0: Всем добрый день! Мы рады вас снова приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про опасных рыбок и их предков. Погрузимся с Ярославом в эволюцию рыб и их предков. Ярослав, прошу вас.
1: Я бы даже сказал, погрузимся с вами в опасные морские воды. Да, сегодня у нас будет рыбный день, и мы поговорим про таких животных, как барракуды, рыбы, камни, они же бородавчатки. Вот, как-то так. Также поговорим про рыбу-ежа, мурену, и еще много у нас будет интересных представителей фауны. Но и кроме того, конечно же, так как у нас эфиры палеонтологические, обсудим, как могли выглядеть их предки и что нам об этом известно. Ну а раз сегодня речь пойдет про морских костистых рыб, давайте вспомним, как в целом шла эволюция рыб и какие именно рыбы появились в какой момент нашей истории. Здесь такая супер упрощенная схема, но зато такая веселенькая, красивая. И здесь мы можем наблюдать, как формировались рыбы. И в целом, в общем-то, она вполне себе жизнеспособная, эта схема. Мы видим, что когда-то были предки у рыб одноклеточные, как, собственно говоря, и у любого другого живого существа. Потом они превратились в что-то такое двусторонне симметричное, ползающее, а потом, может быть, и плавающее. Это все, к сожалению, мы можем лишь предполагать реальных окаменелостей, которые мы могли бы точно датировать как предки позвоночных животных вот на таком уровне, на уровне клетки, на уровне червячочка, пока нам неизвестны. Есть там какая-то сомнительная икария, и то она вызывает вопросы. Ну а вот дальше уже начинается поменьше мифологии и побольше уже фактических данных. Появляется какое-то странное червеобразное существо, у которого впервые вдоль спины протягивается жесткая струна, которую мы называем хорда. Опора всего организма. Опора, с помощью которой можно надежно перемещаться. И, кстати, довольно-таки стремительно. Чем лучше становится мускулатура, а мускулатура у этих животных изначально была довольно-таки хитрая, сегментированная. Правда, сегменты могли быть разные, они могли быть вертикальные или какие-то там в виде галочки или в виде двух галочек, то бишь английской буквы W. Вот чем более сложными становились эти самые сегменты мускулатуры, тем более сложными и более активными становились движения. Так сформировалось существо, которое мы можем называть бесчелюстным рыбообразным животным. Такие известны нам из Кембрии, это всевозможные пикаи, хайкулыхтисы. Но если вы смотрели какие-нибудь мои предыдущие эфиры, то вы точно с ними знакомы и очень даже неплохо. В какой-то момент начинает формироваться уже практически рыба. И практически параллельно формируются челюсти, что позволяет бесчелюстному рыбообразному наконец-то стать рыбой, и парные плавники. И вот мы видим такая проторыбка с парными плавничками и с челюстями. Вот тут единственный такой вот слабый спорный момент в этой схеме. Здесь показан какой-то универсальный общий предок рыб, и от него потом пум-пум-пум-пум-пум разные рыбные потомки. Это не совсем так, судя по нашим современным представлениям. Скорее всего, вот это вот нечто непонятное, оно было более-менее понятное. Оно было панцирным. Это была панцирная рыба какая-то. Ну, по крайней мере, сейчас мы видим такие какие-то переходные звенья между панцирными рыбами и более сложными рыбами. Так что, видимо, какие-то первые панцирные рыбы стали родоначальниками всех остальных. Потом развились более сложные панцирные, вроде каких-нибудь там дункалиостеев, мы их сегодня мимолетом увидим. Появились хрящевые рыбы, акулы, скаты, химеры, их многочисленнейшие родственники с закрученными зубами, с раскрученными зубами, ну, в общем, кому как нравилось. И, наконец, появляется группа рыб, у которых скелет начинает окостеневать. До этого у нас была хорда, потом хрящевой скелет, скелет из мягкой ткани, и вот, наконец, постепенно происходит процесс окостенения. Среди этих рыб появляются такие чудики, которые лезут на сушу, и, в конце концов, некоторые из них становятся полноценными наземными позвоночными животными. Вот, это вот наши предки, только не туда показываю, вот это вот. Наши предки с такими более мощными плавниками, и вот, значит, вот потом они уже на сушу полезли. А другая группа так и осталась в воде, но стала весьма-весьма успешной группой так называемых костных рыб. Если у тех, кто полез на сушу, были мощные плавники, вот с таким вот мясом у основания, тут даже на этом очень схематичном рисунке, но грамотно это все показано. А у этих рыб, которые продолжили жить в воде, но с костным скелетом, появились плавники с многочисленными лучами. По этой причине их альтернативное название, ну как не альтернативное название, на самом деле это название одной из их групп, вот этих вот костных рыб, но самой сейчас распространенной группы название лучеперой рыбы. То есть действительно у них плавники, вот перышки состоят из многочисленных лучей. Конечно же, за время существования костных рыб они успели дать огромное разнообразие. Ну, собственно, сейчас мы знаем больше 10 тысяч видов, причем сильно больше 10 тысяч, самых разных современных только видов рыб. А что уж говорить еще и про ископаемых. Если мы сложили бы все виды рыб, которые мы вообще сейчас знаем, современные ископаемые, то уже бы цифра могла бы постепенно-постепенно начать приближаться где-то, наверное, тысячам к 12, к 13. А если мы бы каким-то теоретическим образом, предположим, узнали бы всех древних костных рыб, которые когда-либо жили, но ну, я думаю, что тут, конечно, цифра бы там и за 30 тысяч бы ушла бы и сильно дальше. В общем, разнообразие костных рыб, оно очень-очень велико. Кстати, зря перед лекцией не проверил цифры. С цифрами я все время не дружу. Вот я сейчас вот начал вам рассказывать, и вот начинаю вспоминать, что, по-моему, лучше потом тоже уточнить, если вам это важно. По-моему, у нас даже не 10 тысяч современных рыб, а современных-то только 30. Вот, а тогда если с ископаемыми, то все 60 получится. Ну, лучше это проверить. Ну, как бы, что сильно больше 10 тысяч, это точно, но, по-моему, 30, да. По-моему, сейчас то ли 30, то ли 32, вот где-то вот в этом диапазоне. А еще плюс ископаемые, но там вообще и все 60, 70 получится. Короче, много. Много рыб на белом свете было, много рыб на белом свете осталось. А какие у них есть общие характеристики? Во-первых, у них есть плавательный пузырь, благодаря которому они могут подниматься к поверхности, если газ в этот пузырь запузырит, либо могут его отдувать и, соответственно, опускаться на дно. А во-вторых, рыбы эти обладают жаберной крышкой. Вот она здесь синенько покрашена. И можно этой жаберной крышкой хлопать и, соответственно, омывать жабры и находиться, например, в стоячей воде, что многие рыбы и делают, и это позволило костным рыбам спокойненько расселиться по пресным водоемам, в том числе по абсолютно стоячим, ну, вплоть до таких сильно заболоченных болот, ну, заболоченных водоемов. Ну, прям в таком вот классическом болоте рыбы все-таки жить не будут, а, ну, такое сильно заболоченное озеро, пожалуйста, они могут тоже освоить, благодаря тому, что они активно прокачивают воду через свой жаберный аппарат. А что еще можно тут интересно увидеть? Ну, многочисленные кости, которые составляют их черепную коробку, вот кости, которые сверху там их челюсти фиксируют. Здесь мы видим, что нижняя челюсть очень может широко вот так вот вниз уходить, еще и в стороны раскрываться немножко. Благодаря этому рыба может засасывать очень крупную добычу, иногда превышающую по размеру. Ну, не то, что превышающую ее саму, но превышающую высоту, например, ее головы спокойно. Так что действительно рыбы эти устроены весьма-весьма удачно. Но снаружи, понятное дело, большинство из них покрыты чешуей, хотя некоторые и панцирем. Когда же все эти события происходили? Я вот приблизительно схемку показал, но там было все без дат. Даты примерно такие. Значит, в Кембрии у нас появляется уже первые хордовые рыбы, рыбообразные, прошу прощения, ну вот эти вот, похожие на червячков. Соответственно, в Ордовике у нас появляются уже первые бесчелюстные такие, прям уже с позвоночником. Дальше где-то в Силуре, периоды, которые идут друг за другом, появляются уже самые разнообразные рыбы. Ну а если в миллионах лет, то где-то вот там 500 15 миллионов лет – это первые хордовые. Дальше 480 миллионов лет первый позвоночник. И, соответственно, 440 миллионов лет это вот уже, соответственно, 440 миллионов лет это вот уже, пожалуйста, костные рыбы, хрящевые.

по размеру, тут видно сантиметровая линеечка, то есть, ну, можно представить, что посчитать, что размер ее примерно 20-25 сантиметров. Так вот, такая небольшая рыбка очень имела хитрое строение. Она по ряду признаков была похожа на типичную костную рыбку, вот такую практически лучеперую, а по другим признакам была ближе скорее к какому-нибудь целоканту или же какой-нибудь двояко дышащей рыбе. То есть, получается, это такое своего рода переходное звено между типичными рыбами, которые остались в воде, и теми рыбами, которые решили вылезти на сушу. Иногда их называют все-таки самыми-самыми древними мясистолопастными рыбами, то есть предками латимерии, предками лепидистей. Это та группа, которая вылезет на сушу. Но иногда их просто называют вот таким переходным звеном. Ну, а кроме всего прочего, это еще одна из первых рыб, которая вообще сохранилась более-менее целой среди тех рыб, у которых был костный скелет. А уже во время силурийского периода стали появляться довольно опасные рыбки. Сегодня, как было обозначено в названии, речь пойдет в первую очередь об опасных рыбах. И, ну, конечно же, речь будет об рыбах, опасных для людей. Эта рыба, пожалуй, что для человека не представляла опасности по техническим причинам, потому что жила она все-таки 423 миллиона лет назад. Ну и, откровенно говоря, если бы она сейчас жила, тоже вряд ли бы она была бы для нас, ну, супер опасной. Потому что рыба была длиной 1 метр, у нее были, правда, видимо, неплохие зубки такие, остренькие, она была хищником. Но, конечно, по сравнению со всякими другими современными хищными опасными рыбами, эта рыба, ну, выглядела довольно-таки скромно. Звали ее Мегамастекс. Но для своего времени, для силура, это была действительно серьезная рыба, одна из самых больших. И мы можем сравнить, например, гую и вот этого мегамастекса. Тут мегамастекс поменьше, мегамастекс самый большой по фрагменту челюсти известный. И видно, насколько он действительно, мегамастекс был крупнее. И можно себе представить, что эта рыба, наверное, была такой грозной охотницей до других рыб, или же, вот как здесь показано, до каких-то бесчелюстных существ, таких как Дунью из Китая. Постепенно рыбы становились все более разнообразными. Правда, на протяжении последующих периодов вначале панцирные рыбы занимали лидирующие позиции, потом после панцирных рыб на первой позиции вышли хрящевые рыбы, и костные оказывались где-то позади. Но после события, известного как Пермское вымирание, случившегося 250 миллионов лет назад, костные рыбы уже почувствовали себя значительно уверенней и стали среди них появляться настоящие великаны или же настоящие такие чудовища. Вот одно из таких чудовищ, совсем небольшое по размеру этой рыбки всего 10-12 сантиметров, но обратите внимание, какие у нее были острые зубы. Не просто острые, как, например, у того же Мегамастекса, они острые это острые, но они округлые. А здесь они еще и острые с режущим краем. Зубы способны откусывать куски мяса от более крупной добычи. Подобные челюсти, да и вообще в целом подобное строение рыбы, мы сейчас наблюдаем, например, у пираний. Поэтому эта рыба и получила свое название – пиранья-мезодон. То есть получается как бы похожая на пиранью рыба. Эта рыба к настоящим пираньям никакого отношения не имела. И если, ну, разбираться в деталях, конечно же, она окажется довольно сильно отличной от пираньи, но по своему образу жизни, скорее всего, она на пиранью была во многом похожа. Ну, с той лишь поправкой, что жила она в древних морях и существовала во время юрского периода в окружении всевозможных плезиозавров, ихтиозавров, вроде автормозавра и прочее. Примерно в это же время начинают появляться самые первые костные гоноиды. Правда, расцвет их придется уже не на юрский период, а на меловой период, на последний период эпохи существования динозавров, ну, то есть где-нибудь там 100 миллионов лет, 80 миллионов лет назад, где-то вот так. Здесь показаны современные представители костных гоноидов. В отличие от многих других древних рыб, которые не оставили никаких потомков, костные гоноиды до сих пор среди нас, но их, как вы видите, прямо скажем, немного. Это, по большому счету, все их разнообразие. Это панцирные щуки, это так называемые амии, вот, и фалидофоры.
Внешне, ну, нельзя сказать, что эти рыбы

0: как-то сильно заметно отличаются от любой другой костистой рыбы. По большому счету все те же плавники, все тот же рот. Там вот по форме некоторые рыбы напоминают каких-то более привычных, более знакомых нам рыб. А вот, ну вот такую рыбу вообще можно было бы спокойно встретить у нас в прудах и не сильно удивиться. Это, можно сказать, что-то типа той же щуки. Но если, как обычно, приглядеться к деталям, а дьявол-то скрывается в деталях, то можно заметить, например, что у нее очень необычная чешуя, то у них немножко странным образом еще окостеневает скелет. И, в общем, немножечко в скелете есть некоторые особенности. И по этим особенностям понимают, что это последние представители очень древней группы, которая когда-то была многочисленная, но сейчас их осталось совсем чуть-чуть. Но это в качестве примера рыба показана того, что рыбы могли достигать уже большого размера. А рыба Литсихтис, одна из, наверное, самых известных древних костных рыб, ну, вообще древних, вообще, наверное, древних, всех древних костных рыб, ну, и в том числе костных рыб эпохи динозавров. Рыба, которая достигала в длину уже более десятка метров, примерно 16,5 метров. Находили ее на обширной территории как в Европе, так и в Южной Америке. В общем, действительно такая была, видимо, очень широко распространенная рыба. Но назвать ее суперопасной как-то язык совсем не поворачивается, потому что известны у нее жаберные тычинки. И, судя по их строению, сделали вывод, что эта рыба была фильтратором. То есть это было что-то вроде современных китов. Тоже здоровенное существо, но поедающее самых маленьких существ, питающееся планктоном. Ну или, если угодно, рыба, похожая на современных хрящевых рыб, таких как большеротая акула. Сам по себе Литсихтис, возможно, был пищей для многих других крупных морских животных. Конечно, не таких, как пираньи мезодон, а покрупнее, таких скорее, как какой-нибудь леоплеродон или плеозавр, огромных морских ящеров своего времени. Но сегодня, так как речь идет не про рыб юрского периода, я думаю, что мы долго на Литсихтисе задерживаться не будем. Переместимся уже в меловой период и мимоходом подметим парочку костных рыб, которые бы действительно были бы опасными для человека, если бы человек оказался в меловом периоде. Вот, например, я в книге, которую я все надеюсь когда-нибудь дописать, я буду рассказывать про путешествие в меловой период, и вот если бы там вот мои герои отправились бы плавать в морях, вот что-нибудь такое могло бы вполне бы сделать Куся. А ксифактины, энходы – это были рыбы крупные. Это были рыбы, которые достигали в длину от 2 до 3, 4, а то и 5 метров. А при этом, даже судя по картинке, видно, что зубки-то у них были хорошие. А ксифактин был активным. Ксифактин был активным. Да, забавно звучит. А был активным охотником до других рыб. А энход, он не просто был охотником до других рыб, он был охотником с саблезубом. И эти самые сабельные зубы, такие самые крупные, возможно, нужны были для того, чтобы пробивать другим рыбам плавательные пузыри. Я уже сегодня упомянул про этот интересный орган рыб. И вот если этот плавательный пузырь проткнуть, рыба теряет контроль за плавучестью и, соответственно, скорее всего, тонет. Ее гораздо проще поймать, потому что она уже плохо контролирует свое плавание. Мы, конечно же, не уверены, что именно так действовал ход, но есть некоторые современные рыбы, которые выглядят, имеют похожее строение челюстей и, соответственно, ведут сходный образ жизни. На этой схеме показано разнообразие рыб, рода рыб, которые нам известны, это время, и можно посмотреть, когда и какие группы появлялись, и когда и какие группы были наиболее разнообразными. Девонский период по праву называют веком рыб. Хотя рыбы и появляются впервые в Силурийском периоде, вот здесь вот в конце они отмечены, но действительно пик разнообразия приходится на Девонский период. Там есть так называемые панцирные рыбы, они же плакодермы, там и другие рыбы появляются, и всех в целом довольно много. На следующий период, вот то, о чем я рассказывал, все-таки главной группой становятся хрящевые типа акул, а вот костные, тут голубеньким показано, они вообще становятся крайне заметными. А дальше с триаса по мелкостные потихонечку набирают все больше и больше сил. И, наконец, по полной им удалось уже развернуться только после вымирания динозавров, где-то начиная от 66 миллионов лет назад и до наших дней. И подавляющее большинство самых разнообразных групп рыб, которые сейчас существуют, неважно, будь то окунеобразные, какие-нибудь сельдевые, не знаю, там, дракончиковые, еще какие-нибудь, все они берут начало в основном вот отсюда, с момента вымирания динозавров и полной перестройки как наземных сообществ, так и морских. Морские сообщества перестраиваются, множество рыб распространяется, появляются многие-многие группы, и когда мы сегодня будем с вами обсуждать эволюцию, ну, допустим, там, не знаю, той же рыбы камня или же барракуды, то чаще всего мы будем отмечать, что и по молекулярным данным, и по палеонтологическим их первые предки появляются где-нибудь либо здесь, то есть где-нибудь там 56-60 миллионов лет назад. Ну, это неудивительно, потому что действительно время появления большей части современных рыб. Ну и вот мы с вами попадаем в кайнозойскую эру, в которой мы с вами до сих пор живем. Кайнозойская эра делится на три периода. Это палеогеновый, неогеновый и четвертичный, в котором мы с вами живем. И в это время появляется куча всяких разных костистых рыб. И про них-то мы сейчас дальше и будем говорить. Вот они, разнообразнейшие костистые лучеперые рыбы. Самые разные группы здесь показаны, представители разных отрядов. Это вот окунеобразные, это, например, иглобрюхообразные, ну и куча-куча-куча всего. Думаю, все перечитать сейчас смысла нет. Хотя бы просто внешне видно, что они крайне-крайне по-разному выглядят. Впрочем, я думаю, что большинство из этих рыб вы узнали. А самой разнообразной группой среди всех рыб становится становятся окунеобразные. И да, вот сейчас я абсолютно уверен, что разнообразие рыб — это 30 с небольшим хвостиком, потому что 11 тысяч у нас только одних окуней. Вот. Прямо так было традиционно считалось. Сейчас окунеобразные сильно подсократились, потому что многие окунеобразные были переведены в другие группы. Как и в очень многих животных, оказалось, что среди рыб была такая сборная мусорная куча, в которую скидывали всех-всех-всех, не понимая, как выстроить их истинные эволюционные отношения. И окунеобразные как раз оказались такой группой, поэтому они были настолько многочисленные. Ну, в общем-то, и 2248 видов, которые сейчас насчитали, это тоже, согласитесь, довольно приличная цифра для окунеобразных. Окуни живут и в пресных водоемах, и в морских. Но вот, пожалуйста, например, это морской окунь, так называемый карамельный барабанщик. Он, конечно, немножко похож на пресноводного окуня, но имеет массу своей специфики. А вот некоторые интересные такие древние крупные рыбы. Мегаламприсы, например. Есть такая сейчас рыба, ламприс. Лунная рыба. Не путать с рыбой луной. Это разные рыбы, хотя они обе такие круглые, большие. Вот. Ну, а чаще ламприса называют апахом. Ну, и вот когда-то был гигантский мега-апах. Очень большая странная рыба. Это, например, солнечник рыба и его далекий предок из знаменитейшего местонахождения в Италии Монте-Болько. Вообще, это, наверное, в плане местонахождений рыб костистых кайнозойской эры самое богатое и самое известное на весь мир местонахождение морским, по крайней мере, рыбам. И я сегодня буду про него еще много раз упоминать, поэтому, ну, как бы, если вы сейчас запомните словосочетание Монте-Болько, потом вы не будете так сильно удивляться. Место в Италии, где сохранились шикарные скелеты рыб, возрастом где-то около 52-56 миллионов лет назад. Ну и мы с вами потихонечку уже начинаем приближаться к современности. И дальше, возвращаясь в современные моря, поговорим уже про опасных рыбок. Наконец, мы уже добрались до основной темы нашей сегодняшней встречи. А дальше я планирую действовать так. Я буду рассказывать про какую-нибудь группу опасных рыбок. Мы будем разбираться, насколько они опасны, что правда, а что миф. Ну а потом поговорим немножко про их эволюцию. Много про их эволюцию поговорить не получится, ну, потому что либо у нас есть данные по этим рыбам, и они уже похожи на современных, либо у нас, наоборот, данных просто-напросто нету. Поэтому как бы такая красивая какая-то длинная история чаще всего не получается. Ну и среди опаснейших рыб есть рыбы, которые просто могут нас покусать, когда мы отправимся купаться или там, не знаю, выйдем на рыбалку. А есть рыбы, которые могут нас отравить. И справедливости ради, наверное, ядовитые рыбы, они во многом даже поопаснее будут для нас. Во-первых, все-таки рыбы крайне редко пытаются нас атаковать. А с ядовитыми рыбами мы можем столкнуться случайно. Мы можем элементарно на них наступить или же нечаянно как-то там зацепить их рукой и получить порцию яда. Ну, а кроме того, некоторые рыбы ядовиты неожиданным образом. Мы же с вами едим рыб. Вот. То есть это известный факт. Ну и оказывается, что некоторые рыбы, которых мы поедаем, либо заведомо ядовитые, либо могут неожиданно совершенно оказаться ядовитыми. А в целом, ядовитость среди рыб – это не то чтобы супер редкое явление. А всего известно от 7 до 9% ядовитых рыб. Ну, то есть, прямо скажем, немало. Порядка 3000 видов рыб, которые в той или иной степени имеют яд. Другой разговор – то, что некоторые из этих рыб обитают на очень большой глубине, и они с нами никак не контактируют. Правда, таких немного. Большую часть все-таки ядовитых живет на мелководье. Но, опять же, из среди тех рыб, которые живут на мелководье, многие ядовитые, но не сильно опасны. То есть, скажем так, если этот яд попадет в человека, он просто вызовет дискомфорт, жжение, может быть, даже там онемение на некоторое время конечности, но не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Но некоторые рыбы прям серьезно ядовитые. Яды, вообще-то говоря, бывают разные. Вот наше слово «яд», оно, к сожалению, такое довольно-таки универсальное. И ну, я вот здесь вот поделил на яд и отраву, но, честно говоря, то, что выпивают, тоже ядом вполне можно назвать. Вот. А в этом плане, может быть, более как-то аккуратным является подразделение в английском языке. Там есть такие слова, как poison и venom. Ну, venom многим знаком как персонаж комиксов, такой черненький с длинным языком. Вот. Но название у него такое не случайно, потому что ну, натурально он действовал примерно так, как яд venom. А что такое venom, он же попросту яд? Это вещество, которое выделяет то или иное существо и активно вводит либо в свою добычу, либо в своего какого-то потенциального противника, не знаю, в угрожающее его здоровью существо. Соответственно, вводить оно может либо через укус, либо через укол. И ну, если мы встречаемся со змеей, со скорпионом и прочее, вот мы как раз получаем этот самый веном, он же яд. Ну и вот, собственно говоря, тот же веном в фильмах, в мультфильмах, который персонаж, он тоже активнейшим образом сам паразитировал на других. Его не надо было есть, он сам нападал, поэтому он Веном, а не Poison. А отрава или Poison – это вещество, которое нужно употребить, чтобы отравиться. То есть, если мы идем и наступаем на рыбку, то мы получаем яд или же веном. А если мы съедаем рыбку и из-за этого травимся, то, соответственно, в этом случае мы съедаем отраву или же поison. Теоретически одно и то же вещество может быть одним организмом использоваться для того, чтобы накапливать его внутри себя и быть ядовитым, а другие могут его активно в кого-то вводить. То есть одно и то же вещество теоретически может действовать и так, и иначе. Но, как правило, все-таки конкретные организмы выбирают либо одну стратегию, либо другую. Либо у них какие-нибудь ядовитые шипы, либо их нельзя есть. Ну и в том и в другом случае к этим рыбам, эти рыбы имеют какую-то, как правило, такую предупреждающую окраску, хотя далеко не всегда. И, ну вот, соответственно, это позволяет предупредить о том, что с ними лучше не контактировать.
1: Не
0: Ну
1: он
0: а теперь
1: Веном.
0: пройдемся.
1: Не он Веном, а мы Веном.
0: Да, это точно. Но мы тем временем уже начнем конкретный пример рассматривать. И первый отряд, с которым мы сегодня познакомимся чуть поближе, это отряд иглобрюхообразный. Довольно забавно, что в этом отряде присутствуют как веномы, так и пойзоны, как отрава, так и яд. Вот. Но все-таки большинство рыб либо не ядовитые в этом отряде, либо имеют внутренний яд, который они накапливают внутри себя. 320 видов насчитывают, и среди них, конечно же, самый ядовитый – это фугу. Думаю, что об этом наверняка многие наслышаны. Но есть и много чего другого интересного. Вот прекрасные троешипы тут, флоридские собачки. Или же, например, та же лунарыба или спинорог. Рыбы очень-очень сильно отличающиеся, но по некоторым признакам имеющие общие черты сходства, из-за чего их все-таки смогли объединить в один отряд. Рыба луна такая супер флегматичная рыба, которая тихонечко плавает в воде, настолько тихонечко, что она не способна противостоять течениям, и несмотря на огромный размер, она является планктоном, ее носит течением туда, куда течение пойдет. Но ей особо париться по этому поводу не нужно, потому что удирать от хищников ей не нужно, она слишком большая. Ну, а гоняться за добычей ей тоже не нужно, потому что она питается тем, что в рот заплывет буквально. Спинорог же – это рыбка, которая живет в коралловых рифах, у нее действительно есть рог на спине, но он появляется только в нужный момент. Так, у него там такая складная колючка, кстати, это колючка без шипов, без яда. Вот. И если эта рыба чувствует опасность, она эту колючку поднимает и таким образом, во-первых, может поранить потенциального обидчика. А кроме того, если она находится где-нибудь в расщелине, то она может этой колючкой просто зафиксироваться, и ее уже оттуда никто тогда из этой расщелины, из этого рифа какого-нибудь выковырить не сможет. Но если говорить о тех рыбах, которые представляют угрозу, ну или, по крайней мере, многие думают, что представляют угрозу, то стоит обратить внимание на рыбу ежа. Рыба еж обладает рядом интереснейших особенностей. Во-первых, если посмотреть на ее морду, можно заметить, что у нее всего два зуба. Собственно, ее латинское название переводится как двузуб. Диодон переводится как двузуб. Один зуб сверху, правда, очень большой, и один зуб снизу. А по смыслу эти два зуба действуют как клюв для того, чтобы откусывать что-то очень жесткое. Например, они могут грызть коралла или же могут попытаться там раздавить какой-то рак. А при этом сами они, конечно, предпочитают, чтобы их никто не ел. И для того, чтобы их никто не ел, они могут раздуваться в виде шара, из-за чего они, собственно, и получили название рыба-еж. Потому что если вдруг какая-то беда приключается, рыба превращается в шарик, из которого во все стороны торчат иглы. При этом, если рыба на глубине оказывается там испуганная, то она просто превращается вот в такой шар и, соответственно, некоторое время плавает, пока не соберется обратно. Моментально снова собрать все иголочки вместе и стать более тонкой она не может. Она медленно довольно-таки теряет жидкость. Если же ее вытащить на сушу, то она тоже станет шаром, но при этом она внутрь себя очень-очень быстро накачает не воду, а воздух. И если после этого такую рыбу отпустить, она опять же сразу избавиться от воздуха не сможет и будет плавать в виде шара, но так как воздух легче воды, рыба эта будет плавать по поверхности, как такой футбольный мячик. Выглядит, конечно, довольно забавно. Но такая вот получилась особенность. Не очень удобно, конечно, рыбе, будучи таким надутым шариком, дальше жить какое-то время. Но, по большому счету, эта рыба и не предназначалась раздуваться на суше. В воде, когда она раздувается, ей гораздо проще. А для того, чтобы раздуваться, у нее специальным образом устроены органы. Органы могут буквально там растягиваться очень-очень сильно. При этом она может очень быстро, как насосом, закачивать в себя вот в воду либо воздух, из-за чего раздувается она практически мгновенно. И может даже успеть раздуться, например, в тот момент, когда ее кто-то пожирает. Кто-нибудь ее пытается съесть, а в этот момент рыба из маленькой превращается в какую-то гигантскую и, собственно говоря, застревает посреди глотки. И дальше либо вообще умерщвляет своего обидчика за счет иголок, потому что горло все раздирает, ну, либо наносит ему большое количество неприятностей, и потом, как только рыба начинает потихоньку сдуваться, она тут же выскакивает из пасти, и съесть ее уже никто не успевает. В общем, интересная рыба, довольно грамотно устроена с точки зрения эволюции. Но вопрос в том, является ли эта рыба опасной для человека, и является ли она ядовитой. Понятное дело, что точно так же, как и у сухопутного ежа, если эту рыбу взять без перчаток, вот когда она вот такая вот раздувшаяся, то можно довольно здорово пораниться. Но самое главное, когда вот смотришь на такую шипастую рыбину, возникают идеи, то что это может быть что-то очень ядовитое. Однако же, если мы посмотрим на отдельные шипы, мы поймем, что никаких каналов, никаких специальных средств для того, чтобы ввести яд, тут не наблюдается. Это просто сильно измененная чешуя. Вот у основания эти чешуйки имеют вот такое вот разветвление, благодаря чему, если рыба начинает раздуваться и кожа ее стягивается, то от этого стяжения все чешуи поднимаются кверху, и рыба ощетинивается иглами. Ну, а, соответственно, длинная часть этой чешуи превращена вот в такой вот шип, которым можно кого-то поранить, кого-то протаранить, но при этом шип без какого бы то ни было яда. Так что теоретически рыбой-ежом можно пораниться, но никакой опасности для человека он не представляет такой вот существенной, потому что яда у него в иглах нет. Очень похожая история про скалозуба, он же рыба фугу. У него есть, правда, своя специфика. Он тетрадон, у него 4 зуба. Он также может раздуваться, как ежик, но главная его особенность в его мясе. Если рыба еж, она не опасна не для того, чтобы люди на нее наступили, не в том случае, если люди попытаются ее съесть, то вот скалозуб, если его съесть, оказывается смертельно опасен. Это не мешает людям, конечно же, есть скалозубы никоим образом, когда бы это останавливало человека. Но для того, чтобы его есть, надо его очень особым образом готовить. И самое главное, вовремя удалить некоторые части. А именно, удаляют его молоки или же это мужская железа, или же, соответственно, яичники, удаляют икру, если это самка, ну, яичники тоже, конечно, если самка, и удаляют печень, потому что вот в этих органах накапливаются вещества, которые способны отравить человека. Если неграмотно удалить вот эти вот части, или же вообще их не удалять, то тогда можно очень здорово отравиться. И известно, что вот, например, за 12 лет погибло 23 человека из-за отравления. При этом это те, которые погибли. Понятное дело, что отравилось гораздо больше людей, только в основном все-таки люди выживали, когда отравились. А здесь вот прямо очень мощно они наелись этого вещества и, ну, погибли. Для того, чтобы есть рыбу фугу, для того, чтобы приготовить рыбу фугу, нужно быть лицензированным поваром. Вот так выглядит лицензия. Если она вот есть, то в Японии можно так готовить фугу. Так что не всякий повар за фугу может взяться. Ну и, конечно же, если кто-то фугу готовит в домашних условиях, такую фугу точно лучше не пробовать на всякий случай. Что же там за вещество такое хитрое, которое способно убить человека? Это так называемый тетрадотоксин. Вот здесь в виде разных схемок, в виде моделек показано, как выглядит эта молекула. Но те, кто не идеально знает химию, вряд ли смогут разобраться, что здесь такое. Но в чем, собственно говоря, уникальность этой молекулы? Эта молекула очень хорошо реагирует с клетками, а именно с так называемым калий-натриевым каналом. А наши клетки общаются друг с другом, и для того, чтобы общаться, они выделяют через специальные отверстия вещества, а именно выбрасывают в окружающую среду определенное количество калия, для того, чтобы передать какой-то сигнал, о чем-то рассказать. Особенно активный процесс происходит в нервной ткани, потому что нервные клетки, они все время чем-то обмениваются, какой-то информацией, и вот, значит, они туда-сюда нервные сигналы передают. А вот эта молекула, она как пробочка. У нее идеально так вот такое сочетание, что она садится четко вот на этот калий-натриевый канал, садится четко на ворота, которые ведут из клетки, и их затыкает. И то есть клетка больше не может общаться с окружающим пространством и не может передавать никакой информации. Но если две клетки просто не общаются, это не так страшно. Но если не общаются между собой нервные клетки, это значит, что нервные сигналы по нервной системе больше не идут. Это может привести к параличу, это может привести к тому, что остановится дыхание, что остановится сердце и так далее. В общем, короче говоря, нервные сигналы должны идти, и без контроля нашей нервной системой организм работать не может. При этом вот это само вещество, тетрадотоксин, оно не вырабатывается фугу. Фугу его съедают. Причем мы знаем, кто это вырабатывает. Это вырабатываются особые бактерии, вибрио так называемые. Сами рыбы вибрио не едят, но некоторые беспозвоночные этих бактерий поедают. А рыба потом, в свою очередь, поедает этих беспозвоночных, и таким образом тетрадотоксин от бактерий доходит до каких-нибудь морских звезд, а от них уже попадает к рыбам. И получается, что эти рыбы, они, по идее, должны были сами этим самым тетрадотоксином отравиться. Потому что для того, чтобы его получить, ему надо было сначала съесть. Но они не травятся. И когда были проведены детальные исследования, в том числе генов, были обнаружены буквально гены, которые защищают их от отравления. То есть у них прям специальная система антиотравин, установленная в организме. Мало того, что они сами не травятся, так они еще это вот ядовитое вещество накапливают и запасают в своей икре, чтобы ее никто не съел, или же, допустим, вот в молоках печени. Но, как это ни странно, но это не всегда спасает. Мы уже выяснили, что сами по себе фугу, они имеют защиту от тетрадотоксина. А это значит, что они могут спокойно поедать что-нибудь, связанное с тетрадотоксином. Например, одна из рыб фугу отложила икру, в то время как другая рыба фугу пришла и съела эту икру. Мало того, что она не отравилась, так она еще и весь тетрадотоксин, который был в икре, накопила у себя и стала еще более ядовитой, и, глядишь, ее еще меньше будет кто-нибудь есть. Вот такая вот история. Ну, а теперь, собственно говоря, это все, что я хотел рассказать про иглобрюхообразных, поэтому можно теперь поговорить про их эволюцию. Эти рыбы довольно продвинутые в эволюционном отношении, а это означает, что появились они позже, чем многие другие рыбы. Самые какие-то рыбы, мало изменившиеся, ну, так, очень похожие на своих дорогих предков, ну, вроде тех же окуней, они, скорее всего, имеют более длинное происхождение, более древнее. А вот такие вот суперспецифичные ребята, которые умеют раздуваться или там еще что-нибудь делать, они появились попозже. Но попозже это когда? Считается, что появляются они во время эоцена где-то 52-56 миллионов лет назад. И не только считается, но, в общем-то, вот такие рыбы, предки рыбы фугу, вполне себе находят в ископаемом виде. Причем довольно-таки целенькие, красивые скелеты. Вот это, например, эотетрадон гарнилюстензис из местонахождения Монте-Болько в Италии. Про него я уже рассказывал. Кстати, эту рыбу впервые описал, вот, собственно, название это дал наш отечественный исследователь, который часто ездит в Италию, по-моему, даже до сих пор, несмотря на всевозможные ограничения, умудряется выбраться. И там изучает активно Монте-Борьку, чуть ли не более активно, чем сами итальянцы. И уже описал огромное количество оттуда рыб. Зовут этого человека Александр Федорович Пальников. Это, ну, в общем-то, один из моих научных руководителей, который вот как раз по рыбам специализируется. Ну и вот, пожалуйста, такую древнюю фугу он описал, которая тоже, судя по некоторым особенностям строения, видимо, уже была способна надуваться. Собственно, способность надуваться, она привела к тому, что исчезают брюшные плавники и потихоньку исчезают ребра. Ну вот ребра мы тут еще видим, а вот брюшных плавников мы уже с вами тут не видим. То есть, получается, эта рыба как бы была на полпути к современным пугу и прочим. Вот. Ну, собственно говоря, верное про иглобрюхообразных все. Дальше переходим к рыбам, которые уже не poison, а именно venom. То есть к рыбам, которые сами активно используют яд для того, чтобы отравить кого-нибудь. А, как правило, рыбы это делают через свои плавники, через шипы, которые находятся в их плавниках. А к таковым ядовитостям относятся скорпенообразные. Причем, если я ничего не путаю, у скорпен у всех есть яд, только не у всех он очень сильный. У некоторых он относительно слабый, но, несмотря на это, все-таки яд присутствует. Скорпенообразные немножко менее разнообразная группа, чем иглобрюхообразные. Тут, по крайней мере, нету какой-то там рыбы луны. Но зато есть, например, крылатка, которая тоже хороша. А крылатка-зебра, она же рыба-лев, очень странная рыба, которая выглядит, ну, в общем-то, потрясающе. Сам ее видел вживую в Красном море. Ну, в общем-то, когда такое на тебя плывет, конечно, не выдаешься. Хотя немножечко неспокойно, потому что все-таки есть на спине вот такие шипы, там волочки. Рыба очень-очень странного облика. Специально свою вот такую окраску имеет, как ни странно, для того, чтобы скрываться. Потому что с такой окраской в коралловых рифах она не очень заметна. Вот. Ну, наверное, все про этих рыб. Окраска бывает разная. Бывает белая в черную полоску, бывает красная в черную полоску, розовая в черную полоску и так далее. Считается, что отравление крылаткой может привести к смерти. Это не так. Нету ни одного случая, ни одного зафиксированной смерти от крылатки, но действительно яд крылатки довольно сильный. Воздействует сразу два вещества. Один работает на нервы и, соответственно, их отключает, о чем я, пример подобной реакции я уже приводил. А второй действует непосредственно на мышцы. Уже разрушает саму мышечную ткань и мешает ей функционировать. Ну, вот здесь показан палец, который был укушен крылаткой. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И дальше у нас бородавчатка или рыбы-камень. Может возникнуть вопрос, почему тут не было эволюции, но причина очень простая, потому что бородавчатка – это тоже скорпенообразная, но про эволюцию я буду говорить скорпенообразных всех и сразу. Поэтому предысторию бородавчатки и ее, можно сказать, родной сестры рыбы-зебры узнаете буквально минут через пять. Ну а пока мы с вами посмотрим на вот эту странную рыбу. Она очень действительно специфическая, она даже выглядит очень странно. По-хорошему и крылатка, и вот эта рыба-камень, и те, и другие прячутся. У них окраска покровительственная. Но при этом как-то вот рыба-камень прячется лучше. Действительно, маскировка у нее очень-очень занятная. По этой причине, когда идешь, она еще угодно держится, есть шанс, что ты ее не заметишь вообще. Ну, а, соответственно, если ее не заметить, на нее наступить, то тут же можно получить укол нескольких шипов. Вот. Это было 30-40. Ну, для того, чтобы понять, как действует яд бородавчатки и насколько он опасен, были проведены исследования, и, соответственно, были получены результаты, что же за яд содержится в этих самых шипах. Это так называемый стонус-токсин, нейротоксин и... и кардиолептин, кардиоактивный кто-то. Ну, ладно. Насколько я помню, значит, стонус-токсин – это вещество, которое действует на кровь и приводит к тому, что кровь сворачивается. То есть вообще кровь, конечно, должна сворачиваться, если она долго течет из раны. Но здесь кровь начинает сворачиваться внутри организма, и это уже очень рискованно, потому что свернутая кровь может сосуды забить, может привести к сердечному приступу. В общем, ничего хорошего от тромбов в сосудах нет. А следующее вещество – это нейротоксин. Это вещество, которое воздействует на нервную систему. Но если на нервную систему воздействовать, там остановка сердца, остановка дыхания, ну, мы уже с вами проговорили. Ну и, наконец, кардиолептин – это тоже вещество, которое воздействует на сердце и не самым лучшим образом. Ну вот так выглядит укол бородавчатки. Конечно же, периодически бородавчатки кого-то колят, потому что ну, живут они на мелководье, рядом с человеком, в теплых странах там людей всегда много, в том числе и местных много, и все купаются, и кто-нибудь может обязательно на эту бородавчатку наступить. Если такое происходит, то, конечно же, это место распухает, это приводит к невероятной боли. Вот здесь мы видим, как три шипа одновременно вонзились в ногу, и, конечно, тут была очень неприятная ситуация, но все-таки три шипа – это не смертельная доза. Можно от бородавчатки получить прям смертельную дозу и реально умереть. Но для этого нужно, чтобы хотя бы шесть шипов впилось, а лучше, конечно, больше, там, 8, 10 и так далее. И то, даже если 6 шипов вопьется, то еще шанс выжить есть. Поэтому ну, надо сразу тогда делать противоядие, и будет все, видишь, хорошо. Как правило, в течение 2-3 часов важно завести противоядие, потом в противном случае начинается омертвение тканей, и даже если человек не умирает, собственно, непосредственно от яда, то у него может отмереть его нога или рука, что тоже очень-очень не здорово. За всю историю зафиксировано 11 случаев смерти от рыбы камня, что определенно больше нуля, то есть действительно эта рыба убивает. Но с другой стороны, конечно, если посмотреть на статистику по другим рыбам, которые наносят вред человеку, например, по акулам, там картина будет гораздо более пугающая. Там все-таки около 10 людей в год погибает. А тут 11 людей за всю историю. Так что рыба-камень, конечно, представляет угрозу, но, наверное, это не самая опасная рыба на свете. Ну а теперь уже, когда мы поговорили и про рыбу-камень, и про крылатку, можно и про эволюцию их. Напомню, что они относятся к отряду скорпенообразные. У них у всех вот такие вот классные жесткие шипы. И благодаря этой особенности, ну и, конечно, другим особенностям, там крупная голова, относительно укороченное тело, там специфические плавники, можно этих рыб проследить в каменной летописи. Оказывается, что они уже известны, причем в таком типичном виде, так что их даже уже условно скорпенами называют. Они известны опять из Монте-Больке. Вот это вот как раз, по-моему, оттуда экземпляр, если не ошибаюсь. Вот. Также известны они из Хорватии и из Сербии. Ну и, судя по всему, их история началась еще раньше. Возможно, что отделились они от какого-то общего рыбьего предка еще во времена динозавров в конце мелового периода. По крайней мере, об этом говорят данные молекулярные. Развивались в теплых тропических морях в основном, ну и, собственно, до сих пор там и обитают. Следующая опасная рыбка, которая нам сегодня встречается, это мурена. Мурена, вон у нее пасть зубастая, кровожадная, в общем, существо, с которым лучше не связываться, явно совершенно. Особенно вот если плывешь с маской, смотришь, вдруг там перед тобой высовывается вот такая вот зубастая пасть. Ух. Правда, есть нюансы. Все-таки зубки-то они хотя и загнутые, и такие острые, но они не режущие, они прокалывающие. Это первый нюанс. И второй нюанс, что все-таки мурена маловато в целом. Есть, правда, очень большие мурены, гигантская мурена длиной до 2 метров 40 сантиметров, но подавляющее большинство мурен – это метр или полтора метра, в общем, не самая большая рыба. Сейчас известно 227 видов. Рыбы эти прячутся в каких-то убежищах, это такие засадные охотники, и увидеть их, на самом деле, большая удача, потому что, как правило, они очень хорошо прячутся. Но и для того, чтобы каким-то образом спрятаться вот в этих вот ущельях, им пришлось очень сильно себя перестроить, очень сильно перестроить свое тело. Они потеряли чешую, они постоянно выделяют слизь, чтобы пропихиваться в какие-то узкие щели, и, прячась в узких щелях, им нету пространства, чтобы хлопать жаберными крышками. И в итоге они отказались от жаберных крышек. Если вы посмотрите на мурену, которая где-то прячется, вот, например, в океанариумах, вот тут в Москве, допустим, в том же москвариуме есть мурены, вот к ним подходишь, смотришь, они там сидят где-нибудь там в засаде, ну, в зоопарке, кстати, тоже есть. Вот. И постоянно вот так вот пасть приоткрывают. Такое чувство, что они тебе прям угрожают и грозятся, что они в тебя сейчас там вцепятся. Но в реальности ничего угрожающего в их поведении нет. Вот это вот похлопывание пасти связано просто с тем, что они дышат. То есть так как у них нет жаберных крышек, то для того, чтобы прокачивать воду, им вот приходится все время открывать, закрывать пасть, чтобы жабры все-таки омывать водой свежей и для того, чтобы дышать. Будучи засадными охотниками, они, конечно, поджидают, пока добыча к ним подойдет поближе, и потом выскакивают, ее хватают. И опять же, учитывая их вот эту вот необходимость в узких местах протискиваться, они не обладают какими-то особыми приспособлениями, чтобы какую-то добычу уговорить в пасть проникнуть. Поэтому им пришлось сделать особые челюсти. В чем их особенность? Буквально через минуту расскажу. А пока прокомментирую вот этот слайд. Здесь показаны две группы мурен. Хотя, ну, как бы слово мурена всем знакомо, мурену многие видели, но обычно представляют себе вот такую мурену, вроде гимнаторакса, ну, или какую-нибудь нашу, там, не знаю, мурену какого-нибудь Средиземного моря, или же, допустим, там, мурену из Красного моря. Вот. Мурену вот такую вот зубастую. Однако же есть мурена, как будто бы и без зуба. И вот это, например, мурена, которая забавным образом называется ехидна. Казалось бы, какое отношение ехидна имеет к мурене, и мурена к ехидне не очевидно, но вот это тоже ехидна. Так вот, вот эти самые мурены ехидные и другие еще есть мурены, они как будто бы без зубы. И не очень понятно, как они вообще могут на кого-то нападать. Но если приглядеться, окажется, что зубы-то там вообще-то есть, только они плоские. Это так называемые дурофаги или же поедатели раковин, поедатели панцирей. Соответственно, эти мурены, они могут давить какой-то вот жесткий покров и таким образом питаться. И что самое удивительное, судя по некоторым данным, в том числе генетическим, вот эти рыбы оказываются более древними. То есть такое ощущение, что это исходный вариант. Вот такие засадные охотники, пожирающие какую-то жесткопанцирную пищу. Это во многом странно, ну хотя бы с той точки зрения, что как бы из засады все-таки выгоднее, как бы, казалось бы, нападать на какую-нибудь рыбу мимо проплывающую. Но, по крайней мере, вот эта группа оказывается более древней. Это уже научно установленный факт. Ну а теперь поговорим о том, что же такого опасного связано с муренами. Вообще, казалось бы, рыбки, хотя и зубастые, но не самые кровожадные. Однако, если мы обратимся к легендам, то мы неожиданным образом выясним, что во времена императора Августа был некий Ведий Палеон. Это где-то первый век до нашей эры был, ну, соответственно, территория Рима. И он был сыном освобожденной рабыни, и, казалось бы, по этой причине должен был как-то к рабам относиться с особым пониманием, но ничего подобного. Наоборот, он озлобился на весь мир и славился своей кровожадностью. Значит, он организовал бассейн. В этот бассейн запузырил большое количество мурен, и если кто-то что-то сделал не так, Он этих рабов хватал, кидал в этот бассейн, и мурьены этого человека разрывали на части. Вот такие кровожадные рыбы, прям страсти какие-то. А, правда, что вот немножко странно, здесь вот вроде Ведий Полевон так вот делал. А, ну, допустим, есть другие сообщения о том, что другие, может быть, даже не знатные какие-то римляне, а прямо-таки правители держали подобный пруд с мурьенами. А есть, допустим, сообщение о том, что это были вовсе не мурьены, а на самом деле пруд-то был, и вот туда рабов скидывали, но в пруде сидели скорее ноги, не мурены. Ну, в общем, что-то странное и что-то запутанное. Ну, вообще, понятное дело, что такая рыба, она может напугать, даже без всяких легенд. Тем более, я еще не рассказал про последнюю особенность. Смотрите, у нее еще и внутри дополнительные челюсти. И вот для того, чтобы уговорить какую-то рыбу затащить ее, так сказать, в свою нору, она вот эти челюсти вперед выстреливает и как бы вцепляется дополнительно в свою добычу и затягивает внутрь. Это супер странно, это супер необычно, вот такие двойные челюсти. Ну и, в общем-то, мы мало знаем аналогов в мире, подобным двум челюстям. Но справедливости ради все-таки есть и другие рыбы с двумя челюстями. Но мне даже, когда я вот такую штуку вижу, больше не рыба вспоминается, а скорее какие-нибудь там персонажи из фильмов ужасов, вроде каких-нибудь там чужих. Итак, все-таки мог Ведий скармливать муреном кого-нибудь или не мог? Скорее всего, нет, потому что, во-первых, мурены – рыбы довольно пугливые. Понятное дело, что если они оказались в каком-то бассейне, они будут вести себя ненормально, не так, как в дикой природе, но вряд ли они все равно будут прям кидаться на людей. Второй момент, если бы даже они на кого-то кидались, они могут только укусить, они не могут кого-то сожрать, они могут кого-то разорвать, у них просто-напросто челюсти для этого не предназначены. Укус у них не сильный, примерно похож на укус ребенка по силе. Ну, в общем-то, если кого-то дети кусали, ну, знаете, что это очень неприятно, очень больно, но как бы все-таки не смертельно. С другой стороны, в отличие от ребенка, зубки там острые. Поэтому, конечно, понятное дело, что если мурену укусит, то кожу-то она прокусит, больше того, она может даже кусок мяса вырвать. Но, опять же, это не та рыба, которая может вас сожрать. Так что с этими рыбами надо быть поосторожней. Тем более, что если их загнать в угол или, допустим, испугать, они могут атаковать. А атаковав, ну, допустим, укусив за, там, не знаю, какую-нибудь тонкую часть, не знаю, за нос или за палец, она, в общем, может нос или палец откусить, это правда. Поэтому с ней надо быть все-таки очень осторожным. Особенно, конечно, не стоит таких рыбок кормить, потому что если их кормить, особенно вот так вот из рук, прям как какой-нибудь там собачку, они могут перепутать, где там рыба, где там пальцы, тем более пальцы будут пахнуть рыбой, и за пальцы цапнуть. И вот тут мало не покажется. Поэтому, конечно, с муренами надо держать в ухо востро, это все-таки дикое животное, все-таки зубастое животное. Но, прямо скажем, не самое опасное в мире. Хотя вот был случай в Карибском регионе, когда самая большая мурена, так называемая зеленая мурена, или же ну, собственно, гигантская мурена, другое название, она атаковала пловца, причем сама атаковала пловца, вроде ее никто не трогал. И она прям так серьезную травму нанесла, так что он потом инвалидом остался. Так что все очень, очень может быть опасно. Вот. Но большинство мурен гораздо более тихие и спокойные существа. Однако то, что мурена не может сожрать человека, это еще не значит, что она не может представлять угрозу своим покусыванием. Ведь, как мы уже выяснили, зубки-то острые. Ну, если это, конечно, мурена рыбоядная. И острыми зубами она как минимум может прокусить кожу. А прокусив кожу, она может нести заразу. Она может занести какой-нибудь там вирус или бактерию из воды. Это безусловно. А еще, может быть, она занесет яд, если укус мурен ядовит. Но вот ядовит ли укус мурены, это вопрос, который люди пытались решить на протяжении поразительно долгого времени. Казалось бы, вот смотришь на зуб, видишь, что там нету ядовитого канальца, и понимаешь, что животное не ядовито. Или наоборот, видишь, ядовитый канадец, значит, ядовит. А сразу могу сказать, у мурен никаких ядовитых каналов нет. Но была интересная особенность. Если мурена кого-то кусала, это было больно. Ну, прям неоправданно больно. То есть укус жгло, укус как-то вот был слишком болезненный. То есть не так, как если бы просто укусила какая-то рыба. Такое чувство, что реально какой-то яд попадал. Стали пытаться выяснить, что же это такое. Проверили слюнные железы. Ничего подобного у мурен. Ну, в общем, никакие железы у них во рту ничего не вырабатывают. Такого, что могло бы быть ядовитым. А, пытались понять, что же тогда могло бы быть еще. И в конце концов оказалось, что у некоторых видов мурен слизь, которую выделяет их кожа, может содержать в себе ядовитые вещества. И если в укус с кожи мурены что-то попадет вот в ранку, то, соответственно, ну, это будет очень болезненно. Так что, скорее всего, причина именно вот в этом. Вот. Но это может вызвать только обильное кровотечение, потому что вот это вот вещество, которое в слизи находится, оно приводит к тому, что клетки крови слипаются, и они не могут сформировать, наоборот, нормальный тромб. Кровь идет, идет, идет, идет. То есть тут не сворачивание крови, а наоборот, разворачивание получается. Но, опять же, это не смертельно. В плане яда мурена не очень опасно. Теперь немножко про эволюцию. Кто же такая мурена? Это угорь. Она не просто похожа на речного угря, это буквально угорь, только морской. Вообще, отряд угреобразные – это довольно разнообразная группа. Там есть и не только мурены, не только угри, но и другие существа, которые имеют такой более листообразный облик. Кстати, когда маленькие муренки или те же угри появляются, они вообще изначально в виде личинки похожи на такой крошечный листик. У них потом форма тела очень сильно меняется, вытягивается. Что вот в детстве они все вот примерно такие. Но мурена, понятное дело, на протяжении миллионов лет эволюционировала именно в морях. Ну, вот это тоже схема, которая показана родство мурены с другими существами. Вот мурена, если что, вот всякие угри. Вот, вот собственно, типичный угорь. Ну, и считается, что мурены отделились от угрей где-то в начале кайнозойской эры около 54-34 миллионов лет назад, во время палеогенового периода таких эпох, как эоцен и ориген. По данным генетики, вот эти первые мурены, они ну, были не очень разнообразные, ну или если их разнообразие и было велико, то все эти формы, которые формировались, они исчезли. А вот уже прям вот такое вот современное разнообразие начало формироваться где-то около 20-30 миллионов лет назад, после того, как мурены смогли распространиться по миру. Долгое время их можно было встретить только в Тихом океане, но постепенно они стали проникать и в Атлантику, и в Атлантике они стали максимально разнообразны. По всей видимости, когда стали формироваться современные коралловые рифы, именно там мурены смогли найти себя. Они нашли и себе место, и свою экологическую нишу, в которой они там могут сидеть, прятаться и кого-то поедать. И вот тут-то они стали очень-очень разнообразными. Ну и, видимо, по Атлантике они распространялись несколько раз. То есть это как бы не один раз мурены с одного места в другое переплыли, а был между Северной и Южной Америкой пролив на месте Панамского перешейка, и вот там мурены несколько раз спокойненько проплывали. Это в качестве примера череп одной из таких древних мурен. Это как раз мурена возрастом порядка 20 миллионов лет. Вот ее передняя часть, так называемая предчелюстная. Вот там челюсть, вот места до зубок видно. Ну, в общем, честно говоря, по строению вот эта 20-миллионолетняя мурена, она уже от современной особо не отличается. Ну, а если мы хотим представить себе, как выглядели самые древние мурены, то можно посмотреть на современную мурену, известную как рифовый угорь. Считается, что рифовый угорь – это максимально древнего облика мурена. Она не особо изменилась за последние 30 миллионов лет. Если остальные мурены, например, тот же мурена гигантская, зеленая мурена, они уже очень своеобразные, то вот это вот исходный вариант. Дальше поговорим немножко о еще об одном отряде, отряде скумбриообразные. Конечно же, слово скумбрия, тунец, это слова вам знакомые. Ну, лосось какой-нибудь, да? Вот, они обрушиваются. Лосось это лососевое. Лосось это лососевое. Ну да, скумбрия.

угрозу. Самое опасное, пожалуй, что для человека, это парусники и барракуды. Просто за счет своей скорости, стремительности и, ну, скажем так, не особой толковости. Они могут на большой скорости выскочить и напасть, не успев понять, на кого они нападают. Когда они поймут, на кого они нападают, уже поздно, уже напали и уже поранили. Особенно много мифов и легенд ходит еще с конца 19 века про барракуду. Это животное, мол, такое опасное, что вообще оно всех поедает. Когда люди отправляются купаться, она тут же на всех кидается. Ну, в общем, страсти, мордасти всякие разные про нее рассказаны, особенно вот если взять прям научные книги, учебники 19 века, там прям барракуда описана просто как какое-то демоническое существо. Хотя внешне, если мы посмотрим на нее, ну, это по большому счету щука щукой. К слову, с щукой барракуда имеет лишь внешнее сходство, то есть это не близкие родственники, не то, что там это как с угрём, кто-то остался в пресных водоемах, кто-то в морских. Нет. А щуки своим путем эволюционировали, барракуды своим путем. Но внешне они действительно стали похожи на щук, потому что они ведут примерно такой же образ жизни, как щуки. Это засадные охотники, которые прячутся где-нибудь, а потом стремительным рывком накидываются на рыбу и ее атакуют. Название барракуда связано с особой формой их зубов. С испанского это переводится как неправильно растущие зубы. Действительно, зубы у нее такие кривенькие, во все стороны торчащие, но она по этому поводу не сильно страдает, потому что именно такие зубы нужны для того, чтобы вцепиться в добычу и добиться того, чтобы она уже не убежала. Барракуды способны проходить через тоже очень узкие расщелины, прятаться где-нибудь, и для этого она вздувает свой плавательный пузырь. Скорость она развивает до 50 км в час, и в этом кроется, собственно, одна из ключевых проблем барракуды. Если барракуда кого-то атакует, это, ну, как бы, все. Обратного хода уже нет. Когда 50 км в час она разогналась, она уже быстро затормозить не успевает. А атакует она, ориентируясь на зрение. И в первую очередь она высматривает что-то блестящее, блеск чешуи, и вот туда нападает. И с этим связаны некоторые проблемы, которые возникают у людей с барракудами. Как правило, барракуды, так же как и мурены, они прячутся от людей. Встретить барракуду для ныряльщика – это большая удача. А когда охотятся на барракуд, там тоже их очень-очень большим трудом вылавливают. Ну, в смысле, рыбачат. Но если плавать с какими-то блестюшками, с украшением, там, не знаю, с цепочкой на шее, с блестящими часами. Издалека, и особенно если вода мутная, барракуда может принять эти часы за рыбу и атаковать. И учитывая, что эти рыбы вообще-то могут вырастать очень большими, длиной больше 2 метров, если такая гигантская рыбина вцепится с разбега в руку даже, допустим, это может привести к очень-очень серьезной рваной ране, потере крови и даже гибели человека. Вот известно 3 смертельных случая гибели от барракуды. Так что, да, барракуда, она представляет угрозу, но, прямо скажем, это далеко не самая опасная рыба на свете. И, как ни странно, есть еще и у барракуды некоторый ядовитый аспект. Казалось бы, да, вот все-таки как-то от барракуды такого мы не ожидали. Но не то, чтобы она именно использует сама яд, тут венома никакого нет, а она может содержать в себе яд. Специально она этого не делает, как вот та же рыба фугу. Но как некоторые рыбы, в первую очередь как раз-таки скумбриеобразные, они очень здорово в себе накапливают яды. Особенно яды от вот таких маленьких странных водорослей. Это водоросль, это действительно такое растительное существо, но при этом это одноклеточная водоросль, которая очень не хочет, чтобы ее съели. По этой причине она отращивает множество-множество шипов, выглядит очень пугающе, поэтому ее назвали динофлагеллята, то есть такая ужасная водоросль. Но помимо того, что она шипастая, она еще и дополнительно, чтобы ее не съели, накапливает в себе яды. Особенно вот такой вот сигуатоксин. И этот самый сигуатоксин накапливается в большом количестве вначале в водорослях,

0: Несмотря на то, что они всячески стараются, чтобы их не съели, их таки кто-то жрет. Некоторые рыбы научились нейтрализовывать этот самый сиглотоксин, но не то, чтобы нейтрализовывать его, разрушать, а, скажем так, потреблять его и не травиться. Но он у них накапливается в организме. А потом на этих рыб нападает барракуда или даже какая-нибудь там условная скумбрия, и у них тоже накапливается сиглотоксин. И в итоге получается, что люди могут отравиться из-за вот этих вот существ одноклеточных, которые уже давно погибли, но их яд все еще остался. И он накопился в крупной хищной рыбе. Так что здесь надо просто смотреть, откуда выловлена та или иная рыба. В некоторых местах прям часто бывает заражение от динофлагеллят, и ну, в таком случае лучше такой рыбы не есть, потому что иначе можно получить сигуатеру. Это название отравления, и, в общем-то, тоже бывает такое, что это травятся люди смертельно. Сами же по себе барракуды – это довольно древняя группа рыб. Известно, что самые первые барракуды появились около 57 миллионов лет назад. Скелетов их маловато в каменной летописи, то есть не очень много у нас находок. Но есть так называемые молекулярные часы. Это способ, который позволяет посчитать, когда жил последний общий предок тех или иных существ. Если мы возьмем пару видов барракуды, то мы поймем, что их последний общий предок жил где-то как раз около 50-57 миллионов лет назад. То есть получается, что барракуды – это одни из древнейших рыб, которые без изменений дошли до нас, ну, буквально с эпохи динозавров. Если кто-то так глазами пробежался по тексту, вот тут вот написано, что они относятся к отряду окунеобразных. Ну, вот это вот сейчас уже отменили. Не относятся они теперь к отряду окунеобразных. То есть, хотя это недавняя история, вот видите, это из статьи 2015 года информация. И здесь они именно как окунеобразные числятся. Сейчас вот считается, что все-таки окунеобразные – это только окуни и их родственнички. А вот это вот уже скумбрия. Но суть это, в общем, не меняет. То есть, действительно, у них общий предок жил 57 миллионов лет назад. Получается, что возникли они как довольно-таки специфические рифовые хищники, и, опять же, особенно их много стало, ну, где-то порядка 40-45 миллионов лет назад, когда стали формироваться современные рифы. Ну и, наверное, последняя рыбка, хищная и опасная, про которую я вам сегодня расскажу. Правда, опасна для нас она не тем, что она хищная, а опасна она, опять же, своим ядом. Значит, есть такая группа, называется драконообразные. К ней относятся всевозможные песчанки, папоноки, морские коровки, собственно, дракончики, много-много-много всяких рыб. В целом это не вот эти вот, как бычки вытянутые, небольшие рыбешки, очень часто ярко окрашенные, тропические. Но при этом у них в плавнике также имеется яд. И самый опасный среди них – это морской дракончик. Очень-очень небольшая рыбка такая, длиной всего 53 сантиметра. И то это максимум, как правило, меньше 25 сантиметров. Что интересно, значит, эти ядовитые шипы у нее находятся на спине, так же, как у скорпен. При этом эта рыба, она питается, зарываясь в песок. Вот, питается всякими ракообразными, в первую очередь. Глаза вот такой из-под песка выставляет и, соответственно, на добычу накидывается. Но понятное дело, что если она закапывается в песок, есть шанс, гуляя по песочку, на шипы-то этой рыбы напороться. Поэтому, ну, как бы, в целом, рекомендация такая для купания, что лучше купаться все-таки в тапочках на всякий случай, чтобы на что-нибудь такое этакое не наступить. При этом обитает она в Черном море, в Атлантике, в Средиземном море. Ну, то есть мы буквально можем ее даже теоретически встретить где-нибудь в пределах территории нашей страны. Так что, правда, он не смертельный, он опасный, он болезненный, если на него наступить. Но все-таки яд здесь в небольшом количестве содержится, и угроза жизни не пред... Ну, в общем-то, нет. Но все-таки стоит быть поосторожнее. Сами по себе дракончики тоже известны в ископаемом виде где-то из пород возрастом 50-55 миллионов лет. Собственно, самые древние дракончики – это снова Монте-Борико в Италии. Ну и потом уже в разных местах их находят более молодых. В том числе, что любопытно, встречаются они и на территории России. Вот древние тоже были обнаружены. В том числе в Краснодарском крае. Чаще всего, правда, от этих дракончиков остается даже не целый скелет, а фрагменты скелета. И вот такие есть так называемые ушные косточки. Ушные камушки. Ушные камушки, отолиты – это особые камушки, которые позволяют понять животному, где низ, где верх. У нас они тоже есть. Это, ну, как бы часть органа равновесия. И будучи камушками, они очень здорово сохраняются. И, кстати, они имеют очень разную форму. И вот по этим камушкам можно иногда определить животных как минимум до отряда. И вот эти камушки – это один из тех признаков, по которым определяют, например, каких-нибудь древнейших представителей определенных рыб. Вообще, в океанах много очень разных живых существ. Я сегодня рассказывал только про рыб, больше того, только про костных рыб. А если мы, допустим, бы более как-то широко бы посмотрели на ядовитых животных, то неожиданно бы могли бы вспомнить медуз. Среди них кубомедузы супер ядовитые. Квадратики плавучие. Мы могли бы вспомнить, например, морских змей, которые очень ядовитые, собственно, сопоставимы по своей ядовитости с кобрами. Некоторые даже, может быть, более ядовиты, чем наземные змеи. Вот. Кроме того, можно, конечно, вспомнить огромное количество крупных животных, которые могут представлять угрозу. Даже те же дельфины теоретически могут атаковать человека. Какие-нибудь крупные другие китообразные, не знаю, те же касатки, хотя я не припомню так случаев, чтобы они атаковали людей, но теоретически могут. Акулы, конечно же. То есть понятно, что оказываясь в морях, мы оказываемся в совсем иной стихии, в другом мире, в котором есть свои правила и в котором, конечно же, стоит вести себя как гость с почтением и осторожно. Тогда, скорее всего, все будет хорошо. Ну, а здесь на этой картинке показана рыбка Дори. Я думаю, вы ее узнали. Это представитель так называемых рыб-хирургов. И, как ни странно, Дори-то тоже ядовитая. Вот. Это скальпелеобразная рыба. Рыба-хирург. Это рыба-хирург, у которой есть такой вот скальпелеобразные лучи в плавниках, которые мало того, что могут порезать кого-нибудь, так они, в общем-то, содержат и некоторое количество яда. Также яд содержится в колючках у некоторых сомов. Также яд есть, например, у морских петухов. Ну и, понятное дело, там, допустим, тех же скатов хвостоколов. То есть мы понимаем, что яд – это не что-то такое абсолютно уникальное, изобретенное каким-то животным, а это набор самых разных веществ, которые могут нанести вред другому организму. И так как этот набор очень большой, в общем-то, яды можно и по-разному использовать, как мы уже сегодня выяснили, яды могут быть разные, ну и разные живые существа на протяжении миллионов лет экспериментировали с ядами и неоднократно становились ядовитыми. Вот даже среди рыб, как я уже сказал, их сейчас ядовитых очень много, и ядовитые рыбы становились ядовитыми независимо друг от дружки, сами изобретали вот эту ядовитую особенность. Так что будьте с рыбками поосторожнее, будьте с ними попочтительнее. Ну и, собственно говоря, на этом я свою сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: Ярослав, большое спасибо. Можно было оставить страничку с QR-кодом. Мы быстро ее очень убрали.
0: Ну, я могу вернуть.
1: Да, верните, мы и перейдем к вопросам. Я ее выведу еще раз.
0: Ну, в принципе, я без странички частенько говорю, что у меня там есть какая-нибудь там страничка в ВК, еще что-нибудь. Ну, еще что-нибудь, правда, там вообще почти ничего не происходит в Телеграмах или на Ютубе. А ВК, да. ВК, ну, более-менее живет.
1: Да, наших слушателей мы благодарим за ваши донаты и вот зачитаем несколько донатов. В них есть вопросы и просто пожелания. Увлекающему в бездну тайного лектору, любимому популяризатору, талантливому и восхитительному человеку от Светланы донат.
0: Я тоже думал, это опять нафер, так вот. Судя по большому объемному комментарию. Вот. Но спасибо большое.
1: Да.
0: Приятно.
1: Вопрос за донат. Как вы считаете, какая концепция более удачна, хрящевая или костная?
0: У нас не то чтобы есть какая-то более удачная или менее удачная концепция. В той и другой концепции вполне можно существовать, что показывает современный мир, в котором есть как костные рыбы, так и хрящевые. Другой разговор то, что у каждой из этих концепций есть свои преимущества. Например, костные, судя по всему, позволяют все-таки быть более гибким и, видимо, костным как-то лучше существовать в меньшем размерном классе. По крайней мере, и сейчас мы знаем костных рыбок очень маленьких, вплоть там до нескольких сантиметров и более крупных. И в древности тоже очень много мелких находится. Хрящевые же, даже если мы вот посмотрим на супер пик развития хрящевых, они, как правило, все-таки были относительно большие. То есть, видимо, в большом размерном классе хрящевым быть классно, потому что, ну, как бы хрящевой скелет, он, будучи большим, крупным, он хорошо уже поддерживает, даже хрящ все равно становится достаточно крепким, чтобы поддерживать тело. А с другой стороны, хрящ легкий, и с ним перемещаться проще, ну, и есть там некоторые другие особенности, которые крупным хрящевым позволяют быть успешным. Поэтому акулы до сих пор с нами. А если ты мелкий, то все-таки лучше иметь более жесткую опору, потому что косточки и так маленькие, если они еще и хрупкие, ну, совсем печально. Так что вот, ну, отчасти вот размерный класс, ну, хотя, конечно, есть там еще другие особенности. Ну, скажем, в стоячей воде, конечно, костные преимущества имеют, потому что хрящевые, они не имеют жаберной крышки. Вот. Где-нибудь в морях вполне можно быть хрящевым. Что-то так.
1: Еще один донат, спасибо.
0: Можно,
1: Да. Еще один донат, спасибо за лекцию. Отключили, да? Хотел
0: ну,
1: вас, но
0: не знаю.
1: ладно, да
0: Все,
1: можно было.
0: наверное, я хотел посмотреть.
1: Да, можно было оставить, что, а то у меня это монтаж.
0: Посмотрит на нас нос.
1: Кадр. Ладно. Спасибо за лекцию. Возможно ли стрим про эволюцию скатов?
0: Ну, можно подумать, чтобы сделать стрим только про скатов, но вообще у нас был стрим про скатов и химер. То есть там где-то тоже полуторачасовая беседа была, и из них, ну, 45 минут скатам было посвящено. Потом, не знаю, может, чуть меньше, может, минут 40. Вот. Но теоретически можно, конечно, расширить всегда и углубить, но будем посмотреть, подумаем. В принципе, скаты, они прикольные, согласен.
1: Донат, спасибо. Интересно рассказывайте, родненькие. Вот.
0: Спасибо большое. Надеюсь, постараемся.
1: Вопрос. В каких водах обитал Лит Сихтис? В холодных или теплых? Можно ли это установить сейчас?
0: Установить сейчас это можно без проблем, потому что есть у нас различные, ну, в первую очередь, стабильные изотопы, так называемые, которые в зависимости от температуры воды, они, в общем, свой состав меняют. А есть самые разные организмы, которые из окружающей среды себе берут элементы, вот, в том числе строят, например, какие-нибудь раковины, и вот эти самые стабильные изотопы консервируют, то есть они буквально как бы внутри себя сохраняют картинку того моря, в котором они жили. И так вот по раковинам научились мерить температуру океанов. Что касается того, где жили литсихтисы, насколько я помню, литсихтисов нашли у нас в Америке изначально. Не помню, по-моему, потом еще и в Европе нашли. Но это, соответственно, Сейчас это средние широты. Во время юрского периода это было плюс-минус. Ну, не совсем, конечно, то же самое. Континент немножко с тех пор подвинулись, причем подвинулись от полюса. То есть это были немножко более холодные, более северные широты. Но температура тогда была выше, и, скорее всего, это были, ну, такие умеренно теплые воды. То есть что-то, не знаю, приближающееся к современному Черному морю, скорее всего, так. То есть, ну, не сам экватор прям, но, в общем-то, не холодно.
1: Каким семействам рыб относились лидосихтисы и ксиактины?
0: Так, семейство. Ну, семейство я, конечно, сейчас не помню. Ксифактины, кстати, по-моему, вообще там чуть ли не ксифактиниды. Там все довольно банально. Лицихтисов сейчас не вспомнил. Хотя, может быть, тоже, собственно, семейство по их имени названо. Семейство – это все-таки довольно узкая группа живых существ. Вот, я думаю, что, наверное, интересует больше какой-нибудь там отряд или же подкласс, вот, который можно к современным рыбам привязать. Но если брать более широко, то, соответственно, ксифактины, если я ничего не путаю, это у нас как раз-таки костные гоноиды. То есть это дальние-дальние родственники современных панцирных щук и амиевых. А, соответственно, лицихтис, ну, по-моему, это какая-то вообще полностью вымершая группа, тоже костных рыб, но сейчас таких просто нету. По-моему, так.
1: Ярослав, вы пробовали приготовленную рыбу фугу? Что ее яд дает для организма человека? Наверное, кроме отравления, имеется в виду, наверное.
0: Яд ничего хорошего для организма человека не дает, поэтому его и, собственно, ликвидируют. Вообще, с фугу интересная история. Давайте сразу отвечу на вопрос. Нет, не пробовал. Вот. А теперь, значит, что касается яда. Вообще, так как фугу, она ест, да, других организмов, в первую очередь, она, учитывая, что у нее там клювик, она питается всякими ракообразными, всевозможными морскими звездами, в общем, глагожами всевозможными. И кораллы, тоже кораллы активно кушают. И у них она забирает этот самый тетрадотоксин, а они, в свою очередь, как я уже упоминал, берут его от бактерий. А получается, что теоретически, если сменить еду, сменить диету, фугу, то тетрадотоксин из нее выйдет. И это было проверено. Фугу, которые выращивались в искусственных условиях, они были абсолютно безвредны, то есть можно было их есть целиком и полностью. Больше того, даже если просто взять фугу и поместить в аквариум годика на два, то она тоже полностью очищается от тетрадотоксина, если кормить ее очищенной пищей. Так что теоретически можно выращивать фугу, которая будет абсолютно безвредна. Но так редко делают, почти никогда не делают. И больше того, японцы всячески борются с такими выращивателями фугу. Говорят, что, мол, это вообще не то, что надо дикую есть рыбу, а вот выращенное это все фу-фу-фу. Ну, а кроме того, тут же исчезает самый главный эффект. То есть, как бы, тут интрига. Ты ешь ядовитую рыбу, и вот мог бы вообще помереть от этой рыбы, но не помираешь. Это же какой адреналин. Это практически как прыгнуть с парашютом, какая необычная пища. Это же как можно туристам классно продать. А тут подумаешь, ну какая-то рыба, которую выращивали в аквариумах. Ну, рыба и рыба. Всех какая-то рыба есть. Чем фугу лучше. Говорят, что она, конечно, вкусная рыба, но в целом ничего супер экстраординарного, если убрать вот эту ядовитость. Так что здесь вот скорее такой элемент опасности. Потом это просто, ну, как бы традиционная пища для японцев. В некоторых регионах Японии там были найдены кости фугу на мусорных кучах, на стоянках людей. Да? По-моему, в неолите даже. То есть ну, там точно там больше 5000 лет назад железобетонно. То есть получается, что они очень давно с ней знакомы. Это у них, кажется, традиция такая, и, конечно, ну вот как бы, не знаю, дает ли чего-то яд, но вот само по себе поедание фугу, оно уже просто имеет такой символический смысл. Ну и, наконец, говорят, что некоторые мастера, повара, умудряются так фугу приготовить, чтобы чуть-чуть яда таки оставить. И это приводит к тому, что, соответственно, яд действует. В первую очередь, самый сильный это яд, который действует в первую очередь и вот так вот резко. Это яд нейропаралитический, который, собственно говоря, воздействует на нервную систему. Люди ощущают, что их вообще вот так как полностью сковывает. Они на секунду перестают дышать, потом опять дышать могут. И вот как-то вот по всему телу такие мурашки пробегают. Ну и, мол, вау, эффект. Ничего себе, вот такой вот. Какое блюдо-то, как пробрало-то. Ну вот, ради этих ощущений тоже, наверное, едят.
1: Опасная еда.
0: Да, но если что, я не могу сказать, что я как бы категорически не рекомендую не езжайте в Японию, не ешьте фугу, но как бы имейте в виду, что
1: Мы не рекомендуем,
0: все-таки риск
1: кстати, нет,
0: есть,
1: мы не рекомендуем.
0: отправляющиеся, да, есть отправляющиеся, есть прям погибающие, поэтому, ну, надо быть с осторожностью с этим, к этой ребят относиться, правда. Ну и все-таки, если есть возможность, допустим, в каких-то ресторанах поесть, где выращенная фугу, а уж очень хочется, вот я бы все-таки рекомендовал бы такую выращенную, чтобы точно не отравиться. Потому что ощущения ощущениями, а как бы здоровье и жизнь у нас одна, и их надо беречь.
1: Как рыбы отрастили себе зубы? Какое строение этих донтов?
0: Ну, рыбы отрастили себе зубы давно, прямо скажем. Первые рыбы, видимо, были все-таки беззубыми. Во-первых, мы знаем, что предки были точно беззубыми, вроде тех же каких-нибудь там цефалясписов, условно говоря, остеострогов так называемых. У них зубов нет. А потом самые первые рыбы, они тоже были беззубые, у них были вместо зубов пластинки панциря. Самозатачивающиеся, причем такие прикольные. Но вот именно пластинки зубов не было. А потом на челюстях и на небе стали появляться, собственно, зубы. А как именно это произошло? Дискуссионно, есть две версии. В любом случае установлено точно совершенно, что зубы это примерно то же, что и чешуя. У акул, например, буквально чешуя имеет такой же состав, как и зубы. Кроме того, по эмбриональным данным, то есть когда смотрели на зародыши, как они развиваются, видно, что буквально там чешуя и зубы формируются одинаково, и потом потихонечку уже начинают преобразовываться. Одна часть становится чешуей, другая зубами. Ну и дальше есть две конкурирующие версии. Одна версия то, что изначально была чешуя, а потом часть чешуи заехала в рот и как бы стала использоваться еще и для того, чтобы пережевывать ее. Тем более, что чешуйки частенько они такие маленькие, остренькие, и, в общем-то, они для захвата тоже были полезны. Ну, а потом уже пошла какая-то вот дифференциация, разделение обязанностей или труда, и зубы стали более специфическими, чешуя осталась чешуей, и в конце концов уже мы потеряли память о том, что когда-то у нас был рот полон чешуи. А альтернативная версия, что наоборот, изначально были зубы, и потом зубы распространились по всему телу, стали рыбы как бы полностью зубастыми такими, эти зубы стали защитные элементы, и, собственно, в конечном итоге это привело к тому, что сформировалась чешуя. Но вроде бы все-таки первая версия выигрывает, потому что есть, во-первых, чешуя более древняя, чем настоящие зубы, то есть чешуя, видимо, появилась все-таки раньше, и есть некоторые там древние находки таких вот, можно сказать, ископаемых эмбрионов, где видно буквально, как чешуя снаружи заезжает, пасть этому эмбриону, и потом уже преобразуется в зубки. Видимо, все-таки чешуя первична. Так что как-то так, видимо, получается, что вначале они были чешуйчатые и имели рот, которым просто глотали добычу, потом было бы неплохо добычу хватать, и поэтому часть чешуи стала расти около рта, потом во рту, потом уже зубы стали зубами. Получилось это, видимо, тогда же, когда появились практически сразу, как появились первые рыбы, где-то около 440-430 миллионов лет назад.
1: Юлия Фнафер пишет вам пожелания. Еще раз спасибо за лекцию. Ярослав самый крутой, самый веселый, самый оптимистичный и вообще самый лучший.
0: Спасибо большое. Мне правда кажется, что сегодня я какой-то не очень оптимистичный, но в целом спасибо. Вот это я уже прям переживать начинаю. Думаю, где же Снайфер сегодня не упоминали. Вот, тоже на квест.
1: Вопросов не было
0: все
1: от Юлии. Вот пожелание, вот одно зачитали. Вопрос. Ископаемых рыб легче изучать, чем наземных животных? Окаменелости лучше сохраняются в воде?
0: Окаменелости лучше сохраняются в воде. Окаменелости у нас в основном сохраняются в воде. И даже те, которые наземные, они тоже, как правило, если хотят сохраниться, то идут в воду и там тут же топятся. Вот. Но это я, конечно, шучу. Но действительно мы знаем находки из озер, из рек, из мелководья. Вот, из болот, то есть вот прям почти что всегда, если мы находим наземных животных, то мы их находим в каком-то древнем водоеме. То есть они там просто-напросто погибли где-то рядышком с водоемом или в самом водоеме и потом сохранились. А рыба исходна в водоеме, поэтому, конечно же, у них шансов сохраниться больше. Другой разговор, то что очень много рыб, у которых проблемки со скелетом, а именно у некоторых кости тонкие, и они сохраняются только в очень-очень стабильной обстановочке, когда тоненький-тоненький ил падает и при этом довольно быстро. Это не самое частое сочетание, поэтому не так много мест, где прям классный скелет рыб. Если там вот есть с условия сохранности, то там буквально рыба на рыбе лежит. Вот, например, в том же палеонтологическом музее там есть плита, вот мимо нее обычно все так довольно бодренько проходят, потому что, ну, как бы... На ней ничего не видно, так вот, если издалека посмотреть. Но если к ней присмотреться, оказывается, что она вся в палеонисках, это такие древние рыбки. И она буквально, то есть там все в этих рыбах, то есть вообще там рыба на рыбе, на рыбе, на рыбе, вот так вот они просто вот такой вот, я не знаю, какая-то селедка только без шубы. Вот, ну, вот какая там была порода. То есть иногда вот один скелет от другого сложно отличить, потому что ну, они как бы там живут, если у них есть возможность сохраниться, их, конечно, сохраняется огромное количество. Но во многих условиях, где, например, просто раковины сохраняются, от рыб в лучшем случае сохраняются только зубы. Например, здесь в Подмосковье, ну и в Москве, собственно, можно покопать много чего интересного, а вот рыб попадается очень мало. Если попадаются, то позвонки и зубы, потому что все остальное очень хрупкое и разрушается, и чаще всего не сохраняется. Ну и плюс есть у нас хрящевые рыбы, с ними совсем беда, потому что хрящи еще реже сохраняются, и от них вообще в основном только зубы да чешуя. Так что есть как бы и плюсы у рыб, есть и минусы. Все-таки наземные, они в этом плане, в плане костей, так вот покрепче будут.
1: Ярослав, похоже, до вас дошел грозовой фронт, изображение от вас тормозит. Ну что, мы...
0: Ну ладно, главное, что тормозит.
1: Да, ну... Подвисает изображение, скорее всего, дошел до вас грозовой фронт, я уже чувствую. Но мы постараемся закончить с вопросами. А так, давайте. А можно ли узнать, какая именно рыбка была предком человека?
0: Ну, мы бы все бы с удовольствием хотели бы это узнать достоверно, но когда мы говорим о событиях, которые происходили, ну, соответственно, 400 миллионов лет назад, там, не знаю, 380 миллионов лет назад, назвать прям 100% какого-то предка, вот, желательно, как говорится, еще и там фамилия, имя, отчество его уточнить, там, не знаю, дата рождения, это, ну, к сожалению, не представляется возможным. Мы можем найти что-то максимально похожее на нашего предка, но чаще всего оказывается, что у него есть какая-нибудь специфика, которая говорит о том, что он предком не является. Ну, то есть, грубо говоря, вот представьте себе, мы там находим, не знаю, какую-нибудь там фотографию какого-то нашего дальнего родственника, и мы видим, о, там вообще практически одно лицо, там те же глаза, те же, там, не знаю, уши, вообще такой же нос, только волосы почему-то рыжие. И мы понимаем, что, ну да, как бы это явно совершенно наш родственник, но точно не предок, потому что вот рыжие волосы бы никуда бы не делись. А у нас нет рыжих волос в роду, значит, это, видимо, какой-нибудь там наш троюродный дядюшка. А вот так и здесь. Мы этих троюродных дядюшек-то фиксируем, а непосредственно предка, скорее всего, все-таки, к сожалению, нет. Но так-то, по идее, вот если на уровне троюродных дядюшек, у нас не то, что одна какая-то рыба предковая есть, у нас можно прям целый рядочек этих рыб выстроить. А больше того, я этим немножко попробовал, так сказать, поупражняться, позаниматься. Была у нас в этом году лекция, которая называлась «Эволюция человека», в общем, «От клетки до человека». И там я как раз всю портретную галерею наших предков попробовал собрать, начиная от одноклеточных, и дальше продолжая рыбами и заканчивая нами. Ну, вот прям самое, наверное, ближайшее еще, что можно хотя бы как-то назвать рыбой к нам, это, пожалуй, пусть будет тикталик. Давайте назовем его. Это рыба с локтями такая, с плоско-острой мордой и с добрыми глазами.
1: И тут надо упомянуть книгу Нила Шубина «Внутренняя рыба».
0: Да, можно.
1: И трехсерийный фильм тоже. Опять же, Нила Шубина. Трехсерийный фильм про внутреннюю рыбу. Там и тикталик, и другие животные.
0: Угу.
1: Так.
0: Уверен, что если бы Нил Шубин бы вел бы подобные лекции, у него бы они так бы и назывался бы «Циклы тикталик» и другие.
1: Тикталик и другие, да. А какие пресноводные и при этом ядовитые рыбки?
0: Так, вопрос интересный.
1: Я так понимаю, бывают ли пресноводные ядовитые рыбы? Вот, да?
0: А, да, я понял. Честно, я просто-напросто сейчас не готов ответить на этот вопрос. Я сходу не помню. Но сказать прям нет категорически тоже не готов, потому что, понятное дело, пресноводных рыб, прям скажем, много. То есть у нас точно нет. Как бы наших рыб я плюс-минус знаю. Имеется в виду тех, которые обитают на территории Российской Федерации, имеют гражданство и все такое прочее. Там сайт на портал, свой аккаунт на госуслугах. А если брать каких-нибудь тропических рыб, где как раз стоило бы ожидать что-то ядовитое, их там прям шибко много. И, всякое может быть, не помню. Не помню. Ну вот, что кто-нибудь из них ядовит на вкус, это я прям тоже не помню, но прям уверен, что так оно и есть. То есть наверняка в плане именно poison там кто-нибудь ядовит. Потому что они тоже жрут все подряд, и накапливается у них тоже все подряд. Но в плане именно так вот веном надо будет проверить.
1: Юлия Фнафер пишет, а я думала, что морские драконы – это такие большие морские коньки.
0: Есть большие морские коньки, но они называются не морские драконы, они называются лиственные дракончики. Вот, а еще есть там драконы-трепичники. Вот, так что в воде слишком много драконов, в них можно запутаться. Да, есть такие очень прикольные тоже. На мой взгляд, внешне-то они более драконистые, но почему-то вот этих тоже дракончиками назвали.
1: Да, так, следующий вопрос. Почему Ярослав Александрович не упоминает электрических рыб? Они же тоже опасны для человека.
0: Ну, да, согласен. Пожалуй, что надо это исправлять. Я вот прям уже чувствую, что надо прям про электрических рыб просто сделать отдельный выпуск, чтобы они не обижались. А так я полностью согласен, да, электрические рыбы, они... Некоторые прям поопаснее будут даже, чем ядовитые. Справедливо.
1: Я нашла крупный позвонок толщиной примерно с толщину карандаша в Рижском заливе. Он короткий, с бугорками, коричневый. Что это?
0: Коричневый позвонок. Ну, как бы, к сожалению, вот по такому описанию... Я боюсь, что я большего сказать не смогу. Если еще хоть по фотографии, то не всякое можно сказать, прям 100% фотографии. Ну, наверное, рыбий, но... потому что логично было бы. Кстати, справедливости ради, если это рыбий позвонок, то на этом будет определение закончено, даже если его в руках подержать. Потому что рыбьи позвонки-то, они, вообще-то говоря, практически одинаковые. Но если вы вот разделаете какую-нибудь рыбу, посмотрите, у них действительно очень специфические позвонки, и увидите, что ваш позвонок такой же, значит, у вас действительно рыбий. Если не похож на рыбий, похож скорее на, не знаю, человеческий или еще какой-нибудь, там, не знаю, коровий, то, значит, это какое-нибудь морское млекопитающее. Вот единственное, что могу, так сказать, дистанционно так вот сказать по описанию.
1: Стал еще пару вопросов. Расскажите про провал Ромера, с чем его связывают?
0: Очень сейчас популярностью пользуется провал Ромера. Меня прям буквально чуть не через лекцию про него спрашивают. Даже удивительно. Но это приятно, на самом деле, потому что на протяжении очень долгого времени вот я и многие другие там популяризатора палеонтологии. Прям вот про этот провал Ромера твердили, твердили, твердили, твердили. И, наконец, видимо, дотвердили, что народ теперь про него знает. Это здорово. А что касается провала Ромера. Значит, напомню, что это дыра в летописи наземных позвоночных животных примерно в 20 миллионов лет в начале каменноугольного периода. То есть где-то от 360 миллионов лет назад до 340 миллионов лет назад. А до этого были всякие разные вот эти первые только выползшие на сушу существа, которые, ну, строго говоря, мы их называем сухопутными, но вообще-то они, скорее всего, все равно были водными, но у них хотя бы ноги уже появились. А вот после провала Ромера, там 340 миллионов лет назад, 330, там уже, ну, действительно, сухопутные, гораздо больше похожие на современных земноводных, животины появляются. А вот эти 20 миллионов лет наземных находок позвоночных животных не было. Вот прям совсем. И это было странно. Причем только наземных, не то чтобы вообще нету каменной летописи, есть, пожалуйста, куча всего морского, но вот с наземными все плохо. Казалось, что что-то там такое прям действительно произошло этакое с миром, тем более, что 360 миллионов лет назад было вымирание, и, может быть, там прям, не знаю, как-то это повлияло на все мироздание и на позвоночных животных очень здорово наземных. Но сейчас в этом провале уже начинают появляться некоторые личности, они имеют переходный облик, как и полагалось им иметь. Так что возникает идея, то, что, скорее всего, просто-напросто изменились условия осадка накопления, или же, может быть, вот эти живые существа, они как-то перебрались в какие-то немножко другие места, в которых они хуже сохраняются. Или же, может быть, просто на другую территорию, в которой мы меньше копаем. Мы вообще до сих пор копаем в основном на территории Северной Америки и Европы. А, допустим, где-нибудь там на юге Африки или на юге Южной Америки мы мало копаем, а может быть, там-то как раз вот все эти животные провал Ромера накопились. Короче говоря, причин называют несколько. Либо то, что в другие места перебрались, в которых плохо все сохраняется, либо то, что... Ну, соответственно, они перебрались на другую территорию, где мы мало чего знаем, мало чего копали. Вот. Ну, или, может быть, еще какая-то была причина, которую мы еще не установили. Ну, скорее всего, все-таки, судя по тому, что находки появляются, просто мало копаем. И, возможно, что они в каких-то других условиях жили. Хотя вот то, что накопали, оно вполне себе на берегах рек. То есть, ну, те же условия, что и раньше. Скорее всего, просто мало копаем. Вот эти слои, они не вся... История представлена одинаково. Есть некоторые слои, которые очень хорошо сохранились. И там по миру очень много местонахождений классных от какого-то возраста. Например, там в Кембрии 520-510 миллионов лет куча вообще шикарнейших лагерштетов, так называемых, где там все сохраняется в деталях мельчайших. А в других интервалах, там, например, в Силурии, этих лагерштетов практически нет. Почему это так получается, мы не всегда понимаем. Но вот тут тоже не очень хорошо сохранилось в этом интервале. Так что ищем пока.
1: Еще вопросы подоспели новые. Может, в неолите фугу были не ядовитыми, а когда море загрязнили люди, то тетрадоксин и в мясе появился?
0: Но это все-таки бактериальная штука, которая, судя по тому, что мы знаем, не имеет отношения к человеческому загрязнению. То есть это не то, что там из-за химических каких-то реагентов, там что-то в рыбах накапливалось, как там, не знаю, грибы там вдоль дороги, которые лучше не есть. Вот. Так что, скорее всего, нет. Тем более, что фугу, они имеют нереально большое количество тетрадотоксина. Тетрадотоксин-то он есть как бы и в морских звездах, и много где еще, и во многих рыбах, кстати, тоже присутствует. Но его там такое следовое количество небольшое, то есть они буквально что-то съели, и как-то чуть-чуть у них это осталось, и потом из организма это выводится. А у фугу мало того, что у них есть специальные гены, которые как бы не позволяют им самим травиться, так еще и они его специально копят. И причем вот возможно, что специально копят, например, в икре, потому что, чтобы ее не ели, чтобы таким образом защищать потомство. То есть явно это их стратегия, и я думаю, она появилась не за какие-то там жалкие 10 тысяч лет, которые существует уже такой человек с производящим хозяйством, ну, хорошо, 12 тысяч лет. Вот, так что это явно история сильно более длинная, там, в миллионы лет. Так что, скорее, нет. Раньше тоже были ядовитые. Просто умели готовить, ну, в конце концов. Чем, как бы, люди неолита хуже, чем сейчас, там, потравилось пару человек, поняли, что вот печень лучше не есть. икру не есть. Все. Дальше не идет.
1: А сколько человек погибает от скатов, как Стив Ирвин? Это разовые случаи или довольно часто?
0: Статистики я не видел. Я даже не уверен, что она есть. Хотя, ну, учитывая количество морских биологов, наверное, где-нибудь да есть в какой-нибудь статье. А, но, по крайней мере, вот такого сайта, как с акулами, где бы это все отслеживали, такого я не наблюдал по скатам. Так что, скорее всего, случаи эти не так часто происходят. Но то, что не разовые, это наверняка. Все-таки, опять же, люди давно существуют, давно со скатами взаимодействуют. Вот. Сейчас и дайверы с большим удовольствием там со скатами плавают, и наверняка иногда какие-то несчастные случаи возникают. Но у меня просто нет данных. Так что я могу тут порассуждать так общими словами.
1: Да, и, наверное, последний
0: вопрос. Надо искать.
1: Последний вопрос, наверное, на сегодня. Правда, что рыба, разогнавшись до 50 км в час, не может затормозить, а маневрировать? В фильме «Отмель» вроде акула, разогнавшись, напоролась на штырь на дне. Получается, это правда?
0: Но вообще, конечно же, рыбы маневрировать могут. Но вопрос в, скажем так, степени маневров и в расстоянии и так далее. Ну, в общем, так же, как и люди, которые тоже разгоняются до 50 км в час. Люди могут маневрировать. Пожалуйста, ну, как бы люди двигаются постоянно на машинах со скоростью 50 км в час и маневрируют. Но, с другой стороны, если до препятствия будет совсем небольшое расстояние, уже маневрировать не получится. И получаются неприятные всякие случаи вплоть до ДТП. Но также и с рыбами. То есть, да, рыбы могут маневрировать. И, в общем-то, наверное, не каждая рыба, которая кидается на добычу и потом видит, что, так сказать, добыча оказалась великовата, не успевает увернуться. Но если до добычи осталось пару метров, она несет скорость 50 км в час, то можно там элементарную математическую задачку посчитать. В общем-то, развернуться рыбе уже скорости не хватит, даже несмотря на всю ее маневренность. По крайней мере, птицы явно маневрируют лучше. Это я могу сказать точно. То есть все-таки вот таких вот кульбитов, как например, какие-нибудь хищные птицы, которые там между веток со скоростью тоже там около 50, а то и там 80 км в час умудряются сотворять. Нет, такой рыбы не способны.
1: Еще один вопрос появился. А, кстати, тунец вроде накапливает в тканях всякие тяжелые металлы. Так ли это?
0: Накапливает, да. Ну, вообще вот все эти тунцы, прочие, все их близкие родственники, вот и в скумбрии те же, они много чего накапливают. У них даже есть сейчас, не знаю, не вспомню, какое-то там заболевание такое специфическое, вот как-то то ли скумбриоз какой-то, то ли вот что-то вот такое, вот прям именно от названия группы производная, вот, из-за того, что, ну, вот эти рыбы, они могут отравить человека. Правда, это вот конкретно это заболевание, которое я пытаюсь вспомнить, оно связано с особыми белками, которые при гниении рыбы, буквально там через пару часов нахождения в тепле, выделяют вещества, похожие на те, что у нас в крови формируются при аллергии. И получается такая мощная аллергическая реакция. Ну, в общем, короче говоря, это одни из таких самых опасных рыб. С ними надо, их надо, за ними надо внимательно следить в плане хранения, за ними надо внимательно смотреть, где они собираются. Вот. Справедливости ради, многие рыбы могут накапливать тяжелые всякие металлы. Но скумбрии, они прям как-то понемногу исследований. Может быть, они даже как-то это лучше делают. Тунцы тоже.
1: Да. Ярослав, большое спасибо. Вопросы подошли к концу. Мы надеемся... Нет, мы уверены, что вы накапливаете знания после наших эфиров. Не яд, как некоторые рыбы, а знания, и потом вы сможете ими воспользоваться в своей жизни для своего развития. Приходите, мы тут обычно вещаем по понедельникам в 16:00 по московскому времени. Через неделю ждем вас. Спасибо вам за лайки. Ставьте колокольчик, если вдруг кто не подписан, уведомления о эфире, который будет выходить каждый понедельник в 16:00. До встречи!
0: Да, ну я тоже со всеми прощаюсь и забыл воспользоваться уникальной возможностью, чтобы очередную рекламку сделать. Вот если кому-то хочется не только меня онлайн посмотреть, а еще и офлайн, сейчас такая возможность будет 15 числа. Будет лекция про замороженных разных существ. Вот про вечную мерзлоту, про всяких неожиданных саблезубых тигров и прочих мамонтов. Так что, если хочет кто-то на меня вживую посмотреть, при этом обитает в Москве или где-то поблизости, есть такая возможность в пятницу в 7 часов, по-моему, если я ничего не путаю. Это можно посмотреть на сайте Медиамода, есть такой организатор. Вот там можно эту лекцию найти и при желании на нее пойти. Спасибо всем еще раз. Здесь в рамках онлайн-эфиров мы встретимся через неделю. Всем хорошего настроения. Всем крепкого здоровья. Пожалуйста, не травитесь, берегите себя. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. С наукой жить веселее. Всем пока. Главное, интереснее.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о жизни, поражениях и победах Петра I. Я по-прежнему очень благодарен вам за отклики и комментарии к нашему лекционному курсу. И вот среди тысяч и тысяч комментариев, которые я читаю обычно в машине по пути на работу, я недавно увидел один, который меня, честно говоря, удивил. Длинное такое письмо, автор которого написал, что как-то это все несерьезно. Какие-то лекторы рассказывают исторические анекдоты. Надо построже. Я с анонимным своим комментатором немного поспорю и вам свою позицию объясню. Если вы хотите построже, друзья мои, то берите учебник истории для высших учебных заведений. Там все будет строго, по порядку. Много будет экономики, общественно-экономических формаций, противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Немало будет уделяться внимания положению крестьянства, дворянства и купечества при Петре I. Ну, если вы способны это все осилить, то я только пожелаю вам успехов, потому что ни в коей степени с этими замечательными учебными трудами и монографиями я бы не хотел конкурировать. Моя задача сделать так, чтобы наша история предстала перед вами немножко по-другому. Более человечно, что ли, побольше говорить все-таки о людях, их жизни, привычках, радостях, горестях, о людях известных, в первую очередь, конечно, властителях, ну и потом тех, кто их окружает. А кроме этого, не очень я воспринимаю упрек по поводу исторических анекдотов. Дело в том, что они есть у меня в рассказах, но исторические анекдоты – это совсем не то, что мы вкладываем в слово «анекдот» сегодня. Исторический анекдот – это не про Петьку Василия Ивановича, не про Штирлица, не про Брежнева и мужа, который неожиданно приехал из командировки. Исторический анекдот, как его понимали тогда, в XVIII веке, это история, рассказанная соучастником события, либо пересказанная кем-то со слов соучастника события. Она может быть приукрашенная, она может быть нетривиальная, но это, как правило, правдивая история, просто необычная. Такие истории называли анекдотами. И все мемуары той поры, книги по истории, воспоминания и размышления исторических деятелей пестрели подобного рода анекдотами. Но это не те анекдоты. В большинстве своем они довольно точно все-таки характеризуют людей, время и события. Поэтому иногда я буду все-таки их использовать. Мы остановились в нашей прошлой лекции о том, как молодой Петр вернулся из Великого посольства, 1698 год. Петру I 26 лет. Сегодня 26 лет – это молодой специалист, а иногда аспирант. А иногда в каких-то особых вузах, медицинском, например, это может быть даже и студент. В те времена 26 лет – это абсолютно взрослый человек, совершенно сложившийся. Люди взрослели раньше, и Петр I, конечно, к 26 годам – это совершенно сформировавшаяся личность, которая четко знает, что он хочет, в какой срок и как он полагает, ему нужно этого добиваться. Петр I вернулся из Европы с твердым стержнем, с твердой уверенностью, что ему нужно превратить Россию в Европу. Ему казалось, что это делать несложно. В первую очередь надо заняться формой, а потом содержанием. Что касается формы, то надо всех побрить, переодеть. Не скажу, что помыть, потому что в этой части наши были значительно продвинуты европейцев, просто на порядок, сами понимаете. Сохранить, то есть, российскую чистоплотность, но поменьше тяжелой ненужной одежды, покороче рукава, поменьше валенок, больше башмаков. В общем, Петр, конечно, западал на такие внешние атрибуты модной европейской жизни, которые, честно говоря, особого смысла не имели, потому что мы об этом поговорим с вами отдельно, на примере военной формы петровской, конечно, не соответствовали ни нашему климату, ни ритму жизни, ни дорогам. В общем, ничему они не соответствовали, но важно было для Петра по-европейски выглядеть. А после этого, как форма будет, по крайней мере, окружение царя, дворянство станет европейское, можно будет заняться и содержанием, и насаждением разного рода европейских порядков, которые можно было по мысли молодого Петра принять парой сотен мудрых и решительных указов, ну а кто не будет слушаться, с тем разобраться. Итак, 1698 год, Петр возвращается в Москву и наступает вот точка Великого Перелома. Но триггером, собственно, для решительных изменений стал так называемый Стрелецкий бунт, восстание стрельцов.
собственно, почему Петр вернулся досрочно. Что же там на самом деле произошло? Стрельцы – это отдельное сословие, это и не дворяне, и не крестьяне, я вам о них рассказывал. Стрельцы, жившие в Москве, привыкли к спокойному быту, жили они вместе с семьями, дома у них была возможность иметь малый бизнес, лавку, чем-то торговать, мастерскую, что-то производить вместе с членами своей семьи, продавать это потом. Вдали от Москвы, военных командиров,

Отправляясь в Астрахань на дальние рубежи московского государства, как правило, ехал года на два. То есть для стрельцов это была дальняя, неудобная и неприятная командировка. Знаете, как у нас во времена срочной службы в советские годы, когда везде служили по два года, не год, как сейчас, а два года, я нашим молодым ребятам напомню. А если ты попадал на флот в 70-е, 80-е годы, соответственно, на три года. Так вот, Астрахань – это как на флот. И вот так получилось, что отправленные во время азовских событий к устью Дона стрельцы остались там на зиму. Потом зима прошла, они стали готовиться и возвращаться, может быть, и в Москву. Но тут четырем стрелецким полкам было приказано, сразу же не заезжая домой, поехать в новую военную командировку. В Псковскую область современную, в Великие Луки, где расположиться лагерем для оказания военной помощи возможной русскому претенденту на польский престол. Я рассказывал вам о польской предвыборной суете в части выборов нового польского короля. Вот в тот момент там тоже было несколько претендентов. Одного из них, Августа, саксонского курфюрста, поддерживала Россия. И для оказания возможной военной поддержки нашему ставленнику на престол четыре полка были направлены в район современного Пскова. Это было нарушением традиции. То есть, все-таки между командировками нужно было заезжать домой, отдохнуть, проверить, как там бизнес, как дела, как семьи. А в Псков отправлять каких-нибудь других стрельцов. Ну, Петр со стрельцами не церемонился. И получилось так, что стрельцы отправились в новый поход. Ну, при этом мы понимаем с вами, что российские реалии никуда не делись. Дорога была организована, марш. Отвратительно. Денег стрельцам не платили. Снабжение запаздывало, денежное довольствие и так скудное, не поступало. Даже вспоминали стрельцы, давая показания потом о стрелецком восстании, что они должны были зачастую на дорогах просить милостыню. Есть просто нечего было служилым людям. Когда дошли до Псковской области, выяснилось, что условия для размещения войск не созданы. Постоялых дворов не хватает. Население сейчас там небольшое, ну а тогда было совсем небольшое. И зачастую в одном доме или на одном дворе жило по несколько десятков стрельцов, спали чуть ли не по очереди, на полу в повалку. Холодно, голодно, денег нет. Ну, если бы еще случилась война, если бы нужно было двинуться на Польшу, там повоевать. Во-первых, стрельцы были бы заняты чем-то полезным. Во-вторых, война всегда – это возможность что-то подзаработать солдату. Побежденная крепость по традиции делится своим благосостоянием не только с офицерами, но и с солдатами, с рядовыми стрельцами. И, наверное, все бы это сошло на нет. Но войны не состоялось. Август без всякой русской военной поддержки сам добился польского престола. А стрельцы остаются. В итоге они решили отправить большую-большую делегацию, там человек 150 или 200 в Москву, чтобы пожаловаться. Пожаловаться властям, делегация поехала с челобитной, о выдаче жалования и прочих видов довольствия. Вообще-то говоря откровенно, стрельцы находятся там на военном положении, в военном лагере. И по меркам любого военного времени в любую эпоху, оставление лагеря с какими-то там жалобами – это чистой воды дезертирство. Петр в этот момент, я напомню, находится где-то в Голландии, в Великом посольстве. В общем, когда они прибыли в Москву, московские власти, да и сам Федор Рамадановский, князь-кесарь, исполняющий обязанности царя, вопрос попытались решить миром. Они видели, что стрельцы действительно обижены, поэтому, ну что там, головы рубить. С дезертирами поговорили по-хорошему, выдали им денег, существует запись, что выдано им было по 1 рублю 20 алтын каждому, и посоветовали обратно на службу. Но стрельцы на службу обратно не захотели. Они остались в Москве на какое-то время. Стали там вращаться в кругах недовольных москвичей. Якобы устанавливали контакты с находящейся в Новодевичьем монастыре на послушании царевной Софьей и прочими милославскими. В общем, начали мутить воду. Через некоторое время, не все, правда, а часть стрельцов вернулась обратно на место службы в Псковский регион. Они вроде бы привезли с собой не только слухи плохие из Москвы, слухи о том, что Петра уже давным-давно, уже больше года дома нет. Ну, небывалая совершенно вещь. Монарх исчез. Царя подменили. Настоящим царем что-то там случилось, как, помните, я вам рассказывал, в бочку его засунули, законопатили и в море океан отпустили. Вместо царя
или никто не вернется назад.

царства. Или пришлют какого-нибудь немчуру, который заставит всех, соответственно, перекрещиваться, родную веру бросать, жен отдавать немцам и творить всякие бесчинства. Ну, а самое главное, у стрельцов был налажен контакт с законной царевной, с Софией. И якобы были на руках какие-то два письма обращения от царевны Софьи, где она всю правду рассказывала, что Петра нет, Иван скончался, Москва бесхозная, боярим сдаимствуют, и только она, несчастная Софья, томится в монастыре прямо на окраине города и ждет, не дождется, когда любимые ее стрельцы, верные защитники царевны и отечества, освободят ее и будут дальше в Москве все по-старому, жить счастливо и богато. Я, забегая вперед, скажу, что письма эти стрельцам якобы читали, но потом их никто не нашел. И подлинность этих писем, равно как и вообще наличие их, были ли это письма, или они там просто зачитывали с бумаги, от себя тяну какую-то несли, потом следствием установлено не было. В итоге, в начале лета 1698 года стрельцы сместили своих командиров и выступили на Москву. Рабанадовский писал Петру, что стрельцы отобрали у полковников знамена, пушки, лошадей, всю денежную казну и слушать их ни в чем не стали. Далее восставшие, их было чуть более 2000 человек, где-то 2200, 4 полка расширенных стрелецких, двинулись прямо на Москву. Как бы сейчас сказали, примерно по Новой Риге от Пскова. Дошли они до Нового Иерусалимского монастыря. Отвлекаясь, скажу, до сих пор не был в Новоиерусалимском монастыре, это примерно в 40 километрах от Москвы на северо-запад, немедленно туда поезжайте. Во-первых, это потрясающе красивое место. В свое время Никону пришла в голову нетривиальная идея построить, поскольку святая земля, Иерусалим, захвачен турками, неверными, нехристями. А второе пришествие не сегодня, а завтра может случиться, и Господь не будет ждать, когда решит, тогда и снизойдет к нам, грешникам, то нужно Господу где-то обосноваться. И вот в Иерусалиме там нехорошо, поэтому нужно построить новый Иерусалим в последний, самый правильный, единственный, самый чистый из христианских стран на православной Святой Руси. Были взяты планы Иерусалима. Не знаю, в какой там пропорции. Можете не полениться залезть как на сайт Нового Иерусалимского монастыря и посмотреть эту историю. И по этим планам был построен Новый Иерусалимский монастырь. Предполагалось, что он будет и далее расширяться. И вот там должны были монахи сидеть и ждать второго пришествия. Монастырь этот несколько лет назад Министерство культуры восстановило, полностью отреставрировало. И это реально потрясающей красоты и силы места. Там замечательный музей рядом, история церкви, ну и вообще там история Московского государства. Там очень красивые места. В любое время года можно побродить, посмотреть, подышать. В принципе, можно из Москвы буквально одним днем. То есть утром туда, вечером обратно. И поверьте, вы этот день запомните на всю жизнь. Вот такой Никон строил космодром для второго пришествия для Христа. И вот у стен этого Новоиерусалимского монастыря стрельцы, подойдя, увидели, что навстречу им из Москвы выдвинулось настоящее регулярное войско. Причем войско довольно большое. 8 тысяч солдат. Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырские полки, ну и некоторое количество конницы. Командовал правительственными войсками все тот же воевода Шейн, который руководил и стрельцами, в том числе под Азовом. Они его прекрасно знали. А вторым командиром был вездесущий Патрик Гордон, замечательный же военачальник шотландского происхождения, который уже много десятков лет находился в России, служа и Алексею Михайловичу, и Федору, и Петру Первому. А и царевне Софье, кстати, сказать тоже. Коль я упомянул Патрика Гордона, наверное, мне будет правильно сейчас немного отвлечься, чтобы наша лекция не превращалась. Опять же, возвращаюсь к началу, к изложению просто курса истории по учебнику, продвинутого. Я расскажу вам немного о ближайших соратниках молодого Петра, иностранцах. Ну, собственно, их было три. Это Гордон, Лефорт и Тиммерман. Начну с наименее известного, Франц Тиммерман. Это тот самый замечательный голландец, который вместе с Петром нашел ботик где-то там в сарае в Измайлово.
объяснил Петру впервые в жизни, как можно ходить на корабле против ветра, используя несколько парусов, как управлять галсами, при этом идти на значительной скорости, который помог Петру этот бортик отреставрировать, который затем был правой рукой Петра I по всем корабельным вопросам. Он обучал его навигации, он обучал Петра геометрии, он обучал его, как пользоваться астролябией, определять координаты в открытом море. В общем, много чему этот замечательный голландский мореход. Кстати, поразительной скромности человек, который за все свои труды, находясь рядом с царем, будучи его ближайшим морским помощником, не выклянчил себе ни особых богатств, ни титулов. Такой был хороший профессионал. Он скончается где-то в самом начале 18 века, довольно в преклонных годах, по тем временам. По возрасту Франц Тиммерман годился Петру в отцы. Был он чуть помоложе Патрика Гордона. Патрик Гордон – очень интересная фигура. О нем мы ничего в учебниках практически не знаем, поэтому буквально в двух словах. Он из тех шотландских дворян, которые в середине 17 века покинули Шотландию и разъехались по всей Европе, потому что в Шотландии в этот момент шла очередная гражданская война. Шотландия – страна бедная, воинственная и беспокойная. И вот молодой дворянин Гордон, послужив в разных европейских армиях, профессиональный наемник, набравшись опытом, примерно в 1660-е годы, сразу после начала русско-польских войн, связанных с воссоединением России и Малороссии, ну, точнее говоря, с присоединением малороссийских земель, Богдан Хмельницкий, Земский собор, мы воссоединяемся с той землей, которая в будущем будет называться Украиной, и начинается большая серия русско-польских, потом русско-турецких войн. И здесь таланты молодого офицера шотландского Патрика Гордона были очень кстати. Алексей Михайлович расширяет перечень полков нового строя, которые пытаются воевать по-новому, по-современному, по-европейски. Обратил он на себя внимание во время героической осады Чигирина, как раз во время войн на территории Малороссии. Я не буду вам об этой осаде рассказывать, сильно отвлечемся, но почитайте. Наши держались там долгое время и не сдали Чигирин, будучи пропорционально осаждающим войскам 1:10. Это героическая осада, героическая оборона. Убивают русского воеводу, какого-то боярина, не помню фамилию. И на офицерском собрании командиры наших небольшого гарнизона выбирают себе нового командира. Выбирают его по человеческим и профессиональным качествам. И вот этим новым командиром нашей небольшой, на самом деле, армии в Чигирине и стал Патрик Гордон. Это был момент, когда он обратил на себя внимание. Затем очень хорошо себя он повел во время турецких походов под руководством Голицына. Умный, опытный, честный, ревностный католик, кстати сказать. Это к вопросу о веротерпимости на Руси той поры. Мы хотя и православные, и уникальные, и Третий Рим и так далее, но к религиозным предпочтениям профессионалов относились с уважением. И Патрик Гордон никогда своей католической вере не изменял, а впоследствии, когда он стал уже близок к Петру I, даже добился строительства в Москве католического храма. При том, что католики – это не протестанты. Если к протестантам мы исторически относились терпимо, как к врагам католиков, раскольников, ну, собственно, враг моего врага, мой, по крайней мере, союзник, то с католиками отношения были плохие. И тем не менее, Патрик Гордон не изменял вере и посещал католический храм. По возрасту Гордон годился Петру даже не в отцы, а скорее мог бы быть его дедом. Скончается он в 1699 году, очень популярен среди солдат, и говорят, что солдаты называли его за глаза доктор Скотч. Почему доктор Скотч? Потому что, как всякий нормальный шотландец, Гордон предпочитал виски. И, командуя нашими бойцами, говорил им, что от всех болезней, всегда, как от головы, от живота, от простуды, от любой лихорадки, нет ничего лучше стаканчика виски на ночь. Вот такой он был универсальный доктор Скотч. Я недавно видел где-то на Урале, не помню, то ли в Екатеринбурге, то ли в Челябинске, проезжал ресторанчик или паб, называется «Доктор Скотч». Интересно, хозяева этого паба, в честь кого его назвали. Двигаемся дальше. Ну и, наконец, дедушка Гордон, отец Тиммерман и третий, ближайший его друг Франц Лефорт. Франц Лефорт – швейцарец. Швейцарца такой национальности тогда не было. Скорее всего, я думаю, он был французским швейцарцем. Так же, как и Гордон, профессиональный военный. С 18 лет на военной службе в Москве.
Он старше Петра. И становится его ближайшим другом и сподвижником. Именно Франц Лефорт станет первым адмиралом российского флота, когда, собственно, никакого флота еще в России не было. Флот был скорее потешный, строился где-то в Воронеже. Франц Лефорт до Петра служит в армии и принимает активное участие в крымских походах Василия Голицына, где также проявляет себя как храбрый офицер, но при всем при этом он еще и очень толковый администратор. Чем нравился Франц Лефорт Петру? Он будет для молодого Петра тем, кем впоследствии для него станет Меншиков. Человек, который решает проблемы. Любое дело Францу Лефорту поручи, он обязательно разберется и все сделает. Все, что царь ему поручил. При этом Франц Лефорт был очень приветливым человеком. Всегда улыбался, всегда в хорошем настроении. Петру такие люди бодрые и веселые нравились. Ну, хотя недоброжелателей у Франца Лефорта тоже было немало. Я недавно читал одну монографию, где на полном серьезе говорилось о том, что Франца Лефорта подозревали в сатанизме, что он был тайным вдохновителем Всешутейшего Всепьянейшего Собора, какие-то там сатанинские мессы проводил. Умирал, а умер он, кстати, в один год с Гордоном, в 1699-м, когда Петру было 27 лет. А, собственно, на этом и оборвалась тесная связь Петра с его иностранными наставниками. Ну и как бы там отказывался от священника. Не знаю, может быть, все это придумано. Однако смерть Франца Лефорта действительно выбила Петра из колеи. Он очень горевал, говорил, что потерял своего лучшего друга и прочее, прочее. Возвращаемся к стрельцам. У стен монастыря стрельцы встречаются с армией Шейна и Гордона. Даже в этой ситуации попытались с бунтовщиками договориться. Гордон лично отправился к мятежникам, но стрельцы заявили, что или умрут, или пройдут в Москву. Неправильно. Переговоры успехом не увенчались. Как военная сила, конечно, стрельцы были слабы. Разбили их не быстро, а очень быстро. Пушек у стрельцов не было, гвардейцев были. Первый залп дали поверх голов, предупредительно. Стрельцы не поняли. Второй залп картечью дали по стрельцам, а третьего они не дождались, разбежались. Согласно донесению Гордона, в этом длившемся несколько минут буквально сражении было убито 22 стрельца, в прилистных войсках 4 раненых. Но я так полагаю, что, скорее всего, от неумелого обращения с оружием. По горячим следам Алексей Шейн стрельцов этих отловил, повесил человек 50, ни много ни мало, самых, как было сказано в донесении, пущих заводчиков. Далее сотню били кнутом и разослали всех их по отдаленным гарнизонам, городам и весям, монастырям и прочее, прочее. В общем, даже по меркам того времени обошлись бунтовщиками не ласково, не по-отечески. Все как положено было проведено, и следствие, и наказание. К этому моменту Петр возвращается из посольства. Он не то чтобы не одобряет действия Шейна, он страшно недоволен результатами следствия. В особенности теми, что так быстро повесили этих 50 зачинщиков. Петр начинает подозревать, что повесили всех тех, кто имел сведения и мог указать на тайные пружины заговора и этого восстания. Петра интересуют не стрельцы как таковые, Петра интересует... Кто инициатор? Кто стоит за их действиями? Естественно, он больше всего подозревает в этом свою нелюбимую сестрицу Софью. Всех оставшихся в живых стрельцов начали свозить в Москву обратно. Допросам и пыткам были подвергнуты не только они, но даже их родственники. Поймали всех служанок царевны Софьи. Допрашивали и пытали служанок. Следствие велось с невероятной жестокостью. Хотя компрометирующих писем тех самых нигде найдено не было, и сама она вину отрицала, допрашивали и Софью, сам Петр ее допрашивал, и ее сестру Марфу тоже Петр допрашивал. Ну, понятно, что царевен царской крови никто не обижал, но, тем не менее, начались казни, и это были, возможно, самые массовые репрессии со времен Притчины. Представьте себе, было 2200 стрельцов минус... погибшие при разгоне этого восстания, минус повешенные в начале, чуть больше 2100 остается, казнили еще половину. Было казнено более 1000 стрельцов. Остальных били кнутом, клеймили, рвали ноздри и сослали. Казнь проходили несколько дней. Это были какие-то просто кровавые пиршества. Не только на Красной площади, где в казнях участвовал Петр I лично, но и в разных точках Москвы. В один из дней, это был самый пик казни, по-моему, в октябре этого года,
было казнено больше 300 человек единомоментно. Ни один профессиональный палач бы с этим никогда не справился. Поэтому к казням Петр привлек все свое ближайшее окружение. Бояр, членов правительства, старших офицеров. Но некоторые из них, такие как Меньшиков, они довольно бодро и радостно в казнях принимали участие, рубили головы. Сам Петр I, кстати, хвастался, что отрубил 5 злостным бунтовщикам голову. У кого-то это не очень получалось. Некоторые бояре с трясущимися руками с первого раза не могли попасть по шее. Поэтому остается только посочувствовать этим несчастным стрельцам, чья казнь растянулась во времени. К чести сказать, и Гордон, и Лефорт от участия в казни отказались, сказав, что у них на родине так не принято, и они этим заниматься не будут. Ну, а наши командиры полков, куда им было деться, участвовали. Несколько месяцев часть трупов казненных стрельцов в Москве не убиралась. Я не очень представляю, как это вообще возможно. Наверное, зима была за счет этого. Все эти жуткие запахи и картины были не так чудовищны. Но, тем не менее, 3 стрельцов повесили прямо у окон кельи царевны Софьи. Им засунули в рукава какие-то листы бумаги, символизирующие те самые подметные письма, существование которых Софья отрицала. Есть история про то, что Петр решил придать в один из дней казни стрельцов какую-то особую, устрашающую торжественность и велел в этот день вывозить осужденных в черных санях, увитых черными лентами. Стрельцы должны были сидеть в санях по двое, в руках держать зажженные свечи. Лошади должны быть тоже обязательно черными, а возницы одеты в какие-то черные тулупы, либо черные накидки. Страшная детская сказка. Черный, черный, черный. Гроб в черной, черной, черной комнате. Исторических, мемуарных доказательств этой легенде нет. Хотя на знаменитой картине «Утро стрелецкой казни», картине, кстати, совершенно гениальной, и по композиции, по исполнению, по атмосфере, по историчности. На этой картине, обратите внимание, стрельцы действительно держат в руках зажженные свечи. Хотя, кто здесь знает, может быть, эта история со свечами была как раз не причиной легенды, а ее следствием. Стрелецким женам и детям было предписано покинуть Москву. Все лавки и прочие бизнес-точки стрельцов в Москве были розданы или проданы. В течение ближайших нескольких лет 16 стрелецких полков, которые не участвовали в восстании, тоже были расформированы. Все стрельцы были переведены в обычные солдаты, и на этом история стрелецкого сословия на Руси закончилось. Хотя, впрочем, интересно, что в некоторых далеких гарнизонах, на окраинах, на юге, на юго-востоке нашей страны какие-то реликтовые стрельцы оставались. И некоторые несли службу еще долгие-долгие десятилетия, даже их потомки, формально называясь стрельцами, хотя такого сословия уже не было. Потом их приравняли к однодворцам, они платили подушную подать и уже участвовали в комплектовании либо войск, полков внутренней службы, милиции, либо армейских полков уже по новому принципу. Некоторые из этих бывших стрельцов получили значительные земельные наделы, отдельные даже имели собственных крепостных. Ну и вот так вот к концу 18 века эти бывшие стрельцы окончательно слились с однодворцами, государственными крестьянами. После, как говорят по-революционному, ликвидации стрелечества как класса, маховик реформ Петр запускает на полную катушку. Это уже не только бритье оборот. Следует буквально 9 вал указов, десятки, один за другим. Указы, законы, предписания, всякого рода нормативные акты. Перечислить их всех, которые были приняты в первые годы после стрелецкого бунта, просто абсолютно невозможно. Я обращу ваше внимание только на самые знаковые. Они касаются буквально всех сторон жизни. 1699 год. Учрежден орден Андрея Первозванного. Впервые появляется орден в России. Это высшая награда Российской империи вплоть до революции 17 года. Кстати сказать, в 98 году одним из указов Ельцина этот орден был восстановлен. 1699 тот же год. Указ о наблюдении чистоты в Москве, о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Указ хороший, мне очень нравится. Наказание в духе времени, битье кнутом за выбрасывание мусора на улицу. Штраф 10 рублей, чудовищная сумма по тем временам. 10 рублей – это маленький деревянный дом можно соорудить за эти деньги.
В этом отношении, в части борьбы с мусором на улицах, надо сказать, что Петр I был предтечей современных законов о чистоте в Сингапуре. Жвачку бросил мимо урны, $500, сейчас, наверное, уже больше. Август 1699 года. На рейде Таганрога, нового города, несостоявшейся южной столицы России, проводится первый учебный бой и первый парад построенного Воронежского флота. Учрежден Андреевский стяг. Сегодняшний славный флаг военно-морского флота России. Сентябрь 1699 года. Последний Новый год по старой хронологии от сотворения мира. Спустя 3 месяца в Москве впервые отметят еще раз Новый год. Только уже от Рождества Христова. 1 января, как тогда писали. 7 дней в январе 1700 года на улицах горят смоляные бочки, пускаются ракеты, устраиваются фейерверки, идет пальба из пушек на улицах. В общем, было очень весело. Царским указом было велено во всех частных усадьбах всех приближенных царя делать фейерверки, палить из орудий и мушкетов. Примерно то же самое, что у нас сейчас происходит, особенно в загородных поселках, в ночь 1 января. 14 января 700 года, не прошло и 2 недель, указ о ношении платья на манер венгерского. Отныне боярам, дворянам и всем чинам служилым предписывается носить только европейское, тогда его называли, венгерское платье. Всего, кстати, в ближайшие годы выйдет 17 указов, которые будут детально регламентировать правила ношения европейского костюма. Что интересно, для наглядности на городских воротах в разных городах специально вывешивались манекены, правильно одетые по европейской моде, не красные софьяновые сапоги, а нормальные черные туфли с бляхами такими железными, в которых ноги страшно мерзли зимой, поэтому их сразу снимали при первой возможности. Чудовищно непрактичные, но почему-то очень красивыми казавшимися европейцам той поры чулки шерстяные, затем вместо вот этих всех наших кафтанов, соответственно, камзол, сюртук, шейный белый платок, полотняный, манжеты, треуголки. Образцы, как одеваться, наглядно и понятно. Сентябрь того же года в журнале Петра Великого впервые Преображенские Семеновские полки официально называются гвардейскими. 2 сентября – день рождения Российской гвардии. 21 января 1701 года – указ о создании школы пушкарского приказа, ибо, как сказано в кавычках, инженеры «зело потребны». Впоследствии в табеле о рангах офицеры инженерных войск были поставлены на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. 21 января – это день инженерных войск у нас сегодня. Это, кстати, очень разумно, потому что действительно инженер был более образованным и более нужным человеком для армии, чем рядовой пехотный офицер, поэтому капитан инженерных войск – это старше, чем капитан пехоты либо кавалерии. Буквально следом, 21 января 1701 года, указ, положивший начало системе морского образования, кавычки открываются, быть математических и навигацких, то есть мореходных наук, хитростно-искусств учению. 25 января отмечается день штурмана военно-морского флота. Упомяну еще один указ того же 1701 года. Для человек больных в богадельне 10 должен быть 1 здоровый для ухода. Отличная мысль была у Петра. Это день социального работника, хотя, наверное, во многом это день медицинского работника, потому что таким образом устанавливалось минимальное нормирование, сколько должно быть медсестер и медицинских работников не только в богадельне, но и в госпиталях. 10 января 1702 года выходит знаковый указ о запрете подписываться уменьшительными именами. Тоже мне он очень нравится. С этого момента никаких больше Ивашек, Алексашек, Андреек. Запрет падать пред царем на колени, снимать шапку перед дворцом. Назывался это «ломать шапку». Указ гласит, в кавычках, «менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству». Золотые слова у Петра Алексеевича. 27 апреля 1702 года манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания. По тем временам вообще беспрецедентный указ. Аплодисменты. 13 января 1703 года выходит первый номер печатной газеты «Ведомости». Называлась газета «Ведомости о военных и иных делах».
День российской печати. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Еще этих указов будут сотни, сотни и сотни. И, конечно, жизнь у нас будет меняться невероятными темпами. Не будем забывать и о цене реформ. Поборы с населения, налоги, все это буквально выколачивалось воинскими командами. При Петре широко практиковались принудительные работы. Ну, в общем, реформы реформами, но это были не демократические реформы. Вообще никакого намека на демократию, права человека, гуманизм не было и в помине. Сегодня слушал, когда ехал на запись лекции, выступление какой-то европейской женщины-философа. И вот она на полном серьезе рассуждала об отличиях дикой Москвы, нашей современной России, от цивилизованной Европы. С сожалением говорила о том, что современный либеральный постмодернистский мир чужд диким русским. Я как произнес про себя либеральный постмодернистский мир и подумал, может быть, даже и хорошо, что он чужд нам, диким русским. Современный на тот момент либеральный постмодернистский реформаторский подход тоже был чужд государю Петру Алексеевичу. Он предпочитал по-простому, побыстрее, потому что времени у него не было. Петр очень торопился. Он понимал, что Россия страшно отстает от Европы технологически, административно, образовательным уровнем. Поэтому нужно догнать и перегнать. Другого выхода у него просто не было. Помните, как говорил Сталин в 30-е годы? Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Я даже скажу точнее, Сталин говорил это в 1931 году. И мы пробежали за 10 лет это расстояние, провели индустриализацию. Если бы этого не было, нас бы, конечно, в 41-м смяли. Похоже, что Петр руководствовался вполне схожей сталинской логикой. Масштаб преобразования сделал Петра героем множества исторических анекдотов, как, кстати сказать, и Сталина. Чтобы вы понимали, что такое исторический анекдот того времени, я вам пару таких анекдотов сейчас расскажу. Однажды по дороге в Воронеж у царя сломался курок на пистолете иноземной работы. Он ехал на верфи в Воронеж с инспекцией очередной. Вот тут по пути Тула, где со времен Михаила Романова находились некоторые оружейные мастерские. Петр оставил там пистолет на ремонт. На обратном пути, спустя некоторое время, заехал, ему отдали пистолет, он проверил, пристрелялся. Пистолет оказался лучше прежнего. И Петр решил подколоть мастера, спросив у него: ну ладно, вот отремонтировал, молодец. Но скажи мне, вот когда на Руси-то будут такие хорошие пистолеты делать? Научишься? Что мастер посмотрел на него с обидой и говорит: ну, а что, мы и так сами могем, мы авось против немца постоим. Петр разозлился такой самоуверенности и, по легенде, двинул кузнецу в ухо: ты сначала сделай, а потом хвастайся. Кузнец, потирая ухо, отвечал: а ты, царь, сперва узнай, а потом дерись. Вот который пистолет от твоей милости отдал, это на самом деле пистолет моей работы. А твой заморский, на! И вручил Петру, спрятанный где-то там под тряпками в кузне, оригинально отремонтированный пистолет иностранной работы. То есть за это время кузнец сделал абсолютную стопроцентную копию. Вот по преданию так и началось возвышение Демидовых. Купца звали Демидов, царская плюха потянула на 5000 рублей, вложенных в развитие оружейного производства в Туле. Другим непобедимым злом оставалось... коррупция. Вот еще один известный анекдот, который приводят очень многие серьезные ученые. Устав слушать о разных грабительствах, царь в сердцах приказал генерал-прокурору Павлу Ягужинскому: Павел Иванович, напиши сейчас от моего имени генеральный указ. Ежели кто сколько украдет, на что будет достаточно купить веревку и мыло и соорудить виселицу, вот тот без дальних допросов будет на этой веревке и повешен. Ягужинский помялся. Государь, ну разве вы хотите остаться императором без подданных? Ну, все мы воруем, только с тем различием, что один чуть поболее, понаглее другого. Царь задумался, рассмеялся, похлопал Ягужинского по плечу, указ этот подписывать не стал. Коррупция побеждена при Петре не была. Ну, а теперь, после всех этих веселых и невеселых отвлечений, поговорим с вами о большом серьезном деле – Северной войне. Что из себя представляла экономически Россия на момент возвращения Петра из Великого посольства, на момент начала Северной войны? Россия – это классический сырьевой придаток. Она поставляет пушнину, шкуры, воск, лес, пеньку, полотно, смолу, ну и, не поверите, гусиные перья.
Некоторые историки называют эти товары стратегическими. Ну, можно, конечно, посмеяться на эту тему, но тут все не так просто. Дело в том, что 17-18 век – это малоледниковый период. Это время, когда Темза, Сена, Рейн, сложно сегодня представить, замерзают, покрываются льдом на 4 месяца. То есть тогда в Лондоне, Амстердаме, в Германии холоднее, чем в Москве сейчас. Коньки в Голландии – это национальный способ передвижения, так как сейчас велосипеды. Всю зиму по 4 месяца голландцы ездят по каналам на коньках. Не верите? Посмотрите на картины голландцев и англичан 17 века. Там лед на Темзе, на голландских каналах. Там снега, сугробы, одетые в меха люди. Поэтому русские меха, русская пушнина стоят очень дорого и очень необходимы. А это буквально живая валюта для внешней торговли. Воск – это свет. Из воска делаются самые качественные свечи. Электричества нет. И своего воска в Европе совсем мало. Гусиное перо. Не ухмыляйтесь. Гусиное перо – это основное средство для письма. Аж до середины конца 19 века. Перья гуся – самые удобные. Самые качественные. Менее всего клякс. Их легко затачивать. Ну и при этом их экономят эти перья. Иногда растачивали на 2 пера, точили по много раз. Если зайдете в бесподобный, замечательный музей Пушкина на Мойке 12, прямо рядом с Зимним дворцом, там квартира, которую снимал Пушкин вместе со своей супругой Натальей и семьей, и с детьми, последние годы своей жизни в Петербурге. Вот там вы увидите огрызки перьев, которыми писал наш великий поэт. Перья экономили. Свои гуси, конечно, в Европе были, но их не хватало. А у нас разведение гусей на перья было промышленно поставленным бизнесом. Далее. Хлеб. Только в Британию из России выводили 2/3 потребляемого англичанами хлеба. Это больше в пропорции существенно, чем сейчас нефти и газа нашего в Европе. Значительно больше. 2/3 воска из России. Миллионы и миллионы гусиных перьев. Ну, а лес, пенька, смола, полотно – это важнейшие материалы кораблестроения. Мы понимаем с вами, что Англия – это флот. Англия постоянно поддерживала и тогда количество только военных кораблей на уровне 100-120. Это означает, что по мере списания кораблей надо каждый год 5-10 новых строить разных классов. А для этого необходим лес, в первую очередь дуб. В Англии дуба нет. Уже впоследствии, в наполеоновские времена, когда Россия присоединилась к континентальной блокаде, то посчитали, что 90-96% пеньки, 80% льна для парусов и 60% корабельного леса поступало в главную морскую державу мира из России. Таким образом, Россия экспортировала вроде бы стратегический товар, но тем не менее товар все-таки сырьевой, поэтому такой типичный сырьевой придаток промышленно развитой Европы. Да, и плюс Россия не ведет никаких европейских войн, не участвует в международных конфликтах, продает сырье и все. И поэтому по меркам большой европейской политики того времени Россия – это такая отдаленная провинция, обращать на которую внимание не стоит, потому что для того, чтобы попасть в высшую лигу, чтобы тебя заметили, чтобы ты стала державой, которая входит в G8 или в G10 того времени, тебе нужно активно воевать и производить не только сырье, но и какой-то товар, металлы, например, оружие. Опять же, это мало произвести, это надо еще и продать. У России нет ни одного прямого выхода к морю, соответственно, она торгует только через посредников с очень низкой рентабельностью. Я об этом уже говорил вам. У Петра есть две альтернативы, как повысить эффективность собственной экономики, эффективность собственной внешней торговли. Надо продавать товары напрямую, хотя бы получить выход к морю. А выход к морю у России один, через Архангельск. Это страшно неэффективное транспортное плечо. Долго, холодно, опасно и дорого. Первое время царь думает о выходе в Черное море. Поэтому Азов, но опять же, Азов – это не выход в Черное море. Азов – это маленькое замкнутое море. Далее для того, чтобы выйти в Черное, необходимо отвоевать у турок Керчь и взять контроль над Керченским проливом. А далее, чтобы выйти в Средиземное море и, собственно, выйти на большой европейский рынок, к большим деньгам, к большим закупкам товара, нужно как-то прорваться через Босфор и Дарданеллы. Турция – сверхдержава того времени. То есть, совершенно нереальный план. По крайней мере, нереально, чтобы сделать это в одиночку. Поэтому дипломатическая главная задача Великого посольства Петра – это найти союзников для войны с Турцией. Он предполагал, что его поддержат железно Австрия, что его поддержит Венеция со всем своим огромным флотом, ну и что он уговорит кого-то еще из германских государств, может быть Англию, может быть Голландию, может быть Пруссию, но увы, ни одного союзника он не нашел.
И Австрия отказалась, и Венеция отказалась. Что остается делать? Петр принимает прагматичное решение. Не получается прорываться через Черное Средиземное море. Надо прорываться к Балтийскому морю. Тем более, что Балтийское побережье – это исконные русские земли, которые не так давно были отторгнуты у Руси шведами и немцами. И вот здесь у него союзники есть. Союзников у него обрисовывается два. Из чего, собственно, складывается триединый Северный Союз. Первый – это Август Сильный, курфюрст саксонский, король польский, петровский, верный, веселый собутыльник. У них есть тоже свои интересы, они хотят расширить польские владения, упрочиться на южном Балтийском побережье, поэтому есть общий интерес. Вторым союзником становится, как ни странно, Дания. У Дании обида на Швецию, завоевавшую Сканию. Скания, если вы посмотрите на карту, вот этот вот шведский лев – нависающий над Европой, такой шведско-финско-норвежский. Скания – это самая южная часть, шведские грузовики известные называются Скания. Вот отсюда происходит название. Вот эта Скания всегда была датской, шведы ее отвоевали, и у датчан есть серьезные планы вернуть эту богатую, зажиточную и в сельском, и в производственном, в промышленном отношении территорию себе. Петр подписывает секретный договор с Польшей и секретный договор весной 1700 года с Данией. Вообще, договор с Данией – это первый случай собственноручного подписания русским царем дипломатического акта. Раньше был древний обычай целовать крест, но с датчанами Петр ставит подпись. Формальным предлогом, под которым Петр объявляет войну Швеции, это пренебрежительное отношение лично к нему во время Великого посольства в Риге. Помните, Рига стала первым городом, куда прибыло Великое посольство, и комендант Риги, высокомерный генерал, неважно, как его звали, он, пользуясь тем, что формально Петра в посольстве не было, Петр находится там инкогнито под именем Петра Михайлова, урядника Преображенского полка. Рижский генерал размещает посольство не в центре города, в хороших местах, как полагается по этикету, а на окраине, на каком-то там захудалом постоялом дворе. Но самое главное, когда Петр захотел посмотреть укрепление Риги, губернатор не пустил в крепость варварского царя. Фактически прогнал. Петр обиделся страшно, назвал Ригу гиблым местом. Но что самое главное, сказал, придет время, мы этот гиблый городок захватим, и я сам решу, что, кто и когда будет тут осматривать. В общем, Петр подошел к экскурсионному вопросу со всей серьезностью. Будучи очень человеком доступным, тем не менее, в деле государственного престижа Петр был очень-очень щепетилен. И вот официально в манифесте об объявлении войны Швеции звучало так, в кавычках. «За многие их свейские неправды и нашим царского величества подданным учиненные обиды, наипаче за самое главное бесчестие нашим царского величества великим и полномочным послам в Риге в том году, которая казалась самой наше царское величество персоной». Запомните это выражение, может всегда пригодиться. «За свейские неправды и учиненные обиды». Итак, война Швеции началась с разгромного поражения под Нарвой, с полной военной катастрофы. После чего просвещенной Европе стало ясно, шведы легко загонят варваров-московитов вглубь России, и после Нарвы никто русскую армию как серьезную силу не воспринимал. А Карл XII, естественно, упрочил свой статус великого полководца, нового Александра Македонского, который накануне буквально одним марш-броском вывел из войны Данию. Что же там было на самом деле? Почему мы проиграли под Нарвой? В чем была изюминка шведской армии той поры? Давайте все-таки об этом я поподробнее расскажу в нашей следующей лекции. Спасибо за внимание и до следующих встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мы будем говорить про удивительные жизненные циклы. Ну вообще, что такое жизненный цикл? Жизненный цикл – это, хочется сказать, что время существования организма от рождения до смерти, но это не совсем так. Дело в том, что, ну, если говорить о нас с вами, о представителях класса млекопитающие, то у нас жизненные циклы очень просты. Появляются маленькие детеныши, они растут, потом размножаются, появляются такие же маленькие детеныши, ну а сами выросшие потихоньку растут и в конце концов умирают. Вот и весь жизненный цикл. Получается, что у нас, у млекопитающих, да мы бываем маленькими, бываем большими, да и все. Да, это вполне себе наш жизненный цикл, но на самом деле жизненные циклы в живой природе бывают невероятно разнообразными. Я не говорю сейчас про жизненные циклы представителей царств растений или грибы. Давайте посмотрим на то, какие бывают жизненные циклы в царстве животные. Потому что оказывается, что вот такой простотой жизненного цикла все совсем не ограничивается. Так, сейчас у меня что-то, секундочку, подвисло. Сейчас, прошу прощения. Вот. Ага, все, пошло. Прошу прощения. Так вот, ну, для начала давайте введем несколько, ну, могут показаться скучными, но все-таки терминов. Есть два варианта размножения, которые встречаются у животных. Мы сейчас будем говорить именно о представителях царства животные. Бесполое размножение – это когда новый организм развивается из какой-то части тела родительского. Это может быть часть тела, которая специально сформировалась для того, чтобы из нее развился новый организм. Мы такое увидим. А может быть просто часть тела любая, из которой прекрасно развивается новый организм. Ну, то есть получается, что бесполое размножение, оно может быть как намеренное, так и совершенно ненамеренное. Если просто кого-то разделили надвое, а каждая половинка достроила недостающую часть тела. И половое размножение. Половое размножение – это такое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток. Их еще называют гаметы. Эти клетки образуются в родительском организме, но они специально предназначены для того, чтобы из них развивался новый организм. Более того, обычно подразумевается, что должны быть две клетки, мужская и женская, которые встретятся, сольются, и, собственно говоря, начнется развитие нового организма. Правда, мы с вами увидим, что может происходить половое размножение и без слияния, без оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, а просто может начинать развиваться, ну, например, из яйцеклетки организм, но про это будем еще говорить. Ну, самое главное, что половое размножение – это размножение, позволю себе повториться, которое осуществляется из специальных половых клеток. Ну, ладно, давайте рассмотрим на конкретных примерах. На самом деле, теоретизировать по поводу жизненных циклов животных можно очень долго. Но какой смысл теоретизировать, лучше мы рассмотрим на конкретных примерах и после этого постараемся выстроить из этого некую систему. Начнем мы, ну, как обычно, я думаю, зрители, которые с нами достаточно давно, уже к этому даже привыкли, что... Когда мы говорим про развитие той или иной системы, органов у беспозвоночных животных или еще что-то подобное, мы всегда двигаемся от наиболее примитивных к наиболее продвинутых, от самых простых к самым сложно устроенным. В эволюционном плане, разумеется. И, как всегда, мы начинаем с представителей типа губки, порифера. Ну, поскольку у нас сейчас был достаточно большой перерыв, буквально два слова напомню, что тип – это название таксона. Соответственно, у нас в царстве животные, вот есть таксон царства, который делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства делятся на рода, рода делятся на виды. Таксон – это любая система, царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну что ж, вернемся к жизненным циклам. Итак, сначала поговорим про представителей типа губки. Обычно с ними знакомы уже в высушенном состоянии. Часто на побережье Средиземного моря, в городках их продают. Да, это, собственно говоря, это и есть губки, только высушенные. Губки являются наиболее примитивно устроенными животными. Да и на животных, честно говоря, похоже слабо. Хотя уже древние греки догадались, что к растениям их как-то отнести не получается, что вот что-то в них точно есть от животных. В самом простом варианте, кратко совсем напомню, если интересно вам узнать про губок, то просто можно посмотреть нашу встречу, где я подробно как раз про этот тип рассказывал, там очень много интересного. Так вот, в самом простом варианте они выглядят как такой бочонок с полостью внутри, большим отверстием сверху и маленьким отверстием по бокам. Через маленькие отверстия туда засасывается жидкость, выталкивается через большое, питаются с помощью фильтрации. У губок есть разные типы клеток, которые выполняют самые разные функции, но чего у них нет? У них нет настоящих тканей. Губки живут как в морях, так и в пресных водах. Ну, в морях их разнообразие больше, но в пресных водах тоже вполне себе встречаются. Вот наша пресноводная губка бодяга. А зеленый цвет у нее не случайно. Да, я прошу прощения, а я сейчас в наушниках слышу... То есть, все, теперь не слышу, все. Так вот, зеленый цвет у нее не случайно. А опять же, совсем вкратце напомню, что большинство пресноводных губок живут в сожительстве, в симбиозе с одноклеточными фотосинтезирующими организмами, то есть существами, которым нужен свет, чтобы создавать более сложные вещества из более простых. Пока просто сделаем в этом месте пометку и двинемся дальше. Собственно, губки могут размножаться самыми разными путями. Вообще, честно говоря, среди животных, наверное, губки являются рекордсменами по способности к регенерации, то есть к восстановлению своего тела. Если мы вот от этой губки оторвем маленький кусочек и поместим его в условия с благоприятной средой обитания, то из него вырастет новая губка. Если мы вот такую губку разорвем на 50 кусочков, из каждого кусочка вырастет новая губка. Это, безусловно, размножение. Конечно же, бесполое размножение. Но понятно, что непреднамеренное бесполое размножение. А также у губок есть и вполне себе преднамеренное бесполое размножение. При наступлении неблагоприятных условий, ну, для пресноводных губок это очень часто осень. Потому что зимой реки и озера покрываются льдом, свет поступает значительно хуже, а мы уже упомянули с вами, что большинство, например, пресноводных губок, оно живет в сожительстве с фотосинтезирующими организмами, то есть с организмами одноклеточными, которым нужен свет для жизни. И без них у губки не так хорошо будет получаться выживать. Соответственно, пресноводные губки перед наступлением зимы начинают формировать так называемые геммулы. Геммулы – это, ну вот справа изображена геммула не в разрезе, слева изображена геммула в разрезе. Это такие толстостенные, ну или шарики, или дисковидные структуры, или на горшочки похожие структуры, внутри которых находятся клетки губок, так называемые амебоциты, которые затем при делении могут становиться всеми остальными типами клеток губок. У губок есть клетки там, с воротничками и жгутиками, есть клетки, которые образуют поры, наружную оболочку губки. Вот во все эти типы клеток могут превращаться те клетки, которые находятся внутри геммулы. Перед своей смертью тело губки практически забито геммулами. Затем губка разваливается, да просто сгнивает, честно говоря. Геммулы оседают на дно, ждут, когда наступят опять хорошие времена, ну, например, весна. И геммула вскрывается, выползают клетки, амебоциты, и начинают формировать новую губку. Вот это классический пример бесполого размножения, но которое осуществляется с помощью специализированных частей тела, которые губки формируют именно для того, чтобы размножаться бесполым путем. Однако у губок есть и половое размножение. Они формируют яйцеклетки и сперматозоиды, выбрасывают их, и в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида, ну, женской и мужской половой клетки, образуется так называемая зигота. Зигота – это оплодотворенная яйцеклетка. А затем зигота начинает делиться на 2, на 4 и так далее, и так далее. И из нее получается планктонная личинка, которая называется паренхимула. Она действительно выглядит, честно говоря, как волосатая голова. Это такие реснички у клеток верхней половины торчат, с помощью которых она регулирует свое положение в воде. И здесь нужно уточнить сразу два слова. Ну, во-первых, планктонное, напомню, хотя мы про это уже говорили, но еще раз лучше напомню. Планктонным мы называем любой организм, который не способен в конкретном водоеме сопротивляться течению. Ну, поэтому понятно, что маленькие существа автоматически попадают в планктон, ну а большие уже кто насколько умеет плавать. Он, крупные медузы, несмотря на то, что бывают очень большими, все равно планктон. Или рыба-луна, которая может там тонну весить, формально все равно планктон. Не очень хорошо умеет сопротивляться океаническим течениям. Ну да ладно, с тем, что такое планктон, непонятно. А вот давайте мы уточним термин «личинка». Ну, казалось бы, это слово, да его все говорят. Но что же оно точно значит, личинка? А вот мы будем использовать слово «личинка» именно в биологическом плане. Что имеется в виду? Имеется в виду, что личинка – это организм, которому предстоит пройти метаморфоз, серьезную перестройку тела, перед тем, как этот организм станет взрослым. То есть личинка – это фактически детеныш взрослого организма, но только очень сильно от него отличающийся. Ну, самый простой пример, это, который, наверное, всем очевиден, головастик и лягушка. Головастик – личинка лягушки. У него личинка лягушки. У него еще нет ног,

сложные типы размножения. Могут размножаться, если от них оторвали кусок, бесполое размножение, но непреднамеренное. А могут формировать специальные структуры, части тела, геммулы, и с их помощью размножаться. А могут, и это тоже, соответственно, бесполое размножение, осуществлять половое размножение, образование планктонных личинок, вот таких забавных. Ну да, понятно, потом личинка оседает на дно, начинает превращаться во взрослую губку. Давайте двинемся дальше. Тип книдария, стрекающие. Ну, позволю себе напомнить, это более сложно устроенные организмы, чем губки. У них есть уже настоящие ткани. Вот с системами органов, ну, они у них развиты не очень хорошо. То есть все-таки у них, безусловно, уже появляется нервная система, у них хорошо выделена пищеварительная система и так далее. Но все равно они устроены не настолько сложно, как все следующие типы животных. Опять же, позволю себе напомнить, что стрекающие могут выглядеть как медузы и как полипы. И что на самом деле по строению медузы и полипы очень похожи. И медуза – это фактически полип, который смотрит ртом вниз, а полип – это медуза, которая смотрит ртом вверх. Медузы обычно планктонные, их несет течением. Полипы обычно прикрепленные. Но хотя, честно говоря, могу вам сказать, бывает очень по-разному. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. А первый класс, про который мы будем с вами говорить, класс внутри типа стрекающие, это сцифоидные. Ну, я думаю, те, кто с нами не первый раз, помнят, кто первый, я сейчас совсем-совсем кратко расскажу. Суть в следующем. Сцифоидные – это класс стрекающих, у которого в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Медузы у них обычно большие, яркие, красивые. Но что же это значит, доминирует в жизненном цикле? Да, вот такие вот, например, одна из самых крупных медуз, бороздящих просторы нашего океана, Цианея капиллата, очень большие, крупные, яркие медузы. Жизненный цикл сцифоидных выглядит потрясающе интересно. Есть взрослые медузы. Они раздельно полные. Есть самцы, есть самки. Они просто выбрасывают в воду на волю случая свои половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды. Если им повезло встретиться, происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка называется зигота. Из нее развивается постепенно при делении так называемая планула. Планула – это вытянутая, покрытая ресничками личинка, которая некоторое время плавает, затем оседает на дно и метаморфизирует, превращается в маленький полип. А этот полип называется сцифистома. Сцифистома начинает размножаться бесполым путем. Она осуществляет так называемое почекование. Почекование – это вариант бесполого размножения, когда организм отпочковывает от себя точно таких же организмов новые. И вот она размножается почкованием, некоторое время размножается, а затем внезапно переходит совершенно к другому процессу, к так называемой стробиляции. Ну, представьте себе, тут на картинке может быть сначала не очень очевидно, но на самом деле все совсем просто. Представьте себе вот этот полип, и вместо того, чтобы по бокам отпочковывать новые полипы, он начинает вверх отпочковывать перевернутые медузы, как такую стопку тарелок. Они отделяются и начинают плавать. Ну, молодые медузы называются эфиры. Это, собственно говоря, личинки как раз взрослых медуз. А затем из них со временем развиваются взрослые медузы. И вот тут мы сталкиваемся впервые с очень интересным. Мы видим чередование полового и бесполого поколения. Есть половое поколение, взрослые медузы, и есть бесполое поколение, вот эти маленькие полипы. Они здесь увеличены, очень сильно нарисованы по сравнению со взрослыми медузами. То есть сцифистома
прошу прощения, вот этот маленький

и полип, его нельзя назвать личинкой медузы. Это другое поколение. Он отделит, он непосредственно с цифистомы в медузу, во взрослую превращаться не будет. Она будет отделять эфир личинок взрослых медуз. Таким образом, получается, что есть планула. Планула – это личинка полипа с цифистомы, которая отделяет от себя эфиру. Эфира – это личинка медузы. И вот здесь мы, как я уже сказал, впервые с вами сталкиваемся с чередованием поколений, полового и бесполого. Ну, возникает сразу вопрос, а зачем? Ну, правда, ведь очень сложно выглядит этот жизненный цикл. А почему бы сразу планула не развивалась в эфиру, непосредственно в личинку медузы? Ну, значительно бы проще все было. А тут есть некоторые нюансы. Как вы понимаете, вероятность того, что яйцеклетка и сперматозоид, которые выбрасывают медузы в океан, даже если много медуз делают это одновременно, вероятность их встречи, яйцеклетки и сперматозоида, не очень велика. Вероятность того, что планулу потом никто не съест, тоже невелика. Вероятность того, что место, в котором она где она прикрепится и превратится в цифистому, окажется благоприятным для жизни цифистомы, тоже не очень велико. Соответственно, у этих существ вероятность оплодотворения и успешного развития очень невысока. Именно поэтому есть вот это бесполое поколение. Потому что размножение бесполым путем, ну, оно, во-первых, происходит со значительно большей вероятностью, потому что прям непосредственно от уже организма, который находится в хороших условиях, в благоприятных, получаются новые организмы. А самое главное, что таким образом можно наделать очень много существ. То есть вот это бесполое поколение у сцифоидных медуз, оно нужно для того, чтобы, ну, если так можно выразиться, компенсировать малую вероятность того, что оплодотворение и развитие на ранних стадиях у них пройдет успешно. Ну что ж, давайте дальше. Следующий класс внутри типа стрекающие, про размножение которого мы поговорим, это класс гидроидные. Гидроидные, ну, в отличие от сцифоидных, исходно жизненный цикл у них похожий. То есть тоже есть чередование поколения медузы и поколения полипа. Но если у сцифоидных доминируют медузы, то здесь обычно доминируют полипы. А медузы обычно, наоборот, такие маленькие, неяркие, какие-нибудь невзрачные. Правда, к сожалению, часто бывают очень ядовитые. И вот лучше бы они были большие, яркие и заметные. Да, ну вот, например, как вот эта медуза крестовик. Маленькое, незаметное существо, чрезвычайно опасное. Ну да ладно. Если мы поговорим про жизненный цикл представителей класса гидроидные, то он одновременно и похож, и не похож на жизненный цикл класса сцифоидные. Почему? Да потому что гидроидный полип, среди них, кстати, очень много колониальных существ. А колониальным организмом мы называем организм, который как бы состоит из отдельных организмов, соединенных вместе общим телом. Ну, про колониальность мы обязательно еще подробно поговорим. Так вот, неважно, колониальный он или нет, но живет себе полип прекрасно, может отпочковывать новые маленькие полипчики, они будут отваливаться, рядом прикрепляться и прекрасно себе существовать. А может сформировать специальный вырост, в котором начнут отпочковываться медузы. Дальше все происходит точно так же, как у сцифоидных. Медузы раздельно полые, они выбрасывают яйцеклетки и сперматозоиды в воду, происходит встреча, оплодотворение, планула. Личинка с ресничками некоторое время плавает, оседает, превращается во взрослый полип. Казалось бы, ну, то же самое ведь. Жизненный цикл точно такой же. Не совсем. А как мы с вами поняли, у сцифоидных все стадии жизненного цикла обязательны. Более того, сцифистома после того, как откидала
эфиры в процессе стробиляции, она обычно погибает. Там есть некоторые исключения, но в основном она просто погибает, и все. А вот здесь, в этом жизненном цикле, медуза-то погибнет после того, как выбросит в воду половые клетки. А вот полипу здесь совершенно не обязательно погибать после того, как он выбросил в воду медуз. Живет дальше прекрасно. То есть здесь мы сталкиваемся впервые с организмом, который может, фактически, произвольно выбирать, размножаться ему половым или бесполым путем. И вот тут-то по-настоящему возникает вопрос, а зачем тогда размножаться тем или иным путем? Какие преимущества у этих типов размножения? У сцифоидных, понятно, там все обязательно, все там, отклонений никаких быть не может. А здесь-то? Попробуем разобраться с этим. И вообще ответить на вопрос, если бесполое размножение такое простое частями тела, то зачем половое размножение? Это же так сложно, неудобно. Если мы поговорим про существо, которое обычно приводится в школьных учебниках, как пример представителей класса гидроидные, о гидре, то тут надо сказать вот что. Вообще большинство гидроидных – это морские организмы. Сцифоидные вообще все исключительно морские. Среди гидроидных есть некоторое количество пресноводных видов, но их жизненный цикл в основном достаточно причудливо изменился. И, соответственно, гидра, про которую рассказывается в школьном курсе биологии, она как раз является одним из самых нехарактерных примеров гидроидных на самом деле. А в чем нехарактерность ее жизненного цикла? Она может отпочковывать от себя новых гидр, вот тут это изображено, они отваливаются и растут рядом, как гидры новые. А может размножаться половым путем. Только в процессе эволюции стадия медузы у нее утратилась. И просто непосредственно в теле гидры полипа формируются половые клетки. Так случилось со многими пресноводными гидроидными в процессе эволюции, но не со всеми. Есть, например, такое замечательное существо, как Краспидокуста соверби. Несмотря на то, что это пресноводное гидроидное, у него в процессе эволюции сохранилась стадия медузы. Большую часть времени Краспидокуста представляет из себя такой небольшой, буквально пару миллиметров, невзрачный полипчик, который при наступлении определенных условий отделяет от себя сначала маленьких медуз, но эти медузы потом вырастают и примерно с двухрублевую, даже чуть больше монетку получаются. То есть это заметные медузы. А что же такого удивительного в этом жизненном цикле? А удивительно вот что. В благоприятных условиях Краспидокуста размножается половым путем. В неблагоприятных размножается исключительно бесполым. Почему так происходит? Ответ лежит практически на поверхности. Ведь если условия жизни вокруг тебя неблагоприятны, то есть выжили только те существа, которые приспособились к этим условиям. Все, кто не приспособился, все погибли. Выгодно, во-первых, копировать тех существ, которые уже выжили, а бесполое размножение – это же фактически клонирование, воспроизводство точно таких же организмов. А во-вторых, бесполое размножение, оно проще. Отделил от себя новое существо, и все. И никаких проблем с вот этой встречей в воде, яйцеклеток, сперматозоидов, все. Нет, все отлично. Более того, если ты живешь в том месте, где жить все-таки как-то возможно, то и те, кого ты отделил от себя, если они рядом прикрепились, тоже у них все в порядке. Но при наступлении благоприятных условий краспидокусты тут же переходят к половому размножению. Вопрос, зачем? Если перед нами вид, который прекрасно воспроизводится бесполым путем.
но только ему становится хорошо, тут же переходит к половому размножению. Ответ очень простой. Дело в том, что при половом размножении получаются генетически новые организмы, потому что встречаются половые клетки от двух разных родителей, и получается что-то совсем новое. Это повышает то, что называется генетическое разнообразие. Ну, грубо говоря, допустим, у нас кроспедокусты живет в каком-то пруду, где летом вода очень сильно перегрелась, аномально. А чем выше температура воды, тем меньше в ней растворено кислорода. И, допустим, 90% кроспедокуст там погибли. Осталось 10% самых устойчивых к сниженной концентрации кислорода. Они размножаются бесполым путем, чтобы восполнить численность. Все здорово. Но как только температура воды снижается и концентрация кислорода возрастает, они должны бы сразу перейти обратно к половому размножению. Почему? Да потому что возможно, что те 10%, которые выжили, самые устойчивые к снижению концентрации кислорода в воде, может быть, они неустойчивы, ну, например, наоборот, к снижению температуры воды. А может, следующее лето будет, наоборот, аномально холодное. И тогда все погибнут. Но за счет полового размножения, за счет того, что встречаются половые клетки от разных родителей и получаются принципиально новые организмы, ну, с какими-то новыми комбинациями признаков, с большой вероятностью всегда, что бы ни произошло, найдутся те самые 10%, которые смогут все-таки выжить. А почему я рассматриваю именно на примере кроспедокусты? Потому что кроспедокусты – это очень яркий пример. Собственно, кроспедокусты живут у нас в средней полосе России. Да, если вы где-нибудь в Подмосковье в водохранилище летом купаетесь и вдруг оказываетесь в окружении медуз, не думайте, что вам нужно обратиться к психиатру. Все в порядке. Просто кроспедокустам хорошо. Дело в том, что вообще ареал обитания кроспедокусты все-таки более южные регионы, это скорее тропики, субтропики. Там кроспедокуста прекрасно размножается половым путем, все отлично. У нас она живет, но как она сюда попала, отдельный вопрос. На самом деле, когда будем говорить еще про вселение и расселение организмов с участием человека, мы тоже к этому вернемся. Там практически детективная история, с которой так и не разобрались до сих пор. Ну да ладно, сейчас не об этом. В наших широтах кроспедокустам все-таки холодновато. Ну, выжить могут, но слишком холодная вода. Они живут, размножаясь бесполым путем, полипы отпочковывают новых полипов. Но у нас же бывают такие года, когда вот как в мае на майские праздники лето включат, так прямо и не выключают. В такие года вода в водохранилищах прогревается достаточно для того, чтобы кроспедокусты решили, ну, слава богу, закончился этот морозильник. И начинают радостно переходить к половому размножению. А настолько они это активно делают, что иногда даже вызывают проблемы на водозаборных станциях, где в водохранилищах набирают воду, ну, собственно, для водоснабжения города Москвы. Если, кстати, вдруг увидите кроспедокуст где-то в водоеме, их можно ловить и вполне себе некоторое время содержать в аквариуме, они очень красивые и симпатичные. Ну, таким образом, мы увидели, что есть существа, которые могут произвольно выбирать размножаться половым или бесполым путем, и делают это по ситуации. Вот такие организмы размножаются, как кроспедокусты, бесполым путем в неблагоприятных условиях, половым путем в благоприятных. Так поступают не все существа. Есть другой подход к тому, как использовать половое и бесполое размножение, но о нем чуть дальше. Ну, вообще, надо заметить, что у гидроидных есть с размножением еще некоторые интересные вещи и колониальностью, но, наверное, это вот португальский кораблик, такое необычное достаточно существо, но про них, я думаю, мы сейчас не успеем, лучше поговорим об этом отдельно, про колониальность. Следующий тип
про которые мы говорим, это плоские черви. Еще более сложно устроенные существа. У них уже много разных систем органов, много разных типов тканей. У них есть, пусть не сквозной, но кишечник, тогда есть нервные тяжи. Но опять же, если интересно вспомнить или узнать вам про плоских червей, это потрясающие организмы, просто невероятные. У нас была уже на эту тему отдельная встреча, в общем, там все есть. Ну, не то, что все. Все про плоских червей рассказать возможно, но потребуется очень много времени. Ну, ладно. Да, как я сказал, у них уже более сложно устроенные системы органов. Плоские черви делятся на несколько классов. Ну, один из них – это класс турбилярия, ресничные черви. Это свободно живущие очаровательные вот такие вот организмы. Они есть как пресноводные, ну вот тут планарии, например, изображены, так и наземные. Правда, наземные живут исключительно в регионах с влажным климатом. Ну, хотя бы в субтропиках им надо, потому что понятно, что они очень быстро пересохнут. Есть и морские. Морские ресничные черви невероятны по формам, расцветкам. В общем, замечательные существа. Но нас интересует то, как они размножаются. Вообще, для вот этого класса внутри типа плоские черви, для класса ресничные черви, характерно следующее. Они тоже способны к регенерации, к восстановлению своего тела. Конечно, не настолько, как губки, но тем не менее, если ресничного червя разрезать на два фрагмента, то у нас просто получится два ресничных червя. На 10 фрагментов, ну, если каждый из них попадет в благоприятные условия, то может регенерировать и 10. Но у них все-таки есть, в общем, предел размера этого кусочка, он несколько больше, чем у губки. У губки это вообще из совсем маленькой части губка может себя восстанавливать. То есть ресничные черви, представители класса ресничные черви, замечательно могут размножаться бесполым путем, но непреднамеренно, если их рассекли как-то. А обычно они размножаются половым путем. Точно так же подразумевается, что должны встретиться сперматозоиды с яйцеклетками. Ну, только здесь они не выбрасывают их просто в океан, а все-таки обеспечивают их встречу непосредственно. И надо заметить, что ресничные черви, как и абсолютное большинство вообще представителей типа плоские черви, являются гермафродитами. То есть каждый из них несет в себе и мужскую, и женскую половые системы. А при оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом, формировании зиготы, из нее в результате деления развивается, да, она так и выглядит, мюллеровская личинка. Существо трогательное до невероятности. Вот эти вот волоски, которые торчат, это, собственно, реснички. Такие ленты из ресничек. Как можно догадаться, мюллеровская ресничка, мюллеровская личинка является планктонным организмом, то есть ее носят течением, затем она оседает и превращается во взрослое существо со временем. Ну, честно говоря, для многих морских организмов характерно наличие планктонных личинок, потому что это очень удобно. Планктонная личинка позволяет тебе

Всем доброе утро. Рада вас приветствовать на канале Дарвинского музея в нашей рубрике «Утренний отбор». И сегодняшний выпуск будет посвящен новости, которая вышла примерно неделю назад, в конце ноября. Эта новость посвящена жизни австралопитека Сидиба. Есть такой суперудачливый ученый, которого зовут Ли Бергер. Ну, он не только удачливый, он еще очень трудолюбивый, надо признать. Из современных антропологов он, наверное, один из крупнейших. И в области антропогенеза вообще, может быть, один из самых больших. У него есть тоже замечательные ролики, кстати, записанные в ковидные, такие в пандемические моменты, когда были локдауны во всех странах. Вот. Если хорошо знаете английский язык достаточно, то есть смысл их посмотреть, они ценные. Ли Бергер окопался в Южной Африке, и это, в принципе, хороший регион для поиска древнейших стадий нашей с вами истории, ну не только нашей истории, вообще попыток обезьян ходить на двух ногах, да, не все из них являются нашими предками, очевидно. Наверняка многие из вас знают Бергера, потому что он нашел Homo naledi, и потому что он думал, что это переходная форма такая к человеку, что это будет кто-то немножко до человека умелого. И как бы эта находка там в 15 году супер нашумела, там, потрясла всех антропологов, все такое, потому что там больше 1500 костей и очень много индивидов. И это, ну, то, что антропологам почти никогда не достается, всегда находят какие-то отдельные фрагментики, в лучшем случае, как от Люси, находят там треть или половину скелета. А здесь такая большая, полная, подробная находка. То есть, когда у вас сразу много индивидов, вы можете оценить, какие были популяции, можно строить версии, как они там оказались в этой пещере и так далее. Но Homo naledi, как, наверное, тоже, я надеюсь, многие из вас знают, они оказались очень молодыми. Им оказалось там 200-300 тысяч лет, а никакие не 2-3 миллиона, как изначально планировалось, судя по их довольно примитивной морфологии, и потому, какие они маленькие, с маленькими мозгами, в общем, такие не идеально, ну как, довольно хорошо прямоходящие, но не так хорошо, как можно было бы надеяться. И как бы эта находка, она не стала промежуточным звеном в нашей истории человеческой. То есть эта находка Бергера, она оказалась боковушечкой, она оказалась изолятом, который вот в Южной Африке надолго законсервировался. Но это не единственная находка Бергера. Южная Африка, как я уже говорила, это довольно богатый находками регион в целом, ну и потенциально, на самом деле, еще более богатый, чем мы с вами на данный момент имеем находок. В принципе, и первый-то австралопитек, вообще откуда взялось слово австралопитек, которое переводится как южная обезьяна? Это детеныш, который был найден почти 100 лет назад, в 1924 году, в каменоломне Таунга, это южноафриканская каменоломня, вот, и после чего исследовано профессором анатомии Раймондом Дартом в Южноафриканском университете, и он придумал слово австралопитек, то есть это был череп детеныша, но никакой современных человекообразных обезьян. И вот он предположил, что это какая-то древняя вымершая человекообразная обезьяна, назовем ее южная обезьяна, потому что найдена она в Южной Африке. С тех пор находок австралопитеков в Южной Африке немало, но находка, которую сделал Бергер, она в каком-то смысле особенная. Стадия, которая обнаружена в пещере Малапа в Южной Африке, называется австралопитек Сидиба. Я уже это упомянула, Сидиба переводится как родник. И эта находка женщины, подростка и немножко небольшие останки, кусочек младенца австралопитекового. Находка эта ценна тем, что она как раз имеет возраст около 2 миллионов лет. И хотя Сидибу не считают человеком, не относятся к людям, ну, у них маленькие достаточно мозги, у них длинные руки, хватательные кисти, то есть у них много обезьяньего, с ними нет орудий труда. Как вы понимаете, главная граница между обезьяной и человеком проходит не по морфологии, не по объему мозга, не по строению кисти. То есть нет такого параметра, чтобы у вас, вот, если...

0: Палец на руке под углом только 40 градусов бывает, это обезьяна, 41 градус – это уже человек, и все, что дальше – человек. Или что объем мозга 700 кубических сантиметров – это обезьяна, а 701 – это человек. Нет такого жесткого Рубикона. Есть плавающий Рубикон 700-900 кубических сантиметров, что это уже достаточно большой сложный мозг для человеческого поведения, но он плавающий. То есть понятно, что некоторые австралопитеки в него попадают, а некоторые люди в него попадают с некоторым трудом, древние. Так вот, сидимы, судя по всему, как раз занимает промежуточное место между австралопитеками африканскими, потомками которого мы сейчас сидимы пока что считаем, но с большой вероятностью это будет подтверждаться, то есть, скорее всего, это так и останется. И как бы потомками, предками для первых людей. То есть это такое как бы промежуточное звено, еще одно важное, достаточно интересного возраста. Над Сидибой проведено уже масса исследований, то, что Бергер удачливый ученый, но один из секретов его успеха – то, что работает он не один, что у него огромная международная команда, которая с разных сторон исследует находки, вот, которые проверяют данные друг за другом и так далее. Ну, то есть это более сильная организация, да? Сила человека вообще в кооперации. Вот Бергер активно использует это наше свойство. И мы про Сидибу знаем на данный момент очень много. То есть представляем себе, какие они были хорошие древолазы. Мы знаем, что они жили на открытых пространствах, и в их рационе, судя по истертости эмали зубов, было достаточно много саванной пищи. Судя по тому, какие накапливаются изотопы углерода, то есть они ели травянистую пищу, саванную, такую нормальную. Но при этом зубной камень Сидибы рассказывает о том, что, судя по всему, какой-то заметный процент рациона составляла и лесная пища, то есть растения, которые растут не в саванне, а в лесистых, на лесистых каких-то участках. Что тоже интересно, потому что для шимпанзе мы в среднем знаем, что у них вообще они не саванные, у них в принципе накапливается, как бы, изотопный анализ углеродный показывает, что они питаются лесными растениями, преимущественно с С3 фотосинтезом. Вот. А про древних людей мы знаем, что они, наоборот, такие очень саванистые, наоборот, и что там С4 фотосинтез другой. Вот. Ну, как бы его продукты этих растений накапливаются чаще. Вот. А Сидиба, вот он такой, как бы непонятный, что он не столько ел пищи из леса для того, чтобы на зубах это сказывалось, но при этом между зубами ее остается достаточно. То есть очень интересно, какой у них был образ жизни, конечно, и как часто они прибегали к вот этой переходной зоне между саванной и лесом, которая для австралопитеков, судя по всему, вообще была очень важной. Так вот, новая, да, еще одна ценная находка у Сидибы, вот эта взрослая вроде как женщина, ну, самка, мы пока что предполагаем, хотя на самом деле пол, естественно, достоверно нам неизвестен. От нее, судя по всему, остался небольшой кусочек мягких тканей. Непонятно их пока как изучать, но сам прецедент, что сохраняются окаменелости мягких тканей, может оказаться очень ценным. То есть там, скорее всего, не будет ДНК, потому что 2 миллиона лет – слишком большой срок, но, может быть, будут какие-то белки. То есть, может быть, все-таки что-то ценное, там, о коллагене или еще о чем-то получится узнать. Вот. Хотя пока что ученых больше волнует, как эту ткань достать из брекчи, чтобы она не повредилась, чтобы ее можно было как-то исследовать. Вот. И придумать, собственно, методы, что с ней делать, чтобы максимально извлечь из нее данных. Потому что, тоже, как я надеюсь, вы понимаете, когда исследуешь древние находки, если ты что-то датируешь, если ты делаешь какие-то изотопные анализы, то ты тратишь находку, то есть ты тратишь кусочки от нее для масс-спектрометрии. Ты превращаешь их практически в порошок, чтобы узнать, какие там атомы в каком соотношении находятся. И антропологи не могут себе позволить брать сколько угодно проб из одной находки, да, и постоянно друг друга там, сколько-то перепроверок надо, но очень много мы себе не можем позволить, потому что находок не останется. То есть их нужно как-то сохранять. Это такая всегда сложный вопрос, сколько ты готов потратить от этой находки, особенно если она небольшая, чтобы что-то о ней узнать. Свежее исследование, которое вышло, это все сейчас был контекст, просто вдруг не все знают историю Сидибы и историю Бергера, которая, мне кажется, довольно интересной. Текущая находка была сделана в той же пещере в Малапе и, судя по всему, принадлежит той же самке. Это 4 поясничных позвонка. Есть разные отделы тела, которые рассказывают факты разного веса для ученых. Вот позвоночник, он очень хорош для того, чтобы обсуждать как раз прямохождение и то, насколько оно было хорошим. То есть, конечно, идеально, если у вас есть и стопа, и бедренная кость, и таз, и позвоночник, и затылок, это оптимальная ситуация. Но такие ситуации очень редки. В принципе, если у вас есть только один свидетель того, как это животное перемещалось, позвоночник, особенно поясничное крестцовое отдело, это довольно много рассказывающие участки тела. Вот. И 4 поясничных позвонка были супер тщательно исследованы. У них есть, в общем, они со всех сторон отфотографированы, у них есть 3D-модели. их состыковали с находкой, собственно, предыдущей. То есть они, возможно, это прямо от той же самки, хотя точно мы, конечно, пока в этом не уверены. Вот. И интересно, что эта поясница у этого австралопитека Сидиба, она была очень сильно изогнута. Наш позвоночник, он не прямой. У нас есть лордозы и кифозы, да, выступы как бы в разные стороны. Кифозы как бы горбы, лордозы как бы прогибы. Вот. Два лордоза – это шейный и поясничный. И вот этот позвоночник показывает, что поясничный лордоз был сильным. У приматов этого не бывает, потому что позвоночник изогнут дугой. И лордоз не просто прямой, а он немножко, короче, он вообще не лордоз, немножко выгибается даже в ту сторону. Вот. И было здорово понять, что те предположения, которые о Сидибе раньше делались, что это были животные, которые были неплохими древолазами, то есть кисть адаптированы к древолазанию, при этом очень хорошо ходили на двух ногах. Они одновременно обладали двумя этими признаками. Это заставляет ученых очередной раз перетрясти модели появления прямохождения и попытаться понять, как оно пригождалось, пока ты еще древолазающий, почему получилось с ним спуститься. Ну и обратить внимание на разные выпрямленные висячие формы, типа Ролина, соответственно. Это все о той новости, как повезло Бергеру и его экспедиции, которая работает в таком хорошем и правильном месте. Южной Африке, кстати, супер интересно, что они еще эту пещеру Малапу и этот комплекс карстовых пещер нашли с Google спутника. Довольно часто это иногда появляется в комментариях на Ютубе и часто звучит у нас в музее от посетителей. Есть ли, как ищут стоянки там древних людей и не людей, вообще разные древние места, где искать трупы, где искать останки. Вот. Часто возникает вопрос про квадрокоптеры, про спутники. Да, ученых используют, они начинают приносить все больше пользы. То есть чем лучше мы осваиваем использование этих данных, тем больше пользы они приносят. Вот. И CDB это как раз как бы то, что стало возможно благодаря новым методам, новой дисциплине. Так, теперь переходим с вами к вопросам. Под последним роликом накопилось очень много хороших вопросов. На часть них я хочу ответить. Ваше мнение по поводу потери лосиного покрова, развития пота у жирного человека, как адаптационного фактора для успешной охоты путем загона зверя для изнеможения? В принципе, в комментариях ответили, просто хотела озвучить, что да, это несомненно, и такая загонная охота до сих пор существует у бушменов сан, и, скорее всего, в прошлом была распространена гораздо шире. То есть, потеря лосиного покрова сильно сказано, да, волосков настолько же, просто они тоньше и меньше. А вот развитие пота у желез, экрина в большом количестве на всем теле, это, несомненно, важный фактор, в том числе для успешной охоты. То есть, скорее всего, эволюционировал этот фактор не для охоты, а просто для перемещения пасования. Это наш способ регулировать свою температуру тела, как у двуногих животных. У нас другие проблемы с теплотой, чем у четвероногих. Вот. Но это в итоге пригодилось на охоте тоже, да, без сомнения. Может ли какое-то событие оставить такой же след, как бутылочное горлышко в ДНК? Можно ли взять популяцию, произвести с ней какие-то манипуляции, чтобы в ДНК стали следы неотличимы от бутылочного горлышка в прошлом? В некотором смысле ответ на этот вопрос – нет, потому что если вы видите, что у вас у какой-то популяции очень однотипные гены в геноме, то вы знаете, что она прошла через бутылочное горлышко. Но бутылочное горлышко может быть вызвано самыми разными факторами. То есть это может быть какая-то глобальная катастрофа, и это может быть группа, которая просто оказалась изолирована. То есть у вас не весь вид пострадал, да, только одна какая-то популяция там островная, грубо говоря. Вот. Поэтому подделать бутылочное горлышко нет, нельзя, но в само понятие бутылочное горлышко входит очень много разных ситуаций. То есть не нужно думать, что это вот только вулкан Тобо. Это много разных причин могло для этого быть. Ну, вообще для всяких горлышек, не только для нашего предпоследнего. Так, да, куча было комментариев, вопросов про мои высказывания про мясо вегетарианцев. Я сама виновата, потому что это спекуляция. Вообще, если вам не важно, какие ученые, какие исследователи, антропологи, экономисты, социологи, кто угодно, рассказывают про будущее, эти слова нужно делить даже не на 2, а на 10, потому что это всегда та версия, которая напрашивается у человека в зависимости от того, на какой колокольне знаний он сидит, какая под ним библиотека из статей, вот что он знает, что он успел узнать за годы своей жизни.
1: Считаю!
0: И это никогда не достаточно хорошее, как бы, недостаточно хорошее сведение. Вот, поэтому я сама, конечно, виновата, что я там бросаюсь какими-то цифрами, сколько осталось людям, сколько осталось мясу. У этого нет хороших таких предпосылок, чтобы я могла это гарантировать. И вообще, очень мало областей науки обладают хорошими прогностическими способностями. То есть люди много знают о климате, знают о том, каким буфером выступает океан, как образуются облака, но погоду все равно мы предсказываем достаточно плохо. Даже на ближайшие 3 дня, не говоря уж о каких-то более длинных перспективах. И антропологи хорошо представляют себе историю развития человека и последние 2 миллиона лет, и последние там, 5 тысяч лет, и последние 300 лет и тренды акселерации. Мы много знаем, но это все ретроспективно. чтобы предсказывать что-то в будущее, нужно понимать, какие тенденции будут доминирующими. Конечно, я не знаю, через 300 лет, каким будет человеческое общество и что будет с мясоедением. Вот. У меня есть просто, глядя на то, что происходит в сельском хозяйстве, у меня есть версия, к чему мы должны прийти, учитывая, как мы сильно разогреваем климат. Что от мяса, скорее всего, от мясного производства и мясной промышленности придется отказываться. Скорее всего, в пользу тех, кто не так сильно плодит метан, при этом хорошо быстро размножается. Это рыбы и это членистоногие. Вот. Два главных источника животного белка сейчас на Земле, в принципе. Вот откуда моя версия. Но она плохая, доверять ей не надо, и вы вполне можете рассчитывать, что мясо будет всегда, или оно будет там только для богатых, или что его сделать синтетическое. Пожалуйста, имейте право. Вот. Я не согласна, но поспорить с этим достоверно, конечно, не могу. И мы с вами не проживем по 300 лет, чтобы решить этот вопрос эмпирически. Так, вопрос, знакома ли я с творчеством Роберта Сапольски, и что думаю о его подходе? Да, знакома очень хорошо. Читала все книги, которые переведены на русский, англоязычные книги не читала оставшиеся. Он прекрасный исследователь, и книги у него супердостойные, и «Биология добра и зла» — это единственная книга, которая, как мне кажется, хорошо рассказывает о мозге. Вот научно-популярных книг о мозге полным-полно, но у них у всех есть свои, свои нюансы. На мой взгляд, Сапольский — самый объективный исследователь, который не добавляет никаких своих суждений о том, какая она человеческая природа. То есть он рассказывает о ядрах мозга, какие являются гормоны, медиаторы, прошу прощения, в ответ на что, как мозг вообще воспринимает действительность. И он делает это довольно дистиллированно, довольно-таки очищенно от своих мнений и суждений. Хотя в конце каждого, начало главы всегда очень объективное, в конце главы он, наоборот, становится довольно субъективным. На мой взгляд, лучше книги про мозг нет пока что. Вот. И вопрос, есть ли в России лекции биологии человека, почему комплексному подходу у нас уделяется так мало внимания? Я не знаю, почему уделяется так мало внимания. Я, кстати, не считаю, что у Сапольски сильно комплексный подход. Как и все исследователи мозга, он пробит поведение на отдельные акты. Эти акты категоризируют. Тут у нас агрессия, тут у нас стресс, тут у нас альтруистическое поведение. Так все нейробиологи делают. И я бы не сказала, что у него очень комплексный подход. Как и все другие нейробиологи, он разбирает сперва один кусочек поведения, потом другой, потом третий. В нашем русскоязычном сегменте тоже таких ученых немало. Наверное, самый популярный Вячеслав Дубынин из тех, кто рассказывает об отдельных аспектах поведения, отдельных аспектах работы мозга. Я думаю, если посмотреть Дубынина курсом, как люди смотрят Сапольский курсом, будет тоже ощущение комплексности. Но это... Я пока не встречала в нейробиологии комплексного подхода. К мозгу трудно пока подходить, не сегментируя на части наше поведение и восприятие. Так, есть ли какие-то работы про то, насколько влияет позднее отцовство или материнство на эволюцию, в частности, на уровне генов? Да, этих исследований накапливается все больше и больше. Правильный ответ, что количество мутаций, которые возникают или накапливаются в половых клетках, возникают, если мы говорим о сперматозоидах, накапливаются, если мы говорим о яйцеклетках. Оно с возрастом растет. И чем в более позднем возрасте люди заводят потомство или другие животные, мы, наверное, все-таки с вами говорим о людях, судя по вопросу, и судя по тому, что я антрополог. Вот. Чем в более позднем возрасте люди заводят потомство, тем больше шансов, что будут какие-то нарушения, отклонения. Это не гарантированно, что вы точно абсолютно будете иметь ребенка с нарушением, вполне можете родить здоровым, но вероятность растет. То есть оптимально рождать детей с точки зрения генов и их передачи дальше, такие же, у вас, да, не мутантных, не битых, скажем так. Да, это раннее заведение потомства, это правда. Но наша культура к этому еще не располагает. И есть интересные исследования про то, что позднее отцовство даже больше наносит вред, чем позднее материнство потомкам. Вот. Что тоже в нашей культуре, довольно забавно в нее не укладывается. Вот что, наверное, можно сказать. Вот. Так, вероятность, что как после массовых вымираний фауна мельчает, а потом через некоторое время потомки современных животных достигнут размеров вымершей мегафауны. Если бы людей на Земле не было, так и было бы. Протекло бы массовое вымирание, после которого животные стали бы занимать освободившиеся экологические ниши, и в том числе ниши разных гигантских животных. Они на планете есть, их неоднократно занимали и древние рыбы, и древние крокодилы, и потом огромные динозавры растительноядные, вот, и разные другие крупные животные. Конечно, у природы всегда есть потенциал дать начало мегафауне, но рядом с человеком даже не крупные животные очень плохо выживают. Поэтому пока мы здесь, на мегафауну никакой надежды нет. Так, дальше супер огромный вопрос про мусорную ДНК. На мой взгляд, он не супер чисто сформулирован, но я все-таки хочу высказаться. В общем, здесь есть тезис о том, что чем больше, сложнее запутаннее код программы, нормальные программы, как программисты работают, да, на каком-то языке программирования, тем больше вероятность ошибки, и тем сложнее такой код поддерживать и расширять. С одной стороны. А с другой стороны, есть много случаев, и я думаю, что как бы многие подписчики не дадут мне соврать, когда как раз вы приходите работать в компанию, и уже есть какой-то код, и вы дописываете его дальше и стараетесь понять, что там наворочено до этого, и подставить какие-то костыли. Но вы не будете его перекрывать, вычищать, чтобы он был абсолютно, ну, как бы минимизированный, максимально эффективный и так далее. Наш геном, ну, то есть вы продолжите работать с тем, что уже есть. У вас есть какой-то массив кода, который будете дописывать, немножко редактировать. Да, выискивать ошибки в нем гораздо сложнее. Это правда, из-за того, что он такой большой, и местами это может быть не суперпригодный. Геном таких организмов, как мы с вами, геном эукариот, отличается от генома бактерий тем же самым. У бактерий минимализм, у них только те гены, которые используются. У нас длинные линейные хромосомы, в которых очень много вот этого старого кода, который, может быть, когда-то работал, а может, и даже никогда не работал. Просто попал к нам на заре становления эукариотических клеток, и так и валяется. Но разница в том, что в наших клетках никто не занимается вычищением ошибок. То есть, чтобы нам строить программу для появления организма, нам не нужно вмешиваться в те гены, которые уже накопились, даже если они выключены, мусорные или вообще непонятные повторяющиеся последовательности, потому что мусорная ДНК, она не вся состоит из бывших генов, в ней очень много разного рода повторов, коротких, длинных, там, дисперсных и так далее. И принципиально этот массив, он берет на себя как раз, он берет на себя часть ошибок, в нем происходят мутации, мы их не видим, потому что это просто мусор. Как бы это тишина. Ну и, кстати, с мусорной ДНК пока нет уверенности, что она абсолютно вся молчит и бессмысленно, и нужна только как буфер для накопления ошибок. Надеюсь, понятно сказала, что в отличие от программного кода, где вам нужно понимать, что там наворочено, и подставлять какие-то костыли, что-то поправлять, какие-то баги, в наших генах и в молчащей мусорной ДНК ничего поправлять не надо. Наоборот, она собирает ошибки, и замечательно, пускай она их собирает. В это время гены остаются 2% генома, где лежат гены, остаются незатронуты. В них мутации происходят реже, они все время происходят там, где нет рабочих генов. Для нас это полезно. Так, и вторая тут была мысль, вторая про Докинза, про то, что эволюция регулирует численность популяции животных, и вот автор вопроса, эта идея кажется странной. Откуда природа может знать о размерах планеты, доступных площадях для существования? Может, планета бесконечна, места хватит всем? Так вот, правда в том, что да, эволюция или природа – это все вымышленные конструкты, не антропоморфные, которые ничего не решают, ничего не выбирают, и, естественно, не умеют считать, не умеют рационально прикидывать последствия своих действий, само собой. Но правда в том, что существует реальный мир, объективный. Сейчас, наверное, все философы в чате встрепенутся, потому что доказать это утверждение не могу. Но, допустим, мы с вами сидим на научно-популярном канале Дарвинского музея и предполагаем, что реальный мир существует, и мы можем его постигать. Неизвестно, как бы, до мельчайших деталей или нет, но до какой-то степени мы его можем постигать. Так вот, у этого мира есть некоторая емкость. Наша планета, она не бесконечна. И более того, если вы еще адаптированы к какому-то ландшафту, не к любой жизни на планете, как человек это делает со своими пуховиками и кондиционерами, а к каким-то определенным вы способны выживать в каких-то определенных условиях, то у вас есть некая емкость среды. И эволюция, она просто в эту емкость среды втекает и под нее подстраивается. То есть в этом нет никакого разумного действия, вопрос довольно в этом смысле странно сформулирован. Конечно, никто не знает о размерах планеты и доступных площадях, но доступные площади существуют и ограничивают эволюцию животных и растений. Так, и вопрос про теломеры и старение. Вообще лучше посмотрите, пожалуйста, лекцию, которая лежит в РХ, «Мое происхождение смерти», или любую хорошую лекцию из РХ про старение и смерть. У Полины Лосевой замечательная лекция. Вот. Потому что здесь, да, несколько забавных концепций. В общем, я уже отвечала на этот вопрос довольно подробно, нужно будет посмотреть. Так, с какого момента человека можно считать сверххищником? Это супер классный теоретический вопрос, на мой взгляд. Когда мы стали вершиной пищевой цепочки, когда нас никто не может есть? Тут говорит, что кроманьонцы не отлетают уже вершины пищевой цепочки, человек гильверский, наверное, тоже, или еще нет. В какой момент наши предки стали опаснее для львов, леопардов и медведей, чем те для них? У меня нет правильного ответа на этот вопрос, потому что мы не уверены в этом наверняка, но самая лучшая, как мне кажется, гипотеза, что в последние 70-80 тысяч лет, когда у нас появляется дальнобойное оружие. То есть, когда я могу убить леопарда, пока он ко мне еще не приблизился. Если я найду его раньше, чем он найдет меня, я его убью и съем, а не он меня. Так что я думаю, что все начинается с лука и стрел. И я не уверена, что неандертальцы... Ну, их можно считать вершиной пищевой цепочки, но мне кажется, что кроманьонцы для неандертальцев тоже как бы... Сверххищники, по крайней мере, в смысле, что они могут их убить. Хотя, наверное, нет желания их есть. Так. Получается, что в отдаленной перспективе, сотни миллионов лет, хищники травоядные, это тупиковые ветви, которые там рут, а родоначальниками семейств родов будут всеядные, например, свиньи-медведи. через сотни миллионов лет будут свои, скорее всего, хищники и травоядные. В это время уже наверняка не будет людей на планете. Вот хоть о чем-то могу говорить уверенно. Есть некоторые прогнозы, с которыми особых сомнений нет. Вот. И не обязательно будут свиньи и медведи. Свиньи и медведи довольно крупные, и они все равно довольно специализированные, хотя и всеядные. Обычно в эволюции предковые варианты довольно мелкие. Они либо норные, либо водные. В общем, они умеют прятаться от неблагоприятных условий. Всеядно адаптированы к широкому температурному диапазону. Свиньи и медведи слишком крупные, чтобы дать большую дивергенцию разных форм. Ну, то есть какая-то дивергенция у них, скорее всего, будет, если они не вымрут, пока мы существуем рядом с ними, что вероятно, особенно для медведей. Но, тем не менее. Так. Так, вопрос, еще три вопроса у меня осталось. Один про реконструкцию синантропа из Джоу Коудянь, про то, что у него проглядывают монголоидные черты. И вопрос, это неточность восприятия или реконструктора. Я в реконструкциях синантропов нескольких никаких монголоидных черт не обнаружила, потому что у них нету площадного среднего этажа лица, у них нет эпикантуса. Ну, то есть я не знаю, на основании чего вообще делается этот вывод. Мне кажется, что это все-таки особенность восприятия, что вы, глядя на китайскую находку, рассчитываете, что какие-то черты современных китайцев там будут, хотя такой закономерности нет. Вот. Расскажите, пожалуйста, как происходит реконструкция мягких тканей вымерших видов без огромной статистической базы, которая есть для нашего. Для других вымерших людей мы используем ту же самую статистическую базу, которая разработана для нашего вида. Потому что есть некие закономерности в том, какого размера должен быть рельеф, чтобы к нему крепилась мышца той или иной толщины. И для мягких тканей, вот для мышц, мы хорошо понимаем, какой они толщины, какого размера они должны быть. То есть эту часть лица мы устанавливаем хорошо. Нормально устанавливаем эпикантус, как раз важная черта монголоидов современных многих. Потому что есть определенный наклон орбиты, которому крепится эта складочка глаза кожная. Поэтому с этим тоже и определенная острота края. С эпикантусом мы тоже умеем работать. Но, конечно, мягкие ткани, например, если мы говорим о людях полненьких, то мы не знаем, сколько было жира у кого. Ну, как бы мы рассчитываем, что охотники и собиратели сильно располнить не могли. И устанавливаем их как сухих людей. Но вообще это никогда до конца неизвестно. И про волосы, конечно, ничего не знаем. Вот. Так. Классный вопрос, когда стали подтирать зад. Естественно, на этот счет нет никаких находок, но я реально думаю, что это классный вопрос. Никогда за 10 лет работы в музее мне его не задавали. Ни в какой ситуации, кроме этой. Вот. Я думаю, что это связано с двуногостью, с тем, как мы перемещаемся. Что вот эти все гигиенические вопросы, они возникают, когда ты имеешь шанс запачкаться. Собственно, когда ты обезьяна, то как бы, представь себе какающую кошку или собаку. Подтирать зад после этого нет смысла. Ну, во-первых, и фекалии редко, когда особенно жидкие и пачкающие, вот, у диких животных. А во-вторых, поза такая, что, в принципе, потом ничего вытирать особо не приходится. Вот, двуногое хождение сводит ягодицы вместе, а также увеличивает их мышечную массу. И у вас появляется конструкция, которая будет запачкана, если вы не будете с этим бороться. Поэтому я думаю, что в том или ином формате чистка зада с нами очень-очень давно. Хотя, еще раз, таких находок нет, и это модель. Так, да, супер-супер странный вопрос, который задал абсолютно точно образованный человек, который хорошо умеет писать. Вот, в общем, интро. Какие предпосылки для развития мозга у человекообразных? Версия, которая выдвигается в ответе. Основная теория соперничает между собой у человекообразных. Вообще-то, когда говорится об эволюции мозга, гораздо чаще антропологи упирают не на соперничество, хотя оно, конечно, всегда с нами было, а на кооперацию. Что наш большой неокортекс, как вы знаете из роликов про Данбора, которые есть и на нашем канале, и, в общем, в разных лекциях их можно встретить, важная функция нашего мозга и важная предпосылка для нашего интеллекта – это сложная коммуникация. Это то, что мы с сородичами общаемся неким сложным образом, и мы договариваемся об охоте, и договариваемся, как делить добычу. Все это делает нас интеллектуальными. То, что мы в результате еще умеем петь песни, шутить шутки, решать математические задачки – это приложение, это не то, для чего мозг эволюционировал. Просто мы научились общаться таким сложным образом, что можем позволить себе сложные абстрактные рассуждения. И поэтому можем решать какие-то сложные задачи. То есть люди думают, что разум – это что-то такое сухое, холодное, математическое. Но математика – это побочка, это выхлоп того, какая у людей долгое время была социализация. Поэтому в самом этом вопросе заложена некая, ну как, неграмотная предпосылка. Да, расти мозгу чисто ради того, чтобы между собой люди лучше соперничали, в принципе, причин не было. Это можно делать с помощью клыков, рогов, яркой шерсти, бороды. Ну, в общем, я к тому, что есть много разных вариантов, как можно соперничать, мозги для этого не очень нужны. А вот чтобы кооперироваться, очень. Вот. И, кстати, гораздо подробнее про эту тему можно будет почитать в книге Маркова, которая, Александра Маркова, которая вот сейчас вот выйдет, сейчас идет нонфикшн, может быть, она, кстати, уже вышла. «Эволюция человека 3. Кости, гены и культура». Вот. Это продолжение двухтомника прошлого, и там есть огромный раздел, последняя глава, которая посвящена эволюции нашего мозга и мимитической концепции, которую, собственно, Марков выдвигает в продолжение как бы одной американской концепции, но она, в общем, кажется абсолютно дельной и грамотной. Так, на этом с вопросами пока что все. Хотя, если будут новые классные вопросы... Да, если я не ответила на какой-то ваш вопрос... Вы посмотрели все ролики Дрюшевского, все мои ролики, и все еще не нашли ответа на свой вопрос. И вы задавали его под роликом, и я на него не ответила. Продублируйте его, пожалуйста, еще раз, потому что, ну, это повышает вероятность того, что я его замечу и отвечу тоже. Я сижу на выставке, которая называется «Гориллы в тумане». Я автор этой выставки, она вот недавно открылась тоже. Приходите посмотреть на то, как работала Дайан Фосси, как, чем она лечила браконьеров и как много она сделала для горилл в смысле их расколдовывания, что это не ужасные, страшные, жестокие животные, а это коровы среди обезьян, миролюбивые и, в общем, совершенно спокойные. Кстати, крик одной из горилл нас сегодня и разбудил в начале этого ролика. Ну, традиционно, как завершаются ролики? Пожалуйста, пишите комментарии, оставляйте лайки и дизлайки, хотя их, наверное, уже будет не видно, по большому счету. Подписывайтесь. В общем, каким-то образом оставайтесь с нами и приходите в музей смотреть на наши замечательные экспонаты. Всем пока! У тебя все записано. Можешь как бы этот компромат использовать, как ты считаешь нужным. Слушай, можно и хрюканье? Это на самом деле более правдоподобно. О, прекрасный звук. Хорошо, мне нравится. Все, давай писать. Все, я поняла, что тебя много горилл, что ты точно справишься, что у нас все хорошо с этим роликом. О том, как повезло этому засранцу или Бергеру. Так. Я поэтому тебя и спрашивала. Это слово крутится у меня все выступление. Сейчас.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: «Всем мира во Вселенной» — это неземной подкаст. Наша сегодняшняя тема — это метеорные потоки. Где и как их лучше наблюдать, откуда они берутся и, самое главное, угрожают ли они нам и нашей планете. Все это мы будем обсуждать, как всегда, с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Привет, Алексей.
1: Первым животным, которое когда-то вывели на орбиту, это была собака Лайка. Кстати, неземному подкасту тоже очень нужны лайки, так что... Поставьте нам его, и мы полетим дальше. А начнем с того, что такое вообще метеорные потоки, где они рождаются и как они попадают в нашу атмосферу.
2: Ну, давай я напомню, что есть три похожих слова. Для астронома очень важно их различать. Метеороид, метеор и метеорит. Метеороид – это камень, который летает в космосе и, может быть, когда-нибудь ударит нам по атмосфере Земли, попадет к нам. То есть он как бы родитель метеора и метеорита. Теперь влетел, и летит этот маленький камушек в атмосфере, разрушается, давление воздуха дробит его на части, нагревает, и мы видим вспышечку в воздухе. Это метеор. Ну, а если что-то сохранилось, какой-то еще камушек долетел до поверхности Земли, мы его нашли, это метеорит. Мы говорим сегодня о метеорах. Обычно разделяют их на два семейства – спорадические и потоки. Спорадические – это вот вы смотрите на небо, чик – чик, то в одной стороне, то в другой мелькнул. Пыли много в космосе, пылинки влетают, мелкие камешки влетают в атмосферу Земли, и они так не связаны друг с другом. То с одной стороны, то с другой влетит. Это случайно, периодически. А бывает, что ты наблюдаешь небо и чувствуешь, как вроде бы с одного направления все время вылетают из одной области на небе. Вот это потоки. Ну, поток. То есть они в космосе летят параллельными путями, налетают на нашу планету, и, приближаясь к нам, нам кажется, что они расходятся в разные стороны, но это та же история, ну, это эффект перспективы, да, когда рельсы сходятся у горизонта, когда дома на длинной улице сходятся у горизонта, либо, наоборот, расходятся от горизонта, приближаясь к нам, это любое параллельное семейство линий, приближаясь к нам, расходятся в разные стороны. И эти самые следы метеоров тоже. Как мы их обозначаем? А мы смотрим, на фоне какого созвездия лежит то место, откуда, как нам кажется, они вылетают. Это называется точка радианта, точка разлета метеоров на небе. И говорим, о, на фоне созвездия Орион, значит, Ориониды, на фоне созвездия Лира, Лириды, ну и так далее, по тому созвездию. Всегда это бывает один и тот же поток на фоне одного и того же созвездия, потому что Земля в данный момент встречается с данным метеорным потоком, и всегда на фоне неба это происходит единообразно. Я хочу напомнить, и вообще меня это в свое время поразило, насколько маленькие частицы вызывают эти вспышки в атмосфере. Вы не поверите. Ну, представить себе, что с расстояния более 100 километров, а обычно мы с расстояния там 100-150 километров эту вспышку видим, ты видишь вполне яркий такой свет,

0: пусть недолго, пусть секунду, две секунды. А частица, если рассчитать, а довольно легко это рассчитывается по энергетике, по яркости взрыва, мельче песчинки. Вот на пляже подберите песчинку, она размером примерно миллиметр. Так эти меньше одного миллиметра. Как же они могут такую яркую вспышку создать? Скорость полета. Скорость уж никак не меньше там, 12-15 километров в секунду, а бывает и 30, и 40, и до 70 километров в секунду. Снаряды не летают с такой скоростью, это фантастическая скорость. Поэтому маленькая песчинка несет огромную энергию, и в течение секунды-двух выплескивает ее в виде этой вспышки. Поэтому мы ее и видим.
1: Мы тут вспоминаем известную формулу Е равно МЦ квадрат.
0: А, нет.
1: Ну, только в движении, да, потому что...
0: Мы вспоминаем известную формулу Е равно МВ квадрат пополам. М – это масса песчинки, а В – это скорость ее полета. Хоть и пополам, но в это в квадрате, поэтому когда скорость несколько десятков километров в секунду, это огромная энергия. Энергия такой песчинки больше, чем энергия артиллерийского снаряда.
1: Что все-таки вызывает эти метеорные
0: потоки? Откуда они берутся, да? Ну, ясно, что кто-то их потерял, что какой-то космический объект их потерял, и они вот продолжают полет в таком же направлении, как он летел. Почти наверняка мы любой поток метеорный, а их сегодня известно около 700, можем отнести к той или иной комете. Комета – главный источник мусора в Солнечной системе. Пока комета далеко от Солнца, это просто глыба грязного замерзшего вещества. Ну, такой лед, водяной лед, там, метановый лед и прочие льды, и в них много-много мелких твердых частиц. Подлетела комета к Солнцу, нагрелась, лед начинает испаряться, улетает с поверхности кометы, а песчинки эти вместе со льдом тоже в космос отправляются. Но скорость небольшая, они отлетели от кометы и продолжают еще за ней лететь. Газ уносится довольно быстро в разные стороны, мы видим газовые хвосты, а песчинки летят почти по той же траектории, что летела комета. И вот она раз за разом, возвращаясь к Солнцу, выбрасывает эти залпы грязи, и в конце концов эти песчинки заполняют пространство вдоль орбиты кометы. И довольно долго вот так вот таким шлангом таким летают. Если земная орбита пересекает в каком-то месте орбиту этой кометы, то земной шар на несколько дней, иногда на пару недель, попадает в это замусоренное место Солнечной системы. И тогда к нам чаще эти песчинки влетают в атмосферу, и мы видим метеорные потоки. Можно, вообще говоря, предсказывать, что вот в определенные дни определенного месяца будет тот или иной поток. Но точно сказать, в какое место мы наиболее замусоренное или не очень набитое этими пылинками, не получается. Поэтому в году ярких таких метеорных потоков дюжина примерно. Но каждый раз мы не уверены, будет много метеоров или мало.
1: Вот в связи с этим вопрос, да, вроде бы мы наблюдаем их уже тысячелетиями и описываем. И раньше, кстати, их очень сильно боялись, их приближение. Стоит ли бояться сейчас, и может ли вот такой безобидный метеорный поток вдруг нести какую-то угрозу Земле?
0: Нет, он совершенно безобидный. Это частицы, которые сгорают на высоте где-то от 80 до около 100 километров над Землей. Ниже они не опускаются. Они такие мелкие, что пробиться сквозь нашу атмосферу они не могут. Атмосфера довольно плотная. Оболочка Земли. Пробиться может только камень размером в несколько метров. Вот он преодолевает атмосферу. Таких редко встретишь в космосе. Они падают, конечно, иногда на Землю, метеориты. Но это редкость, это случайность. Вообще прогнозировать их невозможно. А метеорный поток – это надежная вещь. Но тоже раз за разом мы можем заблуждаться. Вот, а много ли будет метеоров? На памяти человечества, ты говоришь, наблюдают тысячелетиями. Ну, что значит наблюдают? Случайно. А изучать их стали довольно недавно. Я думаю, только в 20 веке так найдешь. Ну, в 19 еще были попытки, но в 20 веке появилось много любителей астрономии. А это работа для любителей. Профессионалы, ну, фотокамеры иногда используют. А любители, я вот в школьные годы был любителем астрономии. Мы, человек 10, ложились на земле ночью на спальнике. Обязательно на спальнике долго лежать ночью на земле нельзя просто так. И наблюдали каждый свой кусочек неба, распределяли. И тогда мы можем контролировать почти все небо над нами, не упускать метеоры. А кто-то один сидел с фонариком, записывал, куда, в какой момент, какой там ширкнул по небу черкнул по небу этот яркий след, и таким образом выявляются метеорные потоки. Поначалу только ночные, ну, только ночью они были видны. Потом, когда радиолокаторы появились, поняли, что они-то и днем бывают, просто мы их не видим на дневном небе, а радиолокатор видит. Так что есть ночные, а есть дневные метеорные потоки. Ну, дневные только для профессионалов интересны, а ночные любому, кому надо загадать желание, конечно, вещь полезная. Да?
1: А на другие планеты они могут оказывать какое-то воздействие?
0: Падают, влияние? Вовсю падают. И чем массивнее планета, тем сильнее она притягивает к себе эту грязь. И мы уже неоднократно видели не только метеорные потоки, мы падение крупных метеоритов видели. И на Марсе нашли их довольно много. Марсоходы ходят, и прямо на поверхности находят метеориты. И на Юпитер падали такие же здоровенные, что их отсюда с Земли видно. Но, конечно, метеоры, вот такие мелкие, как мы видим на Земле, на других планетах пока не обнаруживали.
1: Ну, а с Земли вот в эти дни, в октябре, какие метеорные потоки можно наблюдать и куда надо смотреть для того, чтобы их увидеть?
0: Вот я себе записал, я сегодня долго смотрел справочники во всякие. Выписал, во-первых, напомню. Самый интересный поток – это, конечно, Персеиды. Про него, наверное, знают многие. И причина очень простая. Он не что-то такое особенное. Хороший метеорный поток, один, может, из шести самых таких часто бросающих нам метеоры. Но главное, что он в начале августа, когда у людей каникулы, отпуска, и можно там погулять ночью на небо, посмотреть. Ночи уже достаточно длинные, но еще не очень холодные. То есть тут все сошлось. Люди часто в августе гуляют под ночным небом, поэтому Персеиды со стороны Персея летят, видны всем. Еще два конкурента его, даже, пожалуй, превосходящих по количеству метеоров, это Геминиды и Квадрантиды. Ну, я говорил по созвездиям. Геминиды, понятно, Гемень, Джемини, Близнецы, да, созвездие Близнецов. Это декабрьский поток, потому что сейчас как раз Близнецы начинают. Вот Орион, Большой Пес, Малый Пес, Близнецы, это зимние созвездия, поднимаются.
1: Это в декабре, смотреть в сторону Ориона.
0: В сторону Близнецов в декабре, а в конце декабря и в начале января, как раз на Новый год, надо смотреть в сторону созвездия Волопас. Вообще оно все время на небе, но как раз в эти зимние месяцы оттуда летят метеоры. Много. Если вы посмотрите в справочнике, там написано. А N, это такое зенитное часовое число метеоров, равно от 100 до 150. Так, прикинешь, так, в секунд в одном часе 3600, 150, от каждые несколько секунд, что, метеор можно наблюдать? Начнете смотреть на небо, 5 минут прошло, 10 минут прошло, нет метеоров. Я сразу предупреждаю, когда справочники вам подкидывают вот эту мощность метеорного потока, надо иметь в виду. Это такое вычисленное число. Если бы метеорный поток из зенита приходил, то есть по всему небу можно было бы, под горизонтом ничего бы не оставалось, вся полусфера неба у вас над головой работала бы как экран для метеорного потока, если бы вы могли своими глазами окинуть весь небесный свод, что тоже не так-то просто, не бывает такого зрения рыбьего глаза, да, у человека, вот тогда было бы их много. Делите это число на 4, а лучше на 5. И тогда получится то, что вы просто, глядя на небо, можете увидеть. Это уже будет там один раз в 10 минут, один раз в 5 минут, даже мощный метеорный поток. Сейчас хороши дракониды. Вот созвездие, оно всегда там на севере, рядом с полярной звездой. Можете посмотреть туда вечером. N равно 10. Это значит, поделив на 5, мы можем ожидать оттуда, ну, пары, тройки метеоров в час. Терпения не хватит, да, только у астронома хватает терпения. Но они зато медленные. Они летят вдогон Земле, и так медленно, долго по небу, то есть можно его заметить.
1: То есть как раз можно успеть желание загадать. Это весь октябрь
0: желание
1: или
0: нужно...
1: какие-то определенные числа?
0: Ну, это первая половина октября. Там, числа до 20-го, я думаю, октября еще будет продолжаться. Потом Орионид. Сейчас, кстати, по ночам Орион уже начинает выходить из-за горизонта. Я его сегодня видел. В 3 часа ночи он уже поднимается. Так что в конце октября он уже будет в вечерние часы виден. Ориониды, они чем хороши? Это подарок, который нам остался от кометы Галлея. Про комету Галлея, я думаю, многие слышали. Так вот, вдоль ее орбиты раскиданы те частицы, которые со стороны созвездия Орион к нам в конце октября прилетают. Что в них интересно? Комета Галлея летает не в ту сторону, куда Земля и все остальные планеты вот так крутятся, а комета Галлея вот так летает вокруг Солнца. Значит, ее частицы налетают на Землю, ну, так как мы на встречной полосе с автомобилем стукаемся, лоб в лоб, а значит, мощность удара, скорость взаимная большая, почти 70 километров в секунду. Там 65-70 километров в секунду. Огромная скорость. Значит, даже самая мельчайшая пылинка создает яркую вспышку. И их много, таких мелких пылинок, поэтому там поток довольно большой будет. Вот Дракониды, Орионида, это октябрь, ну, может быть, начало ноября. А тут я еще хочу вспомнить одну историю. Есть такой поток, правда, он весенний, Лириды, созвездие Лиры. И еще один поток Леониды. Догадался, в каком созвездии надо их смотреть?
1: В созвездии Льва.
0: Льва, правильно. Они вообще слабенькие. Как правило, не очень заметные. Но в истории были годы, когда от них падали метеорные дожди. Это не просто метеорный поток, а вот такой обвал.
1: Ну, То есть год от года они все различаются?
0: Примерно раз в несколько лет, да, мы попадаем в такую область этого потока, где прям вот плотно-плотно много пыли. Леониды, они в ноябре, кстати, будут видны, один раз в жизни дали 100 тысяч метеоров в час. 100 тысяч в час. Это непрерывно. Дождь, действительно, прям все небо было усеяно. Есть такие старые гравюры, где просто все небо прочерчено этими метеорными следами.
1: Есть какие-то определенные даты, вот, в которые нужно уже настраивать свою оптику на определенные созвездия?
0: Год от года делаются прогнозы, год от года эти даты немножко сдвигаются. Я просто советую, на каждый год есть прогнозы метеоритчиков, есть международное общество метеоритчиков. Это довольно такая хорошо поставленная наука. Посмотрите в текущий справочник Википедии, в русскоязычный или в англоязычный, просто метеорные потоки. Возьмите, наберите метеор Шаурлс, и там прогноз на нынешний год, он по числам будет. Год от года они немного туда-сюда переезжают. С точностью до недели можно, но с точностью до дня, когда вы вот в максимум попадете, нет. Еще в наших широтах что неприятно. Почти все зимние метеорные потоки, мы их не видим, потому что у нас зимой облаков много. Но это хорошо, вот в августе Персеиды, да, там безоблачное небо. Ну, весной и осенью еще иногда можно наблюдать. А вот Леониды, например, в ноябре, ну, я что-то сомневаюсь, что над Москвой ноябрьское небо будет безоблачным. Оно обычно такое затянутое.
1: Надо выехать за город и посмотреть на прогноз погоды перед этим. А что с собой взять? Достаточно ли будет хорошего бинокля?
0: Бинокль не нужен. Дело в том, что у телескопа вообще поле зрения миниатюрное. У бинокля там несколько градусов тоже нет смысла никакого смотреть. Глаза. Только глаза. Лучше человеческого зрения 120 градусов угол. Такого еще бинокля никто не придумал. Есть, конечно, специальные наблюдения, когда в бинокль смотрят точно в радиант и ждут, когда метеор пойдет прямо на тебя, стационарные. Это вообще не черточка, а просто вспышка, и потом она замирает. Он шел прямо на тебя. Таких очень мало бывает, но их изучают специально. Тогда бинокль нужен. А вообще глаза, только глаза. И либо фотообъектив «Рыбий глаз», который имеет такой же угол, как человеческие глаза, иногда даже не 120, а 180 градусов от горизонта к горизонту, ПЗС, ну, камера, фотокамера, ПЗС-матрица, такие работают у нас некоторые любители на Северном Кавказе, там погода хорошая, особенно в районе 6-метрового телескопа, занимаются исследованием метеоров уже не глазами, а рыбий глаз, фотообъектив и ПЗС-камера. Ну, это крутые любители, а обычно глаз хватает.
2: Кстати, если вы хотите следить за метеорными потоками, подпишитесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Там мы будем публиковать не только новости изучения Вселенной, но и свежий астрономический календарь. Ссылка в описании. А мы продолжаем.
1: А ученым что-то дает сейчас наблюдение за этими потоками, либо это просто красиво?
0: Это красиво, но это и полезно, чтобы понять динамику в Солнечной системе. Дело вот в чем. Мелкие пылинки, вот которые нам эти вспышки метеоров дарят, они долго не живут. Солнечный свет своим давлением, такой эффект Пойнтинга-Робертсона называется, тормозит их движение, и они довольно быстро падают на Солнце. Если бы не было взаимных соударений астероидов, которые дробятся, выбрасывают пыль, комет, которые испаряются и выбрасывают пыль, Солнечная система давно бы очистилась от этой пыли, и никаких метеоров у нас не было бы. Изучая эти метеорные потоки, мы понимаем, как часто влетают к нам кометы, как они испаряются, как астероиды друг с другом сталкиваются, дробятся, а это в каком-то смысле даже полезно для будущего Земли, для охраны ее от астероидной опасности.
1: Ну что ж, пожелаем хороших наблюдений тем, кто заинтересовался метеорными потоками. Где смотреть и во что смотреть?
0: Смотрите на небо, ребята, это всегда интересно.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Ну и теперь мы лучше будем представлять себе, что происходит на небе, когда мы смотрим на метеорные потоки. А я напомню, что это был «Неземной подкаст», и до встречи через неделю.
0: А желание у нас у всех одно, и мы его уже загадали.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы беседуем о гармонии между человеком, человечеством и Вселенной. Есть ли она? И если есть, то откуда она? В принципе, существует такой гипотеза, существует о антропности, антропном принципе. Вот мы сегодня об этом поговорим. Действительно ли есть гармония? Действительно ли она связана с физикой и другими естественными науками? Или мы просто верим в это? У нас в гостях Анатолий Алексеевич Петрукович, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований Российской академии наук. У нас в гостях Каганов Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук, заведующий сектором сложных распределенных систем и заместитель заведующего отделом прикладной математики и информатики Института системных исследований, тоже Российской академии наук. Коллеги, принцип антропности высказан, а вот есть ли он на самом деле?
1: Ну, наверное, сначала надо рассказать, что это такое.
0: Да.
1: И у этого понятия на самом деле очень длинная история. Но в том виде, в котором вот он сейчас известен, он появился в 70-е годы, и связан прежде всего был с прогрессом в понимании устройства космоса, с представлением его расширяющейся Вселенной, о Большом взрыве. И физики заметили, что парадоксальным образом основные параметры физических законов Вселенной как будто так подобраны, чтобы обеспечивать существование сложных систем, в том числе и человека. И с точки зрения физики это необъяснимая случайность. Выбор между возможными величинами таких параметров может быть велик. Например, почему масса протона в 2000 раз больше массы электрона? Если бы это соотношение было бы другим, стабильный атом был бы невозможен.
0: И вообще не было бы молекул.
1: Не было бы даже молекул. А тем не менее, вот это соотношение такое, это с точки зрения таких базовых понятий физики, это совершенная случайность, очень маловероятная. И стал вопрос, почему мы живем в таком невообразимо избранном мире? И ответ на это был такой, что на самом деле ни в каком другом мире мы жить не можем, потому что там бы нас не существовало. Вот. И это, в этом заключается так называемый слабый антропный принцип, который говорит о том, что Вселенная именно такая, потому что в другой Вселенной нас бы не было бы. И, конечно, это не совсем физический принцип, это скорее философское такое понятие. И здесь возникает очень много вопросов, и исторические параллели можно провести там, с Божьим промыслом, да, с созданием, со створением мира. Поэтому эта тема она вызывает вообще очень живую дискуссию.
0: Антон
1: всегда.
0: Алексеевич, ведь на самом деле физика 100 лет назад приняла то, что чуть позже придумал Нильс Бор, это идея наблюдателя, который влияет на ситуацию в физической системе. Вот как это усиливает представление об антропном принципе, гипотезу. Вот наблюдатель, когда появляется наблюдатель?
2: Я думаю, это другое все-таки.
1: Это все-таки вещи близкие, но напрямую, другие, не, думаете, напрямую не связанные, да.
2: Я думаю, что антропный принцип – это ответ на такой неявно заданный вопрос Альберта Эйнштейна, который сказал, что самое удивительное в природе – это то, что она познаваема. Так вот, если бы она была непознаваема, то человек бы там просто не существовал. И вообще другая формулировка антропного принципа такая, что вселенных много, они разные, но разум существует только в тех вселенных, в которых возможно существование достаточно сложных структур.
1: Не совсем другая формулировка, это пояснение, скажем так, первое.
2: Ну, или так, или пояснение, да. То есть, иными словами, это как раз как бы отказ от какого-то волевого вмешательства в творение мира.
0: Если есть слабый антропный принцип, то в чем сильный? Вот в чем отличие может быть?
1: Сильный – это более сильное философское утверждение. Состоит оно в том, что Вселенная по необходимости имеет такую стадию развития, в которой возможен человек, чтобы ее пронаблюдать. То есть Вселенная существует, так перефразируя, поскольку есть наблюдатель.
3: Согласно последним научным изысканиям, Вселенная почти на 3/4 состоит из темной энергии. Но что это такое, мы до сих пор не знаем. Парадокс еще какой. Сущность темной энергии сегодня является предметом ожесточенных споров. Ученые сходятся в одном. Фактически, темная энергия есть не что иное, как базовая энергия пространства. То есть любая, пусть даже очень маленькая часть Вселенной, изначально обладает определенным объемом энергии. Правда, энергия эта чрезвычайно мала и практически не взаимодействует с материей в привычном нам понимании, за исключением гравитационных или, скорее, антигравитационных процессов. Так что, к примеру, снести с помощью темной энергии стеночку в универмаге, к сожалению, не получится. Большинство современных ученых придерживаются той точки зрения, что темная энергия – это некая энергетическая плотность, равномерно заполняющая всю Вселенную, вместо привычного вакуума. Существует и альтернативная теория. Ее сторонники склонны считать темную энергию проявлением активности некоего динамического поля, пронизывающего пространство и время. При этом энергетическая плотность этого поля не является постоянной величиной, а напротив, меняется в зависимости от окружающей среды. Таким образом, исследователи темной энергии разделились на два лагеря. Обнаружение темной энергии позволило бы разрешить этот многолетний спор, но вот беда. Темная энергия настолько индифферентна к нашим попыткам войти с ней в контакт, что едва ли в обозримом будущем удастся зафиксировать ее в результате лабораторного эксперимента. Так что на сегодняшний день о темной энергии со 100% уверенностью можно сказать только одно. Дело ясное, что дело темное.
0: Мы, как биологическое присутствие на Земле, 3,8 миллиарда лет по сравнению с тем циклом Вселенной, который, ну, 15 миллиардов лет, да, вот так вот, то мы всего в 3,5 раза моложе, чем нынешний виток Вселенной, если их несколько было. Вот. То есть мы очень имеем солидный возраст, как биосфера. А насчет вот того, что другие миры существуют живые, ой, я не уверен. Тоже интересно.
1: Живые в смысле планеты или в смысле
0: экзопланеты
1: Вселенной?
0: Есть, а вот сознательные существа. Ну, поговорим об этом еще. Так вот, все-таки, как вы думаете, вот это вот соотношение масс, ну, хотя бы масс начнем, оно случайно или оно в разных местах может быть разным? У нас...
1: В наблюдаемой Вселенной оно обязательно, да. И мы можем проверить, это на самом деле влияет на огромное количество наблюдаемых факторов, свойств излучения, приходящих от там, объектов, которые родились несколько там, сотен миллионов лет.
0: То есть в достижимой нам Вселенной никаких других намеков.
1: Да, в наблюдаемой нами части Вселенной никаких даже намеков и признаков чего-то принципиально отличного не существует. Не обнаружено даже не то, что какие-то абстрактные вселенные части с другими физическими материями, не обнаружены физическими законами, не обнаружены даже существенное присутствие антиматерии.
0: Понятно.
1: Что и гораздо проще.
0: Вы вот склонны, наверное, отчасти вот к математическим экзерсисам. Да. Скажите, какие-то математические предпосылки? Ведь на самом деле физика очень часто оправдывает математические находки, которые абсолютно бредовые на первый момент.
4: Вот, ну, она подтверждает их.
0: Да,
1: подтверждает их полезно.
0: А потом, да, потом оказывается, что все это физически насыщается. Да. Есть ли какие-то намеки на другие варианты?
4: Есть, есть.
0: Вот, расскажите,
4: знаете,
0: что вы думаете. Оно,
4: эти намеки возникли совершенно неожиданно из совершенно другой области, которая совершенно не занималась...
0: И какого времени?
4: Это 30-е годы. Это теорема Колмогорова-Маркова о существовании универсальной вычислительной машины, универсального процессора, как мы сейчас говорим. Дело в том, что он устроен очень просто. Вот эта вот универсальная вычислительная машина, которая может реализовать любую процедуру, которую можно себе представить.
0: То есть любой алгоритм,
4: любой алгоритм, да,
0: зададим,
4: любой,
0: да?
4: Да, он, один процессор может реализовать любой алгоритм. Это, собственно говоря, есть вот основа современной...
0: Это устроение или это, в принципе,
4: это
0: идеально может быть?
2: Нет, это то, вот, что заложено во всех наших сейчас смартфонах, в компьютерах, в планшетах. Там стоит универсальный процессор. Когда завод выпускает процессор, он не знает, какие алгоритмы на нем будут запущены. На этом процессоре можно реализовать практически любой алгоритм, ну, с точностью до ресурсов памяти и быстродействия. Но вообще алгоритм может быть реализован любой. Поразительно, что это очень простая конструкция. Вот эта вот система, универсальный процессор, там требуется всего 4 операции. Требуется операция «и» или «не», и 4-я операция – задержка во времени.
0: Простите, «и» или «не», «да», «и», «или»,
1: и,
0: да.
1: «Или» и «не».
2: Четыре логические операции, которые мы умеем, в общем, но мы их на смысловом уровне понимаем. У них есть математическое выражение, тоже очень простое. И это когда две единицы дают единицу, а если хотя бы один ноль, то тогда ноль. Или это когда хотя бы одна единица дает единицу в паре 0,1 или 1,0. А не – это когда единица превращается в ноль, а ноль превращается в единицу. Вот, собственно, вот такие три простые операции, плюс задержка по времени.
0: Это что, это придумано в 30-е годы, это действительно этими людьми, или идея была раньше, висела?
2: Нет, это все придумано в 30-е годы. Первым сказал, намекнул на это Тьюринг, английский математик известный, который построил серию машин. Он показал, что для любого алгоритма можно придумать свою машину, которая его реализует, вот исходя фактически вот из этих вот 4 операций. А потом уже Колмогоров и Марков, буквально через несколько лет, их работа, кстати, называлась «Универсальная машина Тьюринга». То есть они привязались.
0: Устоявшееся выражение, да.
2: Устоявшееся выражение. Вот они доказали, что одна машина может реализовать любой алгоритм.
0: То есть, они
2: есть такая машина, которая может реализовать любой алгоритм. И это очень простая машина. Вот это самое поразительное. Поэтому я думаю, что как только в нашей Вселенной появились аминокислоты, они появились раньше Земли. Сейчас вот находят облака газа, насколько я знаю, в которых эти аминокислоты присутствуют. Там еще планет нет, а уже есть аминокислоты. Вот. Так вот, как только появились аминокислоты, видимо, появление, ну, по крайней мере, универсального процессора стало совершенно неизбежным. Потому что слишком уж простая система, слишком немного нужно для того, чтобы его реализовать.
1: Все биологи так думают.
2: Ну, конечно, да.
0: Это восхитительное начало. Да.
2: Это удивительно, потому что... Удивительно, почему так медленно. Вот в 60-е годы я еще даже принимал в этом некоторое участие и в МГУ, и в некоторых других институтах, в ФИАНе, пытались строить модели эволюции. И все модели давали эволюцию от первого вируса, так сказать, или от первой клетки до человека где-то там за 1 000 000 лет. Даже у некоторых 100 тысяч лет получалось. На что ушло 3,5 миллиарда лет, строго говоря, непонятно. То есть Земля не самое хорошее место для эволюции. Вообще говоря, может быть и быстрее. Вот этот процесс можно пройти быстрее за счет чисто случайных мутаций.
0: Александр Владимирович, я всегда встречал рассуждения с математическими выкладками, что с тем, чтобы отдельным перебором сделать даже самое простое биологическое, ну, клетку или там митохондрию, все, на этого не хватает жизни Вселенной.
1: Но это до вируса. То, что как вирус получить, не хватает.
0: Вот
1: после уже, понятно, да.
0: Когда знаете, есть машина,
2: тут есть очень,
0: машина.
2: Тут есть очень такая хорошая, симпатичная, даже не математическая, а механическая модель, которая объясняет, в чем дело. Вот если мы возьмем просто палки какие-то, навалим их в ящики, начнем трясти, вероятность того, что они сложатся, ну, скажем, в стул, равна почти нулю. Надо 1 000 000 000 лет трясти, чтобы стул получился. А теперь давайте их намагнитим. Пусть эти палки будут магнитиками. Тогда вероятность получить такую стулообразную систему почти единица. Она почти сразу складывается в это дело.
1: Здесь можно почти на любое, а дальше уже закон эволюции превратить.
2: Ну да, уже отобрать. Да, отобрать. Лишние ножки отбросить, сделать спинку, так сказать, нарастить. Так вот, эти аминокислоты, они как раз таки устроены. Это магнитики, которые хорошо соединяются друг с другом. И все. И как только они появились, вот сейчас продаются такие магнитные конструкторы для детей, из которых можно собирать самые разные формы. Аминокислоты вот так вот и устроены. Они, по существу, это магнитики, которые хорошо соединяются друг с другом и могут образовывать очень сложные конфигурации.
3: Несмотря на то, что за годы изучения Вселенной мы узнали о ней довольно много, даже наша Солнечная система еще таит в себе немало загадок. Одна из них – так называемый эффект Пионера. Космический аппарат «Пионер-10» был запущен в начале 70-х. Его основной целью являлось исследование Юпитера. Однако, помимо этого, на аппарат была возложена миссия по изучению приграничных областей Солнечной системы. Первые 10 лет все шло по плану. Однако, когда «Пионер» миновал орбиту Нептуна, ученые обратили внимание, что его реальная траектория, хоть и незначительно, но все же отличается от расчетной. Иными словами, помимо гравитационного воздействия со стороны Солнца и других известных науке сил, на аппарат воздействует сила неизвестного происхождения, и, скорее всего, это темная энергия. Впрочем, существуют и другие объяснения этого явления, в частности, асимметричность теплового излучения самого аппарата, в конце концов, банальная ошибка в вычислениях. И, тем не менее, эксперты сходятся в одном – обнаруженную аномалию затруднительно объяснить в рамках существующей модели. То есть мы знаем, что мы чего-то не знаем.
0: Теперь мы сделали базу. Появилась база. Сначала у нас появилась атомная система, протон, электрон. Из этого появились стабильные атомы, из стабильных атомов появились стабильные молекулы, дальше появились надмолекулярные системы. Все это может быть стихийно. Но, значит, если нет телеологии, то есть не задана сверху заранее какая-то цель, почему вдруг мы начинаем усложняться до того и все время в той рамках гармонии со Вселенной? Вот почему?
1: Ну, на самом деле, вот есть такая очень современная наука, называется геномика, да, вычислительная геномика. Это люди исследуют геном, ну, всего, чего могут только достать, там, от мух дрозофил до костей мамонтов.
0: Бактерии сейчас.
1: Да, бактерии, да. Да, да. И смотрят, из чего он состоит, и пытаются восстановить и историю вот, мутации и эволюции этого генома.
0: То есть сравнением разные геномы подбираются совпадающие
1: элементы? Да, подбираются совпадающие различные элементы, и на основании каких-то простейших предположений об том, что ну, если эти два участка совпадают, то значит эти два объекта, где-то они были, где-то были одним. Да. Вот как показывает эта наука, это после того, как вы задали вот это вот, это в некотором смысле тоже универсальный процессор.
0: Давайте держаться этой модели.
1: Да, после того, как вы задали вот эти операции, что у вас есть гены, которые могут дуплицироваться либо мутировать, вот на этой простой базе вы можете построить чисто математическую, статистическую модель эволюции. Вы, конечно, не можете сказать, когда какой ген куда смутирует, но приблизительно вы можете смоделировать аналог.
0: Мы можем моделировать тенденцию.
1: Да, тенденцию.
0: Хотя статистически мы не знаем детали.
1: На самом деле, вот... вот эти все модели, они показывают, что есть на самом деле, ну вот мир по Дарвину, он прост. Вот появилась собака с тремя ногами, она не конкурентоспособна по сравнению с собакой с четырьмя ногами. Поэтому все, остались только собаки с четырьмя ногами. На самом деле пути эволюции гораздо разнообразнее. И, конечно, один путь эволюции – это как приспособление к конкретным условиям. И в этом смысле это вирусы, например. То есть, есть такая даже теория, что вирус, это когда-то был, протовирус был довольно сложным объектом, а потом он упростился, чтобы существовать как паразит в клетке. Но при этом он зависит от этой клетки. Он упростился до минимального набора генов, чтобы существовать в этой клетке, но если с этой клеткой что-то случилось, все.
0: Его не будет.
1: Поэтому его не будет. И это в несколько смысле очень эффективно на коротких этапах, на коротких моментах времени, ну, относительно миллиардов лет. Но малоэффективно на длинных. Вот на более длинных этапах гораздо более эффективны сложные системы с большим количеством лишних элементов. Потому что они, может быть, они имеют гораздо более лучшие начальные, ну, в смысле, большую предрасположенность, когда более эффективно адаптируются к новым условиям.
0: У меня есть еще один вопрос, который я ни разу не смог обсудить с биологами. Я скажу, в чем дело. Потому что мы говорим чуть-чуть на разных языках. Здесь получилось три физика. Мы, может быть, легко поймем друг друга, но совершенно биологический вопрос можем не ответить. Вопрос вот какой, крамольный. Что является движущей силой биологической эволюции? Мои коллеги-биологи, мои друзья-биологи смотрят на меня как на человека странного и необразованного, говорят, это естественный отбор. Я говорю, по терминологии естественный отбор – это фильтр. Фильтр не может быть движущей силой. Мы знаем из физики, даже закон, оба уже изучили, что есть некая батарея, химическая сила, которая разделяет, ну, на физической там границе, разделяет электроны, и они могут стекаться, течь по тому пути, по которому вот движущая сила их толкает. Есть движущая сила. Что является, вот мы с вами дошли до сложных систем, где много компонентов, где эти компоненты фиксированы структурой, у них образовались связи, но что будет их дальше двигать? Отбор – это фильтр. Вот что может, как вы думаете, вот с точки зрения физики? Давайте.
2: Квантовая случайность. Они, все эти молекулы находятся, вот те же самые аминокислоты, если взять с самого начала. Вот
0: ну, самые... условные называемые.
2: Да, условно, да.
0: Могут быть нуклеотиды,
2: да,
0: это же не важно.
2: Да. Вот какие-то начальные молекулы, из которых потом все строится, они все находятся в разных состояниях. Так сказать, они находятся в одном макросостоянии, но в очень разных микросостояниях. И за счет этого получается случайность. Эта случайность порождает мутации. То, что мы называем мутацией, ну, это на уровне генов, конечно, но мутации идут и на уровне, уже на уровне
0: собранного
2: организма.
0: Значит так, сначала у нас есть флуктуации, которые ставят достаточно большими в химической системе, они могут...
2: Изменить. Они усиливаются, да.
1: Они создают разнообразие.
2: Биологическая система...
0: Можно, давайте я сейчас перейду на язык нашей физической.
2: Да.
0: Просто флуктуация в равновесной системе, ну, это всплески чего угодно, электричества, плотности, теплоты и так далее. Если эта система прокачивается энергией уже открытая, то флуктуация может стать гигантской и обрести структуру. То есть флуктуация в генетической системе, которая была бы маленькой и зашумленная, утонула бы, став гигантской, она становится действительно мутацией, которая может дать последствия.
2: Потомство может
0: дать. Так, вот теперь, а теперь вернемся к машине. Значит, у нас появляется, машина управляет этой флуктуацией или нет?
2: Нет, я думаю, что как раз тут очень важно, чтобы машина ей не управляла. Должен быть случайный поиск. Должен быть именно случайный поиск. Согласны,
1: да? Согласен, да.
2: Потому что есть, это еще одна теорема Колмогорова. Я опять возвращаюсь к этому удивительному человеку, действительно. Он доказал, что никакой алгоритм не может породить случайную последовательность. Для того, чтобы породить случайную последовательность, нужен алгоритм, имеющий бесконечно большую программу.
0: Да, да.
2: Вот, поэтому для того, чтобы эффективно...
0: Поэтому
2: вот
0: генераторы шумов не работают.
2: Да, они не должны быть алгоритмические.
1: Они должны быть природными, да. Гораздо проще мерить что-нибудь в природе.
0: Усилить тепловой шум и все.
1: Да, усилить тепловой шум и все, чем создавать... Что-то такое, да. с огромным длиной программы.
0: И вот тогда гигантская флуктуация, которая обрела структуру, может быть запомнена.
2: Да, и должна быть неустойчивость еще.
0: Если... неустойчивость – это система или
2: система.
0: Это неустойчивость элемента?
2: Система.
0: Система.
2: То есть маленькая флуктуация должна в системе породить лавину преобразования.
0: Ну да, да.
2: Вот тогда это переходит на макроскопический уровень. Да? То есть микрофлуктуация,
0: они
2: все время...
0: И тогда начинается естественный отбор.
3: Перед случайностью опыт – ничто.
1: В этом смысле преимуществом получают те системы, вот, которые в результате этих мутаций образовались, которые наиболее эффективно преобразуют внешнюю среду, получают, могут концентрировать энергию не просто та, которая оказалась случайно под этим вирусом, условно говоря, но могут захватывать еще какие-то энергию извне. И вот тут уже появляется и энергетическая база для усложнения.
0: Николай Алексеевич Умов, нам всем любимый и известный наш физик и наш предтеча физфаковская, университетская, и он уподобил жизнь горящей свече. Вот каким образом? Что свеча сама добывает себе вещество и энергию. Ну, действительно, фитиль плавит вокруг себя воск, воск поднимается и сгорает. То есть он уподобил вот вот то, что вы сказали.
1: Более того, еще не все. Чтобы гореть, нужен кислород. И свеча создает некоторый эффект трубы, в результате кислород подтягивается со стороны.
0: Совершенно верно. Вот, понимаете, это замечательная мысль, вот этот образ, на самом деле, конечно же, это не есть живая система, но вот как образ, это как раз вот нами сейчас и воспринят в разговоре. Вот.
2: Да, метаболизм.
1: Да. И здесь мы плавно возвращаемся к первой теме.
0: Абсолютно.
1: Является ли человек центром Вселенной? Да. В некотором смысле любая жизнь, ну вот как живой объект, она не только существует и поражает всех наше воображение своей сложностью, она еще модифицирует среду. Когда на Земле появилась первая жизнь, на Земле не было кислорода, значит, температурные условия были плохие, была, значит,
0: почти горячая вода.
1: Почти горячая вода, почти кипяток, да. Жизнь была возможна вот только в каких-то очень горячих источниках, скорее всего. Но вот за эти 4 миллиарда лет Земля преобразилась. Появилась кислородная атмосфера, появился зеленый покров, появилась почва, на которой начали расти уже более сложные растения, значит, животные, которые эту почву поедают, эти растения почву удобряют. Наконец появился человек, который за последние 500 лет поверх этого чуть не испортил, скажем так, этот рай, построив сверху, поверх него техническую цивилизацию,
0: за счет неразумности.
1: Но тем не менее человек — это не более чем вот эти вот первые клетки, которые создали нормальные условия для более сложной жизни, так и человек, может быть, сейчас создает в этой технической цивилизации какую-то базу для прорыва еще через миллиард лет.
3: При исследовании темной энергии невольно возникает вопрос, почему Вселенная начала расширяться именно в определенное время и с определенной скоростью? Ведь начни она делать это раньше и быстрее, звезды и галактики просто не успели бы сформироваться, и, следовательно, во Вселенной не зародилась бы жизнь, во всяком случае, в привычном нам понимании. Ответ на этот вопрос дает так называемый антропный принцип. Он гласит: Вселенная существует только потому и для того, чтобы в ней мог существовать человек или другие подобные ему разумные существа. И в самом деле, ведь объект наблюдения реален лишь тогда, когда его есть кому наблюдать. И если бы не мы, кто смог бы оценить красоту звездных скоплений и восхититься фазами Луны? То есть Вселенная специально настроена таким образом, что в ней может существовать разумная жизнь. Причем настройка эта чрезвычайно тонка. К примеру, будь нейтрон легче всего на 0,1%, материя имела бы только ядерный уровень организации, а молекул и даже атомов не существовало бы вовсе. Значит ли это, что Вселенную кто-то настроил специально под нас? Едва ли. В этом отношении антропный принцип вступает в явное противоречие с космологическим принципом Коперника, известным также как принцип заурядности. Звучит обидно, но что поделаешь? Этот принцип гласит, что Земля не является каким-то уникальным или привилегированным местом, и жизнь на нашей планете, как и в остальной Вселенной, зародилась исключительно благодаря удачному сочетанию множества факторов. Иными словами, нам просто повезло. И никакой настройщик тут ни при чем.
2: Вот ваша мысль об иерархичной структуре, она ведь на цивилизацию тоже переносится.
1: Да.
2: Ведь и цивилизация тоже идет по иерархической системе. Это наименьший по многим затратам путь. Когда из стандартных элементов собирается что-то более сложное, это более сложное превращается опять в стандартный
1: элемент. Это, кстати, ответ на вот эту проблему случайного перебора.
2: Да,
1: не надо
2: перебирать
1: миллион атомов.
2: Если один хороший, то уже можно тиражировать.
1: Если вы собрали сначала нуклеотиды, из них гены, из них потом уже...
0: Конечно же, мы сейчас пришли к тому, что не молекулы эволюционируют, а блоки молекул.
1: Конечно.
0: Блочная эволюция, все так. Так вот, есть некое соображение, которое работает вот каким образом. Что при переходе из неживой в живую природу самые несколько общих принципов, вот которые мы назвали иерархичность, неравновесность,
1: случайность,
0: я просто еще не успеваю вспомнить. Вот, они собрались в одном месте и удачно скомпоновались так, что они стали устойчиво сцеплены. И это стало механизмами. Механизмами живого стали машины. Это я могу развить эту мысль. Дело в том, что в неживой природе машин не существует. Вот мое утверждение, можете не согласиться. Сейчас поясню. В неживой природе есть работа, Но машина – это то, что циклическим образом совершает работу. В определении машины есть слово «полезную». В неживой природе слово «полезное» не существует.
1: А что называть полезной работой? Вот. Вот у солнца, когда солнце производит тепло, это полезная работа, нет, или нет?
0: Нет, для нас полезная, для биосферы. То есть слово «полезное» обретает смысл только в присутствии живого.
2: Вы знаете, я думаю, что этот вопрос, он уже куда-то в лингвистику идет. Граница между живым и неживым, вероятно, все-таки не настолько жесткая. И даже если вы посмотрите на то, как наш язык устроен, мы очень часто придаем свойства жизни костру, например. Костер обладает очень многими свойствами жизни. Его кормить надо.
1: Ну, была это аналогия свечи, да?
2: Аналогия свечи, да. А вот, например, круговорот воды в природе. Машина. Тепловая машина.
0: Нет, это цикл, это не машина.
1: Нет, а почему? Смотрите, что такое круговорот? Вот если мы возьмем Землю, как это планета, да? Она освещается Солнцем. Все, что, значит... Она освещается Солнцем. И на Земле есть вода, и Земля вращается, и воздух. И если мы просто возьмем просто баланс тепла падающего и, как бы, и отражаемого, и испускаемого, то нормальные условия жизни на Земле возможно только на экваторе. Реально. Вот нормальные условия жизни для развития жизни, то есть наличие положительных температур на средних широтах, в том числе и вот там, где мы сейчас находимся, создается конвекцией, управляемой исключительно двумя факторами. Это солнечный нагрев на экваторе и перенос тепла, связанный с вращением из-за вот сложных течений, которые в океане, этих конвективных ячеек в океане, которые провоцируются вращением Земли.
2: И охлаждение верхних слоев
1: атмосферы. И охлаждением, да. С точки зрения человека, это неживая машина, природная машина, это неживой объект, природная машина, природный объект, но это машина, которая совершает полезную работу, обогрев место нашего существования.
0: Как только вы говорите про биосферу, биогеосферу, да, это машина.
1: Да.
0: Как только вы говорите
1: о... без био, просто геосфера.
0: Нет,
1: она же передает тепло на расстояние. Ну вот,
0: я
1: это
0: понимаю.
1: Машина.
0: На самом деле мы говорим об одном и том же, потому что отчасти
1: мы
0: это
1: понимаем, отчасти
0: дело. Так вот, дело вот в чем, что как только принципы соединились с механизмами при переходе из неживой в живую природу, мы получили то, что называется машинами, которые умеют на молекулярном уровне преобразовывать энергию, вещество и информацию.
2: Я думаю, что разница между мертвым машиной и живым, вот я предлагаю такую иерархию. Мертвое вещество – это вещество, которое не содержит энергетического преобразования. Так сказать. Вот кристалл мертвый.
1: Такие бывают?
2: Ну, почти бывает. Там мало существенно. Бывает там состояние вещества.
1: Я бы, знаете, сказал, не содержит энергетического преобразования, сравнимого с собственной...
2: Да, с внутренней энергией. Да. А машина – это циклические преобразования, которые уже энергетически сравнимы с внутренней энергией объекта, так сказать, который циклически преобразуется. А вот что такое жизнь? Это еще способность к самоподдержанию. Наверное,
1: и к увеличению сложности.
2: К увеличению сложности. Это уже как следствие. Да. Потому что некоторые вещи упрощаются. Например, количество ног сильно уменьшилось в процессе эволюции. Что-то упрощается, что-то усложняется. Главный все-таки принцип – это приспособление. Вот когда капля воды откатилась от солнца, чтобы не испариться, вот это уже живая акция. Вот клетка, она так и возникла. Ведь клетки все уползают от света, между прочим.
0: Так, теперь мы придумали с вами, сейчас я наношу очередной удар самому себе. Значит, мы придумали с вами вычислительный, компьютер, вот стоит. Да. Мы их придумали, что, в борьбе за существование?
2: Вот это тоже очень интересно. Вот если мы возьмем.
0: Потому что
2: клетку,
0: следующий мой вопрос будет: не будет ли куда более работать антропный принцип для этих самых вот компьютеров, нежели для нас? Им лучше в этой вселенной быть.
2: Для техники есть понятие дизайна.
0: Вот давайте вернемся, а потом к компьютерам.
2: Да, я думаю так, что вообще машины существуют внутри биологических объектов тоже. Биологический объект живой, но внутри него действуют машины. И чем отличается машина, белок, например? Почти все белки – это машины.
0: Да.
2: А чем они отличаются от живой клетки? А тем, что живая клетка
4: во-первых, адаптивную, она стремится, так сказать, создать себе лучшие условия, у нее поведение есть адаптивное, во-вторых, она размножается. То есть она способна произвести себе
0: жизнь
4: подобного.
0: Жизнь начинается с уровня клетки.
4: А белок не может. Белок работает пока может, потом он ломается, его там другие ферменты расщепляют. То есть он не живой. Сам по себе белок – это машина, работающая внутри клетки. А вот когда совокупность вот таких машин начинает приобретать свойства адаптации и самовоспроизведения, вот только здесь, наверное, мы можем говорить о том, что...
1: Да, но это жизнь. Вот на это ушли 4 миллиарда лет эволюции.
4: Вот на это
1: ушло. Поэтому, я думаю, здесь можно не беспокоиться о том, что компьютеры захватят власть там через некоторое время.
4: Когда компьютеры начнут сами себя делать... Ну, и изобретать.
1: После
4: вот
1: этого,
4: тогда,
1: после
4: вот
1: этого
4: тогда
1: у них появится
4: вопрос.
1: После этого у них начнется отсчет 4 миллиардов лет.
4: Да, да, да.
1: Потому что никто лучше ничего, кроме случайного перебора, ну вот этого условно случайного перебора, как была эта эволюция живых объектов, не придумал, и живые объекты проэволюционировали от машин к разуму за 4 миллиарда лет.
0: А теперь я скажу такую вещь.
1: Да. Человек, извините, значит, если мы сейчас, например, в современной математике начинаем обсуждать алгоритмы решения сложных задач, таких сложных, которые не описываются там формулой А плюс Б, а с вариантами, с неоднозначностью, мы по необходимости приходим к специфическим алгоритмам, которые аналогичны биологическим. Они так и называются генетические алгоритмы в математике. А для них характерное время произведения из машины человека – это 4 миллиарда лет. Поэтому вот как только миллиарды лет. Поэтому вот как только машина начнет размножаться, пойдет

0: пути, потому что и инженерные.
1: Но искусство. Мы все-таки химическая машина.
0: Я сейчас завершу. Дело вот в чем, что в нас репарация и починка может идти из-за того, что это трехфазная жидко-твердо-газообразная система, то есть в нас может идти ремонт. Наше сердце примерно в 100 раз работает по качкам больше, чем самый лучший механический насос. Потому что там идут непрерывные починки, репарации и так. То есть в 100 раз, вот прикидывали, самый лучший механический насос в 100 раз хуже, чем наш сердце, по числу качков. Вот. То есть мы везде все время себя можем чинить. И поэтому мы же куда эффективнее. То есть, в принципе, компьютеры дойдут, мы будем делать потом все больше и больше. То есть это сольется, не будет отдельных компьютеров, которые будут не такими, как мы. Где-то это все сейчас сходится. Мы себя тоже чиним, мы уже делаем искусственные, появились стволовые клетки, где мы можем чинить ткани и так далее. Потихонечку ведь и с мозгом
2: медицина
0: это происходит.
2: Это самая
0: с мозгом происходит.
2: Да.
0: Что будет?
2: Ну, во-первых, я хочу немножко вернуться к компьютерам и даже к паровозам. В паровозе, кроме стали, есть вода и есть пар.
0: Есть иерархия.
2: Три фазы.
0: Иерархия.
2: Три фазы вещества.
1: Есть машинисты.
0: Есть там управляющие. Энергетическая часть.
2: Да, теперь компьютеры. Во-первых, у вас есть экран в компьютере. Но экран жидкокристаллический. Это жидкий кристалл. Вот это тонкая пленка, но это жидкий кристалл. Во-вторых, компьютер надо охлаждать, иначе он очень быстро выйдет из строя. Это газ. Мы его не видим, но вот на самом деле вокруг компьютера все время циркулирует газ. Он так делается, там радиатор есть. Вот. Поэтому компьютер – это тоже три состояния вещества. Твердое, жидкое и даже вот он вроде тверденький. Но ведь мы тоже сами себе, мы плоть про себя говорим, плоть. А на самом деле это 80% воды.
0: Ну, я могу сделать экран без жидких кристаллов цветной.
2: Ну, от электронного газа вы уже не сможете отказаться.
1: Да, ну здесь, да, от того, что там электронный ток, электрический ток течет, да, здесь уже сложно
0: отказаться. Это я для дискуссии.
2: Ну, понятно, понятно. То есть мы все время, все сложные системы используют разные состояния вещества. Это, видимо, принципиально. Ну, по крайней мере, что-то так не приходит в голову.
0: Значит, в принципе, я думаю, для того, чтобы неживое стало живым, обязательно в этих системах должны быть выделены степени свободы, где может быть передача энергии более надежная, чем по тепловым хаотическим степеням свободы, там, где может быть передача информации. Для этого вот и бывает трехфазность. Вот это вот Земля тем прекрасна, что в ней есть жидкость, в ней есть твердое тело и в ней есть газ. И вот эта вот биогеосфера, она ожила именно таким образом. А насчет того, что мы преобразуем Землю, запросто считается, что по среднему радиусу Земли, примерно 10 метров Земли преобразовано, поверхность, оно менялось, конечно, но 10 метров – это то, что прошло через биосферу. 10 метров поверхности Земли – это еще начал считать Вернадский, наш великий, который фактически это дело и осознал, и вот мы биосфера. Его поддерживаем. Итак, мы с вами прошли вот эту вот самую цепочку и дошли даже до компьютеров. Все-таки теперь посмотрим дальше. Дальше у нас Вселенная. Есть ли еще другие жизни? Я не очень уверен.
2: Вообще, сегодня вот физики, которые занимаются космологией, очень уверенно говорят, что должны быть даже другие вселенные.
0: А это
2: все
0: вот,
2: уравнения
0: это
2: подталкивают
0: вот для чего,
2: к этому.
0: Давали, нет, это они говорят для того, чтобы им давали субсидии на развитие. Вот и телескоп. Все-таки есть другие экзопланеты, планеты, которые называют сейчас экзопланеты, где похожее что-то на нас может быть, есть заведомо.
1: Да, есть такая красивая теория. Вот когда мы, это на самом деле такое логичное развитие, философское даже, теории большого взрыва. Как только мы говорим, что у нас есть выделенная точка, вся плоть человека с физическим образованием начинает протестовать и требует, и говорит, что никаких выделенных точек нет, и поэтому надо придумать что-то, чтобы эту точку, выделенную точку превратило в заурядное.
2: В что-то однородное.
1: Заурядное, да. Не в однородное, а в заурядное событие. И тогда возникает теория многих вселенных, мультимира, мультивселенной. Так этот русский термин, по-моему, так не устоялся еще окончательно. Вот английский красивый термин есть мультиверс.
2: Мультиверс, да.
1: Универс – это единая вселенная,
0: вселенная,
1: да, множественность вселенной. Да. Множественности сущности, я бы так сказал. Потому что юниверс – это одна сущность, а мультиверс – это значит множество сущностей. Не совсем вселенных, да. И Тогда возникла идея, что на самом деле вот эта

0: Вот наш большой взрыв – это одна из многих квантовых флуктуаций в каком-то не совсем понятной среде, может быть, даже в других вселенных. И когда эта квантовая флуктуация начинает расти, из нее получается Вселенная. И такие пузыри, они возникают постоянно во многих местах. И вот большой мир, вот это мультиверс, это количество таких пузырей, которые, бесконечное количество, которые начинают расти. Но здесь надо четко понимать, что это красивая физическая теория, не более чем. Вот я провел такую аналогию. Вот, знаете, все есть такие картинки из средневековых книжек, да, что такое Земля. Это Земля, это земная твердь, которая стоит на трех слонах, слоны на черепахах, черепахи на китах, киты в воде. Ну а вода-то где? И вот эта вот теория многих вселенных – это вопрос сродни. А вода-то где?
1: В чем плаваем?
0: В чем плаваем?
2: Большой взрыв. С тех пор, как интерес к загадкам космоса стал мейнстримом, наши с вами современники не перестают щеголять этим словосочетанием, не всегда понимая, о чем идет речь. Почему этот взрыв называется большим? Да и что, собственно, взорвалось? А главное, что происходило в мире после Большого взрыва? Ответив на эти вопросы, ученые без преувеличения совершили грандиозную революцию в астрономии. Им удалось разобрать механизм Большого взрыва буквально по миллиардам лет. А что такое миллиард лет по астрономическим меркам? Упрощая, скажем, что наше пространство и время возникли в результате взрыва энергии, породившего небольшой, но чрезвычайно горячий объект, который стал быстро увеличиваться в размере. Примерно как раздувающийся воздушный шарик. С течением времени Вселенная остывала, и однажды в ней смогли образоваться первые атомные частицы – кварки, электроны и протоны. Вселенная продолжала расти, расширяться и остывать. Падение температуры позволило элементарным частицам соединиться в атомы водорода и гелия, а эти вещества, в свою очередь, объединились в газовые облака. Вселенная становилась неоднородной, можно даже сказать, бугристой. А с газовыми облаками стали происходить удивительные вещи. Под воздействием силы тяготения в их центре скапливалось все больше вещества. Облака нагревались, и в их недрах начинались термоядерные реакции. Так родились первые гигантские звезды. Это ведь нам только кажется, что звезды, эти актеры небесного театра, созданы для нашего вечернего развлечения. На самом деле, они сыграли немалую роль в постройке нашего мироздания. Они были первыми свидетелями зарождающейся жизни. Через 1 миллиард лет после Большого взрыва газовые облака успели сжаться, образовав галактики, состоящие из миллиардов новорожденных звезд. А сила притяжения сформировала из них гигантские скопления, состоящие из тысяч галактик, кружащихся вокруг друг друга. Получился уютный маленький мирок, где все под боком. Но было в этом мире что-то, что приводило к дальнейшему расширению пространства, заставляя галактики удаляться друг от друга. Сегодня, то есть через 13 миллиардов 700 миллионов лет после Большого взрыва, мы живем во Вселенной, которая расширяется быстрее, чем миллиарды лет назад. И если вспомнить сравнение этого явления с воздушным шариком, становится немного не по себе. В чем причина?
3: Я прочел недавно, что где-то, по-моему, в Стэнфордском университете считали большой взрыв на суперколлайдерах, на суперкомпьютерах, я оговорился, и что основной перебор шел по большому взрыву, шел по симметрии, по хиральности правых и левых, то, что вот в спине проявляется, в спинах и так далее. Вот в чем эта вот правость и левость, она связана с материей, антиматерией, или это другие типы симметрии, которые вначале запустили нас сюда?
0: Ну, нет, это вот так довольно слишком философская формулировка. Физика любит конкретные вопросы.
3: Я вам не могу задать вопрос.
4: Это нарушение симметрии.
0: Да, если говорить конкретно о нарушении симметрии, то да, это вот, вот дисбаланс между материей и антиматерией – это нарушение симметрии. И это вот член, отвечающий за нарушение симметрии, он включает в себя несколько параметров, нарушение нескольких квантовых чисел одновременно. И в том числе и вот этих квантовых чисел, связанных с хиральностью.
3: Так вот, до нас доехала эта асимметрия нашей углерода.
0: Нет, она была создана такой, эта асимметрия, при выборе уравнений, что в нашей Вселенной благополучно избежало наличие антиматерии в значительных количествах, которые бы просто взорвались там.
3: Все. Да. А теперь я скажу
0: тут же можно сказать, что все другие Вселенные, в которых возникает антиматерия, они немедленно взрываются, их нет. Принцип антропности для Вселенной, да?
3: Понятно. Дело вот в чем, что иерархии, чем хороши, мы еще этой темы не говорили, иерархии умеют сопрягать разные масштабы времени и разные масштабы пространства. То есть они сцепляют их. Да. Так вот, эта асимметрия дошла до нас, то, что мы получили левоактивные оптические аминокислоты, правоактивные.
4: Это другое.
3: Это немножко другое. Это не другое. Я думаю, что вот правость и левость – это новое.
0: Нет, правость и левость – это на самом деле следствие трехмерности. Да. Не более чем.
3: Да, в четырехмерном пространстве
0: оно было бы все по-другому.
3: Поскольку мы биологически живем в трехмерном пространстве, живем в трехмерном пространстве, процессы биологические не выходят, я думаю, за трехмерность в пространстве, то там мы получаем эту зеркальность, которая каким-то образом эхом пришла к нам от того, что мы называем сейчас когда-то большим взрывом.
0: Ну, это как-то слишком сложно.
4: Я думаю, вы знаете, синтезировали правый белок.
3: А?
4: Синтезировали.
3: Да запросто, но я вам сделаю сейчас, что хотите.
4: Да, значит, нет закона природы, который это запрещает.
0: Кстати, один из вопросов, на который эволюция пока не ответила.
3: Отвечаем, коллеги, как я не понимаю многого того, что делают физики, сейчас биологи уже начинают отвечать. В биологических молекулах есть иерархия хиральности, потому что, допустим, очень быстро успею сказать, левые аминокислоты – это первичная структура белков. Правая спираль, которая скручивается из левых аминокислот обязательно, они складываются снова левым образом. То же самое происходит в ДНК. Нитка правого дезоксирибоза и так далее. То есть вот эта вот система иерархии с проточностью и связанностью, она здесь тоже и работает. То есть все, что могли мы из неживой природы, собрали в себе вживую, сконцентрировали, и вот мы действительно всем этим пользуемся. Просто мы сейчас начинаем это осознавать. Идет геометризация биологии. Вот то, что произошло в физике, теперь начинается в биологии. Я думаю, это самое замечательное время. Объединение наук. Сейчас физика элементарных частиц, которая собрала весь космос в одно свое понимание. То же самое сейчас происходит в биологии, когда генетика, молекулярные процессы объединились с теорией эволюции, тебя снова физика и естествознание объединяют наши знания в общих принципах. Я думаю, это замечательно.
4: Я думаю, что это вот неизбежно, потому что жизнь все время ищет новые ресурсы.
3: Да.
4: И
3: да.
4: она подтягивает это всюду, да. откуда да. можно. Да. И с помощью нашего разума мы уже и начали радиоактивность использовать.
0: Да. Я думаю, что наши далекие потомки, которые будут жить там еще там через много-много тысяч лет, может быть, они будут по-другому смотреть на принцип антропности. Сейчас мы говорим о том, что как же так, мы выбрали такие параметры Вселенной, чтобы в ней жить. Бог с вами. Тысячи лет назад люди не знали ничего про выделенные параметры Вселенной. Они знали, что Земля – это твердь земная, плоская. На небе Бог поставил светило, чтобы людям было хорошо. И они считали, что вот это вот принцип антропности, да? Вот в некотором смысле
4: принцип антропности. Чтобы удобно было.
0: Удобно было, да. Там, не говоря уже о рае. Вот потом люди разобрали, что Земля круглая, что есть другие планеты. Принцип антропности отдалился куда-то там. Люди говорили, стали, а почему вокруг только Солнце? Потом мы выяснили, что есть планеты у других звезд. И уже стало ясно, что и планеты – это так не бог весть что. Ну вот здесь мы практически добежали до края познания уже. Вот принцип антропности – это последнее, вот, как бы сказать, прибежище теории Божьего промысла. Вот все до момента появления физических констант мы с этим уже разобрались. И когда-то мы разберемся с появлением физических констант, и тогда принцип антропности еще куда-нибудь отойдет на границе вот этой множественной Вселенной.
3: Коллеги, спасибо большое. Мне кажется, мы подняли очень большую тему. И я думаю, что лет через 100-150, когда наука продвинется, еще мы с вами здесь соберемся и расскажем, как мы будем видеть принцип антропности в то время. Спасибо нашим зрителям, которые смогли досмотреть наш разговор. И мы желаем комфортной Земли и комфортной Вселенной всем нашим зрителям. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео, и, как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире. Мы – это канал, собственно, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru. Ну и в данный момент приветствуем Александра Соколова, редактора портала anthropogenes.ru и, в общем-то, душа этого проекта. Саш, привет тебе!
2: Да, Виталик, ты у нас душа!
1: Я душа проекта лаборатории научных видео, ты душа проекта Anthropogenes, так что у нас с этим все в порядке. Ну, давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Естественно, вы знаете, кто это Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Суммы биотехнологий». Саша, привет.
3: Привет.
1: Ну и, естественно, сегодня у нас постскриптум, как было заявлено ранее. И что такое постскриптум, вы наверняка знаете. Лектор отвечает на вопросы, которые были заданы до или во время лекции на форуме «Ученые против мифов». И вот, собственно, сегодня на эти вопросы Александр будет отвечать. Вопросы интересные. Доклад назывался «Страшная правда о клонировании. Зачем ученые скрывают овечку доли, где миллиарды берут органы и почему до сих пор не клонирован мамонт?» В общем, сегодня должно быть очень интересно. Если вам будет действительно интересно, то не забывайте поддержать нас. Естественно, лайк, подписка и нажать на колокольчик – это самое необходимое, чтобы наш канал мог развиваться и продвигаться. Очень важное для нас. Ну и, конечно же, свои вопросы вы можете задавать как в чате, так и по ссылке, которая есть в описании и сейчас появится в нашем чате. Таким образом, вопросы, пришедшие к нам, задаются в самую первую очередь. Ну а сейчас я хочу передать слово Александру, и он расскажет тоже, поделится интересной информацией.
2: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что 20-21 июня у нас пройдет форум «Ученые против мифов Z». Это форум небывалый, потому что он будет полностью проходить в онлайновом формате из нескольких городов и даже из нескольких стран. И уже идет регистрация. Я рекомендую вам зарегистрироваться, чтобы не пропустить это замечательное мероприятие, которое мы все ждем с волнением. Значит, кроме того, я хочу сообщить радостную новость. Ну, она для меня радостная, может, она порадует и вас, что моя книга, которую я писал более 2 лет под названием «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета?», она, наконец, вышла из типографии. Вот у меня пока еще нет на руках бумажных экземпляров, но мне их пришлют. И, в общем, на сайте Alpina Nonfiction издательство уже открыт заказ, можно эту книжку купить. Я надеюсь, сейчас в чате появится ссылка. Вот, это если вам просто интересно. Значит, по поводу вопросов, которые прозвучат сегодня, я хочу подчеркнуть, что после сегодняшнего стрима мы Александру Панчину пришлем список всех заданных вопросов, он выберет авторов лучших 2 вопросов, и они получат в подарок футболки форума «Ученые против мифов». И я сегодня объявляю тех, кто стали авторами лучших вопросов нашего предыдущего стрима, который проходил вместе с упоротым палеонтологом Дмитрием Соболевым. Это Тимур Тухватуллин и Евгений Гусев. Вот Тимур и Евгений, если вы сейчас нас слышите, напишите Георгию Соколову, его координаты сейчас должны появиться в чате, и вам вышлют ваши заслуженные футболки. Я не буду сейчас всех задерживать. Мои объявления закончились. Виталик.
1: Ну, тогда я думаю, что, в принципе, мы можем переходить к главной части данного стрима и начинать диалог с Александром. Ну, вернее, как мы спрашиваем, а Саша отвечает. Я знаю, что у Саши огромное количество вопросов вызвало интерес, и он сам отобрал несколько. Я думаю, что мы, наверное, с них и начнем, если Саша не против.
3: Давайте, как вас принято, так и начинайте.
1: Окей, погнали. Итак, вопрос, который задает Настя Кручинина. Куда можно обратиться тем, кто хочет родить неандертальца?
3: Да, это очень, очень милый вопрос, на самом деле. А мне кажется, что нужно оговориться, что сейчас очень далеки мы от того, чтобы все-таки клонировать неандертальца, хотя и по теоретической возможности такого я и рассказывал в лекции. Две технологии должны сперва нас настигнуть. Первое – это должно случиться клонирование человека, я бы сказал, что технологически мы к этому очень близки. Я думаю, что, может быть, в ближайшие годы я бы поставил на какой-нибудь Китай, где не так жестко со всяким традиционализмом и какими-то ограничениями, основанными на этике, если угодно, в ее таком понимании, как сильно ограничивающий некоторый творческий потенциал ученых. Вот. Клонирование человека и вот то самое клонирование мамонта. Если оба эти проекта будут реализованы, то после этого можно будет представить, что через какое-то количество лет после этого у вас станет возможным клонировать неандертальца. Это, вероятно, же такие спекуляции. Вот как я слежу за этой темой, как только появится какая-то лаборатория, которая покажет, что они вот к этому приблизились, я обязательно расскажу в какой-нибудь лекции, так что просто следите за новостями.
1: Угу. Следующий вопрос от человека, который зовут Дух. Дух, скорее всего. Верно ли я понял, что на Y-хромосоме существует ген, отвечающий за формирование именно мужской нервной системы, при повреждении которого антителами матери могут возникать девиации полового поведения?
3: В лекции я рассказывал про то, что существует исследование, в котором было показано, что у женщин, у которых были дети гомосексуальной ориентации, у них больше антител к одному белку, который кодируется одним геном на Y-хромосоме. Некорректно говорить про то, что это какая-то особенная там мужская нервная система или еще что-то в этом роде, но какие-то отличия между мужчиной и женщиной генетически, безусловно, существуют. И мы видим, что, например, те же обычные гетеросексуальные преференции, да, они на самом деле очень разные у мужчин и у женщин, да, но женщинам преимущественно нравятся мужчины, мужчинам женщины, и это вполне себе врожденные, а не приобретенные. И понятно, что за такие вещи могут отвечать какие-то гены. Подробностей того, как этот ген работает, для чего нужен этот белок, мы до конца не знаем. Он как-то влияет на формирование синапсов, то есть связи между нервными клетками. В каких-то случаях, может быть, при наличии этого белка определенные связи формируются, при его отсутствии определенные связи не формируются. Ну, например, такая ситуация. И каким-то образом это может влиять на сексуальные предпочтения. Но, безусловно, это еще такая тема не до конца изученная, но такой ген есть. Говорить про какую-то отдельную, мужскую нервную систему, как я уже сказал, наверное, не очень корректно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, Ситиус Раб спрашивает, наверное, правильно его назвал, если нет материала мамонта для клонирования, то откуда взята информация о его геноме для искусственного кодирования и почему в таком случае тот же Т-рекс не подлежит восстановлению?
3: Для клонирования при современных технологиях вам нужно ядро, полноценное ядро, соматической, то есть клетки взрослого организма с двойным набором хромосом. И вот такое ядро должно быть функциональным, чтобы вы его пересадили в ооцит, и с ним все было бы хорошо. В случае с мамонтом у нас вот такого интактного, полноценного ядра нет. Но это не мешает нам по крупицам собрать его геном, что, собственно, уже на самом деле было сделано. Современные методы чтения ДНК, они даже не требуют того, чтобы у вас где-то были полностью сохранившиеся хромосомы. Вы можете... На самом деле, более того, они... Никогда так ДНК не читается. Если хотите прочитать, например, геном человека, как это делалось, геном разбивают на кучу фрагментов и читают эти фрагменты, а потом в компьютере с помощью специальных биоинформатических алгоритмов фрагменты собирают вместе, как такой пазл, как такую мозаику. Поэтому вам даже не обязательно, чтобы полностью сохранился полноценный набор этих хромосом. Вам нужно, чтобы у вас было достаточно много ДНК для того, чтобы каждый участок ДНК какого-то погибшего вида, вымершего вида, вы могли все-таки где-то прочитать. Это последовательность буквок А, Т, Г, С установить. И дальше вы собираете это все вместе и получаете в компьютере такую текстовую репрезентацию этого генома. И дальше идея с мамонтом была в том, что если у вас есть эта репрезентация генома, можете смотреть, чем этот геном мамонта отличается от генома слона, взять клетку взрослого слона и мутация за мутацией сделать ее похожей генетически на клетку мамонта, и у вас будет это полноценное ядро с генетическим материалом мамонта. А в случае с Т-рексом такое не сработает, потому что у вас вообще нет ДНК. Нечего собирать, не из чего делать вот эту вот сборку. Просто вообще не сохранилось ДНК того самого Т-рекса. Вот, поэтому вот для существующих видов клонирование достаточно просто сделать. Ну как просто, тоже есть отдельные виды, с которыми почему-то не получается или не пробовали. Разные условия развития у разных организмов, разные условия внутриутробного развития. Могут быть какие-то технические проблемы, с которыми может столкнуться специалист, который пытается клонировать какой-то конкретный вид. Но в целом, с существующими видами все относительно просто, с вымершими видами, которые вымерли недавно, очень сложно, но теоретически возможно, с видами, которые умерли так давно, которые вымерли так давно, с ними, ну, как-то даже сложно представить себе процедуру. Если бы хотя бы белки сохранились, то можно было бы попробовать от белков и конструировать, какие у них были гены. Но с этим тоже есть проблемы, и, в общем, все очень сложно.
2: Да, Т-рекса мы не скоро увидим еще. Так, то есть увидим, но в кино. Маша Матвеев говорит спасибо. Евгений Гузев пишет привет на Камино. И W. Monk спрашивает, чтобы вырастить 30-летнего себя, надо прождать 30 лет после рождения клона или нет? Я, конечно, понимаю, что плод в любом случае родится весом 3-4 килограмма. Просто изменения пройдут за пару лет или пару десятков лет?
3: Нет, ну клон ничем не будет отличаться по темпам своего развития от обычного человека. Поэтому если хочется вырастить 30-летнего клона себя, то придется ждать 30 лет с момента рождения этого клона. Никак это не исправить. То есть я понимаю, что автор как бы намекает, возможно, этим вопросом на то, что вот если бы он там, условно 60-летний хотел бы себе печень себя 30-летнего, то это было бы очень сложно, потому что ему пришлось бы ждать. Ну да, пришлось бы ждать. Поэтому в сценариях этих фильмов, таких вот стрёмных, где, которые я осуждаю в плане, ну, не фильмы осуждаю, а общество, в котором, которое представлено в этом фильме, где клонов пускают на органы, то все эти процедуры клонирования бы приходилось делать сильно заранее. То есть, может быть, даже так, что вот человек только родился, и там, через 20 лет... Человек родился, через 20 лет после того, как он родился, ему уже готовят клона, чтобы брать у него органы. Вот если кто-то увлекается фантастикой, то вот такой сценарий, наверное, был бы, ну, более правдоподобным, но столь же неэтичным, потому что нельзя забирать у людей органы, а клоны такие же люди, как все остальные.
1: Спасибо. Спрашивает Микол Ковальчук. Вопрос по поводу взаимоотношений селекции и генетического модифицирования. Модифицирование вытесняет селекцию или уже вытеснило?
3: Ну, селекция и генная инженерия – это методы, которые, ну, друг друга дополняют, а не взаимоисключают. Селекция работает в тех ситуациях, когда вы не знаете, как вы хотите получить нужный вам результат. Вот вы хотите, чтобы кукуруза давала больше урожая, да, но вы не знаете, допустим, какой ген мог бы повлиять на эту урожайность. Тогда вы создаете кучу мутантов, смотрите, какие из этих мутантов более урожайные, и дальше их отбираете, и так делаете на протяжении нескольких итераций, и в итоге получаете популяцию кукурузы, которая дает вам больше урожая. Да? А теперь положим, что вы это уже сделали с помощью селекции, и вы узнали, что вот у той кукурузы, которая вот такая мегаурожайная, у нее изменилась работа вполне определенного гена. Вы прочитали геном этой новой кукурузы и геном той кукурузы, из которой вы брали изначально. И вот вы видите, ага, вот есть такой ген, который, вероятно, за это и отвечает. Есть какая-то мутация, которая за это отвечает. Тогда вы можете попробовать эту мутацию уже с помощью генной инженерии воспроизвести, ну, в другом виде. Например, вы хотите, чтобы у вас не только кукуруза лучше росла, но и там, не знаю, дал больше урожая, там, не знаю, пшеница или еще что-то. Вы можете теперь уже конкретно эту мутацию воспроизвести в другом виде, опуская все вот эти вот длительные процедуры. Ну, как пример. То есть генная инженерия – это такой более точный инструмент, но в то же время этот инструмент, который мы можем действовать только осознанно. Мы должны знать, уже иметь хорошее представление о генетике того организма, с которым мы пытаемся работать. А селекция, она позволяет вам работать с организмами, про ДНК, которых вы вообще ничего не знаете. Но при этом немножко более грубыми и в некоторых случаях более длительными методами.
1: Спасибо. Спрашивает человек под ником Гарик64. Как сейчас обстоят дела с генетическими изменениями взрослого человека? Как поменять эти 2 триллиона или сколько их там у нас клеток?
3: Ну, поменять ДНК в 2-3 триллионах, в триллионах клеток не представляется возможным. Хорошая новость заключается в том, что в этом нету часто практической необходимости. То есть, если у человека есть генетическое заболевание, то, ну, сценария 2. Есть генетические заболевания, которые по-прежнему неизлечимы. Ну, например, если у человека из-за этой генетической мутации был какой-то там дефект развития, ну, например, там, синдром Дауна, да, тут уже ничего нельзя сделать. Даже если вы исправите ДНК в каждой клетке, это не восстановит работу нервной системы, к сожалению, к тому состоянию, которое было бы у человека без трисомии по 21-й хромосоме. Вот. Но если вы имеете человека с некоторыми определенными генетическими заболеваниями, которые связаны с тем, что определенного типа клетки не работают, как им нужно работать, например, как в случае с гемофилией, когда клетки печени не производят фактор свертывания крови, или в других похожих ситуациях, тогда вы можете взять вирус, который доставит нужный вам ген, исправную его копию в нужный вам тип клеток. Вот с помощью таких вирусов и доставляют в случае с генной терапией гены пациентам. И в некоторых случаях это уже показало клиническую эффективность. Вот. Но при этом надо отметить, что даже в случае с работающими этими методиками, там речь не идет про то, что нужно генно модифицировать, исправить какой-то ген, да, во всех клетках данного типа даже. Оказывается, что просто для некоторых заболеваний достаточно исправить ген в части клеток. И этого может быть достаточно, чтобы исчезли симптомы этого заболевания. Если такой человек после генной терапии захочет завести ребенка, то он может этому ребенку по-прежнему передать неисправную версию того гена, из-за которого у него было заболевание. Ну, то есть это еще и будет ненаследуемый признак. Но и здесь может генная инженерия помочь, или искусственное оплодотворение с диагностикой, в зависимости от того, какое заболевание.
2: Так. Спасибо. Я, кстати, Саша, по поводу вот пересадки органов от 20-летней копии самого себя, старенького, я вот просто вспомнил, что когда пересаживали человеку печень от павиана, по-моему, то печень у павиана была маленькая, но когда ее пересадили человеку, она там быстренько подросла, на самом деле, до нужных размеров. Вот, но здесь можно подумать, что даже если человеку пересадить хорошенькую такую печень от ребеночка, она все равно лучше, чем там такая вся больная, пораженная гепатитом его родная печень. И поэтому, мне кажется, это все равно было бы хорошей поддержкой для пожилого человека, даже если печень от младенца ему пересадить. А потом бы она подросла у него в организме, восстановилась. Это я так уж начинаю фантазировать.
3: Какие крамольные вещи, ты говорил, я уже хотел младенца защитить от страшных узурпаторов будущей эпохи клонирования людей на органы. Я историю про это про печень я не слышал.
2: Но в целом, я найду специально.
3: Но в целом, да. Я думаю, что у печени это такой хороший пример органа, который может прижиться и даже... допустим, скажем... Что у вас еще есть?
2: Они даже могут пересаживать просто ткани, не орган целиком, а ткани.
3: Если речь идет о пересадке ткани, то тогда да, тогда вам не нужно ждать.
2: Вот. Так что вот и решение. Так, значит, вопрос от Кисы Воробьянинова. На моей памяти о полной и безоговорочной расшифровке генома человека заявляли 5 раз, наверное. Так и он расшифрован или уже нет?
3: Да, надо пояснить, что значит геном расшифрован, потому что часто это не очень правильно трактуют, журналисты неправильно понимают. Геном человека прочитан, причем прочитан он не в одном экземпляре, а уже многократно, уже есть проекты, там тысячи геномов людей. Значит, прочитан. Ну, есть такая метафора классическая, что мы можем геном представить себе как текст. Вот есть в алфавите какое-то количество букв, ну и в геноме есть 4 буквы А, Т, Г и С. И любой ген – это комбинация этих букв. Ну а геном – это совокупность всей генетической информации индивидуума. Это большая последовательность этих вот самых букв, ну, разбитая на хромосомы. Соответственно, геном человека уже давно он прочитан. То есть мы знаем последовательность этих букв. Мы знаем, за какой буквой идет какая. Ну, плюс, поскольку прочитано, на самом деле, уже тысячи геномов индивидуальных людей, а между мной, допустим, и кем-то из вас будет примерно около 3 миллионов индивидуальных генетических отличий. То есть довольно много. Ну, если в абсолютном количестве мерить, и не очень много, если в относительном. То есть 3 миллиона букв на 3 миллиарда букв в геноме. 3 миллиона отличий. Соответственно, вот мы также знаем очень много еще и про то, чем отличаются геномы отдельных людей друг от друга. Вот это то, что говорится, когда, что подразумевается, когда говорят, что геном прочитан. Когда говорят про расшифровку, иногда подразумевают вопрос о том, знаем ли мы функцию каждого из участков ДНК или каждого из генов. И ответ такой, что для многих генов мы какую-то функцию знаем, но сложно сказать, знаем ли мы все про их функции, потому что у некоторых генов множество функций. Даже если мы знаем, что какой-то ген играет роль в каком-то процессе, может быть, он играет роль еще в каком-то другом процессе. Мы знаем, что не все участки ДНК на самом деле функциональны. Есть участки ДНК, которые паразитические, которые только занимаются тем, что сами себя копируют, скачут с места на место и пользы не приносят. Вот процесс того, чтобы разобраться, что означают вот все эти предложения в этом тексте в геноме, этот процесс он продолжается по сей день. И время от времени могут выходить работы про то, что вот мы узнали что-то важное про какую-то часть этих генов, про какие-то конкретные гены, про какую-то часть этого генома, вот такого рода вещи. Но по факту мы знаем последовательность ДНК, и нам еще предстоит разбираться очень долго в этих деталях того, как работают те или иные гены в тех или иных клетках, в тех или иных условиях, в тех или иных людей.
2: Спасибо. Вопрос задает Грандизверг, который пишет: «Спасибо, какие главные прорывы в области редактирования генома за последние годы после CRISPR-Cas9, как правильно читать?
1: CRISPR-Cas9, угу.
2: Да.
3: После CRISPR-Cas9. Ну, на самом деле, существенная часть современных работ про инструменты генной модификации – это работы, направленные на генную модификацию самого CRISPR-Cas9. То есть, генно модифицируют инструмент для генной модификации самыми разными способами. Ну, например, тоже не совсем прям свежая работа, на самом деле, уже с тех пор еще было много чего интересного, но просто про это я умею рассказывать. Например, вот CRISPR-Cas9 – такие молекулярные ножницы, которые умеют разрезать ДНК, двойную спираль, в каком-то определенном месте, которое вам нужно. Но точность этого разрезания, она не 100%, не идеальна. То есть иногда разрезают не только там, где вы хотели бы. Как можно это повысить, эту точность? Например, придумали такую систему, когда у вас белок Cas9, который должен разрезать ДНК, он с ней связывается, но разрезать ее не умеет. И вот у вас один белок Cas9 садится в одном месте, другой белок Cas9 садится в другом месте, он только садится, он не разрезает ДНК. А потом каждому из этих белков Cas9 приделана половинка еще одного белка, который умеет разрезать ДНК. И вот только когда эти две половинки соберутся вместе на определенном расстоянии, происходит разрезание ДНК. Вот, например, такая система уже может быть намного более точной, потому что должно уже 3 вещи совпасть. Вот должно здесь правильное место узнать ДНК, здесь правильное место узнать ДНК. И еще должно быть правильное расстояние между этими участками. То есть, вот идут совершенствования этих методов генной модификации. При этом продолжаются работы вот как раз по изучению того, какие гены за что отвечают, поэтому увеличится функционал этих самых генных инженеров. Какой-то такой прям принципиально новый прорыв, что-то такое неслыханное, я, если честно, мне сейчас в голове ничего не всплывает, может быть, я просто не помню чего-то такого интересного.
1: Спасибо большое. А еще хочется сказать спасибо за спасибо. Многие люди присылают донаты. Это поддерживает наши проекты. Спасибо. Если вы хотите, чтобы у вас вопрос был в числе первых, ссылочка в описании чата, в описании видео и в самом чате сейчас появится. И мы говорим спасибо Геннадию Бауэру. И задает вопрос Сергей М. А что технически сложнее, генетически модифицировать или клонировать человека?
3: Ну, уже была работа про то, что человека генетически модифицировали. Вот была история про китайского ученого Хи Джанкуя, который заявил, что близняшек они получили с некоторыми мутациями, которые должны были придать им устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. Насколько это там получилось, мы точно не знаем, потому что там эта история была такая скандальная, никто этих детей не предъявлял, ученого этого подвергли различным санкциям, вот, потому что он несогласованно занимался такими экспериментами. Вот, то есть, в принципе, генная модификация человека, она вот уже происходит, тем не менее. То есть, независимо от того, как мы будем ли мы считать, что там успешно ли получилось привить те черты, которые хотели привить, сам факт генной модификации состоялся, это никто как бы не ставит особо под сомнение. Вот. Но если мы говорим и про клонирование человека, на самом деле тоже есть очень похожий процесс. Я в лекции рассказывал про создание детей от трех родителей. Вот там технология, она очень похожа на технологию клонирования, в принципе. Вот, по самой методике того, что там делают. Поэтому я бы сказал, что и то, и другое является чем-то невероятно сложным, но формально генно-модифицированных людей уже сделали, а клонов людей еще пока никто не предъявил.
1: Понятно, спасибо. И, скажем, еще одно спасибо. Наталья прислала денежку и, в общем, так и сказала. Спасибо. А далее вопрос от человека, который подписался, Борода Дробышевского. Можно ли создать существо, которое поглощает чужое ДНК и применяет его на себе? Для друга спрашиваю.
3: Я уже чувствую, что это Борода Дробышевского такая расползается, как зерги, и начинает разворовывать ДНК. Можно еще раз, значит, в конец вопроса?
1: Да-да, который поглощает чужое ДНК и применяет его на себе.
3: Поглощает чужое ДНК, применяет его на себе. Ну, бактерии это делают. Вот та же система CRISPR-Cas9, она подсмотрена учеными у бактерий, у которых эта система противовирусного иммунитета, и бактерии, они умеют брать кусочки генетического материала вирусов, которые заражают, и встраивать в свой собственный геном, для того, чтобы потом использовать это против вирусов. Вот, они кусочки вирусного генома используют против вирусных геномов в будущем, с которыми они сталкиваются. Так что вот бактерии, они, в принципе, как зерги, как Борода Дробышевского.
1: Спасибо.
2: Замечательно. Вантала сказал, видимо, что-то нецензурное, или сказала. Но тем не менее, спасибо за поддержку. Павел Гришаев говорит, добрый вечер. Известно ли, какие конкретно фенотипические признаки неандертальцев обнаруживаются в современных людях?
3: Это, наверное, вопрос скорее к Дробышевскому или как минимум к его брате. То есть,
2: я могу, кстати, сказать. Сажавайся, да. Я буквально чуть-чуть хочу сказать. Просто недавно было как раз исследование. Там какое-то большое количество геномов исландцев взяли, причем их там проанализировали на предмет наличия неандертальских последовательностей и собрали там в сумме чуть ли не 38% неандертальского генома, ну, который там размазан по этим тысячам исландцев. Вот. И в итоге они просто провели очередной раз вот этот поиск, какие неандертальские варианты в нашем геноме ассоциируются с какими признаками фенотипа, то есть нашего вот строения организма, его каких-то внешних признаков. И в итоге после тщательного анализа показали, что на самом деле очень мало таких признаков. И большая часть тех ассоциаций, которые раньше вот были показаны, условно говоря, цвет кожи, цвет волос, склонность к диабету второго типа, еще что-то. Эти, в общем, ассоциации не подтвердились. Осталось их, по-моему, 5 штук всего найдено. Одна из них, это, если не ошибаюсь, низкий рост – низкий рост, пониженное содержание гемоглобина в крови и что-то еще. Ну, в общем, такие какие-то признаки. О форме черепа, об огромной нижней челюсти речи там не идет. Вот. То есть,
3: мы знаем, что больше... у неандертальцев был более крупный мозг.
2: Да,
3: это они не смотрели?
2: Нет, ну, естественно, смотрели, но на самом деле, ну, был у них крупный мозг. Ну, в общем-то, смысл в том, что вообще в целом влияние вот этих неандертальских вариантов в геномах Homo sapiens на фенотип современного человека оценивается как низкое, слабое. То есть там смысл в том, что ассоциации там находят, но в большинстве случаев оказывается, что рядом с неандертальским вариантом есть какой-то не неандертальский вариант, и ассоциация с ним сильнее оказывается. Вот, то есть это не означает какую-то там причинно-следственную связь между вот наличием вот этой примеси неандертальской. То есть она как-то так вот размазана в геноме, видимо, за множество поколений, естественный отбор все там более-менее такое значимое вымыл, грубо говоря, если я вот я не как генетик это сформулировал.
1: Я приоткрою небольшой секрет. Скоро на канале Entrepreneurs.ru выйдут новости от Александра Скалова, и там эта тема тоже будет.
2: Ну, там эта тема будет, тем не менее. Но я не генетик, поэтому вот я так довольно поверхностно про это говорю. Но смысл в том, что, еще раз, довольно-таки разочаровывающие вот эти новости читаются. То есть, вот как бы мы ждем, что в нас будет прямо, не знаю, там в чертах лица что-то от неандертальца. Судя по всему, нет. То есть, эти следы неандертальские в нас есть, но они где-то очень глубоко спрятаны. Как-то так.
1: Спасибо, okay. Саша. Продолжим.
2: Так, да. А теперь, значит, Ирина говорит спасибо за труд. Спасибо вам, Ирина. И следующий наш, видимо, креативный зритель. Почему креативный? Потому что его ник «Общага головного мозга». Спрашивает, почему Панчин не играет в компьютерные игры совместно с людьми из телеграм-канала Science Gaming? Это, видимо, какая-то попытка рекламы еще заодно канала.
3: Ну, так я только вчера играл с людьми из Science Gaming в Left 4 Dead, но нас там жестко нагнули, поэтому мы скрыли этот позор.
1: Играет. Так, продолжим. Да, с вопросом Яна Павлова. Зачем люди придумывают такие сложные ники и как это связано с генетикой? Есть какой-нибудь ген креатива, может быть?
3: Ген креатива. Я такого не знаю. Вообще, часто, когда вы слышите фразу ген чего-то, то это, как правило, ну, в лучшем случае сильное упрощение, а в худшем случае.
2: Журналисты придумывают такие темы.
3: Ну, так. Людям проще так понимать, то есть, как бы, скажут, там, вот, есть там фраза «ген убийцы», «murder gene». Вот, даже вот, я недавно смотрел сериал, который называется «Защищая Якова», «Defending Jacob», там, мальчика обвиняют в убийстве, вот, и там ведется расследование, вот, и вот там в какой-то момент ищут у него «murder gene». Ну, там, на самом деле, с научной точки зрения, там потом все объясняют нормально, и там, как раз, психолог, которая занимается этим мальчиком, она там объясняет, что вот это такой журналистский термин, вы типа не берите в голову. Вот. А там по факту, да, мы знаем, что вот есть некоторая мутация в одном гене, который кодирует белок, который называется мономиноксидаза, и что вот при сочетании этой мутации с неблагоприятными социальными факторами люди более склонны совершать преступления. Вот. Но при этом этот ген, понятное дело, он как бы куча на все влияет, вообще он важен. Вот. Но вот есть мутации, из-за которой активность гена снижена, ну, белка, которая производится этим геном, снижена. И это как-то по-разному влияет на, ну, многофакторно влияет на работу мозга, но в том числе это может проявляться вот в виде такого повышенной склонности к импульсивному поведению и в определенных ситуациях к насилию. Вот. Ну, то есть вот мы это называем murder gene, да, ну, мы, в смысле, журналисты. В этом есть какая-то доля правды, но очень многое остается недосказано.
1: Спасибо. И Борода Дробышевского, к слову, да, о никах веселых. Проясните раз и навсегда, пока мы тут не подрались. Некодирующая или мусорная ДНК?
3: Это разные термины. Есть и некодирующая, и есть мусорная.
1: Пусть дерутся.
3: Их, их часто путают. Сейчас, ну, поясню. Значит, есть геном человека, да, 100% всей ДНК, значит, геном человека. Есть очень небольшая часть этого генома, которая кодирует белки. И если ген кодирует белок, то с высокой вероятностью где-то для чего-то это нужно. Потому что очень легко возникают мутации, из-за которых ген перестает кодировать белок, возникает какой-то преждевременный стоп, белок перестает синтезироваться в полную длину, вообще перестает быть функциональным. И если бы не было естественного отбора, который бы такие мутации отбраковывал как вредные, ну, в виде гибели носителей этих мутаций, то мы бы от этих генов просто избавились. Поэтому, в общем, у нас есть гены, которые кодируют белки, и их функционал, ну, в подавляющем большинстве случаев не вызывает сомнений. То есть какая-то функция у них есть. Кроме того, есть гены, которые кодируют не белки, а, например, РНК, которые тоже имеют какую-то функцию. Микро-РНК, не кодирующие, тем не менее, функциональные РНК. Например, есть рибосомальная РНК, транспортная РНК. Это как бы они не кодируют белки, поэтому их можно назвать не кодирующими, но, тем не менее, они это важные участки. Есть участки ДНК, которые тоже ничего не кодируют, вообще ничего не кодируют. С них даже, может быть, РНК не считывается никакая. Но при этом они важны, потому что с ними связываются какие-то белки, которые регулируют работу генов. Энхансеры какие-нибудь. В общем, разные функциональные элементы ДНК, которые регулируют работу генов. Можно дальше перечислять какие-то такие примеры, но есть участки ДНК, в которых мы видим, что там так много возникает мутаций, что никаких признаков того, что эти мутации вредны, их нет. В норме у вас, если выделяется какая-то вредная мутация, естественно, отбор от нее избавляется. Если у вас есть участок генома, в котором мутаций столько, сколько их ожидается в случае случайного мутагенеза, то мы говорим, что отбора на этот участок нет, мутации все там рандомные лепятся как угодно, и ни к чему вредному это не приводит. И по такой участок можем сказать, что он, по-видимому, не несет какой-либо функции, разве что функция там разнесения двух участков ДНК между собой в пространстве. Вот. И вот такие вот участки, их называют, тоже есть два термина на самом деле, ну, то есть у нас на русском языке есть только мусорная ДНК, а в английском есть два термина, один это, скажем, junk DNA, и есть еще, точнее, не так даже, есть термин junk DNA, который устоялся, но пытаются часто пояснять, что junk DNA не то же самое, что garbage DNA, барахло не то же самое, что мусор. То есть это не вредные участки ДНК, а это просто какое-то барахло, которое у вас завалялось в геноме. Оно, если оно у вас потеряется, ничего страшного не будет, но и специально от него избавляться смысла нет. А если вообще вот именно вредная какая-то мусорная ДНК, про это тоже ведутся всякие там дискуссии, но, например, если у вас есть участок ДНК, который сам себя практически образом копирует, какой-то транспозон, то это может быть вообще не очень хорошо. Вот, поэтому, может быть, у нас есть и эгоистичные такие самокопирующиеся элементы, которые на самом деле нам вредят. Но они сохраняются за счет того, что они успешно себя копируют. Потому что они такие вот эгоистичные.
1: Спасибо. И далее вопрос от Кукурузки, нашего постоянного посетителя, зрителя и подписчика, я надеюсь. Каков механизм ответа организма эмбриона на изменение гена или мутацию, как он понимает, что данная цепочка аминокислот дает команду на что-либо?
3: Нет, ну, эмбрион или клетка, там нет какого-то процесса понимания или чего-то такого, что можно бы сравнить с тем, как человек что-то понимает. Просто если вы внесли какую-то мутацию, допустим, вот у вас есть клетка, и у нее есть исходный вариант гена, который кодирует фермент, который перерабатывает этиловый спирт, да, алкоголь дегидрогеназа. Вот вы взяли и заменили этот ген на его другой вариант, где фермент плохо перерабатывает этиловый спирт. И в итоге этиловый спирт в клетке больше накапливается. И это как через цепочку химических реакций, биохимических процессов, приводит к каким-то другим последствиям для этой клетки. Вот, ну, непосредственное, самое прямое следствие того, что там будет больше концентрация. Ну, если эта клетка столкнется с этиловым спиртом, да, то она не сможет его столь же эффективно метаболизировать, но могут быть и другие последствия, вытекающие из этого. Вот. Это все обусловлено биохимией, это не связано с каким-то таким вот осмыслением, с какой-то интеллектуальной деятельностью, еще что-то. Мутации в генах приводят к изменению либо концентрации каких-то белков, либо их функции того, насколько эффективно они осуществляют какие-то реакции, насколько эффективно они впускают какие-то молекулы в клетку, превращают одни молекулы в другие молекулы, ну и так далее.
1: Спасибо. Так,
2: Антон Спиранский спрашивает, насколько точны и насколько полезны новомодные генетические тесты на предмет наследственных болезней, подходящего питания или происхождения предков?
3: Ну, значит, начну с конца. По происхождению предков это представляет исключительно развлекательный интерес. Надо сказать, что это не то чтобы такая абсолютно непогрешимая область знаний, но кое-что о вашем происхождении вычислить можно, если вам это интересно.

0: это не... Ну, грубо говоря, наверное, вы в курсе, можете ли вы усваивать молоко. Если у вас после молока вам плохо, и вас... и вам нужно бежать в туалет срочно, то вы, наверное, и без теста догадываетесь, что, возможно, у вас нетолерантность к лактозе. Но, впрочем, можете на всякий случай убедиться. Вот. Ну и, но главная польза как раз от генетических тестов, она приходит в той их области, в которой они, скажем так, наименьшим образом рекламируются почему-то. Потому что, когда вы видите рекламу генетических тестов, чаще всего узнаете о своем происхождении, узнаете, каким вам спортом заниматься, или там, чем, как вам питаться. А на самом деле генетические тесты, их главное назначение — это то, что если два человека планируют завести ребенка, то они могут заранее провериться, нет ли у них каких-то генетических вариантов, которые в сочетании могут дать какое-то тяжелое генетическое заболевание у их ребенка. И в случае обнаружения такого заболевания потенциального, принять меры для его предотвращения в виде использования искусственного оплодотворения. Большинству людей не понадобится такая услуга, но некоторые люди узнают, что им это крайне рекомендуется. Ну и поскольку это такое решение родить ребенка, как мне кажется, очень ответственное и важное, то это такая вещь, которую я бы, наверное, всем людям рекомендовал. Если вы планируете завести ребенка, сделайте все возможное, чтобы быть уверенными, что он родится здоровым. Вот. Но почему? Ну, может быть, потому что большинство людей в текущий момент времени не планируют заводить ребенка. Реклама этих генетических тестов направлена на менее прикладные и ценные для человечества стороны.
1: Спасибо.
2: Так, спасибо. Так, некто под ником «Красота и ум Соколова». Не знаю, про какого Соколова тут речь.
0: Значит, два, да?
2: Да, спасибо. Пишет, мы тоже говорим спасибо вам за поддержку. А Kill for Khan, видимо, спрашивает, когда человек дерется со злым клоном, как понять, в кого стрелять?
1: Всех нас очень интересует этот вопрос.
2: Да.
0: Клон будет моложе.
2: Ну, видимо, да.
1: То есть тут у кого меньше морщин, того и валить.
2: Валить. Так, ну и извиняюсь, я сразу задам следующий вопрос. Павел Гришаев спрашивает, как бороться с ВИЧ? Можно ли А. вырезать ДНК вируса, Б. превратить ДНК вируса в интрон, В. поломать ДНК вируса, сделав множество псевдогенов в ней?
1: Заиграла музыка из «Кто хочет стать миллионером».
0: Ну, значит, есть разные варианты. Из того, что на практике сейчас разрабатывают или пытаются где-то применять, первая идея — это не давать вирусу вообще проникать в клетки. Для этого можно поломать рецептор, с которым связывается вирус. Тогда он не сможет в клетки проникать. И в популяции есть люди, которые устойчивы к вирусу, иммунодефицита человека, именно за счет того, что у них есть такого типа мутации. Вот. Второй способ — это действительно мы можем вирус... когда он встраивается в геном, то есть ВИЧ – это ретровирус, у него ДНК-овая стадия в том этапе, когда он встраивает свой геном в ДНК, ну, какой-то человеческой хромосомы. Его оттуда, в принципе, можно вырезать. Но это нужно делать для каждой конкретной клетки, поэтому в пробирке это работает. В пробирке вы можете клетки человека избавить от ВИЧ, даже если они зараженные. Но насколько это удастся сделать в масштабах целого организма, это пока вопрос дискуссионный, потому что, ну, ВИЧ заразил вас кучу клеток, и сможете ли вы вообще доставить какой-то инструмент для генной модификации во все эти клетки? Ну, хорошая тема для исследований, но пока как бы мы точно не знаем. Вот. Ну, в принципе, с помощью той же технологии CRISPR-Cas9 вы можете как вырезать ВИЧ, так и можете какие-то мутации в него вносить, чтобы сделать какие-то его принципиальные ферменты неактивными. Вот. Ну, может быть, проще его просто от него избавиться полностью.
1: Спасибо. Спрашивает Сайентификатор. Александр, как думаете, является ли существование таких фриков, как Савельев, показателем общего уровня образования в стране?
0: Ну, вряд ли само существование связано как-то с уровнем образования, но вот популярность, и я бы говорил не столько даже про Савельева, потому что, ну, он хоть и, наверное, достаточно популярный человек, но он

0: не самый популярный из фриков. Тот же там Прокопенко, который по РЕН-ТВ вещает, он явно популярней. И количество просмотров у всяких конспирологических видео на YouTube, где рассказывают про то, что коронавирус сделал Билл Гейтс, вот это то, что на самом деле вызывает у меня ощущение тревоги за состояние образования в обществе. Вот. Мне также кажется, что люди, которым нравится творчество Савельева, это на самом деле, может быть, люди, которым не хватает каких-то знаний, но у них какая-то есть, ну, может быть, желание эти знания получать. Поэтому они такие, вот, профессор, все-таки доктор наук. Да, то есть есть, наверное, и положительные качества у этих людей. Вот. Но вот мне сложно объяснить, чем мотивируются люди, которые, ну, смотрят РЕН-ТВ, условно. Вот.
1: Сказки хочется. Нравится быть, наверное, магическое мышление. Продолжаем и говорим спасибо Дмитрию Банчину, который стал спонсором канала и сразу перешел на уровень лаборант. Спасибо вам за поддержку. Бачинин. У вас есть такая возможность. Бачинин, простите, Дмитрий. Дмитрий Бачинин вместе с нами, это очень приятно. И он задает следующий вопрос. А что мешает создать ядерный геном неандертальца?
0: Да, в принципе, создать ядерный геном неандертальца, по большому счету, ну, мешает только, наверное, вопрос финансирования. Это очень сложный проект, потому что очень много вам придется мутаций вносить. А так, геном неандертальца прочитан. За основу можно взять какую-то линию клеток человека, которую можно клетку генно модифицировать, вносить мутацию за мутацией. Это может занять очень долго по времени. Вот, это может быть очень неблагодарный труд. Но технически, если у вас есть неограниченные ресурсы и вы готовы пахать, то вы можете сделать ядерный геном неандертальца в его биологической форме.
1: Подозреваю, что следующий ответ на следующий вопрос будет примерно похожим. Опять же, Борода Дробышевского, спасибо за поддержку, спасибо за донат и за вопрос. А если не клонировать мамонта из морозилки, а довести стандартного слона до волосатого состояния?
0: Ну, собственно, ровно в этом и идея. Причем довести просто до волосатого состояния, я думаю, сильно проще, чем до состояния мамонта. Потому что, ну, мамонт от слона отличается не только волосатостью, там. Я не зоолог, я не знаю всех тонкостей, но я более чем уверен, что там много отличий. То есть профессиональный зоолог бы не перепутал мамонта со слоном, даже если бы слон был волосатым.
2: Более того, были мамонты не волосатые. Там какой-нибудь колумбийский мамонт, он был не такой шерстяной вроде как.
0: Вот, тем более.
1: Лысый мамонт. Отличный ник для следующего доната. Главная фанатка Панчина задает вопрос, а могут ли уклона здорового человека быть какие-то врожденные болезни, которых нет и у оригинала?
0: Могут ли уклона быть врожденные болезни, которых нет у оригинала? Угу. Ну, значит, когда мы говорим про клонирование, подразумевается, что ДНК абсолютно идентична. Но на самом деле нет. Потому что вы берете ядро из взрослой клетки, когда клетки делятся, мутации неизбежно происходят, и какое-то небольшое количество мутаций вот в той клетке, из которой взяли ядро, оно будет неизбежно. Плюс, кроме того, митохондрии у этого клона, они будут от организма, который будет донором яйцеклетки. Соответственно, немножко даже на генетическом уровне клон от оригинала отличаться все-таки будет. И если в этом немножко внезапно, что очень маловероятно, но закроется какая-то поломка, тогда может быть такое, что у клона будет заболевание, которого не было оригинал, генетическое.
2: Спасибо, Саша. Я сейчас хочу для всех напомнить, что у нас идет сбор средств на наш уникальный эксперимент по изготовлению каменной вазы из диорита. Ольга Вдовина собирается изготовить такой каменный сосуд из очень твердого материала по древнеегипетской технологии с использованием примитивных инструментов. Это длительный эксперимент. На самом деле, вот вы сейчас видите, что мы почти собрали нужную сумму, то есть 97%. Нужно еще чуть-чуть, и, может быть, мы сегодня с вашей помощью прямо до конца стрима доберем необходимую сумму и сможем начать этот уникальный, беспрецедентный эксперимент. Друзья, ссылка на наш эксперимент на сайте Planet.ru сейчас должна появиться в чате, и любая сумма, переведенная вами, будет принята с большой благодарностью. Это первое. А второе, я хочу сейчас обратиться непосредственно к Саше Панчину, потому что у нас вот не за горами форум «Ученые против мифов» Z, вот, где мы будем бороться с мракобесием онлайн. Z, вы, наверное, уже знаете, означает «зомби». Вот. Так вот, в первый день у нас будет проходить конкурс «Наука на пальцах», где несколько ученых-биологов будут состязаться в мастерстве красноречия, в мастерстве объяснения публике каких-то научных понятий. То есть каждому будет дано 10 минут. За эти 10 минут, не используя слайды, но используя, может быть, какие-то подручные средства, нужно объяснить какой-то сложный научный термин, явление, так, чтобы зрители поняли. И вот мы пока не определились с тем, о чем будет Саша рассказывать. Так вот, друзья, может, вы предложите в чате, о чем Александр Панчин будет объяснять вам в рамках конкурса «Наука на пальцах». Пишите в чате, какие идеи у вас есть. Уже зарезервированы ген и раса. Константин Лесков, биолог, будет рассказывать про ген. Станислав Дробышевский, антрополог, будет рассказывать про расу. А про что будет Саша Панчин, это зависит от вас. Вот. Если Саше понравится, конечно, то, что вы предложите. А пока что продолжим вопросы. И кактус спрашивает: возможность изменять геном и превращать детей в вундеркиндов с высоким IQ реально в скором будущем? Видимо, это вопрос.
0: Ну, мы пока что не знаем какой-то такой отдельной модификации, которую можно было бы сделать, чтобы гарантированно получить увеличение IQ. Вот. И можно искать какие-то ассоциации между какими-то генетическими вариантами и интеллектом. Даже если вы находите ассоциацию, это еще не доказывает на самом деле причинно-следственную связь, потому что так как бывает, вот то, что Саша рассказывал, Скалов, что у вас, например, есть два генетических варианта, которые расположены рядышком на хромосоме, и у вас один генетический вариант встречается у какой-то группы людей, и другой генетический вариант встречается у группы людей, но про это вы знаете, вы думаете, что вот это он вызывает эту какую-то особенность, на самом деле вызывает особенность это вот этот вариант, но они вместе наследуются, поэтому этого не изучали, потому что, ну, когда делают такие массовые скрининги, то часто не занимаются не чтением полных геномов, а смотрят на какие-то отдельные позиции в этом геноме. Ну, многие из таких работ так устроены. Поэтому, в общем, мы далеки от того, чтобы с помощью генной инженерии выращивать каких-то супергениев. Но теоретически когда-нибудь мы можем разобраться во всей этой кухне, и тогда, может быть, научимся.
2: Спасибо. Так, Ирина Ефремова спрашивает: нужна ли яйцеклетка того же вида животных, или в принципе, ну, видимо, для клонирования, или в принципе подойдет любая от животного, который примерно так же, столько же вынашивает. Каковы требования к вынашивающей самке?
0: Ну, мы знаем, что, в принципе, есть примеры межвидового клонирования, когда берется яйцеклетка из родственного вида. Я так было с муфлонами, я про это в лекции рассказывал. Там брали муфлона и брали домашнюю овечку. И вот у нее она вполне выступала и в нормальной, и в роли суррогатной матери, и в роли донора яйцеклетки. Но понятно, что успех, вероятность успеха клонирования, наверное, будет тем выше, чем ближе донор яйцеклетки к тому организму, который вы хотите клонировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Сначала поблагодарим человека под ником Джон До за то, что он стал нашим спонсором. Спасибо вам огромное. И он перешел на уровень стажер, что тоже хорошо. И вопрос от Ураниум Рига. Прививание растений – это генная инженерия? Привитый отросток мешается с ДНК, с материнским? Если да, анти-ГМОшники что-то имеют против таких плодов?
0: прививание это не инструмент генной инженерии. Антигемоложники, я не знаю, то есть если им показать, то есть учитывая то, что они сами часто выдают за ГМО, например, они вам показывают результат селекции, говорят, смотрите, какое страшное ГМО, то, может быть, если им показать результаты прививания некоторые, то они посмотрят, ужаснутся, скажут, что это тоже надо запретить. И что у них в голове происходит, как бы, иррациональное, я тут судить не берусь, поэтому мало ли, как бы, чего они захотят, да, но нет, прививание это не генная модификация, у вас не будет обмена генетического материала там.
1: И Ангелина Кирсанова говорит, в первую очередь, вам спасибо за интересный стрим. А вам, Ангелина, спасибо за донат. И Павел Гришаев, который тоже уже отмечался сегодня. Какая логика используется в кодировке генов? Что означает буквы и цифры? Например, FOXP2, MAOA, DDR4?
0: MAO – это моноаминоксидаза, MOA. Вот, то есть это просто сокращенное от название того белка, который там используется. Фоксо, это, соответственно, Forkhead. Не помню, как это там дальше расшифровывается. На самом деле, как бы тот ученый, который открыл ген, он как хочет, так его, в принципе, и называет. Я недавно, где-то год назад, я читал у Николай Кукушкин, это такой биолог, у него ВКонтакте был пост про смешные названия генов. Вот. Иногда ученые прикалываются. Я сейчас не вспомню ни одного примера, к сожалению, не сохранилось в моей памяти, но там были смешные примеры. Это вот ученые по-смешному гены называют. Вот. Ученые любят креативить, то есть они любят, когда ген назван со смыслом, это что-то смешное. А иногда это просто отсылка к уже известным названиям, да, моноаминоксидаза, то есть уже знали, что есть моноамины, вот, уже есть класс ферментов оксидазы, поэтому узнали, что вот есть фермент, который осуществляет определенную реакцию с определенным классом веществ, и назвали в честь этого.
1: Спасибо.
2: Иногда в связи с заболеванием, которое вызывает мутации в данном гене, называют его. Вот. Насколько я знаю.
0: Сейчас я вспомню один из смешных генов сейчас. Ну, например, есть ген, который называется Mothers Against Decapentaplegic. Матери против сейчас, как-то по-русски. Не знаю, как даже перевести. Вот. Вот смешной ген со смешным названием. Матери против чего-то.
2: Кукурузка спрашивает, почему у однояйцевых близнецов разный характер?
0: Ну, потому что характер людей формируется не только в зависимости от его генов. Культура влияет, среда влияет. Там, ну, самый простой пример, да, что если человек родился в России, он более вероятно будет, не знаю, там, допустим, православным, чем если он родится в Иране, да. Вот. А если он родится в Иране, то он будет больше вероятности мусульманин. Вот такого рода вещи. Ну, это пример, да, там, в случае религиозных убеждений. Но и другие черты личности человека, они могут усваиваться им из окружающей его культуры, влиять на его поведение, на то, как он себя ведет, как он считает правильным себя вести в той или иной ситуации. Вот. Но на самом деле, я в лекции тоже про это подробнее рассказываю, если кому-то интересно, на самом деле, даже когда мы говорим про однояйцевых близнецов, условия развитие внутриутробного, у них могут отличаться. И есть гены, которые влияют на человека не детерминированным образом, а в каком смысле стохастически. Вот я приводил в лекции пример с тем, как вот у большинства людей сердце слева, а есть люди, у которых сердце справа. И вот есть мутация, которая будет приводить к тому, что сердце может оказаться справа, но эта мутация приводит не к тому, что сердце оказывается справа, а к тому, что теряется вот эта асимметрия, и сердце может оказаться как слева, так и справа. То есть, если у человека есть такой ген, такая мутация, и они есть два однояйцевых близнеца, то может так получиться, что одного сердца справа, у другого слева. Хотя они могут быть при этом генетически вообще абсолютно идентичны. При этом понятно, что вот такой пример, как бы он было относительно легко обнаружить, а сколько таких генов вообще у человека, которые стохастически влияют на фенотип, то есть не строго определяют какой-то признак, да, а сдают возможный спектр. То есть может получиться так, может получиться эдак. Может быть, таких генов много, и мы просто про все эти гены не знаем. Вот, поэтому ничего удивительного в том, что однояйцевые близнецы могут отличаться, в общем-то, нет.
2: Максим Песцов спрашивает, как происходят мутации, естественные, эволюция, если в ДНК всегда А стоит напротив Т, а Г напротив С?
0: Ну, когда у вас ДНК, самый вообще популярный источник мутации связан с тем, что вот у вас копируется молекула ДНК, напротив А ставится Т, напротив Г ставится Т, но бывает такое, что напротив некоторой буковки встает все-таки неправильный нуклеотид. Например, бывает такая реакция, которая называется таутомеризация. Там немножко меняется, из-за этой реакции таутомерная, немножко искаженная форма, там, допустим, той же буковки Г может стать не напротив С, а напротив там, другой буквы. И у вас возникают такие неправильные пары. Буковка напротив не той буковки, которая должна быть. И иногда это исправляется, но иногда исправление приводит наоборот к тому, что у вас, допустим, напротив Т встало не А, а Г, и клетка не знает, это было Т напротив А или это было С напротив Г. И она может исправить, как было, а может исправить и закрепить новый вариант. То есть в данном случае это будет С напротив Г. А изначально было Т напротив А. Но напротив Т встало Г, ошибочно, например, и вот у вас получилось неправильно. То есть есть на самом деле много механизмов мутаций, но в итоге ДНК она обратно восстанавливает свое вот это вот нормальное состояние, когда напротив А, Т, напротив Г, С. Но в какой-то период времени это может нарушаться.
1: Спасибо. Килл Покан спрашивает. Александр, в скобочках П, видимо, Панчин. Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшие стримы, ролики, доклады.
0: Пока что, ну вот есть план выступить на «Ученые против мифов». Будет несколько запланированных мероприятий. 12 июня меня пригласил к себе Мастридер, если вы знаете, есть такой канал, посвященный книгам. Я у него уже был в гостях, рассказывал про свои книги. Вот, а там будет что-то новое. Там будет много людей, я в том числе. Я буду рассказывать про миф о коронавирусе. Вот. Вот вам уже рассказали про «Ученые против мифов». 27 июня запланировано мероприятие, кажется, не форум. Если честно, я не знаю, как оно устроено. Но меня тоже позвали что-то прочитать. Но тоже, скорее всего, про мифы про коронавирус. Вот, потому что эта тема пользуется невероятно большим спросом. Вот. Так, в принципе, каких-то планов особых не было. Я сейчас пытаюсь потихоньку доделывать вот эту книжку новую, которую она у меня на английском. Сейчас я хочу отредактировать английский, перевести на русский, придумать иллюстрации. Все это достаточно медленно продвигается, достаточно сложно. Если у вас есть какие-нибудь хорошие знакомые корректоры, англоязычные корректоры, потому что русскоязычных я знаю, то это может мне помочь. Вот. Желательно люди, которые интересуются научпопом, наукой. Вот. В общем, каких-то таких планов нет.
1: А так, пока можете просто посмотреть этот постскриптум еще раз. Спрашивает Сергеенко Евгений. Существует ли технология биокомпьютеров на основе человеческого тела?
0: Я не очень понимаю, что имеется в виду.
1: Биокомпьютер на основе человеческого тела.
0: Ну, я себе не очень представляю, что это такое, то есть...
1: Правильно ответ будет.
0: Я не знаю.
1: Да. Скажем спасибо Владиславе Филатовой за то, что она прислала к нам донат. И человек по имени Кирилл и фамилии Ворошилов на пальцах двоеточие мутация. Я подозреваю, что это предложение по поводу науки на пальцах. Ага. Просто мутацию объяснить, видимо, так.
0: Ну, просто на форуме «Ученые против мифов» была целая лекция, которая называлась «Миф о мутациях». Вот, и там был подробный доклад про механизм мутации. Как раз, кстати, вопрос, который задал человек, как же мутации возникают. А можете посмотреть, это видео есть как на моем канале, так и на канале «Ученые против мифов». Ну, антропогенез.ру.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, благодарим Not Vegana за поддержку нашего канала, да, и канала лаборатории научных видео. Дмитрий Бочинин пишет: «Спасибо, неоднократно встречал новости о встрече в ископаемых останках органики и даже фрагментов ДНК. Это реально? Что через миллионы лет такое сохранится?»
0: Была какая-то работа про не про ДНК, а про, ну, если мы говорим именно про ископаемые, которые миллионы лет, какие-то фрагменты белков, но я, если честно, не копал очень глубоко. Саш, может быть, ты лучше про это помнишь?
1: Видимо, речь про томный анализ.
2: Я знаю про то, что действительно, там, допустим, какие-то там белки типа коллагена более устойчивые, в некоторых случаях сохраняются дольше, чем ДНК, и вот сейчас есть работы, где это называется палеопротеомика, когда пытаются извлекать вот эти остатки белков и вот из них там аминокислотные последовательности прочитывать, и тоже сравнивать с аминокислотными последовательностями современных организмов, ну, соответствующих белков, для тех останков, которым там порядка уже даже 2 миллиона лет. Там был какой-то страус, которому около 2 миллиона лет. Недавно вот была такая громкая статья, где прочитали какие-то следы аминокислотных последовательностей из зуба Homo erectus, из Дманиси, которому 1 800 000 лет. Но, правда, как бы прочитали, но ничего особо полезного из этого не узнали, потому что фрагменты там эти короткие, и каких-то уникальных вариантов аминокислотных для вот этого Homo erectus там найти не удалось, поэтому, ну вот, прочитали, и сам по себе этот результат крутой, но не более того. Но, видимо, да, в будущем, это, ну, в ближайшем будущем нас ждут какие-то интересные открытия, связанные именно вот с развитием палеопротеомики в тех случаях, когда вот палеогенетика уже не дотягивается настолько древние это образцы. Вот. Это кратко. Но там это не многие миллионы лет, но вот 2-3, может быть, миллиона лет. Будет интересно, если вот
0: выберутся.
2: Было и про динозавров что-то, но я ни в коем случае не возьмусь комментировать, но я знаю, что там спор это до сих пор вообще. То есть это эндогенные, там, собственные какие-то аутентичные белки этих динозавров, или это все-таки уже какие-то там бактериальные пленки или что-то еще более, так сказать, свеженькое, что уже там образовалось после того, как от органики от оригинальной ничего не осталось. Вот, но я не возьмусь комментировать эти вещи.
0: У Михаила Гельфанда есть лекция про палеогенетику. Вот, если кому-то эта тема вообще интересна, можете загуглить Михаил Гельфанд. А, палеогеномика. Вот, там, может быть, что-то интересное для себя узнаете.
2: Я знаю, что было много поначалу очень шумных результатов, когда вот только начиналась палеогенетика, про прочтение каких-то супердревних геномов. Но в дальнейшем в большинстве случаев это все не подтвердилось и оказалось современными загрязнениями, с которыми просто еще не научились бороться. То есть это были или бактерии, или это чихнул лаборант, там, который с этим образцом работал. Вот такие вот истории. К сожалению. Вот, что я могу сказать.
1: А так. Я могу задать следующий вопрос.
2: Давай.
1: Геннадий Бауэр спрашивает. Ну, он говорит, здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Скажите, пожалуйста, как митохондрия может передаться от мужчины?
0: Ну, в принципе, со сперматозоидом, если короткий ответ. Но вам, сам механизм подробностей я не опишу. То есть история такая, что вообще митохондрии передаются по женской линии в подавляющем большинстве случаев. Была недавно, ну как недавно, типа год назад или полтора, или что-то в этом роде, статья про то, что вроде как иногда по мужской линии тоже передаются, но там не было описано какого-то четкого механизма, как это происходит. Просто была констатация факта того, что это, по-видимому, возможно. Но при очень редких обстоятельствах.
1: Угу, спасибо. Саша, у тебя камера почему-то помутнела.
0: У меня или у...
1: Да, да, у тебя.
0: У меня еще камера еще
1: помутнела. Что она помутнела, да.
0: Так, тин-тин. Сейчас я гляну.
3: Все порядке.
1: Может быть, кто-то дунул на нее.
2: Вроде все нормально, мне кажется.
1: Да, да. Хорошо, тогда продолжим и поблагодарим Эллен.
0: Она всегда была мутная.
1: Эллен из ИЦ, ИС или С, за то, что она стала нашим спонсором и перешла в новый лаборант. Огромное спасибо. Так, и вопрос от Сергея М. Как определяют, какой ген за какие признаки отвечают? И бывают ли какие-то курьезы? Типа, один ген отвечает за скорость обмена веществ и за длину ушей.
0: Как понимают? Ну, есть разные способы. Например, можете посмотреть, чем отличаются два организма, у одного из которых этот ген нормально функционирует, и другой организм, у которого этот ген либо отсутствует, либо выключен, на определенном этапе развития. А там есть разные методики. С помощью генной инженерии можно гены от них избавляться. Иногда, если вы избавитесь от гена, может это оказаться, что у вас вообще летальный исход, просто ничто не развивается. Тогда вы можете сделать обходной путь, когда вы делаете, возможно, выключение этого гена на более поздних этапах развития. Вот. Ну и смотрите, эксперимент проводите, как бы, что происходит с организмом, если на определенном этапе этот ген выключить. Угу. То есть как-то так.
1: Угу. Спасибо. И не успокаивается Брода Дробышевского. Вернее, человек с таким ником. Говорит, допустим, у меня шикарные волосы. Могу я запатентовать их код и продавать условный Монсанто?
0: История с патентованием генов – это история, за которую я сейчас не возьмусь прям комментировать подробно, потому что там было очень много юридических споров, в которые я сейчас не вникал, о том, вообще можно ли патентовать гены человека, можно ли патентовать их в сочетании с установленной какой-то функцией или только какую-то терапию, которая использует те или иные гены. Вроде бы просто запатентовать ген как таковой нельзя, но если вы придумаете способ, например, улучшения качества волос с помощью генной терапии, то, наверное, такую генную терапию вы могли бы запатентовать.
2: Надо добавить, что с генетикой волос еще очень непонятно, к сожалению.
0: Как раз читайте книжку Саши Соколова, чтобы узнать.
2: Да,
0: насколько там понятно, все непонятно.
2: Ну так, там что-то понятно, но не очень много пока что. Так, а у нас вопрос от Максима Пестова. Спасибо. А, это не вопрос, это просто благодарность. Спасибо за ответ и за вашу работу в целом. Александру и Виталию отдельное спасибо. Максим, спасибо вам. Рома Крастилев спрашивает, возможно ли клонирование без суррогатной матери?
0: Ну, без суррогатной матери вам потребуется какая-то искусственная утроба, если мы говорим про клонирование животных. Потому что если вы хотите клонировать бактерию, то тогда да. Вот. Если вы хотите сделать это для животного, вам нужна будет искусственная утроба. На сегодняшний день очень далеки мы от того, чтобы полностью все этапы эмбрионального развития сделать возможными внутри пробирки или какой-то емкости, какого-то прибора. Самые продвинутые работы в этом направлении за несколько месяцев до родов, там, донашивать еще, ну, уже сформировавшихся, но еще не готовых к тому, чтобы навестить наш мир животных. Там, с ягненком была работа японских ученых. Вот. Но все равно, то есть то, что помещают в искусственную утробу, выглядит уже внешне как просто очень маленький зверек. Не эмбрион.
2: Спасибо. Так, Евгений Гусев спрашивает, а насколько реально, зная скорость накопления мутаций, отмотать имеющийся геном вида X до генома предков ОНО вида, видимо, вида Y?
0: Да, я понимаю, что вопрос может быть немножко даже в контексте того, что спрашивали там про возможность воскрешения тиранозавров. Значит, ученые умеют отматывать в прошлое предков, реконструировать предковые последовательности ДНК для тех организмов, которые жили в прошлом и стали как бы предками каких-то современных видов. А если речь идет про какую-то тупиковую ветку эволюции, то ее генетическую последовательность реконструировать не получится, потому что нет ныне живущих потомков. Но если вы хотите, например, пытаться реконструировать, какой был геном какого-то организма, из которого получились, допустим, там, не знаю, современные млекопитающие, то с какой-то там долей погрешности такую конструкцию произвести можно. На меня в свое время очень крутое впечатление произвела работа группы ученых. Там был один мой знакомый молекулярный биолог Михаил Мац. Они делали статью для Science, где они сделали следующее. Они взяли есть флуоресцентные белки из разных организмов, которые могут светиться по-разному, флуоресцировать по-разному. То есть там могут быть у какой-то там медузы, а он зеленым светится в ультрафиолете, у кого-то там может быть красноватым, у кого-то может быть еще каким-нибудь. В общем, они находили разные организмы, это были кишечно-полостные, то есть тут как раз там, кораллы, медузы и так далее, и смотрели, как они светятся. Но что они потом сделали, это они реконструировали, какие были гены светящихся от этих белков, флуоресцирующих белков у их предков. А потом они, эти гены предсказанные, они их синтезировали и встроили в бактерии. И посмотрели, каким светом светятся бактерии с этими предковыми белками. А потом, такая вишенка на торте, они нарисовали дерево эволюции вот этих вот белков с помощью бактерий на чашке Петри, и при этом бактерии светились тем цветом, которым, ну, с тем геном, который в них встроили при этой реконструкции. Вот, очень прикольная получилась картинка в очень крутой статье. Вот, то есть, да, можно что-то предсказывать про то, как, что было в геноме предков, но это не то, чтобы прям там, 100% точная реконструкция. Для каких-то генов это может быть легко, для каких-то генов это может быть сложнее. А для каких-то нефункциональных участков ДНК это может быть невозможно.
1: Спасибо. Всем большое. Вопрос задает Тата Атанава. Она прислала донат. И интересный, на мой взгляд, вопрос. Есть возможность сдать качественный генетический тест человеку с тяжелой онконаследственностью? Это до сих пор развлечение или можно надеяться на разработку превентивной медпрограммы?
0: Ну, есть целый ряд генов, мутации, в которых повышают вероятность онкологических заболеваний. Ну, все, наверное, слышали эту историю там, про Анджелину Джоли, которая делала себе мастектомию, потому что у нее была, во-первых, семейная история рака молочной железы, но у нее нашли соответствующие генетические варианты, которые существенно повышают вероятность такого события. Ну, плюс у нее были деньги на то, чтобы потом все себе аккуратно сделать. Вот. Но, то есть, про некоторые гены, связанные с онкологическим заболеванием, кое-что известно, это имеет практическое применение. Если у человека есть в семье история каких-то онкологических заболеваний, то можно проверить.
1: И следующий вопрос внезапно идет Александру Соколову. Тигран Манюкян спрашивает. Здравствуйте, Александр. А где можно купить ваши книги в Армении? Я искал и с трудностью нашел книгу «Миф об эволюции». И то маленькую с другой обложкой. Спасибо.
2: Маленькая с другой обложкой, но это просто вариант такой был, pocketbook, издан Альпиной моей книги. Вот. Я не знаю, честно говоря, я из Армении не заказывал, вот, но попробуйте прямо на сайте издательства заказать. По идее, они доставляют куда угодно. Не хочу просто время тратить эфира на тему, которая не относится к, собственно, к сегодняшней нашей передаче.
1: По поводу сегодняшней нашей передачи задает Михаил К. вопрос. Могут ли стать реальностью события, похожие на фильм «Гадка»? Гаттака.
0: Ну, типа с тем, что каких-то... Значит, та часть про то, что люди научатся при рождении детей избавляться от генетических заболеваний, этот сценарий вполне правдоподобен. Сценарий про то, что какие-то отдельные люди будут быть против этого и из принципа сохранять вредные генетические варианты, тоже, в принципе, правдоподобен. У нас есть антивакцинаторы, так что могут быть и антигенномодификаторы. Вот. Ну и возможно ли при этом какое-то расслоение общества, дискриминация? Ну, мы знаем, что в человеческих обществах бывает и дискриминация, и расслоение общества. Поэтому, в принципе, вот в таких фундаментальных столпах Гаттака фильм довольно правдоподобный, но хочется предполагать, что хочется надеяться, что
2: фашизм не пройдет.
0: Фашизм не пройдет больше. Да. Кажется, что все-таки человечество в целом эволюционирует в сторону большего какого-то гуманизма, вот, большего рационализма тоже в том числе. Хотя мы и жалуемся на то, что люди верят во всякую дичь, но если мы сравним с тем, в какую дичь верили там люди 100 лет назад, 200 лет назад, то, конечно же, прогресс есть. Просто не нужно как бы путать, да, разницу в пониманиях о мире между наиболее компетентными людьми и наименее компетентными, да, то есть понятно, что чем больше люди узнают о мире, тем больше будет провал в знаниях между теми людьми, которые что-то знают, и теми людьми, которые ничего не знают, и которые вообще в школу не ходили, вот, или прогуливали. Но при этом в целом массив накопленного человеческого знания растет, и в целом мне кажется, что даже самые там, ну, отменные двоечники сегодня знают сильно больше, чем самые мудрые мудрецы знали там в средние века.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Алтейка спрашивает. Я находил публикации о выведении сперматозоидов из стволовых клеток. Как думаете, эта технология дойдет до клиники или ее тоже запретят?
0: Мне кажется, что у нее вполне есть все шансы дойти до клиники. Вот. Просто мне кажется, сперматозоиды не такая зараженная тема. Это вот по поводу яйцеклеток почему-то переживают. По поводу оплодотворённых яйцеклеток. Вот. А по поводу сперматозоидов как-то, ну... Нет, есть религии, в которых как бы запрещено тратить понапрасну сперматозоиды. Вот. Но в целом большинство людей, мне кажется, к этому нормально относится.
2: Так. Спасибо. Татьяна Левичева спрашивает. Зачем клонировать целого человека на органы, если можно выращивать органы отдельно?
0: Ну, вот именно это я и говорил в лекции про клонирование, про то, что на самом деле будет намного проще и экономически целесообразнее выращивать органы отдельно, либо в животных, либо с помощью каких-то методов типа 3D-биопечати.
1: Спасибо. Павел Гришаев задает вопрос, а какие методы генной модификации существуют? Обязательно ли использовать ретровирусы?
0: Нет, ретровирусы, ну, использовать не обязательно. Есть много технологий. На самом деле все зависит от того, с кем вы хотите работать. Если мы говорим про растения, например, то с растениями есть там агробактериальная трансформация, это когда есть бактерии, которые переносят гены растения с помощью уже имеющихся у них механизмов. Есть там генные пушки, есть самые разные типы вирусов. Вот. Подходов довольно много.
1: Спасибо. И к следующему вопросу Флеймик, если я правильно прочитал, задает его. Возможно ли воссоздать древних саблезубых котов?
0: Когда они вымерли, я, если честно, не знаю.
2: Смотря какие. Саша. Мне кажется, что проще всего, я, кстати, про это писал, пещерного льва вообще воссоздать. По-моему, это вообще самое милое дело, потому что он совсем близкий, он под вид современного льва. Вот. А просто для саблезубых котов нету, по-моему, генома ни в каком виде вообще. То есть их там ДНК не прочитано ни в каком виде, насколько мне известно.
0: А вот... Но они вымерли, вот они вымерли сильно раньше, чем мамонты, или позже, или когда?
2: Слушай, ну, блин, не меня спрашивают, надо палеонтологов okay. спросить. Но, по-моему, они вымерли как минимум гораздо сильно раньше, чем пещерный лев. Ну, и там какие-то сотни тысяч лет. Если там какой-нибудь махайрод, они, по-моему, там вообще, это еще, сейчас меня там палеонтологи убьют, по-моему, это плеоцен еще, или начало плейстоцена. Вот. А вот пещерный лев, он вымер, по-моему, 14-15 тысяч лет назад. И это вообще подвид льва современного. И геном есть. Причем, по-моему, даже там парочка геномов этих пещерных львов. Так мне кажется, пещерного льва клонировать проще, чем мамонта. И это надо срочно делать. Вот.
0: Звучит
2: срочно льва. Делать надо.
1: Спасибо.
2: Пока львы всем. Не вымерли.
0: Википедия пишет, что саблезубые кошки существовали... в период от 42 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад.
2: О, значит, какие-то последние, это, по-моему, где-нибудь в Америке там доживали свой род, но, по-моему, геномов все равно нет от них.
0: Но если нет, не значит, что не найдем и не вычитаем.
2: Ну, будут. Будут. А может и есть, просто я не знаю.
0: Сейчас мы узнаем.
2: Так, ну ладно, мы пока не увлекайся там этими саблезубиками.
0: Ну, вот, я нашел вот статью в Nature.
2: А геном, кусок какой-то, ДНК есть какой-то.
0: Ща.
2: Пока я зачитаю вопрос. Юра Нии спрашивает, есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной, и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное?
0: Yes. Да, я все-таки, я извиняюсь, я увлекся слишком чтением статьи в Nature.
1: Про котика.
0: Ну, вот есть статья в Nature 2017 года, где говорится, что частичные геномы каких-то саблезубых прочитаны. Вот, так что, значит, может быть...
2: Все в наших руках.
0: Значит, все в наших руках. А теперь повтори вопрос.
2: Теперь вопрос. Есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное?
0: Ну...
2: Есть, ну, по-моему.
0: Есть, да.
2: Саша, наверное, лучше разбирается в кодировке ДНК, чем в компьютерной кодировке. Mm.
0: Ну, начнем с того, что... Что значит кодировка ДНК? Да, у вас на ДНК есть буковки, напротив буковок, трех буковок, значит, ДНК считывается РНК, а дальше в РНК напротив трех буковок ставится аминокислота. То есть есть комплекс, который называется рибосома, который синтезирует белки, и он, собственно, осуществляет декодировку с помощью транспортных РНК, которые одним концом соединяются с тремя буковками, а с другим концом к ним приделана уже некоторая аминокислота, которая соответствует тем трем буковкам, которые, напротив которых ставится эта транспортная РНК. Это чисто такой, ну, такая молекулярная машина, это такой биохимический процесс, по сути, это кодировка. Вот. Мне кажется, что он имеет очень мало общего с тем, как работают компьютерные программы.
2: Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, там все равно соответствие нескольких символов одному символу, и то же самое здесь, как бы. То есть, ну, понятно, что принцип этого реализации другой, но кодировка, по сути, тоже. В компьютере все в итоге нулями и единичками, а в ДНК, ну, не нулями и единичками, а нуклеотидами.
0: Ну, там, как бы, нолик и единичка, они, если их поменяешь местами, условно, то есть перепишешь код соответствующим образом, то ничего не изменится. ДНК
2: тоже
0: есть разница между нуклеотидами.
2: Ну, естественно, есть. Тут же речь про принцип. Есть ли схожесть, он спрашивал.
0: Ну, можно схожесть... сказать, что вообще все есть информация, и как бы, каким-то образом можно все представить в виде нулей и единичек.
2: Да.
0: Но это очень какая-то такая вот философская метафора.
2: Так, и теперь Катя спрашивает, можно ли сделать клона мужчины-женщину? То есть взять ДНК мужчины, выкинуть Y-хромосому, дублировать X, и получится клон женского пола. Ну и потом, ну, у меня дальше идея сразу испарить их. Клона мужского пола поженить на клоне женского пола.
0: Ну, в принципе, да.
2: То есть это вполне получится такая нормальная женщина, только
0: если такова сексуальная фантазия.
2: Ну, то есть, например, какой-то человек может себе вырастить клона противоположного пола для каких-то своих любовных утех.
0: Видишь, но вот женщине придется, если она хочет сделать себе клона мужчину, то ей придется искать где-то чужую их хромосому. Вот. Да. С другой стороны, у женщины проще, потому что она сама может выступить суррогатной матерью. А мужчина не сможет своего клона выносить.
2: А может, он и не хочет.
0: Ну, то есть, смотри, то есть, я думаю, это как плюс, так и к минусу. То есть, это плюс с точки зрения возможности, но минус может быть в том смысле, что от тебя могут этого ожидать. А, хочешь клон, ну, сама и вынашивай. Она такая, да не, вы что, это же не, я не хочу вынашивать.
2: Да. Так. А следующий пока что, Виталик, давай следующий вопрос.
1: И его задает Вано. Спасибо за донат и спасибо за поддержку стрима. Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать? Можно ли искусственно поменять их? Так, доминировать и... Извините за сокращение. Я не знаю, как расшифровать эти сокращения.
0: Что?
1: Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать?
2: Доминантность, рецессивность. Можно ли искусственно поменять их доминантность, видимо, на рецессивность, искусственно? Да. Интересно.
0: Тут очень сложно, потому что все зависит от того, каким механизмом это обеспечивается. Если у вас, например, допустим, вот есть два варианта гена, которые влияют, допустим, там, на цвет глаз, условно. И вот и в присутствии одного из этих вариантов генов у вас там есть пигмент, из-за этого цвет глаз определенный, да, то вы не поменяете. То есть либо есть этот вариант, и у вас будет этот пигмент, либо нет этого варианта, и его не будет, этого пигмента. Вот. Но если вы сделаете этот ген неактивным, тогда вот. Ну, наверное, можно сделать какую-нибудь сложную схему регуляции работы гена, чтобы этот ген в присутствии другого варианта гена выключался. Ну да, то есть, наверное, то есть, окей, если очень сильно запариться, наверное, можно придумать такой механизм, набросать такую систему регуляции работы этих генов, и в некоторых случаях это может сработать. Но в общем случае... То есть тут нет такого, что во всех случаях это может сработать, а в каких-то конкретных случаях, может быть, можно придумать, как это сделать. Поскольку какого-то конкретного примера генов нам не привели, я не знаю, чего именно хочет человек сделать в своей потайной гаражной лаборатории.
1: Спасибо. Борода Дробышевского, еще раз физкульт, привет. Прислал донат и сообщил... Следующее. Минута математики. Нас тут 700 человек, если верить статистике YouTube, примерно 754. И если мы скинемся по 30 рублей, то у нас будет диаретовые вазы. Вот такой факт. Спасибо вам, Борода Дробышевского, еще раз за участие в сегодняшнем
2: молодец,
1: стриме.
2: Молодец, Борода.
0: И вопрос... очень порад... Секундочку, да, меня да, очень да. посмешила реакция некоторых, вот, я не знаю, ты их называешь немоглики, Саша. Вот, на предыдущий артефакт, который делался вручную. То есть, там изначальный тезис у них был такой, что типа это невозможно сделать вручную. Им показывают видео, где, значит, хрупкая дама, значит, вручную сделала этот артефакт. И как бы, ну, отрицать это сложно, да. Но они же не могут, ну, изменить свою точку зрения, правильно? Поэтому говорят, ну, смотрите, как долго она это делала, это было бы экономически нецелесообразно.
2: Ну да.
0: Вот. Это как вот там с Илоном Маском, да, это типа, вот когда полетит в космос, тогда и поговорим, да, когда вот человек полетит на этой вашей ракете, тогда и поговорим. То есть каждый раз придумывают следующий, как бы, следующую планку, следующий этап, вот когда они поверят. А когда массово наладите производство этих ваз, они скажут, ну, у вас они там. Материалы на машинах вывозили, вот у них не было машин. А это вот поэтому у вас это окупилось.
2: Ну да, и вообще живем мы не в Египте и дышим не тем воздухом.
0: И вообще, да,
2: поэтому ничего не сравнивать. Да. Так. Что у нас там дальше?
1: Вопрос от Антона
2: Борода... Иванова. От Антона Иванова. Антон Иванов спрашивает: в известном эксперименте Шапошникова, да, помню такие. Тля эволюционировала при пересаживании с одного растения на другое. При, видимо, при смене рациона обратно, тля опять смогла спариваться с изначальным видом. Как это возможно?
0: Если честно, я не очень помню детали этого эксперимента, поэтому мне сложно его прокомментировать.
2: Там известный опыт, когда он его приводит часто в пример, как получение там, ну, вот новой формы, если не вида, то может быть подвида насекомого, когда вот шапошников пересаживал тлей с одного пищевого субстрата на другой, и они там менялись и переучивались, и начинали как бы вести себя по-другому и другое пищевое поведение проявлять. И это часто приводит как пример вот такой наглядной эволюции. Но детали, честно говоря, не помню вообще.
0: Если честно, я даже не очень понимаю, то есть смена пищевого поведения не обязательно является эволюцией.
2: Саша, я не помню детали.
0: Окей, все, давайте мы извинимся перед
2: опытом.
0: Sorry.
2: У них и половые предпочтения изменились. То есть они перестали скрещиваться с особами той формы, остались. Вот, то есть там у них появилась типа репродуктивная изоляция. Вот, это было как доказательство того, что вот получилась новая, как бы такая форма, которая и питается по-другому, и, в общем, с теми спариваться не хочет. Вот если я не ошибаюсь.
0: Окей, короче, sorry.
1: Давайте
2: тогда... опыт шапошников.
1: Да, я задам следующий вопрос. Евгений Солотин спрашивает. Говорит, спасибо за стрим. И спрашивает Александр, когда же появятся в магазинах продукты с наклейкой «геномодифицированный продукт», «содержит ГМО» и тому подобное? Возможно, вам известно о каких-нибудь подвижках в этом направлении.
0: Что-то сейчас обсуждают какой-то новая новость была про то, что что-то там Минсельхоз разрешил закупку каких-то ГМО-продуктов, которые вроде и раньше было разрешено, поэтому я не очень уверен, в чем новости, но... Может быть, там что-то новое было. Но не суть. Я предложил вот что. Может быть, нас смотрит какой-нибудь предприниматель. Я думаю, что пора уже сделать частную сеть магазинов, где мы за ГМО добыть розовые ананасы, папайю с Гавайи. И я бы с удовольствием в этом магазине не закупался. Я бы с удовольствием его прорекламировал бесплатно.
1: Отлично. Так, и пока Александр продолжает гуглить, вопрос, который прислал Павел Гришаев, во-первых, он кричит буквально: большое спасибо за стрим. И затем очень хотелось бы увидеть Александра Юрьевича снова, но по теме темных искусств это возможно.
0: Ну, я не против. То есть это вопрос, как бы, если хотите здесь, в стриме, ну, Виталий, мы можем с тобой сделать как-нибудь еще стрим?
1: Да, можем как-нибудь организовать по этому поводу. Спасибо. И также донат нам прислал дружище и задал он следующий вопрос. А если записать в некод ДНК, в некодирующую, видимо, ДНК, клетки человека текст, какой объем поместится и в каких дольше пролежит?
0: Ну, значит, да, можно. Были работы, где в ДНК записывали тексты. Например, когда Крейг Вентер делал бактерии с искусственной ДНК, где они печатали, брали буковки, эти нуклеотиды, они с другим собирали их вместе фрагменты, потом фрагменты склеивали, а потом брали бактерию, выкидывали ее хромосому, засовывали в свою искусственную. Они там закодировали какое-то количество информации, там какие-то цитаты известных людей, имена авторов этой публикации, которая потом вышла, еще что-то такое, они там сделали таких водяных знаков. Но принцип там довольно понятный, то есть вы можете, у вас есть 4 буковки от Y и C, вы можете их перевести в азбуку Морзе, например, вот, и не придется записать там какое-нибудь сообщение. Ну, если можно придумать разные способы кодировки, но не суть. Действительно, со временем, из-за того, что все эти участки ДНК не функциональны, никакого отбора на них не действует, естественного, то любая мутация, которая там возникнет, она будет нейтральной и с какой-то вероятностью закрепится. И поэтому со временем все эти водяные знаки, они как бы расплывутся. Как быстро это произойдет, ну, сказать так сходу сложно, но, наверное, довольно быстро. Я не думаю, что это будет зависеть от того, каким образом закодируем информацию туда.
1: Спасибо, так. Саша.
2: Лила спрашивает, почему не клонируют животных, которые находятся на грани вымирания для увеличения и поддержания популяции?
0: Да как раз вот и клонируют этот случай с диким муфлоном, которого клонировали, как раз там идея была, что в «Красной книге» зверушка вымирающая, и там делали межвидовое клонирование с домашним родственником, чтобы помочь им сохранить с домашним родственником, чтобы помочь им сохранить популяцию.

0: практически вариантов, которые могут появиться у потомства при планировании семьи. Вот. Про диетические рекомендации мне видится, что там мало прикладной пользы, потому что люди, у которых есть какие-то заболевания, из-за которых им что-то из еды нельзя есть, скорее всего, про это и так знают. Ну, а поиск родственников – это развлекательного характера услуга.
1: Спасибо.
0: Если кому-то нравится, то...
1: Аутсайд спрашивает. Вопрос есть. Не помню, говорили ли на УПМ про китайских собак. Очень много собак клонировали. Очень красивые. Фейк или нет?
0: Ну, конкретно про тех собак, которые там подразумевают автор, я не знаю. Но вообще собак клонировали. И кошек клонировали. И есть коммерческое клонирование кошек и собак. То есть по желанию вы можете... Вот стоит, по-моему, там какие-то десятки тысяч долларов. Но если кто-то хочет, то можно.
2: Да. А какие они будут, красивые или некрасивые, это уж ну, кого клонируют.
0: Кого клонируют.
2: Да.
1: Далее вопрос от Алтейки. И звучит он следующим образом. Александр, возможно ли получать мужские гаметы из женских клеток и женские из мужских без генетического редактирования?
0: Без генетического редактирования. Я думаю, что без какого-то генетического вмешательства не получится, потому что те методы, которые используются сейчас для получения каких-то из уже взрослых клеток человека, да, дополнительно их превратить в какие-то гаметы, там идея заключается в том, что сначала их дедифференцировать, то есть вернуть их к такому более стволовому состоянию, а потом их специализировать в предшественники половых клеток. Это делается с помощью внедрения определенных генов или продуктов этих генов. Может быть, если не варить гены, а продукты этих генов, тогда технически это не будет генной модификации. Я боюсь, что я точно не скажу.
2: А если тупо хромосомы вытащить из там женской гаметы и запихнуть в мужскую, это не работает?
0: Я боюсь, что так не получится.
2: Да.
1: Очень жаль.
2: Ладно. Может быть,
0: я чего-то не знаю. Но это, скажем так, это моя биологическая интуиция, что так просто не получится.
2: Хорошо. Так, Гарик 64. Пишет, CRISPR-Cas9 запатентовали, теперь пользоваться им нельзя без отчисления роялти двум изобретательницам метода. Мадамы обладает авторским правом на технологию. Я думаю, это не авторское право все-таки, ну ладно. Что об этом думают генетики? Все-таки авторское право таким вещами не занимается.
0: В биологии есть какая-то такая поговорка, не уверен, что я правильно ее произнесу, что цена любого патента, она зависит от того, насколько сложно этот патент обойти. И в целом, из-за того, что вы можете немножко изменить тот же CRISPR-Cas9, сказать, что это новое, и запатентовать новое, я подозреваю, что на самом деле, это такая штука, которую при желании люди обойдут.
2: Вот. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, едем дальше. Ник Кодушов спрашивает, а для чего они рассказали о дивном организме по имени Елисия хлоротика?
0: Который ест хлоропласты.
2: Видимо, да. Одна из гипотез о том, что оно пользуется горизонтальным переносом генов, чтобы становиться солнцеедом.
0: Праноедом.
2: Да.
0: Значит, есть такой моллюск, который питается водорослями, он забирает у них хлоропласты, и после этого он их фотосинтезирует. Действительно, была гипотеза, что он... Для того, чтобы хлоропласты работали в клетках, вам еще нужны некоторые гены. В ядерном геноме у растений есть в ядерном геноме гены, которые нужны для поддержания работы хлоропластов. И была публикация про то, что вроде как они горизонтально... переносом украли такие гены еще, и поэтому они выживают с хлоропластами. Но потом была еще одна публикация, где ставилось под сомнение, и каков является конечный вердикт по этому вопросу, если честно, я

0: Точно не уверен, но я про эту историю, про то, что в принципе есть организмы, которые фотосинтезируют, будучи животными. Я про это рассказывал в лекции, которая называется «Фотосинтетические биотехнологии, где они обитают». Если кому-то интересно, можете на моем канале посмотреть. А может быть, не на моем канале, где-то в YouTube есть точно. Вот. Там надо оговориться, что все равно они не только питаются фотосинтезом, они еще все-таки едят еду. Но и фотосинтезируют тоже.
1: Спасибо.
2: И Алтейка, да, продолжает задавать вопросы. Спасибо за большое количество вопросов. Александр, стоит ли бояться генетического неравенства? Если генетическое редактирование будет доступно только богатым, это может привести к углублению и закреплению неравенства в обществе.
0: Мне кажется, что главное применение, скажем так, генной терапии, генной инженерии – это лечение генетических заболеваний или их предотвращение. Я там всеми руками за то, чтобы это вообще было базовым человеческим правом, на то, чтобы рожать здоровых детей и получать медицинскую помощь. Но в целом мне не видится, чтобы здесь было какое-то принципиальное отличие от обычной медицины. То есть тоже кто-то может себе позволить, там, не знаю, какую-то пересадку, кто-то не может себе ее позволить. Я не вижу, как те проблемы или вопросы социального неравенства, которые возникают в связи с использованием там, генной терапии или генной инженерии, что-то к этому добавляют.
2: Спасибо. Вопрос от, я надеюсь, что я правильно прочитаю ник, Медрафт Койдиок. Наверное, так. А мне интересно, какие вообще... Да. А какие вообще есть юридические основания для запрета клонирования человека? Почему оно вообще запрещено?
0: Ну, просто как вообще принимаются какие-то законы? Есть депутаты, которые голосуют. Вот. Это они предполагают, что они представляют интересы людей, которые за них проголосовали в свое время. Вот. Люди по каким-то причинам решают, что вот этого они не хотят.
2: Спасибо. Вот. Продолжаем. Полярный лис прислал нам небольшой донат и сказал на вазу. Спасибо вам, полярный лис. И вопрос задает Михаил К. Формула Хартли и количество нуклеотидов. Есть ли связь?
0: Формула Хартли. Надо вспомнить, что это.
1: Ладно, пока ты вспоминаешь, я напомню всем, что, друзья, что-то вы тут вопросы ники себе сочинять гораздо. А где идеи про то, о каком биологическом понятии Саше Панчину рассказать в конкурсе «Наука на пальцах»? Вот где вообще? Не вижу идей. Надо, чтобы вы хотя бы десяточек накидали, чтобы Саше было из чего выбирать. Пожалуйста, соберитесь. Я понимаю, что вечер, но мы ждем. Так, ну что, Саша, ты нагуглил формулу Хартли?
0: Ну, это что-то, видимо, из теории информации. И что-то, что мне, наверное, стоило бы знать. Ну, но я понял, что я это знаю недостаточно хорошо, чтобы прокомментировать.
2: В вот чате предлагают Александру несколько... идти в Госдуму, хоть законы нормальные будут.
1: Еще несколько человек вроде писали, предлагали тебе рассказать про мутацию. Мутация, хорошо.
0: Ну, мое выражение было только в том, что то, что я про это целую лекцию читал на «Ученый против мифа».
1: Вот именно. Так, значит, тем временем Оксана пишет: «Жду каждого стрима, спасибо вам». Спасибо вам, Оксана.
2: Да, спасибо, Оксана, мы стараемся.
1: И Михаил спрашивает: что быстрее произойдет, генетическая эволюция людей или киберизация?
0: Ну, эволюция вообще происходит довольно медленно, а вот достижение там каких-нибудь там Boston Dynamics, да, они происходят у нас прямо на глазах. Еще там 20 лет назад вообще никаких таких крутых роботов. Ну, мы можем сравнить, да, вот тех роботов, которые сейчас существуют, те, которые там представляли себе люди там несколько десятков лет назад, и небо и земля, конечно, потому что они умеют, как они бегают, как они там поддерживают равновесие и так далее. Я бы сказал, что технологии, они такие вот не биологические технологии, они не развиваются быстрее, чем люди эволюционируют намного. А люди, как бы, в принципе, не особо-то изменились биологически по сравнению с тем, что было там 2000 лет назад.
1: Да. Так, вот Джи Темн спрашивает. Если ученые будут все и всегда отсматривать гены, оплодотворенные клетки младенцев и убирать все тяжелые пожизненные болезни, есть ли вероятность, что эти болезни искоренятся?
0: Ну, даже мы знаем примеры некоторых тяжелых болезней, которые в определенных регионах от них избавились. По-моему, сейчас...
1: Я знаю, что вы...
0: Я хочу, в Израиле
1: такое устраивали.
0: Да, вот в Израиле устраивали. Я, как раз, пример вспомнил. Я хотел вспомнить
1: название синдрома.
0: Я, точнее, у меня есть в голове слово, но я хочу проверить, прежде чем я это ляпну.
1: Да. Пока ты проверяешь, значит, вопрос от Виталия Пивоварова. Есть какой-нибудь шанс клонировать моа? Видимо, птицу.
0: А когда они вымерли?
1: И вымерли недавно совсем, если не ошибаюсь. Я думаю,
0: что вымерли недавно, тогда да, есть, да.
1: А моа вымерли... тоже, к сожалению, не помню точно, но, в общем, совсем недавно. Во, последнее, короче говоря, по некоторым данным, чуть ли не до 18 века вообще
0: вот,
1: дожили.
0: Я правильно помню название болезни, поэтому я, да. Вот, болезнь Тея Сакса была иридицирована в Израиле. Генетическое заболевание.
1: Так, Виталик, давай дальше по вопросам.
2: Так, и вопрос задает доктор Фром Галифрев. Извините, если ошибаюсь. Действительно ли с ростом медицины и уровня жизни влияние естественного отбора внутри общества сильно накапливаются вредные мутации и как результат снижается уровень здоровья в целом?
0: Ну, понимаете, вообще полезность или вредность мутации, она бессмысленна в отрыве от контекста того, какой это организм, в каких условиях он живет. Эволюция направлена на выживание наиболее приспособленных. Сегодня выживают люди, наиболее приспособленные к современным условиям, которые включают в себя доступ к медицине, там, изобилию продуктов питания и так далее, и так далее. То есть, если люди будут долго эволюционировать в таких условиях, то к жизни в условиях там, необитаемого острова, где не будет медицины, и они, наверное, будут менее приспособлены. Но мы будем более приспособлены к жизни в цивилизованном обществе.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос от мистера Внучаева. Когда уже, наконец, улучшит синтез необходимых веществ организмом человека? Надоело готовить. Хочу, чтобы засыпал в себя сухих макарон и пошел. Засыпал себя сухих макарон и пошел. И чтобы никакой цинги.
0: Ну, это скорее к производителям каких-то продуктовых наборов вопрос, наверное, а не к биоинженерам.
1: Они не будут, они... Наверное, прежде чем будет задан следующий вопрос, я хочу еще раз напомнить о поддержке, во-первых, наших стримов, или, может, Виталик лучше скажет про поддержку стрима.
2: Потому что да, мы делаем много и стараемся делать качественно. Надеюсь, вы замечаете прогресс в наших трансляциях. Спасибо вам за то, что вы смотрите. Мы регулярно вещаем каждую среду и субботу. Обычно в субботу мы вещаем на канале «Лаборатория научных видео», по средам на канале «Антропогенез.ру». На этой неделе сделали такую небольшую рокировку, но, тем не менее, скоро мы вернемся в привычный график. И поддержать нас можно несколькими способами. Во-первых, естественно, у нас есть и у канала «Антропогенез.ру», и у канала «Лаборатория научных видео» свой Patreon. Вы можете нам помочь таким образом. Можно просто прислать в суперчат какой-то донат или по ссылке в описании, и той ссылке, которая появится сейчас в чате. Ну и не забывайте подписаться, нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Во-первых, таким образом вы в первую очередь будете видеть тот материал, который выходит у нас на каналах, не будете пропускать стримы. Ну, а во-вторых, это сильно продвигает в целом каналы на YouTube. Это помогает нам развиваться.
1: Да, спасибо, Виталик. Я хочу напомнить еще раз про наш краудфандинг. Диоритовая ваза по древнеегипетской технологии. Пожалуйста, поддержите наш уникальный эксперимент. Там осталось чуть-чуть. но, так сказать, будем признательны вам, тем не менее, за помощь. В чате сейчас появится ссылка, и любая переведенная сумма будет принята. С большой благодарностью я напомню, что там есть лоты, очень интересные. Один из них — это индивидуальная виртуальная экскурсия с ученым. То есть вы можете отправиться в какую-нибудь древнюю пещеру или в египетскую гробницу в сопровождении, допустим, Станислава Дробышевского или египтолога Максима Лебедева. Ну, и речь идет о путешествии в рамках такого виртуального тура лично с вами. Вот. И кроме того, там появилась моя книжка, вот, которая вот только-только сейчас выходит в издательстве «Alpina Nonfiction», книжка «Странная обезьяна», которая посвящена эволюции человеческих волос и человеческого цвета кожи. Книга, как мне кажется, интересная, и ее можно там приобрести с автографом и поддержать наш проект, и, в общем, стать одним из первых обладателей этой книжки. Вот, значит, теперь по поводу того, что у нас будет в ближайшее время. Значит, 6 июня, в субботу, если не ошибаюсь, у нас будет эффект присутствия, то есть как раз виртуальная экскурсия, в рамках которой мы отправимся в гробницу Менны, знатного писца эпохи Среднего Царства. Это Фиванская долина знати, и, значит, экскурсию нам проведет египтолог Владимир Большаков, с которым мы уже познакомились, когда ходили с ним по гробнице Рамсеса VI. Вот, поговорим о ритуалах погребения, усыпальницах, заупокойных культах, и будет очень интересно. Это будет в субботу, на канале «Антропогенез».
2: Все правильно.
1: Все правильно. А в следующую среду, значит, на канале «Лаборатория научных видео» тоже в эффекте присутствия будет, возможно, Алексей Водовозов. Вот.
2: Это отличные то, что нас новости, ждет. Да.
1: Да, это отличные новости. Теперь я хочу сказать, что после стрима Александр Панчин выберет двух авторов лучших вопросов. Они получат футболки форума «Ученые против мифов». Я напоминаю, что форум «Ученые против мифов» Z состоится 20-21 июня. Пожалуйста, регистрируйтесь, не пропустите. Это эпохальное мероприятие, уникальное. Мы еще никогда не делали форум полностью онлайн. И теперь, вроде я все объявления сделал, теперь вопрос от Дениса, который спрашивает, чем заняться программисту в биологии? Саша, это вопрос прямо к тебе.
0: Ну, вообще для программистов очень много чего, чем они могут заняться в биологии. Полно вакансий, связанных с биоинформатикой, с анализом больших данных биологических. То есть можно пробовать поискать такого типа вакансии. У меня сейчас в голове сходу какой-то задачки такой нету, но в принципе человек может и мне написать, может что-нибудь придумать когда-нибудь.
1: Человек может базы данных какие-то конструировать.
0: Он на самом деле, вот, например, я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне моих навыков программирования не хватает для решения некоторых задач, которые мне кажутся интересными. Вот, я сам подумываю о том, чтобы прокачаться немножко в теме программирования. Вот, я умею писать некоторые скрипты, которые я использую в своей работе, но в основном вещи достаточно, ну, простые. Хотя когда-то я увлекался, даже делал эволюционирующие нейронные сеточки, которые там учились делать всякие штуки, типа там играть шахматы.
1: Да. А сейчас, кстати, вот, очень широко искусственный интеллект используется в биологии, в моделировании всевозможных процессов, кстати говоря. Например, вымирание неандертальцев недавно моделировали тоже, явно без программистов.
0: Короче, в биологии программистам есть чем заняться, просто нужно поискать хорошие места.
1: Да, ну и вопрос задает Мяу-Нямару. Да, Мяу-Нямару. Активнее на вазу скидываемся, пишет. А, это не вопрос. И пишет, где и можно вопрос. Купить фигурку... А, и вопрос, где можно купить фигурку пингвинопитека? Где можно купить? Ну, в нашем интернет-магазине, по-моему, который у нас ВКонтакте есть, там есть фигурки пингвинопитека. Вот у меня такая красивая, например. Вот я ее прятал, и, наконец, пришел твой час.
2: Дождалась своего часа.
1: Да. Так. Ну и спасибо Вере Герман за поддержку канала «Лаборатория научных видео». А мы будем прощаться.
2: друзья. Спасибо еще раз за то, что смотрели. Нас было очень много. Естественно, этот стрим сохранится на YouTube. Я не знаю, зачем люди спрашивают, постоянно задают один и тот же вопрос. Ну и хочу добавить, что если вам не хватило общения сейчас в чате, то вы спокойненько можете перебегать к нам в чат, который мы создали в Телеграме специально для этих целей. Ну, у меня все. Саша, спасибо вам.
1: Спасибо, Саша, за терпеливые ответы на настолько интересных и разнообразных вопросов, там, про все что угодно тебя спрашивали. Вот. А мы вернемся к вам на канале Антропогенез в субботу. Вот пока что. Что у нас будет завтра? Кстати, будет ли у нас какое-то видео размещено?
2: Да, завтра появится видео Зои Зориной с
1: Фомой
2: Ученый против мифов, да.
1: Где Саша, кстати, тоже фигурирует в качестве злобного оппонента.
2: Вредного оппонента, да.
1: Вот. Так что посмотрите обязательно, друзья. Спасибо.
2: Счастливо,
0: всем спасибо пока.
2: Большое.
0: Пока. Goodbye, Саша. Goodbye.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев. В понедельник мы с вами снова вместе. И вот сегодня у нас, наверное, первая такая будет беседа по вашим заявкам, да, потому что раньше мы шли по такому плану. Ну вот вы попросили сегодня поговорить о хищных птицах. Мы начинаем этот разговор. Ну вот я начал готовиться к сегодняшнему дню, и вдруг я с ужасом понял, что если мы начнем говорить о хищных птицах вообще, то это вот как Шахерезада. Мы будем каждый день встречаться, вечером уходить спать, а с утра будем этот разговор продолжать, потому что хищных птиц слишком много. Это во-первых. А во-вторых, смотря кого мы называем хищными птицами, да, потому что есть хищник понятие таксономическое, и есть хищник понятие экологическое. Экологический хищник – это любое животное, которое поедает другие организмы. Да? Вот корова в этом плане тоже хищник, потому что корова ест травку, но с травкой может букашка, там козявка какая-нибудь попасться, или какое-нибудь насекомое, кузнечик. Вот и получается, что корова хищник. А есть таксономическое. Помните, мы с вами говорили, ребята, что такое таксон? Систематика, да? Систематика – это вот Карл Линней, патриарх всемирной систематики, что сделал? Он разложил все живые организмы по таксонам. Таксон – это вот полочка в этой систематической библиотеке, да? Вот один таксон – это вид, другой – род, третий – отряд и так далее. Так вот, если таксономическое понятие хищных птиц, то это дневные хищные птицы и ночные. Совы, филины, сычки, да, это все ночные, и дневные, это у нас орлы, ястребы, соколы и прочее. Поэтому я предлагаю, сегодня мы с вами начнем с дневных хищных птиц, а в следующий раз как-нибудь поговорим о других птицах, которые едят не только травку, но и не только козявку, но иногда хищничают так, что будь здоров. Я никогда не забуду эти кадры, когда я первый раз увидел, мне прямо страшно стало, как банда пеликанов залетает на стая олуш, да, где вот выводки птенцы, и пеликаны идут и заглатывают этих огромных птенцов, олыш, для того, чтобы их принести своим детушкам. Вроде не хищник какой-нибудь, нет, ну как хищник? Хищник, конечно, рыбку ест, но бывает так, что, казалось бы, совершенно... Или курица, пожалуйста. Курица может склевать все, что угодно, даже змейку небольшую или ящерицу, но мы же ее хищной птицей не называем, правда? Итак, давайте начнем с хищных птиц. И первую картинку я вот эту выбрал не случайно, которую вы сейчас видите, потому что хищных птиц человечества все народы мира, без исключения, во все времена, на всех континентах, они обожествляли хищных птиц, особенно дневных. Хищные птицы были для них такие посредники общения с богами. Хищных птиц наделяли какими-то магическими дарами, о чем мы с вами поговорим чуть позже поподробнее. Ну и, конечно, воображение человеческое создавало совсем неимоверных исполинских хищных птиц, гигантских размеров. Почему, как это получалось? Ну, может быть, с одной стороны, они находили какие-то ископаемые кости, может быть, динозавров, и думали, что это кости каких-то вымерших, ну, не обязательно вымерших, а вот недавно умерших гигантских птиц. А может быть, они просто, ну, вот видели, там какая-то огромная птица парит, но она так высоко, что непонятно, какого она размера, потому что ее не с чем сравнить. Ну, конечно, чуть позже, вот уже в средние века, да, вот это вот следующая картинка, Александр, покажите нам, мы опять с Александром, поэтому можете загадывать желание между двух Александров вы. Следующая картинка, это у нас будет птица рук классическая, да, но это такие анимешные картинки, но если вы помните, по-моему, пятое путешествие Синдбада-морехода, там была такая же гигантская птица рух, которая напала на корабль за то, что похитили ее яйцо и, по-моему, даже расковыряли его. Ну, вот смотрите, ребят, нет дыма без огня, потому что в эпоху великих мореплаваний, ну, когда уже где-то веке, наверное, в 15-м, 16-м, 17-м корабли начали бороздить просторы Мирового океана, то
Люди увидели таких гигантских птиц, как эпиорнис, да, мадагаскарский. Это, ну, вот представьте себе такое страусоподобное существо, 3 метра высотой, гигантская такая птица, которая весит 500 килограммов. Ребята, вы представляете, что такое 500 килограммов? 500 килограммов – это хорошая лошадь. А теперь представьте себе вот такого эпиорниса, трехметрового, 500 килограммов. Страшно станет. Первая мысль, какая вам придет в голову? Нет, спокойно. Я понимаю, что вы просвещенные дети, у которых есть телевизор, у которых есть библиотека, у которых есть интернет, которые могут все что угодно прогуглить. А представьте, что вы какой-нибудь Синдбад-мореход или дремучий средневековый человек. Вот увидите такого эпиорниса, да, или моа в Новой Зеландии, который 3,5 метра был в высоту. Ну, правда, он был легче, чем эпиорнис. Первая мысль, которая приходит в голову, что это птенец. Мама родная, это птенец какой-то гигантской птицы. И надо быстрее отсюда убегать, пока не прилетела мама защищать своего птенца. Вот так и рождались эти легенды о гигантской птице Рух. Ну, во многих-многих мифологиях мира, конечно, есть такие гигантские птицы. Но, конечно, большинство из них были такими, ну, как бы это сказать, орлоподобными, да? То есть они, либо это были гигантские орлы. Кстати, о птичках. Кстати, о птичках. Я не зря вам сегодня вспомнил нелетающую птицу моа из Новой Зеландии, которую съели маори. Это не белые пришельцы ее истребили, а ее съели аборигены, просто взяли и съели. Пока эти птицы моа жили, то на них охотился гигантский орел. Это был огромный орел, он известен, в общем-то, науке, и даже описан был. Он был, по-моему, даже больше, чем самая огромная летающая птица на планете, чем кондор, о котором мы сегодня, конечно же, обязательно поговорим. Итак, мы с вами едем дальше. Значит, конечно же, орел. Орел – это посланец богов. Помните Зевсов орел? Да, у Зевса был свой орел. Там целая легенда, откуда он, этот орел, появился. Ну, откройте легенды, мифы Древней Греции, хотите Куна, а еще лучше Гаспарова, профессора. Там очень много по этому поводу написано. Вот сейчас вы видите, узнали, конечно, да, этот эпизод. Это орел летит клевать печень Прометея. Титан Прометей, который подарил людям огонь, и за это разгневанные боги приковали его на Кавказе к скале, и в наказание каждый день, каждое утро повторялась эта мука, прилетал орел и выклевывал Прометею печень. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел величайший всех героев Геракл и не сразил орла своей меткой стрелой и не освободил Прометея. Кстати, ребята, если вам интересно, если вы интересуетесь легендами, мифами Древней Греции, я вам очень советую найти и почитать книжку замечательного венгерского публициста Лаеш Мештерхази. Она называется «Загадка Прометея». У него было блистательное классическое образование, он очень хорошо знал античную историю, античную литературу. И Лаеш Мештерхази в этом очень увлекательной эссе, он восстановил ход событий. Что могло быть с Прометеем после того, как его освободил от орла Геракл? Да, куда он делся? Почему он пропал из мифов, из всех этих кикликов, которые пели Аэды? Вот почитайте, очень интересная книжка. А теперь вопрос, ребята. Как вы думаете, почему именно печень клевал орел Прометею? Да, почему он не выклевывал ему, там, я не знаю, просто кусок мяса из бедра? Или не выклевывал ему сердце? Ведь Прометей, как титан, бессмертный, он бы не умер. Он просто бы мучился и страдал. Как вы думаете? Есть какие-то версии? Почему именно печень? Ну, наверное, орел не съедал всю печень у Прометея, да? А он съедал лишь кусочек. Правильно. Потому что я уже слышу, что кто-то... Ну, это, правда, кто-то был взрослый человек. Я вижу. Вот. Ну, хорошо. Для тех взрослых, кто не догадался. Печень – это единственный орган нашего тела человеческого, который регенерирует. То есть, который может отрастать. Нет, если человеку отрезать половину печени, то, конечно, она не вырастет, вторая половина. Но если отрезать маленький кусочек печени, то
то он со временем восстановится, печень со временем восстановится. И, несомненно, древние античные медики об этом знали. Я когда был в музее Гиппократа на острове Кос, и когда я увидел хирургические инструменты, которыми Гиппократ пользовался, я с восхищением понял, что медицина была на очень высоком уровне. Поэтому, конечно же, греки знали, что печень регенерирует, и именно поэтому они придумали эту легенду, что орел выклевывал Прометея именно печень. Еще один будет сюжет. Ну, давайте следующую картинку. А это орел похищает Ганимеда. Ганимед, Ганимед, Ганимед. Ганимед, он у нас был троянский царевич. Ну, история такая, что сын, как же его, Трос его звали, да, царь Трои тогда был Трос, Ганимед был прекрасный юноша, он был красив, божественно красив, настолько красив, что его неземную красоту заметили боги и решили его сделать у себя на Олимпе виночерпием и послали за ним, конечно же, орла. Но кто еще унесет прекрасного юношу, как не гигантский могучий орел Зевса? Ну вот, следующее, давайте посмотрим картиночку. Вот это, видите, кстати, о птице Рух. Это любопытная очень фотография. Здесь бравые американские солдаты. Фотография эта сделана, ой, господи, она сделана очень давно в Техасе. И видите, они застрелили гигантскую птицу. Ну, судя по тому, как они стоят, размах крыльев здесь, ну, никак не меньше 5 метров, да, где-то около того. Что это была за птица, которую подстрелили техасские солдаты? История умалчивает, фотография очень известная. Она, конечно, породила массу толков. Криптозоологи сразу оживились, сказали, что это, видимо, какой-то летающий ящер был, скорее всего. Очень много разных теорий. Но не исключено, что это была мистификация, потому что в старину были такие любители-мистификаторы. У нас в России был такой знаменитый в 19 веке мистификатор Сулла Кадзев, который мог и несуществующие древнерусские летописи придумывать, и все что угодно. Поэтому мистификаторы, конечно, были, и ну, среди наших современников есть люди, которые с огромным, я бы даже сказал, не удовольствием, а с наслаждением воспринимают это за чистую монету. Им очень хочется верить в гигантских птиц, в гигантских чудовищ, морских. Ну и пусть себе верят, ребят, это прекрасно. Ведь если не верить в такие сказки, то жить будет очень скучно. К тому же жизнь иногда преподносит нам такие чудеса, я имею в виду, да, не нам, а ученым, такие чудеса, что ни один самый смелый фантазер не мог бы их сочинить в своем воображении. Ну, мы с вами дальше едем про орлов в разных культурах. Значит, почему орел все-таки обожествлялся у многих народов? Ну, здесь вы видите на этой картиночке орел с нимбом, да, со святым нимбом. Дело в том, что орел в православной традиции – это символ Иоанна, апостола Иоанна, видите, вот он с частью Евангелия написан, поэтому орел очень часто изображается на иконах, на фресках. Итак, почему же все-таки его обожествляют? Ну, по многим причинам. Во-первых, орел не нападал никогда на людей, в отличие от других хищников, да, он жил как бы в стороне, он красивый, он могучий, он грациозный, им, конечно, любовались. Еще вот, кстати, Аристотель, казалось бы, ученый, да, философ, у него в каких-то его трактатах попадается такой любопытный факт, что орел, это божественная птица, он может смотреть на солнце, не отрываясь, в отличие от нас, людей, он может, вызов богам, Гелиосу, он может смотреть на солнце. И мало того, орлы своих детушек малых, своих птенцов тоже заставляют смотреть на солнце. А если у птенца не хватает на это силы духа, если глаза у него слезятся, то орел заклевывает такого нерадивого птенца, чтобы он не позорил их орлиный рот. Ну, оставим это на совести Аристотеля. Плиний старший, пожалуйста, тоже был серьезный человек, историк, да? Плиний старший.
Но, тем не менее, Плиний-старший писал, что в орлов никогда не попадает молния. А Гесиод, тот самый великий Гесиод, ну, наверное, вторая величина после Гомера по почитаемости, да, в античном мире, Гесиод писал, что если вы хотите, чтобы ваши посевы не побило градом, надо закопать на поле орлиное крыло, и тогда все будет в порядке. Никакой град не попадет, не испортит ваш урожай. Ну вот, давайте мы посмотрим следующую картиночку, да, орлы в Геральдике, да. Ну, это вот наш орел, который пришел из Византии, Софья Палеолог, да, это вот их был родовой герб. О нем можно, конечно, очень много говорить, но я думаю, все это вы проходили в школе, потому что у вас история России есть. А вот давайте посмотрим следующие картинки, не менее интересные, где орел в Геральдике. Это уже польский орел, да? Еще польская не сгинела. Орел, ну, естественно, орел в Геральдике, он олицетворяет гордость, отвагу, достоинство, все самые-самые высокие царственные качества. Давайте вот, кстати, еще одну картиночку посмотрим с геральдическими орлами. Видите? Вот. Еще один, это классический такой геральдический орел. Еще одну давайте картиночку посмотрим. Ну, правда, язык у него, вот. А это, откуда орел? Да, конечно. Соединенные Штаты Америки, это их герб. А ребята, орел ли это? Видите, у него в одной лапе когтистый зажата лавровая ветвь, в другой пучок стрел. То есть он, как Зевс-громовержец, может метать эти стрелы либо со своих самолетов, либо с авианосцев, да? Что там написано, да? Написано, это герб, это девиз Соединенных Штатов Америки. Плурибус униум. Ну, один из всех, вот так, один из многих, да, загадочный такой девиз. Но американцам он понятнее. При случае встретите американца, попросите, он вам объяснит, что это значит. Так вот, ребята, это все-таки не орел. Несмотря ни на что, при всем уважении к Америке, к Соединенным Штатам Америки и лично президенту Трампу, это не орел, а это орлан. Это орлан белоголовый. Вот давайте мы с него из уважения к Америке начнем наш рассказ. Посмотрим нашу следующую картиночку. Сейчас меня патриоты начнут упрекать, что мы не с русского орла начали. Будет у нас русский орел. Вот он, видите, как лосося тащит одной лапой. Значит, ребят, давайте так, орланы. Орланы – это род подсемейства конюков, семейства ястребиных, всего там 7 или 8 видов различных орланов, которые разбросаны по всему белому свету, ну, естественно, кроме Антарктиды, где только не водятся. Что касается конкретно, да, почти все, кстати, ну, подавляющее, скажем так, подавляющее большинство орланов, они, конечно, очень похожи на орлов, но таксономически это не орлы, ребята, это вы поняли, это не орлы, это орланы. До орлов мы еще дойдем. Практически все они ихтиофаги. Они все специализируются на рыбе, на рыбной ловле. Очень ловко ее ловят, подчерпывают ее прямо на лету своими когтистыми лапами. Орланы, кстати, ну, опять же, наверное, все орланы сносно плавают, потому что мне рассказывали егери в заповеднике такую историю, что не раз встречали плавающих в воде орланов, и когда моторная лодка подплывала ближе, то плавающий орлан взлетал с воды. Уж что он там делал, купался, наслаждался прохладной водой, не знаю, но такие случаи фиксировались. То есть орланы, они могут, ну, вообще плавать умеют практически все птицы и практически все дневные хищные птицы. Ну вот коршуны, да, прямо вот как брасом плавают на мелководье, тоже вот многие орнитологи говорят, что видели такую картинку купающихся и плавающих коршунов. Подранок даже, он может доплыть до берега, потому что крылья, широкие крылья позволяют ему держаться на воде. Но вот орланы могут не только
выплыть в случае чего, но даже сами залезают в воду и купаются. Ну, что неудивительно, это околоводная птица. Итак, белоголовый орлан, у него самое большое гнездо. В книгу рекорд Гиннесса он занесен. Вот он, видите, какой серьезный парень, да? Совсем недобрые у него глаза. Но вот что удивительно, ребят, у практически всех дневных хищных птиц, помните, мы с вами говорили о том, что такое ювенильная окраска, да? Это когда детки совсем не похожи на взрослых родителей по цвету. Кабанчик, маленький поросенок, да, дикого кабана, он словно точка-тире расписан таким узорчиком, а потом превращается в такого вот равномерно окрашенного кабана. А цыпленок, да, маленький, он же желтенький, а потом уже превращается в курицу. И у большинства, забегая вперед, я это скажу, у большинства хищных птиц ювенильное перо, последнее ювенильное перо исчезает очень поздно, через несколько лет. Поэтому вот такие орланы со слепительно белой головой, белым хвостом и с кончиками, с белыми плечиками, это взрослые птицы, которым 6, 7, 8 лет. Живут они долго, живут они лет 20, а в неволе, наверное, еще дольше. Вот. А молодые орланы, они такие вот пестрые, они шоколадно-коричневые, пегие, серовато-коричневые, с какими-то пестриночками, с темными, со светлыми пятнышками, ну, у разных орланов по-разному. И потом потихонечку у них начинает белеть голова, белеть хвостик, и вот когда они превращаются в такого красавца, тогда они уже достигают репродуктивного возраста, как говорят в науке. Это возраст, когда они могут уже обзаводиться собственной семьей. Именно семьей, ребята. Потому что большинство хищных птиц моногамны. И орлы в том числе. Помните, что такое моногамны? Это когда папа и мама, муж и жена всю жизнь живут вместе, одной парой. То есть они не ищут себе самку и самца каждый сезон, а живут вместе, строят вместе гнездо, ремонтируют старое. Вот это называется моногамность. Давайте следующую картиночку посмотрим с белоголовым орланом. Про него, конечно, очень много можно всего рассказать. Вот это так выглядят его птенцы, которые быстро растут. Какой размер? Ой, большой орлан. Он очень большой, больше 2 метров. У него размах крыльев. Ну, 2 метра. Помните, я вам говорил, что такое 2 метра? Легко прикинуть. Это кровать. Кровать взрослого человека, вот это 2 метра. А у него размах крыльев еще больше бывает. 2,30, 2,20, где-то 2,30. Вес 3-6 килограммов. Это тоже немало. Потому что все летающие птицы, они, конечно, не такие тяжелые, как бегающие по земле. И еще, ребята, одна очень интересная деталь, общая деталь. У подавляющего большинства, да, наверное, даже у всех дневных хищных птиц самки крупнее самцов. Причем заметно крупнее, а у некоторых намного крупнее. И самки лучше охотятся. Они более эффективны в охоте. И вот чуть позже мы с вами поговорим о соколиной охоте, об охоте с другими ловчими птицами. Самки у ловчих ценятся больше. Вот тут, видите, орлушка несет... А, это уже не... Извините. Это уже другой орлан. Это не орлан белохвост. Это мадагаскарский орлан-крикун, он называется. Очень похож, правда? Но если белоголовый орлан американский... Кстати, ребят, у нас отмечаются тоже белоголовые орланы. Они к нам с Нового Света залетают. И где-то на Камчатке были не раз отмечены. То есть вот есть такая толстая-толстая книжка, выходила в советские времена... как же она называла, не реестр, да, в общем, там были описаны все животные на территории СССР, и белоголовый орлан там тоже был, то есть иногда к нам они из Америки залетают и, по-моему, даже гнездятся на Камчатке. Это мадагаскарский орел крикун, точно так же живет около воды, вот он, видите, себе тащит что-то для того, чтобы, наверное, построить себе гнездо. Почему крикун? Потому что очень громко кричат, причем, опять же, самки кричат громче, чем самцы. Есть среди хищных птиц и такие вот молчуны,
Но вот этот Орлан, у него настолько резкий голос, что его так и назвали. Это международная красная книга. Очень редкая сейчас птица. Их осталось где-то около 120 пар, поэтому он нуждается, конечно, в охране. Чем питается? Ну, в основном рыбой, конечно, так же, как и многие другие орланы, но может скоктить и фламинго какого-нибудь, небольшого крокодильчика. В общем, если голодный, нужда заставит охотиться, поймать кого угодно. Теперь, ребята, вот посмотрите, обратите внимание, что самое главное у всех дневных хищных птиц. Самое грозное оружие. Какое у дневной хищной птицы? Вот посмотрите. Нет, ребят, не железный, не стальной клюв. Самое главное – это лапа. Клюв – это разделочный нож. Клюв нужен либо для того, чтобы добить жертву, чтобы она не трепыхалась в когтях, либо для того, чтобы потом разделать, да, ее. А главное оружие – это когтистая лапа. Потому что практически все хищные птицы, когда говорят «ударил», сокол бьет в лед свою добычу, бьет не клювом. Он бьет когтистой лапой. То есть там как стилеты, острые стальные железные когти. Давайте мы с вами посмотрим следующую картиночку. По размеру 2,45, он еще больше. Вот видите, герб Замбии, на гербе Замбии именно этот орлан, мадагаскарский орлан. Очень он там почитается, замбийцы. Вот если мы с вами будем смотреть на гербы, флаги, монеты, мы очень часто будем встречать в самых разных странах мира изображения хищных птиц. Потому что, еще раз подчеркиваю, у всех народов люди с огромным уважением к хищным птицам относились. Дальше смотрим. Вот. А это уже у нас белобрюхий орлан. Белобрюхий орлан тоже очень похож на белоголового. Точно так же, как и предыдущие два вида орлана. Ихтиофаг в основном питается рыбой, и, конечно же, его след тоже остался. Вот давайте посмотрим банкнотку. Следующая будет картиночка. Видите? Где у нас следующая картинка, Александр? Вот. 10 тысяч долларов. Видите, сингапурских долларов. Все-таки не хухры-мухры. Вот там изобразили именно эту птицу, как один из символов Сингапура на банкноте с таким вот высоким достоинством. Еще, ребят, вот что общая черта у всех орланов, практически у всех, это то, что они держатся около воды. Это то, что у некоторых орланов это подавляющее большинство их добычи составляет рыба. Они рыбоеды. И еще одно, что им всем, они все моногамные, они все строят очень большие гнезда. И в этих гнездах, кстати, гнездятся и мелкие птички. Всякие воробушки, мелкие воробьиные птицы, они вот на первом этаже, там же, представляете, какое огромное гнездо. Орланы их не трогают, им такая мелочь неинтересна, зато к ним туда не лезут всякие хищники. Вот такое вот сожительство бывает у пернатых. А еще есть такое понятие в биологии, которое называется клептопаразитизм. Что такое клептомания, вы знаете, да? Когда человек начинает воровать. Но это вот психическое расстройство. Человек вот ворует не для того, чтобы обогатиться, а потому что вот это... Ну, вот это болезнь, это мания такая. Называется клептомания. А есть клептопаразитизм, когда воруют и на этом паразитируют. Вот всем орланам он свойственен. И они очень часто отбирают добычу других птиц, у скопы, там, у цапли и так далее. Они догоняют, пользуются своей силой, своим преимуществом в воздухе. Они прекрасные летуны и отбирают добычу. Вот такие вот они орланы. Дальше кто у нас будет? Дальше у нас будет вот уже наш герой отечественный. Узнаете? Это наш орлан белохвост. Могучая, красивая птица. Эту птицу, у нее огромный ареал, прямо вот огромный-огромный, через всю страну и вот туда вот в Европу. Но, к сожалению, везде эта птица редкая, поэтому орлан белохвост, он занесен в Красную книгу,
И опять-таки, вот вы сейчас видите взрослого орлана, у него беленький хвост, видите? А если вы увидите орлана, которому год, два, вот слеток, он же такой же по размеру, как и взрослый орлан, но он совершенно по-другому расписан. У него еще нет этого белого хвоста, он весь в таких вот в крапинках, в черно-светлых белых крапинках, и клюв у него еще не такой, как у взрослой птицы. У взрослой птицы он ярко-желтый, а у молодого птенца он еще такой буроватый. Мне приходилось очень много видеть орлов, орланов-белохвостов в Астраханском заповеднике в дельте Волги. Мы когда выходили на маршрут на съемки, кстати, посмотрите фильмы Хабургаев в натуре, «Тайна лотоса», по-моему, называется фильм, мы там снимали фильм про тайны лотосов астраханских, и там было очень много орланов. Вот утром едешь, идешь на лодке по Ерегу, еще туман над водой, и вот один сидит на одиноком дереве, второй, третий, четвертый где-то кружит. Очень высокая плотность там орланов. И видел я, у меня была такая встреча тоже. Она, кстати, тоже в фильм вошла. «Бобро пожаловать» фильм. Это один из самых первых в цикле «Хабургаев в натуре». Это мы снимали в Воронежском заповеднике. И мы попали в колонию цапель, серой цапли. Огромные высоченные деревья, и там десятки гнезд. И на этих в гнездах птенцы, оттуда постоянно валились нам на голову недоеденная рыба, экскременты. Поэтому там, конечно, аромат такой, что как в общественном туалете. И вдруг какой-то гвалт прилетел с заданию орлан. Белохвост скоктил одного из цыплят. Ну, как цыплят? Там, цыпленок-то, он, будь здоров, почти как взрослый, улетел. И Сергей Федорович Сапельников с нами был, наш товарищ, служащий работник Воронежского заповедника. Он сказал, вот он сюда постоянно, это знакомый орлан, он постоянно сюда прилетает за своей данью. Так что орланы питаются отнюдь не только исключительно рыбой. Они хищничают. Хищничают и разбойничают так, что будь здоров. Вот посмотрите, сейчас вы видите этот момент, когда он, знаете, как самолет открывает закрылки, чтобы притормаживать. Вот, и вот сейчас он ударит своими когтистыми лапами и подчеркнет рыбину из воды и полетит дальше. Очень ловкий рыболов. Так, смотрим следующее у нас. Вот это белоплечий орлан. Это наш Дальний Восток. Сахалин, Курилы. Белоплечий орлан, по-моему, все-таки из всех орланов он самый красивый и самый большой, кстати. Белоплечий орлан. Ой, я вот сейчас не помню, сколько же там у него размах крыльев. Ну, в общем, где-то, наверное, к 3 метрам он приближается, да? И посмотрите, какой у него ослепительно желтый клюв и желтые лапы. Кстати, если вы увидите молодого орлана белохвостого, у которого хвост еще не окрасился, да, то сразу возникает вопрос. А вот давайте дальше покрутим картинки. Еще, вот мы говорили с вами о клептопаразитизме, да? Орланы все время дерутся между собой. Вот сейчас, кстати, отлично. Вот посмотрите внимательно на эту фотографию. Поверженный орлан, это молодой. Это вот как раз у него ювенильная краска. Видите? Справа уже взрослая птица с желтым клювом, с белыми лапами длинными, да, и с белым хвостом. А у этого такие вот только пока еще начинает белый цвет окрашиваться некоторые участки тела. Вот орланы очень часто, все орланы, особенно зимой, когда голодно, они очень часто дерутся за добычу. Они падальщики в это время, они слетаются на любую падаль, они не брезгуют ничем, потому что нужно выживать, нужно кормиться. И вот очень часто там такие драки вспыхивают, что, боже мой, покажите следующую фотографию. Вот, это уже будут драться у нас, по-моему, вот, орланы-белохвосты. А теперь посмотрите, вам орлан никого не напоминает, ребят? Нет? Напоминает, конечно, он напоминает орла, беркута или степного орла. Особенно если это молодая птица, у которой хвост еще не белый, да? А как их отличить? Знаете, на самом деле очень просто. Надо посмотреть ему на ноги, на лапы посмотрите.
У беркута он словно в штанишках. Во-первых, у него лапы длиннее, выше. Он бегает так в развалочку, бегает намного лучше, быстрее, чем орлан белохвостый или белоголовый. И, во-вторых, беркут, он словно в штанах. У него такие густые перья на лапах, что у него только когти оттуда торчат, а все остальное, вот у него как будто бы он в широких штанах, такие у него перья. В то время как у орланов лапы голые, голые ноги. И это отличительная особенность орлана. Так, смотрим дальше, кто у нас. Вот, видите, это у нас белоплечие подрались. А вот теперь мы с вами посмотрим на беркута. Вот он, наш беркут, видите? Гордая птица, удивительно гармоничная по своим пропорциям, да? Посмотрите, до чего ж он хорош, да, беркут. Семейство ястребиных, род орлы. Вот орлы в таксономическом понимании, орлы – это представители рода орлы. Ну, сюда входят еще и подорлики, по-моему, большие, малые, и орел-карлик, и орел-беркут, самый большой из орлов, они все уже настоящие орлы. Вот у нас орел, он очень часто фигурирует и в пословицах, и в поговорках, да, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Ой, помните? А почему глаз, как у орла? Зрение такое. Конечно, у всех орлов, ну, как у большинства хищных птиц, зрение великолепное. Беркут, например, с высоты 2 километра видит зайца бегущего. Можете себе представить? С 2 километров. Можете себе представить? С 2 километров. То есть для нас это вообще есть.

Вот он когда смотрит, у него может взгляд фокусироваться сразу на двух предметах. То есть здесь бежит заяц, а тут бежит лиса. И он в фокусе держит и зайца, и лису, и прикидывает, так, кого же мне лучше догнать, и кого же мне лучше скоктить-то, зайчику или лису? Лису беркут берет без проблем. Мы сейчас о беркутах поговорим немножко поподробнее. Беркут может взять кого угодно, например, черепаху, да, совершенно спокойно. В общем, все, что бегает, все, что он может схватить, беркут хватает. Он охотится на все, что угодно. И мало того, есть традиционная охота на волков с беркутом. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Вот следующая у нас картинка какая будет. Кстати, вот в английском языке беркут – это золотой орел. Вот, видите, вот это молодой, кстати, беркут. Он еще не совсем перелинял. Страшное оружие, видите? Когти, орлиные когти – это... Это стилеты, это сабли. Да еще там очень мощное сжатие. Он фиксирует, там словно застежка такая, чик, защелочка. И вот он, если зафиксировал свою лапу, он уже жертву никогда не выронит и не отпустит. И он может лететь с этим тяжелым ягненком или с тяжелой лисой, тяжело взмахивая крыльями, но он не выпустит добычу из своих цепких лап. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Это вот беркучий, да, называются они люди, которые беркучие или кузбеги, это охотники с беркутами, ну, это такая древняя очень забава в Монголии, в Киргизии, здесь история вот какая, многие хищные птицы приручают. Причем удивительно, что приручаются не только птенцы на уровне имбриндинга. Помните, дети мои, мы с вами проходили этот термин. Что такое принтер? Импринтинг. Запечатление. То есть, когда детеныш звериный или детеныш птицы с детства запечатлевает что-то на уровне импринтинга, да, он перестает, он этого не боится, это что-то привычное. Он либо, если человек его вырастил, то он воспринимает человека как своего родителя, но, как говорят охотники, запретинкованная птица никуда не годится. Этого нельзя делать. Нельзя допускать импринтинга, чтобы птица, вот этот птенец, ловчая птица, которого ты вырастил, чтобы она воспринимала тебя как своего родителя. По одной простой причине, как говорят охотники. Потому что тогда это будет вечный ребенок. Он не начнет охотиться сам. Поэтому брали все-таки, старались брать для охоты птиц немножко постарше, которые уже... Это называлось дикомыт. Дикомыт – это вот такой термин, да, у них охотничий. Это птица, которая, ну, где-то года полтора, которая уже перелиняла, которая уже почти во взрослом пере. Почему дикомыт ценился? Потому что у дикомыта уже есть ловчие навыки. Это уже птица, адаптированная к диким условиям. Это не вечный ребенок. Хотя везде, опять же, по-разному. Соколов, например, брали из гнезда птенцами, выращивали, готовили. Здесь все по-разному. А вот у беркута, кстати, у него в гнезде, если несколько птенцов, то, как правило, кстати, это не только у беркута, у многих других хищных птиц, не только хищных, выживает только один птенец. А в подавляющем большинстве случаев, ну, вот 80% случаев, как говорят орнитологи, это второй или тем более третий птенец не доживает. Вот давайте мы, там дальше у нас будут картинки, мы с вами увидим, просто один птенец большой, второй поменьше, третий еще меньше, да, потому что самка несет яйца с определенным промежутком, и, конечно, больше всего шансов... уцелеть, выжить у первенца, который сильнее.
У некоторых птиц потом этот первенец либо заклевывает своих собратьев, либо выкидывает их из гнезда, обрекая на смерть неизбежную. И родители на это смотрят абсолютно спокойно. Мама не хватается за голову, вверху, «Ах, Господи, мой чадо, что ты натворил?» Не кидается за ним. Нет, это идет такой естественный отбор. Природа иногда бывает очень жестокой. Вот здесь вы видите, Беркуча сидит, словчик Берку.

Беркутом, и в руках у него лиса. А у Беркута на голове, видите, такой чехольчик, шлем, да? Это называется клобучок. Клобучок одевается не только беркутом, но и многим другим хищным птицам, соколам, например, ястребам. Для чего это делается, ребята? Значит, здесь важный момент вот какой. С ловчими птицами чаще всего, ну, не чаще всего, в прежние времена чаще всего, сейчас-то уже нет, охотились верхом. То есть вот эту птицу, которую готовили к охоте, ее нужно было очень долго, очень терпеливо воспитывать и дрессировать. Это было высочайшее искусство, которое требовало колоссального терпения, навыков. И потом, вот знаете, ребят, я встречал в своей жизни людей, вот я был в русском цихолином центре, это при научно-исследовательском институте охраны природы имени Северцева. Вот мой хороший товарищ Алексей Михайлович Мурашов этим много лет занимался, о котором я вам рассказывал, и сегодня тоже расскажу. И я уверен абсолютно, что помимо терпения и знаний, вот от Бога, знаете, одним дано, это как вот педагогический талант. Вот кто-то учитель от Бога, а кто-то много чего знает, а не хватает терпения и мастерства преподнести эти знания. Также вот и с ловчими птицами. Ну, мы сейчас дальше будем рассказывать сначала про охоту с беркутом. Покажите нам следующую картиночку. Лису он берет без проблем. Вот, видите, здесь низкорослые лошадки степные. И вот представляете, ребят, это галоп. Кто из вас на лошади ездит? Занимался конной, да? Вы представляете себе, что такое на галопе держаться на лошади? А здесь, смотрите, мало того, что на галопе, на хорошем таком галопе они держат, еще надо держать птицу, да? Надо приучить птицу к этому галопу. Вот почему на нее надевали вот этот клобучок? Птицу надо было приучить к езде, чтобы она держала равновесие, сидя на лошади. Она не видит, что там происходит. У нее глаза закрыты. Она просто скачет вместе с всадником, и она прекрасно держит равновесие. И здесь еще один очень-очень важный факт. В отличие от дикой птица, она все время летает, она ищет еду, где там что, хищник, пернатый хищник за день пролетает десятки, а то сотни километров в поисках еды, да, представляете, какая затрата энергетическая, а ловчая птица, она сидит на присаде, это вот такая вот, знаете, буковкой Т, вот такая вот планочка на палочке, у нее к лапе привязан ремешочек, и вот она с утра до вечера сидит на присаде. Ей принесут еду, покормят, она поест, опять сидит. И ждет, когда ее возьмут с собой на охоте. Поэтому летун, она не важный. Она стайер, а не спринтер. Она может только на короткую дистанцию метнуться. Поэтому задача охотника, почему он верхом, заметить добычу, заяц, лиса, орел, неважно кто, как можно ближе к ней подскакать вместе с птицей, а у птицы в это время у нее каблучок на голове, она ничего не видит. И вот когда уже дистанция позволяет, опытный охотник знает, когда рано, поближе, поближе, хап, он сдергивает вот этот клобучок, кидает птицу, птица в мгновение ока оценивает ситуацию, видит эту жертву, и дальше она в пике входит, бьет эту жертву на радость охотнику. Если птицу отпустить слишком рано, ее можно утерять, она может не долететь. Ну, об этом мы тоже будем говорить чуть позже. Вот давайте сейчас посмотрим еще одну картиночку. Вот. Это схватка беркута и орла. То есть, есть даже фильмы, кстати, на эту тему снимают. National Geographic делал фильмы про киргизскую охоту на волков. Иногда, кстати, там не один беркут, а два беркута работают в паре. Но, ребят, значит, здесь первое. Конечно, сам факт охоты с беркутом на волка, он, скажем так, несколько приукрашен. Нет, это действительно охота есть, и не зря ее сняли, фильм сделали, и такое развлечение это достаточно древнее. Но, во-первых, степной волк, он раза в два меньше, чем наш лесной. Это во-первых. А во-вторых, охотятся, как правило, в голодную зимнюю пору, когда волки, в общем-то, ослаблены голодом, холодом, непогодой. И, конечно, беркут никогда не в жизни не возьмет матерого волка. Он возьмет молодого волчоночка, переярка, да, он возьмет. И то не всегда. История умалчивает, сколько волков отбились от беркутов и их покалечили, но зато как прославляют беркучий, который добыл волка.
с помощью своих птиц. Да? Ну, давайте дальше смотреть, какие у нас картинки, и пойдем дальше. Вот. А это уже, ребята, другая птица, тоже похожая и на беркута, и на орлана. Белохвоста нашего, да, похоже и по размеру, и новичок спутает. А опытный орнитолог или опытный бёрдвотчер, помните, мы с вами говорили о том, кто такие бёрдвотчеры, это сейчас очень такая популярная субкультура наблюдателей за птицами, сразу поймет, что перед ним степной орел. Мне приходилось очень часто, ну не очень часто, скажем так, несколько раз в степи встречать разоренные гнезда степного орла. Там есть кому разорять. Там и те же волки голодные, и корсак, степная лиса, и другие хищные птицы могут нагрянуть, когда родителей нет и некому постоять за своих птенцов. К сожалению, степной орел – это большая, красивая птица. Их становится все меньше и меньше, как и всех других хищных птиц. По многим причинам. Во-первых, потому что он гнездится на земле и легкая добыча. Во-вторых, потому что это все-таки не курица, которая несет каждый день по яйцу, да? А размножаются они начинают очень поздно, лет в 5-6. В кладке 1-2 яйца, выживает только один орленок. И очень жаль, что эта красивая степная птица становится редкостью. И здесь еще очень большая доля вины – это использование сельскохозяйственной химии. Вот когда человечество стали применять вот эти ДДТ, яды, вот эти вот гербициды, протравы, там от птиц стали гибнуть. Потому что все это поедали потенциальные их жертвы, мышевидные грызуны, суслики, сурки, а их, в свою очередь, ели птицы, и очень много было протрав. То есть был нанесен огромный ущерб живой природе, и ну, вот сейчас человечество старается как-то более рачительно пользоваться химическими средствами защиты растений, особенно вблизи заповедных земель. Но, тем не менее, очень серьезный урон мы уже природе причинили. Значит, степной орел, в отличие от орлана белохвоста, кстати, который зимует, а когда он зимует, он все что угодно, он и серую шейку, и утку съест, и поймает кого угодно, даже собаку. А степной орел, он все-таки перелетный. Он от нас улетает в Африку, в Индию, ну, кто куда, смотря о каких популяциях мы говорим. Очень часто, кстати, они гибнут на проводах, степные орлы, несмотря на то, что это очень умная птица. Вообще хищные дневные птицы, они по IQ, по коэффициенту интеллекта, это, как бы сказать, такие великие интеллектуалы мира пернатых. И еще любопытная такая особенность именно степного орла. У него очень широкий клюв. Вот если вы посмотрите, он словно улыбается, да, от уха до уха. Не от уха до уха, от глаза до глаза. Поэтому он очень часто заглатывает пищу целиком. Если он поймал суслика или какое-то небольшое животное, он открывает свою огромную-огромную пасть и не рвет на куски, а заглатывает ее целиком. Ну, давайте еще посмотрим сейчас картинки. Вот он, видите? Так, степной орел. Вот это вот у нас нет, это у нас уже не степной орел, это у нас орел-карлик. Тоже вот орел, но он очень небольшой. Вот, кстати, с орлом-карликом Красная книга, очень-очень редкий, исчезающий вид. Вот наши друзья и партнеры «Оленьий парк». Я вам уже рассказывал, в «Оленьем парке» я снимал фильм «Маленький гений большого подкопа» о том, как с помощью «Оленьего парка» там восстанавливается популяция крапчатого суслика. Это Липецкая область, лесостепь. Очень такой интересный, необычный эксперимент, но, к сожалению, этот эксперимент не идет, потому что там, где колония сусликов, там тут же появляется орел-карлик, а он на них специализируется. То есть вот мечта Сергея Федоровича Сапельникова была какая? Восстановить численность сусликов, и тогда появятся орлы-карлики. Но вот
орел-карлик появился, но Сергей Федорович не может в него стрелять, правда? Это же красная книга. И вот он, подлец, одного за другим сусликов начинает таскать. Что только не делали. И сеточкой закрывали. Но это умная и терпеливая птица. Вот хозяйки, у кого куры и у кого цыплят луни или ястребы таскают, они знают, что охотники, пернатые, они очень умные и очень терпеливые. Они будут долго наблюдать, они подкараулят этот момент удачный, и все равно, если наметили жертву, они ее утащат. Так, ну а теперь следующая картинка. Это у нас уже 34, да, картинка. Вот, это вот, видите, как раз птенцы. И здесь как раз очень хорошо видно по этим птенцам, вот самый большой птенец, их всего четверо, видите? Потом поменьше, поменьше, поменьше, самый маленький. И, конечно, у самого маленького он предпоследний. У него меньше всех шансов выжить. Как это ни прискорбно, практически никаких. То есть, если только чудо случится, если очень добычливый год, если очень много дичи вокруг, а так практически шансов у него выжить нет. Ну, что поделаешь, у природы свои законы. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот. Это вот виноват. Вот это вот у нас орел-карлик. То был молодой степной орел. Вот он, орел-карлик, который у нас потрошит, по-моему, голубя. Так, вот теперь если мы смотрим следующую картиночку. Вот. Вот она, эта птица. Это одна из самых крупных, самых мощных, самых сильных и, ну, на мой взгляд, прекрасных хищных дневных птиц. Посмотрите, у него лицо, как у человека, да? Бинокулярное зрение. Вот такое впечатление, что это лицо человека. Ну, у многих птиц зрение монокулярное, да? Вот как у голубя. Для того, чтобы на вас посмотреть, он голову повернет. Вот так вот. А эта птица вот почти как человек. Поэтому ее назвали в свое время гарпия. Ну, кто такая гарпия, вы помните, да, по древней чудовище древней греческой мифологии. Гарпия – огромная птица, 9 килограммов, размах крыльев больше 2 метров, двухспальная кровать, да, вот такие огромные у нее крылья. И она очень тяжелая, массивная, 9 килограммов – это очень много. Поэтому гарпии, птенцы очень долго растут, 10 месяцев пройдет, прежде чем птенец, почти год, представляете, станет селедком, сможет встать на крыло. Гарпия, вот следующую покажите картиночку, очень медленно размножается. Она, одно яйцо всегда у нее, как правило, бывает, и даже не каждый год, а через год она кладет по яйцу. Поэтому, конечно, гарпии, хотя у них очень большой ареал, это тропические леса Южной Америки, джунгли. Она специализируется на обезьянах, на ленивцах. Это, кстати, единственный хищник, который питается древесными дикобразами. Вот я, по-моему, даже там вам дикобраза показал. Следующий. Вот покажите нам картиночку, да? Вот он, видите, какой древесный дикобраз. Он весь такой колючка-приколючка. А вот гарпии на них специализируются, на ленивцах, на ревунах, на древесных дикобразах. И вот следующую картиночку нам покажите гарпии. У индейцев, кстати, считалось доблесть, великая доблесть. Если индейец поймал, убил гарпию, он бегал с ней по всей деревне, всем показывал, вот какой я доблестный. Да, ну ты могуч. Гарпии, конечно, тоже приручаются, как и многие хищные птицы. Вот она на перчатке сидит, видите. Не знаю, наверняка с ними тоже охотятся, но я видел гарпии, знаете, вот очень часто в заповедниках и устраивают шоу, такие вот птичьи шоу, когда птиц обучают каким-то фокусом, они летают, собирают, ну, как сеансы в театре, такой птичий театр, да, вот там гарпии используют, потому что она от одного, как бы, дрессировщика к другому перелетает, садится на руку, вот видите, тут же получила положительное подкрепление, ну, наверное, охотятся тоже, да, скорее всего, потому что фотографии-то я видел очень много с ловчими гарпиями, вот, покажите следующую нам фотографию. Но, опять-таки, вот гарпия, когда я увидел первый раз гарпию живую
в Рио-де-Жанейро, в зоопарке, я был потрясен. Я не мог отвести взгляда от этой вот лапы. Эта лапа, ну, у меня не самая маленькая ручка, все-таки не женская. Вот у нее лапа была больше, чем у меня. И огромные такие острые когти, ну, не знаю, сантиметров 10, наверное, в длину. То есть острейшие, то есть я представился, как эта лапа смыкается на жертве. Да, это, конечно, страшно. А вот посмотрите, видите, перья как рожки у нее на голове, да, у гарпии. И точно так же, как кокоду, у него в момент возбуждения вот этот хохолок раскрывается, да, как ирокез. Вот у гарпии перья поднимаются вверх, и у нее голова становится большая, знаете, как словно такой вот кокошник у женщин, да. Ну, видимо, для чего это нужно? Видимо, в этот момент у нее она лучше улавливает звуковые волны, да, видимо, как-то вот идет отражение звуковых волн, она лучше слышит в момент таких возбуждений, когда она выискивает жертву, она прислушивается, что это там такое происходит. Но это вот одна из гипотез, а точно, я не знаю, ученые, по-моему, до сих пор на этот вопрос ответить не могут. Ну, смотрим следующие картиночки с гарпиями, да, вот, видите, какая лапа, впечатляет, правда? Вот такая вот она гарпия. Следующий давайте посмотрим. А вот это очень похожа птица на гарпию, но это не гарпия. Это птица уже даже с другого материка, с другой части света. Но на нее очень похожа. Это африканский луневый ястреб. Африканский луневый ястреб тоже такая птица, в общем-то, серьезная, но, конечно, намного меньше гарпии, в 10 раз легче, где-то, ну, килограмм весом в нем, не больше. Он прекрасный акробат. Он иногда такие фокусы выделывает, что залюбуешься. Вот, он может зависать вниз головой на ветке, может очень ловко в тропическом лесу между веток может прошмыгнуть. Но летун он не очень хороший. Он, конечно, высший пилотаж показать не может. И вот там следующая будет картиночка. Покажите нам этого луневого ястреба. Другие картиночки. Вот он, видите, какой красавец. Похож, правда, по окраске на нашего ястреба, тетеревятника. Или такая же у него рябая грудка, рябые ножки, такие же желтые лапы у него. Но, правда, хвост, не, глаз не янтарный, как у нашего ястреба, а черный. А вот следующую покажите картинку. Это вот как раз акробатические этюды. Видите, он вниз головой висит и шарится в гнезде ткачика, птицы-ткачика. Вот он сейчас там нашарит яичко или нашарит там птенца. Ну и, конечно, конечно съест, куда же он денется. Ну, теперь давайте пора, наверное, поговорить о наших тетеревятниках. Это будет следующая картинка. Красавец, да? Разбойник, лютый разбойник. Вот это гроза всего живого, ястреб, птица. Это же крупная птица. Кстати, вот ястреб, да? Вот сама этимология слова ястреб, как вы думаете? Этимология – это происхождение, ребята. Вот ястреб, вот знаете, говорят, ястреб, вот про милитаристов таких вот, ястребы, да? Такие есть всякие военные министры, которые очень хотят развязать войну, про него говорят ястреб. Ястреб – такая негативная коннотация, негативная оценка этого слова. От какого слова происходит ястреб? Нет, ребята, не от слова истреблять. Истреблять тут ни при чем. Здесь корень стр, тот же самый, что стрела, да, и реп, ребой. То есть это здесь два таких вот корня. Стрела или что там еще? А реп, ребой. То есть все понятно. Вот. А у ястребов, у них тоже, конечно, есть и винильная окраска, и винильное перо, которое меняется, потом они окрашиваются. Кстати, они очень полиморфные, помните значение этого слова, да, разнообразные. Не все ястреба вот такие вот рябы, бывают они такие вот коричневатые, но характерная особенность у молодых ястребов глазки желтые,
радужница, да, а вот уже у взрослых они такие красно-коричневые. Это когда уже птицы 2, 3, 4 года. И еще у ястребов у всех белые брови над глазами, такие седые белые брови, которые как бы сходятся на затылке. Это вот такая отличительная черта ястреба, как вы его можете узнать. Конечно же, он очень зоркий. Вот считается, что ястреб где-то в 10 раз у него зрение лучше, чем у человека. Хотя мы люди, в общем-то, тоже согласитесь-то, неплохо видим, да? Если очки не носим. Вот у вас молодые глазки, вы видите хорошо, вам как мне очки не нужны. Хотя у меня дальнозоркость старческая. Вот ястреб, он лучше, в 10 раз лучше вас видит. Вот, четче лучше. И как это не покажется странным, даже у такого злостного разбойника ястреба, у него тоже есть свои враги. Ну, например, такие, как крупные совы, филины, потому что ночью, когда ястреб спит на ветке, голодный филин его может и скоктить. Так, ну, давайте смотрим дальше, кто у нас будет после ястреба. Вот. А это более мелкие, это уменьшенная копия ястреба-тетеревятника, это ястреб-перепелятник. Такой же разбойник, очень удачливый охотник. И, кстати, вот в этом году я их не видел, а когда было позапрошлый год, или позапозапрошлый, когда был очень большой урожай рябины, в городе у нас было очень много свиристелей и дроздов, которые на этой рябине сидели зимой. И зимой, вот я в центре живу, в Москве, фактически около метро Добрынинская, и вот я не раз видел, как ястреб-перепелятник дроздов берет мгновенно. То есть это стрела. Дрозды сидят на рябине, и вдруг просто вот какая-то молния промелькнула, и смотришь, он уже сидит, расклевывает жертву. Вот в данном случае он срезал голубя. Голубь, птица с него размером, может быть, даже чуть побольше. Видите, ястреб может ее срезать. Так, дальше мы смотрим, кто у нас. Конечно же, ястреб тоже использовался всегда как ловчая птица. Вот здесь ловчий ястреб на руке у охотника. Вот мой старый добрый друг и товарищ Алексей Михайлович Мурашов. Я вам уже это рассказывал момент, но для тех, кто не слышал, повторю. Как-то я его спросил, говорю, слушай, Алексей Михайлович, вот почему все-таки ястребиная охота не такая популярная, как соколина? Ведь ястреб же, как охотник, эффективнее, чем сокол. Тем более, что сокол, он берет в небе, а ястреб когтит, берет земли. И Алексей Михайлович мне ответил, что ты понимаешь, говорит, во-первых, ты этого не увидишь, да, ты выпустил ястреба, он тут же взял добычу. Это вот как я вам рассказывал с перепелятником. Фр! Все, ты ничего не увидел, только уже в когтях добыча. А сокол – это театр. Это театр воздушных действий. Ты пустил сокола. И вот сокол, он увидел жертву, он на нее зашел, он сложил крылья, он вошел в пике, он промахнулся или он ударил. Вот это уже театр. Это можно видеть, это можно созерцать в небесах. Поэтому соколиная охота – это был такой удел знати, королевская, шейхи, цари, короли, ханы. Вот они забавлялись соколиной охотой. Но, как свидетельствуют историки, вот шла когда орда, кочевники, да, ордынские, ну, можете себе представить, да, это же тьма, это, вот они шли, у каждого в поводу было несколько лошадей, у татар-монголов тех же, да, но их надо чем-то кормить. И вместе с ними шли охотники, и вместе с ними шли ловчие. И вот ловчие, они были как раз с ястребами, а не с соколами. Потому что их задача была набить перепелов, набить там куропаток, кого они встретят по дороге, для того, чтобы прокормить это войско. Ястреб очень хорошо охотится, это очень эффективный охотник. И мы сейчас с вами еще встретимся с ловчими ястребами чуть позже. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот теперь как раз соколиная охота. Соколятники, ловчие. Ну, технологию я вам уже рассказал. Хотя разные методики. Ребят, здесь дело вот в чем. Дело в том, что охотятся самыми-самыми разными птицами. Охотятся и с соколами, с различными. Да, там балобан, сапсан, копчик, с ястребами, с лунями,
с беркутами, с другими орлами, даже с филинами. Дальше я вам покажу картинку. Даже с полярной совой, я знаю, охотились. И с некоторыми неясытями, с крупной, вот с бородатой неясытью. Значит, здесь вот что очень важно. Вот, опять же, как мне рассказывал мой товарищ Алексей Михайлович Ворошов, у него был учитель, очень известный такой гистребятник, Валентин Михайлович Приказчиков. И вот Валентин Михайлович Алексей учил: бери обязательно молодую птицу. То есть надо было выследить и поймать молодую птицу. Да? Вот когда ты уже дикомыта ястреба получишь, ты его начинаешь приучать. Твоя задача — с ним подружиться. Это очень большое мастерство, искусство и терпение. И самое главное, чтобы этот ястреб шел тебе на руку. То есть не спеши его выпускать. Как вот, опять же, говорил Приказчиков, в лучшем случае один из 10 ястребов, которых ты добудешь в природе, будет годен для охоты. Остальные — выбраковка. Из них охотников не получится. Но зато вот этот, он будет с тобой охотиться. И вот как раз многие начинающие, они спешат побыстрее, побыстрее. И да, вот это вот ваба это называется, такой вот как бы снаряд, да, охотничий. Это веревка, к которой привязаны перья. Они, это вот в игровой форме, для того, чтобы учить птицу ее брать, а потом отдавать. То есть, как только он взял вабу, скоктил ее, да, он сел на нее, и тут птицы дают лакомство, кусочек сердца, да, или там мясо, и отдай, отдай. Надо научить птицу, чтобы она отдавала свою добычу. Это все тоже очень-очень большое мастерство. Кстати, когда учили беркутов, беркучи, охоте на лис, на волков, то делали так: вместо вот этой вот вабы, вместо крыльев, да, еще подсвистывали при этом, потому что звуковая коммуникация была у охотника с птицей, да, на уровне рефлекса птица должна знать некоторые сигналы, определенный свист или определенные там голосовые крики. Так вот, когда учили беркутов, то брали шкуру лисью, набивали ее соломы, делали чучело. И вот это чучело таскали на веревкой за лошадью. То есть таким образом, да, учили. Охотиться учили ее брать. Ну и вот сзади, видите, борзые, да, за лошадьми. Это не просто так, потому что был такой в старину метод охоты. Охотились вместе с собакой и вместе с борзыми. Борзые работали как легавые, они поднимали дичь, вот они летят по степи, они поднимают дичь, и вот когда дичь уже в небе, вот тут на нее ее догоняли и пускали сокола, пускали ловчую птицу. Были даже такие породы, их называли соколиные собаки, то есть специальные породы выводили, которые вот для соколиной охоты, и последняя была такая... Картагинская соколиная собака, она была, даже фотографии остались, она вот утрачена была окончательно уже после революции, да, как такая барская забава, и я вот у своего старого товарища, у Евгения Цигельницкого, это, наверное, лучший историк пород собак в России, я его когда спросил, говорю: Жень, а как она выглядела, эта картагинская сокольничья собака? Он говорит: ну, представь себе южака, южно-русскую овчарку, только такую одворняженную, поменьше росточком, такую вот кудлатую. То есть главный был, конечно, не экстерьер, а рабочие качества, чтобы эта собака работала вот вместе с ловчими птицами. Следующую покажите нам картину. По-разному, вот опять же, вот видите, здесь тоже и собаки, и птицы испуганные, и на них выпускают птиц. Значит, методики были самые разные. Ну, например, у беркучи, которые воспитывали беркутов, у них была методика такая: они морили их голодом, день, два, три, четыре, пять, и не давали спать. То есть мучили птицу. Даже на домбре играли, чтобы птицу: не спи, не спи. И потом, когда уже измученная птица, голодная до чертиков, вот тогда уже ее провоцировали, чтобы она добывала себе пищу, охотились. С соколами, например, была другая методика. Наоборот, птицу кормили до отвала, так, чтобы она вот
от пуза питалась, а потом ее, конечно, тоже не кормили какое-то время, и вот она привыкла хорошо есть, а тут что за дела такие? И вот тогда уже на голодное брюхо после такой вот обильной подкормки, то есть первое время были очень жестокие методы, зашивали глаза птицам. Просто вот нитками, иголкой зашивали глаза, потому что была такая методика у тех же беркучей, что птица должна просто вот несколько, по-моему, даже неделя, не дней, вот и в темноте, чтобы ее ничего не раздражало, ничего не отвлекало, ее учили в это время, приучали к руке, чтобы для нее рука была как вот такая база спасительная, где она, чтобы она чувствовала эту руку, чтобы она любила как опору эту руку и потом на эту руку возвращалась, да, чтобы она на этой руке умела на скаку держать равновесие, да, на галопе верхом, когда соколятник на лошади. Это, конечно, было очень трудное занятие, но некоторые любили. Некоторые любили очень соколиную охоту. Ну вот, был такой, как же его, Фридрих II Гогенштауфен, да, это 13 век, там, 1240 какой-то лохматый год, император Священной Римской империи, и он оставил такой вот огромный-огромный трактат «Искусство охоты с ловчими птицами», причем с разными, он знал в этом толк, то есть он настолько знал в этом толк, что он сам воспитывал, дрессировал птиц. В 15 веке в Англии держать ловчего сокола, например, дозволялось только принцу или герцогу, никак не меньше. У нас Алексей Михайлович тишайший, папа Петра Великого, Петра Алексеевича, был великий соколятник, знал толк, он сам воспитывал, то есть не соколятник для него работал, а сам его величество, сам не гнушался. У него было около 3000 соколов. Кстати, в московских топонимах, так, топоним, это топоним, не менее, это наука о происхождении названий, да, улиц, городов, сел, деревень. Топоним в Москве носят до сих пор «Сокол», станция «Сокол», да, или «Соколиная гора». Почему? А вот там вот сокольничи были, там были соколятники, вот у них там такие были слобода соколятников, где держали, учили соколов. И здесь еще такой интересный момент, ребят. Вот птица, она возвращается к кому? К человеку, не просто к человеку. А сокольничий, он всегда носил один и тот же костюм. То есть он всегда был, например, в каком-нибудь в зеленом камзоле, в красной шапке, и вот птица должна была запомнить этот костюм. Вот Алексей Михайлович, нетишайший, Алексей Михайлович Мурашов, о котором я вам рассказывал, да, он живет в избушке в Тверской губернии, и он выпустил на волю больше 3000 покалеченных птиц или слетков, которых он выходил, выкормил, только хищных птиц, около 3000. Представляете, на каждую птицу он заносил все в журнале, запротоколировано. И вот он их выращивает таким образом, чтобы они не видели людей, чтобы у них сохранилась антропофобия, боязнь человека. Потому что потом он их выпускает в дикую природу не под выстрелы охотников. Представляете, если птица привыкла к людям, она не будет бояться людей. И, ну, люди бывают разные, не только хорошие, как мы с вами. Бывают люди достаточно жестокие. И вот Алексей Михайлович, он всегда поэтому ухаживал за птицами в белом халате. И я его первый раз увидел много лет назад, я говорю: «Алексей, а что ты в белом халате?» Он говорит: «А потому что птица меня должна вот именно таким и запомнить, в очках, с бородой и в белом халате». Птицы не настолько четко определяют в лицо хозяина. Их главный внешний облик. Да? Вот есть какие-то моменты, которые ей нужно запечатлить на уровне вот этого импринтинга, о котором мы с вами говорили. Вот. И дальше Алексей мне сказал, что, понимаешь, говорит, если у меня будет неудачный выпуск, я должен забрать эту птицу из природы. И я это смогу сделать только в том случае, если я надену белый халат. Она не будет меня бояться, она позволит подойти, чтобы ее, значит, рано выпустил. Или птицы еще, я вижу, вот
если неудачный выпуск, ее нужно забирать обратно в центре. У него центр реабилитации диких животных «Ромашка». Можете набрать в интернете. Мы чуть позже еще поговорим, кстати. Там у меня будут фотографии и Леши, и его жены. Так вот, самое интересное, что вот сейчас вам царь какой-нибудь, да, или там шейх или падишах будет вам с птицей возиться. Это представляете, ему же управлять надо государством, ему нужно там царскими делами своими заниматься, а тут с утра до вечера, представляете, сколько терпения, времени уходило на это занятие. Поэтому делали так, сокольничий возился с птицей, дрессировал ее искусственно. Почему так ценились сокольничьи? Да, это были очень уважаемые люди, это же мастер своего дела. А потом перед охотой сокольничий отдавал свой камзол, свою шапку князю. Князь сажал птицу к себе на руку, и вот тогда она уже к нему тоже шла. Потому что князь в той одежде, к которой птица привыкла, он уже не вызывал у нее никаких опасений. Вот такой вот был секрет. Давайте дальше посмотрим, какие у нас будут картинки. Вот. Ребята, вы видели такие карты когда-нибудь? Это игральная колода карт, очень известная. Эти карты называются «Русский стиль». Вот я взял бубнового вольта именно потому, что здесь вот как раз, видите, ловчая птица в клубочке на руке у валета бубен. Ну, не могу не сказать вам буквально несколько слов об этом. Дело в том, что вот именно эти карты называются «Русский стиль». Они были выпущены, ну, ходили слухи, что сам Васнецов их рисовал, это не так. Я сейчас не помню фамилию художников, но эти карты были выпущены в честь 300-летия дома Романовых. И все картинки на этой короли, дамы и вольты были списаны с придворных, царских, был костюмированный бал в честь 300-летия. Эти дома Романовых, и на этом балу все были в старинных стилизованных костюмах. И каждая карта, она, ну, например, «Король червей» писались Николая II. Вот если вы посмотрите на этой колоде, найдите «Короля червей», вы увидите, ну, государь-император Николай II, вот он, его лицо, только бородка чуть побольше. И в 1903 году, по-моему, эта колодка вышла, а вот валет бубен писался с великого князя, великий князь Андрей, по-моему, его звали, племянник. То есть, и вот видите, там тоже в те времена еще время от времени все-таки была царская охота. Ну, во всяком случае, я знаю точно, что когда зашел на престол Александр II, в 1856 году была с большой помпой такая праздничная охота, коронация, потом был бал, праздничная царская охота, куда были приглашены другие венценосные гости из других стран. И на этой царской охоте были, кстати, беркутчи, ловчие беркуты. То есть там были ловчие сокола, ястреба и ловчие беркуты. Она достаточно хорошо, эта охота, описана. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Вот он, кстати. Видите, это я забыл совсем, что я вам это... Вот, можно назад, Александр. Покажите трик-трик туда-сюда. Видите, с кого лицо, да? Вот, очень похож. Ну, едем дальше. Едем дальше. Кто у нас дальше? Вот. А тут, видите, даже дама. Ох, ребята, вот опять-таки, кто занимался верховой ездой, да, на галопе, ребята, да, удержаться, ну, страшно на галопе. Ты обычно, вот, знаете, вот неопытный всадник, который не научился еще держать равновесие на лошади, самое главное, что это равновесие держать, найти вот эту точку равновесия, да, и не мешать лошади. А, всегда вот неопытные, они на галопе тут же в креветку, как говорят, скручиваются, так вот хватаются за гриву, за повод и... А здесь, посмотрите, дама в Амазонке, дамы сидели боком. Представляете, вот боком усидеть на галопе, отважная дама. Да еще она и спустила ловчую птицу. Эта птица сейчас у нас возьмет лису. Это картина Сверчкова. Был такой замечательный художник в середине 19 века. Он очень любил писать лошадей. Он великолепно писал коней.
И если вы зайдете в музей в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, там есть такой музей коневодства. Зайдите, это очень интересный музей, мало кто о нем знает. И в этом музее коневодства очень много картин замечательного русского художника Сверчкова. Там чудесные лошади, удивительно красивые и хорошо записанные. Едем дальше. Так, едем дальше, где мы сейчас находимся. Вот, видите, а это кречет, это белый кречет. Кречет это вот тоже сокол. Мы о нем сейчас будем говорить немножко больше и подробнее, особенно белые кречеты ценятся. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая картиночка, значит, ребят, еще вот, видите, посмотрите, вот это сокол. Что такое клобучок, вы уже знаете. И для чего он нужен. Его надевают и снимают сокола. А еще посмотрите внимательно, что вы видите, какое вооружение у ловчего сокола. Бубенчики на ноге, да? Видите бубенчики? Для чего бубенчики нужны? Есть у вас? Ну, козе тоже вешают, правильно. И котам некоторым вешают бубенчик. А знаете, для чего котам вешают, да кошкам? Нет? Чтобы им труднее охотиться было. Потому что мышка или птичка, она услышит бубенчик и увидит кота, который к ней подкрадывается. Так что это с гуманистически. Если у вас есть кошка, если она проказничает на даче, специальные бубенчики подвесьте и дадите шанс уцелеть мышкам и птичкам. Дело вот в чем, ребят, как я уже вам говорил, ловчая птица, которая содержится в неволе, она в основном сидела на присаде. Она сутками сидела на присаде. И в дождь, и в снег. Вот знаете, вот мне это приходилось видеть в соколиных центрах. Иногда даже сердце так сжимается. Вот метель, мороз, и вот сидят эти птицы, нахохлившиеся на присаде. И так и хочется сказать, ребят, ну отнесите их куда-нибудь в тепло. Нет, нельзя, нельзя. Тут все четко, все делается очень как бы функционально. Поэтому птица, если охотник ее терял, ну, бывало такое. Неопытный охотник, неопытный соколятник или ястребятник, он терял птицу. И что он делал? Он приходил на следующий день и внимательно, чутко прислушивался. Потому что птица, она не сидит на месте. Соколам вешали на лапу бубенчик, на ногу. Потому что сокол, он как бы переступает всегда с ноги на ногу. Например, ястребу вешали на хвост. Потому что ястреб, он не переступает с ноги на ногу, но он трясет хвостом. И по этому звону бубенчика охотник всегда мог отыскать свою птицу. Так, едем дальше. Ух ты, мы уже полтора часа с вами, ребята, говорим. Вот это клобучок, так он выглядит. Надо ускорить. Надо ускориться, а то я еще сегодня хотел на вопросы поотвечать, но боюсь, у нас опять никак не меньше 2 часов получится по времени. Едем дальше. Александр, давайте смело мотать сейчас в темпе. Вот, это самый известный, самый классический сокол. Кто? Правильно, Сапсан. Сокол Сапсан. Книга рекордов Гиннесса как самая быстрая птица. Самое быстрое животное на Земле. Никто не развивает такую скорость, как сокол Сапсан. Хотя, забегая вперед, скажу, что орлы, некоторые в пике, ну, не намного медленнее падают камнем на свою добычу. Красивая, гордая, удивительная птица, удивительной красоты, удивительной гармонии, да, что может быть прекраснее сокола в небесах. Поэтому так популярна соколиная охота. Кстати, ребят, вот здесь тоже интересный такой момент. Есть конвенция CITES, я вам об этом говорил. Эта конвенция, она стоит на пути контрабанды животными, растениями, их частями и дериватами, да, то есть страусиное яйцо или там ботинки из крокодиловой кожи провозить нельзя, согласно этой конвенции. И очень часто в обход CITES стараются провести в арабские страны ловчих птиц, прежде всего соколов, сапсанов, балобанов. Ну, мы сейчас дальше туда пройдем, давайте прокрутим. Да, сначала, сейчас я вам это расскажу на соответствующих картинках. Значит, смотрите, вот он, сокол заходит в пике, да? Сейчас он сложит крылья, вытянется в струнку. Давайте смотрим следующую картинку. Вот он. И вот он пошел камнем падать вниз.
Здесь дело вот в чем, ребят. Итак, сокол. У него прекрасное зрение. Он увидел жертву. По прямой он, может быть, ее не догонит. По прямой сокол развивает скорость, ну, около 100 км в час. Быстрее него летает, например, игольчатый стриж. По прямой. Но сокол делает не так. Если он увидел того же стрижа, если он хочет взять этого стрижа в воздухе, он поднимается значительно выше. Он увидел этого стрижа. Дальше он моментально прикинул, сделал такой расчет в уме. И дальше он складывается в струночку и уходит в пике. Он начинает падать вниз, ускоряться под собственным весом, то есть силой, закон притяжения, да, начинает работать. И вот здесь в пике он развивает бешеную скорость. Ну, некоторые источники уверяют, что до 300 км в час. Ну, под 200. Даже если под 200, ребят, вы представляете, что такое 200 км в час? На скорости 100 км в час вы в окошко никогда не пробовали вот так вот слегка высунуть несколько пальчиков, да? Встречный поток. Ведь это же вынесет мозги у птицы. Не вынесет. По одной простой причине. Потому что у сокола в носу, в клюве есть специальные перегородочки, которые закрывают ноздри, чтобы вот этот поток воздуха, он не ворвался внутрь и не наделал бед. То есть он, как говорят ныряльщики, апноэ, да? И вот тогда он входит в пике. И затем он прицельно бьет на такой скорости. Представляете, какой силой удар получается когтистыми лапами. А вот это и есть зрелищность соколиной охоты. Следующую картиночку покажем. Вот сейчас этот момент. Видите, вот он ударит когтями. У сокола, вот посмотрите, характерно, это соколиные усы называются, черные полосочки, да? И еще вот где-нибудь здесь мы покажем соколиный зуб, так называемый. То есть клюв у него идет вот так, и здесь еще такой выступ у него сбоку. Вот это называется соколиный зуб. Он чуть-чуть есть у ястреба, но не так выражен, как у сокола. Ястреб, кстати, ближайшая родня сокола. Покажите следующую фотографию, Александр. Ага. Вот, видите, здесь видно этот соколиный, вот это кричит. Как раз кричит, кричит. И вот здесь как раз этот соколиный зуб очень хорошо виден. Кричит тоже относится к крупным соколам. Особенно белые кричиты всегда ценились. Следующую покажите нам картиночку. Вот следующую картинку. Вот он, видите? Красавец. Еще давайте следующую промотаем картинку, потому что мне хотелось бы, да, вот он, полюбовались, мне бы очень хотелось сейчас на арабских картинках поговорить, как раз очень интересно ребятам рассказать историю про конвенцию CITES. Александр, следующую давайте промотаем. Это вот, ребята, к вопросу о полиморфности, да, это здесь уже пошли балобаны, кречет у нас закончился, следующий, да, будет потом у нас после балобана, крутите дальше, будет дербник. А где же у нас соколиная охота с арабскими шейхами? Вот странно, я заблудился немножко, птицу. Ну ладно, тогда я здесь расскажу. Это дербник. Это гербник, это точная копия балобана, только уменьшенная. Вот, хорошо, здесь я расскажу эту историю. Так вот, многие пытаются вывести ловчих соколов, сапсанов или кречетов в Арабские Эмираты, например, да, или там в Катар, в Саудовскую Аравию, где эта охота, этот вид охоты необыкновенно популярен и сейчас. Да? Там очень много богатых людей, которые готовы платить очень большие деньги за хорошую птицу. Но, как мне рассказывали специалисты, здесь есть один такой очень важный подводный камень. В принципе, можно продавать птиц, но только тех, которые выращены и получены в неволе. Они чипируются, они регистрируются, такие питомники есть, можно зарегистрироваться как заводчик, ну, оформить необходимые документы и вывозить тогда птиц на продажу. Но эта птица меньше ценится, чем птица из дикой природы. Но теперь представим себе,
себе, что вы такой злодей-негодей, который добывает молодых птиц в дикой природе, вот этих дикомытов, и переправляет их в Саудовскую Аравию. Я помню, много лет назад Михаил Кошелев тогда возглавлял как раз вот этот фронт ЦИТЕСа в госкомприроде. И мы с ним ездили вот в рейды. Он потом уехал в Австрию, был главным ветеринаром зоопарка в Вене. Вот. Но тогда Михаил еще жил в России, и мы с ним вместе ездили. Он показывал мне страшные вещи. Он показывал конфискаты, и в холодильниках лежали мертвые сокола, которым зашивали веки иголками, чтобы их провести через границу, чтобы они не трепыхались. То есть на очень жестокие шли уловки, лишь бы вот нажиться. Вот такая жестокая нажива. Ну вот теперь представим себе, что этот перекупщик смог все-таки провести в какую-нибудь арабскую страну птицу контрабандой, да? Он ее не продаст дорого. Он продаст ее перекупщику, какому-нибудь низшему сословию. Ну, перекупщик даст ему там, в лучшем случае, там $500, если, ну, может быть, 1000, если хорошая птица. Нет, потому что перекупщики более высокого ранга, они даже не будут с иностранцем общаться на эту тему. Это ниже их достоинства. Потом этот перекупщик перепродаст птицу другому перекупщику, уже из другой гильдии, уже более высокого сословия. И вот тогда, если это хорошая птица, она будет стоить в несколько раз больше. Уже там $5000, а может быть 10 тысяч, а может быть даже и $20000. А вот этот перекупщик продаст следующему перекупщику. Это Восток, дело тонкое. Уже такому перекупщику, который там с министрами, с шейхами общается. И потом шейху или королю, если в Саудовской Аравии, ловчую птицу нельзя продавать. Ее можно только подарить. Но не у всякого. Это великая честь подарить шейху или королю птицу, хорошую птицу. И не каждый такой честью удостоен. Но давайте дальше посмотрим следующие картиночки. Ух ты, ничего я не успеваю вам рассказать. Время летит. А у нас еще впереди столько всяких картинок. Александр, давайте мы их промотаем быстренько. Следующую картиночку. Еще следующую. Следующую. Следующую. Вот это пустельга. Это наш сокол пустельга. Какой красивый, правда, скажете вы, пустельга. Дело в том, что пустельг много, это семейство. И пустельги бывают безумной красоты. Они в тропиках есть, и в Африке, везде. Ну, у нас самая известная обыкновенная пустельга. Она живет в Москве. В городе ее часто можно видеть, да? Она и мышек ловит, и крысок иногда берет, и воробушка. И степная пустельга. Вот наши пустельгу очень легко заметить. Это маленький сокол, и она часто зависает в воздухе, трепеща крылышками. Удивительно красивая птица. Дальше давайте промотаем пустельгу. Просто после пустельги у нас тоже с ней охотят. Вот как раз тот момент, когда она зависла. Это ловчая пустельга. Видите, у нее там видны постромочки. Следующую покажите нам картиночку. А вот следующая будет очень интересная картинка. Вот. Где дело происходит и почему человек в форме? А потому что он на боевом дежурстве. И это кто у нас, ребята? Вы уже знаете кто. Это ястреб-тетеревятник. Молодой ястреб. Но, видите, глаза еще желтенькие, но уже ювенильное перо ушло. Значит, ребят, история... Я эту историю в развитии знаю лет 40 назад. Все это началось еще в Советском Союзе. Кто-то из наших небожителей, из членов Политбюро, вечером в Кремле смотрел в окно своего кабинета, а там в Кремле страшно любили ночевать стаи воронья. Ворон было намного больше тогда в Москве, чем сейчас, в разы больше. То есть ворон было так много, что их называли там пернатыми крысами. И они обожали в окрестностях Кремля собираться на ночевку, рассаживались там на деревьях. И вот посмотрел этот член Политбюро в окошко и сказал, нехорошо, вызвал помощника. Говорит, ребят, ну смотрите, у нас Кремль, цитадель социализма, да? Самое светлое чувство должно вызывать, должен звезды Кремля. А тут воронье, давайте что-то придумайте.
Думали, думали, пытались там как-то их пугать, не получилось. Потом вроде как даже контракт с Японией заключили, японцы разработали какие-то ультразвуковые отгонялки для ворон, поставили. Крики пробовали, и соколиные крики пробовали, и какие только не пробовали. Ну, вороны, птицы умные, они поразвлекались. А вороны, они, помимо всего прочего, вот видите сзади купол, да? Они очень любили и в Успенском соборе, и на Иване Великом кататься на заднице, как вот, ну, как на горке, на попах съезжать. То есть у них была такая игра в Кремле. Они залетали наверх, а дальше они как по горке, жух, и трамплин такой, шлеп, и полетели. А там же сусальное золото, которым покрыты купола, это сусальное золото, оно тоньше человеческого волоса. И, конечно, они его стирали, это сусальное золото. Вот. Поэтому еще надо было. И вот тогда, значит, привезли эти ультразвуковые отгонялки японские, включили их. Ну, вороны пожали плечами и стали. Дальше прям такая дискотека. Очень им это понравилось. Не отогнали они никого от галь... И вот не отогнали они никого от галь... И вот тогда уже призвали соколять.

животных из Красной книги, и нам разрешили снимать в Кремле вот эту вот как раз группу боевых соколов и боевых ястребов. Мы, по-моему, даже были первыми, как они сказали, телевизионщиками, кому так вот разрешили в святая святых залезть и все это дело снять. А дальше едем. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот на боевом дежурстве. И видите, боевой филин. Есть ловчие филины. С филинами тоже охотятся. Ну, ловчих филинов, конечно, гораздо меньше, чем соколов и ястребов. Это вот отдельная история. Мы с вами поговорим о ней, когда дойдем до хищных ночных птиц. Вот, я вам расскажу все подробности о филинах и об охоте с филинами тоже. Следующий у нас, вот, это еще раз филин. Давайте следующую картиночку сразу посмотрим. Вот, дальше, проматываем, Александр. Тут много у нас филинов получилось. Хотел я про них подробнее. Вот. Ребята, а помните, да, сказку о царе Салтане? Видно, на море не тихо, смотрит, видит дело лихо, бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней, та бедняжка так и плещет, воду мутит или хлещет, тот уж кохни распустил. Ребят, а вот как вы думаете, где здесь Александр Сергеевич Пушкин ошибся? Ошибся он прежде всего с коршуном, потому что коршун никогда в жизни на лебедя нападать не будет. Лебедь, давайте посмотрим следующую картиночку. Лебедь – это очень серьезная птица, которая способна за себя постоять. Лебедь бьет крылом так, что человеку ногу может сломать. Мне пришлось с лебедями немножко пообщаться как-то. А коршун, он не такой же большой охотник. Он в основном падальщик. Вот снула рыбешка на берегу водоема, да, какая-нибудь. Вот это его добыча, лягушки. Может быть, опешки вот полудохлой. Но коршун – это большая, очень красивая дневная хищная птица. И характерная особенность коршуна, как вы его легко определите, посмотрите на его хвост. Вот он, видите, какой хвост? Калочки такой. Вот это хвост коршуна. По этому хвосту вы его всегда определите. Так, ну давайте еще раз промотаем, не успеваю я. Хотел я вам много про коршунов рассказать, но, видимо, не успею. Давайте мы их промотаем на скорости. Дальше у нас пойдут луни, а то мы просто с вами ни о чем не успеем говорить, не успеем. Вот он, коршун. Видите, вот как раз его хвост веером и с характерной вот Тихий Дон Шолохова. Шолохов же был настоящий степной станичник. И там есть, я помню, когда прочитал эту фразу, я сразу понял, что эту книгу мог написать только донской казак, а не какой-нибудь белый офицер. В душном мареве над станицей, в летнем душном мареве, бессмысленно колесил корж. Вот на восходящих потоках, вот это вот, это мог написать только человек, который часто видел эту картину. Колесящий вот именно коршун чаще всего на восходящих потоках летает вот такими кругами. Наверняка вы это видели. Едем дальше. Едем дальше. Потом после... Вот это лунь. Значит, ребята, лунь – это тоже очень серьезный хищник, активный хищник, удачливый хищник. Это полевой лунь. И луня вы легко определите по полету. Как? А у него вот такие вот крылья. Когда птицы парят, то у них, как правило, в одной плоскости крылья, да? А у лунь он парит, вот у него буквой V английской. У него крылья слегка приподняты вверх, и еще даже чуть-чуть загибаются концы. А вот это сразу вот увидите над полем. Есть еще болотный лунь. Вот дальше будет болотный лунь. Кстати, вот в нашем фильме... Это полевой. Очень красивая птица. Такая... пепельно-серебристо-пепельная, с черными кончиками крыльев, крупная, очень красивая птица, которую часто можно видеть в поле. Дальше посмотрим следующие картинки. Луню промотаем, тут много будет луней, тут будет вот болотный лунь, проматываем, проматываем, проматываем. Давайте на 82-ю сразу встанем, картиночку. 82-я картинка, до скорости промотаем. И давайте вот это вот луневые птенцы. Как-нибудь в следующий раз я расскажу вот эту свою историю встречи с лунями в разных местах. Кстати, в Воронежском зоопарке, где мы снимали луней, это Хабургаев в натуре есть там, это, добро пожаловать. И, в, а, в, в

0: поисках черной гадюки» фильм называется, в ростовском заповеднике. Там удивительное место, там луни собираются стаями. Там очень много гнезд, плотность этих гнездовий луневых. Вот. Это орел, символ Пятигорска, да, Кавказские минеральные воды. Почему орел со змеей? Не знаете, это, неужели никто из вас никогда не был в этих краях? А, дети мои, это древняя легенда. Однажды царственный орел сел на скалу отдохнуть, он летел, он устал, он сел передохнуть, а из кустов на него смотрела завистливая злая змея, она завидовала орлу, потому что орел был гордый и свободный, а она была обречена ползать по земле, и тогда змея ужалила его своим ядовитым жалом в грудь. Я рассказываю, да, как мне горцы рассказывали за столом, вот. Но орел из последних сил разодрал змею и потом уже раненый смертельно упал со скалы в воду. Но поскольку вода была целебная, он воскрес и улетел в небо. И с тех пор у нас здесь целебная вода. Вай, приезжайте, пейте целебную воду, никогда не будете болеть. Именно поэтому орел со змеей в когтях – это символ Кавказских минеральных вод. Едем дальше. Едем дальше, смотрим. А это вот настоящий змеяд. Есть среди хищных птиц герпетофаги. Герпетофауна. Помните, это вот змеи, ящерицы. Герпетофаги – это те, кто питаются змеями и ящерицами. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Змеяд. Дело в том, что укусить змея его не может. Во-первых, у птицы прекрасная реакция. Во-вторых, змея бьет ядовитыми зубами, а куда она попадет? Либо в перо, то есть зубы ее увязнут в перьях и не достигнут своей цели. Ну, а по ногам она тоже не бьет, а вряд ли пробьет цевку, вот эти вот плотные, такие вот чешуйчатые покрытия на ногах у хищных птиц. И змеяд очень ловкий охотник, он действительно питается змеями и в большом количестве их приносит в свое гнездо, кормит своих птенцов. Дальше смотрим следующую картиночку. Вот он, змеяд, следующая картинка. Кстати, многие хищные птицы дневные, не только змеееды, питаются. Вот это вот удивительная штука, да? Птица-секретарь. Птица-секретарь – это вот такой вот ястреб с ногами аиста. Это танцующая птица. Это Африка, да, ребята? Почему секретарь? А потому что в старину секретари писали гусиными перьями, а гусиные перья они вот так вот носили за ухом, чтобы он всегда под рукой был, достал и записал то, что тебе нужно. И вот у нее такая корона, видите? И как будто бы действительно это секретарь с перьями. Удивительная птица, удивительно гармоничная в своих движениях. Она клюет все, что у нее под ногами, в том числе и крупных ядовитых змей. Это отважная птица, отважный охотник, который ловит и насекомых, и мышь, мышевидных всяких грызунчиков. Вот кого она там в саванне найдет, и летает она неважно. У нее длинный-длинный разбег для взлета, но когда, кстати, она в поединках со змеями, давайте следующие картинки посмотрим, в поединке со змеями птица-секретарь использует крыло как щит. То есть она от броска змеи может защититься крылом. Вот она, видите, какая забавная. Еще раз следующее покажите. Ух ты, уже 2 часа мы с вами говорим. Вот, как раз. Это и птиц-секретарей, кстати, в Африке иногда приучают и держат возле дома для того, чтобы они очищали местность от ядовитых змей. А их даже учат, на них охотятся. То есть дохлую змею на веревочке перед ними вносят. В общем, есть целая такая технология. Но, кстати, птица-секретарь очень такая почитаемая животное. И в Африке, вот давайте мы посмотрим дальше, следующую картиночку. Она даже на гербе, вот это птенец секретаря. Видите, какой забавный. Следующую картинку покажите нам. Она на гербе, по-моему, 3 африканских стран. Вот это герб Судана, да, и еще несколько африканских стран, где птица-секретарь на гербе. Вот удостоилась такой чести. Следующую картиночку смотрим, кто у нас. А это кто? Это осаед. тоже хищная птица. Ну, вы знаете, голодный осаед, он, конечно, может не только осами питаться. Это единственная птица, которая охотится на таких крупных ос, как шершни. Ребята, шершень – это тоже оса. Это все бумажные осы, это группа бумажных ос. У шершня, шершни из зада даже, вот был такой фильм National Geographic, по-моему, про азиатские шершни 6 сантиметров, которые до смерти, укус может быть смертельно. Осоед обожает ос, и не столько ос и пчел, он обожает их личинок. У него совершенно другая лапа. Вот у него лапа, мы видели с вами когтистую лапу, а у него когти плоские и прямые. Он копатель. Он, у него прекрасное зрение. Он может часами сидеть, наблюдать, что происходит вокруг. Если он видит летящую осу, он тут же следует за ней и ищет где-то, ну, очень любит на песчаных ос, которые в норках живут. И дальше он раскапывает норку, достает гнездо и выклевывает личинок. Вот это главное его лакомство. И осоед даже кусочек сот с личинками приносит своим детишкам, своим птенцам, для того, чтобы они учили расклевывать. И те, кто наблюдал, как вот питается осоед, рассказывают, что если ос много в этой норе, да, или пчел, он их поклюет, потом зажимает грудью, чтобы они никуда не вылетели. И потом, значит, опять вот потихонечку-потихонечку начинает их подъедать. Ну, есть такая байка, ну как байка, не байка, вот есть такое мнение, что осоеды могут нападать на пасеки и наносить большой урон пчеловодству. Пчел они едят, безусловно, они ловят и едят, но вот следующую картиночку покажите, пожалуйста, там будет вот осоед, видите, вот он как раз сейчас запечатлен. Они, кстати, очень полиморфные, они бывают окрашены удивительно по-разному, их несколько видов, бывают почти черные, темно-коричневые, бывают просто как скопа. Вот Владимир Владимирович Романов, зеленый попугай, госпиталь для птиц, куда подранков всяких приносит, как-то ему попался осоед, вылитая скопа. И даже прислали проверяющих, думали, что у него краснокнижная скопа в клинике лечится. Оказалось, что осоед. Следующий покажите картиночку. Еще одну. Промотаем. Вот, вот щурка. Это действительно гроза пчел. Вот эти толпой могут напасть на пасеку и причинить ей достаточно серьезный урон. Поесть всех пчел. А потом все это спишут на несчастного осоеда. Ну, едем дальше. Едем дальше. Кто у нас там дальше будет? Дальше у нас кто будет? Вот, это скопа. Скопа тоже заходит в пике, точно так. Но скопа это очень крупная, очень красивая и редкая у нас птица, хотя у нее очень огромные скопы, везде обитают. Они обитают по всему белому свету. Они обитают и в Африке, и в Австралии, и в Америке, и в Европе. Скопа житель рыбных водоемов. Озера, водохранилища, реки с небыстрым течением. Ух ты, 2 часа. Ребята, придется нам грифов оставить в следующий раз, договорим. Жалко. С грифами там было очень интересно. Давайте мы сейчас про скопу поговорим и на этом сегодня закончим. Я отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Видите, какой у нас пасьянс раскладывается. У нас хотел я вам про грифов, про кондоров, про урубу рассказать. И вот там Алексей Михайлович Мурашов. Ну, давайте мы сделаем по ним отдельную с вами встречу. А сейчас скопа. Давайте вернемся на скопу. Это 94-95 картиночки. Скопа залетает в воздухе около водоема. Вот так вот, как пустельга трепещет крылышками. Вот. И потом, если она увидела рыбью спину, она моментально вот так вот кидается вниз, бьет ее когтями, и иногда настолько сильный удар, что скопа уходит целиком под воду. То есть она даже ныряет с этой рыбой под воду, дальше мертвой хваткой ее держит. И удивительно, что скопа может из-под воды вынырнуть и взлететь вот с этой ношью. То есть у нее перья отталкивают воду, ну, видимо, там не как у водоплавающих птиц жировая смазка, да, но все-таки перо не сразу, все-таки какой-то секрет там, видимо, есть такой вот сальности. И самое интересное другое. Помните, мы с вами говорили про сапсана, который в пике закрывает ноздри специальной перегородочкой? Вот точно такая же есть у скопы, потому что когда скопа входит на такой адской скорости воду, и совсем не надо, чтобы в нос попадала вода. Поэтому там тоже есть специальные перегородочки. Мне эту историю рассказывали в 5 или 6 местах в разных. Я эту байку слышал от разных охотников. Ее даже в журналах печатали. В советское время в журнале «Юный натуралист». Вот, вспомнил. Первый раз в жизни я ее прочитал, когда еще пионером был. Было мне лет 10. А байка такая, что, дескать, опять где-то какому-то рыбаку в сети попалась огромная щука или какая-то другая рыба, а на спине у нее болтался скелет скопы. И печальный вывод. Видимо, скопа загарпунила такую огромную рыбу, что рыба утянула ее с собой. И вот там... Ребят, это, конечно, байка, и не очень даже красивая, и не очень убедительная. Но скопа у нас это редкая птица, занесена в Красную книгу. Есть несколько заповедников, где скопа такая визитная карточка, например, Дарвиновский заповедник, да. И скопа это, если вы увидите, как охотится скопа, это очень интересное зрелище. У нее подвижный палец задний, и этот задний подвижный палец позволяет ей мертвой хваткой фиксировать и держать даже самую-самую скользкую рыбу. А рыба у нее, это 99% ее питания составляет рыба. И вот еще такой парадокс. Несмотря на то, что скопа водится около воды, практически на воде, сама она никогда не пьет. Ей достаточно той воды, которую она получает, поедая рыбу. Ну, здесь тоже еще, кстати, вот скопу тоже можно сразу увидеть и заметить, она держит крылья вот следующую, или предыдущую, покажите фотографию, она вот так держит крылья. То есть, если лунь, как мы знаем, вот так, а у нее еще кончики немножко вот так вот сгибаются в стороны, вот сейчас скопа взяла этого лосося и потащила его к себе. У скопы, кстати, рыбу очень часто отбирают орланы белохвостые. Это такое нередкое зрелище. Скопу, конечно же, оберегают, но не везде и не всегда. А вот, например, в Финляндии штраф за убитую скопу 1692 евро. Вот пересчитайте по курсу. Видимо, в Финляндии парламент собирался и целый год решали, какой штраф нам за убийство скопы. Но они же все быстро делают, горячие финские парни. И вот они долго думали, решили 2000 много, 1000 мало. И вот решили, что 1692 евро. Вот такой там штраф. Либо могут даже и тюремное заключение, может быть. Так, друзья мои, давайте вот мы на скопе сегодня остановимся. Как говорил Косьма Прутков, нельзя объять необъятное. Если у вас есть вопросы какие-то, я на вопросы отвечу. Как жалко. Я так хотел вам рассказать, про спеть вам песню «Эль Кондор Паса» Саймона и Гарфанкеля. Рассказать про удивительных грифов, но, видимо, в следующий раз. Не вопросы? Есть вопросы? Отлично. Давайте вопросы. Ух ты! До утра будем отвечать. Ну ладно, давайте, Александр, мы постараемся никого не обидеть и по возможности сжатко и кратко. Вы читать будете, Александр, да?
1: Я буду.
0: А, выводить. Давайте, тогда я очки надеваю. Ребят, в следующий раз, наверное, не удастся нам продолжить про птиц, потому что я уже там заявил какую-то тему, а вот где-то через два эфира на третий. Давайте мы тогда поговорим о падальщиках. Ну, там есть еще темы, есть многие. Про орлов мы так и не поговорили. Там орел скоморох, там орел бородач, там же много их безумно интересных орлов. Так. Филины, кстати, тоже бывают разные. На телеканале «Живая планета», где я работаю, снимая фильмы. Вот был очень хороший фильм, я вам советую найти его в интернете, посмотреть. Это про рыбного филина на Дальнем Востоке снимали. Это редчайшая птица, рыбный филин. Нет, не вижу. Ну, нет, не вижу, Александр. Я вижу только картинку «Хищные пернатые» и себя вижу. Ну, прочитай. А, вот, все. А я не знаю, как мне там вывести. У каких хищных самые огромные перья? Самый бесшумный у чего? Самые большие перья у... Самые большие перья у кондора... Значит, ребят, значит, здесь еще вот какая штука. Я когда вам говорил про птицу рух, про мифологию, да, дело в том, что откуда вот эти все взялись рассказы, легенды про гигантских птиц. Ну, есть такая версия, что в Европу путешественники привозили перья, не перья, а от перистой пальмы листья, сухие листья большой, ну, финика, например, да, финиковые пальмы, и говорили, это перо гигантской птицы, и доверчивые там темные люди необразованные говорили, надо же, какая птица огромная. Самые большие перья, скорее всего, у кондора, либо у кондора андского, либо у калифорнийского, это две самые крупные птицы, хотя очень крупные перья у той же, у гарпии, которые немногим уступают в размерах, вот, наверное, так. Следующий вопрос. Существуют ли хищные певчие птицы, кроме чего? Кроме... Ой, я не вижу. Нет, ребята, певчих птиц хищных не существует. Ну вот, орлан-крикун, разве что. Нет, певчих птиц хищных не бывает. Ну, хотя некоторые певчие птички... могут иногда не только зернышками питаться. Вот так лучше. Кроме сорокопута. Ну, сорокопут, он все-таки... сорокопут, да, безусловно, он хищник, он питается насекомыми и ящерицами, и даже хвосты от ящериц ест, если ящерица ускользнула. Но сорокопут, он, их там, кстати, много видов сорокопутов, желан там и другие, он не относится таксономически к хищным птицам. Вот так вот. Давайте следующий вопрос. Так, про сорокопутов поговорим. А, кстати, мы «Тайная жизнь птиц», я вам рассказывал. Найдите, вот, архе, дети, «Тайная жизнь птиц», там про сорокопуты, и фотографии были блестящие Владимира Горячего, орнитолога. Так, следующий вопрос. Не вижу ничего, Александр. Лё-лё-лё. Ага. А почему тогда в мультике «Страна невыученных уроков» говорится, что корова – это травоядное животное? Ну, есть травоядное, ребят. Еще раз, это была шутка, что... корова не специализируется на животной пище, она травоядная, она питается травой, она приспособлена к питанию травой, она жвачное животное, у нее желудок состоит из 4 отделов, потому что травоядная пища очень тяжело усваивается, и для этого она ее гоняет, там рубец, книжка, вот эти отделы желудка, туда-сюда, туда-сюда. Это приспособление. Кстати, ребята, птицы тоже есть травоядные, гуси щиплют травку с удовольствием, и не только гуси, многие птицы питаются травой, а среди птиц есть даже единственная птица, которая питается листьями деревьев, то есть целлулозу может переваривать, это гуацин. В Латинской Америке. Вот такая вот, как-нибудь я вам про него расскажу отдельно. Следующее. Ух ты, надо же, мультик про «Страну невыученных уроков» кто-то еще смотрит. Надо же, а я думал, что теперь никто мультики не смотрит, что они остались в моем детстве. Какая птица является самой зоркой из чего? Александр, поменьше сделайте, пожалуйста, рифт, я не вижу. Самый зоркий, зоркой из хищных, да? Орел-сокол, наверное. Ну вот я уже говорил, что у орла фокусируется взгляд не на одном предмете, как У нас она двух может сфокусироваться. Вот, и ястреб или сокол, у них прекрасное зрение. Практически у всех хищных птиц. Трудно очень сравнивать. Ребята, а как? Вот, наше зрение мы можем проверить по таблице, да, вот у офтальмолога. Какую-то строчку видишь, какую не видишь. А вот у птиц, я не знаю, проверял ли кто-нибудь. Вряд ли. Давайте следующее посмотрим. Но намного лучше, чем у нас. Почему вымерли эпиорнисы? Эпиорнисы вымерли на Мадагаскаре. Ну, люди виноваты, как всегда. Во всем виноваты люди. Вот, муа съели, эпиорнисы вымерли. Давайте следующее посмотрим. Но в историческое время их еще застали, эпиорнисов. Так, следующее. Есть ли среди хищных птиц веганы? Даже среди пауков есть один такой вид. Не помню, как называется. Значит, ребят, веганов среди хищных птиц нет. Но я вам могу рассказать такую историю. Мне ее рассказал мой друг Олег Шумаков. Шумаков, он проработал много лет в московском зоопарке. Я его очень хорошо знаю. Человек, который не врет. Это очень честный человек, настоящий зоолог. И вот он рассказал такую историю. Однажды бабушка принесла в московский зоопарк сову. Кстати, эту историю могут другие сотрудники зоопарка подтвердить. Хорошая, говорит, сова такая, говорит, милочки, возьмите, вот она у меня там год прожила. Я уж не помню, как бабушке эта сова попалась. Ну, взяли у бабушки сову, она ничего не ест. День не ест, второй не ест. И мышек ей давали, и мясо давали. Ну, не ест сова, и все. Бедная чахнет. Ну, хорошо, кто-то нашел телефон этой бабушки, позвонили, говорит, простите, а чем вы ее кормили? Он говорит, как чем? Капустой. Говорит, как, все это время? Да, все это время ела она у меня капусту. Вот удивительно, сова такое время долгое прожила на одной капусте. Причем, как сказали ребята, вот мои друзья зоопарковские, очень хорошо выглядела, не задрипанная какая-то. Вот и перо у нее было нормальное. Так что, ребят, вот какое-то время хищные птицы могут жить на вегетарианской диете. Многие хищные птицы, они как бы подъедают еще и плоды, и ягоды. Но это как вот... Да. А, кстати, ребят, вот есть еще хищная птица такая... сплюшка, маленькая-маленькая сова. Их часто держат дома. Это маленькие совы. Они у нас на юге водятся во фруктовых садах. Вот сплюшечки, они вегетарианцы, они питаются огурцами, яблоками. В общем-то, тоже могут очень долго на такой вегетарианской диете держаться. Следующий вопрос. Сокращение охотничьих угодий хищных птиц ведет к их исчезновению. Что делается в направлении спасения и поддержания? Ребят, значит... антропогенный пресс, есть такое понятие, да, в экологии. Антропогенный пресс – это мы с вами. Распашка. Да, вот представьте себе, ну вот я 25 лет живу в Тульской области, откуда мы раньше выходили. Раньше это было голое поле, где мы первые домишки еще поставили маленькие. И у меня было очень много вокруг хищных птиц. Это было поле, которое они пахали лет 10. Оно заросло высоким бурьяном. Там кого только не было. Там и перепела, и кого только не было. Там, ну, потом, естественно, появились дачи, всего этого не стало. Очень большой урон хищникам, как я уже говорил, сельскохозяйственная химия причинила. Что для этого делать? Да, еще, ребята, очень важный момент. Хищных птиц отстреливали. В 60-е годы на хищных птиц смотрели не иначе, как через прицел ружейный. Поощряли отстрел хищных птиц, даже когда выдавали охотничьи билеты, там были такие, у них обязывали охотников, в том числе стрелять, отстреливать хищных птиц. Очень много тогда было уничтожено. Вообще, ребят, вот это вот страшная беда, то, что в старину по птицам очень часто стреляли, как вот орнитологи шутят. Вот я читал кого-то из великих наших профессоров, орнитологов, его путешествие по Дальнему Востоку. И тут я увидел этот редчайший вид, там, не знаю, там, дрозда. Откуда он-то? Хорошо, что со мной было ружье, и я смог добыть этот экземпляр. То есть орнитологи раньше, они сначала палили, сначала стреляли, а потом уже разбирались, что это за вид. И даже шутка такая брачная ходила. Неубитая птица потеряна для науки. Какие меры предпринимать? Охранный статус, ребят, это есть красная книга, там охранный статус у каждой птицы и комплекс мер, и в связи с чем эта численность становится меньше. Но многие птицы, например, исчезают, потому что исчезает их кормовая база. Да? Вот мы с вами будем про падальщиков говорить как-нибудь в следующий раз. Значит ли такой половой диморфизм, что эти виды мельчают согласно теории Геодокяна? Ну, давайте мы теорию Геодокяна проверим через 1,5 миллиона лет. Да? Если обмельчают вот до такого размера птички, значит, теория работает. Ну, кто ж его знает. Половой диморфизм у хищных птиц очень мало, слабо выражен, как правило. Но, как я уже говорил, практически у всех дневных хищных птиц самка крупнее самца. Ну, есть там и другие отличия у некоторых видов, а так видно только по размерам и по поведению. Дальше смотрим. В Дагестане у бойца смешанной Хабиба эмблема орел. В каких еще республиках хищные являются эмблемой? Ну, ребят на Кавказе вообще очень любят орла, да? Орел – это такая почитаемая птица. В каких республиках хищные являются эмблемой? Вот в республиках не знаю, но если мы с вами будем брать разные страны мира, то там и орлы эмблема очень часто, да, вот та же Польша, Византия двуглавый орел был, ну много, да. В республиках не знаю, ребят, в республиках, по-моему, нигде нету. Давайте смотрим дальше. В наших, если республиках. У нас теперь это не республики, ребята, это субъекты федерации. Я слышал, что моряки подобрали тонущую чайку. Она не взлетела. Ее подобрали, просушили, после этого летела. Правдоподобно? Не думаю, ребят, потому что чайки очень хорошо плавают. Я думаю, что это неправдоподобная история. Чайки плавают. Ребят, вы что, не видели, как чайки садятся на воду? И прекрасно качаются на волнах, и очень хорошо они плавают. А вот подобрать могли моряки многих других птиц, потому что бывает так, что во время перелетов над морем птицы устают так, что смертельно устают, что они, если увидят корабль, они его просто облепляют. Вот. И вот, чтобы перевести дух. Такое бывает иногда еще с перепелами. Перепела, которая перелетает через Черное море, перепела неважные летуны. И они ждут попутный ветер, чтобы перелететь через море. И все равно им лететь очень трудно. Некоторые перепела падают в море, тонут. И вот если какая-нибудь баржа или корабль, то перепела с удовольствием садятся. Вот могут подобрать какую-то птицу. Могли подобрать какую-то птицу, которая вот так упала, обессиленная над морем, но только не водоплавает. У чайки у нее перепонки на лапах, она прекрасно плавает. Смотрим дальше. Ля-ля-ля. С какими птицами предпочитают охотиться? С орлами, с колами, беркутами? Ребят, по-разному. С какими птицами предпочитают охотиться? Это разная охота. С орлами реже охотятся. С беркутом. Беркут – это красная книга международная. Вообще добывать, вот я не знаю, как в Монголии, да, и в Киргизии у нас нельзя. Ну, ребят, это нарушение закона. Если только вы разводите, но я, честно говоря, не знаю, кто у нас разводит беркутов, я таких людей не знаю. Вот, это, опять же, избирательно очень, смотря какая охота. Вообще сейчас не так много людей, которые занимаются охотой с ловчими птицами. Ну, я потом вам расскажу про это подробнее, потому что это долгая история. Как спасать наземные гнезда у степных орлов, у сов, откладывающих яйца в норах. Ребят, понимаете, какая история? Конечно, жалко. Вот мне очень часто приходилось в моих экспедициях встречать разоренные гнезда. И если говорить про птиц, которые гнездятся на земле, то большей частью гнезда, конечно, разоряются. Особенно крупные, заметные, таких как у степных орлов, например. Да? И вот часто бывает так, что единственное дерево, которое в степи, или аншлаг заповедника, да? Это аншлаг, это такой вот знак проезда, запрещен. Обязательно там какая-нибудь хищная птица, малейшее возвышение, обязательно собьет гнездо. Это как ориентир, да? Вот, либо там какой-нибудь курганник, либо степной орел. Как можно... Во-первых, можно делать искусственные платформы, да, для гнездовий, для определенных видов. И они делаются в заповедниках некоторых, чтобы гнездо было все-таки не на земле, а на некотором возвышении, да? Это во-первых. Во-вторых, конечно, не трогать, если ты встретил. Филины, кстати, очень часто степные филины также становятся жертвой, потому что они гнездятся на земле, на склонах обрывов, и тоже очень часто лисы разоряют их гнезда, и иногда люди, что там греха таить. Ребят, к природе надо относиться бережно, и нельзя как бы одну проблему решать. Все эти проблемы только в комплексе. Вот смотрите, у нас немного зрителей, там, ну, 2-3 тысячи, 4-5, да? Но зато те люди, которые нас смотрят, которым интересна живая природа, это те люди, которые никогда при встрече птичье гнездо не разорят. А если к нам присоединятся еще люди, они посмотрят, как это красиво, как это интересно, и нас будет больше. То есть это долгий процесс, людей надо перевоспитывать. Те, кто любит природу, они понимают ее красоту, и они становятся добрее. А вот как вы, кто задает эти вопросы. Амир Трубников, здравствуй, Амир. Спасибо за ваши эфиры. Благодаря вам я выиграл. Ох, молодец! Амир, молодец, что выиграл. Здорово. Ну вот, еще один у нас постоянный слушатель. Почему не повесить на провода ленточки, чтобы они отпугивали птиц, и они не гибли на проводах? Ребят, ну вы представляете, сколько ленточек надо повесить? Ну, я вам хочу сказать так, что некоторые меры проводятся к тому, чтобы обезопасить птиц на проводах. Это есть там специальные такие вот приспособления различные, но не все их ставят. Вот в заповедниках их обязывают делать. Но, к сожалению, что поделаешь, гибнут, да, птицы гибнут. И так происходит во всем мире, и не только у нас. И даже в цивилизованном мире. Так, дальше давайте посмотрим. Еще есть вопросы, да? Почему у гарпий так расположены глаза? Это преимущество или наоборот? Ну, во-первых, бинокулярное зрение не только у гарпий, у других хищных птиц. Да, конечно, преимущество. Потому что если бы у птиц хищных было бы монокулярное зрение, да, то им труднее было сфокусироваться. Ведь птица, смотрите, ей мало найти цель, ей надо сфокусировать взгляд, ей надо просчитать траекторию. Если у нее монокулярное зрение, это сделать сложнее, да? А у сов тоже бинокулярное зрение, как у нас с вами, да, у орлов тоже. Просто у них немножко дальше посажены глаза. А у гарпии создается такое впечатление, что это лицо человека. Особенно, когда она раскрывает вот эти вот перья, вот она еще больше становится похожа. А где у сов уши? А где у ястребов уши? А у ястребов уши на голове, как у нас с вами, и у сов уши на голове. Но у многих сов вот этот лицевой диск, да, вот этот большой диск такой лицевой, он тоже помогает фокусировать звуковые волны так, чтобы... Вот человек глуховатый, он все время «Ась!» Там говоришь: «Дедушка, пойдем ужинать!» «Ась!» Зачем он так делает? Чтобы лучше было слышно, чтобы вот звуковая волна, она отражалась от ладони и шла вот туда, вот, да, внутрь, в ушное отверстие. И у сов вот этот вот лицевой диск, он тоже помогает ловить вот как такой локатор, да, как тарелка. Так, давайте смотрим дальше. Кстати, ушки у совы, то, что вот у филина, да, у ушастой совы, это не ушки, это рожки. Это не уши. Они выглядят как уши, вот эти вот в бок торчат. На самом деле, вот у филина, видите, да? Это не уши. Это просто выросты перьев. Уши-то у них вот здесь. В Арабских Эмиратах продается колом за огромные деньги. Какая птица была дороже всех, продана там шейху? Не знаю, ребята, не знаю. Потом, понимаете, в чем дело? Что значит дороже всех? Там же ведь очень много лукавства. Это торговля. Арабы – великие торгаши. Великие, вот, они непревзойденные торговцы, они могут раскрутить свой товар, а это такая птица, я сам с ней кто охотился, понимаете, там Если там какие-нибудь чистокровные скакуны, да, лошади, есть аукционы, где все это фиксируется, цена, там, племенные книги, то здесь я не знаю, я не встречал таких вот отчетов. Ну, погуглите, может быть, найдете в интернете. Вот. Потом там же ведь, опять же, я же вам говорил, что эта цена очень условная. Это кто владеет этой птицей? Может быть, она такая дорогая только потому, что ей владел какой-то шейх. Птицу узнают хозяина по одежде или как-то по-другому. Звук, свист, запах и так далее. Да, узнают. Я же вам говорил, что узнают человека. Значит, по запаху не узнают, потому что я не успел вам об этом рассказать. Обоняние развито только у падальщиков, у грифов. Очень хорошее обоняние. Остальные птицы, они очень, у них нюх очень слабый. У них блистательная зрительная память, они подмечают малейшее. Вот, кстати, ребят, именно поэтому, если у вас папа, мама, бабушка или дедушка в огороде ставят пугало от птиц, то вы же теперь, вы же наши ученики, вы же теперь мудрые, да, как Амир, много чего знаете и можете поучать взрослых. И вы скажете: бабушка, а ты знаешь, что вот это чучело, его надо все время переодевать в разную одежду? И ставить его все время в разное место. Вот от клубники вы, бабушка, ты гоняешь дроздов, да, или ворон. А надо, если чучело торчит, вот как страшило мудрый, все время на одном шесте, в одном месте, птица очень быстро поймет: а, ребята, это чучело, бог с ним. И перестанут его бояться. А вот если это чучело, вот сегодня на него надели шляпу, завтра сняли, а послезавтра на него красную старую рубашку надели, а потом клетчатую. И вот тогда птицы будут всякий раз его бояться. Ну и, конечно, как вы сказали, хозяина, да, они очень относительно, они больше запоминают его облик. То есть, если хозяин в очках и бородатый, как я, то и лысый, да, то любой другой человек, лысый в очках и бородатый, особенно в круглых очках, если я дам свои очки, он будет иметь все шансы подойти к птице, она не испугается. А вот какой-нибудь гладко бритый, волосатый и толстый, он подойдет, а птица испугается. Вот так. Еще есть вопросы? Если хозяин переоденется, пострижется, и там птица его не узнает. Это что, все время в одной одежде ходить? Лошади, например, пугаются. Ребят, ну, лошади пугаются по другой причине. Лошадь – это вообще очень трепетное животное. Лошадь сумасшедшая. Она вот, она психованная, она нервная. Я никогда не забуду, меня понесла лошадь однажды. Я ехал верхом вдоль забора, вот эти дачные участки. Забор был закрытый, и там стоял контейнер с мусором. И кто-то в это время вываливал мусор, и вылетел пакет. Ветром его понесло. И лошадь, когда увидела, вот просто пакет резко вылетает цветной из-за забора, как она понесла, я не знаю, как я не улетел. Лошади, почему раньше шоры были у лошадей, вот эти вот, видели на картинках, да, шоры, чтобы лошадь не пугалась. Вот, а птицы, конечно, не настолько пугливые, как лошади. Так. Угу. Еще есть вопрос? А как забирает добычу птица, тем более, если она голодная? Она же все съест или будет драться за добычу? Так, ребят, значит, здесь все очень просто. Это вот как раз положительное подкрепление. Птица, когда ее учат охотиться, и когда она схватила вот эту вабу, связочку, пучок перьев, да, ее учат отдавать вабу, и ей обязательно дают кусочек лакомства. Обязательно. То есть ее обязательно, это называется в дрессировке положительное подкрепление. Поэтому учат птицу идти на руку, возвращаться, да, сидеть на скаку, там, не дергаться, отдавать добычу. Это все вот с терпением добивается, есть методики дрессировки такие. Терпением, дай, дай, дай сюда, дай, молодец, на, получи. Давай еще раз, она опять схватила. Да, сюда отдала, молодец, на, получи. И у нее на уровне рефлексов все, она отдает добычу. Так, с чем связана такая красивая окраска у пустельги? Ой, ребят, у нас есть, долго рассказывать, у нас есть с вами, наберите «Архаидети. Покровительственная окраска». У нас целая встреча, 1.5-2 часа была этому посвящена, покровительственной окраске. И там все это будет сказано. Почему? Ладно? Просто там я это буду подробно объяснять, а здесь я не успею вам. Мы уже с вами, ух ты, 2.5 часа сидим. А на кого они охотятся в Арабских Эмиратах? Там же пустыня, да? Ну, как на кого охотятся? Пустыня пустыни, ну, например, там журавли всякие на пролете бывают, другие птицы там бывают. Во-первых, там и горы есть, не только пустыни, там всякие кеклики, там много чего, там джейраны есть. Я вам рассказывал, да, что антилопы всякие степные. Небольшую антилопу, да, мелкую антилопу брали сокол и собака. Сокол вцеплялся ей в морду, тормозил ее на бегу, и антилопа падала, и тут уже подбегала собака борзая, брала ее по месту. Там разные борзые, тазы, салюки. Рабочие любят этих борзых. То есть к собаке относятся так, как, может быть, к жене с такой нежностью не относятся, как к любимой собаке, какой-нибудь там бедуин. Поэтому там своя культура. Ну, ребят, Восток дело тонкое. Еще есть вопросы? Для розыска осиных гнезд следят за птицами-осоедами, и они приводят к гнезду. У нас пользуются этим древним методом. Нет, ребят, дорогие, значит, нам осы не нужны. Вы имеете в виду бортничество, наверное. Бортничество. Дело в том, что зачем нам осы? У ос мед не соберешь. Ребята, мед – это пчелы, это дикие пчелы. Нам нужно с вами найти гнездо диких пчел. Кстати, есть такая птица, помните, я вам рассказывал, «Больше, чем дружба» у нас была такая встреча про симбиоз. И есть такая птица – медоуказчик. Есть зверь-медоед, который обожает мед. У него крепкие когти, и у него такая ядреная шкура, что ее не прокусит ни одна оса, ни одна пчела. И вот эта птица, она находит пчелиное гнездо, показывает туда дорогу медоеду, а сама она ест не мед, а личинки. Она выклевывает личинок. Личинки для них – это самая вкусняшка такая вот. Поэтому, ну, зачем нам следить за осоедом? Осоед, он не приведет к дикому рою. Он, скорее всего, приведет. А потом осоед – очень редкая птица, ребят. Встретить осоеда – большая удача. Хотя кое-где иногда они собираются даже такими небольшими стаями. Так, следующий вопрос. У скопы такие же перья, как у оляпки, по свойствам отталкивания воды. Ну, видимо, да. Но я думаю, что у оляпки гораздо большей мере, потому что оляпка, она бегает под водой. Оляпка, для тех, кто не знает, это маленькая такая птичка, которая даже вот она живет, любит очень, где перекаты, горные речки, водопады, вот это ее стихия. И она, оляпка, бежит, бежит по берегу, потом забегает в эту воду, бежит под водой и выскакивает, выходит на другом берегу ручья, и при этом она абсолютно сухая, да, потому что у нее, как у водоплавающих птиц, у нее железочки, которые сальный секрет вырабатывает, и он смазывает перья. Но у скопы в меньшей мере. Скопа же ведь долго под водой не находится, ребят. Скопе самое главное, у нее большая площадь крыльев и мощная птица, и самое главное оттолкнуться и взлететь с места. Вот вы видели когда-нибудь, как взлетает с воды лебедь, да? Он же тяжелый. Он бежит по воде, он поднимает крылья, потом он бежит по воде, лапами шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, потом подпрыгивает, отталкивается тяжело и полетел. А вот скопа, она умудряется вынырнуть и прямо с места свечкой. Это, конечно, сила нужна и стремительность. Так. Надо ли бороться с голубями в городе? Честно ли они получили звание летающих крыс? Нет, ребят, нечестно. И с крысами, я вам обещал, у нас будет с вами встреча с крысами посвященная, и голубям тоже. Голубь совсем не дурак, это не крысы. То, что голуби, к сожалению, иногда болеют и выглядят не лучшим образом, это да, есть такое дело. Голубь очень умная птица, совсем не дурак. Вы поговорите с голубятниками. Они вам расскажут про любимую голубку, которую хозяина чуяла еще, когда он к подъезду подходит. Голубей было очень много в свое время в городах. Вот то, что мы с вами называем голубь, голубь скальный, да, который у нас в городах живет, он научился гнездиться круглый год на чердаках. То есть, если у птиц есть гнездовой период в дикой природе, то голуби, они стали, это синантропный вид называется, да, который рядом с человеком живет, они настолько привыкли к городам, что они плодятся круглый год. Круглый год они на чердаках, там на теплых плодятся. Поэтому их одно время было очень много. Но постепенно численность их стала регулироваться. И здесь важно другое. Не надо их отстреливать, не надо их собирать пылесосами, как их собирали накануне фестиваля молодежи и студентов 1957 года, 1957 года. Там ездили такие машины, которые их прямо как мясорубки такие засасывали. Это ужасно, это плохо, это нехорошо, и не надо этого делать. А для сокращения численности голубей просто надо убирать помойки, чтобы не было вот на улице вот этих контейнеров, не было свалок, не было помоек, и тогда голубей будет значительно меньше. Ну вот помните, я вам показывал площадь Святого Марка в Венеции, там этих голубей море, они по головам у людей ходят, и никому это не мешало, и никаких заразных болезней там еще до сих пор никто не подцепил, ни орнитоз, ни что-нибудь еще. Ребята, животные не бывают плохими. Люди мы бываем плохими, а животные не бывают. Для регуляции голубей и ворон, почему используют соколов? Используют, ребята, соколов. Значит, я вам больше скажу. Была такая история. Вот этот фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Да? Там выпустили в конце фестиваля, было торжественное закрытие. А там же приехали делегации там из 100 стран. И в конце выпустили какое-то колоссальное количество белых голубей. Ну, благодаря Пикассо у нас голубь – символ мира же, ведь это сейчас про это забыли. А белый голубь был символ мира. И когда закрывали фестиваль, огромный, колоссальный, я не помню, там то ли 100 тысяч этих белых голубей со всего СССР собирали. Эти голуби разлетелись. И что бы вы думали, с тех пор в Москве очень часто можно видеть белых голубей, там в Крапинку. То есть вот эти выщепления белых голубей, они очень часто выскакивали у сизарей, у диких. Но именно вот эти вот белые голуби и их потомки в первую очередь становились добычей ястребов и соколов, которые в города тоже заходят. То есть ястреба и сокола, тех, кто выделяется, они уничтожали в первую очередь. И постепенно как раз городской голубь, он идет назад к своему естественному окрасу. Вот такую селекцию. Есть у нас и сокола, есть и... Кстати, ребят, что там говорить, на здании Московского университета, вот эта вот высотка, да, там уже много лет гнездится сокол Сапсан. Я был у своего старого товарища Андрей Сачивко, меня приглашал, он работает... Вот этот вот барабан, и там шпиль такой, знаете, вот на здании университета. И где вот барабан под шпилем высоко-высоко, там самый высокий колонный зал в мире. Самый высокий. Там музей земли Московского университета. Это закрытый музей. С улицы туда не попадешь. И вот у моего товарища, у Андрея Сачивко, там была выставка. Он ловит насекомых по всему миру. И Андрей попросил ключи, открыл специально там выход такой на балкон. И когда я вышел, первое увидел, огромное количество лежало костей и перьев голубиных. Я сразу понял, что тут и хищник, и Андрей показывает, вон он, смотри. Я смотрю, да, действительно, сапсан. Он уже много лет там гнездится, тречайший сокол, красная книга, в Москве, МГУ, Ленинские горы. Если чувство мести... Что? 30, да? Отлично. Отлично. Есть ли чувство мести у пернатых? Ну, наверное, есть, потому что у пернатых хорошая... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у пернатых плохая память. Мы люди злопамятные. То есть пернатые могут постоять за какую-то обиду, да, особенно вот попугаям это свойственно, но они ненадолго это запоминают. У них это быстро очень улетучивается. Какая память у птиц, какая длительность, часы, месяцы, года, смотря какая. Зрительная память у них прекрасная. И благодаря, то есть у них они фиксируют все очень-очень четко. То есть они знают, где была кормушка, они могут вернуться к этой кормушке. Это очень важно. Понимаете, для того, чтобы птица ориентировалась в пространстве, улетала в теплые края, вот мне орнитологи рассказывали, когда повесили радиомаячки птицам и стали узнавать, как они летают, маршруты, оказалось, что перевернуло все представления прежние. Например, пара аистов – это моногамные птицы. Один аист полетел вот так из Европы в Африку, а другой вот так. совершенно по другим странам. И оба встретились на одном болоте в Африке. Как? Вот как эти два аиста, самка и самец, летели по-разному, могли запомнить дорогу? Для этого нужны две вещи. Какие, ребята? Карта и компас. Да? Карта – это чтобы мы видели, куда ехать, что у нас, где какая улица, какой город, а компас – где какая сторона света. То вот карта – это зрительная память, это ориентиры. Расположение деревьев, полей, рек – все это птицы очень хорошо запоминают. А компас – это магнитное поле Земли, которое птицы чувствуют. Вот такая история. Ну что ж, ребят, большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Если есть какие-то вопросы, пожелания, какие темы вы хотите, чтобы мы с вами вместе обсудили, все пишите в комментариях вот к последним нашим встречам. Я эти комментарии читаю, и вот в следующий раз обязательно буду отвечать на те вопросы, которые вы задали в этих комментариях. Александр, большое спасибо. Ребята, всего доброго. Пусть завтрашний день будет очень хорошим, вся неделя будет хорошей. До следующей нашей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня будем говорить про радиоастрон. Это проект наземно-космического интерферометра. И давайте сначала поговорим про название, потому что здесь часто бывает путаница. Мы в своей среде все названия используем взаимозаменяемо, но надо четко понимать. Есть космический радиотелескоп диаметром 10 метров. Сокращенно мы его называем КРТ. Этот телескоп находится на спутнике, который называется спектр-Р. Это, значит, телескоп и все остальное. А когда мы используем этот телескоп совместно с наземными телескопами в режиме интерферометра, тогда все это вместе мы называем проект радиоастрон. Наземно-космический интерферометр. Радиоастрон. Наземно-космический интерферометр. Итак, что же это такое?

Вы наверняка слышали и про другие из них. Значит, спектр R — это радиоастрон, спектр RG — рентген гамма, который тоже уже запущен и летает. Дальше в скором времени планируется запустить спектр UF в ультрафиолетовом диапазоне, и еще остается спектр M — миллиметрон, который тоже разрабатывается здесь, в астрокосмическом центре. Как одиночный радиотелескоп, КРТ, в общем, ничего из себя уникального не представляет. 10 метров для радиоастрономии — это мелочи. Но зато, когда радиоастрон работает с наземными телескопами совместно, тогда ему нет равных. Дело в том, что благодаря очень высокой эллиптичной орбите базы между наземными телескопами и радиоастрономами могут быть очень длинными. И это позволяет достигать высочайшего на сегодняшний день углового разрешения. Угловое разрешение, я напомню, зависит от длины волны и от расстояния между двумя телескопами, которые участвуют в наблюдениях. И для радиоастрона это расстояние может быть вплоть до 300 тысяч километров. Никто такого, кроме нас, пока сделать не смог. Вытянутая орбита радиоастрона использовалась для качественного построения изображений. Дело в том, что чем больше разных баз, чем больше разных срезов через источник мы можем сделать, тем лучше получается изображение. А радиоастрон за 4 дня, пока он удаляется от Земли до апогея, позволяет нам сделать очень много разных таких срезов, и поэтому изображения получаются очень четкими и очень детальными. К сожалению, наверное, это сыграло и роковую роль в судьбе технической части радиоастрона, потому что, приближаясь к Земле, в перигее радиоастрон проходил через радиационные пояса Земли, что негативно, скорее всего, сказывалось на электронике, и поэтому со временем часть электроники просто вышла из строя, и именно поэтому сейчас мы и не можем продолжать наблюдение. Помимо самого космического телескопа, было еще очень много всего на Земле. Во-первых, это две станции управления в Уссурийске и в Медвежьих озерах. Огромные 60-метровые радиотелескопы, которые посылали сигналы и принимали сигналы телеметрии. А во-вторых, это станции слежения в Пущино и в Гринбенке в США. Когда проходили наблюдения, радиоастрон получал космические сигналы, оцифровывал их и сразу же передавал на Землю. В этом смысле данные с радиоастрона было получить быстрее, чем, например, с телескопа в Антарктиде, откуда данные можно ждать до полугода. Кроме станции слежения был еще и коррелятор, конечно же, даже несколько корреляторов, которые проводили кросс-корреляционную обработку сигналов, полученных с разных телескопов. Это в первую очередь коррелятор, который расположен здесь, в астрокосмическом центре, основной коррелятор проекта «Радиоастрон», а также еще два коррелятора в Германии и в Голландии. Конечно же, было построено много различной инфраструктуры и для хранения данных, и для обработки, для передачи. Очень много всего вокруг этого проекта. Ну и, конечно же, наземные радиотелескопы. Все обсерватории, которые участвовали в проекте «Радиоастрон» совместно с космическим радиотелескопом. За все время, это 7,5 лет, за все время работы с нами наблюдали более 60 различных радиотелескопов. А в одном эксперименте был установлен рекорд, одновременно работали и наблюдали 40 различных обсерваторий по всему миру. И в этом смысле радиоастрон сделал для объединения астрономов гораздо больше, чем любой другой проект вот из известных мне. Все работали вместе, все работали сообща и получали замечательные результаты. Ну а, собственно, какие результаты? Итак, радиоастрон проработал 7,5 лет, и основными объектами, которые он наблюдал за это время, были пульсары, мазеры и квазары. Пульсары — нейтронные звезды, которые вращаются очень быстро, имеют сильное магнитное поле, и их легко узнать, потому что от них к нам приходят периодические импульсы излучения. Но даже с высочайшим угловым разрешением, которое дает радиоастрон, мы не можем рассмотреть подробности того, потому что эти объекты очень маленькие, порядка там нескольких десятков километров в диаметре. Зато мы можем посмотреть, как их излучение проходит через межзвездную среду. И в проекте «Радиоастрон» при наблюдении пульсаров была обнаружена субструктура рассеяния. Это происходит, когда излучение от точного источника, а пульсар — это точный источник, проходит через межзвездную среду —

из разной ее части с разными параметрами. При этом фокусируется и попадает чудесным образом к нам в телескоп. Такой эффект мы можем увидеть только при наблюдении на очень больших интерферометрических базах, больше, чем 100 тысяч километров. И это было доступно только для радиоастронома, мы это обнаружили, и более того, мы смогли построить карту, как эти области, которые искажают излучение, расположены в галактике. И оказалось, что они совпадают с расположением спиральных рукавов. Ну и, соответственно, мы можем сделать вывод о том, что же за вещество играет эту роль в искажении такого излучения. Следующие объекты, которые мы изучали, это мазеры, источники когерентного радиоизлучения. Они излучают в узких линиях. Для радиоастрона были доступны линии воды и линии гидроксила. И вот в мегамазере, который расположен в околоядерном диске в одной из галактик, было обнаружено, что мазерные пятна выстроены особым образом, который можно объяснить тем, что в этом диске есть турбулентность и какие-то нестабильности. И это очень важно, потому что такие нестабильности могут помочь доставлять вещество из галактики через околоядерный диск ближе к черной дыре, чтобы подпитывать ее и чтобы она могла запускать красивые релятивистские джеты. Ну и, наконец, к дорогим моему сердцу активным ядрам галактик. Тут много разных красивых результатов. Дело в том, что большую часть наблюдательного времени радиоастрон наблюдал именно активные ядра галактик. Квазары, радиогалактики, лацертиды. Во-первых, был обнаружен очень широкий у основания джет в галактике 3C84. Дело в том, что обычно мы рассматриваем два механизма, которые приводят к запуску релятивистских выбросов в активных ядрах галактик. Они могут запускаться либо из эргосферы черной дыры, либо из окружающего черную дыру аккреционного диска. И с помощью радиоастрона мы впервые смогли впрямую показать, что джет начинается очень широким, значит, скорее всего, он запускается из аккреционного диска с помощью процесса Бленфорда-Пейна. Раньше ни у одного телескопа не хватало углового разрешения, чтобы показать это впрямую. Другой результат. В галактике М87 мы увидели, что существует тройная спиральная структура в релятивистском выбросе, которую можно объяснить либо нестабильностями, которые происходят там, либо вращением самого джета. Дело в том, что при аккреции вещества на черную дыру нам необходимо избавиться от углового момента, чтобы вещество могло в черную дыру упасть. И вот один из способов, куда можно деть угловой момент, это его можно вывести в релятивистские джеты, которые выбрасываются перпендикулярно к аккреционному диску. И тогда они должны быть закручены, и, возможно, это вращение мы и видим. Мы пока что обработали не все данные, и однозначного ответа у нас нет, но скоро он будет. Ну и, наконец, экстремальная яркость ядер квазаров. Дело в том, что когда мы рассматриваем квазары, мы можем увидеть начало, компактное начало их релятивистских выбросов. И чем лучше у нас угловое разрешение, тем более мелкие детали мы можем увидеть. И оказалось, что статистически квазары гораздо ярче, чем должны были бы быть, чем мы теоретически предполагали. Дело в том, что у квазаров есть релятивистские выбросы, в которых электроны летят со скоростями, близкими к скорости света. Эти электроны излучают синхротронное излучение, и, соответственно, в одной области могут находиться и фотоны, и релятивистские электроны. А эта ситуация не очень устойчивая. Дело в том, что когда такой быстрый и энергичный электрон натыкается на фотон, он может передать ему часть своей энергии, так что частота фотона увеличивается, и он из радиодиапазона, например, переходит в гамма-диапазон. Энергия электронов при этом падает. И вот мы ожидаем, что есть некоторый предел на яркость. Теоретически он предсказан. Раньше при наблюдениях с Земли всегда наблюдения ему соответствовали. А вот с радиоастроном мы видим, что когда мы рассматриваем более компактные области, это правило нарушается. И мы видим компактные ядра в квазарах гораздо ярче, чем они теоретически предсказаны. И у нас есть несколько объяснений. У нас пока нет одного окончательного, но у нас есть несколько. Например,
На самом деле джеты и вот эти релятивистские электроны могут быть гораздо быстрее, чем мы предполагали раньше. Но нам нужно их сделать быстрее, по крайней мере, в 10 раз. А может быть и в 100. Скорее всего, это сложно, сложно осуществить. Другой вариант — это если у нас в релятивистских выбросах есть не только релятивистские электроны, но еще и релятивистские протоны. С протонами большая проблема, потому что непонятно, как их ускорить. Они тяжелее электронов примерно в 2000 раз, поэтому ускорять их сложнее. Но недавно было получено еще одно свидетельство того, что в релятивистских выбросах в квазарах могут быть протоны. Дело в том, что высокоэнергичные нейтрино с энергиями в несколько сотен ТЭФ и ПЭФ были ассоциированы с радиоджетами в квазарах. А рождение таких нейтрино также требует присутствия протонов. Так что, когда мы окончательно все эти результаты перепроверим и опубликуем, пожалуй, это может быть первым достоверным свидетельством того, что в релятивистских струях действительно могут разгоняться и существуют релятивистские протоны, которые двигаются с огромными-огромными скоростями, близкими к скорости света. Вот, пожалуй, самые важные результаты, но пока что это еще не все. Дело в том, что за время своей работы данных от проекта «Радиоастрон» накопилось столько, что на несколько лет нам работы еще точно хватит. Космические телескопы — это очень рискованный проект, они запускаются один раз, и очень важно проверить все на Земле. Компоненты спутника на радиационную совместимость, на то, как они выдерживают тряску, различные нагрузки. И для этого делаются дополнительные образцы. Они такие же, как настоящий спутник, который полетит, но над ними всячески издеваются. И вот у нас здесь есть две части таких испытательных макетов. Если представить, что зеркало, параболическое зеркало КРТ находится где-то внизу, то вот эта вот вся штука находится примерно в фокусе. Это называется фокальный контейнер. И здесь как раз расположены все приемники и основные части, которые отвечают за прием излучения. Дальше сигналы из этой части идут ниже. Эта часть радиоастрона находится под главным зеркалом. И здесь происходит дальнейшая оцифровка сигналов, подготовка кадров для передачи на Землю и дальше уже передача информации на станцию слежения. Так что эти части радиоастрона выполнили свою работу, поучаствовали в испытаниях, показали, что конструкция надежная и совместимая, и теперь они украшают наш кабинет здесь, в Астрокосмическом центре. Вот это частое приближение к Земле и прохождение через радиационные пояса, видимо, сыграло злую шутку с радиоастроном, потому что постепенно из-за того, что радиоастрон сталкивался с заряженными частицами в магнитосфере Земли, постепенно начали выходить из строя разные его компоненты. Так что после 2019 года восстановить связь с радиоастроном не удалось, и он теперь летает по орбите вокруг Земли на своей заслуженной пенсии.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Вы знаете, у собак год идет примерно за 5 лет, у кошек за 4. Только черепахи, и то, правда, не все, а только сейшельские, живут, говорят, по 200 лет. В общем, они или как мы, или почти, я о животных. А тут становятся вдруг популярными голые землекопы. Это вам не календарь с австралийскими пожарными. Голый землекоп – это зверюшки, они розовые, правда, с немножко устрашающими зубами. В общем, даже среди млекопитающих существуют звери, которые не подвержены возрастным изменениям в привычном нам, людям, виде. И сейчас ученые подозревают, что не менее 15 видов животных не стареют вообще. Я, честно говоря, даже не понимаю, что означает эта фраза «не стареют вообще». О долгожителях из мира дикой природы мы сегодня будем говорить. В передаче данных биофизик, человек, который получил степень доктора философии в Университете Амстердама, научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, основатель биотехнологической компании «Гера» Петр Федичев. Петр, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Голый землекоп, тот, с которого я начала, почему вообще на него обратили внимание? Ну вот если брать простейших, там, гидры, черви, они вообще не стареют тоже. Никто не удивлялся какое-то время, а тут вот голый землекоп, все о нем заговорили. В МГУ так вообще целая лаборатория и царство этих голых землекопов организовали.
3: Мне кажется, это замечательный пример, я бы так назвал, преступного нелюбопытства в науке. Наверное, принято считать, что человек – это вершина эволюции, и если человек стареет и умирает от возрастзависимых заболеваний, то, наверное, все остальные звери должны делать так же. Конечно же, как вы сказали, были примеры простейших животных, которые не старели, но относились к ним как к анекдотам биологическим, ну, где, собственно, эти звери и где мы. Голый землекоп перевернул сознание многих. Вот я пришел в эту область благодаря наблюдению удивительных свойств голого землекопа. От голого землекопа уже невозможно отмахнуться так же, как от червей и от гидр, потому что голый землекоп – это млекопитающие. Если есть млекопитающие, которые, давайте так осторожно скажем, стареют по-другому или не стареют вообще, чтобы это не значило, то, наверное, что-то такое можно сделать и для человека. И поэтому именно в практическом смысле открытие голого землекопа внезапно превратило это из биологического анекдота в уважаемое направление основной биологической науки. Я лишь добавлю, что подозревать об этом начали довольно давно. Первые работы о так называемом пренебрежимом старении в теоретическом смысле появились, наверное, в 70-80-е годы прошлого века. Но одно дело подозревать, а другое дело узнать. Просто подумайте на секунду, как тяжело узнать, что какое-то животное не стареет. Если какое-то животное не стареет и живет 40 лет, то представьте себе, сколько надо делать такой эксперимент. Опубликованы результаты много десятилетнего эксперимента по наблюдению смертности этих самых голых землекопов, где впервые достаточно убедительно было показано, что риск смерти, риск болезни и смерти у этих животных не нарастает с возрастом. Задумайтесь об этом на секунду. У человека после 40 лет риск получить хроническое заболевание и умереть от него удваивается каждые 8 лет. Вот каждые следующие 8 лет жизни делают нас вдвое более хрупкими. Это лотерея, в которой казино по нарастающей играет против тебя, и именно поэтому прожить существенно больше, чем 100 лет невозможно, даже если вы попробуете миллиардов это в 10 раз, сколько сейчас живет на нашей планете людей. У голых землекопов и у других животных ситуация другая. Эти животные взрослеют, и после этого, сколько бы они ни прожили, ну, по крайней мере, сколько мы за ними можем наблюдать, их риск заболеть и умереть остается таким же. Они фактически останавливаются во времени.
2: А, как с рождения бы человек, да, вот не менялся бы риск смерти у него?
3: Ну да, представьте, что у вас риск смерти такой же, как у вас был или есть в 30-40 лет, и тогда бы вы запросто... Это не значит, что эти животные бессмертны, правильно? То есть у них все равно есть какой-то шанс заболеть и умереть раком или каким-то другим заболеванием. Но если он не растет с возрастом, то если бы этот риск у нас оставался таким же, каким он, ну, кроме у меня был в 30 лет, когда мне было 30 лет, то я бы в среднем, опять же, это не бессмертие, но в среднем такой человек жил бы 300-500 лет. Это совершенно другой уровень долголетия.
2: А вот они стареют или как бы консервируются в каком-то определенном возрасте? Морщины, старческие пятна. Про волосы я молчу, они же голые у нас, да? по поводу седины.
3: Здесь проще, да.
2: Да.
3: На самом деле, то, что с ним происходит, максимально, ну, на человеческом языке максимально похоже на то, что они, начиная с какого-то возраста, стабилизируются. Их возрастные изменения становятся... либо останавливаются вообще, либо становятся очень медленно. Вы понимаете, что в науке сказать, что что-то исчезло вообще, вы не можете, пока не пронаблюдаете за этими животными 100, 200 там, или сколько-то лет. Мы знаем, что голый землекоп – это животное размером с мышь. А в биологии все довольно четко. Чем больше животное, тем больше оно живет. Если у вас есть животное размером с мышь, которое живет 40 лет, в то время как мышь не доживает до 3 лет, вы точно понимаете, что со старением у этого животного что-то не так. Вернее, что-то очень так. И мы очень хотели бы узнать, что там на самом деле настолько так, что такие чудеса начинают происходить. Пока, а вот, как я уже сказал, это пример преступного нелюбопытства. Удивительно, что это открытие было сделано в 21 веке. То есть старением люди занимаются, интересуются, я думаю, примерно столько же, сколько люди вообще себя помнят. При этом то, что существуют животные, у которых старение происходит, давайте осторожно скажем, крайне медленно или не происходит вообще, мы узнали, ну, я имею в виду высших животных, да, речь не идет об одноклеточных каких-то тварях или простых, мы об этом узнали буквально 15 лет назад. И с тех пор под подозрением находится почти 20 видов высших животных. Под подозрением это что значит? Что мы просто не знаем, сколько они живут в природе, и стареют они или нет.
2: Мы не знаем продолжительность жизни голого землекопа?
3: Голого землекопа мы довольно хорошо уже знаем, потому что профессор Баффенштайн, который написал работу в 2006 году, сейчас работает не где-нибудь, а в компании Calico, это дочерняя компания компании Google. Угу. Вы понимаете, какие финансовые ресурсы есть у компании Google, и брошены они, в частности, на то, чтобы установить, сколько лет живет голый землекоп, потому что это самое важное, наверное, открытие биологии старения за последние, боюсь предположить, 1000 лет. И наблюдения за этими животными в лабораториях, они имели доступ к данным, к историям жизни больше, по-моему, 7000 животных, позволяют предположить, что средняя продолжительность жизни этих животных больше 40 лет. Это очень много.
2: Для их размера, да, я понимаю, я подчеркиваю для слушателей, потому что не все подключаются сразу. Уже сумели докопаться до причины, ну или хотя бы какие-то вот мысли, подозрения? В чем там секрет?
3: Ну, как обычно, здесь есть большая разница между фактами и мыслями и предположениями. Но, конечно же, мысли и предположения существуют. Как я уже сказал, таких животных находят все больше и больше. Как и всегда, крайне тяжело понять, сколько они живут. Представьте себе, вас попросили бы узнать, сколько живет летучая мышь. Да, как бы факт такой, что, конечно же, ученые стали обращать внимание на животных, которые живут дольше, чем им положено для их массы. Ну, чтобы просто кандидатов найти. И вы будете смеяться, но человек тоже относится к таким видам. Человек живет для своего размера уже больше, раза в два, по крайней мере, чем положено. Самым, наверное, драматическим исключением являются некоторые виды летучих мышей. Причем не некоторые, а многие виды летучих мышей. Это животное размером, там, самый ужасный, ну, ужасно хороший, в смысле, самый впечатляющий пример, это животное размером 8 драм, которое живет 40 лет. И это даже более экстремальное соотношение веса и продолжительности жизни, чем у голого землекопа. При этом 8 грамм животное, его же даже изучать тяжело. То есть что делают люди? Сен-Мишель, замечательное место, Сен-Мишель, гора, аббатство, средневековый монастырь, чердак, все как положено, живет огромная колония летучих мышей, по-видимому, при режиме стареющих. Туда ездят студенты, аспиранты, профессора каждое лето, и что они делают? Они кольцуют этих животных, потому что ты не можешь спросить летучую мышь, сколько тебе лет. Ну, ты что можешь сделать? Ты можешь повесить кольцо и понадеяться ее поймать. Они делают разные демографические модели, пытаются понять, как в зависимости от того, как часто они находят кольца на второй, на третий, на следующий год, как узнать, как долго эти животные живут. А кроме этого, они придумывают самые высокотехнологические тесты. То есть они берут немножко крови у этого животного. Просто если животное 8 грамм, представьте себе, как тяжело взять кровь у этого животного, чтобы сделать на них, ну, совершенно фантастические анализы для того, чтобы выяснить, а происходят ли в них возрастзависимые изменения. После этого дают этой твари огромного червяка, чтобы она там как-то компенсировала себе потерю крови и не умерла, чтобы не убить это животное. И с кольцом отправляют его со следующей пометкой, ведут в компьютерные базы данных, пытаются понять, сколько эти животные живут. Эти животные живут, как кажется, десятки лет, и скоро мы об этом узнаем точнее. Это факты.
2: А можно ли сказать, что эти летучие мышки, по-другому их даже не называть, они живут по той же причине так долго, что и голый землекоп?
3: Это очень хороший вопрос. Как всегда, есть механистическая причина, но все, на что мы смотрим, это результат естественного отбора. И поэтому механистически это может произойти совершенно по-разному. Я бы поэтому разделил этот вопрос на два. Первое, почему вообще так может происходить? В каком смысле это помогает видам в конкурентной борьбе? А потом ответь на вопрос «как?», потому что ответ на вопрос «как?» – это уже биотехнологический и практический вопрос. Первый, наверное, самый важный вопрос – а почему вообще оказывается выгодным такая экстремальная продолжительность жизни и такое экстремальное долголетие? И ответ на этот вопрос, на самом деле, довольно простой. Люди давно подозревали, что как только вид выходит на вершину пищевой цепочки в своей экологической нише, все-все кит. Пока кит маленький, он ныряет за кальмаром, и кальмар может утопить этого кита. Но как только кит дорастает до определенного размера, кальмар не может утопить этого кита, и в этом смысле, чем дольше кит живет, тем больше он оставляет потомков, и если вдруг случайно у этих китов завелся ген долголетия, просто случайно, то те киты, которые получили этот ген долголетия, будут жить дольше, оставят больше потомков, и если на их выживание этот ген не влияет, то тогда очень скоро вся популяция китов будет набита особами, у которых есть ген долголетия, просто потому что они оставляют больше детенышей. То есть как только вы имеете дело с видом, которого в основном съедают, или он умирает от инфекционных заболеваний и так далее рано, то никакой ген долголетия никак не может повлиять на его конкурентные преимущества. Ну, представьте себе мышь. Мышь выходит на улицу только для того, чтобы ее съели к вечеру. Если нет, ей надо успеть размножиться, и в этом смысле заболеет она раком или не заболеет она раком. С эволюционной точки зрения абсолютно не важно. Ей скорее надо как-то обеспечить силу воли и настроения, чтобы она в таких тяжелых условиях просто выползла из норы. Это совершенно другие признаки, по которым происходит отбор.
2: Мы прервемся на несколько мгновений. Не скучайте и не отключайте. В эфире передачи данных биофизик Петр Федичев.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. У нас сегодня биофизик, человек, который получил степень доктора философии в Университете Амстердама, научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев.
3: С другой стороны, посмотрите на этого кита. Ясно, что у видов, у которых не существует внешних причин смертности, а есть только внутренние причины смертности, связанные с хрупкостью, хроническими заболеваниями, онкологией и так далее, ясно, что запускается отбор по снижению рисков. Поэтому общий признак, похоже, такой, что как только вид оказывается на вершине пищевой цепочки, это, знаете, такой дарвиновский приз за победу в своей экологической нише, эти виды начинают подавлять у себя старение, потому что старение – это основной фактор риска огромного количества хронических заболеваний, которые так снижают качество жизни у людей.
2: Ну вот про кита пока далеко не ушли. Я читаю. Средний срок жизни гренландского кита около 40 лет, но отдельные особи могут прожить более 200 лет. Это как? Такой неплохой разгончик от 40 до 200. От чего
3: вдруг? Смотрите, существуют разные виды. Во-вторых, опять же, преступное любопытство. Люди не знают, сколько живут разные виды животных. Например, океанские акулы большие, даже белые акулы. Мы, например, я имею в виду коллективное человечество, случайно, с удивлением узнали, что эти животные живут большие десятки лет. А почему? Потому что было модно где-то до начала 70-х годов испытывать ядерные боеприпасы в океане, открытые ядерные испытания проводить, и животные, которые накопили в костях радионуклиды, плавают до сих пор. А если бы мы не проводили ядерные испытания, мы бы узнали о том, что белые акулы живут так долго или нет? То же самое с китами. Сколько живут киты в северных морях? Да откуда мы знаем? Мы иногда находим китов, отлавливаются киты, у которых существуют просто остатки оружия, гарпуны и так далее, которые помечены годами и нередко находят оружие с пометками конца 19 века, например. То есть еще раз, узнать, сколько живет животное в дикой природе, практически невозможно, если вы не ведете какую-то очень агрессивную кампанию по их кольцеванию и так далее. Либо вот что сейчас начинает происходить, появляются очень точные биомаркеры старения. Люди берут анализы крови, в основном животных, и у человека, пытаются определить, какой его биологический против хронологического возраста. Единственное, что никто не знает, с какой скоростью тикают эти биологические часы у разных видов. Поэтому вся эта область находится, как ни странно, говорить это в 21 веке, немножко в каком-то пионерском периоде, где я прогнозирую, что в ближайшие 10 лет количество видов, которые будут подозревать в пренебрежимом старении, будет исчисляться большими десятками. Человек точно находится на вершине пищевой цепочки, почему мы не стареем, как голый землекоп и все остальные. Во-первых, мы, как я уже сказал, живем дольше, чем нам положено. Всю жизнь, вернее, вот сколько люди жили, наша средняя продолжительность жизни редко превышала 45 лет. Последние 200 лет продолжительность жизни на нашей планете у людей удвоилась. То есть вот именно тот факт, что мы отцепились от инфекционных заболеваний, перестали друг друга, перестали голодать, перестали друг друга вырезать в тех количествах, как это было принято последние 10 тысяч лет, привело к тому, что продолжительность жизни человека фактически удвоилась. И это означает, наверное, ну, никто, конечно, не знает, но есть подозрение, что это запускает отбор на увеличение продолжительности жизни уже сейчас. Причем есть, как обычно, два нюанса. Есть один фактор, который повышает нам продолжительность жизни. Вы, наверное, знаете, что у человека мозг проэволюционировал быстрее, чем анатомия. Человек не может сформированным родиться. Ну, череп не сформирован. То есть человеку приходится очень долго развиваться. Плюс для того, чтобы мы общались с животными с очень сложной культурой, для того, чтобы такая голова развилась, требуется, ну, если раньше 10 лет, чтобы стать взрослым, 10-15, сейчас как бы плохие шутки стать, что мужчина, и в 40 лет еще ребенок. В общем, нужно все больше времени для того, чтобы окончательно развиться и стать эффективным членом общества. А для того, чтобы это случилось, у человека происходит задержка рождения. Многие биологи согласятся с тем, что человек взрослый выглядит как подросток шимпанзе. Ну, отсутствие волосяного покрова почти на всем теле – это такая характерная задержка развития у наших ближайших друзей приматов. Да-да. И в биологии, несмотря на то, что организм – это очень сложная система, ручек, которым ты можешь им управлять, не так много, и обычно задержка развития порождает увеличение продолжительности жизни. Просто такое общее замедление – рождает больше срок созревания и больше срок жизни. У голых землекопов, кстати, также они очень сложные общественные животные, и у них тоже очень длинное время созревания. По-видимому, это универсальный фактор. Чем больше ты развиваешься, тем дольше ты живешь. То есть первое хорошо, это мы объяснили, что долгое развитие – это хорошо, и у человечества точно идет отбор по увеличению времени развития для адаптации вообще более сложного общества. Общество само воспитывает, дрессирует людей и заодно увеличивает их продолжительность жизни. А вот теперь как бы есть плохая новость. Вы помните, что для того, чтобы ген долголетия укрепился в популяции, надо, чтобы деторождение продолжалось настолько долго, насколько увеличилась продолжительность жизни. У человека по случайно эволюционным причинам, начиная с какого-то момента, наступает менопауза и андропауза тоже, то есть количество детей у мужчин тоже падает, начиная с какого-то возраста. И это означает, что если ген долголетия появился, и вдруг случайно люди, у которых менопауза произошла там 50-60, прожили 600 лет, то эволюция об этом не узнает. Ну, потому что люди, которые прожили 600 лет и не оставили потомства, как бы естественный отбор знает только то, что отражается в ваших генах. Если по какой-то причине экстремальная продолжительность жизни не может отпечататься в ваших генах, естественный отбор не может запустить отбор на увеличение продолжительности жизни. Есть мнение, никто точно не знает, но человечество, как общественное животное, выбрало другой способ адаптации. У человека есть так называемая гипотеза бабушки. У землекопа очень просто. Мама рожает, вот эта королева рожает детенышей, и не дает размножаться никому еще. Поэтому все в этом рое, все детеныши ее. Если у ней появился ген долголетия, то у всех детенышей он тоже есть, и голый землекоп эволюционирует в сторону увеличения продолжительности жизни. У нас не так. У нас мать рожает детей и потом начинает помогать. У ней дочки помогают маме рожать больше детей, а у нас мама помогает дочке воспитывать детей. И как только такая ситуация закрепилась у нас биологически, возникла ситуация, когда у мамы возникает менопауза, чтобы она не мешала дочке рожать больше детей. И в результате у нас, возможно, увеличивается продолжительность жизни после менопаузы, чтобы помочь воспитывать
2: дочки
3: детей.
2: Воспитывать детей.
3: Но уже в функционально ущербном состоянии. И вот наличие менопаузы, в отличие от акул, в отличие от этих огромного количества морских окуней, которые живут там какие-то 200 или 300 лет и так далее, на самом деле менопауза имеет небольшое количество животных. Касатки, например, имеют, но не акулы. И наличие менопаузы – это очень такой интересный способ адаптации для очень сложных общественных каких-то отношений и так далее. То есть фактически мать не может запретить своим дочерям рожать в ее интересах, да, и обслуживает интересы родителей. Но это же с эволюционной точки зрения означает, что люди бывают двух типов, ну, не считая детей. Бывают условно деторождающие, продуктивные люди, да, и помогающие. И что, по-видимому, происходит в последнее время, это увеличение продолжительности жизни в этой помогающей фазе. И это, к сожалению, не то же самое, что задержка старения. И вот на пересечении этих двух эволюционных трендов сейчас наш вид пытается адаптироваться к требованиям увеличения продолжительности жизни, которое цивилизация накладывает, увеличение времени созревания, увеличение продолжительности жизни, продуктивности и так далее, имея вот такой, ну, я бы даже сказал, это баг, то есть Для меня менопауза – это крайне редкое явление, которое мешает человеку нарастить эволюционную продолжительность жизни. Есть даже множество животных, у которых риск смерти падает с возрастом. То есть чем дольше такой зверь прожил, тем он в определенном смысле крепче. Обычно эти животные – одиночки. Просто у них нет вот этой проблемы, как разобраться, кто будет оставлять потомство в раю, а кто не будет. Есть и хорошие новости. То есть хорошие новости звучат примерно так. Последние годы огромные средства уделяются на сравнительную генетику, то есть когда берут близкие виды, допустим, мыши, голый землекоп, или множество летучих мышей. Все летучие мыши, всем секвенируют гены, пытаются узнать, кто из них сколько живет, и пытаются... У близких видов это интересно. Если я себя с гидрой начну сравнивать, я просто не пойму, что отвечает за то, за разницу между мной и гидрой, а что отвечает за продолжительность жизни. Когда вы берете морских окуней, например, последняя работа Веры Горбунова только что и компания опубликовала в журнале Science буквально на прошлой неделе, у вас есть животные, которые эволюционно разошлись какие-то жалкие 10 миллионов лет назад, то есть у них общий предок был, который жил 10 миллионов лет назад. И среди них есть те, кто живет 10 лет, и кто живет 100 и 200 лет. И вы у этих родственных видов можете понять, какие гены у них изменились, прям сравнить одного с другим. И вы можете понять, какие механизмы, какие молекулярные механизмы привели к изменению продолжительности жизни. Так вот, сразу сообщу вам, что есть хорошая новость. Когда мы смотрим на экстремальную продолжительность жизни летучих мышей, мы видим, что существует не один, а несколько способов увеличения продолжительности жизни. То есть, повторюсь, что как только возникли экологические или там демографические причины для увеличения продолжительности жизни, да, то есть вышли, стали неубиваемыми, да, попробуйте поймать летучую мышь ночью, вы поймете, что это довольно сложно. Вот, как только эти животные вышли на вершину своей пищевой цепочки, возникли случайные мутации во всех разных, которые закрепились из-за того, что продолжительность жизни равна числу потомков. Тот факт, что существует много разных способов, то есть есть рыбы, которые плавают в холодной воде, как вы уже говорили, да, есть голые землекопы, которые перестали быть теплокровными и оградились, живут в норе и оградились от внешних условий. И вы скажете, ну вот, маленький метаболизм, будем такими полусонными, почти в полудреме жить там тысячу лет. Нет ничего подобного. Есть животные, которые летают. Попробуйте полетать, если вы млекопитающие. Да? То есть никто не обвинит вас в том, что у вас низкий метаболизм. И тем не менее вы будете видеть примеры животных с экстремальным метаболизмом, которые при этом живут очень долго. То есть хорошая новость, что существует не один, не два, а множество способов увеличения продолжительности жизни. И если бы он был какой-то один, например, как у голого землекопа, ну что там, матриархат, избавиться от волос, снизить температуру тела, забраться под землю, да, да, 10 миллионов лет эволюции, и будем примержимо стареть. Хорошая новость стоит в том, что существует множество способов, и это означает, что биотехнологически мы сможем для себя выбрать тот из них, ну, который будет максимально отвечать нашим требования.
2: У нас в гостях был биофизик, человек, который получил степень доктора философии в университете Амстердама, научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, основатель биотехнологической компании Геро Петр Федичев. Спасибо вам большое.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Научная станция вызывает Землю. Как слышно, прием.
2: Привет! Сейчас ДНК из ископаемых костей уже никого не удивляет. Палеогенетики изощряются. Нас уже радовали ДНК из зубного камня, ДНК прямо из древних отложений, то есть из земли. Недавно были новости про ДНК из древних сталагмитов и даже про ДНК из древних капролитов. Ну, вы знаете, что это. И вот новость уходящего года. В список объектов, исследуемых палеогенетиками, добавилась доисторическая жвачка. На археологических памятниках Скандинавии часто находят куски такой смолы, и порой на них отчетливо видны следы человеческих зубов. То есть нетрудно догадаться, что ее жевали. Зачем? Ну, например, размягчали, чтобы что-то ею приклеить. Или в лекарственных целях. Дело в том, что в березовой смоле содержится бетулин – природный антисептик. Ну и, наконец, ее могли жевать просто для удовольствия. И вот загребущие руки палеогенетиков дотянулись до этой смолы. Оказывается, в ней неплохо сохраняется древняя ДНК. Дело в том, что смола имеет антимикробные свойства, и генетический материал, попавший в нее, медленнее разрушается. В 2012 году на датском острове Лолланд начались масштабные раскопки. Копали там стоянки человека эпохи мезолита и неолита. И вот в местонахождении Сюльтхольм археологам попался невзрачный комок смолы. Вот им-то и решили заняться палеогенетикой. А уникальность такой смолы в том, что в ней, помимо следов ДНК того человека, который ее жевал, могут сохраниться микроорганизмы из его полости рта и даже следы его пищи. Интриги добавляло то, что в этом месте человеческих останков пока что не обнаружено. Так что смола могла оказаться перспективным источником сведений о древних обитателях острова. К радости палеогенетиков, сохранность ДНК оказалась настолько хорошей, что им удалось собрать целый геном, причем сносным качеством. То есть по качеству сохранности ДНК этот образец не уступает хорошо сохранившимся зубам и костям. Еще кусок волшебной смолы удалось датировать радиоуглеродом. Ему оказалось 5700 лет. Это самое начало датского неолита. То есть как раз в это время на территории Дании стали появляться первые одомашненные коровы. Что же можно сказать о человеке, жевавшем эту смолу? Ну, во-первых, судя по отсутствию фрагментов Y-хромосомы, это оказалась женщина. Ее археологи окрестили Лоллой в честь острова. Сколько лет было Лолле, увы, неизвестно, но специалисты рассуждают, что смолу, наверное, жуют дети, поэтому, возможно, она была очень молода. И, кстати, добавим оптимизма. Если археологам попадается скелет древнего ребенка, то это повод начать причитать о его нелегкой судьбе, о том, что этот бедный отпрыск закончил свою жизнь, что он не пожил, его сгубила тяжелая болезнь или сожрал какой-нибудь древний хищник. Но в данном случае эта девочка, после того, как пожевала жвачку, могла прожить еще долгую жизнь и умереть дряхлой 50-летней старушкой. Но вернемся к подробностям исследования. Определение цвета глаз, кожи и волос по ДНК стало уже рутинной процедурой. К вашим услугам автоматизированная и доступная онлайн криминалистическая система Hiris Plex S. Согласно ей, Лола была темнокожей, темноволосой и голубоглазой. Не скажу, что неожиданно. Типичный портрет западноевропейского охотника-собирателя эпохи мезолита. Но все-таки от скандинавов начала неолита мы ждали бы чего-то чуть более светлого. Дело в том, что даже более древние люди с территории Скандинавии, по данным генетики, обладали уже светлой или, по крайней мере, промежуточной кожей. Но генетики посмотрели родословную Лолы и стало более-менее понятно. Из древних человеческих групп она оказалась очень родственна западноевропейским охотникам-собирателям, тем самым, о которых я говорил. А вот от остальных известных групп той эпохи, восточных охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с юго-востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с Востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы, ладно, а есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: И у нас последний, но, может быть, самый ожидаемый, ну, один из самых ожидаемых докладов. Олег Угольников, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Про нее, родимую, землю нашу плоскую, просим, просим. Нас долго просили, мы отказывались. Еще год назад мы говорили, что за бред, как можно это всерьез обсуждать, но прошел год, и мы понимаем, что и об этом нужно говорить. Итак,
2: дорогие друзья, добрый вечер. Сейчас я справлюсь с микрофоном. Ну, вообще, когда меня пригласили сделать этот доклад, ну, первая моя реакция, я просто не поверил. Я думал, меня разыгрывают. Что действительно прекрасный форум, такие интересные доклады. Вот только что мы говорили о вещах, уже действительно относящихся к 21 веку. Полеты на Луну, которые, может быть, вскоре возобновятся. Полеты на Марс, и тут бац тебя. Оказывается, мы с плоской Земли во все это летаем. Но бессмысленным все это не является. Потому что очень часто мы сейчас оказываемся одновременно в сфере огромного количества информации и столь же огромного недоверия к этой информации. Все, что угодно можно обозвать фейком. И частый ученый по самым разным вопросам оказывается в ситуации, когда нужно объяснить что-то, не глядя туда. И эту фотографию, в которую плоскоземельщики яростно не верят, считают ее компьютерной графикой, на самом деле не в ней все дело. Ведь возможности у нас увидеть Землю со стороны появились, ну, 30, ну, 40 лет назад. То есть, когда на спутнике можно было отправить хороший фотоаппарат, он бы сделал такую фотографию. А представление о шарообразной, слава богу, Земле существует гораздо большее время. То есть, на протяжении многих веков люди, не имея ничего такого, более того, если бы это им показать, они бы сильно испугались, наверное, тем не менее понимали, что Земля у нас имеет, ну, если не совсем шарообразную форму, то что-то такое очень близкое. И моя цель вам, ну, надеюсь, не доказывать, что Земля шарообразная, значит, не дай бог, конечно. Моя цель – объяснить вам, как это можно доказать, если, не дай бог, вы окажетесь темными переулками перед 5 плоскоземельщиками, которые не собираются вас отпускать. Ну, не дай бог, вдруг случится. Это сделать можно. Тем более, многие тысячи лет это делали. Давайте начнем сначала. Собственно, откуда взялись такие вот кошмары? Плоская Земля, под ней кто-то там плывет, еще под ней кто-то едет и так далее. Если мы говорим не о нынешних временах, а о временах доисторических. Люди, конечно, изначально ориентировались только на то, что они видят, и то, что могут почувствовать. И сейчас аргумент сторонников плоской Земли говорит о том, ну вот смотрите, где тут шар-то? Я же не вижу, я же могу даже на самолете взлететь, и все равно мне будет казаться плоским горизонт. Вот стоя посреди этого красивого пейзажа, глядя на озеро, ну, трудно, не имея под рукой ни телефона, ничего не знания, как-то сразу понять, что Земля шарообразная. Почему это так? А просто потому, что все те масштабы, с которыми мы в своей обычной жизни сталкиваемся, существенно меньше, чем истинная.

Для того, чтобы ее увидеть своими глазами, вы должны подняться на расстояние, ну, хотя бы как-то не проигрывающие совсем вне конкуренции радиуса Земли. Вот если вы отправитесь на Луну, расстояние до которой существенно больше радиуса Земли, ну, конечно, американцы на Луну не летали, но вот я слетал, сфотографировал, вам показываю. Земля действительно видна в виде, ну, здесь она видна не шаром, а частично, потому что Солнце ее освещает сбоку. Как только мы уходим от Земли на большое расстояние, то уже становится понятно, что Земля не плоскость. Тем не менее, есть масса достаточно легких способов убедиться в шарообразности Земли, даже не покидая ее поверхность. Их много, я, конечно, о всех рассказывать не буду, но о таких самых значимых. Итак, у вас есть под рукой телефон. Это уже современное средство. Вы можете сейчас, вот сейчас вечер в Петербурге, позвонить своему другу, скажем, в Париже и спросить, а как у тебя дела? И он тебе скажет, а у меня хорошая погода, у меня солнце, я гуляю на улице. Как при плоской Земле может в одном месте быть день, а в другом быть ночь? Уже как-то странно. Причем интересный момент. Для того, чтобы сразу проверить всякие гипотезы о том, что солнце там у нас что-то закрыло, мы обратим внимание на то, что когда наступает ночь, перед тем, как станет темно, солнце должно обязательно сесть за горизонт. То есть оно не гаснет где-то посреди неба, никто кнопочку не жмет, солнце сначала садится, именно садится за горизонт, а только потом темнеет. Теперь давайте мы обратимся к научной истине. Земля у нас, конечно, плоская, я надеюсь, никто в этом не сомневается. И давайте посмотрим, как сторонники плоской Земли у нас это обходят. Они считают, что каким-то образом Солнце освещает, естественно, находится выше плоскости той самой Земли, потому что где-то день, но по каким-то причинам его свет не попадает на часть поверхности Земли. Ну, почему не попадает, наверное, их надо спрашивать, потому что если принять плоскую Землю такой, как они ее принимают, тогда Солнце должно освещать всю поверхность Земли, и никакой границы между днем и ночью быть не должно, но, по крайней мере, непонятно, откуда она может взяться. Ну хорошо, допустим, на Солнце одели какую-то бленду, из-за которой свет, вот как у прожекторов, не попадает на часть Земли. Тогда спросим другую вещь. Солнце у нас, получается, каким-то образом крутится над Землей, непонятно под действием какой силы, и из-за того, что оно в одном месте ближе, в другом дальше, у нас ночь сменяет день. Прекрасно, но в этом случае каждый наблюдательный пункт, ну, по крайней мере, кроме Северного полюса, в течение дня должен то приближаться к Солнцу, то удаляться. Напомним, что по мнению наших уважаемых коллег, исповедующих плоскую Землю, до Солнца всего 4800 километров. То есть это сравнимо с радиусом Земли. Солнце должно быть то ближе, то дальше. И перед тем, как наступит ночь, Солнце должно не за горизонт садиться, а уменьшаться в размере. Но это вполне естественно, просто потому что оно удаляется от нас. У всех хорошие фотоаппараты. Если кто-то своим глазам не доверяет, идем, ставим эту задачу и видим, что Солнце у нас на закате абсолютно не меняет своих видимых размеров. Оно может чуть-чуть менять форму из-за оптических явлений в атмосфере, об этом я скажу чуть позже, но в целом размер не меняется. Это значит, Солнце вечером, во-первых, все-таки уходит за горизонт, то есть уходит за плоскость Земли, а во-вторых, при этом не меняет расстояние от нас. Как это согласуется с тем, что нам нарисовали сторонники плоской Земли, лично мне непонятно совершенно. Поедем в горы, дождемся заката Солнца и увидим, что мы сами уже в тени, а вот часть горных вершин остаются освещенными. Вопрос, если Земля плоская, если Солнце за горизонт село, или его какая-то бленда накрыла, неведомо чья, то сразу все должно погрузиться во тьму. А тут же в течение нескольких минут мы наблюдаем, что верхушки гор оказываются освещенными. За счет чего? Ну, кто-то придерется, скажет, что вы, наверное, стоите на своей горе какой-то, она отбрасывает тень на те горы, и вот вы эту тень видите. Хорошо, тогда уезжаем из гор, приезжаем, ну, например, в Москву. Вот эта фотография сделана из окон моего дома. Вскоре после захода таки Солнца за горизонт, именно захода, я его видел, мы видим освещенные облака. Вопрос, каким образом солнечный свет на облака попал, если Земля плоская? В рамках модели круглой Земли, сферической Земли, это легко объясняется. Пока Солнце у нас не глубоко под горизонтом, его лучи освещают
слои атмосферы, над тем большей высоте, чем глубже Солнце под горизонт уходит. И вообще говоря, на этом основываются

0: целый метод исследования атмосферы сумеречной, которым я вообще сам и занимаюсь. Чем глубже Солнце под горизонт, тем выше слои атмосферы освещаются. Самые высокие слои атмосферы, самые высокие облака атмосферы, серебристые, это вообще очень интересная вещь, об этом можно было отдельное выступление делать, они видны на высоте 80-85 километров в летние месяцы, вот в Петербурге летом они очень хорошо в белые ночи бывают видны. Вот за счет своей большой высоты они остаются освещенными, ну, в течение всей светлой ночи. То есть в Петербурге они видны всю белую ночь с утра до вечера, с вечера до утра. В Москве по северному горизонту их тоже можно наблюдать. И даже удалось делать такую анимацию, это мне коллеги из Томска передали, как по мере того, как Солнце поднимается над горизонтом, облака выходят из тени и начинают занимать все большее пространство на небе. То есть это вот такая анимация, которая показывает то, как земная тень опускается вниз и Солнце поднимается вверх. Ну, когда Солнце уже близко, облака становятся невидимыми просто на фоне более ярких нижних слоев атмосферы. Ну, если это все такие вещи научные, то дальше у нас становится все веселее и веселее. Меня очень интересно, очень позабавил аргумент плоскоземельщиков о том, что тени от Солнца у нас расходящиеся, а значит, Солнце не так далеко, ведь тени же расходятся. Вот тоже фотография сделана из того же места, это окна моего дома. Более того, у этих лучей темных, это тени облаков, есть даже свое название, сумеречные лучи, crepuscular rays в английском языке. Если вы считаете, что это доказательство того, что солнышко вот буквально рядышком, вот буквально за этим облаком, ну, конечно, мне не очень хочется отправлять оппонентов научных на риск жизни, но проще всего пойти лечь на рельсы, и вы увидите то же самое. Хотя рельсы очень даже параллельны. Это не что иное, как эффект перспективы. Если вы находитесь внутри семейства параллельных линий, то вы будете видеть их расходящимися, и они точкой, откуда они выходят, показывают направление, собственно, направление этих самых линий. Но если вы хотите эффект поострее, по более четким, то на рельсы надо еще лечь, только обязательно убедиться, что поезда рядом нет, а то не с кем будет спорить насчет плоской Земли. Но интересно, что эти сумеречные лучи в отдельных случаях, если облака очень мощные и края у них резкие, они бывают видны сквозь все небо. И тогда с другой стороны можно увидеть явление, которое называется противосумеречные лучи. Вот фотографию, которую я показывал перед этим, и эта фотография сделана, ну, практически одновременно, может быть, там с интервалом в 2 минуты. Тени настолько резкие, что они идут через все небо и сходятся вновь в одной точке, причем точке, противоположной Солнцу. Вот этого уже бы никак не получили, если бы считали, что Солнце где-то рядом за облаком. Это те же самые параллельные линии, которые в одном месте у вас сходятся в солнечной точке, в другом в противосолнечной точке. Корабли на морском горизонте. Ну вот это самая веселая тема, поскольку видимость кораблей используют в своем аргументе как сторонники плоской Земли, так и люди, которые считают Землю сферической. Ну, действительно, вот перед вами фотография, сделанная сильным увеличением, поэтому она размытая, прошу прощения. Корабль, от которого видны одни только мачты. Может показаться, что он тонет, но вы продолжаете наблюдение в течение, скажем, нескольких минут или часа, и видите, что корабль никуда не тонет, он продолжает двигаться. Если он идет к вам, то он может вообще как бы всплыть и целый невредимый достичь берега рядом с вами. Но вот плоскоземельщики говорят, что как же так, ведь до корабля очень далеко. Если мы построим вот эту картину и посмотрим, до какого расстояния мы должны видеть корабль, то окажется, что уже на расстоянии в несколько километров он должен полностью скрыться, а мы его видим. И что самое интересное, это действительно так. И вот это аргумент, который плоскоземельщики считают своей мощной картой в своих руках. На самом деле, чтобы это объяснить, нужно чуть-чуть вдаться в физику. Дело в том, что мы с вами окружены атмосферой. Атмосфера – это гигантская линза. И внутри этой линзы свет не всегда распространяется по прямой. Если мы будем наблюдать звезды, то их лучи, так же как в линзе, будут немножко изгибаться, и мы будем видеть звезду чуть-чуть выше, чем ее истинное положение. Астрономы называют это атмосферной рефракцией. Пока звезда высоко, этот эффект очень и очень слабенький, можно сказать, незаметный глазом, но она существенно увеличивается при приближении к горизонту. Когда вы сидите на морском берегу, отдыхаете, наслаждаетесь закатом. На самом деле вы еще видите солнце на горизонте, а его истинное положение уже под ним. Лучи двигаются не по прямой, и за счет этого у вас продолжительность светового дня увеличивается, увеличивается на несколько минут. И вот эта же причина может стать основой того, что вы какой-то предмет увидите на большем расстоянии, чем это дает вам возможность геометрия. Ну а экстремальное проявление рефракции, если в атмосфере у вас температура с высотой сильно меняется, то рефракция может стать настолько сильной, что вы станете свидетелями, ну тут плохо видно, таких явлений, как миражи. Когда вы видите изображение объектов на очень большом расстоянии от себя, десятки, а в отдельных случаях сотни километров, и эти изображения могут быть и перевернутыми, и расплывчатыми, какими угодно. Особенно сильно мираж проявляет себя, если у вас слой холодного воздуха оказывается около Земли, а выше располагается слой теплого воздуха. Обычно в атмосфере бывает наоборот. Поэтому такие миражи мощные – это явление редкое. Но я сам стал свидетелем на Азовском море один раз, увидел берег Крыма, тогда еще не российского, но до него было 200 километров. Было очень жарко, и я сначала не поверил своими глазами и понял, если я сейчас войду в море, и вода будет очень холодная, значит, это мираж, и глаза меня не обманывают. Действительно, вода была холоднющая. То есть вот пример, как вы можете видеть то, что, казалось бы, должно быть за круглой землей, хотя земля остается круглой. Вот это явление, оно называется преломлением лучей в атмосфере, оно придает красок астрономическому явлению, которое недавно, причем на удивление при хорошей погоде, может быть, есть среди вас свидетели, наблюдалось в Петербурге. Это событие называется лунным затмением. Ну, я сам находился на Урале, там была видна полная фаза, в Петербурге только частная. Это Луна, она спряталась в тени Земли, и тем не менее она светит, светит достаточно ярко. За счет преломления лучей солнечный свет попадает даже туда, куда он, по идее, попадать не должен, обходя тем самым сферическую Землю. И что интересно, тень, метод тени, вообще это такая мощный инструмент ученого исследовать по теням. Метод тени – это самый простой способ проверить, а какая форма у Земли, не покидая ее размера. Ведь если мы видим тень предмета, мы можем понять, какой сам предмет. И это не я додумался, это додумался древнегреческий философ Аристотель. Луна во время затмения погружается в круглую тень, и теней черепахи и плоской Земли там нет. Но Аристотель сказал более аккуратно. Конечно, если вы наблюдаете одно лунное затмение, увидите вот такую тень, скажете, ну, может быть, Земля вот как-то вот так вот блином стоит, и вот круглую тень отбрасывает. На это Аристотель ответил, я наблюдал много затмений. И во время разных затмений Земля и Луна повернуты разным способом друг к другу. Какие-то затмения наблюдались в Греции вечером, какие-то утром, Луна была с другой стороны, и всякий раз тень оказывалась круглой. Есть только одно тело, которое во все стороны может отбрасывать круглую тень. Это тело – шар. Это вывод приписан Аристотелю. Сторонники плоской Земли и тут придумали какую-то вторую Луну, которая там где-то между Солнцем и Луной болтается, никто ее никогда не видел, но при этом она тень на Луну умудряется отбрасывать. Здесь может быть очень просто. Лунное затмение, и в этом вы можете легко убедиться, всегда происходит в тот момент, когда Луна и Солнце оказываются точно противоположны друг другу на небе. То есть Солнце заходит, вот сейчас, как было в Петербурге, зашло Солнце, и точно в противоположной точке неба взошла затмившаяся Луна. То есть тень отбрасываем все-таки мы с вами, то есть Земля, а не какое-то еще одно сферическое тело, которое никто никогда не видел. Теперь вопросы динамические. Ну, на самом деле, чем дальше, тем смешнее, как мне кажется, хотя, может быть, кто-то со мной не согласится. Вот если предположить, что Земля вращается, то скорость на экваторе получается 460 метров в секунду. Это действительно так, это легко посчитать. Почему же людей там не сносит, не сшибает и так далее? Хорошо, что вы улыбаетесь. Ну, вспомним законы физики. Собственно, что сшибает человека и другой предмет? Сшибает-то не скорость. Сшибает ускорение. Вот если бы Земля вращалась при этом сильно неравномерно, мы бы, конечно, это почувствовали. Ну, давайте вспомним эпизод метро. Пока поезд едет гладненько с постоянной скоростью, вы можете стоять в вагоне, даже ни за что не держась. Ну, вас будет немножечко потряхивать, просто потому что скорость на самом деле непостоянная. Но стоит поезду резко разогнаться или резко тормознуть, вот тогда вы почувствуете это ускорение. Так вот, у вращения Земли большая скорость, а ускорение-то у нее маленькое, потому что Земля сама большая. Ускорение угловое вращения Земли на экваторе составляет всего 0,34% от силы тяжести. Это не так много, чтобы вас сносить. Другое дело, что это и не так мало, чтобы это почувствовать и измерить. И действительно, на экваторе сила тяжести, если не брать в расчет горы, немножечко слабее, чем на полюсах. И то, что Земля вращается, можно почувствовать с помощью, например, маятника Фуко. Ну, с маятником Фуко вообще очень интересная история. Маятник Фуко – это не доказательство сферичности Земли. Маятник Фуко – это доказательство того, что Земля вращается. Ну, суть в том, что вы находитесь, допустим, на полюсе, Земля под вами вращается, значит, маятник, который движется, колеблется в одной плоскости, должен поворачиваться относительно земных предметов. Ну, если вы где-нибудь маятник Фуко найдете, он раньше здесь в Исаакиевском соборе был установлен. Простая демонстрация. Раскачивает маятник между двумя колодками, проходит несколько минут, он одну из колодок сбивает. Это самое наглядное доказательство вращения Земли. И совсем недавно с помощью Георгия Соколова мне предложили публикацию, где плоскоземельщики говорят: да-да-да-да-да, маятник Фуко работает. Просто тот самый блин вращается тоже. И вот тут они действительно крепко промахнулись. Если предположить, что Земля плоская и она вращается, тогда маятник Фуко, конечно, будет работать, но он будет работать всюду, вне зависимости от того, где вы находитесь. А на самом деле маятник Фуко не работает на экваторе Земли. Вот эффект поворота плоскости маятника на экваторе обращается в ноль. Так что берем плоскоземельщиков, отправляем их на экватор, пусть они там раскачивают маятник, и ничего они там не увидят. Ну, собственно, проявление этой силы известно как сила Кориолиса, связано с тем, что океанические потоки и циклонические вихри в северном и южном полушарии имеют разное направление вращения. То же самое относится к циклонам, атмосферным фронтам и так далее. Все они закручиваются как раз из-за вращения Земли. Ну и под занавес самое веселое. То, что я вычитал у сторонников плоской Земли, ну, во-первых, то, что их можно элементарно проверить с помощью элементарного авиаперелета. Если поверить тому, что они говорят, тогда получается, что расстояние, скажем, между Европой и Северной Америкой будет существенно меньше, чем, ну, например, между Южной Америкой и Австралией. И некоторые из них говорят: вот смотрите, обратите внимание, на самом деле между южными материками прямых авиарейсов нет. Я не знаю, на кого это было рассчитано. Я связался со своим другом в Австралии. Он мне дал ссылку на хорошую авиакомпанию. К примеру, есть перелет Сидней-Сантьяго. То есть по стрелке это получается вот так. И перелет этот занимает 11 часов. То есть примерно столько же, сколько из Москвы в Лос-Анджелес. Вопрос: каким это образом самолет умудряется за 11 часов преодолеть такое расстояние? Он что, разгоняется до большей скорости? За счет чего? Ну и насчет скорости самолета, конечно, самый веселый аргумент плоскоземельщиков в том, что самолет-то в этом случае при круглой Земле должен улететь. Это не я придумал. Но если у кого-то эту улыбку не вызвало, ну давайте разберем этот момент по пунктам. Вот у нас есть самолет. Он летит над, слава богу, шарообразной землей. И пусть он по каким-то причинам забыл, что Земля шарообразная, и начал улетать в космос. Что с ним будет? Ну, прекрасно понятно. Он увеличит высоту. Если при этом его скорость постоянна, то на этой высоте будет меньше плотность воздуха, значит, будет меньше подъемная сила, и самолет, собственно, вернется туда, куда он должен вернуться. То есть даже если считать, что самолет специально не ныряет, само земное притяжение вместе с подъемной силой будет аккуратненько держать самолет на нужной высоте. Но это не все, что можно было рассказывать. Может быть, не все аргументы плоскоземельщиков я тут вам предъявил, но самые основные, самые, как мне кажется, заслуживающие внимания я перечислил. И я надеюсь, что даже если вы вдруг окажетесь в меньшинстве, вы будете один, а их будет сотня, вы теперь сможете с ними справиться. И знаете, никуда их послать, а что им рассказать, чтобы они все-таки перестали мутить голову людям. На этом я хочу вас поблагодарить и с удовольствием отвечу на все вопросы, в том числе и от тех, кто считает Землю плоской.
1: Я вижу, что наш эксперт-астроном Мария Баруха уже готовится уже задать каверзный вопрос. Прошу.
2: Спасибо большое, Олег Станиславович. Вы убедили нас, я надеюсь, всех в том, что Земля не плоская, и настроили против вот таких не очень умных оппонентов. Но представим, что наши оппоненты оказались более умными, и они смотрят на другой объект. Все мы с вами знаем, что когда мы смотрим в наше небо, мы видим только одну сторону якобы круглой Луны. И только на одну сторону якобы круглой Луны, именно на ту сторону, на которой мы видим, садились космические аппараты. Я сейчас посоветовалась с Виталием Егоровым, точно так и было. До сих пор ни одного аппарата не садилось на невидимую сторону Луны. Так, может быть, Луна плоская?
0: Давайте попробуем. Нам немножечко повезло. Дело в том, что Луна вращается вокруг своей оси равномерно, как и нормальное физическое тело, а вокруг Земли с тем же периодом, но неровными, чуть-чуть, у нее орбита эллиптическая. Более того, плоскость орбиты Луны не совсем совпадает с плоскостью орбиты Земли вокруг Солнца. Поэтому Земля, конечно, Луна смотрит на нас на одной стороне, но немножечко покачивается. То вверх, то вниз, то вправо, то влево. Кроме этого, вы знаете, что Луна меняет фазы из-за того, что она в разные моменты времени по-разному освещена Солнцем. Но если вы смотрите, скажем, в течение часа или дня, ну, вы не видите каких-то изменений на Луне. Вот висит, блин, на небе, и все. А давайте мы, предположим, такой эксперимент проведем. Мы будем фотографировать Луну, скажем, раз в день, и потом это дело сложим в анимацию. Я думаю, что никто это не назовет фейком, но если кто-нибудь назовет фейком, давайте берите фотоаппарат вперед, погода, правда, плохая. Посмотрите, что получится. Ну и что, плоская она? И все эти фотографии сняты с Земли, никто никуда не улетал. Собственно, этих небольших либраций плюс эффект фазы достаточно четко дает представление о том, что это Луна, которая нам так немножечко кивает. Плоскостью она не является.
1: Спасибо. Значит, наш делегат задает вопрос. Если запустить на орбиту, например, свинцовый стержень, диаметром 1 метр и длиной 5 метров в графеновой оплетке, чтобы не развалился, и раскрутить его до нескольких тысяч оборотов в секунду, то создаст ли он достаточно гравитационное поле, чтобы спящие космонавты не улетали в космос, а притягивались к полу, построенной вокруг стержня станции?
0: Я могу ответить, главное, чтобы этот стержень не столкнулся с орбитальной станцией. А так с ним ничего не будет, но будет вращаться себе, и все.
1: Спасибо. Так, вот я там вижу как раз Александр хочет задать вопрос. Пожалуйста, Катя, дайте вопрос, микрофончик.
3: Ну, во-первых, маленькая поправка. Один аппарат все-таки садился на поверхность, на обратную сторону Луны, точнее, разбился на обратной стороне Луны. Это было плановое дело, и произошло это в 2014 году, американский аппарат «Лэдди». По существу вопрос я хочу задать немножко провокационный. Вот мы все понимаем, что когда мы говорим о шарообразности Земли, то мы имеем в виду некоторые геометрические описания. Да? Применим несложное отображение сферы на плоскость, построим изображение Земли, модель Земли в виде плоскости. Той же поверхности. Да, это будет отображение, значит, там деформирующее, все дела, все мы знаем, как строятся карты. Но мы можем построить соответствующие этому преобразованию изменения и в всех формулах физических законов. И в таком случае мы будем описывать все движения над плоской Землей. Никаких проблем это не создаст, и все будет описываться точно так же. В таком случае, когда мы говорим о том, что Земля все-таки сферическая, а не плоская, вот в такой модели, на каком основании мы настаиваем на ее сферичности, если абсолютно то же самое можно описать в варианте плоском, но если применить определенное преобразование, так сказать, пространство, времени и законов.
0: Да, да. Во-первых, проблемы у вас могут возникнуть, если вы захотите перешагнуть через Южный полюс. То есть одна особая точка обязательно будет. Даже если вы туда не пойдете, у вас свет будет распространяться с переменной скоростью. Воздух в атмосфере, его плотность будет зависеть от координат каким-то совершенно немыслимым образом. То есть вам придется переписывать всю физику. Математически вы можете это сделать, опять же, все равно с особой точкой. Но, мягко скажем, система будет неинерциальна. Вот, вопрос, ну, хотите, опишите, вот, есть ли смысл это делать.
1: И тогда поговорим.
0: Да.
1: Да. Пожалуйста, центральный блок слева. Кристина, дайте микрофон ближайшему страждущему. Где руки? А, ладно, тогда переходим на правый центральный блок. Пожалуйста, Надежда, дайте микрофон. Вот. Да.
4: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, как плоскоземельщики реагируют, например, на тот факт, что, ну, например, вот через буквально там пару-тройку месяцев наступят белые ночи в одних местах, а в других, в общем-то, не наступят? И как это вообще вяжется с концепцией плоской Земли?
0: Это они могут. Дело в том, что так как они же властны полностью над своей картиной, законы физики они пишут сами, они могут просто соответствующим образом запустить Солнце над нужными районами Земли, так, чтобы оно никуда не уходило. Вот так вот крутилось-крутилось. Но, правда, это же белая ночь, это же не полярный день. То есть надо его как-то выключить, но при этом, чтобы осталось светло. Наверное, нужно второе солнце, но это надо у них лучше спрашивать. Я уверен, чтобы оно было не видно, но светило.
1: Так, давайте все-таки вернемся в правый блок. Да. Давайте, говорите, говорите.
5: Да, добрый вечер. Меня зовут Сергей. Знаете, я недавно, была шумиха какая-то, один сторонник теории плоской Земли, он сделал какой-то опыт с самолетом и строительным уровнем. Я вот гуманитарий, не совсем точно понимаю, что он хотел доказать. Может быть, вы можете объяснить? Что...
0: Ну, я не знаком точно с деталями опыта, но вообще постановка задачи с самолетом удивительная. Дело в том, что хотя самолеты движутся с достаточно большой скоростью, но большой по сравнению с нами, реально эффекты кривизны, они... становятся заметны только уже на достаточно больших временах. То есть то, что он там в один момент с уровнем намерил, я не знаю. Дело в том, что уровень, как вы понимаете, тоже показывает уровень не плоской Земли, а уровень силы тяжести, который тоже будет поворачиваться. Плюс плотность воздуха, плюс остальное. Это общий ответ я могу вам дать. Ну, а конкретно, что он там придумал, ну, надо его сюда звать и спрашивать, пусть рассказывает.
1: Так, Ксения, правый блок. Давайте вот туда вот. Угу. Не ищем простых путей. Спасибо.
6: Так, раз-раз. Олег, во-первых, большое спасибо вам за лекцию. Очень интересно было послушать, как вот спокойно и обстоятельно разбивается аргумент этих товарищей. Меня зовут Михаил, я из Санкт-Петербурга. И у меня, на самом деле, вопрос из двух частей. Первая часть по поводу Солнца, как они трактуют 4,5 тысячи километров. А ничего, что как бы, да, на температуре Солнца говорят, что мы здесь все должны уже превратиться просто в угольки. Как они с этим, как вот они это парируют? А второй вопрос, на самом деле, проистекает из первого, что если они парируют это введением неких сущностей, может быть, такого магического толка, типа невидимый Бленда на Солнце, второй Луны и так далее, не проще ли не пытаться в дискуссию вступать с такими людьми вообще, а просто отправить их на Солнце, вот, которое в 4,5 тысячи километров, и пусть они там себе спокойно парятся? Или просто улететь на Марс по интеллектуальному цензу? Вот насколько как бы задалбывает профессионального ученого раз за разом биться вот об эту вот стенку бетонным лбом. Большое спасибо.
0: Так, давайте, да, вопросы вы задали совершенно разные. Давайте я отвечу на первый. На самом деле с первым проблем нет. То есть если вы приблизите Солнце к нам в 100 раз и при этом сделаете его в 100 раз меньше при той же температуре, то проблем не будет. Это факт астрофизический. То есть на самом деле температура Солнца и его видимый размер, каким вы увидите, задает уже тот поток тепла, который вы чувствуете. То есть это можно. А второе, ну, понимаете, все-таки как-то хочется человека не отправлять сразу, причем неизвестно, а что такое Марс на его языке? Куда его отправлять? Может, Марс такой же плоский, его невозможно. Все-таки обычно, ну, 9 человек из 10, которым вот это вот взбредет в голову, это люди, которых можно все-таки, скажем так, вылечить.
1: Я вот делаю
0: прогноз. То есть
1: прогноз.
0: Не всегда неизлечимый.
1: У меня есть некоторые такие прогностические способности. Я делаю прогноз. Когда это видео появится на YouTube, то в первой десятке комментариев будет комментарий: «Не убедили клоуны».
0: Ну, на здоровье. Но, понимаете, это в науке называется эффект
1: селекции. Готов поставить деньги.
0: Да, комментарии пишут не совсем случайные люди, а именно как раз те, которых лечить уже бесполезно. Да.
1: Пожалуйста, да, Катя, в дальние ряды можно? Ага, спасибо.
7: Здравствуйте, спасибо за ваш доклад интересный. У меня вопрос, наверное, меня зовут Андрей. У меня вопрос, наверное, не по содержанию вашего доклада, а, может быть, по теме. То есть меня вот заинтересовала фраза «когда Средневековье постучалось снизу». То есть, может быть, не знаю, это уклон какой-то в политику, это... то есть хотелось, да. бы, ну, хотелось бы понять, что с этим делать, кроме того, что, ну, что делать понятно, это то, что делаете вы, неся просвещение, но хочется, может быть, наверное, узнать, кто виноват.
0: Ну, наверное, смысл в том, что в теории плоской Земли мы, оказывается, летим вверх. С ускорением 9,8 метров на секунду в квадрате. И, наверное, это та самая сила Средневековья, которая нас вверх туда тащит. Из-за этого мы туда падаем. Мы не можем улететь в светлое будущее. У меня других версий нет.
7: Ну, комментарий такой, наверное, что вот мне со своих прожитых лет, вам, наверное, со своих тоже, как-то, ну, волосы уже во всех местах шевелятся от того, какие интересные факты мы узнаем.
0: Я бы сказал так, я немножко привык.
7: Я не могу до сих пор.
1: Давайте не будем привыкать. Спасибо. Олег, теперь вам предстоит выбрать лучший вопрос. Значит, я... перечислю, какие вопросы были. Значит, почему мы настаиваем на сферичности Земли? Это Александр Сергеев. Угу. Про белые ночи вопрос. Вопрос про опыт с самолетом и строительным уровнем. Угу. Михаил спросил про расстояние до Солнца или целесообразность споров. И вот последний вопрос Андрея про Средневековье, которое стучится снизу. Какой вопрос?
0: Знаете, я не могу быть серьезным при этом решении, потому что все-таки тема обязывает. Мне кажется, что последний вопрос был самым философским и самым правильным. Предлагаю дать ему приз.
1: Книга «Фокус». Спасибо. Вам тоже есть приз от нас. Сейчас его, я надеюсь, я сам принесу. Последний подарок уходит нашему уважаемому спикеру. Спасибо. Значит, здесь можете посмотреть на ваш портрет. Анастасия изобразила. Дорогие друзья, наш форум подходит к концу. Очень здорово, что 800 умных людей в этот выходной предались интеллектуальному труду. И даже, вот как я посмотрю, большинство досидело до конца. Пингвинопитек одобряет. На этой неделе нам дали вот такую вот звездочку. Форум «Ученые против мифов» получил премию за верность науке как лучший научно-популярный проект года. Станислав Дробышевский получил такую же звездочку как лучший популяризатор. Ну, то есть световой меч у него уже есть, теперь будет премия тоже. Это отрадно, что начали нас замечать. Наконец. Форум подошел к концу, но жизнь продолжается. Я, например, в конце этой недели буду участвовать в дебатах с одним батюшкой, который считает, что Еву сотворили из Адамова ребра буквально. Это будет нелегкий разговор. И, наверное, кто-то может спросить, зачем нам нужно участвовать в таких дебатах. Ну, мне есть что ответить. Эта передача «Большие дебаты» – это передача Пушного, новая, на каком-то канале, я сейчас не назову, на каком она будет, и не скажу, когда. Но вот съемка будет в субботу.
8: В каком городе?
1: В Москве. Значит, что касается продолжения того, что происходит сейчас. Сегодня вы посмотрели сокращенный вариант мультфильма про Хомана Леди. У нас впереди большая премьера, я думаю, что это будет в апреле. Мы покажем полную версию мультика. Кроме того, скульптурную реконструкцию Хомана Леди, сделанную Елизаветой Веселовской из лаборатории Герасимова, гиперреалистичную скульптуру Хомана Леди в полный рост, сделанную Анатолием Александровым, и, кроме того, документальный фильм про эту работу антропологов. И я еще раз благодарю частное лицо, которое помогло нам финансами с этим проектом. Следите за анонсами. Мы будем публиковать фоторепортаж в ближайшее время с форума и начнем выкладывать видео. Так что теперь, если кто-то рядом с вами заговорит про плоскую землю, просто давайте ссылку на видео. Вам немножко будет проще. Традиционно я объявляю конкурс на лучший репортаж, отчет, впечатления. Пришлите, пожалуйста, ссылку на ваш рассказ о сегодняшнем мероприятии. До 20 февраля автор лучшего репортажа получит бесплатный билет на все мероприятия «Антропогенез.ру» на 2018 год. Наша постоянная выставка продолжает работать в Биологическом музее в Москве, а передвижная выставка сейчас едет из Норильска в Томск. Если кто-то есть из Томска, встречайте, 15 февраля будет открытие. Сейчас маленький географический опрос. А поднимите руки, кто не из Петербурга. Так, так, оставьте руки те, кто приехал больше, чем за 500 километров. Так, оставьте руки, кто из-за Урала. Так, кто не из России? Кто не из России? Угу. Спасибо, друзья. И я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, напишите в чате тоже, откуда вы. А кто собирается приехать на следующий форум? В июне в Москве. Ждем. Спасибо. Друзья, я еще раз благодарю вас всех, благодарю зрителей, наших спикеров, наших партнеров и спонсоров, и наших героических волонтеров. С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки. До встречи на следующем форуме в июне в Москве. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы с Александром Шариковым, который сейчас по другую сторону, так сказать, от меня, от микрофона находится, как-то беседовали о совах, об этой уникальной группе ночных хищных птиц. Но беседа оказалась неполной, потому что совы – птицы, которые живут рядом с нами. Мы зачастую этого не знаем, не видим и не слышим их. Но, тем не менее, это обычные птицы нашей страны. Но страна у нас большая, и совы у нас в стране разные. Вот об этом разнообразии, о том, какие совы где живут и как, собственно говоря, выглядят, об их образе жизни, мы продолжим беседу с Александром Шариковым, кандидатом биологических наук, доцентом Московского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Действительно, сов видят редко, но, тем не менее, они в нашей стране есть, и даже немало. И на самом деле эта группа, несмотря на способность к скрытому образу жизни, тем не менее встречается практически везде, даже в городах, поселках, ну и уж не говоря про какие-то там заповедники, заказники и прочее. Но надо сказать, что, конечно, сов у нас не так много относительно, например, каких-нибудь тропиков. В нашей стране живет примерно 17 видов. Почему примерно? Потому что есть виды, статус которых не очень понятен пока, но тем не менее. И эти птицы относятся к двум семействам, то есть к двум большим группам. Это сипуховые, сипухи, такие совы своеобразные с таким сердцевидным лицевым диском.
2: Очень красивые они, кстати говоря, сипухи,
3: да.
2: Они самые красивые.
3: Да, и белый, и рыженький, и, конечно, у них вот очень запоминающийся вот этот лицевой диск, очень характерный. Кстати, интересно, вот к вопросу о количестве видов, долгое время, ну, вот после распада Советского Союза считалось, что сипухи уже, ну, не входят как бы в нашу орнитофауну. Там вот были находки, конечно, там в Калининграде, но в целом были только залетные птицы. А сейчас обыкновенная сипуха, она все больше и больше распространяется, и ее уже неоднократно видят на гнездовании, ну, например, на Черноморском побережье Кавказа и так далее. То есть вид становится такой все более и более часто встречаемым на юге нашей страны. Но если говорить, конечно, про виды, совы очень разные, какие-то виды очень редкие, к сожалению, да, и в том числе возможного в связи с деятельностью человека негативной, такой, например, вот как обыкновенный филин, численность которого снижается. А есть совы очень обычные, ну, например, ушастая сова, которая не просто обычнейший вид для, ну, как бы сельской местности, да, но и даже в городах, и даже в таких крупных, как Москва, Санкт-Петербург, где птицы и гнездятся, и зимуют, живут в парках, ну и чувствуют себя вполне неплохо. При этом...
2: Александр, извините, да, я перебью ваш рассказ. А зачем ей ушки? Вот ушастая сова, да, это же не ушки на самом деле, да, это какие-то перышки, наверное, с ушами особо и не связаны, нет?
3: Ну, выглядит как ушки, но абсолютно верно, что это не ушки. Это действительно перья вверху головы, которые могут приподниматься, да, и выглядеть как вот такие вот ушки, не знаю, каких-нибудь там собак или еще кого-то. Это часть, по сути, органа слуха, как это странно не звучит, несмотря на то, что это не ушки, как бы, вроде бы. Дело в том, что у птиц и сов, в частности, нету наружных слуховых раковин, ну, как у нас с вами. Но у хорошо слышащих птиц, в том числе и у сов, вот эту функцию наружной ушной раковины выполняет так называемый лицевой диск. Да, вот, собственно, то, что сразу бросается в глаза, когда мы смотрим на сову, ну, например, на фотографию. Такой как бы круг, который окружает глаза. Вот, по сути, это просто особым образом расположенные перья на голове, которые помогают как бы даже не усиливать, а скорее лучше улавливать звук. И вот эти маленькие ушки, которые наверху головы, это просто часть вот такого наружного органа слуха, да, то есть как бы ушной раковины, да, аналога ушной раковины. При этом ушки есть не у всех сов, есть совы, у которых они вообще отсутствуют, но есть общая тенденция, что у тех видов, которые более ночные, ну, может быть, не такие крупные, например, как у ушастой совы, но что-то подобное, да, может быть, более маленькое, имеется. Так что это такой наружный орган слуха. Часть органа слуха.
2: То есть функция какая-то все-таки есть, да?
3: Да, безусловно, да. Но просто это не нужно путать с ушами, вот как у нас с вами, да, ушными раковинами, которые там есть мышцы, да, там хрящики там и прочее.
2: Ну да, понятно, да. Но я вас перебил, вы начали, это мы несколько уклонились от рассказа о разных совах.
3: Ну да. Ну вот ушастая сова, да, про которую я начал рассказывать, действительно такой один из обычнейших видов, который живет совершенно спокойно, в том числе, ну, например, в деревнях, поселках, городских парках. А не менее распространен, ну, по крайней мере, в европейской части России, это серая неясыть. Вот это уже такой более лесной вид, хотя вид, который тоже совершенно спокойно встречается в городах и в Западной Европе, и у нас, но он все-таки вид более лесной. Интересный такой нюанс, связанный с жизнью в городе, с рядом с человеком, то, что серые неясыти начали гораздо раньше размножаться по времени календарно, чем в природе. И вот часто в Москве птенцов, уже птенцов, серых неясыти находят, условно говоря, в феврале, начале марта, то есть на месяц или даже чуть больше раньше положенного срока. Ну, вот эти два вида, они обычные вот для нашей полосы, да, средней такой полосы России. А есть виды, которые тоже давно живут рядом с человеком, ну, вот в южных частях нашей страны, например, домовый сыч, который совершенно спокойно гнездится на каких-то зданиях вот фермерских, там, коровниках, в нишах. Это небольшая сова. Сычи – это вообще такие мелкие совы. Кстати, очень интересно, что вот особенность языка русского – то, что у нас есть разные названия для сов. Вот, например, в английском чаще всего там есть одно слово «аул», да, «сова». И там разные совы, неважно какие, они все «аул». Ну, за редким исключением там есть еще варианты, но их немного. А вот у нас в стране есть совы крупные, и есть отдельное слово для крупных сов, это филины. Есть совы такие, ну, условно говоря, средние, это совы, собственно. Есть совы лесные, их, как правило, называют неясыти. И есть маленькие совы, которые, как правило, называют сычи. То есть, видите, у нас более такое широкое разнообразие названий.
2: Но это свидетельствует о том, что они в нашей жизни, видимо, в жизни наших предков играли большую роль,
3: да.
2: Совы, да, и важно было различать, скажем, тех же самых...
3: крупных сов.
2: Крупных от мелких.
3: Мелких, да. Средних, да, так что вот... У нас в этом плане русский язык, конечно, такой более богатый, по крайней мере, в плане названий.
2: Да, ведь и эскимосы различают, там, не знаю уж сколько оттенков снега, вернее, названий снега, да, не оттенков, а у них названий снегов много. Вот, видимо, совы как-то в культуре наших предков, да, играли колоссальную роль.
3: И, кстати, вот если посмотреть другие западные европейские языки, там вот тоже ситуация скорее вот ближе вот к английскому варианту, да, то есть там разнообразие часто, ну, не очень богатое. А вот в русском языке, ну, вот такие вот есть разные названия. Ну, и надо сказать, что, конечно, эти размерные характеристики разных сов, которые встречаются у нас, приводят к тому, что и разный образ жизни. То есть, вот, например, там филин, да, он, естественно, питается более крупной добычей, ему нужны более такие... открытое пространство, меньше присутствие человека. А вот, например, воробьиный сыч, вот самая маленькая сова, кстати, можно сразу сказать, что самая маленькая сова нашей страны – это воробьиный сыч. Его длина примерно там 15-16 сантиметров. А самое крупное – здесь вот такой вопрос, кого считать самым крупным. Это филины, но у нас в стране живет два вида филинов. У нас есть филин обыкновенный и филин рыбный. И вот интересно, что по длине тела самая крупная сова у нас в стране – это рыбный филин, а по массе тела – это обыкновенный филин. Так что вот как это, думайте, кто из них самая большая сова нашей страны.
2: Да, но вы говорите, что мелкие сычики, да, которые живут в нашей стране, преимущественно питаются насекомыми, да, они?
3: Нет, нет, вот если говорить о питании насекомыми, скорее здесь стоит выделить такая есть отдельная группа сов, кстати, между прочим, к вопросу о русских названиях, так называемые сплюшки.
2: А, сплюшки.
3: Да, какая-то. Сплюшки или совки. Угу. Вот наша обыкновенная сплюшка, ее так назвали, потому что у нее очень своеобразный голос, она так говорит «сплю», угу. Да, там не угукает, да, вот такой своеобразный у нее крик. Вот она прежде всего насекомоядная, хотя, может, конечно, и другие корма там потреблять, но в основном это насекомые. А вот если говорить о наших сычах, воробьиный сыч, мохноногий сыч, домовый, хотя домовый, кстати, тоже у него большая доля насекомых, домовых сычей, а вот мохноногий воробьиный – это все-таки скорее больше питание грызунами и птицами, даже, может быть, в большей степени грызунами. Так что, кстати, мелкий размер – это не означает, что обязательно питаются насекомыми. Самая наиболее насекомоядная наша сова иглоногая, которая живет на Дальнем Востоке, она достаточно крупного размера, то есть больше, чем сычи, скорее с нашу ушастую сову.
2: А вот интересно, Александр, ведь обычно совы, как они охотятся, они хватают прежде всего лапами, да, и стискивают,
3: да.
2: И потом только клюют, да, это не то, что они там на лету клювом долбят, вот, и он не такой уж у них впечатляющий клюв у сов, ну, вполне себе такой клювик. А получается, насекомые-то лапами не половишь, насекомых. Или лапы должны напоминать вот эти самые мухобойки. Да, но таких не бывает в природе. Поэтому тут такой резкий довольно переход у сов получается с привычек охотничьих, с захвата лапами на захват клювом.
3: Знаете, Иван, я на самом деле не совсем с вами соглашусь, потому что вот как раз иглоногая сова, она ловит насекомых лапами.
2: Да ну что?
3: И более того... Да, и у нее интересно, что у нее есть такие роговые выросты, как колючки на лапах, которые, собственно, позволяют держать насекомое, когда она его схватывает.
2: Так это какого же размера насекомое? Это же какой-нибудь действительно ночная бабочка какая-то здоровенная. Там.
3: Скорее крупные насекомые, вот крупные бабочки и так далее, потому что иглоногая сова, она в отличие от большинства наших российских сов, она дневная. Ну, такая дневная, сумеречная.
2: Угу. Все наоборот.
3: И она, да, все наоборот, высматривает глазами. А вот, например, насекомоядные какие-нибудь, ну, например, тот же домовый сыч, когда ловит насекомых, он может лапой, что называется, прижать какое-то насекомое, а дальше клювом его уже взять, ну, и там, условно говоря, проглотить. Так что здесь могут быть немножко разные стратегии как бы захвата насекомых, но в чем я соглашусь, действительно, все-таки для сов основное оружие – это лапа. Клюв – это скорее вот манипуляция взять в рот, ну и проглотить, условно говоря, добычу.
2: Ну, все-таки основная масса сов нашей страны – это такие охотники на грызунов, на разнообразие.
3: Да, то есть у большинства, абсолютного большинства видов в питании доминируют грызуны. Кстати, даже у некоторых крупных сов, например, вот как филин, ну, я вот сказал, что он может крупные объекты есть, но, тем не менее, он не брезгует и вполне себе обычными мышами и полевками.
2: А какие самые крупные объекты у него, у филина?
3: Ну, это может здорово разниться географически, но вот чтобы в качестве примера, ну, можно привести зайцы, ага. Может быть, не взрослые, а там какие-то более молодые. Могут быть крупные птицы, например, тетерева, даже молодые глухари могут быть в питании. Ну, то есть, достаточно крупные объекты.
2: Понятно. Но вообще, в принципе, наверное, совы сдерживают как-то рост грызунов, да, в нашей стране. Ведь вот мы говорим, наша страна, сколько у нас природных зон,
3: ну,
2: всевозможных, да.
3: Да,
2: сколько ландшафтов и везде разные. И сколько вообще видов сов у нас в стране?
3: 17 живет? Видов.
2: 17, да?
3: Да.
2: И экологически они же не одинаковы, мягко говоря, да, все?
3: Да, ну, можно сказать, что, конечно, большинство все-таки наших сов, конечно, лесные. Ну, это логично, у нас все-таки, прежде всего, лесная страна, да?
2: Да.
3: Но понятно, что есть виды, которые так или иначе живут на открытых пространствах. Это может быть какая-нибудь полярная сова в Арктике или, наоборот, какой-нибудь домовый сыч или филин, да, которые там вот подвиды степные, наоборот, живут ну, в таких открытых пространствах, там, степных и даже полупустынных. То есть очень широкий диапазон, причем даже может быть широкий диапазон мест обитания внутри одного вида. Вот то, собственно, филины я привел в пример. Угу. Есть филины лесные, которые живут, ну, условно говоря, в густом лесу, а есть филины, которые живут вот в степях полупустынях. И они даже, кстати, вот подвиды этих филинов отличаются по окраске. Лесные более темные, как правило, пустынные, степные более светлые по окраске. То есть даже внутри одного вида может быть, ну, определенное разнообразие. А если говорить о роли сов и вот сколько они грызунов выедают и так далее, действительно, одна сова, одна пара потребляет, конечно, много грызунов в течение, ну, например, там, периода гнездования. Там вот в среднего размера совы, ну, условно говоря, в день требуется минимум две среднего размера мыши или полевки. Угу. Ну и если представить, что вот, например, гнездовой период длится там несколько месяцев, ну, несложно посчитать, что это получается там сотни грызунов только одной птицей выедаются на какой-то территории. Угу. Но надо отметить, что, конечно, да, совы могут влиять на численность жертв, но это, скорее, все-таки не основной фактор, который снижает численность грызунов.
2: Ну, стабилизирует, я бы так сказал.
3: Стабилизирует. Да, либо они могут на них влиять вот в ситуации, когда идет какая-то депрессия численности грызунов, когда, условно говоря, ну так, в кавычках, да, совы добивают, ну, хищники вообще, и совы в частности, добивают, да, жертв. Вот работа была произведена в Израиле на сипухе. Пытались такой эксперимент проводить. Там сельхозугодья, развешивались дуплянки для того, чтобы там гнездилась сипуха. А сипуха, она практически 100% питается грызунами. Ну, естественно, грызуны, которые живут на вот полях, где эти домики для них делались. И смотрели, влияет ли вот эти совы, которые гнездятся рядом с полями, на численность грызунов непосредственно на вот этих сельхозугодьях. Ну, в общем, результат оказался, что влияние недостоверно. То есть все-таки грызунов больше, чем могут совы выловить. Но, безусловно, это все равно один из факторов, снижающих численность грызунов.
2: То есть не то, чтобы совы истребляли их на нет, да, такой просто невозможно.
3: Просто невозможно, грызуны, да.
2: Да, грызуны просто начинают быстрее размножаться, это известный феномен, и на место одного приходит другой, но больше мест они не занимают, вот так скажем, экспансии не происходит, поэтому очень важно в тех же самых деревнях как-то приветствовать нахождение сов рядом с человеческим жильем, я бы так вот сказал, для того, чтобы не допустить взрывоподобного роста численности грызунов. А грызун-то всегда найдет, что съесть около человека. Вот в чем дело.
3: Это да. Ну, то есть, действительно, хищники и совы – это такой вот регулирующий фактор. Ну, и, естественно, привлечение сов там, в те же города и деревни, поселки, дачи – это, конечно, дело очень хорошее, потому что, ну, с одной стороны, действительно подъедает там всяких вот этих вот вредителей, да, в виде грызунов. А с другой стороны, ну, это просто очень такая красивая часть той природы, которая нас окружает. Ну и уж тем более не надо их там как-то пытаться прогнать, истреблять и там бояться, что они что-то плохое сделают, потому что, в общем, они наши друзья, и вреда от них для нас, для людей, конечно же, нет.
2: Только польза.
3: Только польза, да.
2: А вот интересно, полярные совы, которые живут за полярным кругом, ну, летом понятно, они размножаются в тундре, и там огромное количество леммингов, они где-то вот особенно хорошо, когда вот это взрывоподобное увеличение численности леммингов наступает, и они едят их с удовольствием и так далее. А что происходит зимой?
3: Все зависит от численности лемминга в конкретный год, в конкретном месте. Если лемминга много, то даже несмотря на такие суровые условия, снежный покров, совы, как правило, могут находить места, где они этих леммингов могут ловить. Потому что, например, сильные ветра, открытая местность, часто снег сдувается. Плюс совы, опять же, благодаря своему великолепному слуху, могут доставать грызунов из-под снега. Но если грызунов немного и снежный покров очень большой и так далее, то, конечно, они уже не справляются и вынуждены откочевывать. Причем они кочевать могут не только в южном направлении, но и с запада на восток, выбирая те участки, например, тундры или леса тундры, где они смогут найти подходящие условия. Кстати, иногда они прилетают в города. Вот несколько лет назад зимой было такое нашествие полярных сов, и вот интернет пестрил различными фотографиями простых людей, вот, которые сфоткали там на окне здания, офиса, да, там полярную сову и прочее. Естественно, это такие единичные случаи, единичные года, но тем не менее это вот косвенно говорит о том, что в тот год на севере, в Арктике, ситуация с кормовой базой, конечно, была, в общем, не самая благоприятная для полярной совы.
2: А они сохраняют, полярные совы, в этой ситуации какую-то структуру такую социальную, да? Ну, вот они образуют весной пары, да, размножаются летом, они пары, самец-самка. А что зимой наступает, так сказать, расходятся, разбежались, летом новых каких-то супругов надо искать?
3: По-разному, но если говорить о полярной сове, все-таки, как правило, они скорее держатся по отдельности вне периода размножения, хотя бывают исключения. То есть, вот, например, в Подмосковье зарегистрированы случаи, когда вот в одном месте держались больше десятка сов вместе, да, то есть, ну, относительно небольшой территории. Но это все-таки скорее исключение. Чаще их видят, конечно, по отдельности. Ну, максимум одна, там, две птицы. В основном они все-таки живут, как бы стараются каждый за себя, что называется, отдельно.
2: Пожить за себя.
3: Да. Ну, по крайней мере, вне периода размножения, естественно, да, то есть в зимний, осенний период. Хотя вот действительно есть совы, которые могут образовывать группы в зимний период, там ушастая сова, и здесь как раз обратная ситуация, они скорее постепенно к друг дружке подлетают, то есть, скорее всего, вот эта зимовка, она начинается с какой-то там, ну, условно говоря, пары плюс подросшие птенцы этого года, а к ним присоединяются другие птицы, и постепенно их становится больше-больше в течение зимы. А потом к весне они уже потихонечку наоборот, начинает численность уменьшаться сов на зимовке, потому что кто-то улетает, откочевывает, кто-то остается.

0: сказать, что это какая-то вот социализация, защита там, еще что-то. А с другой стороны, это может быть просто, ну, достаточно благоприятные условия, например, с точки зрения тех же доступности грызунов. И, условно говоря, ну, совы там собираются не потому, что им нужно быть вместе, а потому, что здесь много еды.
1: Да, но должен же быть все равно какой-то механизм, который предотвращает там ссоры, какие-то склоки, да, ну, нейтрализует во всяком случае, да, потому что все-таки, если это индивидуальный хищник какой-то, который привык держать территорию, то ему как-то вот смириться с нахождением рядом другого хищника трудновато, да, ну, логика подсказывает, да, какие-то механизмы есть.
0: Да, но с другой стороны, если корма достаточно, что называется, хватает всем,
1: то и повода нету,
0: да,
1: да?
0: и они могут вполне летать рядом, да, но вот и повода для ссоры, в общем, тоже нету.
1: А подросшие селёдки, сов, наверное, у всех по-разному, вот срок нахождения рядом с родителями. А, ну, какое-то время родители же продолжают их кормить,
0: Да.
1: и это, ну, как бы предпосылка к возможной, так сказать, терпимости взаимной, да? Ну, вот как в том случае, который вы описали, когда еды много, и выгоднее держаться вместе, чем ссориться, да?
0: Да, действительно, совы, в общем, в целом достаточно заботливые родители. Они достаточно долго кормят птенцов после вылета птенцов из гнезда. Это может быть несколько месяцев даже больше. А птенцы, ну вот если там брать наших самых обычных сов, они, как правило, вначале громко пищат и требуют еду, родители прилетают на писк и их кормят. Но постепенно птенцы, ну, как бы осваиваются, становятся так более сильными и потихонечку начинают охотиться сами. И уже меньше кричат. Но, тем не менее, все равно, когда периодически попискивают, родители их продолжают докармливать. То есть это может продолжаться достаточно долго. То есть, как бы, чтобы птенцы, ну, подросшие, да, уже которые летающие, и они иногда внешне уже похожи на родителей, чтобы они, как бы, вот эту взрослую жизнь входили постепенно. То есть они учатся сами быть самостоятельными, самостоятельно охотятся, но при этом у них есть такая вот поддержка родителей, причем кормят и самец, и самка, то есть оба помогают им, ну, что называется, встать на крыло спокойно. А потом постепенно молодые птицы, ну, они просто начинают улетать все дальше и дальше,
1: Ну да.
0: меньше пищать, ну, и постепенно становятся все более и более самостоятельными.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом Московского государственного педагогического университета Александром Шариковым. Говорили мы с ним о совах нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Люди предпочитают хорошую крепкую сказку сложной и расплывчатой действительности. Из книги Ларри Бейнхарта «Американский герой».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Барри Левинсона «Плутовство». И у нас в гостях Станислав Белковский. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что вы к нам пришли.
2: Спасибо, что пригласили.
0: В 1997 году в широкий прокат вышел фильм Барри Левинсона «Плутовство», также известный в России под названием «Хвост виляет собакой». Картина снята по мотивам книги Ларри Бейнхарта «Американский герой». В главных ролях снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман. Краткий сюжет фильма таков. Президент США подмочил репутацию сексуальным скандалом, и необходимо срочно отвлечь внимание общественности от разговоров на эту тему. Спецслужба президента в срочном порядке обращается к специалисту по секретным делам Конраду Брину и голливудскому продюсеру Стэнли Моцу, которые мастерски придумывают маленькую победоносную войну в Албании и воплощают ее на экране телевизоров так, что сами начинают в нее верить.
1: Я несколько раз сама смотрела до этого кино, и только когда сейчас я к нему готовилась, я поняла, что, оказывается, книга «Американский герой», она опередила те события, которые были на самом деле.
2: Так часто бывает, понимаете, поскольку я придерживаюсь концепции, основоположником которой является величайший греческий философ Платон, согласно которой все знания сосредоточены в определенном резервуаре за всю историю человечества. Да? Поскольку если исходить из того, что Вселенная, то есть творение создано Богом, то Бог же знает заранее, что будет. И в этом резервуаре что-то помещено. Искусство является одним из механизмов многочисленных коммуникации человека с этим глобальным резервуаром знаний. Поэтому он часто угадывает, что будет. Просто оно нередко угадывает намного заранее, там, на 100 лет или на 50, и тогда человечество не рефлексирует этот момент. То есть оно не вспоминает, что то, что произошло, было предугадано 100 лет назад. Но когда это прямо в стык, вот как буквально там этот фильм появился за пару месяцев до войны в Югославии 1999 года, тогда это становится совершенно очевидно. Все восхищаются и восторгаются, или наоборот, хватаются за голову от ужаса такого пророчества. Собственно, именно по этому фильму фигурирует Албания. Опять же, если не знать, что фильм появился до скандала, то кажется, что Албания – это метафора Югославии. А если знать, то это такое блестящее совпадение, оно же предвидение. Фильм «Плутовство» хорош тем, что он описывает в достаточной мере, может быть, даже не глубинную психологию, я бы не сказал, что он силен в этом смысле, а политическую философию американского правящего класса, которую несколько позже, гораздо более полный выпукло описал сериал «Карточный домик». Да, но уже тогда, собственно, в этом «Плутовстве» Барри Левинсона были заложены основы понимания того, как это устроен политический класс, насколько он изолирован от тех процессов, которые в свое время привели его к формированию, насколько ему чужды религиозные, этические аспекты, насколько борьба за власть является самодостаточной, самодавлеющей, и насколько представление о том, что в этой борьбе за власть любые средства хороши, а ресурсы доступны, становится самодвижущимся механизмом эволюции этого класса.
1: Как автор этой книги до сих пор ходит по земле, и почему ее выпустили, и почему этот фильм тоже выпустили, никто его не запретил и так далее?
2: Ну, в этой же книге нет, и в этом фильме нет раскрытия никаких частных тайн. Там описаны общие процессы и тенденции. Да? В конце концов, я тоже знаю много чего, как и многие другие люди, о том, как устроена политика, поскольку на протяжении десятилетий я был вовлечен, правда, в российскую, околороссийскую политику, а не американскую, но здесь много пересечений общих мест. Поэтому не каждый человек, который что-то знает про политику, должен быть убит. Безусловно, нет. Это же, опять же, вопрос философии и психологии этих процессов. И фильм «Плутовство» хорош, как я уже сказал, тем, что он описывает главную идею того, что борьба за власть может использоваться, в борьбе за власть могут использоваться любые методы, они хороши. За власть можно бороться любой ценой, не обращая внимания ни на причины возникновения, источники легитимности этой власти, ни на последствия, которые происходят из самих методов борьбы. Да, потому что цель не всегда оправдывает средства, это мы знаем. Но в большой политике последних десятилетий это было не так. Цель оправдывала средства всегда. Когда кто-то боролся за власть, он не обращал внимания ни на какие моральные, ни тем более религиозные ограничения. В то время как холодная война, которая закончилась победой Америки, в известной степени была столкновением христианского мира с миром религии коммунизма. И это была победа христианства над коммунизмом. Не случайно решающий перелом в холодной войне случился на рубеже 70-х, именно 80-х годов 20 века, когда на Западе сформировалась линейка ярких, сильных, харизматичных и последовательных лидеров, весьма отчетливые и недвусмысленные, последовательно придерживающихся христианского мировоззрения и декларировавших это. Это были в Соединенных Штатах Америки Рональд Рейган, в Великобритании Маргарет Тэтчер, ну и еще в Европе Папа Римский Иоанн Павел II, который, в отличие от своих предшественников, занял достаточно внятную антикоммунистическую и антисоветскую позицию. Но когда Советский Союз рухнул, когда коммунизм проиграл эту борьбу, а условной датой окончания Холодной войны считается 9 ноября 1989 года, это день падения Берлинской стены, Америка забыла об этих основаниях. Ей стало казаться, что она выиграла Холодную войну не за счет своего христианского источника легитимности, а просто за счет огромного количества физических, материальных, механических ресурсов, искусственное комбинирование которых может давать ей выигрыш в любой ситуации. И атака на Югославию для того, чтобы отвлечь внимание от сексуального скандала с Биллом Клинтоном, была ярким свидетельством и доказательством тому, безусловно. В этот момент и в момент признания независимости Косово по итогам Югославской войны, то есть расчленения Югославии только для того, чтобы Билл Клинтон мог отвлечь внимание от импичмента и своего и сюжета с Моникой Левински, стажеркой Белого дома, да, заложила основы и предпосылки тех противоречий, которые сегодня вылились в войну с Украиной.
1: Если возвращаясь к фильму, мы видим, как там первые сцены начинаются с рекламы, где говорят про лошадь, и на протяжении всего фильма пиар-компании и реклама, они идут тесно, близко друг с другом. А как вы считаете вообще, как близко друг к другу должны идти политтехнологии и медиатехнологии? И кто является вообще гарантом справедливости в данном случае?
2: Политтехнологии не являются какой-то отдельной самостоятельной отраслью. И в этом смысле роль политического консультанта, вот этого spin doctor, как он называется по-английски, в фильме «Плутовство» несколько преувеличена. Безусловно, все эти решения принимают политики, а не политтехнологи, и никогда политконсультант не действует отдельно от своего клиента. Это известное преувеличение, к которому приложили руку и сами политконсультанты, стремившиеся всю жизнь создать представление о всемогуществе своей касты, что никогда не было правдой. Всегда это были просто советники, которые не столько даже давали умные советы своим клиентам-политикам, сколько были механизмы определения легитимности решений, принятых и без них. То есть, грубо говоря, политик решает там нанести удар по Югославии или, наоборот, позавтракать яичницей с беконом. Он вызывает политконсультанта и фактически ищет в нем одобрение уже принятого решения. С помощью политконсультанта он набирает аргументов для обоснования собственной внутренней легитимности того, что он уже решил. И поэтому хорошим политконсультантом считается тот, кто докажет политику его априорную правоту, то есть обоснует точку зрения, которой политик уже придерживается, независимо от политконсультанта, и плохим наоборот. Тот, кто пытается эту правоту разрушить, возможно, потому что сам не понимает или этой правоты, или что от него требуется.
1: А в кино мы видим, что он только кошечек выбирает.
2: Да, это не так. Это, конечно, ерунда. Но это не меняет сути дела, смысла этого фильма, потому что смысл все равно про то, что есть безграничные возможности манипуляции общественным сознанием, особенно когда в твоем распоряжении есть войска, есть грубая физическая сила, для которой ты абсолютно неуязвим, потому что ты не ожидаешь ответа. Вот то, что тоже Владимир Путин все время повторяет, и не все слышат какую-то глубинную справедливость, не все оценивают до конца глубокий смысл этого текста, что Америка привыкла действовать в условиях абсолютной неуязвимости. Ее целью было создание такой системы, когда ей нельзя дать сдачи. Да, это так оно и есть. Ну, в смысле, нападем на Албанию, но Албания же нас не нападет. И в этом смысле это мера понимания и создание такой системы, частично описанной в плутовстве, но на уровне идеологии полностью описанной в плутовстве, и частично на уровне конкретных исторических событий, и опять же породило нынешний кризис 2022 года. Потому что Путин фактически хочет сказать Америке: нет, ответ есть. Вы не думаете, что вы можете там бомбить какие-то страны и расчленять их, а мы не можем, мы тоже можем. Потому что вы боитесь прямого столкновения с нами больше, чем мы с вами. Вот чего Путин сумел добиться. Во многом ему помогла так называемая эпидемия COVID-19, которая была раздута совершенно на ровном месте. Коронавирус SARS-CoV-2 далеко не был так страшен для человечества, как его пытались изобразить и преподнести. Но эта эпидемия показала, насколько человечество боится, насколько легко запугать западного человека. Потому что Запад десятилетия напролет во главе с Соединенными Штатами Америки культивировал представление о некой исключительной ценности человеческой жизни. которой якобы никогда не было в прежней эпохе, а вот теперь она есть. И довел эти представления до абсурда. То есть получается, что человеческой жизнью является любое биологическое существование субъекта. Да, вот если тебя заперли в бронированную камеру, ты там сидишь, это называется жизнь. Нет, это не жизнь. Но вот эпидемия COVID-19 показала, что люди готовы отказаться от любых гражданских и политических свобод, от привычного образа жизни, потому что их запугали каким-то вирусом, ну, скажем так, далеко не самым опасным в истории. Но немедленно закрываются границы, останавливается экономика, отменяются занятия в школах. Почему? Потому что люди испугались, видите ли, их жизни стоит очень дорого. Но всю жизнь человечество, когда человечество было религиозным, оно понимало, что, конечно, человеческая жизнь цена, поскольку ее создал Господь Бог, но также он ее и забирает, и она не имеет абсолютной ценности. Иногда надо за что-то умереть. За родину, за честь, за свободу и так далее. Это не страшно. И вдруг в 2020 году с этим COVID-19 выяснилось, что умереть нельзя ни за что. Что ни родина, ни честь, ни свобода не имеют никакого значения по сравнению с ничтожным вирусом, который является даже не живой природой, а границей между живой и неживой. И предпосылки этих процессов, точка их определенной концентрации, описаны достаточно хорошо в «Плутовстве» Барри Левинсона.
1: Смотрите, а с момента выхода фильма количество фейков, фейковых новостей, фейковой информации возросло еще в разы. Как вы считаете, существует ли некая граница уже, за которую
2: Нет.
1: не стоит доступать?
2: Это, во-первых, неправильный вывод. Она совершенно не возросла. На мой взгляд, по всеобщему закону сохранения, она остается в истории человечества неизменным.
1: Вы То очень есть молод... просто раньше больше
2: вы
1: это
2: очень молоды, а вы очень молоды, а я родился в Советском Союзе, где весь новостной поток был фейковым практически. Будь то газета «Правда», газет же было очень мало, правильно? Они транслировали одну и ту же точку зрения. Никакой альтернативной не было. Фактом считалось то, что пишет газета «Правда» и сообщает первая программа всесоюзного телевидения. Это были абсолютные фейк-ньюс. А с чем мы взяли, что сейчас случилось что-то кардинально новое в этом смысле. Просто появились новые технологические возможности, да, которых раньше не было. Сейчас можно там клепать какие-то видео с несуществующими событиями или вводить в игру каких-нибудь электронных людей, абсолютно неотличимых от настоящих, создавать метавселенные. Да? Тогда это было невозможно технологически. Но мы жили в условиях тотального фейк-ньюс, и вообще нужно к информации в этом смысле относиться достаточно осторожно. Понимаете, есть хорошее и правильное психологическое определение правды. Что такое правда? Это устраивающая версия. Вот если меня устраивает, что этот стол красный, а не черный, я готов доказать, что он красный. Я буду по-своему прав. И можно даже принять закон, согласно которому этот стол красный, а всякий, кто отрицает, что этот стол красный,
1: всех подлежит казнить.
2: Административной уголовной ответственности, все скажут, что он красный. Поэтому нет, технологическая меняется только база, но не сами принципы жизнедеятельности человечества, в том числе и в виде фейковых новостей. Понимаете, просто человечеству свойственно паниковать по любому поводу, и особенно свойственно паниковать, когда в эпоху просвещения, особенно после Великой Французской революции конца XVIII века, человечество отказалось от гипотезы Бога, как это назвал Пьер Симон Лаплас, великий французский астроном. Да, потому что чуть что порезал палец, о, я впервые в истории порезал палец, и никто до меня никогда не резал палец, и кровь никогда не была такой красной, как та жидкость, которая сейчас льется из моего пальца. Ничего подобного. Вообще раньше за такое убивали, а ты всего лишь порезал палец. Вот так и с фейк-ньюс. Ах, возможно. Человечество всю жизнь погрызало во лжи и лгало друг другу, как на микроуровне между мужем и женой, грубо говоря, так и на макроуровне между странами, народами и континентами. А вот теперь фейк-ньюс какие-то появились, которых якобы раньше не было.
1: Как вы считаете, как часто сиюминутная выгода ставится в угоде каким-то дальнесрочным планам в политике?
2: Человек, естественно, всегда живет в пространстве времени. Да? Каждая точка, в этом смысле человек имеет координаты. Вот мы с вами сидим сейчас в этом помещении, и сам факт этого сидения является отдельным историческим событием, пусть и очень маленьким. Об этом прекрасно написал Даниил Иванович Хармс, наш великий поэт и писатель, свою зарисовку «Лови момент». Где и когда он сказал, что момент – это тоже эпоха, только очень маленькая. Поэтому в этом смысле человек, который мыслит одной минутой, и человек, который мыслит столетиями, мыслят довольно эпохально, но по-разному. Но потому что, то есть, в политике надо решать и сиюминутные проблемы тоже, постоянно. Вопрос в том, стоит ли за этим какая-то общая стратегия, видишь, куда идет дело в целом, или не стоит. Скажем, Уинстона Черчилля, да, было понятно, куда он ведет. Было понятно, куда идет Рональда Рейгана. Ему нужно было победить коммунизм. Это не значит, что он не занимался каждый день решением какой-то мелкой ерунды. Занимался. Хотя, как раз, Рональд Рейган очень мало этим занимался и всячески этим бравировал. говоря, что, конечно, например, ее любимая фраза, конечно, в самые тяжелые часы американской истории я находился на работе перманентно, но не больше 8 часов в день. Давайте мы с вами понять, что больше 8 часов в день на работе делать нечего, что бы ни происходило. Потому что или ты работаешь хорошо, и тебе достаточно 8 часов, или ты не умеешь работать, а тебе не хватит 25 часов в сутках. Но плутовство описывает тот политический класс, который не нуждается в мыслях о стратегии, как просвещенческое человечество в гипотезе Бога. Им не важно, что будет, после того, как они устроили волну с Албанией. Им, что какой-то народ не просто унижен, а раздавлен, растоптан и утоплен в крови.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Белковским.
0: Несколько фактов о фильме. Буквальный перевод названия фильма «Вилять собакой» – это английская идиома, означающая «намеренно отвлекать внимание от более важного вопроса к менее значимому». В начальной сцене на киностудии в камео можно увидеть спину режиссера Барри Левинсона. Дастин Хоффман взял за основу для своего персонажа Стэнли Мотца голливудского продюсера Роберта Эванса. Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман снимались без аванса. Хоффман и Левинсон делали этот фильм во время отдыха от производства «Сферы». Одна из ключевых фраз фильма «Зачем менять коней на переправе?» была слоганом президентской кампании Авраама Линкольна во время гражданской войны в США и Франклина Делано Рузвельта во время Второй мировой войны. Фраза Конрада «Хороший план сегодня лучше идеального плана завтра» – цитата генерала Второй мировой войны Джорджа Смита Паттона. В фильме показывают интервью с Джеймсом Белуши, заявляющего, что он албанец. В действительности Белуши является сыном иммигрантов из Албании. Менее чем через месяц после выхода фильма президент США Билл Клинтон был втянут в сексуальный скандал с Моникой Левински. В течение 1998-99 годов, когда скандал доминировал в американской политике, Соединенные Штаты начали 3 военные кампании.
1: Что касаемо фильма, я так понимаю, что он действительно оказал огромное влияние на зрителей, и его, мне кажется, посмотрели все политики, в том числе вот эта сцена с ботинками, насколько я знаю, когда они ходили, раскидывали.
2: Ну,
1: они...
2: герои Вуди Харрельсона, которые...
1: Да-да-да. Да, там. Они, во-первых, я так понимаю, предвосхитили журналиста, который кидался ботинками своими, которого потом посадили и пытали некоторых.
2: Ну, он кидался в Джорджа Буша. Угу. Да, ну, мне кажется, его не посадили, а там что-то такое.
1: Нет,
2: с ним его... было не очень страшно, нет?
1: Нет, ну, я смотрела у него интервью, он сказал, что его там пытали.
2: Ну, тоже здесь ставим знак вопроса. Не думаю, что его пытали задеть ботинки. Угу.
1: Ну, как
2: то есть он мог это и напридумывать. Как журналистам свойственно. Он повлиял именно потому, что это было, вот, это было мистическое совпадение его появления, его релиза с «Войной в Югославии». И поэтому, конечно, его посмотрели все. А ведь произведение искусства, поскольку они апеллируют так или иначе в очень значительной степени к человеческому бессознательному, они оставляют в бессознательном след, который человек, относительно которого человек не всегда дает себе отчет. Потому что образность этого фильма, фильм достаточно плакатный. Я бы не сказал, что он ставил перед собой задачу исследовать психологические глубины, как что скорее удавалось в таких работах, как «Карточный домик», описавший психологию американского политического класса, американской правящей элиты в абсолютно полном объеме, и который не меньше заслуживает внимания, если мы пытаемся анализировать, как грехи и ошибки американской элиты привели к сегодняшнему глобальному кризису. Но при всей своей плакатности он очень точен по образности. Вот всякие элементы этого пазла, который складывает этот фильм, да, они многим запали в душу, даже если люди это отрицают и не помнят, откуда они что или, то или иное взяли. Но это всегда при знакомстве с большим произведением искусства происходит так. Ты можешь де-факто цитировать Анну Каренину, совершенно не понимая, что ты ее цитируешь.
1: А из всех фильмов, которые рассказывают о политических интригах, какое вы больше всего выделяете?
2: Я выделяю «Карточный домик», безусловно, который я уже с упорством достойным лучшего применения несколько раз упомянул в этом нашем разговоре, потому что он очень полно и целостно отражает, что такое борьба за власть. И с самого начала, вот, ну, помимо того, что там герой убивает собаку прямо в самом начале этого «Карточного домика», и вообще все его движение к власти строится на убийстве. Там, собственно, и муж, и жена, то есть главные герои, Фрэнк Андервуд, которого играет Кевин Спейси, и его супруга Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт, да, они же отказываются от детей, от деторождения. Тем самым фильм дает нам понять, хотя это не говорится открытым текстом и не предусмотрено сценарием, что борьба за власть исключает вообще детей. Потому что если ты борешься за власть, ты должен посвятить себя ей полностью, и в твоей жизни не должно быть никакого стимула, раздражителя или объекта, который привлекал бы, который вызывал бы у тебя такое же возбуждение, как власть. Поэтому детей быть не может, ничего быть не может. Ты посвящаешь себя борьбе за власть целиком. Я говорю, вот таких психологических нюансов в плутовстве нет. Но плутовство, оно больше напоминает такой пропагандистский проект и продукт. И поэтому для многих оно более репрезентативно. В смысле описания того, что есть вашингтонская политика. И в «Карточном домике», опять же, забегая в него, есть много прекрасных и характеристических, и типических сцен. Архетипических, я бы сказал. Но одна из них, это когда там какая-то девушка, которую Клэр Андервуд, жена главного героя, и сама впоследствии главный герой, президент США, по фильму, просит что-то сделать, а потом отказывается от этой просьбы, поскольку достигнут компромисс относительно важного вопроса с оппонентами в Конгрессе, говорит этой Клэр Андервуд, знаете, за что ненавидит Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы. Вот это, пожалуй, вообще девиз того кризиса, который наступил в отношениях Америки и остального мира. Когда из деятельности Америки ушли христианские основания, которые позволили ей победить Советский Союз и Восточный Блок в Холодной войне, и когда вот просто неограниченность возможностей стала самодавляющим, самодостаточным двигателем американской и тем самым глобальной политики, с чем сейчас Путин и борется, давая понять, что на любую вашу неограниченность есть моя неограниченность. Если вы можете устраивать войну на ровном месте, то и я могу. И давайте посоревнуемся кто. И в этом смысле я не исключаю, что ядерное оружие еще в современной истории будет применено.
1: Смотрите, в фильме очень много таких комичных моментов, когда они на ходу придумывают ситуации, как разрешить проблему и так далее. И в одном из сюжетов там, значит, спрашивают у Коннорда, почему вспоминают об бомбардировщике до тестирования. Он, не зная, что ответить, говорит, ну, кризис. Как часто политики, когда они знают, как решить некую ситуацию, просто называют ее кризисом.
2: Да-да, это очень как раз точное наблюдение, потому что политик, как правило, по природе свой дилетант, он человек неподготовленный. Да, собственно, профессионал и не может делать большой карьеры в политике, потому что, как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. Профессионал – человек, который занимается одной отраслью в жизни, в то время как политика – дело междисциплинарное. Главная задача политика, особенно политического лидера или государственного деятеля, это знать обо всем понемногу. Кстати, именно отсюда берется термин «энциклопедические знания», потому что в энциклопедии же короткие статьи по каждому вопросу. Энциклопедические знания – это именно не глубокие знания, это знания поверхностные, обо всем понемногу. Вот политик такими знаниями наделен. Поэтому есть определенный набор штампов, которыми на автомате пользуется, если он хороший политик, на автомате, ему не нужно за словом лезть в карман, когда он должен ответить на вопрос, ответ на который он не знает. А таких вопросов в карьере политика, ну, от 2/3 до 90%. Например, что вы думаете там, о мелиорации и осушении болот в Воронежской области, о котором он не может думать и знать ничего? Что вот, ты ничего не знаешь, тебя спрашивают. Есть несколько вариантов стандартного ответа, который устраивает всех. О, я готов обсуждать этот вопрос. Все. Что ты готов обсуждать, куда, что ты имеешь в виду, неважно никак, то, что ты готов обсуждать этот вопрос, а твои предшественники за 150 лет ничего не сделали, уже обрадовало всех, кто задал этот вопрос. Они же не понимают, что их круто обманули в очередной раз, и никто не собирается заниматься этой темой после того, как пресс-конференция закончится, грубо говоря, да? Или как вы думаете, как можно бороться с подорожанием продовольствия в нашей стране, которое идет семимильными шагами? Совершенно очевидно, как ростом реальных доходов населения. О, гениально, правда? Как будут расти реальные доходы населения? Как это соотносится в условиях жесточайшей инфляции и так далее? Это, так сказать, уже никого не волнует, потому что вопрос еще... дело в том, насколько экспрессивно и харизматично ты это скажешь. С какой долей уверенности в себе. Ты не должен сомневаться ни секунды в говоримом. Эти штампы, они у тебя в голове у политика, он их выдает вот в любую секунду под конкретно заданный вопрос. То есть на 7 бед один ответ. Здесь, как говорится, вот 150 разных вопросов, один и тот же ответ. И в большинстве своем, как правило, всех устраивает. У меня, как раз, большой мастер был всегда придумывать такие ответы.
1: Вы придумывали?
2: Ну, для политиков, да. Опять же, понимаете, во-первых, в отношениях политик-политконсультант все решает политик, не наоборот. И тут этого, я говорю, политконсультанты создали свой миф о том, что они великие и управляют политиками, ничего подобного.
1: Все-таки хвост не виляет собакой.
2: Нет, нет, собака хвостом, не хвост собакой. Безусловно, в реальной жизни. Не так, как сказано в этом фильме. Но в этом фильме это гипертрофировано еще и потому, чтобы показать, насколько все ужасно. Насколько вот эти тотальные возможности манипулирования общественным сознанием приводят действительно к глобальным, очень негативным и кровавым реальным абсолютно последствиям. Не виртуальным, а реальным. Значит, но на самом деле это, конечно, не так. И политик просто нуждается часто в твоей технической помощи, ты ее оказываешь, и все. Это я говорю как один из самых опытных политконсультантов в нашей стране и на постсоветском пространстве в целом. И никогда у тебя не должно быть ни малейших иллюзий, что ты сам власть. Как только с тобой это случается, как только ты, как политконсультант, начинает вдруг ощущать тебя сам на месте клиента, как правило, его карьера заканчивается или как минимум приостанавливается по не самому благоприятному для него сценарию, что мы видим на примере многих такого типа людей. Вот. Но тем не менее ты бываешь полезен и в формулировках, условно, потому что это искусство формулировки важно. Например, вот как продать там российские автомобили, которые никому не нужны? Ну как? Нужно создать для них совершенно новый рынок сбыта. Ну, с этим не поспоришь. Правда? Все, ответ готов. Да, вот, так сказать, умение выстраивать из определенного набора слов совершенно пустые по смыслу, но глубокие по форме конструкции, это важная составная часть как раз политконсультанта при политике.
1: То есть вы заранее пишете полностью текст под его задачу для его выступлений?
2: Ну, задачу ставит политик. Я пишу для него текст, безусловно. Поэтому я должен полностью вжиться в него. Я должен стать этим политиком и написать текст, как написал бы его, как сказал бы этот текст он сам. Дальше все равно он принимает решение, что говорить, а что нет. Я знаю, что многие политконсультанты упиваются тем, что вот мы что-то там написали, и наш клиент это сказал, это значит, как будто мы заставили его сказать, ничего подобного. Заставить нельзя. Просто у политика мало времени, и часть своих задач он спихивает на тебя, только и всего. С таким же успехом парикмахер может впасть в иллюзию, что благодаря хорошо сделанной прическе его клиент стал президентом. И, например, сколько внимания, общественного внимания уделялось прическе Дональда Трампа, то тоже можно сказать, что вот смотрите, если бы не такая прическа и не такой цвет волос, Трамп никогда не был бы президентом. Но это, мягко говоря, ошибка и иллюзия, которые очевидны сразу. А вот ошибки политконсультантов в этом месте очевидны не сразу, поскольку они тоже могут заплести извилины и сказать, что благодаря каких-то гениальным идеям политик победил. Никогда политик не побеждает в жизни благодаря гениальным идеям политконсультантов, а только благодаря собственной политической интуиции, самоощущению политика и воле к власти. Политконсультант — это престижная, но далеко не коренная лошадь в этой телеге, несущей политика к его основной цели — власти.
1: Мы еще видим в фильме, что война преподносится как некий шоу-бизнес, некая часть шоу-бизнеса. И вы, наверное, куда больше, чем я, знаете, что когда шла война, было несколько постановочных кадров, когда они успели смонтировать и выпустили эти видео в эфир. И видно было, что они постановочные. Как часто специально снимают съемки войны для эфира?
2: На всем протяжении истории человечества. Снимают только с тех пор, как изобрели кинематограф. А до этого, в предыдущие несколько тысяч лет, это все на бумагу клалось, правильно? И записывались фейковые истории войн, какие-то мифы и легенды, не имевшие никакого отношения к делу. В конце концов, как говорил медиамагнат Хербст, один из положников современного медиамира, вы только снимайте войну, а войну я вам устрою, говорю он своим журналистам. Поэтому, опять же, на протяжении истории человечества ничего не изменилось, кроме технологической базы. Война всегда находилась в море фейков и обманов. Всегда. И то, что мы читаем в учебнике истории о той или иной войне, совершенно не говорит о том, как оно было на самом деле. То есть, по большому счету, война всегда была отраслью шоу-бизнеса для всех, кроме тех, кто увлечен ее непосредственно и кто погибает на этой войне.
1: Недавно вышел фильм «Не смотри наверх». Вы, наверное, его видели.
2: «Don't look up», да, смотрел.
1: Бюрократия представлена как-то максимально деградированно, нежели даже в плутовстве. Как вы считаете, это отображает как-то
2: да,
1: реалии?
2: Абсолютно. Я бы не сказал, что «Don't look up», этот «Не смотри наверх», является большим шедевром кинематографа. Нет. Его изобразительные средства достаточно бедны, но и в этом смысле он наследник плутовства. Плутовство не шедевр, как кино. Он достаточно плакатен. Да? «Don't look up» плакатен еще на порядок больше. Это скорее пропагандистский ролик, еще более, в гораздо большей степени пропагандистский ролик, чем этот «Walk the Dog», «Плутовство». Но, да, тренды все показаны абсолютно правильно. Вот так бюрократия и деградировала. Причем ведь это, многие связали этот «Не смотри наверх» с COVID-19 и пандемией, это не так. Опять же, сценарий был написан еще до того, за пару лет, и скорее должен был описать безответственное отношение элит к глобальному потеплению и неблагоприятным переменам климата и экологической ситуации на Земле. Но деградация элит, да, так вот, собственно, деградация мировых элит очень ярко проявилась в эпоху пандемии COVID-19, когда из мельчайшей проблемы раздули гигантскую и отказались от огромного количества прав, свобод, комфорта, образа жизни и так далее. То есть в этом смысле вы абсолютно правы, что эти два фильма стоят в одном ряду. То есть «Don't Look Up» является сиквелом «Плутовства» в какой-то степени.
1: Ну, смотрите, вы говорите, что фейки, обман со стороны прессы и так далее не менялся на протяжении времени. Но...
2: Менялся только технологично.
1: Это я поняла, да.
2: Но не по сути.
1: Но хоть что-то изменилось за четверть века, прошедших с момента выхода фильма
2: «Политики»? Нет, качественно нет. Только поскольку мировые элиты варили в собственном соку и укрепляли совершенно пришедшую в упадок глобальную систему образования, где не учат ничему, кроме запоминания простых мнемонических правил, а главное, не учат думать, то все усугубилось. Но качественно все осталось так же. И главное понимание элит, что они всегда смогут избежать ответственности и избежать. Этот флёр определенный был и в «Плутовстве», а здесь тоже прямо демонстрируется этим космическим кораблем, который увозит правящие элиты на какую-то другую планету. И поэтому у них никогда нет финальной ответственности в той точке, где они непосредственно находятся. Будь то поселок городского типа, страна или человечество, планета Земля.
1: Они приглашают продюсера, актеров, у них съемки на «Хромакее». У них там вот эта вот своя идея. Потом, значит, они специально президента привезли в аэропорт, там, где идет дождь, чтобы он накрыл женщину своим пальто, чтобы она там не промокла, не замерзла. С технической точки зрения, как это все происходит, политики, насколько точно это показано?
2: Да, вполне. Причем «Плутовство» уже снималось фактически еще в доинтернетную эпоху, то есть интернет уже был, но он еще не доминировал и не играл такой роли в нашей жизни, как сейчас. Сейчас все делать не надо, потому что это можно сделать средствами интернет-монтажа. Не надо никого никуда вести. То есть фейк-индустрия стала технологически гораздо более продвинутой, но, опять же, это не означает, что она как-то качественно изменилась по смыслу и по сути. Нет, она осталась такой же. То есть да, там, где вчера нужно было вести президента в аэропорт, сегодня просто можно нарисовать его на компьютере, да, так что он ничем не отличается от настоящего.
1: Ну, а действительно можно пригласить режиссера, чтобы он снял?
2: Ну, режиссер нужен всегда, правильно? Будь то античный театр, Эсхил и Софокла, или современный, так сказать, современный театр или любой шоу. Да? То есть, опять же, режиссер – это определенный функционал, который меняется в истории человечества, но не отменяется полностью, поскольку, да, он нужен. Он нужен для того, чтобы снять какое-нибудь интернет-шоу, он нужен для того, чтобы правильно отвезти президента в аэропорт, расставить всех, акценты, актеры, потому что в данном случае актером является и сам президент функционально. Да? Mm-hmm. Но у всякого актера должен быть режиссер.
1: То есть абсолютно у каждого известного политика есть свой режиссер, который...
2: Ну, абсолютно, у всякого известного политика есть какое-то количество людей, которые помогают ему в его движении к власти и удержании власти. Но смысл его деятельности по приобретению и удержанию власти все равно сосредоточен на нем самом. То есть многие люди пытаются сказать и доказать, что они сделали каких-то политиков, и что какие-то политики не состоялись бы без них. Это заведомый блеф.
1: Это как раз мы делаем отсылку к книге «Американский герой». Там главный герой, который умирает от рака, по-моему, у него рак головного мозга был, или опухоль головного мозга. И он как раз считал перед смертью, что именно благодаря ему президент пришел к власти.
2: Это не так. Знаете, ведь в любой работе, ну, я уже говорил вам, почему это не так, и почему политконсультанты часто завышают, преувеличивают собственные заслуги и ценность своих услуг. Но в конце концов, это вопрос того, кто действительно продюсер или актер-режиссер, кто в этом треугольнике самый главный. И ясно, что если бы никакой человек, у которого нет достаточного политического инстинкта и воли к власти, не придет к власти. И он не может быть порождением политконсультанта. Этого спин-доктора, который главный герой «Плутовства». Поэтому нет. Поэтому политконсультант, кроме всего прочего, должен сидеть в тени. Но поскольку политконсультанты часто это люди творческие, нарциссические, им очень трудно сидеть в тени, и в какой-то момент у них зашкаливает желание выйти на поверхность, сказать, нет-нет, это все придумал я. И в этом смысле в этот момент политконсультант умирает.
1: Как это показано в фильме.
2: Как только он становится публичной фигурой. Умирает в самом широком и разнообразном смысле этого слова, что метафорически показано прекрасно в «Плутовстве».
1: На данный момент, как вы считаете, сколько процентов фейковой информации касаемо нынешней ситуации России и Украины в СМИ? И какое количество вообще можно найти достоверной
2: Знаете,
1: информации?
2: Знаете, как говорил Эркюль Пуаро, герой романов Агаты Кристи, у нее есть замечательная фраза, что великая актриса может сыграть все, что угодно, даже смерть, и я в это поверю. для того, чтобы знать, что правда, а что нет, на войне особенно, надо держать свечку, то есть находиться непосредственно на театре боевых действий. Но это не просто находиться на театре боевых действий, а еще желательно где-то зависнуть над землей, чтобы видеть этот театр боевых действий так, чтобы тебя не убили, но ты точно знал, что происходит. Это невозможно. Поэтому никто не знает всей правды о войне, это точно. Тем более не знает правды о войне тот, кто на ней не находится. Поэтому фейк это процентов 70-80. Но дело не в этом. Ведь самое главное знать не конкретную частность, а знать тренд в целом, куда идет дело. Чем порождена война, как она в принципе развивается, каковы стратегии планы А и планы Б двух сторон или нескольких сторон, участвующих в войне, и в какой момент мы сейчас находимся. Оставшиеся 10-20% информации позволяют об этом судить. Поэтому просто не надо погрызать в деталях, надо сразу отсекать, как возможные фейки. Они не имеют общей картины и понимания того, что есть. Мне ясны абсолютно, хотя я не нахожусь на этого не причиной этой войны. Это желание Владимира Путина разрушить американ-центричный мир, который происходит на украинском театре. Мне понятна стратегия этой войны, которая должна была закончиться за 2 дня бегством украинского президента. Этого не случилось. Значит, уже план А не сработал. Сейчас приводится в действие какой-то план Б, который не исключает, на мой взгляд, применение ядерного оружия. Еще и потому, что с точки зрения психологии именно этой войны для России очень важно показать, что она может как Америка. А единственной страной в мире, которая до сих пор применяла ядерное оружие, была Америка. В 1945 году, когда атомные бомбы сбросили на Хиросиму и Нагасаки в Японии. И Россия хочет показать, что она может как Америка, несмотря ни на что. И само наличие ядерного оружия, вообще военного потенциала, по-прежнему остается ключевым фактором в мире. Что с чем я лично, как Белковский, не согласен. Но в данном случае не важно, что думаю я. Важно, что думают те люди, которые принимают решение о применении всех этих средств массового поражения людей. В этот момент я чувствую себя счастливым, что я не нахожусь ни в политике, ни близко к ней. Хотя я находился не в политике никогда, я никогда не был политиком. Близко к ней, как политконсультант, я находился. И тоже был обуреваем и пленяем кучей иллюзий, частично описанных мной в нашей беседе уже и сегодня. И сейчас у меня этих иллюзий нет.
1: Спасибо вам огромное за такой
2: интересный
1: разговор.
2: Спасибо вам большое за эту возможность поговорить о таких важных не только для нас с вами, но и для страны и мира вещах.
1: Спасибо. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Дорогие друзья, добрый вечер. У нас завершение сезона, такое яркое, такая точка, потому что в гостях необыкновенный лектор, необыкновенный гость, доктор физики и математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальной взаимодействии Физического института Академии наук имени Лебедева Алексей Семихов.
1: Здравствуйте. С микрофоном мы как будем? А, у меня все включено, да?
0: Так, ура. Тема лекции «Открытие вселенной силой мысли».
1: Да, силой мысли. Здрасте. Большое спасибо всем, кто пришел.
0: Слово лектор, не будем терять.
1: Спасибо. Значит, я выключаю. Прям выключаю сам, всерьез. Спасибо. Вот. У всех остальных работает. Хорошо. Ну вот, давайте. Вот. Значит, ну что значит «Открытие вселенной силой мысли»? Довольно удивительная вещь. Ну, давайте, собственно, из чего выросло это наблюдение. Мы рассуждаем о том, как падает чашка. Кто последний раз? Когда последний раз? Кто в течение года что-нибудь разбил? Ну, вот я тоже, да. Вот. Рассуждаем о том, как падает чашка. Ну, потом, в известном анекдоте про Ньютона, заметьте уже следующий момент. Он сидит в саду, падает яблоко, он смотрит на Луну. И тут довольно нетривиально, что две вещи, совершенно недоступные и небесные, вообще недоступные, вообще, тогда люди от земли не могли оторваться. И яблоко в саду, которое можно просто взять и сожрать, это, значит, оказывается, управляются одними и теми же законами. Ну, то есть, если запустить яблоко как Луну, то она и будет летать как Луна. Это феерический шаг вперед. В общем, за счет размышлений. Ну, я подчеркну, что не только. Но очень большая доля размышлений. А затем Эйнштейн делает целенаправленное вложение сил и 7 лет занимается задачей, после которой лучше понимаем гравитацию и первое ее применение к расширению Вселенной, то есть ко всей Вселенной. То есть мы силой мысли от чашки, от упавшего бокала добрались до Вселенной. И это удивительно, и это не перестает меня изумлять. Поэтому, что я хочу сегодня рассказать, это будет вот это, то, что я сейчас сказал. Но я хочу рассказать несколько историй. Все не успею, потому что я уже чувствую, что я забалтываюсь. Значит, в конце что-нибудь пропущу. Ну, деваться некуда. Вот, несколько историй про то, каким образом, значит... А что значит силой мысли? Концентрированное логическое рассуждение – это математика. И вот это вот сегодня будет звучать несколько раз. Великие уравнения, правда-правда, знают больше, чем их, даже их великие создатели. Ну, значит, один слайд. Сейчас кто-нибудь из психологов мне скажет, что все неправильно. Вот в зале. Есть психологи? Нейрофизиологи? Спасибо. О, так, не смотрю на вас. Значит, ну, в общем, мозг нужен более-менее для предсказаний. Ну, потому что если я какой-нибудь там водоросль, прикрепленный к скале, и мимо меня просто течение несет еду, то мне мозг не нужен. Ну, что принесло, то принесло. Принесло хорошо, не принесло, ну, значит, не повезло. Вот, у нас мозг тот же самый, что у первых сапиенсов, которые, значит, делали совершенно чудесные орудия. А они создали орудие труда, и, в общем, мы занимаемся предсказаниями постоянно. То есть кинуть камень в кого-то, ну, дать по морде, это, на самом деле, предсказание, и самому избежать такого, и кинуть камень – это предсказание. Ну, и сейчас мы все время, что мы не делаем, мы предсказываем наши результаты. Ну и, как вы хорошо знаете, не очень хорошие предсказания иногда оборачиваются, ну, не совсем тем, чем хотелось бы. А потом, внутри вот этих вот интуитивно реализованных, эволюционно развившихся предсказаний, возникло орудие, вот не только то, которое там вот люди научились делать, а возникла другая ветвь, другого типа орудия, орудие для рассуждений, которое поддерживает эти рассуждения. Ну, Галилею принадлежит великое знаменитое высказывание. Удивительно, как в то время, можно было это видеть, потому что ни одной формулы по сути не существовало. Как он это понял, не понял, непонятно. Галилей сформулировал закон равноускоренного движения, прошу заметить, не вводя понятие ускорения. Какая там производная, о чем вы говорите? Ну, а Юджину Вигдору принадлежит даже статья, написанная им. Она, ее название такое «unreasonable» по-английски. Непостижимая, невероятная эффективность, непостижимая, хороший перевод, «unreasonable», эффективность математики в естественных науках. Значит, я пропущу планы сегодня, потому что я уже проболтал, вот. Значит, будет не сбывшееся предсказание, и сбывшееся неверное. Значит, с чего все началось, мы знаем. Тем более, что в планетарии вот эти слайды можно было бы и пропустить. Началось с того, что этот человек жил, посмотрите, когда этот ну, современную научную картину мира создал Ньютон. Этот человек жил на 3 поколения раньше. Он умер примерно тогда, когда Ньютон родился. Это большой интервал. Ньютон родился в точности в год смерти Галилея, кстати. Вот. Но его... Просто оцените, в какое время он жил. Его мать посадили, выражаясь современным языком, по обвинению в колдовстве. Ей реально грозил костер. Кроме того, Кеплер принадлежал к религиозным меньшинствам. И его изгоняли из одного университета, потом из другого и так далее. И он добрался до таблиц Тихо Браги, это тома, испещренные вот такими вот цифрами, и сделал фантастический вывод. Сидя на Земле, он впервые нарисовал Солнечную систему так, как если бы мы видим ее со стороны. Мы все теперь рисуем эллипсы, но я вас уверяю, в ближайшие 1000 лет ни один космический, ну там 500 лет точно, ни один космический корабль не поднимется туда вот, вне плоскости эклиптики, так, чтобы посмотреть на Солнечную систему вот таким вот образом. Тем не менее, мы уверены, что это так. Кеплер, сидя на Земле и видя только положение, угловые положения планет на небе, вычел неизвестное движение Земли из этих наблюдений. Причем, заметьте, проклятие астрономии — это то, что вы не знаете расстояние, как известно. Это просто проклятие астрономии. Вы видите 2 координаты из 3. А имеете дело с трехмерным пространством. Так вот, Кеплер решил эту задачу и узнал, что есть эллипсы, узнал, что Солнце не в центре, а в фокусе. Кто-нибудь рисовал эллипсы вообще вот так, как здесь нарисовано, нет? Обязательно сами проделайте, а кто уже делал, детям покажите. Производит большое впечатление. Вы вбиваете 2 гвоздика, натягиваете нитку, и рисуется точный эллипс. Ну, там трудно переходить, перекидывая с одной стороны на другую. Планеты как-то... Гвоздиков и нитки в космосе нет, и тем не менее, вот она летает по эллипсам. Кеплер сформулировал, где планета летает быстрее, где медленнее, и в какой степени. А потом все это оказалось ненужным. Значит, прошло 3 поколения, и это оказалось ненужным. Ну, в каком смысле ненужным? Ньютон сформулировал уравнение. В школе говорят законы Ньютона, вообще это уравнение. Вот, уравнение Ньютона. Но при этом говорят уравнение Эйнштейна, но не закон Эйнштейна. Это чистая, чистая условность. Значит, из уравнения Ньютона последовали все законы Кеплера. Причем законы Кеплера, их там 3. Это были разрозненные высказывания. Они были логически между собой вообще никак не связаны. Вот есть это и это и это. А может быть, есть что-то еще, мы не знаем. А может быть, есть вот это. А Ньютон предположил эту странную вещь про тяготение и про то, что все определяется ускорением, что сила говорит количество движения, как ему изменяться. И вывел отсюда законы Кеплера, просто математически вывел. И это было просто подтверждением всей этой дурацкой формулы про гравитацию. Она ниоткуда не следовала. Но она работала, потому что она описывала законы Кеплера, которые к этому времени стали экспериментальным фактом. А затем последовала восхитительная вещь. Решениями уравнений Ньютона были, да, эллипсы, как у Кеплера. Но не только эллипсы. При других граничных начальных условиях у вас была гипербола. То, что Кеплер помыслить не мог. Потому что кроме Солнечной системы, разумеется, во времена Кеплера ничего не существовало. Но откуда-то издалека прилетает тело, летит по гиперболе, и это тоже решение. То есть уравнения, опорой которых было описание эллиптических орбит, пошли дальше. Дальше, чем Ньютон, например, сам. И сказали, смотри, ты написал такие уравнения, но у них есть еще вот такое решение. Эта ситуация нам сегодня встретится в очень радикальном варианте. Запомните, пожалуйста, эту ситуацию. Ну и мы ждали, сколько там, 350 лет, кто умеет произносить? Я учился полдня, о-мо-мо, да. Насчет ударения, разумеется, никто, наверное, не знает. Вот. В общем, он прилетел по гиперболической траектории. Ну вот, значит, теперь я хочу рассказать о том, очень коротко, как, собственно, вот эти вот только что недавно сформулированные уравнения Ньютона работали. Причем работали они где? Они сформулированы были для Луны и для Яблока, для ближайших планет, а потом и Солнечная система вот кончалась здесь. Кто знает, что дальше идет? Уран, правильно. Значит, Уран действительно открыл Гершвиль, причем вот там его портрет за дверью, сейчас не будем ходить. Вот, открыл вот в 81-м году случайно, а затем произошло следующее. Люди стали применять ту самую идею. Давайте наблюдать важно, давайте еще думать. А что значит думать? Ну, давайте вычислять. Значит, там еще есть уран, он, конечно, должен, уран должен летать по эллипсу, но не совсем по эллипсу. Рядом массивный Сатурн и чуть подальше, но зато более массивный Юпитер. Они сами летают с разными скоростями. И они то сильно далеко, то сильно близко. И они по-разному тянут этот уран в свою сторону. Это все можно вычислить. И Бувар это сделал. Он проделал это вычисление. Не то, что без компьютера, без калькулятора. На бумаге. Потому что он учел влияние Юпитера и Сатурна. Значит, уран отказался следовать этим предсказаниям. Ну, то есть он следовал, но были аномалии. И это чрезвычайно важная вещь. Вы делаете предсказания, а потом наука движется вперед тем, что ваши предсказания не сбываются и не точно соответствуют. Соответствуют, но не точно. Точность наблюдений очень-очень важный момент. Бувар, который скончался в 43-м году, стал говорить, скажите, а нет ли планеты неизвестной? X, мы обозначаем букву X неизвестная. Нет ли неизвестной планеты, которая летает в точности так, чтобы вызывать ту самую аномалию. С другой стороны, люди говорили, ну а подождите, и эта ситуация, которая сейчас имеет место, в другом контексте. Ну подождите, а кто вам сказал, что закон Ньютона действует так далеко? Мы же их вот здесь проверили. Почему вы их продолжаете туда? Ньютон и знать ничего не подозревал об этом. Значит, решили, что давайте законам Ньютона верить. И будем искать планету X, источник гравитации. С начала 40-х годов взялся вот Адамсу, здесь это 70-х годов фотография. Парню был 21 год. И он уже умел вычислять. Он написал королевство. Ему нужны были данные. Данные, я подчеркиваю, нужны. Думать нужны, но данные тоже нужны. Он написал королевскому астроному сэру Эйри. Королевский астроном, понятно, чем занят. Он получает письмо от 21-летнего парня. У него наука, ипотека, дети и все такое. Там заседание, международное сотрудничество. Он написал ему какое-то вялое письмо. В общем, они год три переписывались. В конце концов, в 46-м году Адамс получил, ну, он в 43-м получил данные, сделал вычисления и предсказал, где на ней может быть планета. Наука удивительно, значит, абсолютно, ну, и жестока, и прекрасна тем, что она открыта для любого квалифицированного участника. Квалифицировано очень важное слово, но вот Леверье, вот его портрет там, проделал вычисления самостоятельно. Значит, дальше произошло совершенно невероятное по нынешним временам. Французы отнеслись к предложению француза прохладно. А всего-то нужно было на небо посмотреть и поискать там планету. Ну, правда, когда вы смотрите на небо, вы не видите в телескоп флажок или Баббл «Я новая планета». Вы видите по-прежнему звездное небо с большим количеством звезд, и на нем вы должны найти что-то новое по сравнению с той картиной неба, которую вы сделали когда-то, когда этой планеты там предположительно не было. И все-таки точно где искать, вы не знаете. Леверье был, видимо, человек очень активный. Он написал Чалесу в Кембриджскую обсерваторию. Чалес занимался кометами. И летом 46-го года, вот в августе, неохотно начал поиски, потому что его гораздо больше интересовали его кометы, у него были современные, ну вот текущие научные задачи. А Леверье нервничал и написал Галле в Берлинскую обсерваторию. Дальше произошло то, что иллюстрирует, почему в науке нужны молодые люди. Рядом с Галле случился, выражаясь современным языком, аспирант. Была ли у него girlfriend, даже неизвестно. Но уж у него точно не было отягощенности там, слишком сильной, там, вот, житейской. И он сказал, а давайте мы сегодня вечером посмотрим на небо. Они открыли планету той же ночью, ночью того же дня, когда получили письмо. 23 сентября 46 года. Потом выяснилось, что Чалес тоже видел ее несколько раз, ну, что она была на его фотографиях. Но он не обратил внимания, не вычислил, вот, ну, вот он не сконцентрировался на этом. Это Нептун, это современное название, не сразу, там история длинная, бог с ним. Это вот современная самая фотография, ей всего несколько месяцев, это Веб сделал. Значит, повезло. Значит, ну, что нужно? Во-первых, правильные уравнения. Уравнения должны работать. Это никто не гарантирует. Ньютон не давал бы, ну, не знаю, дал ли бы он гарантии, не дал бы, на сколько миллионов километров, на сколько астрономических единиц от Солнца он гарантировал бы свои уравнения. Не знаю. Вот. Точность наблюдений. Если бы не было точных наблюдений, и это будет еще сегодня много раз, если не было точных наблюдений, ничего бы не получилось. Конечно, аномалии. Расхождение теории предсказаний. И дальше математика. Да, вот непонятно почему, но она работает. И везение. Там, значит, что произошло? Вот две синих, это две орбиты Адамса или Верьи. Орбиты неправильные. Настоящая орбита Нептуна — это внешняя черная линия. Ну, не точно, это внешняя черная линия. Ну, не точно посчитали.

вот это такое открытие, то, что, ну, предсказание было, планета нашлась. Но орбиту потом вычислили правильно. Еще повезло, конечно, в том, что там раз поставлены годы, они догоняли друг друга. И Уран находился близко от Нептуна и сильно на него влиял. Нептун находился сильно от Урана, близко от Урана и сильно на него влиял. Если бы он находился по другую сторону от Солнца, нужно было бы ждать, пока его случайно откроют. Он не оказал бы такого влияния, никто бы не заметил разницу. Но вот так, повезло. Значит, и тем не менее, хоть давал Ньютон гарантию, не давал, Ньютон понимал, что он не может дать вечную гарантию. Если бы Ньютона попросили дать вечную и бессрочную гарантию, если что-то мы вам вернем закон, господин Ньютон, то он бы не согласился. Потому что как устроен его? Он устроен очень странно. Ускорение, например, по отношению к Солнцу вычисляется так. Нужно взять массу Солнца и поделить на квадрат расстояния до чего-то тела. То есть Солнце видит Землю и кричит: «Эй, Земля, я в 150 миллионах километрах. Ну-ка, падай на меня. У меня такая 10, масса 10 в такой-то степени. Ну-ка, падай на меня с ускорением 6 миллиметров в секунду на секунду». Земля берет и падает. Вот посмотрите на Солнце, оно просто кричит. Каждый раз, когда вы смотрите на Солнце, вы, пожалуйста, думайте не только о том, что оно светит и греет. Оно делает гораздо более важную, ну, кроме того, не менее важную вещь. Неважно, как бы оно светило и грело, Земля улетела бы. Оно зовет Землю и говорит: «Земля, я здесь. Ну-ка, да, все время поворачивай». Как раз настолько, что удивительным дело. Ровно за год Земля делает оборот вокруг Солнца, падая с ускорением 6 миллиметров в секунду за секунду. Значит, а если я возьму Солнце и резко подвину в другую сторону, в какую-то сторону какой-то звезды. То, что я не могу это сделать, не значит, что мои уравнения не должны это описывать. Уравнения должны уметь это описывать. Им уравнения бездушны, им плевать, чего я могу сделать, чего не могу. Как Земля об этом узнает? В законе вот этого всеобщего падения: «Падай на меня», говорит Солнце Земле, а Земля говорит там: «Чашки, падай на меня, я подпрыгиваю, Земля тоже мне говорит». Отсутствует время. Кажется, что оно передается мгновенно через пустоту. Цитата из Ньютона. Жутчайшая фраза, я раз пять улучшал ее перевод. Положение дел, при котором гравитация была бы внутренним и неотъемлемым образом присуща материи так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту, еще следите, без посредничества чего бы то ни было еще способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому, вдыхаем. Это положение дел представляется мне столь колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым пониманием философских вопросов в него не впадет. И Ньютон, тем не менее, подписался под своим законом. Он понимал, что закон не может быть точным. Просто понимал. Но у него не было никаких шансов его улучшить. И тем не менее он работал. Опубликовал закон, зная, что он несовершенный. Значит, сейчас уравнения, те же уравнения Ньютона, прямо те же, разыгрывают несколько пьес. Одна из них, пьеса в двух, по-видимому, актах, выяснилась довольно недавно, в конце 90-х, в середине 90-х годов начало выясняться, что за Нептуном, ну, во-первых, там есть Плутон, а за Плутоном куча вот такого барахла мелкого. Здесь, ну как мелкого, вот как Плутон, чуть меньше. Такие ледышки, они очень далеко летают от Солнца, очень далеко. Вот. Здесь для сравнения показан размер Земли. Некоторые из них, у них орбиты. А что значит орбиты? Они там по орбите там 300 лет, 500 лет, 800 лет, 1500 лет некоторые. Мы не следим за их орбитами. Но мы померили несколько точек за там десяток лет. И вычислили по тому же самому Кеплеру. Да, они летают по Кеплеровым орбитам в первом приближении. Дальше выяснил. Мы нарисовали эти орбиты и стали анализировать уже не поведение отдельной планеты, как в случае Урана, а мы стали анализировать совокупность орбит. И выяснилось, что орбита устроена так, как будто кто-то рукой вот так вот держит в пучке. А у там шестерки других некий другой технический параметр. Их так повернули определенным образом. Почему такое произошло? Какая причина? Случайно? А дело вот в чем, что если они так выстраиваются, то они не остаются так стабильными навсегда. То есть, если сейчас мы родились в такое время, когда случайно такое получилось, то это какое-то очень специальное время. Потому что большие планеты, хоть это и очень далеко, большие планеты все-таки на них влияют. И за время существования Солнечной системы, это наше знание из законов Ньютона, за время существования Солнечной системы эти орбиты должны были бы, вот это вот держание рукой должно было бы, его оно бы исчезло, они бы разбрелись бы, орбиты развернулись бы в разные стороны. Ну вот причиной может быть неизвестная планета. Значит, чтобы вы понимали, вот это вот зеленое, вот все, кроме зеленой, это вот эти вот прослеженные тела. Зеленая — это гипотетическая штука планеты 9. Расстояние.
самый внутренний кружок,

0: Это орбита Нептуна. То есть орбита Земли, подчеркиваю, орбита Земли, это, по-видимому, ну, я не знаю, один пиксель. Я не знаю, как, что это за экран, но примерно один пиксель. И это реально далеко. Ну, просто, это так, просто по-настоящему далеко. Но вот некоторые уходят очень далеко. Вот у нее среднее расстояние от Солнца точно неизвестное, потому что это результат компьютерных симуляций в соответствии с законами Ньютона, что если вы будете запускать их снова и снова и куда-то туда кидать планету массы примерно 5 масс Земли примерно на таком расстоянии от Солнца, то да, она будет выстраивать орбиты этих тел похожим образом. Это не прямой аргумент. И вообще неизвестно, куда смотреть. Не только неизвестно ее положение на орбите, сама орбита неизвестна. Она очень слаба, это так в 500 раз дальше от астрономических единиц, это расстояние от Земли до Солнца, вот АЕ. Ну, грубо говоря, по порядку, 500 раз дальше. И, в общем, попробуй найди, светит очень слабо на фоне звезд. Может быть, завтра вы проснетесь, а ее нашли. Вот. Ну вот, хватит про космос. Не в планетарии будет сказано. Но потом еще будет, еще вернемся. Значит, у меня два любимых сюжета из моего сегодняшнего рассказа. Но они прямо, еще раз, значит, повторюсь, у меня не связаны между собой истории, но они связаны вот ровно вот этим вот принципами. Сейчас мы увидим все. Мы увидим уравнения, которые сначала не слушаются, потом ведут не туда, потом что-то говорят, потом нужно их внимательно слушать, конфликты с наблюдениями и так далее. И выводы, которые люди делают силой мысли. Ну, значит, во времена Ньютона ничего не было известно про электричество. То есть он гравитационное поле вообще не мог предположить, потому что идея электромагнитного поля там 150 лет оставалась и больше. Вот удивительно, человек создал картину мира, не имея на руках, в общем, ничего, кроме падающих яблок и астрономии. Вот, значит, тем не менее, значит, там вот, сейчас уберу эти картинки, прямо вот уберу, значит, это картинки из учебника физики. Мне тут они запрещены по стилю, вот, по стилю того, как я рассказываю. Значит, ну вот, тем не менее, были законы электричества и магнетизма. Выяснилось, что это близкие вещи. Максвелл, рано умерший человек, здесь он, конечно, совсем мальчишкой показан, совсем юношей, но, в общем, в совсем не старом возрасте, чуть, конечно, постарше, чем здесь, Максвелл сказал, значит, давай эти четыре закона соберу в один, запишу их в виде одного уравнения. То есть вот человек готовится логически проанализировать хорошо установленные экспериментальные факты. Законы, значит, вот этих граждан. Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея и так далее. Ну, вот, собственно, и не так далее. Все, точка. Это к этому времени были твердо установлены экспериментальные факты. Попробуйте посмотреть бы на человека, который сказал бы Фарадею, что у него там в эксперименте что-нибудь не так. Вот. Максвелл сказал, что я хочу записать их единообразно. Ньютон, чтобы записать свои уравнения, разработал дифференциальные исчисления, собственно, создал математический анализ. Максвелл создал векторное дифференциальное исчисление, записал уравнения. Вот первая страница его статьи, март 1861 года. А вот эти вот уравнения, не важно, что они значат. Их не 4, а на самом деле 8. 3, 1, 3, 1. Да, вот. Значит, вот они вот такие вот уравнения. Важно, что это какие-то уравнения. Значит, он разработал формализм, язык. Он, конечно, не так их записывал. На современном языке они записываются вот так. Здесь много чего упаковано. Все хорошо, но только они оказались математически противоречивыми. Значит, внимание. Человек говорит, я беру опытные факты, хорошо установленные, записываю каждый, в которых никто не сомневается. Я записываю каждый из них в виде уравнения. Я рассматриваю эти уравнения вместе. И они приводят к высказыванию типа единица равна нулю. То есть эти уравнения не могут быть верны одновременно. Максвелл оглядывается назад на этих ребят, которые установили эти законы, и понимает, что это очень, очень, очень четкие ребята. И эти законы к этому времени были абсолютно хорошо установлены. Разумеется, ты начинаешь сомневаться в своем языке. Ты придумал специальный язык для того, чтобы это сформулировать. Максвелл написал 2 или 3 никому сейчас не нужные статьи про то, где он убеждал себя, как бы проверял гидродинамическая аналогия, еще какая-то ерунда, где он для себя уверял себя в том, что нету грубых ошибок, нет ошибок, что он ничего не проглядел, что сама математика, которой он оперирует, что она хороша. Противоречие оставалось. В надежных в надежных, опытных фактах. Ну и чего бы вы стали делать? А Максвелл сказал, мне нравится дописать туда вот дополнительное слагаемое. То есть человек, который взялся описывать опыт, передумал и взял на задачу Господа Бога и сказал, ну мне больше нравятся мои уравнения, чем наблюдаемый мир, потому что я не могу согласовать мои уравнения с вашими хорошо установленными опытными фактами. Мне хочется дописать туда такое слагаемое. Ну и уравнение более симметрично выглядит, там теперь второе из моих написанных, больше похоже на четвертое. Противоречие исчезло. Но какой ценой? Пришлось заплатить цену. У уравнений появились решения, которые никто никогда не наблюдал. Вообще неизвестного вида. Электрическое и магнитное поле распространяются с постоянной скоростью, поддерживают друг друга и слабо затухают при удалении от источника. Максвелл вычислил эту скорость, теоретически вычислил. Все из уравнений, из придуманных Максвеллом. Оказалось, что это скорость света. И Максвелл уже умер, когда Герц сгенерировал и поймал электромагнитные волны. Таким образом выяснилась электромагнитная природа света. То есть, разумеется, люди знали, что такое свет, но природа света была неизвестна. Отсюда свет, радиоволны, волны вашей СВЧ, инфракрасные волны, с другой стороны ультрафиолет, рентген. Что там у рентгенологов? Ну и дальше там. Есть рентгенологи? Ну правильно, сокращенный рабочий день могли бы прийти вообще. Вот, мне понадобятся просто они сегодня еще, может быть. Вот, значит, и это все электромагнитные волны. И выяснилась электромагнитная природа всего. Каким образом? Путем волюнтаристской угадывания того, что нужно сделать с уравнениями, которые Максвеллу не нравились. То есть кусок природы отсутствовал в нашем знании, но набор там других знаний говорил, здесь есть дыра. Этого не было видно, пока вы занимались каждым из них по отдельности. Когда вы их собрали вместе, выяснилось, что есть дыра. И это выяснилось только математически. А дальше Максвелл эту дыру угадал. Угадал, конечно. Все хорошие уравнения угадываются, они ниоткуда не следуют. Фантастическим образом заткнул, и оттуда последовали фантастические следствия. Вот все хорошее, что мы знаем, это вот это вот. Значит, и точно такая же история. Но вы не хотите второй раз такое же? Которое случилось в 20 веке. Ну, прям точно такая же история, а потом проголосуем. Кто за первую, кто за вторую. Сначала предисловие. Мне нужно его сделать. Так же, как там у меня предисловием было. Закон электричества, закон магнетизма, появился Максвелл, записал уравнение. Значит, в 20 веке появилась специальная теория относительности, и там некие принципы. Ну, уравнение там тоже есть, но там важнее принципы. Того, как перемешиваются пространство и время, когда два движущихся наблюдателя разговаривают друг с другом. Они видят и хотят совместно описывать одно и то же. Когда вы движетесь относительно меня, ваше представление о пространстве включает мое представление о пространстве и мое представление о времени. И наоборот. Вот это называется специальная теория относительности. Я в нее больше вдаваться не буду. Мне важно только, что она есть. Да, закон, принцип там. Законы природы одинаковые для всех равномерно движущихся наблюдателей. А второе совершенно независимое открытие, скоро 100 лет, это квантовая механика. Там я вообще не в состоянии об этом ничего говорить сейчас, ну просто это лекция и не одна. Вот. Но идея в том, что там тоже есть уравнение, там вместо уравнения Ньютона уравнение Шрёдингера. Для какой-то ерунды, называемой волновой функцией, неважно. Важно, там есть фундаментальное уравнение, которое позволяет нам все предсказывать. Все, что мы предсказываем в квантовой механике, мы предсказываем сейчас на основе уравнения Шрёдингера. Значит, уравнение Шрёдингера не согласуется с принципом относительности. Ну, не согласуются и все. Ну, то есть, принцип относительности. Люди жили, уравнение Ньютона не согласуется с принципом относительности. Люди жили без принципа относительности, потому что наши скорости маленькие. Он начинает работать, когда вы движетесь со скоростью близкой к скорости света. Ну, там, хотя бы 1/10 скорости света. Тогда вы начинаете чувствовать, что что-то не то. Значит, но тем не менее, принципиально это важно. Если вы как-то хотите описывать мир фундаментальными уравнениями, хорошо бы, чтобы у вас было согласование двух фундаментальных принципов, да? Вот. Дирак, человек, забегая вперед, он был, ну, по-видимому, застенчивым человеком, сейчас бы сказали, такого аутического спектра. Когда ему посадили Нобелевскую премию, он чтобы не привлекать к себе внимание, решил от нее отказаться. Но Резерфорд заметил ему, что если он отказом, он привлечет к себе гораздо больше внимания, чем если ее получат, и он ее получил. Значит, он взялся и так. Постановка задачи. Дирак. Вот в 25-26 году создана квантовая механика, она то, что называется нерелятивистская, не удовлетворяет принципам относительности. А принцип относительности — это принцип мироздания. То есть, если мы хотим точную теорию, законы Ньютона — это приближение. Если мы хотим более точную теорию, нам нужно, чтобы удовлетворялся принцип относительности. В районе Шрёдингера не таково. Дирак говорит, давай я хочу написать новое уравнение для электрона, согласованное с принципом относительности. Ну, пожелал, правда, почти невозможного. Там можно было это сделать, и некоторые люди пробовали, сам Шрёдингер пробовал, но бросил. Какое-то было. А Дирак сказал, я хочу, чтобы оно было еще очень красивым, удовлетворял формальную требование, которое я не могу вдаваться. Ну, чтобы оно было уравнением первого порядка. Вот. Значит, пришлось придумать новую математику. Просто старой математики не хватало. Также следующий шаг за... Вот, Ньютон придумал дифференциальные исчисления, Максвелл — векторное, а это за тензорным следующее. Потом тензорное, потом следующее спинорное. Вот, спиноры. Вот, значит, здесь в этом формуле довольно много чего скрыто. Вот. Важно, что это упакованная математика. То он так ее думал, но вот руководствуясь тем, какие математические структуры можно написать на бумаге. И какие из них годятся для его уравнения, которое ему нравилось. Ему нравилось красивое уравнение для электрона, удовлетворяющий принцип. Вот человек сидел и баловался. Значит, оно написано наверху, уравнение Дирака. В него, то есть, много чего упаковано. Это сложная вещь. Это там, на самом деле, это 4 уравнения. Вот. Значит, идея. Его решение должны описывать электрон. Во-первых, их нужно решить. Нужно там возня. Возня. Нужно постараться. И выясняется, что половина решений хорошие. И они даже очень хорошие. Они дают лучшее совпадение для атома водорода, самая простая система, на которой мы все пробуем в квантовой механике, чем уравнение Шрёдингера. Но половина решений даже не просто плохие, а ужасные. Они описывают электрон с отрицательной массой. Ну, масса и энергия по самой знаменитой формуле всех времен и народов. Кто знает? Да, самая мемовская формула — это одно и то же. В общем, поэтому там масса и энергия — это, правда, одно и то же. Значит, от этих плохих решений математически избавиться невозможно. Вот невозможно, невозможно наложить что-то. Как только вы налагаете принцип, хочу, чтобы этих решений не было, вы нарушаете принцип относительности. Вы все разрушаете. То есть два принципа вы можете купить, только с хорошими уравнениями и с плохими. Вот такой только пакетом можно купить. Нельзя сказать, разрежьте мне, я хочу. Не продается. Природа не продает это по отдельности. Но если эти уравнения существуют, то мир должен, если эти плохие решения существуют, мир должен исчезнуть в довольно яркой вспышке. Причем мгновенно. Вот, хорошие электроны должны отдать энергию в виде света лишнюю. И, отдав всю энергию, оказаться в состоянии с отрицательной энергией. И там навсегда сгинуть. И в мире больше ничего не будет происходить, кроме дикого количества летающего света. Значит, это очевидно не так. И даже для хороших решений выяснилась такая глупость, что когда электрон налетает на энергетический барьер, отражается больше, чем налетает. Вот. Ну, то есть уравнение не годится. И вообще, значит, придуманное Дирака. Дирак придумал математику. Но ему нравилось что-то, он сидел и забавлялся. Она, по-видимому, неадекватна миру. Гарантии никто не давал, когда он начинал это делать. Дирак проявил чудовищное упрямство. Он сказал, значит, так. А я представлю себе, что очень много плохих электронов. Что они их дикое количество, бесконечное море, что они заполнены все возможные состояния. Электроны так устроены. Ну вот почему я не могу сквозь стенку пройти? Как в анекдоте, у генерал-полковника тоже есть свой сын. Значит, там уже есть электроны в этой стенке, которые не дают попасть туда электронам из моей руки. Вот. Значит, поэтому если электроны заполняют все состояния с отрицательной энергией, это, конечно, не внизу в прямом смысле слова, а внизу в энергетическом смысле, то, значит, свалиться некуда. И обычным электронам с положительной энергией будет некуда упасть. А где это море, спросили Дирака. Он сказал, нет, его нельзя наблюдать. То есть бесконечное количество электронов нельзя наблюдать. То есть человек, очевидно, заврался для того, чтобы протолкнуть математику, которая ему нравилась. Дальше выяснилось, что если, и это можно посчитать, что если электрон из этого моря получит очень сильный пинок светом, то он выскочит оттуда и станет обычным электроном с положительной энергией, но после себя оставит дырку. А дырка на фоне моря воспринимается как штука с положительной массой, с положительным зарядом. То есть вы море не наблюдаете. Ну, вот гладкий пол вы, в общем, не наблюдаете. Но ямка на полу или, не дай бог, что-то выступающее нам очень не нравится, да, когда мы ходим с закрытыми глазами, например. Значит, здесь та же самая история. Здесь, значит, как море, где рак. Это постулат. Это ниоткуда не... Человек просто придумывал на ходу. Значит, вот есть ненаблюдаемое море электронов, и видно только отличие от этого уровня моря. Значит, если оттуда кто-то вырвался, значит, там дырка. Но дырка на этом фоне дырка среди дикого количества штук с отрицательной массой воспринимается как штука с положительной массой. Значит, и с положительным зарядом. Значит, там новая частица. Это были те времена, когда еще не был открыт нейтрон. Было твердо установлено. Ну, вот как во времена Ньютона. Были планеты, известные до Сатурна. Ну, там, ну, бред вообще, да? Вот. Значит, так и тут. Нейтрон не был открыт. Единственная частица с положительным зарядом — протон. Наверное, я таким образом писал протон, подумал Дирак. А дальше выяснилось, что протон почти в 2000 раз массивнее электрона. А здесь масса ровно противоположная должна быть. Дирак написал статью, что вот взаимодействие с морем может менять массу. Оппенгеймер сказал ему, что это все ерунда, потому что тогда бы атом водорода распался. И, в общем, Оппенгеймер сказал ему: Дирак, бросай это дело. И великий математик 20 века Герман Вейль тоже подключился и объяснил Дираку, что на основе математических принципов тоже нельзя вот там увеличить массу. И тоже посоветовал Дираку закрыть проект. Вот. Ну да, вот даже со спасительными, дурацкими предположениями ничего не получалось, выглядит как крах проекта, потому что вы предсказываете то, чего в мире существовать не может, и из-за чего мир существовать не может. Ну не угадали вы с математикой, ну что поделаешь. А Дирак тянул и не мог решиться года полтора, и потом сказал, что если новая частица не похожа ни на что известное, значит известно не все. И это в те времена, когда были известны две фундаментальные частицы, это было очень нехилое высказывание. Ну, просто максимально смелое высказывание. Существует частица, скажем, той же массы, что электрон, но с положительным зарядом. Он придумал для него название позитрон. И при встрече позитрона и электрона происходит то, чем я вас пугал. Но теперь не в массовом порядке, а в единичном. Электрон падает в дырку и излучает лишнюю энергию в виде света. А для нас с вами это выглядит как то, что две частицы соединились и всю свою массу передали в свет и сами по себе исчезли. Значит, это называется аннигиляция. События развивались мгновенно. Позитрон открыли в 32-м году, и это произвело такое впечатление, что Нобелевскую премию Дираку просудили в 33-м. Многие ученые ждут Нобелевской премии десятилетия, а некоторые много десятилетий, не все доживают. Виталий Лазарь Гинзбург до того, как он получил Нобелевскую премию, часто любил говорить: в науке надо жить долго. Тогда доживете до хороших наград. Значит, это сейчас называется антиматерия. Позитрон, мы знаем теперь, что это античастицы, электроны, что это антиматерия, что они аннигиляция. Сейчас общие понятия. Если античастицы, если аннигиляция, можно родить пару там в сильном поле и так далее. Сейчас про это написано везде, как только вы открываете какой-нибудь учебник физики. Это началось не с экспериментального открытия, а с придумывания странного уравнения, удовлетворяющего странной математике. Вот. Значит, на самом деле Дирак почти ошибся. Никакого моря на самом деле нет. Это было... Он прошел по краю неправильного рассуждения, сделав правильные выводы. Вот. Ну, квантовая теория поля не была создана. Нужно было... Потом был перерыв на Вторую мировую войну, потом создали квантовую теорию поля, и все стало понятно. Но до изобретения квантовой теории поля вот эта вот дурацкая история про море, которого нет, которое вроде есть, но оно ненаблюдаемо, а его на самом деле нет никакого. Но есть... Это как бы неудачный... Если бы знать, как устроена квантовая теория поля, это как бы неудачный пересказ. Вы где-то в автобусе ехали, кто-то вам говорил квантовую теорию поля, вас дома спрашивают, что там было? Ну, там было примерно вот это. Вот. Но Дирак это говорил до изобретения квантовой теории поля и сделал максимум. Он просто фантастически угадал нить рассуждения, вот тропинку протоптал. Тончайшую. Шаг вправо, шаг влево, значит, нужно отказаться от проекта, шаг вправо, все совсем неправильно. Вот, значит, полезно соединение различных принципов. Ну, это я уже говорил, Дираковского моря нет, запрет на состояние не необходим, странности все равно остаются. Я думал, что я убрал этот слайд, а видите, оказывается, не убрал. Эпохальное предсказание было сделано на основе частично правильных идей. Ну, в случае открытия Нептуна тоже ошиблись. И здесь тоже не все точно, но это не важно. Это лучшая замена квантовой теории поля до ее создания, и квантовая теория поля на самом деле все объясняет. Но, значит, мы с вами говорили, что гарантии никто не дает. Это задним числом как бы известно. Вот. Кто любит подглядывать в конец детективов и в конец интересных книжек? Значит, когда вы проживаете это, вы не можете подглядеть. Значит, есть еще не на границе Солнечной системы, а в центре, самое близкое к Солнцу, это Меркурий. Она летает не по Кеплерову эллипс. Ну, то есть она летает по эллипсу, но эллипс поворачивается. Здесь написано с фантастической преувеличением, эллипс поворачивается очень медленно. Из-за чего? Влияют другие планеты. Отлично, учли влияние других планет. Остались, и это вот прям, смотрите, сидя на Земле, мы померили неучтенным 43 угловые секунды в столетие. Мы вопе, вон там большой, 500, что ли, секунд в столетие. Мы вычли движение, эффекты всех известных нам планет. Мы их вычислили точно, мы не ошиблись. То есть мы проверили вычисления. Ну и нужно же вычесть. Вот. Нет, не вычитается полностью, не вычитается. Остается поворот ничем не объяснимый. Леверье, 14 или сколько, 13 лет спустя после того триумфа, прекрасно понимает, что ему в руки идет еще одна слава. И говорит, придумывает даже название для планеты Вулкан. И примерно понимает, где она вращается вокруг Солнца. Там за 3 дня примерно делает оборот вокруг Солнца, примерно 5 масс Земли. Планета не найдена, ее там нету. Правильный, вот это вот то, что нельзя, правильный ответ нельзя получить по Ньютону. Нужно 360 градусов взять максимальную скорость планеты, максимальная скорость, когда она ближе всего к Солнцу, это еще Кеплер знал, поделить ее на квадрат скорости, на скорость света, возвести в квадрат и умножить на дробь, построенную из эксцентриситет. Эксцентриситет – это просто число, которое говорит, насколько сильно вытянут эллипс. Вот, вот такая формула. Вот, она потребовала от Эйнштейна 7 лет построения вот такой громоздкой теории, которая, значит, потом сошлась в одно вычисление, из которого последовал 42,99 секунды. Когда Эйнштейн его получил, после многих лет терзаний, там, неуверенности и так далее, он, по его собственным словам, был 1,5 дня вообще вне себя от восторга. Но мораль-то какая? Ньютон был прав. Но если Ньютон понимал, что его равни... Он не знал, что будет что-то с Меркурием. Во времена Ньютона нельзя было это измерить. Вообще возможности такой не было. Но закон оказался неточным. Вот в случае... Значит, его нужно было заменять. Теорию гравитации нужно заменять. Она хорошо работает. Но не тогда. А дело отчасти в том, что Меркурий движется быстрее всех. Ближние планеты движутся быстрее. И вот этот вот фактор, максимальная скорость движения планеты, отношение к скорости света, он маленький. Я подставлял сюда, получается, да, вот прямо ровно столько получается. Никто в этот абсурд не впадет, писал Ньютон за 200 лет до этого. Гравитация, по его словам, должна вызываться каким-либо агентом. И это феноменально. В те времена, когда идеи поля не было. Агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами. Но вопрос о том, быть этому агенту, так у Ньютона с большой буквы, материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение своих читателей. Ну ведь вот поле нас учат в школе, да, есть такое физическое поле, но это не железка, не шарик, не мячик, не деревяшка, это немножко другая форма материи. Ньютон фантастически, не имея никаких данных, фантастическим образом это предвидел, но вот что это какая-то другая форма, материальная, нематериальная, что значит материальная, как это объяснить? Вот, ну, значит, как я только что вам объяснил, читатели нашлись, но это потребовало времени. Ну и, значит, про то, как нашлись читатели. Читатели нашлись не сразу. Значит, сначала была проведена подготовка. Ну, вот это вот такой немецкий городок, которых там каждая вторая железнодорожная станция. Вот вы выходите, вот здесь, и здесь вот, значит, можете устраиваться. Это Геттинген. Там в 1954 году этот очень застенчивый человек, который в школу ходил 16 километров в одну сторону каждый день и 16 обратно, плохо питался, из-за чего умер от туберкулеза достаточно рано. Его научный руководитель, выражаясь современным языком, Карл Фридрих Гаусс, самый великий математик из всех когда-либо живших, попросил его сделать доклад на тему, которую Гаусса интересовала. А Гаусса интересовала геодезия, потому что он подрабатывал тем, что ну, тогда хорошо платили за съемку местности. Это было важно. Но он, конечно, не с теодолитом бегал. Но он математически объяснял, что нужно делать, как там чего обсчитать. Его интересовала геометрия. Риммель был гений. И он, значит, в ответ на такую просьбу выступил с докладом, который, по одному мнению, является одной из 10 лучших математических работ, представленных вообще когда бы то ни было. А по другой, значит, ее прочтение было одним из озарений в истории математики. Значит, по просьбе супергения, значит, ну, гений Риммель, ну, настоящий гений, значит, взял и вот произвел, ну, Гаусс интересно, но вот я ему сейчас придумаю. А это было внутриматематическое дело. И Гаусса там у него была вот эта, а Риммель придумал про что? О внутреннем описании неевклидовой геометрии. Вот у Николая Ивановича Лобачевского, вот она здесь нарисована, это геометрия Лобачевского в изображении Шера. Тут просто нельзя добраться до края. Ангелы и демоны делают все меньше, меньше, меньше, вы подходите к краю, и вы как бы тоже уменьшаетесь. Это такая вот видимость. Это вот пространство Лобачевского так изображено. Но у Риммана общий язык, который говорит о том, что оно не обязательно имеет постоянную кривизну, как у Николая Ивановича, а и может положительно, отрицательно, в разных местах искривлено по-разному. Это такая вот кривая штука, параллельные линии, сами не знают, как себя вести, и в разных местах думают разное. Про то, сходятся они, не сходятся, расходятся, не расходятся и так далее. Закручиваются они, не закручиваются, чего они делают. Это чтобы отдохнуть. Не думайте, просто, ну, тот же Эшер. Пожалуйста, не думайте, что Риммель вот это изобрел. Вот. Но просто, чтобы показать, чтобы отдохнуть, и это метафора. Это вот удивительно, это тоже Эшер, но это математически обоснованная картинка, а это просто, чтобы расслабиться. Значит, тем не менее, неевклидовой геометрии нам представить себе трудно, потому что лучшую шутку... Там какая история? Там самый прямой путь не является самым прямым. Вот. Лучшую шутку про неевклидовую геометрию я услышал от Андрея Линды, отца теории инфляции. Он сказал, ну вот я когда закончил физический факультет, меня там послали на 2 месяца на военную базу, военные лагеря. И там, значит, мы поняли, что длинный путь может быть короче прямого, если прямой проходит мимо офицера. И, значит, это ровно то, что делает общая теория относительности. Она говорит, что то, что вам кажется прямым, не является прямым, а самый прямой, он вот из-за массы, энергии. На самом деле энергия во Вселенной искажает. Так вот, этим занимался Эйнштейн те самые 7 лет. Это та самая работа. Та самые 7 лет напряженного труда. Просто, чтобы вы понимали, в 1905 году Эйнштейн написал 4 статьи за год, каждый из них Нобелевского уровня. Одна из них действительно получила Нобелевскую премию за фотоэффект, вторая была по теории относительности, третья была по броуновскому движению, которая доказала существование, это очень была важная статья, фактически атомов, и четвертая – это Е равно МЦ квадрат. То есть 4 работы за год Нобелевского уровня. За год 4. Еще раз. 1 год 4 работы. После этого 7 лет одна задача. 7 лет напряженного, целенаправленного, концентрированного туда с ошибками, тупиками, с глупостями. Он возвращал, 1,5 года потратил там на ерунду, ну, никто же не знал, что это ерунда, вернулся и так далее. Значит, выяснилось, что вот не солнце не кричит Земле, и Земля, давай сюда, давай, 6 миллиметров в секунду на секунду. А солнце искривляет вокруг себя пространство-время. Что тот самый агент Ньютон – это искривление пространства-времени. Искривленное пространство-время говорит материи, как этой материи двигать. Закон природы. Просто закон Ньютона, что солнце кричит, Земля, а Земля падает, разделен на 2. Материя искривляет пространство-время, а материя говорит пространство-время, как ему искривляться, а искривленное пространство-время говорит материи, как ей двигаться. Это выражается уравнением Эйнштейна. Они сложнее уравнений Макса, они сложнее уравнений Дирак. Честное слово, намного. В них упаковано много всего. Но главное, что там есть, главное, это тензор Риммана. Это тот самый язык, который Риммель придумал для описания никому не нужных абстрактных геометрий, потому что это было интересно его профессору математики. Но ему, Гауссу, это было интересно, Риммель сказал, ну, наверное, может делать вот так, наверное, есть так, и вот это можно, вот. Потом тоже появились люди, которые развили там то, что Риммель сказал, но это все называется Риммелева геометрия. И теория гравитации, теория гравитации Эйнштейна, она же общая теория относительности, это наша лучшая на данный момент, она объясняет нам расширение Вселенной, черные дыры и так далее. Может, ее нужно модифицировать, за этим люди внимательно следят. Но сейчас, на данный момент, это лучшее, что у нас есть, и уже 100 лет лучшее, что у нас есть. Значит, в смысле там в том, что материя определяет, какую быть геометрия, это я еще раз повторяю, и сама откликается на геометрию. И агент с большой буквы, существование которого предвидел Ньютон за 250 лет до этого, это тензор для исчисления расстояний в пространстве времени. Отсюда, вот, вот из этой вот сложной, вот из тех уравнений, получается 4,99, ну, причем сложных вычислений, 4,99 поворота орбиты Меркурия. Но отсюда получается кое-что еще. Значит, Эйнштейн закончил работу в 15 году, осенью, и уже в декабре сделал доклад. В декабре получил письмо с Восточного фронта. 1915 год, Восточный фронт, от артиллерийского офицера Карла Шварцшильда. И Шварцшильд сказал, что уравнения Эйнштейна очень сложные, сложные, нелинейные уравнения. У них, в принципе, их в разных ситуациях у них разные решения. Вообще точное решение найти очень трудно. Меркурий Эйнштейн вычислял, развив приближенный метод. Шварцшильд написал вот это уравнение, всем, без сомнения, всем из вас хорошо известное. Я настаиваю. Все вы знаете, что это такое. Все без исключения знают. Это сферически-симметричное вакуумное решение уравнения Эйнштейна. Значит, на него просто лет 50. Да, Шварцшильд, на него лет 50 не обращали большого внимания. А потом Уиллер дал ему гораздо более выразительные названия. Сейчас их знают все, их просто стали называть черными дырами. То есть, когда вас спрашивают, что такое черная дыра, ответ вот это. У нас нет другого знания о черной дыре, кроме этой формулы. Мы их не щупали. Сейчас мы видим астрономические следы. В течение десятилетий мы их не создавали, не щупали, не трогали, не фотографировали, ничего с ними не делали. Ну, справедливости ради. В 1963 году, в 1963, появилось решение Кера для вращающей черной. Оно намного сложнее. Его, видите, насколько сложнее. Его было десятилетие понадобилось, чтобы его найти. Керу, как говорится, почет. Но принцип тот же. Вот черная дыра — это вот это. Ну, это или керовское решение. Это вот это, и все. Все, что мы знаем, все, что мы вычисляем, все, что мы говорим, столкнулись с черной дырой такой-то массы, вычислили гравитационные волны. Это вот это знание. Оно родилось, да, ну, а Шварцшильд вернулся на фронт, заболел автоиммунным заболеванием, и потом и весной вернулся в тыл и умер уже к лету. Вот. Ну и в галактиках есть квазары, черная дыра, окруженная падающей на нее материей, это самые мощные постоянные источники энергии во Вселенной. Это вот такое, это наше все теперь. Это все видели, ее как бы сфотографировали, это вообще не фотография, вообще. Ну вот, значит, это такая штука, где орбита Плутона, вот то, кого мы сфотографировали, таких размеров, вот там сидит геометрия. Ну, не совсем Шварцшильда, она вращающаяся. Но когда вы не знаете, какая у нее степень раскрутки, вы для оцены всегда используете Шварцшильда. Вы говорите, Шварцшильдова такая, ну, это значит, что вы в 10 раз вы не ошибетесь. Вы можете в 5 раз ошибиться, но не в 10, не в 100, по сравнению с настоящей. Вот, значит, это удивительно. Черные дыры жили на бумаге, причем Эйнштейну они сами не нравились, он считал, что их не бывает. Не очень понимал. Там проблема, я не могу сейчас в это вдаваться, там проблемы с пересечением горизонта, нужно было координаты пересчитывать, математика сложная, их не очень правильно интерпретировали, в общем, было очень много неясностей. Но формула была, нужно было просто внимательнее ее изучать, читать и так далее. Шварцшильд написал ее в тех координатах, в которых мог. Спасибо большое. Тот, кто сделал первый. Они не все описывают, как говорится, они геодезически не полны. Ну, в общем, там история. Но потом развилась математика, и люди поняли, как устроена черная дыра, почему падение, почему вырваться, для того, чтобы вырваться из-под горизонта, почему нужна машина времени, собственно, что происходит. И они сейчас, мы знаем, что в центре каждой уважающейся галактики сидит черная дыра, да к тому же сверхмассивная. Вот. И мы очень много вопросов про развитие Вселенной задаем себе в терминах черных дыр. Мы их видим сколько, там не очень понятно, когда они успели накушаться, чтобы раздуться до таких масс. Но это история, это развивающаяся наука. И мы теперь сравним с наблюдениями. Но удивительно, конечно, что в течение полувека не было никаких наблюдательных данных, существовало просто решение уравнения на бумаге. И это единственное наше, два решения, это единственное наше знание о черных дырах. Ну и, наконец, очень поучительная история прямо в продолжении этой. Ну, как бы неверное, в кавычках неверное. Значит, когда великие люди ошибаются, не надо высокомерно относиться к ошибкам великих людей. Вот. По-разному может повернуться. Даже если всем ясно, что они ошибаются. Уравнение Эйнштейна, как я только что мы с вами видели, это согласие, продукт непротивления сторон между геометрией и материей. Но вот уравнения, вот те там с формулами, они, смысл их такой. Есть представитель геометрии и представитель материи, они должны договориться. Представитель материи — это примерная энергия. То есть энергия и все остальное. Значит, Эйнштейн сделал, в общем, удивительную вещь. Вот он написал эти уравнения, вычислил Меркурий, и какой был следующий шаг? Это то, с чего я начал. Он применил их ко всей Вселенной. Ну так нехило. Ко всей Вселенной сразу. Потому что там все всех притягивает, в космосе приезжается только гравитация, материя говорит пространству времени, каким ему быть, как может вся материя Вселенной договориться с геометрией? Какова будет геометрия всей Вселенной? Вопрос, который раньше вообще не ставился. То есть он за эти 7 лет получил в руки инструмент такой невероятной силы, который уже не... Подумаешь, там, ну, конечно, здорово, он был вне себя, 3 дня вне себя, 1,5 дня вне себя от восторга, что он точно описывает движение перигелия Меркурия. Но задача сразу, масштаб... Задача немедленно стала вселенской. Хорошие уравнения знают, могут больше, чем то... могут выходить за те условия, и всегда выходят, в которых их родили. Значит, нужно взять материю в виде пыли. Ну, то есть как? Конечно, материя не пыль, и пыль, значит, равномерно раскидана, и причем давление не оказывает. Так, жиденько, равномерно раскидано по всей. Ну, конечно, неравномерно. Тут Земля, потом дырка, потом Солнце. От Солнца много, большое пространство, потом звезды, потом галактики. Между галактиками там, конечно, есть кое-что, но в целом пусто. Но если вы смотрите с очень большого расстояния, то Вселенная примерно равномерна. Значит, смотрим, игнорируем все вообще даже скопления галактик. Кстати, в то времена галактики не были еще открыты. Люди даже не знали. Что мы живем в одной галактике, а имеется множество других. Эйнштейн в 16 году задался таким вопросом, какова геометрия Вселенной. Ну, и тут вот такая история. Значит, то, что я буду считать всю Вселенную вместе с Эйнштейном, всю Вселенную одинаковой, вот, это такой принцип, он ниоткуда не следует. Мы ее там не наблюдаем, мы даже не знаем, как далеко мы смотрим. А в те времена мы точно не знали, как далеко мы смотрим. Какой, к черту, Джеймса Вебб? Хаббла не было не в смысле космического телескопа, а в смысле Эдвина Хаббла. Вот. Он сейчас появится на следующем слайде, но он еще ничего не сделал к этому. Он еще в школу в это время ходил. И тогда концепция была в том, что Вселенная и во времени одинакова. Что она не меняется во время, что она всегда была. И Эйнштейн стал искать такое решение. И вот здесь проявилось абсолютное чудо. Его уравнения отказались возвращать ему то решение, в существовании которого он был уверен. Ну, просто Максвелл наоборот такой, понимаете? Вот, отличное уравнение, Меркурий получается, а для Вселенной они не дают стационарную, то есть не меняющуюся во времени Вселенную. Эйнштейн написал уравнение не просто так, но это видно, что не просто так, иначе Меркурий не последовал бы советам профессора Эйнштейна. Вот, а он написал их не просто так, он руководствовался принципами. Что он заметил? Что не нарушая принципы, не нарушая. Можно добавить дополнительный слагаемый. Эйнштейн с неизвестной, неопределенной константой, которую Эйнштейн назвал буквой лямбда, и теперь ее все называют лямбда, называется космологическая постоянная или космологическая константа. Значит, модифицируя уравнение, добавляя простое, просто устроенное, все уравнения сложные, просто устроенное слагаемое, очень важно. Не то, что хочу, то и добавляю. Ну, если добавляю, что хочу, ну, будет уравнение непонятно, к чему относящееся. Но Эйнштейн их только что придумал. Кто сказал, что вот он их допридумал до конца? Оказывается, можно и вот это дописать. Он дописал. Принципы это позволяют. Только это, ничего другое. У новых уравнений появились стационарные решения. Ура! Довольно скоро выяснилось, что решение на самом деле плохое. Оно неустойчивое, оно похоже на карандаш, стоящий, значит, немножко подует, и он падает. То есть оно неустойчивое. Оно формально есть, но оно плохое. И потом через некоторое время выяснилось, что Вселенная расширяется. Это мой следующий слайд. Эйнштейн, как он сказал Гамову когда-то, считал добавление этого космологического слагаемого своим самым большим промахом за всю свою научную карьеру. Ну, вот так считал. Ну, с этим... Вот, отличие от Максвелла, вот я там хочу подчеркнуть, значит, Максвелл дописал слагаемое, и все стало на свои места. Эйнштейн дописал слагаемое, и потом понял, что его не надо было писать, и погорячился. Вот, на самом деле не нужна. Значит, правильное решение нашел Фридман, человек, работавший, Александр Фридман, в Петрограде, как он тогда назывался. Значит, выяснилось, что Эйнштейн просто пропустил решение. Он был сконцентрирован на задаче найти стационарное. Если бы он смотрел внимательно на эти уравнения, ну, пропустил и все. Там решений много. Фридман нашел это решение, и выяснилось, что все расстояния Вселенной или увеличиваются, или уменьшаются. Во времена Фридмана еще нельзя было выяснить, так это или не так. Ну, что значит во времена Фридмана? Да. Значит, в зависимости от средней плотности энергии решение может продолжаться или смениться сжатием. В 27 году Хаббл узнал, что Вселенная расширяется экспериментально, но Фридман в 24 году, повелитель Вселенной, Но человек, который нашел правильные решения для Вселенной, в которой мы живем. Это не одна черная дыра Шварцшильда. Возвращаясь из свадебного путешествия по Крыму, купил грушу и потом умер от тифа. Купил на станции грушу и умер от тифа. Вот. Ну, такая злая ирония. Так что он в 24-м же году. Он написал три работы, где вот все это вычислил. То есть, ну, просто человек, который командовал миром в каком-то смысле. Он первый понял, как устроена динамика. Чего? Всей наблюдаемой Вселенной сразу. Вот. Ну, дальше, значит, как... Вот, да, выяснилось, что она расширяется. Ну, а дальше что? Ну, вот, когда я кидаю камень, даже в виде ракеты, скажем, очень быстро вверх, конечно, пусть он даже улетит совсем от Земли, пусть у него вторая космическая скорость, все-таки будет... Земля будет его немножко замедлять. Пусть он улетит... Но все-таки Земля же его притягивает, он будет тратить часть своей энергии движения на то, чтобы вырываться из гравитационного колодца. Наверное, вот Вселенная это расширяется, все расстояния увеличиваются, но, наверное, и Фридман, и из решения Фридмана видно, там просто есть параметры, которых мы не знаем, средняя плотность во Вселенной, притяжение всех ко всем должно замедлять ее расширение. В 98 году две группы астрономов взялись вычислять, в какой степени замедляет. Выяснилось, что не замедляется, а ускоряется. Темп расширения Вселенной увеличивается. На больших расстояниях между далекими, очень далекими галактиками действует что-то типа антигравитации, чего никто никогда не подозревал. Ну, вообще не подозревал. Ну, совсем. Гравитация только притягивает. Да? Если бы она не только притягивала, она была бы также, она намного слабее электричества, она не могла бы его побеждать никогда. А так гравитация побеждает. Вот, значит, на очень больших расстояниях как будто кто-то расталкивает. Причем чем больше это, тем сильнее расталкивает. Это наблюдательный факт. Вот в районе 2000 года это выяснилось. Минуточку, пожалуйста, жду протестов. Я же вам только что сказал, мы живем во Фридмановой Вселенной. Вот там наверху написано. Фридмановая Вселенная – это то, что, да, расширяется, но расширяется все медленнее. Ну, так из уровня. Может быть, и будет всегда расширяться, но все-таки немножечко замедляется. Хотя, может, если здорово запустили с самого начала, будет расширяться всегда. Как же это открытие 2000 года, ну, 98-го, 99-го, 2000-го, там время нужно на обработку. Как это согласовать с тем, что мы перед этим 80 лет знали, что мы живем во Фридманной Вселенной? Оказывается, за это отвечает космологическое слагаемое, добавленное Эйнштейном. Итак, резюме этой, в общем, это драма. Значит, Эйнштейн сначала увидел, что добавление дополнительного слагаемого не нарушает его основные принципы. Добавил, исходя из неверной идеи о стационарной Вселенной. Выяснилось, что Вселенная не стационарна, и добавлять не надо было. Все участники событий давно умерли, но выяснилось, что это космологическое слагаемое описывает ускоренное расширение Вселенной, которое наблюдается, а значит, его нужно было добавлять только совершенно другими целями. И оно там есть. Оно очень маленькое, оно не влияет на Меркурий, но все другие предсказания действуют только на очень больших расстояниях. Но оно там есть. И это слагаемое назвали темной энергией. И прикол стоит в том, что больше мы про нее не знаем ничего, а слов совсем. Темная энергия – это синоним ускоренного расширения Вселенной. Это одно слагаемое в уравнениях Эйнштейна. Агент это, материальный или нематериальный, это физическое поле или свойство самого пространства-времени, я переформулирую Ньютона, ну, по-видимому, придется оставить на усмотрение читателей, неизвестно только когда, потому что это такая трудноизмеримая, труднодостижимая, труднопостижимая вещь. Это просто синоним ускоренного расширения Вселенной, а о ее природе неизвестно ничего. Мораль. В природе оказалось реализованным то, что было разрешено успешными уравнениями и общими принципами. Оказалось, все-таки реализовано. Поэтому самый большой промах Эйнштейна, ну, вроде промах, а вроде и нет. Ну, и я совсем коротко пропущу все остальное. Значит, гравитационные волны – это та же самая история. Это распространяющееся нарушение в теореме Пифагора. Это просто еще одно следствие из тех же уравнений. Вы их линеаризуете, смотрите маленькую рябь. И распространяющаяся кривизна – это видение художника. Это тоже видение художника – не берите в голову, а вот это вот лаборатория, которая измеряет, как изменяется теорема Пифагора. Прям буквально. Вот не квадрат гипотенузы равен не сумме квадратов катетов, а там очень маленькие поправочки, эти поправочки дышат. Только они там доля от размера протона. Вот, их удалось измерить. Ну, потому что очень слабые гравитационные волны. Вот нашли сигналы, люди получили Нобелевскую премию, самый правый персонаж это гораздо больше известен как консультант фильма «Интерстеллар». Вот. Ну и это вот, значит, гравитационную волну, электромагнитную волну один заряд чувствует, а гравитационную одно тело не чувствует. Именно потому, что гравитация такое свободное. Нужно два тела, увеличиваются расстояние. Гравитационная волна — это такое дыхание. Сжимается по этой оси, расширяется по этой, потом наоборот. И это двумя способами может происходить. И это все вот этот самый рано умерший человек. Это вот эта математика, которую он придумал, ну, вообще ни о чем об этом не подозревая. Вот. Мы понимаем устройство Вселенной и диковинных объектов в ней благодаря Римановой геометрии от 1854 года. Значит, мысль может, позвольте мне поморализировать хотя бы один раз, мысль может проделать долгий путь, чтобы стать предсказанием, но нужна вооруженная мысль, и мысль может опередить наблюдение на десятки лет. Так, я пропускаю про кварки. Не так интересно, бог с ними, с кварками. Вот. Значит, когда-нибудь в следующий раз. Там миллион долларов, это все знают. Вот. Итак, значит, вот, но там тоже математика просто была заранее. Там такая же история, как с Рименом. Просто нужно было открыть учебник математики, увидеть что-то, и увидеть, что там есть кусок, которого в природе нет. Вот, как я хорошо пересказал. Кварки. Не нужно было слайд. Итак, значит, сейчас, еще раз тренируюсь. Значит, были известны что-то про элементарные частицы, выяснилось, что то, как они группируются, аналог этого есть в учебнике математики. Но в учебнике математики есть больше, есть кусок, которого в природе нет. Давайте его перенесем из природы сюда. Тоже дичь, у всех вот такие глаза. Они не наблюдаются, у них дробные заряды, этого быть не может. Но их никто никогда не видел, их не существует, их нету, и все. Ну, дальше выяснится, что если математика говорит, что они есть, а в природе их нет, то тем хуже для природы. Вот. Ну, вот ровно та же самая история про кварки. Прямо очень поучительная. Ну, это удивительно. Это история, которая не всегда... Я выбрал самое яркое. Есть еще, наверное, пара-тройка, максимум полдюжины похожих эпизодов. И это, в общем, самое яркое, что есть вот в истории известной мне науки. Но, конечно, одной только математики недостаточно. Каждый раз я подчеркивал, нужны более точные наблюдения. Только они... Иначе просто думать... непонятно в каком направлении. Внутри математики Гаусс мог попросить других своих учеников или того же Римана сделать что-то другое. Это никогда бы, ну, или в ближайшие там 100 лет не было бы востребовано. Может быть, когда-нибудь и станет. Вопрос о том, вся ли математика реализуется в природе, почему мир такой, является ли мир сам по себе математикой, я про это ничего не знаю. Вот, что мог, то рассказал. Большое спасибо. Часть из этого, кроме кварков, но зато мы здесь бросили, написано в книжке, автором которой я стал некоторое время назад. Вот. Если кому-то очень интересно, то можно там найти, там есть кое-какие подробности. Вот. Еще раз спасибо. Вопросы?
1: Большое спасибо. Время вопросов. Поднимайте руку, я вам буду давать микрофон. У нас идет видеозапись.
2: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Хотели вам сначала задарить вот эту штуку. Вы про нее когда-то упоминали на лекции? Посмотрите, пожалуйста.
0: Я люблю подарки, спасибо. Еще есть подарки? Класс! Ну вот, а я не стал про кварки рассказывать. Ну хорошо, вот, значит, я не стал, а кварки получил. Это стандартная модель. На самом деле это модель квантовой теории поля, а не элементарных частиц. Но все думают, что это частицы. Вот. На самом деле это модель полей. Огромное спасибо. Спасибо, я тронул.
2: Вопрос.
0: То есть, чтобы получить подарок, нужно правильно ответить на вопрос. Или на три.
2: А вопрос был такой. Расскажите, что такое квантовая пена?
0: Чё?
2: Квантовая пена.
0: Пена? А, мы не знаем, что это. И мы не знаем, есть ли она. Это рассуждение такого сорта. Сейчас я перестану шуршать и расскажу. Это рассуждение такого сорта. То есть это гораздо более незнание, чем незнание про космологическую постоянную и вот эту вот темную энергию. Рассуждение такого сорта. Есть общая теория относительности. И все прекрасно. Вот эта теория таки не квантовая. Вот она не квантовая. Вот квантовая теория, а гравитация не квантовая теория. А должно быть квантовая. А она не квантуется. А почему она не квантуется? А потому что идея квантования, и на то есть причина, в которую я сейчас не буду вдаваться, вступает в конфликт с пространством-временем. Гравитация же издевается над пространством-временем, она через пространство-время работает. А сама квантовая теория живет в пространстве-времени. Вот когда она сама его портит, оно в некотором роде должно исчезнуть, пространство времени. Оно должно замениться чем-то еще. Мы, конечно, не знаем чем, потому что это происходит при тех энергиях, которых мы никогда, никогда от слова, не никогда-никогда, а никогда-никогда-никогда не достигнем ни на одном нашем устройстве, чтобы что-нибудь проверить. Это большая проблема. То есть вот здесь просто наблюдение. Прямо очень поучительно. Вот вопрос хороший. Это очень поучительная история. У нас нет квантовой гравитации. Мы что-то изобретаем, оно не изобретается. А никаких намеков, в какую сторону изобретать, нету. Потому что нет экспериментальных данных. Вот, значит, поэтому говорят, вот оно, пространство и время, наверное, портится и превращается в квантовую пену. Это чистые слова.
3: А математика здесь не может?
0: Все так думали. Все так, многие так думали. И многие думали, что этим займется теория струн. И теория струн делала такое. Она объединила гравитацию и квантовую механику. Заодно все остальное. Заодно предсказала то, чего никогда не будет наблюдаться. Это не страшно, потому что там частицы феерической массы, которые тоже... И дальше теория струн математически, по мере того, как мы в нее углублялись, мы видели, что в ней... все больше, и она все уже и уже делается. Вот такой, там много вариантов сначала было. Вот этого не может быть, этого не может быть. И так все сходилось в одно. И вот сейчас мы силой математики, это был удивительный период, дойдем до, очень поучительный, дойдем до прям вот окончательной теории, потому что она кажется одна единственная математически возможной. А дальше выяснилось, что мы только приоткрыли окошко в очень сложные структуры, для описания которых на самом деле нет языка, они там варятся где-то, да, они там издеваются над пространством времени как хотят, но у этой теории нет никакой предсказательной силы. Она высаживается в наше пространство способом, там, который равно 10 в 500 степени, это число, которое ну, не существует ни в каком разумном физическом смысле. То есть оказалось, что мы, математика завела нас так далеко от реальности, с которой мы стартовали, что нет никакой намека на то, как ее можно было бы проверить. А это не физическая теория. Теория, которая не имеет предсказательной силы. Если бы Максвелл ходил бы и говорил, вот я такое написал, а вот там что-то быть. Но этого никто никогда бы не померил. Про него бы никто никогда не вспомнил. Если бы не было черных дыр, которые бы решали бы уравнения Эйнштейна и прецессии перигелия Меркурия и так далее. Здесь никакого предсказания быть не может. Поэтому... антропный принцип приходит на помощь, но он не объясняет, как устроена кванта. Ну да, это, во-первых, это с горя. Вот. Ну это не так плохо, но это с горя. А во-вторых, слабый антропный принцип, немножко с горя. А во-вторых, он не говорит, как устроена квантовая гравитация. И что происходит с пространством времени. По-видимому, там вблизи сингулярности черной дыры, сингулярность просто отказа, сингулярность черной дыры – это отказ уравнения Эйнштейна. Там никакой сингулярности нет, там действительно включаются квантовые эффекты, там что-то происходит, мы не знаем что. Сингулярность это не явление, а наше незнание о явлении. То, где те самые уравнения Эйнштейна, которые до этого все описывали хорошо, Меркурий в том числе, расширение Вселенной, отлично, они там просто сходят с ума. Там, по-видимому, происходит перестройка, они заменяются на какие-то другие, и, по-видимому, перестают различаться две вещи, которые сейчас разные, они разговаривают, пространство, время и материя. Они не полностью независимы, они связаны уравнением Эйнштейна, я все время подчеркивал. Они договариваются. Это то, что им нужно договариваться, это как воспоминание о том, что где-то там в глубине вещей это одно и то же. Но они не являются ни пространством, ни временем, ни материей. А что это за кусочки, в каких терминах их вообще описывать, мы не имеем никакого представления. Ну, какие-то усилия делаются, но ничего ясного я сказать не могу. Вы мне сейчас скажете, луп квантум гравити, но я отказываюсь на эту тему продолжать разговор. Ну, просто потому что это... Ну, я, в общем, более-менее все... Главное, я все сказал. Про это. Про квантовую пену. И про это отсутствие квантовой гравитации. Ничего нельзя поделать. Увы. Ну, может быть, кто-нибудь придумает. Всяко бывает. Все думают, что нельзя.
4: Простой вопрос. А мы можем вообще говорить о многомерности Вселенной, ну, в смысле, не четырехмерной, там, пространство времени, а больше измерений?
0: Ну, теория струн это говорит. Да, теория струн говорит, что она существует в десятимерном пространстве времени. Это значит, что шесть измерений должны вести себя таким образом, чтобы мы их не замечали. А как это может быть? Это может быть, что они свернуты в такие маленькие трубочки, только когда их шесть измерений, там эти трубочки можно... те самые 10-500 отсюда берутся. Фантастическим образом, количеством образом завернуть во что-то. И нас... И чтобы... Правило такое квантовое. Чтобы втиснуться в маленькое, нужна очень большая энергия. Почему большой адронный коллайдер такой большой? Потому что только на большом расстоянии мы закачиваем в протон столько энергии, чтобы он в вштырился внутрь другого протона. Вот. Значит, так вот, даже чтобы вот в эту маленькую трубочку вот, нужна фантастическая энергия, которых у нас нет. Поэтому мы ее не чувствуем. Были надежды, что после открытия бозона Хиггса большой адронный коллайдер почувствует, что чего-то нет какого-то баланса, что вот они там дрожат немножко в ту сторону. Нет, ничего такого мы не почувствовали. Ну, больших надежд не было, но так думаю, вдруг сильно повезет. Поэтому, в принципе, это может быть. Отвечает за это скручивание теория гравитации. То есть, по каким-то.

0: Ну, то есть, фактически, у нас никаких опытов,
1: нет,
0: каких-то экспериментов
1: опытов,
0: есть?
1: Нет, опытов, данных об этом нет.
0: Экспериментов
1: нет,
0: ничего
1: нет. Нет. Последний вопрос.
2: Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, каков физический смысл, если он вообще у вот этого члена уравнения, который Максвелл ввел от балды?
1: А, это ток смещения. Да, это как штука обратная эффекту Фарадея. Ну, то есть там два явления, изменяющиеся электрическое. Почему электромагнитная волна не затухает? А вот так они друг поддерживают. Затухает, но слабо. Потому что меняющееся электрическое поле рождает магнитное, а меняющееся магнитное рождает электрическое. Фарадей вторую эту вещь усек. А Максвелл увидел, что уравнения могли быть и посимметричнее, и мог бы быть второй эффект, и понял, что этот кусок означает. И это вот этот вот кусок, да. Да, вот это есть. Просто мне, наверное, надо было прокомментировать, и ваш вопрос, наверное, вот еще чем вызван. Что, а как же так? Почему это, как же так? Люди пользовались чем-то, что было противоречиво. Просто слабый эффект, он подавлен тем самым там v квадрат на c квадрат чем-то. Там скорость света стоит в знаменателе. Так же, как в перигеле Меркурия. На самом деле теория Максвелла тайным образом удовлетворяет теорию относительности. Это удивительная вещь. Никто не знал этого. Если бы сразу считали оттуда, правильно бы поняли симметрию уравнений Максвелла, теория относительности была бы открыта на 50 лет раньше. Честное слово, но это так, конечно, было невозможно. Ну вот. То есть просто он очень... Это слабый эффект, который невозможно... Который было трудно померить. Вот и все. Его, на него не обращали внимания. То есть, но удивительно, смотрите, как, значит, да? Наличие там трех других вызвало к жизни необходимость такого для согласования мира. Ну, это ли не классно? То есть, если те три другие есть, то этого четвертого не может не быть. Это, в общем, некое чудо.
3: Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Все было предельно понятно, ясно.
1: Ну, то вопросов нет.
3: Вопросы есть, это благодарность была.
1: Спасибо.
3: Вопрос такой. Почему Эйнштейн не дотянул до 2 суток восторга?
1: Да, хороший вопрос. Не знаю. Наверное, ну потому что сразу думаешь, а дальше что? А дальше что можно сделать? Это, по-моему, всегда так. Когда какой-то успех, через некоторое время начинаешь думать, ну хорошо, все, привыкаю, все, здорово, здорово. Но, наверное, можно дальше. А дальше-то что?
4: Просто интересно было, почему не по 1,5 суток?
1: Ну, это он так сказал. Он так сказал про себя. Он так про себя сказал. Он так про себя. Пайрлс про это пишет. И он так про себя сказал, да. 1,5 суток, да. Не трое, а 1,5, да.
5: Вы, наверное, очень удивитесь моему вопросу.
1: Нет.
5: Но я все-таки спрошу. А откуда вообще мысль у человека, понимаете?
1: Да,
5: вообще
1: это,
5: способность
1: нет.
5: Вот это вот осмысление...
1: Ну, я не удивлюсь вашему вопросу, потому что это глубокий вопрос.
5: Да,
1: я так
5: да.
1: понимаю, что на него нет ясного ответа. Это вопрос к нейрофизиологам. Вот, мы...
5: Ну, просто понимаете как? Вот мне всегда была интересна тема человека. Это такой феномен в природе, очень интересный. И вообще бесконечно такой интересный, прекрасный и так далее.
1: Слушайте, я прямо уверен,
5: но,
1: что...
5: Но, понимаете,
1: я
5: сказать, как?
1: Вот я хочу заверить.
5: Дайте
1: сказать. Но я хочу вас заверить, что я с вами полностью согласен. Я просто уверен, что 90% здесь присутствующих тоже так думают. Просто у меня в силу полного отсутствия квалификации, кроме интереса и любопытства, вам сказать решительно нечего.
5: А, нет, поводу. Ну почему же? Вот Рыбаков... Вот известный астроном, он же задавался вопросом строения мозга как такой маленькой вселенной. И вот если мы вот в эти когнитивные науки немножко будем уходить, может быть, мы поправим и нашу математику, и наше мышление, и перестанем, в конце концов, уничтожать нашу планету. Ну, понимаете,
1: нет,
5: как?
1: Давайте надеюсь.
5: В когнитивной науке же надо как-то уходить.
1: Нет, смотрите, спасибо большое, у меня есть предложение. Давайте надеяться на все лучшее вот, и думать позитивно. Насчет того, можно ли поправить математику, это хороший вопрос. Она существует... Ну вот, некоторые мои друзья, я так об этом признаюсь, доводят меня таким образом. То есть они ставят меня в тупик следующий вопрос. Они говорят,

0: Ну вот большой взрыв, ну да, ну да, ну, они говорят, да, ну да, вот большой взрыв. А перед этим, наверное, была инфляция. Я говорю, ну да, я говорю, это гипотеза, но очень правдоподобная, но предположим была. Они говорят, хорошо, давай предположим вместе с тобой, что была инфляция. Она же примерно по уравнениям Эйнштейна происходила. Я говорю, да, ну не примерно, а точно. Мы понимаем инфляцию тоже на основе уравнений Эйнштейна. Мы просто туда запихиваем сильные космологические постоянные. Вот и все, тем или иным способом, чтобы она раздувалась, Вселенная. Вот, чтобы было очень ускоренное решение, только очень сильно ускоренное. А они говорят, тогда смотри, а вот она начинается там почти, когда ни пространства, ни времени нет. Я говорю, да. А математика уже работает. Я так уже чувствую подвох, говорю, да. А где эта математика тогда живет? Это сложный вопрос. Поэтому, вот, да, вот это вот сложно. Ну, они платонисты, да, это правда. Вот, значит, это сложный вопрос, на который нет ответа, так что спасибо, что вы его поставили. Поэтому можно ли поправить математику, я не знаю. Она предшествует миру и вообще командует все. Может ли дважды два там, я очень грубо говорю, не равняться четырем. В математике есть места, которые можно принимать, можно не принимать. В теории можешь принимать, можешь не принимать некоторые аксиомы. Но, в общем, там, любым там уравнением на это в высшей степени, как на теорему Гёделя, в высшей степени наплевать. Вообще в высшей степени наплевать. Поэтому не знаю, можно ли поправить математику, но это такая самая захватывающая из всего, что сегодня было сказано. Спасибо.
1: У меня простой короткий вопрос. Когда ждать вашу следующую книжку?
0: Ну, скоро. Ну, я сегодня, я в день по 5 раз переписываюсь с издателем, который говорит, ну, что-то тебе. Ну, вопрос, еще идет на месяц. Но она юбилейная. К юбилею квантовой механики. К столетию квантовой механики.
2: Ну что, вопросов, наверное, больше нет на сегодня, да? Но
0: спасибо
2: я надеюсь,
0: большое.
2: Да, спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто пришел, и большое
2: спасибо.
0: Спасибо.
2: Да. Мы договаривались с Алексеем, наверное, с осени о сегодняшней лекции. То есть мы понимаем, насколько загружен человек. И вот я хочу поблагодарить за то, что нашло время. Спасибо вам
0: спасибо
2: огромное.
0: Большое.
2: Пришел к нам. Доставил нам огромное удовольствие. И я надеюсь, хочу надеяться, что мы будем и дальше общаться и хотя бы раз в год встречаться вот в этой аудитории. Ну, хотя бы раз в год.
0: Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо большое за гостеприимство. Для меня здесь выступить большая честь. Это
2: спасибо
0: не
2: большое.
0: Случайное место. И те, кто сюда ходит, это, я думаю, тоже хорошо знают.
2: Конечно. Спасибо. Тем более, год у нас юбилейный, 95 лет Московскому планетарию.
0: Это у меня было на слайдах, между прочим.
2: Да. Ну да, конечно, конечно. И хочу сказать о том, что 12 апреля у нас состоялась премьера нового нашего полнокупольного фильма, который мы сделали в своей киностудии сами, «Планеты Солнечной системы». Рекомендую. Вот некоторые уже были, могут сказать, поделиться своими впечатлениями, тем более, что здесь присутствует сценарист Олег Гаврилин. Встань, пожалуйста. Команда на самом деле большая, но вот все началось с него. А теперь что же, хочу сказать вам всем спасибо за то, что вы были с нами. И, надеюсь, останетесь с нами. Мы прощаемся ненадолго. Следующие лекции начнутся в сентябре, в октябре и так далее. А летом приглашаем в летний лекторий на нашу открытую площадку «Парк Неба» под открытым воздухом с прекрасными видами Москвы. Замечательная обстановка, замечательная атмосфера. И я думаю, что вы получите не меньше удовольствия, чем находясь здесь, в этой аудитории. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч.

0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый вечер.
0: И дорогой гость у нас
1: Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, добрый, дорогие радиослушатели. Добрый день, коллеги.
0: Да. Сегодня мы говорим о самом маленьком океане на Земле. Мы будем говорить о Северном Ледовитом или, как его еще называют,
1: Арктическом.
0: Да, Арктическом океане.
1: Антарктика — это в другом месте.
2: Это в противоположном. Ровно в противоположном месте. Знаете, вот удивительно иногда вкрадываются такие потрясающие ошибки в передаче об Арктике, когда кто-то из гостей рассказывает, а на заднем плане идут пингвины. Да, вот вы смеетесь, но я был участником такого конфуза. Я пустил туда пингвинов, конечно, но многие мои коллеги сказали, ну что ж ты, в конце
0: концов. Ну правильно, но пингвины, насколько я помню, сейчас главное не облажаться. Они на Южном полюсе как раз присутствуют. Где? В Антарктике.
2: Да, конечно. Это вообще южно, не только в Антарктике. Они живут на Галапагосских островах, близко к экватору, на там 2-3 градусе южной широты, но, конечно, в Арктике их нет.
1: Не дошли.
2: Не долетели. Но, кстати, вот, коль скоро мы начали разговор об Арктике, за этим ведь стоит одна из очень-очень важных причин, одна из очень важных свойств Арктического океана. Он беден.
1: В каком смысле?
2: Так, беден в биологическом смысле, не только в смысле биологического разнообразия, которое вот мы так любим оценивать всегда, но и в смысле количества биоты, которая там живет. Океан Южный, Антарктический, он многократно, это не фигура слова, а именно многократно богаче, чем океан Арктический. Ну вот видите, это одна из загадок, которые мы пытаемся сейчас разгадать. Ведь вообще это вещь удивительная. Если вы посмотрите на карту Арктического океана, то вы увидите, ну так будем сказать, на западной стороне Барнцевого моря, которое мы очень хорошо знаем по продуктам рыбного промысла, который всегда у нас на столе. Это
1: лосось.
2: Лосось, это правильно. Но главным образом это треска, это сайд, это великолепная рыба. И промысел этой рыбы там достигает циклопического уровня 3 с лишним миллиона тонн в год.
0: Ничего себе.
2: А дальше, да, а дальше начинается длинная-длинная черета сибирских морей арктических, начиная от Карского и кончая Чукотским, где промысел весь за год, если мы с вами даже возьмем и удвоим его на двойной браконьерский коэффициент, он составляет всего 400 тонн. Значит, это многопорядковая разница. И вот один из вопросов, который сейчас задают себе люди, особенно в контексте потепления, климата. Потому что люди, которые смотрят на Арктику, скажем, из центральных широт, вот вы вправе меня спросить, Михаил Владимирович, а ведь климат теплеет, лед уйдет.
0: Ну да.
2: Так, может, мы будем туда на рыбалку ездить скоро, и там наш промысел будет.
0: Ну, а что, неплохо.
2: Ну, вот пока получается так, что не будет там промысла, потому что Арктика обладает таким свойством, очень, я бы сказал, специфическим по отношению к другим морям Мирового океана, что там процессы формирования первичной продукции, это вот вещества, так как у нас растения. Вот. Все начинается с того, что растет трава, а дальше уже развивается все, или там растут деревья, а дальше уже все остальное, оно сидит на, этой вот, на этом новом органическом веществе. Вот в Арктике количество этой первичной продукции биологической, оно крайне низко. И причина основная та, что там не хватает в верхнем слое, где освещает Арктику все-таки скудный свет, там не хватает минерального питания, которое нужно всем растениям, всем, безусловно, для того, чтобы создать это новое органическое вещество.
1: Куда
2: будем
1: делось?
2: Мы говорить с вами о нашем саде, который под Москвой, или будем мы говорить об Арктике?
0: В Антарктике, хотите сказать, что гораздо больше,
2: конечно,
0: этого всего?
2: Несравненно больше, на порядке величин.
0: С чем
2: больше
0: это связано все-таки?
2: Вот связано с тем, вот, это очень такой интересный вопрос, который себе задавали люди, и первые его задали себе наши с вами соотечественники в 20-е годы. Очень интересная история исследований Арктического океана, потому что, ну, плохо было тогда с едой, и рыбалка давала, в общем, наша отечественная морская рыбалка давала ощутимый вклад в то, что попадало на наш стол. И родилась такая мысль: ну хорошо, мы в Барнцевом море промышляем, так здорово. Правда, мы там с норвегами конфликтуем, но все равно так а почему же нам в Карское не пойти? В Карском мы ни с кем конфликтовать не будем, это наше с вами море. И туда были отправлены экспедиции научные. Причем тоже очень интересная вещь. Вот в те годы, знаете, поразительно, вот я это хорошо знаю, потому что этим занимался мой дед, один из основателей Института океанологии, такого вот уникального института в мире. И он там работал, там начиналась его научная карьера в 20-е годы. И было настолько плохо, голодно в стране. Вот дядька мой, брат моей мамы, когда родился, не было даже возможности купить такую люлечку детскую. Поэтому дед сделал эту люльку из посылочного ящика английского буквы. Значит, дядька рос в этом ящике. Я к чему это говорю? Но вот нашлись деньги, средства и воля для того, чтобы дать деньги на оснащение научного флота и исследование Арктического океана, Арктического бассейна.
0: Это какие годы были?
2: 20-е. Это начало 20-х. Самый такой пик исследований с 21-го, когда оснащалось уникальное судно, которое вписало вообще вот нашу отечественную науку золотыми буквами в историю исследования Арктики. Это судно называлось «Персей». У него было великолепное начало у этого судна, но вот благодаря экспедициям на этом судне было показано, что в Карском море не будет никогда высокой биологической продукции, ее нету, и поэтому строить флот и тратить на это деньги абсолютно бессмысленно. И закончило это судно свою карьеру героически, оно было потоплено во время Второй мировой войны на севере, потому что оно вот было вовлечено в военные действия, несмотря на то, что научное судно. И было потоплено подводное лодка.
1: Михаил Владимирович, а так всегда была бедность такого океана, да?
2: Да, да, это было всегда.
1: Все источники говорят о том, что
2: всегда было. Да, все источники говорят, ведь какие у нас источники? В океане, во всех океанах, в Арктике тоже этот источник информации о том, что было в недавнем прошлом в океане, он очень интересен. Это осадки донные. Это некое лето. Вот мы с вами дерево срезаем, мы не только можем понять, сколько дереву лет, но и можем увидеть по ширине древесных колец, каковы были эти годы. Были они хорошие, или, может быть, были пожары, или они были голодные, или не хватало света. Кольца эти все нам донесут через, даже через многие тысячелетия, потому что мы можем взять деревья из построек тысячелетней давности. Также и донные осадки. Мы можем вырезать из них колонку, посмотреть, как они накапливались, и понять, что было 100 лет назад, что было 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад. Это вот один из подходов вот такого реанализа, что ли, истории того, как изменялись в последние годы арктические экосистемы.
0: Ну, и как-то они серьезно изменялись?
2: В общем, вот после оледенения, то есть это 10 тысяч лет, этот период нас интересует больше всего, они изменились только в том смысле, что растаяли ледники, уровень океана арктического поднялся примерно на 120 метров, и он затопил тот самый шельф, о котором мы с вами говорили в преддверии этой передачи. То есть вот огромный арктический шельф, он принадлежит, кстати, большая его часть сейчас принадлежит России. Это самое интересное, самое богатое и с точки зрения продуктивности биологической, и с точки зрения ресурсов углеводородных, которые в Арктике лежат. Самая богатая часть Арктики. Вот нам принадлежит 73% этого арктического шельфа.
0: Вы ответили на мой незаданный вопрос. Что если так все бедно, нет. Если так все бедно в Арктике, нет совсем рыбы, плохо рыбачить. Как вообще, зачем все это нужно? Чем она нам так интересна?
2: Вот, знаете, я хочу... Вот как ответить на этот вопрос. Вот есть два аспекта. Один аспект, на мой-то взгляд, хотя я ученый, это аспект самый главный. Когда знаменитого альпиниста, который первый штурмовал Эверест, Мэлори, он был лучший альпинист прошлого столетия, он остался навсегда на Эвересте, ему задали тот же самый вопрос. Ему сказали, зачем ты туда лезешь? Он подумал и сказал замечательную фразу. «Просто потому, что Эверест есть». Это великая вещь, тяга человека к познанию и к преодолению себя и трудностей, которые природа ему вот дает для преодоления. И как бы люди ни говорили, они говорят, да, там вот ресурсы, там рыбалка, там то и все, но на самом деле у очень многих ученых, которые занимаются Арктикой, вот этот внутренний толчок, он очень силен. Там не сахар, можно и другими, можно и Черным морем.
0: Ну, нет, в Антарктике тоже не сахар, но там пингвины хотя бы есть.
2: Ну да, там есть там, пингвины.
0: Там разнообразие больше, есть чего поизучать. Ну, условия тоже суровые.
2: Тоже суровые, но надо сказать, что в океане там условия более понятные, потому что там сезонные изменения ледового покрова, они такие более очевидные, более предсказуемые, и таких непредсказуемых ситуаций с точки зрения мореплавания, как в Арктике, там нету. Ну, вот у нас была история с Сомовым, но это особый разговор. Так, в общем, это скорее фактор человеческий, нежели фактор природный. Это первое. И второе, конечно, два вопроса очень важных. Первый вопрос состоит в том, что каждое государство хочет понять, какими ресурсами оно располагает. Не только потому, что она эти ресурсы будет использовать завтра или сегодня, а в будущем.
0: Ну, просто чтобы что есть.
2: Да, да, да. Вот рентабельно ли сейчас добывать, скажем, газ и нефть на шельфе Арктики? В большей районе, большая часть районов арктического шельфа не рентабельна. Но мы должны знать, что он у нас есть. История, значит, мне напоминает историю с сотовыми телефонами. когда мы не могли, да, 5 лет до появления сотовых телефонов, мы вообще не могли предсказать, что будет такая возможность для общения и для коммуникации. Прошло 5 лет, и это стало бытом. Так же, как может совершиться что-то такое в науке принципиальное, технологически я имею в виду, что эти ресурсы станут доступны, они станут наши. Запасы там огромные. Они превосходят запасы, существенно превосходят запасы рака на арктическом шельфе. Вот, это первый вопрос, и важный. И второй вопрос, это вопрос, связанный с изменением климата, потому что больше всего эти изменения климата, они выражены, конечно, в Арктике. Я, вот такая цифра, которая, ну, для меня, когда смотришь на карты, она просто пугающая. За последние 30 лет летнего льда в Арктике стало на 37% меньше, чем было его, ну, скажем, в конце 80-х годов прошлого века. 30%, вы представляете себе,
1: что... Растаял.
2: Да, он не растаял, он зимой все покрывается льдом, ну, за исключением полыней, там, скажем, некоторых частей Барнцевого моря. Но когда происходит летнее свертывание этого дела, то вот он свертывается...
1: гораздо
2: больше, чем было. Причем вот тоже такие, знаете, цифры показательные. Я всегда сам стараюсь в этих цифрах себе представить, что происходит. Вот Карское море, район не самой сильной степени подверженный потеплению, но там летняя граница льда, вот начало сентября, это время, когда лед уходит дальше всего на север. Лед стоит примерно 800 километров северней той точки, где он стоял 35 лет назад. 800 километров, Москва-Петербург. Угу. Вот представьте себе, да? Если бы вам сказали, снег перестал выпадать в Москве, а его граница вот теперь...
1: Ушла в Петербург.
2: Колоссально, да, это... Ну вот там кажется, да, так океан далеко ледовитый, на него смотрят так издалека. Но на самом деле вот эти изменения, они такие великие.
1: Мы говорим о Северном Ледовитом океане с Михаилом Флинтом, биоокеанолог, доктор биологических наук. У нас сегодня в гостях. Прервемся, вернемся через 30 секунд.
3: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Сегодня мы говорим о Северном Ледовитом океане или Арктическом океане с биоокеанологом, доктором биологических наук Михаилом Флинтом. Давайте все-таки выясним, синоним или нет, Арктический океан и Северно-Ледовитый океан.
1: Чем отличаются?
2: По большому счету, да. Но вот в научной терминологии мы обычно называем Арктическим бассейном все соленое пространство, которое лежит в Арктике, начиная от берегов и кончает Арктическим Северным полюсом. А когда мы говорим Северный Ледовитый океан, мы чаще имеем в виду глубоководную его часть. Там, где вот шельф кончается, начинается центральная огромная котловина. Хотя, по большому счету, это так, ну, лукавая разница. По большому счету, это одно и то же.
1: Котловина глубокая у нас?
2: Да, котловина глубокая, ее средняя глубина около 1600 метров, средняя. И надо иметь в виду, что там очень такие выраженные подводные хребты. А максимальная глубина, если мне не изменяет память, около 5150 метров. То есть это серьезная глубина.
1: Угу. Сейсмическая активность какая там зафиксирована?
2: Сейсмическая активность там очень небольшая.
1: Небольшая.
2: Небольшая, да.
1: То есть это древнейшее образование.
2: Это да, это древнейшее образование. И сейчас вот мы не можем даже... Ведь у нас для того, чтобы, скажем, понять историю Северного Ледовитого океана, нам нужно понять историю дна. А для того, чтобы поднять историю дна, нам нужно получить очень хорошие пробы. И чаще всего это можно сделать только на основе бурения. Как на Земле. Мы бурим длинные колонки, и вся история геологическая оказывается перед нами. Там это получить очень трудно. Поэтому сейчас используют для понимания истории Северного Ледовитого океана модели, которые показывают, как двигались литосферные плиты в океане, какие места куда передвигались. Там сложная была чехарда с этим движением. Но вот, и это, наверное, очень важно упомянуть, что именно модели дают основание нам говорить, что значительная часть глубоководного арктического бассейна, прилежащего вот к хребту Ломоносова, она генетически связана с платформой сибирской. То есть вы понимаете, это дает основание России претендовать на эти 2 с лишним миллиона квадратных километров, которые мы хотим получить плюс к нашему шельфу.
1: Ну, да, ну, надо получать.
2: Надо. Вот, я должен сказать, что мы должны все держать скрещенными пальцы, потому что 9 числа завтра, на этой неделе, завтра, начинает заседать комиссия по морскому дну международная, на которой Россия будет представлять свою заявку. И все будет зависеть от того, насколько фундаментальная наука смогла аргументировать вот те самые представления, о которых я только что упомянул.
0: А речь идет именно о науке. Конечно, наука да. должна доказать. Не Конечно. То, что это наше, вот просто это наше, мы хотим это.
2: Нас никто не будет слушать. Мы можем так говорить, конечно, но слушать нас никто не будет. Это очень интересный аспект. Вот иногда спрашивают, ну хорошо, вот вы там в Арктике ковыряетесь, там жжете деньги налогоплательщиков. Вот мы выходим на наш институт, проводит последние годы крупнейшие экспедиции в Арктике. У нас есть такое судно большое в Академии наук, теперь в Федеральном агентстве. Вы его прослышали, конечно. Это судно называется «Академик Всеслав Келдыш». Оно носило знаменитые подводные аппараты «Мира» и прочее, прочее. И вот оно сейчас работает в Арктике последние годы. 82 человека науки на борту. Все. Начиная от того, что происходит в атмосфере над океаном, и кончая его геологической историей. И только так мы можем понять, что происходит. Вот все те вопросы, о которых мы с вами касались вначале, они через эту науку получают ответы. Но вот в том споре и в тех претензиях, о которых мы говорили, наука и только наука пока дает аргументы, которые могут быть или не могут быть учтены международным сообществом для того, чтобы отпустить для нас из международных вод эти 2 с лишним миллиона квадратных километров морского дна.
0: Насколько велики наши шансы?
2: Ведь столько всего смешивается. Мы подставили очень хорошую модель тут. К сожалению, ни у кого, ни у нас, ни у тех, кто выдвигает контраргументы, нету тех самых проб донных, о которых я упоминал. Технология не поднялась так высоко, чтобы их получить. Поэтому разговор идет о такой, я бы сказал, науке моделирования. И мы представили очень сильную модель, и вот она будет защищаться там. Но есть люди, имеющие другую точку зрения на это. И, нужно понимать, что тем арктическим странам, которые выходят в Арктику, далеко не безразличен успех нашей страны в присвоении лишних 2 с лишним миллионов квадратных километров. Не думаю, что они будут разделять наши чувства и наши старания.
0: Интересно, здесь каждый за себя, мне кажется.
2: Конечно.
1: А кто первый в мире узнал существование Северного Ледовитого океана? Вообще известны какие-то источники древние на Руси, когда вот говорили о том, что есть море Северное?
2: Ну, вообще вот первые карты, которые я видел, это карты 16 века, которые показывали, что за Алеутской грядой, я сейчас говорю про восточную часть Арктики, за Алеутской грядой начинается вот этот вот Великий океан, в который проникнуть невозможно, что он круглый год находится подо льдом. И вот в 16 веке это уже было хорошо известно. Но, знаете, как правило, известны становятся источники, которые получили какой-то официальный статус. А если мы обратимся к истории поморов, которые жили на севере и промышляли на севере, то мы узнаем, что они задолго до этого выходили в Баренцево море, выходили в Карское море и промышляли там зверя морского, и промышляли рыбу, но больше зверя. И поэтому существование вот этого пространства огромного, покрытого льдом, в которое невозможно было проникнуть на судах того времени, оно было известно задолго до этого.
1: А что за суда были у поморов? Какие-то особо крепкие?
2: Да, это были очень крепкие деревянные суда, конечно, по тому времени, специально приспособленные для плавания во льдах. И поскольку ледовый режим никогда никто, даже поморы, не могли прогнозировать, уж мы-то тем более не можем, находясь далеко, используя мощнейшие средства прогноза, мы не можем прогнозировать. Мы можем констатировать то, что есть сейчас, и то это большое достижение, а прогнозировать не можем. С очень малой долей вероятности. Но поморы строили замечательные суда. Они были очень крепкие, очень мореходные, принимали в себя большое количество того, что они промышляли, но форма их была такая, как у современных ледоколов. Если они попадали в ледовый мешок и лед сходился, то это судно, лодка или чуть-чуть больше судна, оно оказывалось просто на поверхности льда. Его могли даже перетащить люди до следующей полыни. Поэтому это были, с этой с точки зрения вот своей геометрии судовой, это были совершенно удивительные суда.
1: Наверное, то есть выталкивал, лед выталкивал.
2: Да, выталкивал. Просто. Так же, как ледоколы, когда смыкается лед, то ледокол круглый. И он, для чего его делают? Во-первых, вот это днище бескилевое позволяет ледоколу выполнять свою функцию. Он наползает на лед, ведь он не носа. Многие считают до сих пор, что ледокол плывет, и у него такой нос острый, и он лед перед собой раскалывает.
1: На самом деле это совершенно не так.
2: Это совершенно не так.
0: Вы сейчас нам открыли новую вселенную.
2: Видите, как замечательно. И это совершенно не так, потому что ледокол колет лед, заползая на него. Именно поэтому жить, скажем, в носовых отсеках ледокола, когда ледокол колет лед, это ад. Потому что, представляете, шум. Он заползает на 2-метровый лед, лезет лес, потом проваливается, и все эти гигантские льдины переворачиваются, трут по бортам. В общем, это мало удовольствия.
1: Ничего себе.
0: Вот так. А я тоже думал, у него нос острый. Раскалывает лед ледокол.
1: Удивительно.
0: Да.
1: А давайте послушаем. Доживешь
0: почти до пенсии уже и ничего не знаешь.
1: Давайте послушаем новости и потом продолжим общение. У нас сегодня тема «Арктический океан». В гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы продолжим буквально минут через, наверное, 5-7. Оставайтесь.
3: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый
0: сегодня
1: вечер.
0: Мы говорим про Северный Ледовитый океан, а наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук.
1: Вопрос у меня возник. Океан же должен чем-то питаться. Наверное, реки впадают в него. Да. А есть реки, которые выпадают, вытекают из океана?
2: Но мы с вами за очень редким исключением и очень маленьких рек не найдем соленых рек. Потому что если бы реки выпадали, как вы говорите, из Северного Ледовитого океана, они были бы соленые. А Ледовитый океан принимает огромный сток, гигантский. И это вообще очень... интересная вещь, и этот сток, он определяет очень многое. Вот представьте себе, давайте возьмем две великих сибирских реки, которые мы очень хорошо знаем, Обь и Енисей. Они впадают обе в Карское море. Значит, эти реки проходят через нашу Сибирь. Площадь, которую эти реки дренируют, она феноменальна. Это площадь 5,7 миллиона квадратных километров. Ну, так мы тоже можем сказать, 5 миллионов квадратных километров, много это или мало? А в масштабах Земли это более 3%, 3,2% площади всей суши Земли впадает в малюсенькое Каспийское море, Карское море, я извиняюсь. Что это значит? Это значит все, что естественным образом попадает в воду, все, что человек туда бросает, а там все, что угодно натечет, там есть заводы по переработке радиоактивных отходов, там сельское хозяйство, там, в конце концов, бытовые стоки, и все это выносится в Арктику. И вот для того, чтобы понять, как... На самом деле это только часть. Только российские реки вносят в Арктику 2,5 миллиона кубических километров воды в год. Это огромная цифра. И вот давайте посмотрим, как же сток влияет на Арктику. В числах, в цифрах. Ведь сток влияет вообще на весь мировой океан. Он испаряется и потом восполняется реками. И таким образом держится баланс. Давайте запрем испарение в мировом океане. Запретим ему испаряться. Уровень мирового океана вырастет на 1 сантиметр в год. А давайте с вами запрем Карское море, не позволим воде уходить в арктический бассейн и испаряться тоже. Уровень Карского моря вырастет на 1,5 метра. Можете себе представить, какое огромное влияние сток сам по себе, это пресная вода. И то, что мы с вами сбрасываем туда вольно или невольно с суши, играет для арктических экосистем.
0: То есть, предположим, что, например, полюсы и все там растает, то мы получим большую помойку, что ли, в результате?
2: Это может быть запросто. Если мы отставим с вами биологические процессы и химические процессы, которые происходят во всех системах природных и в экосистемах морских в том числе, эти процессы заведуют, образно говоря, очисткой того, что попадает в морские экосистемы и в данном случае с речным стоком. И такие очень интересные механизмы очистки есть. Такие, знаете, я бы их образно назвал некие природные биофильтры. И вот в этих природных биофильтрах скопление огромных организмов, очень специфические процессы химические, и они всю эту грязь в огромной ее части переводят в осадки, и в осадках это захоранивается. Если бы их не было, этих вот естественных биофильтров, на Арктике выглядело бы совсем по-другому с точки зрения грязи. Я это говорю не к тому, что не надо сбрасывать. Сбрасывайте, вернее, все что угодно, все равно биофильтры справятся. Нет, конечно, нужно относиться к рекам, которые уходят в Арктику. Знаете как, все равно это в Арктику, нас там нет. Это рано или поздно к человеку возвращается. Если не к нам, то вернется к нашим детям в виде вот таких вот чудовищных накоплений загрязнения. Вот мы с вами вы мне задавали настойчиво правильный вопрос. А почему Арктика такая бедная? Действительно, вот пример, который я часто привожу аспирантам своим. Есть такое место, которое отделяет Сибирскую Арктику от Западной Арктики. Это место мы хорошо знаем по школьным учебникам, это Карские ворота. Прям такое сказочное почти место. И вот, если мы с вами условно плывем на судне, останавливаемся с западной стороны от Карских ворот и делаем какую-то работу, готовим научное судно, скажем, к проведению исследований. Ну и всегда на судне бывает много рыболовов. Они выходят с удочками и становятся... Вот эти рыболовы за 3-4 часа могут наловить столько рыбы, что камбузу судовому хватит на неделю готовить нам, скажем, обед или ужин. давайте пройдем через Карские ворота и опять остановимся, потому что там другие условия, опять надо калибровать приборы и делать подготовку экспедиционных исследований, и выпустим тех же самых рыбаков. Вот за эти 4-5 часов они не поймают ни единой рыбы. Вот так отличаются эти районы Арктики. И вот сейчас мы задаем себе вопрос, а почему же сибирская Арктика такая бедная? И виной этому, как выяснилось последние вот годы, это огромный речной сток. Потому что этот речной сток, он приносит пресную воду. Пресная вода, мы знаем это, когда коктейли делаем. Пресная или более легкая вода остается всегда с поверхности, а соленая остается внизу. А на чем основана жизнь систем морских? Мы вот касались в начале разговора вопроса о том, с чего начинается жизнь. И в Арктике в том числе, это не исключено. Она начинается с того, что растут растения. И растения дают эту первопищу. А дальше развивается на растениях коровы, на коровах там волки, бог знает, человек. Так вот, в Арктике двухслойный океан, верхняя вода пресная, а нижняя вода соленая. Угу. Она мешает происходить процессу вертикального перемешивания.
0: Как резаная.
2: Да, угу. Вот интересно, вы, когда мы готовим поле к следующему сезону, выходит плуг. Что плуг делает? Он переворачивает землю, уводит в глубину вновь образованную органику, а почву с большим количеством минеральных соединений, готовых к тому, чтобы их усвоили растения, поворачивает к солнцу. Так вот, этот процесс в Арктике отсутствует. Потому что, что бы мы ни делали, мы разрушить этот двухслойный океан не можем. Вот как он есть, так он и есть. И никакое вымораживание не приводит к изменению плотности достаточно, чтобы произошло вертикальное перемешивание. Казалось бы, очень простая вещь. И люди задавали себе вопрос. Вот я спрошу вас, почему Арктика такая бедная? До этого объяснения я бы спросил, а вы бы сказали, ну, конечно, там лед.
0: Холодно.
2: Правильно совершенно, там холодно. Потом свет, там солнышко-то низкое, оно над горизонтом едва-едва светит.
0: Фотосинтеза нет, никакого.
2: Да, вот абсолютно правильно. А на самом-то деле, что это не так. И вот, знаете, очень интересно, когда проводишь исследования в таком вот бескрайнем океане, и, казалось, вот на судне люди смотрят, все однородно. Все абсолютно, это везде вода, и она одинаковая. На самом деле это не так. И в Арктике это проявляется особенно сильно. Есть вот такие ключевые места, и их надо найти. И придя в эти ключевые места, вы можете понять очень многое о том, как вообще живет система. Так в этих ключевых местах в Арктике биологическая продукция соизмерима с биологической продукцией, которую мы видим в сверхбогатых районах на экваторе. Вот, например, район Перуано-Чилийский район, самый богатый район в мире. Крохотный район, там 12-13 миллионов тонн в год дает рыбы. Это что-то вообще, это надо там один раз побывать, чтобы понять, что это такое. Так вот, эти крохотные места в Арктике, они показывают нам вот такую потенцию. А в них также холодно. В этих местах тот же лед, и в этих местах столь же низкое солнце. Значит, не лед, не солнце и не холод, а вот то, о чем я вам сказал. Печенье. Формирование вот этой вот двухслойной структуры, которая не дает возможности работать в весенней вспашке. И это продолжается десятилетия, столетия, тысячелетия. И Арктика такая бедная.
0: У меня такой вопрос. Мы в самом начале нашей беседы сказали, в общем, серьезную цифру о том, что за последние 30 лет сократилось, если я правильно сейчас вспомню, 37%, да, вот это вот
2: ледовая шапка.
0: Ледовая шапка летняя. Да. Да? Чем грозит, в принципе, человечеству, нашей стране, не знаю, если это будет продолжаться с такими же темпами? А продолжает, ну, темп какие-то чудовищные совершенно, судя по всему.
2: Вот, знаете, я думаю, что если мы посмотрим на историю арктическую, я имею в виду природных комплексов арктических, то мы увидим, что нечто подобное уже в истории Арктики было. И я думаю, что вот делать такой прогноз о том, что грозит человечеству, если лед вообще в Арктике растает, это дело бессмысленное. Чем нам грозит то, что лед сильно сократится? Вот мы видим, что при сокращении льда, ну, давайте посмотрим на Арктику с точки зрения биологической продукции, например, да, вот то, о чем мы говорили. Вот это сокращение ледовой шапки, оно не даст нам никаких преимуществ. А вот как был двухслойная Арктика, так она и останется. И ничего серьезного там не произойдет с точки зрения изменения богатства.
0: Все равно не перемешается, даже если льды растают. Да,
1: а если с самолетов вот эту первооснову разбрасывать, там, планктон?
2: Ну, это игра не стоит свеч, вы представьте себе. Ведь это же все, ну, здоровое в океане.
0: Рыбу туда
2: дувал
0: заселять.
2: Дувал ветер, пришел осенний холод, вода стала холодной, стала более плотной, и начинает работать сезонный плуг. Плотная вода уходит, и это поднимается. Все бесплатно, так же, как в Перу. Все бесплатно. Ветер дунул, верхняя вода уходит, нижняя поднимается. И вот вам биологический культиватор, который кормит. Ведь понимаете, какие колоссальные значения имеют эти районы в океане. Когда было очень серьезное Эль-Ниньо в начале 70-х годов, то перуанцы, правительство перуанское и рыбаки перуанские не послушались прогноза. А наука им сказала, нужно уменьшить сильно проуса анчоуса на год. Ну как можно уменьшить? 64% национального дохода дает анчоус. И вот в этот очень неблагоприятный год Эль-Ниньо они подняли промысел до, я даже цифру помню, до 12,7 миллиона тонн. И на следующий год наступил крах полный. Туда не вышли в море. И наступил крах такой, что сменилось правительство, сменился строй в Перу. То есть национальная катастрофа была, да. Вот это к вопросу о том, как шутки-то плохие. Понимаете, с океаном. Он может и непредсказуемо наказать очень сильно.
0: Хорошо, наша килька, она более суровая,
2: чем их анчоус. Может быть, конечно. Так что второй аспект. Конечно, в Арктике будет удобно работать. И тем, кто ищет углеводородные ресурсы, и тем, кто, кстати сказать, чистит Арктику сейчас, а сейчас это очень серьезная программа национальная по очистке Арктики. И я с огромным удовольствием и радостью констатировал, что даже наш президент Владимир Владимирович Путин подписал бумагу, такую стратегию в арктической зоне, где указал на, подчеркнул роль фундаментальной науки, и роль в том, чтобы нам, науки в том, чтобы ликвидировать то, что образно называется накопленными экологическими рисками. Вообще, Арктический океан таит в себе совершенно поразительные вещи, и в том числе самые крупные в мире накопленные экологические риски. А это затопленные радиоактивные отходы. Тоже про них много говорилось. Это была вещь, которая... На нее было абсолютно табу наложено до 90-х годов. А в 90-е годы мы поняли вообще, какие объемы там всего лежат. И сейчас это человечество контролирует, причем не только Россия, на чьей акватории это лежит, но и другие международные организации допускаются туда.
1: То есть там на дне лежат контейнеры,
2: да,
1: с
2: там лежат отходами? Да, там лежит подводная лодка К-37, знаменитая Курчатовская, целиком. Там лежат реакторы с ледокола «Ленин». Но это каждый год, а иногда и два раза в год контролируется. Я могу сказать, что вот те страхи, которые иногда рождаются от незнания, они не имеют в действительности никакого отношения. Пока там все в порядке, пока.
0: Угу. Но ведь когда-то это может пока закончиться.
2: Да, да, именно поэтому вот, зачем наука в Арктике? Вот вы, зачем вы туда лезете? Ну, помимо того первого, и, на мой взгляд, очень важного человеческого фактора, о котором я вам сказал.
0: Просто интересно, да.
1: Давайте продолжим буквально через несколько секунд. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Поговорим о Арктическом океане.
3: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. И сегодня мы говорим о Северном Ледовитом или Арктическом океане.
1: Как его исследуют? Вот и понятно, что есть ледоколы, есть и дрейфующие льдины. А какие еще способы исследовать?
2: Ну, хотел океан? Американцы, пожалуй, первые применили такой подход к исследованию Арктического океана, который дал принципиально новый, очень интересный результат – подводные лодки. Они просто запустили туда подводные лодки, которые плавали по всему Арктическому бассейну и, к огромному сожалению, бесконтрольно залезали в нашу эконом-зону и исследовали область континентального склона, вот границы шельфа внешней. Но это оказалось исключительно интересно и исключительно важно для понимания того, что происходит в глубинах Арктического океана. Но традиционно ведь Арктический океан освобождается ото льда летом. И традиционно летом проводятся исследования такие, как мы в других районах Мирового океана проводим.
1: Угу. Вам звонят.
2: Да, мне звонят.
1: Ну, ничего страшного.
2: Давайте я это быстренько отключу. Я извиняюсь, что я не
1: ничего.
2: Бывает.
1: Наверное, хотят сказать, что вас слышат по радио.
2: Это было бы очень приятно, но думаю, что это не по этому поводу. Вот, значит, это традиционный способ, который мы исследуем в других районах Мирового океана тоже. Ледоколы, как вы правильно сказали, зачем они нужны? Мы приходим в лед. И нам это способ позволяет проникнуть не только в молодой лед, но есть и ледоколы, и наша страна владеет самым большим парком этих ледоколов, к счастью, мы можем проникнуть в многолетний, более чем двухметровый лед и проводить там исследования и самого льда, и ледовой поверхности. Очень важно, что происходит на нижней границе льда, и того, что происходит подо льдом. И ледовые лагеря научные.
1: Дрейфующие льдины.
2: Да, там дрейфующие лагеря на дрейфующих льдинах. И они тоже дают очень своеобразный, очень интересный материал. И самое главное, они позволяют проводить наблюдения постоянно, что не позволяет проводить никакие суда, потому что, ну, вы постоите сутки, двое на ледоколе в одном месте, уйдете, а вот эти постоянные наблюдения, они открывают совершенно новый облик океана, в том числе и ледовитого, и наблюдение с этих станций, я считаю, что при современном уровне безопасности, который есть, наблюдение с этих станций, за ним очень большое будущее.
1: То есть это самый дешевый способ, получается, да?
2: Ну, дешевле, чем ледоколы, у которых по 2-3 миллиона в день, образно говоря, вылетает через ледокольную трубу.
1: Полярники понимают, что они дрейфуют по приборам, или они визуально наблюдают, что они перемещаются?
2: Ну, визуально это очень трудно наблюдать. Самый плохой способ визуального...
0: Вода, льды,
2: льды. Лед. Самый плохой сигнал о том, что ваш лед перемещается, это появление трещин. Самая плохая трещина, та, которая отделяет продуктовую палатку от научной.
0: Ну, кстати, я очень понимаю, о чем идет речь, потому что есть это такое специальное упражнение, когда ты учишься дайвингу, тебя в синее море, значит, бросают и говорят, а теперь определи, где ты, а ты находишься в толще воды, и вокруг, кроме воды, ничего нет. И также там, наверное, визуально невозможно, же лед вокруг.
2: Конечно, когда дрейф происходит в нормальном режиме, нет трещин, определить ничего невозможно. Но вы знаете, люди уж давно ушли от того понимания своего перемещения в пространстве, как раньше. Смотрели на воду, на глаз определяли скорость судна. Сейчас эти приборчики маленькие, которые помещаются в спичный коробок, который называется ласковым словом GPS, они дают вам положение в пространстве в Арктике, ну, с точностью менее чем метр.
0: Ну да, сидят
2: с мобилами. На Земле там несколько сантиметров, в Арктике там со спутниками не так благополучно, значит, с точностью до метра. Все это постраивается на карте, человек сидит в теплой палатке, смотрит на экран компьютера и прекрасно видит, как каждый там час меняется позиция его лагеря, его льдины.
1: Ничего себе, а у них там взлетная полоса есть, да, или как это вертолет?
2: Чаще всего бывает взлетная полоса, если их не вертолетами доставляют туда. Угу. Он вообще посадочную полосу готовит, и так же тяжело, кстати, как раньше, это все делается практически вручную часто. Так что это как бы не было это просто, и как бы не было сейчас технически это обеспечено, все равно это, конечно, вещь героическая, я могу вам сказать, как человек, который видел Арктику ни один, ни два, ни три
1: Ничего года. Себе. А как развлекаются полярники? У нас немножко времени. Хотелось бы про развлечения поговорить.
2: Ну, развлекаются полярники по-разному. Если у них мудрый руководитель у этой группы, они каждый день готовят взлетную полосу. Это очень хорошее развлечение, оно Отлично. Избавляет от дурных мыслей. Развлекается очень по-разному. И, как всегда, в таких замкнутых компаниях очень большой популярностью пользуются люди, которые могут играть на гитаре и петь. Теперь не проблема взять с собой вот такую вот пачку видеофильмов и смотреть их. Так что сейчас развлечений гораздо больше, чем было у Ивана Дмитриевича Попанина, когда он мерз на льдине.
1: А девчонки туда любят заезжать?
2: Ну, они, может быть, и их и любят заезжать, но сейчас их не очень туда пускают пока. Все это для женщин это ограничено, потому что это создает большое количество неудобств, даже при вот современном, хорошо поставленном деле таком. Но, знаете, вот что интересно, вот еще 20-30 лет назад люди, которые в Арктике, ну, 40-50 лет назад, люди, которые в Арктике были и достигли Северного полюса, они считались безусловными героями, почти как полет на Луну. А сейчас вы можете заплатить небольшую сумму, скажем, $15,000, и вас доставят со Шпицбергена на Северный полюс, вы посидите в теплой палатке, пообедаете, потом выйдете на улицу, там будет стоять раскладной столик, шампанское.
1: Удивительно.
2: Вы выпьете шампанское за свое пребывание на Северном полюсе. Вот так.
1: Здорово, хорошие времена начались. Спасибо большое. К сожалению, заканчивается наше сегодняшнее время, но мы ждем вас еще у нас в гостях. У нас в гостях был Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорили сегодня об Арктическом океане, который оказался безграничным, бескрайним и очень интересным. До свидания.
0: Спасибо вам, всего доброго.
2: Спасибо большое. До свидания.

Сегодня главный инструмент астронома – это телескоп, но так было не всегда. Несколько тысячелетий существует наша наука, и в основном мои коллеги прошлого не имели возможности пользоваться телескопом. Мы измеряли положение звезд и планет на небе с помощью примитивных, элементарных угломерных инструментов, и тем не менее многое узнали об их движении. Эпоха дотелескопической астрономии получила свое максимальное развитие в трудах Тихо Браге. Этот астроном довел до совершенства наблюдение невооруженным глазом и доказал, что теоретические представления древних не верны, что планеты движутся не так, как представляли себе Птолемей и его соратники, его предшественники, что нужна новая, более точная теория, новый взгляд на движение планет. И этот взгляд оказалось наиболее эффективно сделать с помощью оптических приборов. Дело в том, что наши глаза достаточно умеренными свойствами обладают. Например, глядя даже на ближайшую к нам планету-спутник, Луну, мы практически не различаем географических деталей на ее поверхности. Слева вы видите, как глаз здорового человека с отличным стопроцентным зрением воспринимает поверхность Луны. Какие-то элементарные детали можно различить на ней, но ничего серьезного, ничего особенно тонкого наш глаз не замечает. Справа карта Луны, составленная буквально накануне изобретения телескопа. Лишь основные темные пятна, моря, видны на ее поверхности. Но началась эпоха телескопа. И, собственно, понять принцип его работы помогает нам элементарный опыт. Что мы делаем, когда хотим заметить какие-то мелкие детали на предмете нас интересующем? Мы подносим этот предмет как можно ближе к глазам. Но ближе, чем на 15-12 сантиметров, мы не можем поднести предмет, потому что хрусталик нашего глаза не способен сфокусировать изображение. Тогда мы берем в руки линзу, лупу, которая усиливает оптическую силу нашего хрусталика и позволяет поднести объект еще ближе к глазу, и поэтому увидеть еще более мелкие детали на нем. Но это на Земле. А как быть с космическими объектами? Мы же не можем, взяв в руки лупу, приблизиться к космическому объекту или поднести его к своим глазам. Мы должны взять вторую линзу, которая создаст нам изображение далекого небесного объекта рядом с нами, на экране. И к этому изображению мы уже можем приблизиться с лупой и рассмотреть его мелкие детали. Собственно говоря, так и устроен телескоп. Чего мы хотим от оптики? Прежде всего, различить мелкие детали, но, во-вторых, заметить далекие, тускло светящиеся объекты. И то, и другое позволяют нам оптические приборы. В принципе, методы управления светом не так уж разнообразны. Их всего три. Мы можем пропустить свет через маленькое отверстие, и тогда каждая точка светящегося объекта оставит на экране за отверстием яркую светящуюся точку и создастся, как говорят математики, взаимно однозначное соответствие между точками на светящемся объекте и его изображением на экране. Это принцип камеры обскуры. Второе – отражать свет от зеркала и формировать изображение, ну, например, в фокусе вогнутого зеркала. И третье – возможность пропускать свет через плотную оптическую среду, преломляя его. Мы пользуемся этой возможностью, когда анализируем спектр, пропуская свет через призму, или создаем изображение с помощью выпуклой линзы, в фокусе этой линзы. Собственно, вот три возможных способа управления светом. Камера обскура не очень популярна у астрономов, хотя иногда она применяется. Например, в тех областях, где не работают два других метода. Например, рентгеновские, а тем более гамма-лучи, почти невозможно отразить от чего-то и тем более преломить прозрачной средой. Поэтому камеры для них делают на принципе камер обскур. Все-таки линза более интересная оптическая.

ближе, чем на минимальное расстояние четкого зрения. То есть реально где-то на 20-25 сантиметров. А значит, фокусное расстояние линзы, которая создает это изображение, должно быть в сотни раз больше, чем 25 сантиметров, чтобы создать увеличение примерно в несколько сотен раз, как это делает обычный телескоп. Ну, такое сооружение совершенно невозможно им управлять и использовать. Поэтому применяется тот метод, о котором мы говорили выше. Одна линза создает изображение небесного объекта, а другая линза позволяет глазу приблизиться к нему. Первая называется объективом, а вторая – окуляром телескопа. Вот простейший двухлинзовый телескоп. Его создателем считается Галилео Галилей. На самом деле не он первым реализовал принцип телескопа, но он улучшил его до такого состояния, что телескоп стал полноценным астрономическим прибором. Изображение Луны при небольшом увеличении кажется нам очень четким, очень ясным. На нем видны все крупные детали. Когда мы хотим улучшить качество изображения, увидеть мелкие детали, мы встречаемся, к сожалению, с такими свойствами света, они связаны с его волновой природой, как дифракция. Искажение изображения, проходящего, если свет проходит через небольшие отверстия, ну, такие как объектив телескопа. Каждая точка становится при этом размытым пятнышком, да еще окруженным целой серией тонких кружочков вокруг нее. И, естественно, качество картинки меняется. Не только дифракция меняет, портит качество астрономического изображения. Существуют и другие оптические аберрации, то есть оптические искажения, связанные с разными свойствами света. Это и хроматическая аберрация, то есть зависимость от цвета, и сферическая аберрация, связанная с формой зеркал и линз в телескопе, и кривизна поля фокального, оно отнюдь не плоское, как нам это хотелось бы иметь, и другие. Поэтому астрономам приходится достаточно сложные конструкции телескопов реализовывать, чтобы получить в них качественное изображение. Ну вот, просмотрим хотя бы хроматическую аберрацию. Мы же знаем, что свет, проходя через призму, расщепляется на составляющие его цвета. Но ведь края линзы – это по существу призма, а значит, свет расщепляется, проходя через нее, и, войдя как белый свет, затем он выходит под разными направлениями в зависимости от своего цвета. И фокус, фокальная плоскость, на которой получается картинка, для голубого цвета на одном расстоянии от линзы, а для зеленого на другом, а для красного на третьем. И нигде мы не можем сфокусировать все лучи в одном месте, если это одиночная линза. Но это можно преодолеть, как выяснилось. А можно создать комбинацию, как минимум из двух линз, сделанных из разных сортов оптического стекла, которые будут отчасти нейтрализовать недостатки одна другой и в сумме давать достаточно четкое, неокрашенное цветами радуги изображение. Так создают ахроматические объективы. Сегодня во всех телескопах, биноклях работают именно такого сорта двухлинзовые объективы, обладающие неплохим оптическим качеством. Сферическая аберрация – это способность линзы фокусировать лучи, проходящие на разном расстоянии от ее центральной оптической оси, в разных точках. Это недостаток линзы, он не позволяет сделать четкое изображение, но и он тоже может быть отчасти компенсирован многолинзовой системой в объективе. Вот на этой иллюстрации показано, как можно бороться со сферической аберрацией. Либо с помощью диафрагмы закрывать наружные концы, внешние части линзы и пропускать свет только через центральную часть, но тогда мы лишаемся большей части проходящего излучения. Либо создавать многолинзовый объектив, где одна линза компенсирует недостатки другой, и таким образом он тоже создает четкое изображение. Следующая оптическая аберрация – астигматизм. К сожалению, глаза многих из нас, работающих, особенно работающих у компьютера, страдают астигматизмом. Им же страдают и оптические системы фотоаппаратов и телескопов. Лучи света, идущие под углом к оптической оси объектива, собираются в разных точках
на разном расстоянии.

Расстояние от линзы и таким образом не могут создать четкого изображения объекта. Ну, это сокращает поле зрения любого объектива, в том числе и глаза человека. Кома – еще одна внеосевая аберрация, то есть лучи света, идущие не вдоль оси оптической оси линзы, создают изображение не точки, а такой похожей на комету с хвостиком маленькой кляксы. Ну, вот это и называется кома, как пучок волос от латинского. Ну, что делать? И с этой аберрацией тоже приходится считаться. Это ограничивает размер поля зрения телескопа. И еще одна неприятность, так называемая дисторсия. Она может искажать вид объекта, превращая его в бочкообразный. Ну, например, если это какой-то прямоугольный объект в исходном состоянии, он может быть похож то на подушку с вытянутыми углами, то на бочку с расширенной центральной частью. И таким образом его внешний вид искажается. Все это присуще любому оптическому объективу, и с этим оптики, профессионалы учатся бороться, но никогда не побеждают до конца. Кривизна поля. Идеальное или близкое к идеальному изображению создается не на плоскости, а на искривленной поверхности. Кстати говоря, глаз человека борется с этим тем, что наше глазное яблоко на его поверхность сетчатки, задняя поверхность, не плоская, как, скажем, фотопленка или ПЗС-матрица в фотоаппарате, а искривлена. Но это легко сделать у живого существа, но довольно трудно искривить фокальную поверхность у электронного приемника или у фотоприемника. Ну, как-то приходится с этим считаться и преодолевать это. Чтобы преодолеть все эти указанные недостатки объективов, их делают очень сложными, многолинзовыми. Вот перед вами несколько простейших вариантов фотообъективов. Как видите, они не столь просты. Астрономы поступают иначе. Сделать многолинзовый объектив – это значит потерять много света. А для астрономов это очень важная вещь. Слишком мало мы его получаем от далеких космических объектов. Поэтому объективы телескопов имеют не более двух, от силы трех линз. Но чтобы качество изображения было хорошим, их делают длиннофокусными. Вот перед вами объектив одного из крупнейших в мире рефракторов. Это очень тяжелая линза, их еще две таких в объективе. Но телескопы обладают большим фокусным расстоянием, и определенным образом это компенсирует невысокое качество объектива. Исаак Ньютон, великий физик, был и великим оптиком. И он впервые предложил конструкцию телескопа принципиально новую, не обладающую никакими хроматизмами. То есть, когда изображение не зависит от того, в каких лучах, какого цвета свет на них присутствует в этом изображении. И речь идет о зеркальных телескопах. Отражаясь от зеркала, любые лучи движутся одинаково, независимо от их цвета. И тот маленький телескоп, который впервые создал Ньютон, а потом его улучшали и другие оптики. Вот вы видите перед собой несколько вариантов оптических схем таких телескопов. В конце концов, сегодня завоевал абсолютное первенство среди всех оптических инструментов. Одним из первых любителей астрономии, существенно продвинувших эти конструкции, был Вильям Гершель. Англичанин, ну, немец по происхождению, английский астроном-любитель, он не был профессионалом, но достигший высочайшего качества в умении создавать телескопы и наблюдать на них. Тогда же, в 19 веке, а Гершель в начале 19 века еще работал, но к середине 19 века другой любитель астрономии, Уильям Парсонс, лорд Росс, создал гигантский по тем временам телескоп с диаметром зеркала почти 2 метра. Но посмотрите, какая сложная конструкция поддерживает этот огромный инструмент. Не только надо создать телескоп, но и конструкцию, которая позволяет ему наводиться на разные области неба, медленно перемещаться, чтобы отслеживать перемещение светил за счет суточного вращения Земли. Все это в те годы еще не было развито, и вот гигантский телескоп лорда Росса, хотя и обладал удивительными оптическими свойствами, был не очень удобен в применении. Тем не менее, именно лорд Росс, наблюдая свой гигантский почти двухметровый телескоп, впервые увидел структуру галактик.
Слева рисунок галактики М51, зарисованная Лордом Россом, а справа одна из лучших фотографий этой галактики, полученных на Земле уже в начале 21 века. Как видите, они не очень сильно по структуре отличаются друг от друга. Таким образом, большой телескоп – это всегда большие возможности. Сегодня мы имеем три принципиально разных конструкции телескопов. Рефракторы, то есть их объектив – это одна или несколько линз. Рефлекторы – последователи телескопа, изобретенного Ньютоном. Главную роль в них играет вогнутое зеркало. Как правило, параболическое зеркало, тоже фокусирующее свет и создающее изображение. И, наконец, объединенная конструкция, зеркально-линзовая, где совместно работает и зеркальный объектив, и сложной формы линза, стоящая перед ним, которая компенсирует недостатки зеркала. Это самая сложная, самая дорогая, но и очень популярная сегодня и у профессионалов, и у любителей конструкция, обладающая большим полем зрения и вообще массой достоинств. Большие телескопы очень дорого стоят. Например, в России мы имеем только один гигантский телескоп с диаметром зеркала 6 метров. Когда-то он был крупнейшим в мире, сегодня он уже один из крупнейших, он уступил свое первенство, но по-прежнему несет свою службу и очень эффективно работает у нас на Северном Кавказе. Конструкция телескопа и того помещения, где он работает, мы называем ее башней, все время совершенствуется. В середине 19 века, когда была изобретена фотография, тогда это была химическая фотография, фотопластинки, покрытые слоем светочувствительной эмульсии, резко заставили изменить конструкцию телескопов. Впервые они получили очень надежную, как мы говорим, монтировку, то есть конструкцию из вращающихся осей, которые могут медленно поворачивать телескопы, обеспечивать ему точное слежение за перемещением небесных светил. Для этого специальный часовой механизм медленно, со скоростью 1 оборот в сутки, поворачивает всю конструкцию телескопа, чтобы изображение на фотоприемнике, тогда это была фотопластинка, не перемещалось, свет накапливался и получалось изображение. По мере роста размеров телескопов, а это происходит непрерывно, нам нужны большие объективы, чтобы собирать много света. По мере этого роста телескопы становились все тяжелее, все массивнее. И их конструкции стали непомерно тяжелы, и в середине 20 века, как тогда считали инженеры, достигли своего предела. Телескоп с диаметром зеркала 5 метров, сооруженный в 1949 году в Паломарской обсерватории, в те годы считался последним словом техники, и инженеры думали, что уже более крупный создать не удастся. Он такой большой, что астроному приходится работать не рядом с телескопом, а внутри него. На вершине этого инструмента есть кабина, где сидит астроном и всю ночь управляет телескопом, меняет фотопластинки, в общем, там его рабочее место. А чтобы как-то облегчить конструкцию телескопа, прежде всего надо было делать большие, но легкие зеркала. Была предложена идея вынимать излишки стекла из внутренней части диска зеркального. И вот вы видите, еще не покрытый отражающим слоем, как правило, это слой алюминия, зеркало такой сотовой вафельной конструкции, где только перемычки из плотного стекла, а между ними практически пустые пространства, облегчающие эту конструкцию. Но и это не позволило превзойти 5-метровые зеркала, пока не был сооружен наш отечественный телескоп с диаметром 6 метров с принципиально иной механической конструкцией. Его монтировка имела вертикальную и горизонтальную оси, в отличие от предыдущих экваториальных монтировок, и позволила сделать очень компактную и довольно легкую систему телескопа, которая вот в то время стала крупнейшей в мире. Этим путем сегодня идут все телескопостроители. Перед вами инженерный рисунок нового телескопа Московского университета, нашего астрономического института имени Штернберга, который только что сооружен на Северном Кавказе. Он практически повторяет конструкцию нашего гиганта 6-метрового, которому уже более 40 лет исполнилось.
Сначала инженеры пытались сделать супержесткие конструкции телескопов, чтобы никакая оптическая часть в них не смещалась относительно другой при поворотах инструмента. Но это имело свой предел. Жесткость требует большой массы. Слева – пятиметровый телескоп Паломарской обсерватории. Гигантская тысячетонная конструкция. А справа – телескоп с диаметром зеркала 10 метров. Вдвое больше. Но посмотрите, какая тонкая, паутинная конструкция самого инструмента. Новый принцип конструирования и новые материалы позволяют делать телескопы легче при их больших размерах. Башня. То помещение, где работает телескоп, очень важна для него. Она закрывает его от ветра, не позволяет солнцу нагревать отдельные элементы. В общем, это серьезное инженерное сооружение. Но в XIX веке их еще делали и внешне красивыми, чтобы это как-то вот импозантно смотрелось со стороны. Но эта эпоха давно прошла. Современная башня телескопа оптимизирована для научной работы. Это башня пятиметрового телескопа. Ничего лишнего. Обтекаемая форма, чтобы ветер не создавал каких-то турбулентных потоков перед открывшейся щелью, наблюдательным окном, в которое выглядывает телескоп. Еще более оптимизирована конструкция башни нашего 6-метрового телескопа на Северном Кавказе. Тут нет даже раздвигающихся створок щели. Створка поднимается и перебрасывается на противоположную сторону башни, как забрало у шлема средневековых рыцарей, не создавая никаких препятствий ветровому потоку. Сегодня башни разных телескопов чрезвычайно разнообразны, но у всех у них есть два важнейших свойства. Во-первых, все крупные телескопы работают в горах, а горы – это сейсмически активные области. Значит, конструкция башни должна уберечь телескоп от тряски, от землетрясений. Во-вторых, это огромный термостат, который внутри, в объеме башни, поддерживает такую же температуру, какая должна быть будущей ночью, когда телескоп начнет наблюдение. Иначе перепады температуры воздуха создадут движение его потоков воздушных перед объективом телескопа, смажут изображение, создадут термические напряжения в зеркале, в конструкции телескопа, изгибы возникнут из-за этих напряжений. И все это испортит нам научный результат. Поэтому башня – это сейсмически устойчивый холодильник и еще много других свойств у нее. Это довольно дорогое сооружение. Чтобы оно не было непомерно большим, крупные телескопы делают как можно более компактными. И сегодня они, пожалуй, по размеру не превосходят нашего 6-метрового, но по диаметру зеркала превосходят его в полтора-два раза.

Мария Лопухина умерла от тяжелой болезни. Вызвал дух своей умершей дочери и поселил его в этот самый портрет. Такое впечатление, что взгляд ее проникает в самую душу. Так началась карьера художника Владимира Боровиковского. Поначалу он и в Петербурге писал иконы. До нашего времени они не дошли, но ему выпал еще один удивительный шанс.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая историю искусства, диву даешься, сколь много в жизни того или иного живописца зависит от стечения обстоятельств, от случая. Порой ты понимаешь, что того или иного знаменитого культового произведения искусства могло бы никогда бы не быть, если бы не случай. Первый рассказ в этой серии посвящен Владимиру Боровиковскому и называется «Владимир Боровиковский. Спаситель красоты». Кого только не доводилось писать прославленному живописцу Владимиру Боровиковскому. С его моделями были представители знатнейших фамилий Российской империи, в том числе и коронованные особы. Но кто бы мог представить, что подлинную славу и любовь соотечественников ему принесет камерный портрет очаровательной юной девушки, дочери Ивана Толстого, Марии Лопухиной. К середине 1790-х годов Владимир Боровиковский был достаточно модным петербургским живописцем. От заказчиков не было отбоя, и, наверное, неудивительно, что именно к нему обратился граф Иван Толстой, когда пожелал заказать портрет своей юной очаровательной дочери. Девушка должна была скоро выйти замуж. Она позировала ему не так долго. Хотя, будем честны, мы не так много подробностей знаем о жизни этого художника. Так или иначе, портрет вышел совершенно очаровательный. Юная девушка с легкой грустинкой смотрит на зрителя. Такое впечатление, что взгляд ее проникает в самую душу. Спустя некоторое время Мария вышла замуж за егермейстера Степана Лопухина. Он был существенно старше ее, ему было что-то около 30. Разное говорят о том браке. Кто-то вспоминает, что оба они любили друг друга безумно. Кто-то утверждает, что искренне любил только Степан Лопухин, а Мария, она вышла замуж. Так или иначе, судьба отмерила им совсем немного лет вместе. В 23 года Мария Лопухина умерла от тяжелой болезни. Кто-то говорит от туберкулеза, кто-то называет еще какие-то причины. Степан Лопухин был безутешен. А портрет? Портрет вернулся в дом графа Толстого. И вот поползли слухи о том, что Иван Толстой, который, как поговаривали, увлекался всякими мистическими практиками, так вот стали говорить о том, что он вызвал дух своей умершей дочери и поселил его в этот самый портрет, и с тех пор портрет считался проклятым. Говорили о том, что ежели юная девушка накануне свадьбы посмотрит на этот портрет, обязательно с ней какая-нибудь беда приключится, то ли заболеет, а то и вовсе даже умрет. Дурная слава ходила об этом портрете на протяжении многих-многих лет, до тех пор, пока он не оказался в собрании Павла Михайловича Третьякова. Может быть, знаменитому коллекционеру удалось снять проклятие, а может быть, его и вовсе не было, но можно говорить с уверенностью о том, что за последние полтора века эту картину видели сотни тысяч юных девушек, некоторые даже накануне свадьбы. И ничего страшного с ними не случилось. Сегодня портрет Марии Лопухиной считается жемчужиной Третьяковской галереи. Экскурсоводы обязательно расскажут посетителям о том, что этот портрет принято называть «русской Джокондой». Картина невероятно популярна. Бог его знает, что стало тому причиной. То ли действительно удивительное мастерство живописца, то ли то, что он неоднократно репродуцировался на коробках конфет, которые продавались сначала в Советском Союзе, а теперь и в России. Так или иначе, работа известнейшая. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что этого очаровательного портрета, да и многих других прекрасных работ Владимира Боровиковского могло бы и не быть? Ведь взлетом своим и невероятно удачной карьерой он обязан случаю. Дело в том, что в 1787 году предводитель киевского дворянства и знаменитый поэт Василий Капнист, узнав о том, что Екатерина Великая совершает путешествие по просторам Российской империи и собирается посетить Тавриду, попросил молодого миргородского иконописца Владимира Боровиковского украсить дивными росписями апартаменты императрицы. Молодой художник, который до этого писал только лишь на религиозные темы,
постарался на славу. И вот апартаменты императрицы украшены дивными аллегорическими сценами, а сама императрица изображена то ли в образе Афины, то ли в образе Артемиды. Императрице росписи понравились. Неизвестно, давала ли она какие-то особенные отдельные распоряжения или же просто приподняла царственную бровь, но словно по мановению волшебной палочки миргородский иконописец оказался в Петербурге. Так началась карьера художника Владимира Боровиковского. Надо сказать, что поначалу он и в Петербурге писал иконы. Говорят, сделал то ли 30, то ли 50. До нашего времени они не дошли. Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая карьера художника Владимира Боровиковского, но ему выпал еще один удивительный шанс. Дело все в том, что тогда в Петербурге работал замечательный художник Иоганн Баптист Лампе. Его работы были в большой моде, гонорары огромные. Иностранец обратил внимание на молодого художника, пригласил к себе в мастерскую, сделал своим учеником. А уезжая из Петербурга, оставил ему и мастерскую, и заказчиков. С тех пор Владимир Боровиковский стал настоящей звездой. И, пожалуй, сложно назвать какую-нибудь громкую фамилию Российской империи, члены которой не были бы запечатлены этим художником. Карьера его складывалась достаточно удачно. Меж тем, современники вспоминают о том, что он очень много работал, а еженедельно к его дому приходили бедные люди, толпы нищих людей, которых он щедро одаривал. Заказ следовал за заказом. И, казалось бы, его слава должна только расти. В начале 19-го столетия Боровиковский вышел из моды. Возможно, вкусы заказчиков изменились. Возможно, рука его была уже не столь тверда. Известно, что в конце жизни Владимир Боровиковский увлекался различными горячительными напитками. Так или иначе, он оставил после себя значительное наследие. Императрицы, представители знатнейших семейств, целая галерея портретов прекрасных дам, утонченных кавалеров, прославленных людей своего времени. Однако ж в сердцах зрителей вот уже много-много десятилетий безраздельно царствует одна прекрасная Мария Лопухина. Интересно, если бы Екатерина II не совершила тогда своего путешествия, а Василий Капнист не обратил бы внимания на 30-летнего миргородского иконописца, какую бы картину из собрания Третьяковской галереи сегодня называли «русской Джокондой»? Эту и многие другие истории вы можете услышать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры. А какие у нас эфиры? Динозавры не только с Ярославом Поповым. Сегодня он вам расскажет про эволюционные скитания грибов. Также мы напоминаем, что с 28 октября этого года состоится новый курс у нас в Архэ «Эволюция млекопитающих суша, море и небо», который будет вести Ярослав Попов. Он будет проходить в Москве очно в библиотеке, научно-популярной библиотеке «Научка» по адресу Дубининская, дом 20, строение 1, по вторникам с 28 октября в 19:00. Также вы сможете подключаться в трансляцию. Ярослав Александрович, прошу вас переходить к докладу вашему.
1: Спасибо. Да, я всех приветствую. Мне уже давно и много раз просили рассказать что-нибудь про эволюцию грибов. Я бурно сопротивлялся, потому что все-таки не являюсь специалистом по грибам, и тема эта очень специфическая, чтобы просто так вот наскоку с ней разобраться. А в итоге под давлением общественности все-таки решил до грибов добраться, но оказалось, как и предполагалось, что тема очень непростая. И в итоге сегодня, можно сказать, у нас будет такое знакомство с эволюцией грибов. Я думаю, что к грибам, может быть, когда-нибудь мы вернемся еще разок и попробуем углубить какую-нибудь отдельную часть, а сейчас так буквально по самым-самым верхам. Немножечко про то, мы вспомним, кто такие грибы, про то, как их классифицировали раньше, как их классифицируют сейчас, и, соответственно, что нам известно про их эволюцию и какова их роль в экосистеме, как сейчас, так и в прошлом. Но еще разочек, если вдруг сегодня будет что-то вот такое слишком поверхностное, а вам захочется более углубленно, то пишите в комментариях. Ну и, конечно же, если все-таки я постараюсь все рассказать корректно, но если вдруг где-то что-то напутаю, такое тоже может быть, вы обязательно тоже меня в комментариях поправьте. Ну а после данного лирического отступления переходим, собственно, к царству грибы. И, собственно, первое, на что я обращаю внимание, хотя, конечно же, об этом говорят, начиная со школьной программы, и неоднократно говорят, но все-таки, когда общаешься с людьми, далекими от науки, неожиданно оказывается, что иногда что-то из школьной программы куда-то улетучивается. И в итоге даже какие-то, казалось бы, элементарные вещи тоже забываются. Так вот, грибы – это отдельное царство. Это, ну, действительно так, это уже установленный факт, который установлен, ну, как минимум с середины прошлого столетия. Хотя, честно говоря, еще в 30-е годы 19 века уже высказывались идеи о том, что грибы не имеют особого отношения к растениям, и что их все-таки стоит выделить в отдельную какую-то группу. Даже Карл Линней, который является отцом систематики, и я напомню, что именно по, скажем так, схеме, придуманной Линнеем, мы до сих пор всю нашу окружающую жизнь классифицируем, раскладываем по полочкам. Так вот, даже Линней очень сильно сомневался, когда помещал грибы вместе с растениями в одну группу и высказывал всяческие сомнения насчет того, насколько это корректно. Ну а сейчас мы знаем совершенно точно, что грибы – это определенно не растения. Это особая группа с множеством уникальнейших признаков, которые их отличают от всех других живых существ. Больше того, собственно, современные данные показывают абсолютно однозначно, что хотя у грибов есть некоторые черты сходства с растениями, но все это, как бы выразились в теории эволюции, признаки конвергенции. То есть они эволюционировали в похожих местах, приспосабливались к похожим условиям и поэтому выработали некоторые черты сходства. Но, вообще-то говоря, с растениями близкого родства грибы не водили никогда. Больше того, когда-то был общий предок у грибов и животных. Нет, ну понятно, что у всех когда-то был общий предок, но если вот мы так немножко откатимся в прошлое, то мы увидим, что все-таки грибы гораздо ближе к животным, чем к растениям. Ну и больше того, конечно же, если мы представим себе это грибы-животные, это будет не что-то такое что может нарисовать нам какая-нибудь нейросеть или же какое-то там чудовище, которое когда-то, допустим, изобразили в комиксах, там какой-то человек-грипп или что-то в этом духе. Нет, конечно, ничего такого не было. А это были одноклеточные формы, которые больше походили скорее на какого-нибудь жгутиконосца. То есть еще ни на животных не были похожи, ни на грибов, и вообще состояли из одной клетки. Итак, грибы – особое царство в мире. Это мы выяснили. В настоящее время это царство уже разрослось очень основательно. Ну, как разрослось? Разрасталось-то оно на протяжении миллионов и даже больше миллиарда лет, но оно очень здорово разрослось за последние несколько десятилетий в нашем представлении, потому что мы, конечно же, о грибах постоянно узнаем что-то новое, и сейчас, на данный момент, уже насчитали 250 тысяч разных видов грибов. И больше того, опять же, если мы представляем себе грибы чаще всего как вот что-то вот на этой картинке, да, вот такой вот со шляпкой, что можно сходить там в лесу собрать, ну или в крайнем случае что-нибудь такое растущее на деревьях, какой-нибудь там древесный гриб, ну, в общем-то, конечно же, это далеко не только эти формы. Грибы – это и плесень, грибы – это и дрожжи, и самое главное – это еще множество разных живых существ, обитающих в воде. Собственно, исходная среда для грибов, как и для многих живых существ, это морская среда. Вот, так что они есть и на суше, и в почве, где их только нет. Каковы же особенности этого уникального царства? Но если мы берем многоклеточных грибов, то и, собственно говоря, у одноклеточных большую часть их жизни, даже если там какая-нибудь одна клетка очень большая, то все равно она неподвижная. То есть первый признак – это неподвижность. В этом плане они, конечно же, похожи на растений. Собственно, именно это когда-то позволило грибы с растениями объединить. А с другой стороны, питаются они совсем не как растения. Растения сами себя создают в прямом и переносном смысле. Единственное, что им из окружающей среды постоянно требуется, это, конечно же, солнечный свет, который является источником энергии. Ну, понятное дело, что одним солнечным светом растения не накормишь, нужен еще им кислород, нужен им еще водичку, какие-то минералы, но в целом они в любом случае из разных веществ неорганических сами создают свою органику. Грибы, так же, как и животные, употребляют готовую органику. Единственная разница в том, что некоторые грибы способны еще и разлагать органику до более простых составляющих, на что животные все-таки, как правило, не способны. Дальше. Грибы похожи на животных в плане запасного питательного вещества. Внутри клетки грибы откладывают особое вещество – гликоген. Речь здесь идет не о каких-нибудь там жирах, которые под кожей накапливают грибочки, чтобы там на зиму хватило, да, с ожирением грибам бороться не приходится, а речь идет все-таки о питательных веществах, которые накапливаются в каждой клетке. Вот помимо того, что мы там в виде жировых молекул накапливаем питательные вещества, у нас еще и в каждой клетке есть небольшой запас питательных веществ, и это вещество гликоген, такой сложный сахар, если можно по-простому сказать, сложный углевод. У растений тоже есть сложный углевод, который они накапливают в клетках, но это все-таки крахмал, а мы с грибами гликоген. Дальше. У грибов и у животных есть особые жировые молекулы. У животных это будет холестерин, а у грибов это будет эргостерол. Тут, казалось бы, грибы ни на кого не похожи, ни на растения, ни на животных, но все-таки с точки зрения строения молекул эргостерол поближе именно к холестерину. Но есть еще одно сходство грибов именно с растениями, а именно, что у грибов имеется жесткая стенка в клетках. У растений тоже есть жесткая стенка в клетках, но при этом состав этих стенок отличается. Вот, ну давайте сразу же посмотрим на клетки, и станет, может быть, немножечко все более очевидно. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим разные варианты клеток. Это клетка, соответственно, животного, это клетка бактерии, это клетка растения и клетка гриба. У всех, кроме животных, есть клеточная стенка. Это объединяет множество живых существ, кроме животных, которые, ну, как правило, все-таки отличаются повышенной подвижностью, ну и отчасти с этим связано то, что они могут довольно вольно менять форму своих клеток, ну и, соответственно, клеточные стенки не имеют. Растения, бактерии мы тут сразу исключаем, у них вообще даже ядра в клетке нет, и вообще она, клетка намного проще устроена, да и там клеточная стенка из муреина совсем другая история. А вот грибы и растения, ну, в плане именно наличие стенки клеточной похоже. Но если посмотреть на состав этой самой клеточной стенки, то окажется, что все-таки здесь-то вот как раз уже скрывается явное отличие. Потому что у, соответственно, грибов вот эта самая клеточная стенка, она состоит из хитина, из вещества, которое мы знаем в основном, опять же, у животных. Напомню, что именно из такого сложного углевода, как хитин, состоит покровы насекомых. Ну, зачем нужна клеточная стенка? Я думаю, что все догадываются. Для защиты, для поддержания формы и также для поддержания внутреннего давления внутри клетки. Ну, у животных, конечно же, тоже бы такая штука не помешала, но это бы сильно ограничивало их подвижность, а животным это крайне важно. Ну и да, взаимосвязь еще между клетками. Если мы посмотрим на гриб, ну вот в том нашем традиционном представлении, которое мы знаем с самого, что, наверное, есть раннего детства, что мы увидим? Мы увидим фактически плодовое тело. Уверен, что, опять же, наверняка, ну, 99,9% слушающих эту лекцию слышало такое словосочетание «плодовое тело», но, может быть, кто-то все-таки не до конца понимает, в чем его суть. Когда мы видим растения, да, вот над землей там какая-нибудь травка зеленеет, солнышко блестит, там деревья растут, мы видим тело растения, мы видим его стебель, видим его листья, видим то, чем он, собственно, питается, это растение. Ну и плюс, конечно же, видим какие-нибудь там початки с семенами, там шишки и прочее. А вот гриб – это, по сути, целиком шишка, если угодно, да. Это, если можно так выразиться, его половой орган, по сути. То есть это структура, которая служит единственной целью для размножения. То есть это не то же самое, опять же, что у растения. Это не стебель с, не знаю, с листьями или с кроной. Это все-таки плодовое тело. Это все-таки именно равносильно плоду у растения. То есть то, что нужно для размножения. Ну и вот, соответственно, мы видим, что это плодовое тело. Оно формирует всевозможные споры. Споры разлетаются в разные стороны. И, соответственно, новые грибы растут. Основа гриба – это грибница, которая состоит из гифов, или же вот таких вот тоненьких нитей, проще говоря. А другое название грибницы – это мицелий. Думаю, такое слово вы тоже, наверное, где-нибудь, когда-нибудь уже слышали, может быть, даже не один раз. Что еще можно сказать? Если мы посмотрим внутри гриба, то, в принципе, мы увидим, что этот самый мицелий, хотя он очень такой сложный и непростой, он состоит, в общем-то, тоже из отдельных нитей. Вот. Опять же, вспоминаются все эти разные фильмы, когда там из каких-то насекомых какие-то монстры собираются гигантские, или там, опять же, из каких-то там нитей, из щупалец. Ну, вот здесь примерно такая же история. То есть очень сложная структура, которая кажется цельной, на самом деле состоит из такого набора отдельных гифов. Опять же, продолжаем вспоминать такую вот классическую школьную схему. Что из себя представляют грибы? Уже в школе нам рассказывают довольно подробно о том, что грибы – это не только то, что мы находим в лесу, а то, что мы находим в лесу, это так называемые шляпочные грибы или же дикарьевые грибы, и их можно поделить, в свою очередь, на пластинчатые и трубчатые, в зависимости от того, что там снизу шляпки мы увидим. Но также к грибам относятся плесневые формы, то есть ниточные, которые не формируют таких больших крупных тел, и всевозможные одноклеточные типа дрожжей. Вот. Ну, соответственно, это еще разочек не какая-то такая истинная классификация. Это просто классификация, которой удобно пользоваться и про которую в школе рассказывают. Я думаю, что для многих не секрет, что все-таки в школе, как правило, рассказывают какую-то информацию сильно упрощенную. Хотя, когда учишься в школе, кажется, что прям много всего и все сложное, но потому что мир наш очень разнообразный и действительно насыщенный самыми разными явлениями. Но в реальности вот все, что мы там проходим, это все очень-очень такое поверхностное, часто упрощенное, часто даже, по сути, не очень-то и верное, потому что оно там часто эти знания школьные, они устаревшие сильно. И потом уже где-нибудь там в институте или же на работе или там в каких-то там научно-популярных книжках, научно-популярных лекциях удается узнать, что оказывается все несколько сложнее. Ну, по крайней мере, хотя бы на таком уровне, я надеюсь, все про грибы помнят. Ну и заканчивая такой общеобразовательный блок, воспоминания о грибах, назовем его так, мы поговорим еще о том, какова роль грибов в природе. Казалось бы, тут тоже все, с одной стороны, довольно просто, а с другой стороны, про многие из этих функций многие забывают, а некоторые, может быть, даже и не слышали. Ну, во-первых, потому что грибы как раз занимаются разложением органики. Не зря мы периодически на наших продуктах, которые долго-долго лежат, видим, например, ту же плесень. А плесень, ну, понятное дело, что у нее нету какой-то великой миссии, которую ей назначила, там, не знаю, Международная организация природы о том, что надо срочно там, преобразовать органические остатки в более простые вещества. Нет, все гораздо проще, она просто ест, но заодно попутно она действительно разлагает органическое вплоть до неорганических веществ. Кроме того, грибы создают симбиоз с другими живыми существами, с деревьями, водорослями и так далее. И самое, пожалуй, что известное в этом плане, в плане таких симбиозов, это, конечно же, лишайник. Это буквально уникальнейшее явление, потому что буквально это новый какой-то, можно сказать, такой тип живых существ, но при этом, по сути, состоящий из двух живых организмов, из гриба и водоросли. Но хотя, с другой стороны, если копнуть чуть глубже, окажется, что каждая наша клетка – это тоже симбиоз. Только на сей раз это, соответственно, симбиоз будет уже разных безъядерных одноклеточных. Соответственно, в наших клетках есть митохондрии. Это когда-то самостоятельные одноклеточные. Ну и сама клетка тоже когда-то была самостоятельным одноклеточным. Симбиоз археев и бактерий. Так что, ну, на самом деле, то, что новые организмы могут формироваться из симбиоза старых, это как бы не уникальная история, но вот то, что настолько крупные организмы, которые, в общем-то, можно вполне разглядеть иногда даже без микроскопа, но уж под микроскопом вообще без проблем, формируют симбиоз, это когда-то стало великой сенсацией. Ну, конечно, там еще есть микоризы всевозможные, грибокорень и так далее. А также, с другой стороны, грибы, конечно же, помимо пользы для окружающей среды, многим в окружающей среде наносят вред. Самое главное, это, конечно же, то, что грибы вызывают всевозможные заболевания. У нас даже есть такое понятие, как грибок. Там вот грибок подхватил. Мы так просторечие частенько говорим. И, в общем-то, действительно, грибы именно вырастают, допустим, на ногах, когда мы заболеваем и вот подхватываем тот самый грибок. Однако же грибок на ногах – это, можно сказать, еще минимальная проблема, а есть гораздо более серьезные грибки, которые поражают внутренние органы. И не только у нас, но и у многих других живых существ. Один из вариантов – это, например, аспергиллез. Это такой, в общем-то, довольно уникальный, тоже к отдельному совершенно, наверное, даже можно сказать, под царству грибов относящийся грибок, который поражает птиц и очень здорово нарушает их дыхательную систему и частенько может привести к гибели птиц. Ну, то есть что-то вроде такого заболевания воздушно-капельным путем передающееся, но только грибковую природу имеющее. Другой еще пример, который я хотел тоже чуть подробнее пояснить, это хитридиомикоз. Тоже особая группа вот, хитридиевые грибы. Тоже, можно сказать, отдельное подцарство грибов, уникального строения и много кому приносящие вред эти самые грибы. Эти грибы, вот они как раз здесь показаны, их зооспоры, вот здесь показано пораженное этим грибом животное погибшее, именно лягушка. Так вот, эти самые хитридиомикозы – это заболевания, которыми страдают в большом количестве амфибий. Грибы поражают их кожу, так как амфибии дышат через кожу, они водный обмен в основном осуществляют через кожу. Если кожа их оказывается пораженная, через какое-то время они погибают. Причем, как правило, известно, что какие-то отдельные заболевания, неважно, бактерии или же какие-нибудь вирусы и прочее, прочее, прочее, они поражают какие-то определенные виды живых существ. Ну, может быть, какие-то группы видов, какие-то рода. Но здесь прям удивительная история. Хитридиомикоз, он поражает всех земноводных. То есть даже совершенно разные отряды. Это очень большая группа. Он поражает и хвостатых, и бесхвостых, и безногих. Всех. Червяк, лягушек, всех-всех-всех. И это настоящий бич для земноводных. По большому счету, в настоящее время около 200 земноводных находятся на грани вымирания из-за вот этого самого хитридиомикоза. И очень многие сильно сократили свою численность. Конечно, этот самый хитридиомикоз, он был в природе на протяжении уже сотен миллионов лет, и, в общем-то, это не новое что-то, но благодаря деятельности человека, благодаря тому, что люди туда-сюда постоянно что-то перевозят, в том числе перевозят земноводных, он очень здорово распространился по планете и привел к тому, что сейчас он считается чуть ли не одним из основных критериев так называемого шестого массового вымирания. Ну, собственно, насколько действительно шестое массовое вымирание началось или нет, это немножко отдельный разговор, но в любом случае, действительно, это большая проблема. Так что от грибов как есть польза, так и вред в природе. Ну и для человека тоже самая история. Да, то есть мы знаем, что у нас грибы находят в пищевой промышленности большое применение, в хозяйственных нуждах, в медицинских целях. Ну, достаточно вспомнить то, что у нас антибиотики, вообще-то говоря, изначально появились благодаря грибу. Грибок вырос на бактериях и всех их победил. Пенициллин из него выделили. Ну и потом антибиотики уже стали строить именно на основе грибов. Кроме того, есть буквально съедобные грибы, которые мы едим непосредственно. Есть грибы, которые мы используем при производстве продуктов, там, начиная от сыра с плесенью и заканчивая каким-нибудь квасом, там, не знаю, теми же какой-нибудь пивной продукцией, хлеб и много-много-много чего еще, где там дрожжи или еще что-то используется. Так что, ну, действительно, грибы оказывают нам тоже большую пользу, но и большой вред. То есть мы можем отравиться грибами, да, у нас есть всевозможные инфекции, связанные с грибами. Опять же, разные аллергические реакции грибы вызывают, поэтому там с плесенью в домах борются, и, кстати говоря, победить ее оказывается очень и очень непросто. И грибы способны ослаблять иммунитет, они портят наши продукты. Если бы не грибы, то продукты бы хранились гораздо дольше. Ну и много-много другого. Я думаю, что весь список, наверное, который я тут указал, я озвучивать не буду, но, в принципе, при желании любой человек может найти множество разной информации про грибковые болезни. Ну вот, еще лишайник, я про него проговорил. Ну вот, можем теперь на разные виды и вот этот облик этих лишайников посмотреть. На этом мы заканчиваем вспоминать такие общие факты, и, скажем так, курс школьной программы на этом заканчивается. Дальше для школьников и для более старших наших зрителей начинается уже фрагмент серьезно более сложный. Но что же делать? Без этого как бы какую-то новую информацию получить не получится. Вот. Что мы здесь с вами видим? Мы видим, как ни странно, древо жизни. Конечно, древо жизни по-разному рисуют, но здесь оно волшебным образом на дерево нарисовано похожим, так что уже очень приятно. И мы видим, что как раз-таки первые клетки с ядром сформировались из-за слияния двух групп бактерий и археи. Здесь тоже очень здорово показано. Ну и потом они вот разделились на много-много разных групп. Здесь мы не увидим традиционные там, категории многоклеточных, одноклеточных, там, не знаю, животных или грибов, а много-много-много очень непонятных слов вроде резали, экскаваты и прочее, потому что, опять же, школьная программа все сильно упрощает. И в современной биологии таких простых терминов, как протисты или, скажем, там, царство грибы, не существует. Все гораздо сложнее. Ну, собственно, грибы-то мы пользуемся таким словом, но это не то, чтобы просто в группе жизнь, ведь есть царство грибы, и все, и радуйтесь. Вот над этим царством грибов еще множество-множество надстроечек есть. И в основном все вот эти вот группы большие, они представляют из себя самых разных одноклеточных живых существ. Собственно, многоклеточные спрятались вот здесь, среди так называемых апистоконт, или же заднежгутиковых. Собственно, объединяет этих живых существ то, что у них хотя бы на одной из стадий их развития присутствует клетка с одним жгутиком, который расположен сзади, и который, соответственно, позволяет им двигаться от жгутика вперед. Вообще, многие клетки, я бы даже сказал, что стандартное движение клеток, это когда они жгутиком шевелят и плывут вперед жгутиком. Но вот это вот именно задние жгутиковые такие ребята. Давайте на них посмотрим еще чуть поближе. Вот я тут еще одну схемку вам приготовил. Вот такая схемка. Это вот мы взяли как бы вот эту вот веточку. Вот эту вот веточку отдельную. И посмотрели ее поближе. Мы здесь видим, отделились амебозои. Ну, несложно догадаться, что где-то там амебы бултыхаются. Ну, а дальше начинаются две большие группы – голомикоты и голозои. Опять же, кто это такие? Если супер упростить и убрать кучу разных таких малоизвестных групп, то голозои – это как раз-таки животные, а голомикоты – это грибы. То есть вот мы видим как раз расхождение грибов и животных, и действительно они имеют общего предка. Чтобы немножечко к этому всему добавить временную шкалу и понять, когда все эти этапы эволюции происходили, мы знаем сейчас, ну как знаем, скажем так, это сейчас такая довольно обоснованная теория, имеющая некоторые доказательства, что амебы появились около 2 миллиардов лет назад, ну а, соответственно, вот эта группа заднежгутиковых сформировалась где-то около 1 800 000 000 лет назад. Ну а вот когда она, собственно, разделилась на отдельные ветви, мы сейчас посмотрим. Для этого пойдем еще дальше. Давайте и в грибу

Практически одноклеточные формы, которые образуют такую цитоплазматическую массу. В основном это паразитические формы, паразиты водорослей, грибов, беспозвоночных. Дальше это зигомицеты, тоже ребята одноклеточные, но они, как бы, среди них находится та самая знаменитая плесень, которая все разлагает, белая плесень так называемая. Вот. Но есть также паразитические. Самый известный представитель зигомицет – это, собственно, мукор. К слову, сразу могу сказать, что вот это вот уже тоже устаревшая информация. Зигомицеты в последнее время распустили, если можно так сказать, разделили их еще на несколько групп, и, в общем-то, ну, как бы сейчас уже этим термином тоже не пользуются. Ну, вот сейчас более новый термин вам тоже покажу. Дальше идут две группы того, что мы называем в самом, что есть, традиционном смысле грибов, то есть те самые, которые формируют вот эти вот формы со шляпками. Это аскомицеты и базидиомицеты. И те, и другие многоклеточные, ну и, соответственно, они отличаются очень здорово способом размножения. Сейчас попытаюсь, насколько это мне позволит, так сказать, мои познания, вам немножечко пояснить эту тему. Аскомицеты – это дрожжи, например, из одноклеточных, ну, а также всякие сморчки и строчки. Ну, а базидиомицеты – это все, собственно, основная часть того, что мы едим под названием торговой марки «гриб». И, наконец, дейтеромицеты – у них мицелий из многоядерных клеток. И, опять же, это плесень, только на сей раз уже зеленая. Сюда, например, входит пенициллин. Вот. То есть паразиты, белая плесень, зеленая плесень, такие странные шляпочные, нормальные шляпочные, если очень-очень упрощенно. Теперь продолжаем усложнять дальше. Значит, немножечко поподробнее про группу под названием дикарии. Ну, собственно, можно, наверное, назвать их подцарством. Ну, просто потому, что дикарии – это именно те самые грибы, с которыми мы чаще всего взаимодействуем. И, ну, хотелось бы, наверное, про них знать чуть-чуть больше. По крайней мере, мне вот так захотелось чуть побольше про них знать. Ну и, соответственно, захотелось вот этими познаниями потом поделиться. Итак, это, соответственно, дикарии – это сумчатые грибы и базидиальные грибы, то есть аскомицеты и базидиомицеты. Включают они 100 тысяч грибов, хотя, может быть, их гораздо больше. И, собственно, что их объединяет? Ну, помимо того, что у них бывают эти вот многоклеточные плодовые тела. Объединяет их, самое главное, вот их вот эта дикариность. Это то, что у них есть так называемая дикарионная фаза, фаза, при которой формируется так называемый дикарион. Это клетка, в которой сразу два ядра. Как тоже, я уверен, все наверняка помнят, при половом размножении две клетки сливаются друг с другом, одна клетка материнского организма, другая от мужского организма, да, и, соответственно, то есть от самца, от самки, они сливаются вместе, и в какой-то момент их ядра объединяются в одно единое ядро. Так вот, грибы затормаживают этот процесс. Причем у некоторых из грибов этот процесс, ну, какое-то время затормаживается, и клетки сливаются, но два ядра остаются. А некоторые вообще большую часть жизни пребывают вот в таком вот состоянии двуядерности. Это вроде бы как позволяет их делать более устойчивыми и помогает им с размножением. Ну, хотя в чем нюанс этой устойчивости, я вот как-то, к сожалению, пока не очень уловил. Опять же, может быть, мы к грибам еще вернемся тогда, поделюсь своими какими-то дополнительными познаниями. Вот, вот такой вот, вот такая вот особенность интересная у грибов. Ну и вот если сравнить те самые аскомицеты, сумчатые грибы и базидиомицеты, вот что у нас примерно получится. Но в первую очередь, собственно, их названия связаны с разным типом размножения. Я тут сразу могу сказать, что у грибов с размножением такое творится, что я в это даже не попытался вникать, потому что я посмотрел, мне стало страшно, и я сразу это все выключил и убрал. Ну, там огромное количество полов, там очень сложные жизненные циклы. В общем, ну, действительно, тогда надо не про эволюцию грибов рассказывать, а про размножение грибов, и, может быть, даже одной лекции тут не обойдешься. Поэтому буквально только вот слова какие-то произнесу, а пытаться вникнуть в их суть мы сегодня не будем, точно.
Итак, у аскомицетов есть аска, вот, а, соответственно, у базидиомицетов есть вот эти самые базидии, которые находятся на ножке. Да, и, соответственно, базидии, они снаружи на ножке, а вот аски, они внутри особых мешков.

0: пучочков находится. Вот. Соответственно, у аскомицетов как раз-таки вот эта стадия дикария коротенькая, а, соответственно, у базидиомицетов, которых мы как раз в основном, кстати, едим, еще раз напомню, у них большая часть жизни – это как раз вот такое вот состояние клеток с двумя ядрами. Вот. А плодовые тела, ну, здесь понятно и абсолютно, там белые мухоморы, опята, кто угодно, вспоминаем сразу, понимаем, что это за гриб. А у аскомицетов это сморчки, трюфели или же какие-то вот такие плесневидные структуры. Ну, в общем, такие кружочки, чашечки, шарики, в общем, странные такие ребята, более необычные грибы, скажем так, для нам не менее привычные. Вот. Ну, насчет бесполого размножения сейчас, наверное, так не будем вникать тоже. Вот. Ну и вот разные примеры тоже можно посмотреть. Здесь у нас, допустим, те же аспергиллы есть как раз среди аскомицетов. Ну и много-много-много всяких разных там этих сморчков и прочих. Ну а тут все остальные. Ну и теперь, собственно, давайте поговорим про эволюцию. Начнем с того, что попытаемся понять, каким образом мы можем вообще проследить эволюцию грибов. Для этого можно вспомнить, как мы, в принципе, понимаем про эволюцию любого живого существа, да, ну, не знаю, того же динозавра или там эволюцию хордовых в целом, эволюцию каких-нибудь там ракообразных. У нас есть несколько методов. Эмбриональный метод, то есть когда мы прослеживаем эмбриональное развитие и видим как бы повторение этапов предыдущих, но с грибами, у которых, как я сказал, очень непростые жизненные циклы, но там как бы на это я бы особо не рассчитывал, чтобы тут что-то удалось прояснить. А второй вариант – это, соответственно, исследование палеонтологической летописи. Ну, тут как бы с грибами точно так же можно работать, как и с любым другим материалом, но единственный есть нюанс – грибы очень мягкая субстанция, и к тому же они часто живут в таких условиях, где все разлагается, причем теми же грибами. И в итоге каменная летопись, то есть остатки окаменелости грибов, это вещь очень такая сложная и очень малоизвестная. То есть у нас есть, конечно, что-то похожее на грибы, но этого мало. Вот буквально я там в конце покажу примеры остатков шляпочных грибов, которые в палеонтологической летописи сохранилось. Но вы увидите, что это буквально там штучные какие-то экземпляры. С всякими такими плесневидными формами, то есть ниточками всевозможными, попроще, с одной стороны. У них шансов сохраниться побольше. Но тут же есть и другой неприятный нюанс. А вот ниточки-то как раз можно зато перепутать с чем угодно. Ведь ниточные формы и некоторые одноклеточные, не относящиеся никоим образом к грибам, формируют. А вот какие-то такие ниточкоподобные формы могут некоторые водоросли сформировать. И разобраться, к какой именно группе живых существ относятся те или иные ниточки, подчас бывает очень и очень непросто. Поэтому, когда мы говорим о ниточных формах, здесь сразу возникает очень много вопросов, а гриб ли это? Так что, с одной стороны, летопись окаменелости – это штука надежная, но, с другой стороны, в плане грибов она, к сожалению, далеко не так информативна, как, например, в случае с исследованием эволюции позвоночных. И что же нам остается? Остается так называемое молекулярное исследование молекулярной эволюции. То есть мы берем данные по белкам, мы берем данные по ДНК, мы берем данные по, допустим, так называемой митохондриальной ДНК. Мы уже сегодня вспоминали, что митохондрии – это особые такие органоиды внутри клеток, и у них есть свое собственное ДНК, его тоже можно изучать. И вот изучив все это, мы можем потом попытаться понять, насколько разные группы живых существ, в том числе грибов, близки друг к другу, сколько между ними отличий, и, во-первых, построить молекулярную систематику, что, конечно же, было сделано и делается до бесконечности в настоящее время, и плюс можно еще и попытаться откалибровать вот эту вот разветвляющуюся штуку, которую, такое разветвляющееся дерево, которое рисует уже молекулярные данные, объединив его с временной шкалой. Собственно, именно это мы тут и видим. Вот по молекулярным данным ветвление, кто от кого и когда отделился, а снизу временная шкала. Откуда взять временную шкалу? Здесь пользуются так называемыми молекулярными часами. Дело в том, что мутации накапливаются с какой-то более-менее стабильной определенной скоростью. Значит, посчитав, сколько мутаций возникло новых у какого-то отдельного вида по сравнению с другим видом, мы понимаем, когда жил последний общий их предок. принципе, эта схема работает хорошо, но есть нюанс. Все-таки, чем мы дальше отодвигаемся в прошлое, тем больше шанс какой-то ошибки, тем больше шанс, что в какой-то момент все-таки мутации происходили не с таким темпом, с каким-то более быстрым темпом или более медленным. Поэтому всегда, когда пользуются молекулярными часами, пытаются максимально, насколько это возможно, откалибровать вот этот полученный результат по данным палеонтологии. То есть, если у нас есть какие-то известные окаменелости, проверяют, вписываются ли они вот в это дерево, которое нарисовала молекулярная схема, и, если что, что-то куда-то там немножечко пододвигают. Но, как я сказал, к сожалению, с грибами с этим плоховато. Не очень у нас хорошо все с каменной летописью грибов. Но вот данная схема, на которую мы сейчас все дружно смотрим, это схема самая новая 2025 года. Ну, я ее тут продемонстрировал не только с целью, чтобы показать, какой я молодец, я новые статьи отслеживаю. Главная цель была скорее в том, чтобы, во-первых, показать более актуальные данные, а во-вторых, вот чем мне эта именно конкретно схема понравилась, я, в принципе, у меня была в какой-то момент идея показать вам несколько разных схем, ну вот, и показать, как там менялось, хотя там цифры, на самом деле, похожи были. Но я решил, что, в общем-то, на самом деле достаточно будет одной схемы, потому что визуально они, конечно, выглядят не супер как-то интересно, и это долго на них смотреть, наверное, большого удовольствия нет. А по смысловой нагрузке, ну, они похожи. А вот эта, она, возможно, на данный момент действительно не только самая актуальная, но и самая точная. Поэтому, наверное, ей можно и ограничиться. Дело в том, что авторы этой статьи, они применили дополнительный метод, очень хитрый. Помимо того, что они учли стандартный вот этот вот набор мутаций, которые возникают при формировании древа, и, соответственно, откалибровали все это по времени, они еще и учли, что у грибов, так как они постоянно вступают в симбиоз с кем-то, на ком-то паразитируют, они находятся в постоянном контакте с другими живыми существами, и с друг с другом в том числе. И у них периодически появляется такая штука, как горизонтальный перенос генов, когда отдельные клетки обмениваются какими-то участками информации. И что же тогда получается? В таком случае, соответственно, какой-то гриб может приобрести, допустим, какие-то новые, неожиданные и очень полезные свойства. Или же, допустим, приобрести какие-то особенности от какого-то организма, на котором он паразитирует. Вот, кстати, относительно недавнее было исследование, ну, собственно, вот тоже в этом году, про гриб-паразит, который развивается на гусеницах и заставляет этих гусениц очень много есть. Причем раньше думали, что они просто едят больше, потому что они как бы и за себя, и за Васю едят, то есть и за себя, и за гриб. Но оказалось, что нет, они едят вообще гораздо больше, чем нужно для того, чтобы прокормить гриб. И выяснилось, что гриб как бы стимулирует у них чувство голода. А потом, когда стали еще дальше копать, оказалось, что это они делают, потому что когда-то предки этого самого гриба, они скопировали кусочек тех генов у самой гусеницы, долго на ней паразитируя, которые, собственно, отвечали за обмен веществ и за чувство голода. И они научились выделять вещество, которое вызывает у этой гусеницы чувство голода. Ну и, соответственно, разумеется, это им принесло большую пользу, и потом это все в эволюции закрепилось. Я, собственно, к чему? Я к тому, что получается, что мы имеем информацию не только об изменений самих генов, а еще и о вот этих контактах с другими живыми существами. И авторы этой статьи сделали очень логичный вывод. То, что если два организма контактируют друг с другом, то надо, чтобы тот, кто получает, то есть реципиент, был, ну, вообще-то говоря, старше донора. То есть, чтобы как минимум был тот организм, от которого можно будет часть этих ген забрать. И они воспользовались этим. Оказалось, что в грибах очень много заимствований как от других живых существ, так и от, собственно, тоже других грибов. И объединив это все и скалибровав еще и по горизонтальному обмену, они уточнили все временные рамки. Но мне кажется, что на данный момент это действительно не просто вот как бы там последняя статья, но и самая такая передовая с точки зрения технологии, чтобы уточнить все датировки. Это здорово. Молодцы авторы. Вот, очень-очень классная работа. Ну и что мы тут видим? Мы тут видим, конечно, появление самых разных групп грибов, но первое, на что мы обращаем внимание, это, собственно, формирование грибов как таковых. И мы видим, что это примерно 1 миллиард 400 миллионов лет назад. То есть именно тогда сформировалось то, что мы сейчас называем царство грибы. Много это или мало, ну, как сказать. С одной стороны, если мы возьмем что-то такое достоверно многоклеточно известное нам, это будет, ну, всевозможные организмы возрастом порядка, ну, где-то, может быть, 800 миллионов лет, ну, а совсем достоверно где-то 600 миллионов лет. Но в таком случае получается, что грибы появились гораздо раньше, чем вот этот срок. Но оно и логично, первые грибы тоже были одноклеточные. С другой стороны, первые эукариотические организмы, скорее всего, появились все-таки сильно раньше. Ну и, собственно, эта схема тоже это показывает. То есть тут первые эукариоты появляются где-то около 2 миллиардов лет назад. А может быть, даже еще раньше. У нас есть по данным, скажем так, экологическим, самый древний срок в 2,5 миллиарда лет. До этого просто кислорода не хватало для клеток с ядром. Но вот самое, соответственно, вот по молекулярным данным, самый поздний срок – это 2 миллиарда лет. То есть где-то там около 2,5-2 миллиардов лет появляются первые клетки с ядром, и где-то 1,4 миллиарда лет некоторые из этих клеток начинают ощущать себя грибом. Ну, 600 миллионов – много это или мало, каждый решает для себя. Тем временем, еще одна схема из этой работы, очень тоже интересная, потому что она показывает более тонкие вещи. Значит, около 1,4 миллиарда лет назад появляются грибы как таковые, но потом должны были грибы разделиться на разные группы. Например, на ту самую белую плесень, да, и на всевозможные уже шляпочные грибы. И, конечно же, молекулярные данные вполне могут показать, когда все это произошло. И вот, пожалуйста, здесь тоже по разным данным попытались все эти схемки построить. И что же мы тут, в общем-то, видим? Мы видим, что вот белая плесень, она появилась уже, вот, ну, не сама по себе, может, не, конечно, не сам мукор, а вот что-то такое подобное, отделилась от общего предка около 1,250 миллиардов лет назад. Кстати, я вам говорил, что вот эти самые зигомицеты – это устаревший термин, но вот теперь можно смело использовать, например, для мукора и его родственников мукора микота. Вот это вот современный термин. Вот, так что если вам нужен был какой-то современный грибной термин, вот, пользуйтесь, мне не жалко. Вот. И, собственно говоря, здесь же, видимо, уже первые предки дикарий отделились, то есть клетки шляпочных грибов. Но уже какие-то более конкретные ветви, более достоверные, скажем так, разветвления на будущих базидомицетов, зигомицетов произошло около 750, где-то 600 миллионов лет назад, где-то в этом интервале. Скорее всего, это все-таки интервал не, скажем так, да, но если что, здесь как бы не ответвления отдельные показаны, вот, а, в общем-то, появление той или иной группы. То есть, ну, не то, что вот именно вот вначале вот эта группа отделилась, потом от более древнего предка другая группа. То есть, ну, в принципе, мы понимаем, что вот именно от этой группы потом произошло разделение на отдельно мукоромикот и на отдельно уже базидиомицетов и аскомицетов. Так вот, что вот это за интервал такой интересный, когда их огромное количество появилось? Скорее всего, это момент, когда эти ребята стали выходить на сушу. И получается, согласно этой схеме, что грибы оказались на суше еще до растений. Вот это вот зелененькое, то, что здесь показано, это наземные растения, что, опять же, было построено по данным генетики. Кстати, тут тоже интересный момент. Самые древние достоверные наземные растения, которые нам сейчас известны, это не что иное, как мох. И мох известен из пород возрастом примерно 480 миллионов лет. Да, прошу прощения, что прервался. Так вот, мы с вами остановились на выходе на сушу. Самые древние известные нам наземные растения появились где-то 480 миллионов лет назад. В то же время по этой схеме получается, что первые наземные растения должны были оказаться на суше гораздо раньше, где-то около 600 миллионов лет назад. Это очень интересная история, то есть 600 миллионов лет – это, ну, даже получается чуть-чуть раньше, чем так называемый диакарский период начался. То есть это буквально только-только закончился очень такой мощный очень меняющий все вокруг этап в истории планеты, который известен как Земля-снежок, когда Земля буквально вся была покрыта льдом. И после этого процесса, получается, уже появляется наземная жизнь в виде наземных растений. Ну, предварительно, видимо, наземных грибов, а потом наземных растений. Не уверен, что в дальнейшем это все подтвердится. Может быть, все-таки есть у меня такое большое подозрение, что это были предшественники наземных растений. Может быть, это что-то такое, уже относящееся не к водорослям, а к высшим растениям, но при этом все еще обитающее в воде. А вот на сушу они все-таки выходить стали значительно позже. Но я думаю, что это вопрос для других исследований, хотя, скорее всего, мне кажется, так вот оно в конце концов и окажется. Потому что никаких свидетельств растений более ранних, чем ордовикский период, пока что нет. А там от растений хотя бы споры-то уж наземные должны оставаться. А вот тот факт, что грибы были первыми на суше, и они буквально подготавливали почву для растений, они уже там росли. Кстати, они что-то должны были разлагать, но, скорее всего, разлагали они, конечно же, органику бактериального происхождения, потому что растительные тогда еще не было, животные тем более. Вот. И уже из разлагающихся самих грибов, из разлагающихся этих самых бактериальных пленок, потом появлялась первая почва, на которой сформировались растения. Это и звучит довольно логично, и в то же время дает, конечно же, грибам какой-то особый статус в эволюции нашей планеты, очень важный статус. Но и, кроме того, это как раз вполне имеет палеонтологические доказательства. Я сейчас к этому попозже вернусь. Ну а пока что давайте посмотрим, собственно, на данные палеонтологии. Что же мы видим в ископаемом виде от грибов? И здесь первая находка, она просто поражает наше воображение. Перед нами маленькие пузырьки внутри вулканической породы. В этих крошечных пузырьках видны нити. И нити похожи на нити, которые формировали грибы. Но мало ли что похоже. Для того, чтобы доказать, что это действительно грибы, авторы взяли множество разных организмов, сравнили их с этими нитями, посмотрели, как они ветвятся, как они там растут, и выяснили, что все это максимально соответствует именно грибной форме, и посмотрели по размеру, соответствует ли это грибной форме, или же, может быть, какие-то там более мелкие организмы. Нет, вроде бы, как будто бы это действительно грибы. Но, в принципе, то, что грибы могли бы окаменеть, пропитавшись минералами, это, ну, с точки зрения науки тафономии, науки, которая изучает, как организмы переходят в ископаемое состояние, звучит более-менее разумно. Но вот что выглядит совершенно нереалистичным, это возраст. Ведь возраст этой находки, этой лавы из Южной Африки 2 миллиарда 400, ну, может быть, минимум 2 миллиарда 200 миллионов лет. Как мы только что видели по самой последней вот этой молекулярной схеме, получается, что грибы должны были отделиться от общего предка только 1 400 миллионов лет. А здесь мы видим на 1 лет раньше. Это время, когда, может быть, появились самые первые одноклеточные с ядром. А может быть, даже еще и не появились, мы этого точно не знаем. Но точно они еще не должны были быть грибами. Это супер странно. Как это можно объяснить? Ну, первое объяснение то, что молекулярные данные ошибаются, и на самом деле вот действительно это грибы. Второе объяснение то, что порода, в которой сформировались грибы, вот эти самые, эта порода имела возраст 2 миллиарда 400 миллионов лет. Она датирована довольно точно. Но грибы в полостях могли появиться далеко не сразу. Во-первых, порода должна была застыть. И во-вторых, пока туда попали какие-то споры грибов и начали прорастать, могло пройти, вообще-то говоря, сколько угодно лет. Может, 1 миллиард лет прошло, может быть, 1,5 миллиарда лет прошло, прежде чем грибы там начали прорастать. А потом они могли снова окаменеть. Ну и, наконец, последний вариант, что все-таки это какие-то одноклеточные формы, которые дают нити, но не относящиеся к грибам. Какая из этих интерпретаций правильная, не очень понятно. Собственно, вот статья вышла в 2017 году. Насколько мне известно, больше к этим окаменелостям не возвращались, их не пытались интерпретировать по новой. Но в исследовательском мире они вызывают очень много вопросов. Все-таки грибы возрастом 2 миллиарда 400 миллионов лет, несмотря на всю крутость грибов, выглядят очень сомнительно. А вот гораздо менее сомнительно выглядят все последующие находки. Вот, например, в Канаде есть обнаружение тоже таких вот гифов грибов возрастом примерно 1 миллиард лет. Это уже достаточно правдоподобно звучит. То есть в то время уже грибы явно совершенно были. И в принципе они могли бы быть грибами. Почему бы и нет? Но опять же, этой находке не хватает очень важного факта, а именно доказательств. То есть мы знаем возраст этой находки, мы знаем, что это похоже на нити грибов, но, к сожалению, доказать абсолютно, вот прям безапелляционно, что это грибы, не получается. А вот где можно доказать, что это грибы, так это в окаменелости из Конго. Правда, возраст ее уже более скромный, где-то 715-810 миллионов лет. Казалось бы, это снова морская порода, здесь снова какие-то ниточки, и чем вот эти нитки лучше, чем все предыдущие нити, которые я до этого показывал? Так-то внешне вроде бы ничем особо они не лучше. Ну, тоже похожи на грибы, ну и мало ли чего на грибы похожи. Но здесь было проведено несколько разных исследований, которые дали так называемую спектрограмму, то есть дали информацию о веществах, из которых состоит вот эти самые нити. И оказалось, что в совершенно небольшом количестве, в каких-то невероятных остаточных, вот буквально в остаточном виде, здесь сохранились кусочки хитина. А мы уже сегодня вспоминали, что хитин – это то, что формирует оболочку гриба. И вот хитиновые нити – это уже гораздо звучит больше похоже на грибы, чем что бы то ни было иное. То есть здесь уже шансов, что это какая-то другая форма, другой организм, практически нет. Скорее всего, на сей раз это действительно грибы. Ну, так что можно сказать, что это одна из самых доказанных древнейших находок грибов на данный момент. Ну, и таким образом мы понимаем, что грибы являются, по сути, как бы одними из первых живых существ, которые сформировали свое отдельное самостоятельное царство, ну и кроме того, по крайней мере, с эукариотических с клеткой. Ну а кроме того, видимо, грибы были одними из первых, кто освоил сушу. Ну вот здесь показаны все возможные варианты первых осваивателей суши из эукариот, еще раз отмечу, потому что, ну, как бы никто не сомневается, что первыми все-таки на суше оказались именно бактерии и археи, а потом уже, когда стали туда эукариоты отправляться, это были какие-нибудь почвенные, там, раковинные амебы, это были всевозможные черви и, конечно же, все те же самые грибы. И тому есть доказательства. Но первое доказательство я вам только что показал по молекулярным данным. Там получилось, что грибы на суше могли оказаться около 650 миллионов лет назад. И вот уже доказательство палеонтологическое. Это находка из Китая. Опять же, формы очень похожи на грибные нити, но при этом возраст ее тоже впечатляющий. Этой окаменелости около 550-560 миллионов лет. Конечно, это не делает их самыми древними грибами, но тут важно-то и не их древность. Гораздо важнее порода, в которой они обнаружены. Они были обнаружены в породе, сформировавшейся на земной среде. То есть это были формы, сформировавшиеся в почве, на земле, на суше. То есть это является доказательством самых древних наземных эукариотических организмов, организмов с ядром. Получается, 550 миллионов лет назад грибы вполне могли бы быть на суше. К сожалению, здесь никакого хитина обнаружить не удалось, поэтому есть, конечно, шанс, что это что-то иное, но в принципе и по размеру, и по форме это похоже на грибы, а самое главное, что ну, здесь как бы сомнений в том, что это грибы, есть, и что они тут должны быть гораздо меньше. По множеству других данных мы тоже предполагаем, что грибы на суше уже должны были бы быть, и нам просто надо найти те самые окаменевшие грибы на суше. И вот мы их нашли, ну, как бы чего особо сомневаться. Конечно, лучше все еще раз перепроверить и подтвердить, чтобы все было, как говорится, по науке, но, в принципе, скорее всего, это грибы. Скорее всего, это наземные грибы. Ну и, собственно говоря, как мы уже выяснили, грибы, конечно же, подготавливали почву для растений. И, собственно, вот они, те самые ископаемые почвы. Ну, конкретно это разные почвенные слои, почвенные прослои из Южной Австралии. Возраст их кембрийский, то есть где-то порядка полумиллиарда лет. Наземные почвы, которые формировались еще без растений, но, скорее всего, при самом, что ни на есть, активном участии грибов. К слову, кстати, сейчас нам известны почвы и более древнего возраста, но вот непонятно, насколько там грибы в них участвовали. Дело в том, что в принципе для формирования почвы, для, скажем так, формирования основы почвы вообще никакие микроорганизмы не нужны. Нужно, чтобы был процесс так называемого выветривания, чтобы породы на суше разрушались под деятельностью воды, под деятельностью ветра, под деятельностью солнца, химических каких-то реагентов и, соответственно, превращались в всякую глинистую породу. Ну, а потом, конечно же, чтобы это стала полноценная почва, туда нужно добавить органику. Но органика, она вполне себе присутствует и в бактериальных формах. Так что, ну, как бы... В принципе, бактерии могут формировать почву, хотя с грибами оно всегда лучше как-то получается. Как, видимо, омлетик. Так, ну, а дальше у нас уже ордовик. Ну, здесь уже все максимально как бы понятно, потому что ордовикский период – это период от 480 до 440 миллионов лет назад, и это время, когда уже, ну, точно были наземные растения, тому есть множество доказательств, ну и, конечно же, почвы должны были существовать. Вот, пожалуйста, они существовали. И тут мы с вами приближаемся к следующему уже периоду, силурийскому и последующему девонскому. Ну и, собственно, даже уже в ордовикском периоде мы сейчас тоже такие штуки находим. Когда грибы на суше не просто были, а когда грибы на суше просто-напросто формировали какие-то невероятные совершенно структуры. Собственно, это время, когда существовали на суше самые странные грибы в истории. Конечно же, я говорю про прототокситы. Когда их впервые обнаружили, а случилось это еще в 19 веке, думали, что это стволы деревьев, очень сильно прогнивших из-за деятельности грибов, таких сильно разложившихся. Они вправду были большие, они были такие столбообразные и немножко похожи на древесину, там даже как будто кольца какие-то намечались, но при этом было очевидно, что они очень сильно разрушены такие. В дальнейшем... Ну, вот это как раз одна из ранних реконструкций, что это типа какого-то дерева, ну, вот такого сильно разрушенного. В дальнейшем возникли какие-то неожиданные идеи, типа, что это может быть какая-нибудь гигантская водоросль. Потому что деревья в таких породах настолько древних просто-напросто не существовали. Мы более-менее уже разобрались с эволюцией растений и выяснили, что первые растения, у которых и были сосуды в тканях, которые хоть как-то могли уже немножко приподниматься от земли повыше, чем мхи, появляются только в силурийском периоде, где-то 430 миллионов лет назад, 440. Первые растения древесные появляются уже во второй половине девонского периода. Это уже менее 400 миллионов лет назад. Поэтому в породах возрастом там, 450, 460, 470 миллионов лет никаких деревьев и в помине быть не может. Ни трухлявых, ни нормальных, никаких. Просто по определению их быть не должно. А значит, это точно не дерево. Ну и вот, собственно, руководствуясь подобной логикой, Уильям Картерс, он предположил, что это водоросли. Хотя, конечно, на водоросли это совсем не похоже было. В дальнейшем несколько еще авторов предполагали, что это грибы. Причем грибы, которые, видимо, были очень большими. Потому что находили такие столбы высотой в метр. В 2 метра, в 3, в 4. То есть это что-то действительно древообразное, огромное, но при этом представляющее собой грибы. И так, собственно говоря, большую часть времени, большая часть ученых считала уже, пока в 2010 году не возникла новая интересная интерпретация. То, что, возможно, вот эти самые прототокситы – это такой артефакт времени. На суше ничего особо не было, зато были такие пласты из грибов или же, может быть, там из тех же лишайников. Потом они сворачивались в рулон, когда начиналась какая-нибудь буря. Они вот так вот отрывались, сворачивались и вот так захоранивались. И это, собственно, вот такие рулоны, свернутые, как рулоны ковров, только вот рулоны из грибов. А на самом деле именно в виде грибов вот такие штуки не существовали. Но еще позже, уже за последние, соответственно, 15 лет, было показано, что это действительно грибы. Больше того, оказалось, что они были построены, ну, ближе, скажем так, к аскомицетам по типу размножения, были найдены их органы размножения, и что это все-таки реально огромные грибы, которые когда-то жили. Единственное, насчет чего теперь ведутся споры, это о том, как именно они росли. Вот это, собственно, классическая интерпретация того, как это все могло выглядеть. А это альтернативная версия. Да, ну вот еще кусочек этого самого гриба. Действительно, можно увидеть, что с одной стороны, видно нити гифы, а с другой стороны, ну, как бы оно и на дерево тоже очень даже похоже на какую-то другую растительную форму. Вот, вот это тоже такая вот небольшая анимация с этими древними грибочками. Ну и, наконец, в качестве завершения демонстрирую вам вот еще один кусочек. О, сколько я всяких картинок там приготовил. Это у нас фотография. Во, вот картинка, которую я так ждал. Очень корявая, но зато по самому актуальному последнему исследованию. Это, соответственно, версия, согласно которой эти самые огромные столбы действительно были вполне себе отдельными грибами, но они не стояли вертикально, а лежали вдоль по грунту. Вот, это тоже вот последняя версия, которая имеет некоторые палеонтологические доказательства. Что касается вот этой последней версии, тут есть как говорится, за, так и против. С одной стороны, с точки зрения того, как мы знаем поведение грибов, а грибы у нас все-таки разлагают органику в первую очередь, совершенно непонятно, зачем грибам возвышаться наверх на такую высоту. Чтобы споры раскидать, ну, в принципе, да, как бы для этого формируются как раз шляпочные грибы. Но, прошу прощения, как бы размера современных грибов шляпочных более чем хватает для того, чтобы споры подальше раскидать. Какой-то необходимости раскидывать их на большее расстояние, наверное, в прошлом не было по сравнению с современностью. И как-то это сложно себе вообразить, зачем бы это было нужно. И специально, чтобы просто раскидать споры, формировать настолько гигантские плодовые тела высотой до 8 метров, самые большие нашли. Это странно. Как минимум, это странно. То есть вот логичнее выглядит тут действительно вот одна из последних версий, что это были лежачие такие столбы. С другой стороны, есть интересный момент, что исчезают эти самые прототокситы. В середине девонского периода они начинают исчезать, и к концу девонского периода исчезают полностью. А что в это время такого необычного происходит? А в это время появляются первые деревья. И получается, что как только появились деревья, прототокситы просто-напросто не выдержали конкуренции, были вытеснены. А если они не выглядели как деревья, то почему они вообще вот должны были конкурировать так уж с деревьями? Чем деревья им помешали? Тут тоже не очень понятно. Тут как раз логичнее выглядит версия, что это именно вертикальные столбы. Одним словом, пока что однозначной какой-то точки в вопросе, как выглядели прототокситы, нет. Единственное, что действительно уже сейчас более чем доказано, что это отдельные, действительно крупнейшие такие грибные формы, вообще крупнейшие за всю историю. Но это не означает, что в то время, как появились прототокситы, все остальные грибы тут же просто вымерли. Конечно же, нет, они продолжали существовать, в том числе было множество одноклеточных грибов всевозможных. И грибы продолжали вступать в симбиоз с самыми разными организмами. Собственно, первые лишайники известны из пород девонского периода как раз-таки. Ну и дальше лишайники никуда уже не делись. И вот эта интереснейшая штука – это очень древнее растение, называется хорниофитон. Собственно, хорн – это рог, фитон – это растение, то есть такое рогорастение. Вот эти рожки – это были их споранги, с помощью которых они свои споры раскидывали. Очень такие примитивные сосудистые растения. А рядом с их ризоидами, у них еще корней не было, у них были такие корневидные выросты, и рядом с ними обнаруживают, собственно, грибы, древние цисты грибов. Это что означает? Возможно, это означает, что грибы были в симбиозе с древними растениями. Они, как и современные грибы, разрушали окружающие породы, добывая какие-то вещества, которые растения добыть не могут, но в то же время от растений получали питательные вещества. То есть формировали то, что мы сейчас называем грибокорень. И, возможно, только в союзе с грибами растения смогли выйти на сушу. Отдельно бы они не справились. Если это действительно так, то получается, что, собственно, только благодаря грибам у нас есть наземные растения. И растения наземные, они исходно были тоже вот такими вот симбионтами с грибами. Так же, как мы, кстати, не можем существовать, например, без своей микрофлоры. Но и дальше хотел я вам показать примеры каких-то грибов шляпочных в ископаемой летописи. То есть, ну, как бы хочется посмотреть на именно прям нормальный окаменевший гриб, который вот прям похож на гриб. А не вот на это вот все, на эти ниточки и какие-то шарики. Пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Вот он, нормальный гриб. Вот если такой вот окаменелость найдет, на полочку поставит, никому объяснять не потребуется, что это каменный гриб. Но есть нюанс. Вот этот гриб, который был назван Гондвана карицитас, вот, родственник современных, соответственно, агариковых грибов, конкретно даже удалось семейству определить, Страфариевые, вот примерно его эти современные сородичи. Так вот, этот гриб имеет возраст 115 миллионов лет, был обнаружен в очень хорошей, такой вот шикарной формации кратер, который обнаруживает, например, большущее количество самых разных птерозавров в Бразилии. Что не так? Вот где тут «но» спряталось? «Но» спряталось в двух местах. Во-первых, это, конечно же, шляпочный гриб. Агариковый, все замечательно. Но это далеко не самый древний шляпочный гриб. Судя по молекулярным данным, вот древние шляпочные грибы, ну, скажем так, вполне имели право жить где-нибудь уже во время девонского периода. То есть, ну, сильно раньше, там, на несколько сотен миллионов лет раньше. Однако же у нас нет таких находок. Это первый момент. То есть, это получается самая древняя такая находка. И мы знаем, вот мы можем точно сказать, что рядом с динозаврами грибы росли. Вот тут уже сомнений нет никаких, по крайней мере, рядом с поздними динозаврами. Но, скорее всего, конечно, они росли и раньше. Просто у нас нет находок. Ну и второй момент, что вообще-то говоря, это единственная такая находка в породах любого возраста. То есть, не то, что она самая древняя, а вообще больше таких нет, чтобы где-то просто отпечатался гриб. Настолько это редкость большая. Вот такой вот нюанс. А есть другое место, где грибы гораздо активнее сохраняются, чем просто в виде отпечатков. Именно такие хорошие шляпочные грибы. Это янтарь. Тут как бы я никому Америку не открою, что в янтаре все очень здорово сохраняется. А грибы, они вполне себе растут под деревьями, они растут на деревьях. Из чего бы им не оказаться в смоле? Ну, в общем-то, это вполне логично. И да, периодически, даже, на мой взгляд, реже, чем ожидалось бы, грибы оказываются в смоле. Вот один из примеров таких грибов. Это, соответственно, Палеогарацитес антиквус, вот, из Нижнего Синамана. Вообще, я многожды в своих лекциях рассказывал про удивительнейший янтарь из Мьянмы. Это такая азиатская страна, где, соответственно, находят янтарь возрастом 99-100 миллионов лет. Это очень древний янтарь, и, главное, в нем огромное количество всякого разного обнаруживается. Там, пожалуйста, и комарики, и муравьишки, и какие-то невероятные совершенно насекомые, которых сейчас уже не встретишь. И птиц там встречаются, и хвост динозавра там нашли, чего там только не находили. И грибы там тоже находили, вот, пожалуйста. Палеоагарацитес антикус. Собственно, самый древний гриб из янтаря. Еще один гриб из того же янтаря. Вот. Называется маразмиамиум критоцеум. Вот, мне кажется, отличное название для гриба. Тоже агариковый. Еще один грибочек. Это уже, обращаю внимание, совсем другой возраст, 16-20 миллионов лет. Янтарь из Доминиканской Республики, что находится на острове Гаити, что, в свою очередь, находится в Карибском море. Капринит из Доминикана. Ну, соответственно, тоже гриб, но уже, конечно же, сильно более молодой. И то, что тогда были шляпочные грибы, мы уже ни разу не сомневаемся. Поэтому сам по себе гриб, конечно, прекрасен. Всегда приятно обнаружить какое-то новое древнее живое существо. Но все-таки никаких совершенно невероятных научных открытий с обнаружением этого гриба не произошло. Хотя все-таки у этого гриба есть некоторая уникальность. Это был первый гриб, который нам удалось обнаружить в янтаре. Гораздо раньше, чем в бирманском янтаре. Ну и, конечно же, как мы выяснили, грибы вызывают огромное количество заболеваний у животных, у растений, кстати говоря. И все это вполне себе имеет отражение в каменной летописи. Мы можем даже в таких древнейших породах, в которых буквально мы находим самые первые растения, найти не только следы симбиоза, дружбы растений и грибов, но и следы паразитизма, конечно же, тоже. В Шотландии есть удивительное совершенно тоже местонахождение, в котором потрясающим образом сохраняются самые разные живые существа и растения в том числе. Сформировались они вокруг гейзеров. Ну, во-первых, там было тепло, хорошо и, собственно говоря, много питательных веществ. А во-вторых, периодически гейзеры все-таки заливали все вокруг и, соответственно, все уничтожали и консервировали одновременно, из-за чего там, собственно, вот это самая невероятная сохранность всех живых существ. Там обнаруживают, например, вот эти древние растения, так называемые псилофиты или жириняфиты. Одного из них мы уже видели, это этот самый горниофитон. Там же находят древние плауны, тоже такое древнее, ну, очень древнее растение, которое, правда, дожило до наших дней. И находят самых первых грибов-паразитов. Вот, пожалуйста, фотография такого гриба. Вот. Ну, соответственно, они вызывают реакцию у растений, приводящую к образованию вот этих куполообразных выступов, можно сказать, наростов у растений. Вот. И, в принципе, получается, что, судя по реакции, судя по форме этого гриба, судя по реакции растения на него, можно предположить, что это тоже древняя группа аскомицетов. Ну, собственно говоря, то, что аскомицеты точно совершенно жили во время девонского периода, где-то 400 миллионов лет назад, мы не сомневались. Ну, а теперь мы знаем, что еще и растительные паразиты, аскомицеты, тоже тогда уже существовали. Еще один пример на того же самого, собственно, прока в тех же самых породах из Шотландии, известных как риневые черти, гриб, другой аскомицет, только чуть-чуть, ну, как бы ранее описанный, немножко другой формы. Его назвали Potteromyces astaraxylicola. Вот. Ну и, собственно, самое любопытное в этом грибе, помимо того, что он тоже один из самых древнейших паразитов, это его название Potteromyces. Отсылка здесь не к Гарри Поттеру, как многие могли подумать, а к Беатрис Поттер. Это автор детских книжек про кролика Питера. За рубежом они прям суперизвестные, у нас они, конечно, менее известные, хотя, может, кто-то и читал, но у нас, кстати, фильмы выходили про этого самого кролика Питера. Может быть, кто-то их смотрел. Я, например, смотрел в свое время. Так что, ну, в общем-то, с творчеством Беатрис Поттер, хотя и там косвенно, например, я знаком. Ну и теперь вы знаете, что, оказывается, она еще и грибами увлекалась и, по сути, была таким микологом-любителем. Микологи – это специалисты по грибам. Вот. Ну и поэтому решили вспомнить про нее и назвать, соответственно, этого гриба в честь нее. Этот гриб древний. Ну и, конечно же, понятно, что если во время девонского периода паразиты растений появились вот такие вот в грибном исполнении, потом они никуда не делись. И сейчас перед вами еще один кусочек янтаря из Бирмы. В нем злак, барабанная дробь, злак, если что, да. То есть если кто-то до сих пор под впечатлением от прогулок с динозаврами считает, что злаковые растения травянистые, они во время мелового периода не существовали, существовали. Вот там, пожалуйста, злак возрастом 100 миллионов лет. Другой разговор то, что, конечно, травы тогда было не так много, как сейчас, но вот она тогда уже была. На самом деле сейчас есть трава и чуть более древняя, около 120 миллионов лет возрастом, известно. Вот, ну вот это как раз злак, и на нем, пожалуйста, вырос очередной склероций гриба. То есть ну, тоже мы понимаем, что этот гриб болел каким-то... Ой, то есть этот злак болел каким-то грибным паразитом. Мы знаем, что грибы способны заражать кого угодно, в том числе насекомых. Пожалуй, самый известный случай, который всех вообще поражает до сих пор, это когда грибы вырастают на муравьях и меняют им поведение, буквально делают муравьев зомби, они заставляют этих муравьев на определенном этапе жизни подниматься наверх повыше на дерево, цепляться своими челюстями и замирать. И потом этот гриб начинает сквозь муравья прорастать и, соответственно, формирует свой вот этот вот спорангий и разбрасывает споры на огромное расстояние, что ему очень приятно. Видимо, вспоминает прошлое, вспоминает те времена, когда грибы были высотой под 8 метров. Это впечатляет, но, на мой взгляд, не менее впечатляет тот факт, что подобными вещами грибы занимаются более 100 миллионов лет. Если что, 100 миллионов лет – это самые так вот, достоверные обнаружения самого древнего муравья. Скорее всего, муравьи все-таки появились чуть-чуть раньше, но достоверно мы знаем их вот из пород возрастом примерно 100 миллионов лет, как раз-таки из янтаря. И тут вуаля! 100 миллионов лет янтарь, в нем муравей, и муравей поражен грибком. Примерно таким же, как и современный грибок. То есть, скорее всего, он тоже воздействовал на его разум и, может быть, как-то тоже менял его поведение. Хотя, конечно, это мы уже не можем проследить. Может быть, тогда этот гриб как-то просто прорастал, и, собственно говоря, воздействие на разум появилось уже позже, как раз в процессе длительной такой вот такой эволюции. Но сам по себе факт то, что муравьи страдали от грибков еще 100 миллионов лет назад, я думаю, впечатляет. Ну и даже динозавры не обходили, так сказать, проблемы грибного заражения стороной. У динозавров очень была сложная воздушная система, особенно у так называемых ящеротазовых динозавров. Это длинношеи завроподы и тераподы. Из них завроподы с длинной шеей обладали самой развитой системой воздушных мешков. У них были легкие, у них было множество воздушных мешков. Эти самые воздушные мешки заходили во множество костей. И это давало им огромные преимущества, в том числе облегчало их тело, в том числе позволяло снабдить кислородом вот это их невероятно гигантское тело. Но есть, как всегда, одно но. Большая система воздуха плюс влажный климат – это отличные условия для развития всевозможных бактериальных форм и грибков. И, оказывается, конечно же, динозавры тоже могли заразиться грибком. Сейчас не вспомню, в каком, типа в 2020 или что-то в этом духе, но лет 5 назад вышла статья, в которой описали одного из диплодоцит, то есть то ли диплодока, то ли апатозавра, то ли кого-то там суперзавра, что-то в этом духе, у которого в шейных позвонках была опухоль, причем не одна, а несколько, и каждый раз они находились на месте их воздушных мешков, что позволило сделать вывод, что это не раковое заболевание или еще какая-то там другая опухоль, которая связана с костями, а что это было заболевание именно воздушных мешков, которое просто передалось на кости. И предположили, что подобную инфекцию могли вызвать грибки аспергиллы. То есть у этого животного был аспергиллез. А это получается, что это одно из самых древних свидетельств распространение этого самого грибка, которым сейчас страдают многие птицы, в том числе домашние птицы, там, куры и так далее. Но, соответственно, получается, динозавры тоже от этого грибка не были застрахованы. Ну и вот, соответственно, вот так вот изображают эту самую чихающую Долли. К слову, умерла она в возрасте 18 лет. Это очень юный возраст для диплодоцит. Ну и мы можем понимать, что, видимо, грибок гиганта свалил. Такой вот крошечный маленький организм погубил одного из самых крупных динозавров за всю историю. Ну вот, собственно, и все, что я вам сегодня хотел рассказать. По-моему, получилось все-таки немножко дольше, чем я опасался. Не знаю, хорошо это или плохо. Но уж насколько это было всеобъемлющее или же наоборот очень однобокое, это судить вам. Вы там где-нибудь там можете в комментариях или еще как-то написать. Но я, по крайней мере, старался хоть что-нибудь вам про грибы рассказать. Надеюсь, это у меня получилось про грибы и про их эволюцию. Ну, а сейчас готов ответить на вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Да, было интересно очень. Вопросов у нас не очень много, но они есть.
0: Ну, тоже, пишет, тоже неплохо.
1: О, какая маленькая лекция. Ого, Юлия Нафер вам передает привет. Первый вопрос. Может ли возникнуть разумная жизнь на базе грибов?
0: Ну, я понимаю, что тут прям сразу вспоминается и грибы, которые пытаются захватить мир, и грибной интернет, и много всяких других интересных вещей, про которые частенько говорят. Но если коротко, то это маловероятно. Но если совсем говорить откровенно, то, скорее всего, нет. Потому что разумная жизнь, она связана все-таки у нас как бы в том виде, в котором мы ее знаем, с нервной системой. Никакой, конечно, нервной системы у грибов нет. Да, у них есть способ там, передавать из одной части грибницы какие-то там, информацию о том, что где-то есть там источники пищи, и то это как бы весьма-весьма ограниченная, на самом деле, передача информации. В общем-то, информация может в пределах одной клетки вполне себе передаваться, в пределах любой клетки, и неважно, нервная она или нет. Но клетки грибницы, они в этом плане ничем не лучше, чем клетки, там, не знаю, кожи нашей или еще чего-то. То есть тут каких-то вот специальных клеток, которые бы передавали информацию а-ля нервная система, у грибов нет. И, ну, собственно говоря, поэтому они думать не могут и решать сложные задачи не могут. Ну, значит, как бы непонятно, как бы с чего бы им разумными стать. Они вполне себе успешны, будучи грибами. Но, кроме того, разумная деятельность, она исходно развилась из нервной системы, которая должна была отвечать за быструю координацию движений, за какие-то сложную поведенческую стратегию, а у грибов ничего такого нет. Все-таки грибы – это организмы крайне такие неторопливые, и для них, в общем-то, нервная система, опять же, излишняя.
1: А грибы и грибки это одно и то же или несколько разный смысл имеет?
0: Ну, смотрите, значит, в принципе, скажем так, мы, конечно же, не будем называть мухомор грибком. Вот все-таки грибки – это, как правило, термин, который мы используем для грибов, которые, ну, являются какими-то паразитами. Причем, как правило, паразитами млекопитающих. Хотя, ну, наверное, можно сказать там про грибок, который… Ну, да, мы говорим, в принципе, про грибок, который заразил растения, там, грибки. Ну, в общем, это про паразиты, про паразитические грибы. Так что у слова «грибки», в отличие от слова «грибы», нету какого-то строгого систематического значения, но если бы мы попытались бы их к чему-то привязать, это вот такое просторечное довольно выражение, то это были бы, наверное, паразитические грибы. Так что грибки – это паразитические грибы, а грибы – это все грибы.
1: Ярослав, какие ваши любимые грибы? В каком виде вы любите их кушать? Жареные, соленые или маринованные?
0: Но я больше все-таки за жареные грибы.
1: С
0: Ну, а
1: картошечкой.
0: какие, это я уже… Да, с картошечкой. Хорошо, да, отлично. Вот. Не, ну да, можно еще в составе какого-нибудь комплексного блюда, там, типа там грибы с мясом. Или… Можно даже на пиццу грибы, тоже вкусно. Вот, я говорю, в омлетике тоже, ничего. Но конкретные грибы, я не знаю, ну, какие-нибудь лесные. Тут у меня каких-то супер предпочтений, там, не знаю, к лисичкам или еще к кому-то нету. Ну, собственно, я никогда не проводил большой дегустации, поэтому не могу так вот вспомнить четкий вкус каждого гриба. Но просто всякие там шампиньоны, они часто в доступе. Как-то лесные грибы, они выглядят более экзотическими. Всегда их приятнее покушать.
1: Следующий вопрос. А зачем появились ядовитые и галлюциногенные грибы?
0: Но, скорее всего, для того, чтобы их не ели, я так подозреваю, точно так же, как и с ядовитыми растениями. Потому что, ну, если плодовое тело начинают кто-нибудь поедать до того, как оно еще свои споры смогло раскидать, ну, значит, гриб не сможет размножиться, и миссия его выполнена не будет. Ну, а если гриб будет ядовит, то, глядишь, его никто есть не будет. Ну, и та же самая история с галлюциногенными. Там уже дальше вопрос, как именно он воздействует на, там, не знаю, пищеварение, на сердцебиение или же там на нервную систему. Это уже как получится. Но в любом случае, если гриб кого-то отравит, причем еще в идеале отравит не до конца, а так вот отравит, что потом все-таки существо оклемается, оно уже никогда есть не будет, грибы, и еще и там, если оно достаточно разумное, поделится со своими там детьми информацией о том, что такое лучше не трогать. Ну и тогда, соответственно, миссия грибов будет выполнена. Они смогут все-таки достичь половой зрелости и раскидать свои споры. Скорее всего, так.
1: Почему эволюция не выдала грибам глаза, а если бы и выдала, они были бы на ножке или на шляпке?
0: Потому что зачем? Во-первых, глаза… Смотрите, у кого есть глаза? У глаза есть, опять же, каких-то активно двигающихся живых существ, чтобы как-то понимать, как искать пищу. Грибам это не нужно, они вполне себе пищу разыскивают по, ну, грубо говоря, по запаху. Вот по разнице в концентрации веществ. И это вполне себе эффективно и более эффективный способ, ну, кобзрением ничего бы не дало абсолютно в этом плане. Второй вариант, для чего могут еще глаза понадобиться, для того, чтобы просто различать свет. Собственно, с этой целью, ну, например, у растений есть некое подобие светочувствительности, а у каких-нибудь там этих одноклеточных ребят, вроде вглен, есть вполне себе глазок, ну, то есть, чтобы тоже понимать, где свет, потому что им свет актуален. Грибам свет вообще абсолютно индифферентен. Так что, если не нужно ни различать форму объектов, ни видеть свет, то с чего бы их глазам появляться? Ну а где бы они могли появиться? Ну, кто же знает, где бы они могли появиться? Нигде, потому что они мне нужны. Фантазировать не хочу, потому что, ну, как бы, если бы у них были бы глаза, видимо, это были бы какие-то другие организмы. Они бы либо там были бы активно движущимися, либо это были бы какие-нибудь там организмы в симбиозе, а то и там с фотосинтезирующими существами, либо вообще сами фотосинтезирующими, тогда это по определению уже не грибы, а что-то иное.
1: А ламаркизм сегодня он вписывается в синтетическую теорию эволюции?
0: Ну, в чистом виде нет, конечно, в синтетической теории эволюции синтезируется дарвинизм вместе с генетикой. Никакого ламаркизма там нет. Другой разговор, то, что, конечно же, некоторые элементы неоламаркизма, они, ну, скажем так, не в том виде, в котором они были презентованы, но в каком-то отдельном ключе они оказались правильными. В том смысле, что у нас, как оказалось, все-таки что-то в течение жизни может произойти с нашими генами, и это что-то какая-то надстройка.

0: потомкам вот эта вот измененная настройка тоже передастся. Но я бы даже сказал, что это уже скорее не про синтетическую теорию эволюции, а про эво-дево, потому что, ну, собственно, эпигенетика, она вот больше там изучается. В синтетической теории эволюции, по-моему, ламаркизма вообще ни в каком виде нету, хотя, ну, конечно, не все труды по теории эволюции читал, может, я что-то и упустил, но, по-моему, там вот как-то никаких элементов ламаркизма не заимствовано. В ЭВД вот немножечко элементы появились, но именно неоламаркизма и лишь элементы.
1: Заселение новых вулканических островов чем-то отдаленно напоминает выход жизни из моря на сушу в палеозое.
0: Ну, в какой-то степени да, но в очень ускоренном темпе. То есть, действительно, там вначале появляются всякие бактерии, потом лишайники, растения и так далее, и тому подобное. Да, да, в этом плане так называемые процессы сукцессии, вообще любые, когда сукцессии называются как раз этап, когда экосистема меняется, когда на каком-то голом месте или там, допустим, ставшем голом месте, там после извержения вулкана, после пожара, начинают формироваться новые сообщества. И да, ну, они примерно идут в том же темпе, и примерно те же группы начинают потихонечку отсюда заселять, как в процессе эволюции. Ну, так же, как некоторые сходства имеют развитие эмбриональное развитие с эволюционным путем. Но, конечно же, все это происходит гораздо быстрее, и все-таки ну, пытаться, глядя на заселение островов, точно реконструировать заселение самыми первыми организмами суши, пожалуйста, не стоит.
1: Выживут ли грибы в космосе?
0: Выживут ли грибы в космосе? Ну, смотря в каком космосе и в каком виде. То есть, понятное дело, что, как и многие другие организмы, грибы максимально устойчивы в виде спор. То есть, если мы берем плодовое тело какое-нибудь там или грибницу, то она все-таки гораздо более капризная и гораздо более привязана к условиям окружающей среды, и в таком виде она в космосе точно не выживет. В виде спор какое-то время, наверное, грибы выживут, но у них, насколько мне известно, нету такой вот жесткой защиты от ультрафиолета, как, допустим, у некоторых одноклеточных форм и всяких там этих бактериальных архей. Ну, так что все-таки, если выживут, то какое-то непродолжительное время. И проводились ли эксперименты прямо непосредственно, там, не знаю, по вынесению плесени за пределы космического аппарата, я такого не слышал.
1: Грибы подготовили почву для растений, а каким живым организмом они путь на сушу закрыли?
0: Ну, здесь сложно как-то дать ответ на этот вопрос. Наверняка кому-нибудь да и закрыли, но ну, вот прям вот не рискну сейчас высказать какое-то предположение, что-то мне так сразу в голову не приходит, кому бы могли бы точно помешать грибы. Наверное, если бы грибы бы не вышли на сушу, то кто-то бы другой бы попробовал выйти на сушу, скажем так. Ну вот кто бы это мог быть, какая альтернатива грибам, которым, причем грибы еще не дали потом реализоваться. Вот прямо-таки сразу сейчас не соображу. Так что, к сожалению, оставим тогда этот вопрос пока без ответа.
1: Подскажите еще раз, пожалуйста, когда примерно произошло разделение на Аска и Базида Мицеты? Сколько миллионов лет назад?
0: Так, ну это, я думаю, что можно сказать, ну, это тоже, конечно, примерно будет, но все-таки максимально научно точно на данный момент, посмотрев на вот эту вот самую схемочку, которую я вам показывал. Сейчас, пожалуй, что так вот мы это и сделаем, чтобы не быть голословными. Аска Мицеты, Базидио Мицеты. Так, вот они, дикарии у нас появляются, и появляются они около, ну, ни много ни мало, 1 миллиарда лет назад, даже чуть больше, где-то миллиард 200 миллионов лет назад. Ну, в общем, очень, очень рано. Ну, нет, миллиард. Все, смотрю, дикарии появились, а разделились они миллиард лет назад, вот, по крайней мере, по последней этой схеме.
1: Живут ли сейчас грибы в морях и океанах?

0: Да, конечно. Ну, как бы грибы, они практически все среды жизни освоили.
1: А
0: Немало их там.
1: динозавры ели грибы?
0: На данный ответ у нас нет однозначного. На данный вопрос у нас нет однозначного ответа. Но я подозреваю, что да. Наверняка какие-нибудь динозавры, какие-нибудь грибы ели. Но проверить это можно, если только когда-нибудь, допустим, там, не знаю, в каком-нибудь калолите или капролите обнаружат грибы.
1: Так, большой сложный вопрос, я вам его. Вопрос по тафономии пермских синапсид.
0: Так, не является ли сезонная диспепсия у растительноядных вроде дициннодонтов значимым тафономическим фильтром, который искажает наши данные о плотности их популяции из-за крайне низкой вероятности фосилизации аморфных экскретов? Вон как. Так, сезонная диспепсия растительноядных. Ну, смотрите, вообще, конечно, насколько какая бы то ни была сезонность влияет на особенности тафономии, это вопрос довольно любопытный. Вот. Но проблема в том, что у нас, в принципе, сейчас данных о плотности популяции тех же дициннодонтов или кого бы то ни было еще нету. То есть, поэтому говорить, насколько тут сезонность может повлиять, и то, что в разные сезоны по-разному все сохранялось, сложно сказать, потому что у нас просто очень мало данных. Мы можем говорить о плотности популяции, не знаю, каких-нибудь еще, может быть, беспозвоночных, и то очень-очень приблизительно. А еще лучше каких-нибудь там этих, ну, допустим, одноклеточных, каких-нибудь там форминифер или еще чего-то. Это да. Но по позвоночным животным у нас всегда настолько небольшая выборка, даже если у нас есть какое-то количество зубов, там посчитать популяцию по этим зубам просто выглядит довольно-таки малореалистичным. Поэтому пытаться оценить, насколько тут еще влияет сезоны, и, пожалуй, что это бессмысленно. Вопрос бессмысленный, потому что мы просто не знаем популяцию тех же дициннодонтов.
1: А
0: К сожалению.
1: наши слушатели пишут огромное уважение вашему, Ярослав Попов, серьезному подходу к изложению научной информации и выдвижению гипотез. И
0: Спасибо.
1: возвращаемся к первому вопросу теоретическому, продолжение к этому вопросу. А не были ли протокситы первой глобальной нейросетью, единой мыслящей системы, где каждый гриб-исполин был не отдельным организмом, а гигантским световым нейроном, пикселем в кавычках, на экране планетарного сознания? А если так, то какое сообщение они пытались передавать на протяжении 50 миллионов лет, зажигая и гася свои огни в безмолвной дивонской ночи?
0: Но на месте грибов я бы, наверное, передал бы какое-нибудь максимально глупое сообщение, чтобы потом палеонтологи через миллионы лет все пытались его расшифровать, ища в этом глубокий философский смысл, там, типа, там, здесь был прототоксид. Но я думаю, что, конечно, все понимают, что это вопрос шуточный. Нет, никаких нейронных сетей грибы не формируют. Поэтому последующий вопрос уже теряет смысл.
1: Да, наши слушатели выдвигают гипотезы, что динозавр, который наелся галлюциногена грибов, вообразил себя птицей, сиганул со скалы и так научился летать.
0: Это, наверное, самая оригинальная идея возникновения полета у птиц.
1: Наш Икар.
0: И о влиянии грибов на эволюцию других живых существ.
1: Ну, вопросы подошли к концу, как и наша лекция. Спасибо, Ярослав. Спасибо наших слушателей за ваше внимание, донаты, лайки, подписки. Увидимся, надеюсь, через неделю.
0: Я тоже. Ну что ж, всем до свидания, всем хорошего настроения, не теряйте интерес к науке и до скорых встреч. Берегите здоровье. Всем пока.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о петровских временах. Так получается, что второй раз подряд у нас невеселая тема. Если в прошлый раз мы с вами говорили о трагической личной истории, о судьбе царевича Алексея, наследника престола, то в этот раз у нас другая невеселая тема, связанная она с ценой петровских реформ. Легко говорить о реформах, показывая их положительную сторону, показывая их результат. Не было флота, вот флот. Не было выхода к морям, вот эти выходы. Вот эти новые территории, вот эти построенные коллегии. Великий город Петербург. Во что они обошлись нашей стране, нашему народу и, в общем-то, простым людям, которым, по большому счету, до ихнего этого Петербурга было глубоко наплевать. Которые хотели жить своей мирной, счастливой жизнью, по возможности, растить детей, чтобы не утаскивали их на войну, чтобы не мучили налогами, чтобы не слишком измывался над ними помещик. Что эти все петровские реформы стоили простым людям? Давайте подумаем об этом и подведем некоторые негативные итоги петровских преобразований. Начну я с того, что соответствие цены реформ их результату с самого начала озадачивало всех исследователей жизни Петра. Даже очень пропетровски настроенный Александр Пушкин, искренне восхищавшийся Петром Великим, писал, что многие его указы были, зацитирую, «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом, словно вырвались они не у мудрого государя, а у нетерпеливого самовластного помещика». Да, конечно, надо понимать, что история – вещь относительная, и рассуждая о жестокости, и морали, и нравственности, надо всегда принимать во внимание реалии той эпохи. Я образно говорю всегда, не сравнивайте Ивана Грозного с матерью Терезой. Они жили не в разные времена, они просто жили на разных планетах, в разных вселенных. И сравнивать надо людей с их современниками, с теми порядками, законами, нравами, в рамках которых они существовали. Пушкин жил в другую эпоху. Нравы смягчились, уже вышел указ о вольных хлебопашцах, прошла эпоха русского просвещения. То есть нравы-то были совсем другими. И, конечно, Пушкина жестокости петровской эпохи шокировали. Мы понимаем, что любые стройки века, а петровское преобразование – это колоссальная стройка века, требуют ресурсов – экономических, финансовых и, в конечном счете, человеческих. Русь до Петра жила размеренно, патриархально. Радикальные петровские реформы осуществлялись в столь исторически короткий срок, что это действительно объективно требовало небывалого напряжения сил. Петр провел первую в истории нашей страны ускоренную модернизацию. Потом все будут сравнивать это с ускоренной модернизацией, которую проводили большевики и особенно Сталин, с коллективизацией, индустриализацией и всем, что этому сопутствовало. Возвращаюсь к теме побочных эффектов петровских преобразований. Начать надо, наверное, с вопроса, нужно ли было проводить реформы с такой поспешностью. В конце 17 века, к моменту воцарения Петра Алексеевича, отставание России от ведущих держав Европы и в научно-техническом, и в экономическом плане не просто нарастало. Это отставание было уже на уровне, выражусь так высокопарно, цивилизационного разрыва. До поры до времени Россию спасало, что она находилась вне зоны активных действий европейских держав. Но в среднесрочной перспективе такая ситуация грозила серьезными последствиями, потому что страна большая, потенциально богатая, малонаселенная, вне всякого сомнения, оказалась бы беззащитной перед любой серьезной иностранной экспансией. А эта экспансия непременно началась бы, как только бы этого позволило развитие сухопутных транспортных коммуникаций и как только были бы усовершенствованы соответствующие технологии. Один из ведущих немецких ученых той поры, Лейбниц, прямо так и писал, что у России, по сути, есть одна более-менее реальная перспектива – это стать колонией Швеции. Отставание ощущалось буквально во всех сферах. Военной, технической, неповоротливый госаппарат, мы говорили уже про запутанную систему приказов, разрядов, уездов, волости, все это было очень неэффективно, и этим было тяжело противостоять пассионарному европейскому давлению. Россия вообще практически не знала, что происходит в мире. Были толковые и даже талантливые переговорщики, дипломаты, как, например, Василий Голицын, многолетний
фаворит царевны Софьи. Но как таковой внешней политики, разведки, постоянного информирования о происходящем в мире, ничего этого не было и в помине. В зачаточном состоянии находилась промышленность, ни инженеров, ни рабочих наемных как класса. Буквально, если не штучные, то десятки приличных мануфактур, не более того. Стратегические товары того времени импортировались, железо завозилось из Швеции, оружие вплоть до Полтавской баталии, главным образом из Германии и Голландии. Флот свой, только торговый, очень небольшой и приспособленный для плавания по рекам и вдоль берега Северного моря, но не более того. Это не океанский флот, и он не делал возможную международную торговлю. Соответственно, нам оставались только крошки со стола богатых торговых, в первую очередь, английских, ну и потом уже немецких и голландских компаний. Исключительно опасное было отставание в военной сфере. Несмотря на усилия первых Романовых по созданию полков нового строя, привлечению иностранцев на службу, все же до создания регулярной современной армии было, в общем, как до луны. И по большому счету на это не хватало ни средств, средств всегда не хватает в бюджете, политической воли тоже не было. Большую часть вооруженных сил составляли стрелецкие полки. Стрельцы были вполне себе приличным войском для времени Ивана Грозного, когда они создавались, для ранних мушкетеров. Для того времени, конец XVI века, это была вполне современная армия. Но, простите, 100 лет прошло. Кардинально изменились технологии. Стрельцы были полупрофессиональной армии. Их постоянно отпускали на вольные хлеба, домой, с бизнесом позаниматься своим малым, поторговать. Если мы возьмем с вами уставы. Устав армейский в ту пору, это даже еще гораздо более важный документ, чем устав сегодняшний. Сегодня все-таки армия руководствуется колоссальным количеством документов. Устав – это в значительной степени дань традиции. А тогда устав – это просто единый учебник, как офицер должен командовать, как солдат должен воевать. Вот от сих и до сих. Согласно этим уставам, зарядка мушкета была разбита на 94 последовательных приема. Пойди еще запомни. На Западе такой же точно мушкет заряжался в 12 приемов. Несложно посчитать, в несколько раз быстрее. Чем это объяснить? Ума не приложу. Верность традиции. А эта верность традиции влияла на скорострельность. Скорострельность на плотность и эффективность огня. Плотность и эффективность огня на боевые качества армии. И мы это все увидели с вами под нарт. Отсылаю вас к нашим первым лекциям. В результате стрельцы в бою больше надеялись не на огнестрельное оружие, а на старый добрый бердыш. Главным податным сословием было крестьянство. Крестьяне на тот момент составляли примерно, без шуток, 95-96% населения. Примерно 1%. Элита, боярство, дворянство, еще процента 3 горожане, духовенство и, соответственно, 95 плюс крестьянство. К рождению Петра почти все крестьяне уже были прикреплены к земле, то есть лишены права самовольно, инициативно менять место жительства. Это было закреплено еще в соборном уложении, в главном своде русских законов 1649 года. Но крестьянин все-таки был хозяйствующим субъектом. Он имел право на личную собственность, он имел право заниматься торговлей. Он был субъектом права в широком смысле слова, потому что он мог заключать договора, распоряжаться своим имуществом по завещанию. Крепостные, то есть прикрепленные к земле крестьяне, не могли быть судимы помещиком, только государственным судом. Это касается государственных крестьян, которые составляли большинство. Эти крестьяне вместе с землей давались помещику в некое временное пользование. Были еще дворцовые крестьяне, которые принадлежали лично царю и членам царской фамилии. Их было немало. По состоянию на 1700 год 100 тысяч дворов. Что такое крестьянский двор? Сейчас сказать тяжело. Это ни один, ни два, ни три и ни пять человек. Были и более экзотические категории. Например, однодворцы. Это наиболее социально защищенная часть крестьянства. Считалось отдельным сословием. Это потомки разных категорий служилых людей, которые несли дозорную или сторожевую службу на границах. Однодворцы могли иметь не только частную собственность, но и собственных крепостных или собственных арендаторов. Это были лично свободные люди. Они платили налоги, несли определенные повинности, в том числе и рекрутскую повинность. Землю они также могли владеть и были освобождены
от телесных наказаний. Наверное, ближайший аналог к этому – кулак. Все однодворцы уже в 17 веке имели фамилию. Крестьяне, главным образом, только имя. Были еще, естественно, холопы, это по своему правовому положению сопоставимы с рабами, лично зависимые от помещиков, как правило, не имеющие никакого своего хозяйства, в основном холопы, работали где-то при доме, при усадьбе, были лишенные свободы домработники или домработницы. Деться они никуда не могли, но зато и ответственности никакой, поскольку они находились полностью на попечении хозяина, и кормить, лечить и содержать их в старости – это была уже обязанность их барина, помещика. Были приписные крестьяне. Это те, которые вместо уплаты налогов какое-то время отрабатывают на государственных мануфактурах. Наконец, уже в результате реформ в 1721 году появились так называемые посессионные крестьяне. Слово «possess» английского «владеть» – это крестьяне, прикрепленные к частным, в том числе, мануфактурам. Поскольку свободной рабочей силы в стране не было, взяться ей было неоткуда, Петр I пошел, как всегда, несложным путем, как есть крестьянин, прикрепленный к земле. Вот эти крестьяне будут работать на мануфактуре. В лучшем случае это будет за еду, кров, может быть, какую-то форму оплаты. Поэтому посессионные крестьяне было, наверное, самое тяжелое и, скажем откровенно, бесперспективная категория населения. Куда деться? Ну, разве что в армию записаться. Попытаться как-то вырваться из этого порочного круга де-факто рабской нищеты. В общем, говорящее орудие труда. Кстати сказать, уже тогда на Руси озадачивались темы крепостного права. Она не всем казалась правильной. Я напомню вам, что Василий Голицын, фаворит и де-факто премьер-министр в правительство царевны Софьи, в частных беседах, есть свидетельства иностранных посланников, говорил о том, что с прикреплением крестьян к земле надо что-то делать. Во многих европейских государствах уже от этого отходят, переходят на более свободные отношения. Это и по-христиански правильно, и экономически более целесообразно. Однако дальше разговоров за бокалом хорошего венгерского вина дело не заходило. Никаких реальных попыток реформ Василий Голицын при всей своей благообразности производить не пытался. Есть один интересный нюанс. Когда Петр I собирался в первое великое посольство, еще будучи молодым, кто-то из подьячих посольского приказа изготовил по заказу, видимо, руководства посольства, я думаю, самого царя, аналитическую записку, которая была посвящена как раз вопросу прав и состояния крестьян в Европе. Вольные они либо невольные, как работают, по какому принципу, получают ли оплату, либо нет. Довольно толково пояснялось, что во многих странах уже европейских, например, в Испании, в Италии, хотя Италия не была страной, территории различные, во Франции, самом могущественном государстве Европы, в Голландии, само собой, никаких невольных крестьян давно уже нету. Крестьяне отрабатывают аренду, когда расплатились и финансовые отношения с владельцем земли урегулированы, они вольны собраться и уйти куда хотят, работать где хотят. В этом отношении они вольны собой распоряжаться. В других землях, например, в германских герцогствах, там отношения к крестьянам примерно такие же, как в московском государстве. Они прикреплены к земле, и даже расплатившись помещиком, уйти с этой земли никуда не могут, если этого не захочет помещик. Само появление такой аналитической записки о чем говорит? О том, что, в общем-то, было брожение в умах. Что делать с крепостным правом? Эти идеи в элитах московского государства витали. Но Петр голову себе этим не заморачивал. Его задача была обеспечить социальную стабильность и как можно больше денег для строительства армии, флота, Петербурга и реформ. Поэтому, несмотря на разного рода положительные указы в форме пряника, в целом положение крестьянство при Петре изменилось в худшую сторону. Когда Петр еще был молодым, в 1690 году была официально разрешена купля-продаж крестьян без земли. Всякий помещик и вотчинник в поместьях своих и вотчинах и во крестьянах поступиться и сдать, и променять волен. Таким образом, крестьянин отрывался от земли и становился живым товаром. Тут же началась, кстати, практика разрывать семьи
и продавать крестьян в розницу. Петр с этим боролся, и он издавал различные рескрипции, осуждающие подобную практику, иногда и прямо запрещающие, но нарушений было немало. Именно Петр ввел практику дарения государственных крестьян, что, кстати, автоматически превращало их из класса относительно свободных налогоплательщиков в крепостных. Раздаривал он государственных крестьян членам своей команды, это была форма оплаты успехов, родения и трудов во благо Отечества, но крестьянам-то от этого становилось хуже, хуже и хуже. Именно при Петре помещик получил право отбирать имущество у крестьян за вину. Государственный суд заменялся помещичьим. С 1724 года было установлено, что крепостные отныне могли уходить на заработки, даже на временные заработки, только имея письменное разрешение помещика, засвидетельственное местным чиновникам, а также полковникам того полка, который стоял в данной местности. То есть такая тройная система контроля. По сути, вводилась паспортная система, по-простому говоря. Если крестьянин такого паспорта, такого отпускного свидетельства на руках не имел, то он автоматически объявлялся беглым. При этом определялось, что есть радиус 30 верст от его деревни. Вот в рамках этих 30 верст он вышел погулять без паспорта. А за границей 30 верст он беглый. При этом, естественно, были резко ужесточены меры против беглых. Во-первых, удвоен штраф за их укрывательство. Свобода передвижения была дарована крестьянам лишь спустя 100 лет, в начале царства Николая I. Тогда же, кстати, наконец-то, окончательно был введен законодательный запрет на куплю-продажу крепостных без земли. То есть государство только к Николаю I вернуло крестьянам те же права и возможности, которые у них были до Петра. Госрасходы непрерывно возрастали. В этой ситуации Петру нужны были деньги. И он облагал дополнительными налогами практически всю хозяйственную деятельность. Количество налогов, которые появились при Петре, это плод воспаленной фантазии целой категории специальных людей, которых называли прибыльщиками, и которые придумывали и предлагали правительству, сенату и государю новые оригинальные формы заработка денег. Были и идеи приличные, даже полезные, такие как гербовая бумага, о чем я рассказывал вам. Ну и были налоги совершенно невероятные. Налог на ношение бороды, налог на гробы. На самом деле не на гробы, а на дубовые колоды для гробов. То есть, если ты хочешь похоронить подешевле своего сородича в мешке в холщовом или в каком-нибудь из дешевой древесины ящике, то пожалуйста. А если дорогостоящего дуба, то не надо. Дуб нужен для кораблестроения, поэтому на дубовый гроб отдельный налог. Налог на рыболовство, налог на бани, ну и прочее, прочее, прочее, прочее. Целые отрасли экономики, целые виды продажи товаров Петр с разным степенью успеха пытался монополизировать, то есть сделать государственной монополией. Это означает, что государство было единственным оптовым покупателем продукции, например, соли. Всю соль владельцы частных соляных источников, шахт, обязаны были по фиксированной цене продать одному государственному закупщику. А уже этот государственный закупщик, не мудрствуя лукаво, сделал наценку 100% и продавал эту соль мелким оптом. Таким образом реализовывалась соляная монополия. Соль у Петра как-то проскочила. Это был архиважный товар. Без соли деться было некуда, потому что это единственный способ консервации продуктов, в первую очередь. Мясо, рыба и так далее. Но с алкогольной монополией получилось хуже. Петр также сделал государство единственным закупщиком и перепродавцом хлебного вина и всякого рода алкогольной продукции. Но чтобы эту меру сделать эффективной, решил бороться с самогоноварением. Или, как благозвучно тогда называлось, винокурение. Винокурение – это была старинная, добрая и приятственная забава любого приличного дворянина. Чем еще заниматься долгими зимними вечерами у себя в поместье? Это я так говорю, поместье. Мы это все время, когда говорим о поместье, представляем деревеньку, богатый дом, желательно с колоннами деревянными, отдельно стоящую кухоньку с баней, как у небогатого помещика в Пушкинах, в Михайловском. Вид на поля, на озера, крестьянки в поле. Хозяин в халате выходит, в шапочке, там, в феске, курит трубку, смотрит на все с умилением. Потом идет писать стихи или куда-нибудь поскакать
осмотреть окрестности. В жизни все это было совершенно по-другому. Если у нас 1% дворянства населения в Российской империи, то из этого 1%, в лучшем случае 10%, ведут хотя бы близко образ жизни такой, то есть 0,1%, который я вам сейчас описал. Для того, чтобы иметь какую-то там деревеньку с банькой, с кухней и пару-тройку своих лошадок, надо иметь хотя бы сотню крепостных. В основном дворяне – это люди служилые. У него могут быть 14 крепостных, 15, как у будущего адмирала Ушакова. Или вообще парочка слуг, и все. А так служи за зарплату, работает, шпагу в зубы и полез на крепостную стену. Вот твой единственный путь, залезешь первым, получишь новое звание, дай бог, зарплата прибавится. Так что жили дворяне в большинстве своем не богато совершенно. Я так к чему говорю, что винокурение было в традиции русского дворянства, и Петр I издал, как всегда, жестокий указ с обещаниями смертей, расправ и всяческих конфискаций имущества для тех, кто будет продолжать винокурением заниматься. Это, конечно, глубоко возмутило наш привилегированный дворянский слой. Поэтому никто его особо не соблюдал. И как Петр не мучился, в конце концов, в 1716 году, уже ближе к концу Северной войны, махнул он обреченно рукой и отменил все свои антиалкогольные распоряжения, разрешив обратное винокурение в помещичьих усадьбах, но при условии выплаты соответствующего налога. Для себя ты мог еще чуть-чуть погнать, но если вздумал продавать, то будь любезен, плати с этого. Возросший налоговый пресс, конечно, вызывал ответную реакцию. Не только дворянство, все население старалось массово уклоняться от налогов. Чтобы обеспечить пополнение казны, Петр придумал подушную подать. Эту идею, кстати, он вывез из Европы. Раньше, помимо всяких налогов с видов деятельности, был фиксирован налог своего рода подоходный, как сейчас, но с той лишь разницей, что доходами твоими никто не интересовался. Зарабатывай сколько хочешь, вмененный налог, будь любезен, заплати. Так вот, раньше такая вмененка бралась с крестьянского двора. То есть, он был одинаков для домохозяйств. Сколько бы в этом дворе крестьянском ни жило человек. Это мог быть какой-то маленький двор, в котором жило там 5, 6, 7, небольшая семья. А мог быть двор, в котором жило 30 человек, большая семья. Семья, в которой большак, и уже дети взрослые тоже с детьми, все живут в одном дворе. Некоторые хитрые помещики, которые, соответственно, несли ответственность, крестьянин ведь не напрямую платил налог, а через помещика, через общину и через помещика. Так вот, некоторые хитрые помещики специально огораживали одной плетью несколько дворов крестьянских, делали общие ворота. И получалось так, что вот деревенька на три двора, а в каждом дворе там по 5 домов, а в каждом большом крестьянском доме по несколько семей. Морочили голову нашим налоговым сборщикам как могли. Подушная подать – это подать одинакового размера с каждого подлежащего налогообложению, то есть с каждого взрослого мужчины. Налогами не облагались дети, естественно, духовенство, солдаты и дворяне. Это была важнейшая дворянская привилегия. Дворянин платил налог кровью, ну и, соответственно, своими оргусилиями по сбору налогов, организации всего этого крестьянского деревенского хозяйства. Как определили размер этой подушной подати? Метод был прост до гениальности. Петр посчитал, сколько нужно денег на содержание армии. Это было на тот момент 4 миллиона рублей в год. И на содержание флота. Это еще 2 миллиона рублей в год. Итого 6 миллионов. Для понимания, 6 миллионов рублей в год – это примерно 2/3 всей расходной части бюджета Российской империи. Никогда Россия так много не тратила денег на армию и флот, как в момент Северной войны при Петре. И вот он взял эти 6 миллионов, провел перепись населения, всех посчитали и разделили на количество взрослых душ мужского пола. Получилась сумма подушевого налога. Кстати сказать, эта подушная подать стала самым эффективным налогом на протяжении всего 18 века. Чем больше крестьян, чем больше работников, тем больше налогов, тем больше бюджет государства. Поэтому государство было, надо сказать, что кровно заинтересовано в том, чтобы плодилось население как можно больше, росло и расширялось. Заселяли с собой новые земли, осваивали новые территории. И опять, чтобы крестьян становилось все больше, больше и больше. Чем больше крестьян, чем больше работников, тем больше подушная подать. А подушная подать на тот момент на протяжении всего 18 века – это половина государственного бюджета. Сколько сейчас приносит нефть и газ, эта доля у нас
слава богу, уменьшается со временем, но все равно плюс-минус это половина доходной части с тенденцией к уменьшению. Вот столько же денег приносила подушная подать крестьянству. Соответственно, русский крестьянин 18 века – это наш современный нефтегаз. Налог взимался не с живой души, а со счетной. Поскольку перепись населения или ревизия, как это тогда называлось, проводились нечасто, то между ревизиями умершие из податных списков не исключались. Отсюда коллизия, описанная Николаем Васильевичем Гоголем в «Мертвых душах». Почему Чичиков покупал мертвые души? Из такой охоты эти мертвые души продавались ему. То есть несуществующие, умершие уже крестьяне мужского пола продавались ему по бумагам. Потому что нафига Собакевичу с Ноздревым платить лишние налоги? Он же должен собрать с общины, собрать с крестьян деньги по старым спискам. А часть крестьян уже скончалась. Соответственно, за них налог платят либо помещик сам, либо он раскладывает эту сумму, опять же, на крестьян, которые недовольны за то, что они вынуждены платить за умерших. В общем, все это ведет к снижению доходности дворянского помещичьего хозяйства. И они с радостью таким вот жуликам, как Чичиков, мертвые души несуществующие продавали. Ну, а что с ними делал Чичиков, я вам рассказывать не буду. Читайте нашу классику. Она невероятно поучительная и смешная. Убыль населения – один из главных минусов, которые ставят в укор императору Петру Первому. При всех царях население росло, при Петре в России оно уменьшилось. Не только и не столько за счет повышенной детской смертности. Нет, немало людей гибло на обязательных госработах, на строительстве каналов, строительстве новых городов, в первую очередь Петербурга. Гибли на войне, бежали за границу. Да, бежали за границу от тяжелой жизни, от налогов. Бежали в казаки и, соответственно, выпадали из этих податных списков. Поэтому, если смотреть по спискам, конечно, точной переписи не было. Все это весьма и весьма приблизительно. То рисуются какие-то страшные цифры убыли населения, оценочные. Я не буду их сейчас приводить, потому что ни одна из них недостоверна. Противники Петра говорят чуть ли не о 30% падении населения. Не очень в это верится. Но есть более-менее известная цифра военных потерь. Если в общей сложности по системе рекрутского набора при Петре было призвано в армию около 400 тысяч солдат и офицеров, то совокупные потери составляют до 200 тысяч. Военные историки посчитали так, что примерно 200 тысяч человек Россия потеряла от войн, от болезней во время военных походов. Это, конечно, огромные цифры. Несколько слов о положении дворянства. Формально обязательной для дворян служба была и ранее. Формально, но не в реальности. Существовала практика освобождения от службы с обязательством выслать за себя в поход военный так называемых даточных людей. Кого-то вместо себя. Все это, естественно, порождало массу злоупотреблений. Люди со связями добивались освобождения от воинской службы. Ну и, говоря современным языком, многие помещики, и дворяне, и боярские дети от призыва уклонялись. Бывало просто, царские гонцы привезут повестку, а усадьба пуста, никто не знает, куда делись владельцы, уехали куда-то. Искать некому, искать некогда. И только Петр сделал службу для дворян действительно всеобщей, действительно обязательной, принимая при этом против уклонистов самые жесткие меры. В начале нового столетия, 18-го, Петр как-то лично пересмотрел в Москве более 8 тысяч дворянских недорослей, вызванных из провинции. Ну, я не думаю, что он их всех отсобеседовал, но в глаза увидел, в глаза посмотрел. По итогам этого смотра все были записаны в солдатские полки. 500 только молодых князей. Представляете, сколько у нас Рюриковича Гедиминовича набралось? 500 только молодых князей были беспощадно записаны рядовыми для прохождения воинской службы. Неявка на запись, неявка на смотр преследовалась самым жестоким образом. Я уже рассказывал вам, что был принят указ, согласно которому донесший на неявившегося на службу дворянина получал все его пожитки вплоть до земельных владений, вплоть до деревень. А еще беспощаднее был указ 1722 года. Неявившийся на смотр военкомат дворянин подвергался шельмованию, то есть современным языком объявлялся вне закона. Это означало, что, по сути, всякий
фактически мог безнаказанно его ограбить, избить или даже убить, не подвергшись за это наказанию. Человек вне закона – это человек, не защищаемый государством и государственным законодательством. Дворянин должен был служить рядовым с 15 лет, совсем не с 18, как сейчас. Закон запрещал производить в офицеры дворян, которые не служили солдатами, как писали тогда, процитирую в кавычках, которые с фундамента солдатского дела не знают. Дворянин жил как солдат в казарме, получал солдатский паек, исполнял работы рядового. В Петербурге нередко можно было убить на карауле с ружьем на плече какого-нибудь богатейшего князя Голицына или молодого Куракина. Державин рассказывал, что он сын заслуженного полковника, служа в Преображенском полку, жил в казарме вместе с рядовыми, из крестьян, из простонародья, ходил вместе с ними на работу, бегал на посылках у офицеров. В общем, точно так же начинали службу все. Также начинал службу, например, сын богатого московского помещика Александр Суворов. Гвардия таким образом становилась школой, практической школой для дворянства. Прослужив рядовым в гвардии, дворянин потом переходил офицером уже в обычный пехотный или драгунский полк. Военная служба стала постоянной, поскольку Северная война современникам казалась бесконечной, длившейся 20 с лишним лет, то не было периодов, когда дворян отпускали со служб. Он все время находился при воинской части. Их могли отпустить на короткую побывку в деревню, на 2-3 месяца, раз в 2-3 года. Все. Отставку давали только увечным или старым. Петр исходил из того, что служба есть главная обязанность дворянина. Гражданская служба и штатская от военной обособлялись. И даже была установлена такая негласная пропорция. Если в семье трое сыновей, один сын может служить по штатской, по гражданской, двое обязательно по военной. Если шестеро сыновей, четверо на военную службу, двое на гражданскую. Можно было вообще никого на гражданскую не посылать. Это не возбранялось. Военная служба всегда была в империи в приоритете. Самое радикальное нововведение той поры – это изменение принципов служебного продвижения. В старой Москве карьеру человек строил по знатности, по отечеству. То есть у каждой фамилии был некий диапазон, некие ножницы, в рамках которых можно было дослужиться. Ниже ты не падал чего-то, ну, и выше подняться было довольно проблематично. Не более того. Табель о рангах, одно из самых, как я вам говорил, эффективных изобретений Петра, ставила окончательно личные заслуги выше аристократической иерархии. Те, кто по гражданской службе дослуживался до 8-го ранга, получали потомственное дворянство. В то же время рядовой из недворян, который дослужился до старшего офицерского чина, тоже получал потомственное дворянство. То есть дворянином стать на военной службе было гораздо легче, чем на гражданской. Еще одним нововведением Петра было изобретение системы орденов как знаков особых отличий. Орден – это что такое? Сейчас мы воспринимаем орден как удостоверение, либо знак, который выдается вам пожизненно за какую-то заслугу или за какой-то период беспорочной службы. Это все так. Но в понимании той поры и в Европе, и естественно, в России, орден – это не знак отличия за что-то. Это знак отличия за что-то, который вводит тебя в избранный круг, в клуб своего рода. Чем выше степень ордена, тем уже и знатнее круг, в котором ты находишься. Поэтому ордена обычно присуждают всегда от низших степеней к высшим. Таким образом, круг избранных – геройский из героев, если мы ведем речь о военных орденах. Он становится все уже, уже, уже и уже. Соответственно, получивший при Петре любой орден автоматически получал потомственное дворянство. Эта система действовала до 1826 года. При Петре же появляются и титулы разного образа. Это еще более узкие когорты. Барон, граф и иные. При этом человек, который незнатный, неизвестно откуда, Меньшиков, может получить самые высшие титулы, самые высшие ордена, только служи, только доказывай свою эффективность, вне зависимости от того, кто был твой отец. Так что не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Вся эта система сложилась и была придумана, и реализована, и запущена Петром I, и, конечно, создавала дополнительные моральные мотивации
для людей, которые хотели чего-то добиться. Кстати сказать, многие умники считают, что эта песня не была написана белогвардейцами, поэтами, самоучками времен Гражданской войны, поскольку корнет Оболенский не может одеть ордена. Орденская система в Российской империи, существовавшая до 17 года, была очень глубоко продуманной. И каждому званию соответствовала определенная ордена, которую ты мог получить. Корнет – это младший чин в кавалерии, соответственно, в пехоте – это подпоручик. Корнет мог получить орден. Это Анна четвертой степени. А орден Святой Анны четвертой степени носился на рукоятке холодного оружия, на рукоятке сабли или шпаги. Одеть его было нельзя. Как только он получал какой-то орден, который можно было одеть на грудь, ну, например, младший офицерский Георгий, он автоматически повышался в звании. То есть никакие ордена носить на себе корнет не мог. Наши умники, любители истории, неглубокие, считают это доказательством того, что вся эта песня придумана и написана где-то там, значит, в 20 веке совсем не белогвардейцами. Я даже читал потрясающее исследование, что это, оказывается, бандеровская песня. И написана она в 49 году народным бандеровским поэтом, сражавшимся против большевистской заразы где-то там в схронах Закарпатья. И звучит она как-то по-другому, не совсем корнет. На самом деле нет, потому что корнет мог носить ордена. В Белой армии были отдельные ордена, их было довольно много. И вся система орденских награждений, учрежденная Петром I, была в годы Гражданской войны разрушена. Поэтому корнет Оболенский мог одеть ордена, но только это были ордена, скажем, добровольческой армии. Какие-нибудь колчаковские ордена, деникинские ордена, еще какие-то ордена. Не императорские. Это было отступление, чтобы показать, как долго просуществовала эффективная система нематериальной мотивации военного человека, служилого, которую придумал Петр I. Гораздо раньше, чем это сделали некоторые другие европейские монархи. Жесткий авторитарный стиль управления империей требовал создания репрессивных органов. И они, конечно, при Петре появились. Наши спецслужбы берут свое начало от третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества государя-императора Николая I Романова, от графа Бенкендорфа, заслуженного боевого офицера, который это отделение возглавил, став таким образом первым руководителем отечественной спецслужбы, официально сформулированной. Говорят, они так понятно, почему. Все-таки третье отделение – это было не жестокое ведомство. Больше занималось наблюдением за нравами и слежением за порядком. Но де-факто политический сыск, как институт, как орган следственный, репрессивный, судебный, собравший в себя массу функций, появился при Петре. Это был Преображенский приказ, во главе которого поставили, как я уже упоминал, неподкупного, крайне жестокого князя Рамадановского. Преображенский приказ имел массу функций, вплоть до чисто полицейских, находился в Москве. А в Петербурге была тайная канцелярия. Функционал примерно тот же самый, что у Преображенского приказа. Тоже тайный политический сыск. Чуть меньше функций полицейских, чуть больше функций расследовательных. Во главе тайной канцелярии находился Петр Толстой, тот самый прародитель всех известных нам Толстых. Методика ведения следствия была простой. Примерно так же работала и тайная канцелярия. Тут никаких иллюзий испытывать не надо. Эти следователи в кровях омывались ежедневно. После смерти Петра никуда эти две спецслужбы не делись. Их объединили в одну. Затем в 1731 году Анна Иоанновна учредила канцелярию тайных и разыскных дел. Перед этой реорганизацией на какой-то непродолжительный период сами спецслужбы были формально закрыты, но функционал их просто был передан в Сенат. Ну, потом они возродились как канцелярия тайных и разыскных дел. Потом Петр III, единственный был гуманист, нелюбимый историками, не очень справедливо, отсылаю вас к циклу рассказов о русской истории XVIII века, где мы говорим о Петре III, послушайте, это довольно любопытно. Петр III единственный, кто эту спецслужбу ликвидировал по-настоящему. Но правил, как мы знаем, он недолго, 181 день. Поэтому милосердная матушка императрица Екатерина, страшно боявшаяся
всякого рода заговоров наш узурпатор Шафрав на трон, как я вам рассказывал уже неоднократно, 0,0. Поэтому милосердная матушка Екатерина возродила спецслужбы, назвав это уже тайной экспедицией. Видите, слово «тайное» оставалось, а существительное иногда менялось. Ну и, наконец, эта тайная экспедиция выродилась в то самое третье отделение при собственной канцелярии Его Императорского Величества, от которой и берут начало формально, но не очень исторически корректно, современные спецслужбы Российской Федерации. Кстати, обращаю ваше внимание, что традиция бесконечного переименования НКВД, ГПУ, ВЧК, МГБ, все эти переименования, слияния, размежевания, разделения, в этом нет ничего особенного. Как вы видите, это укоренившаяся в столетиях традиция наших специальных ведомств. Кстати, еще о спецслужбах, изобретенных Петром Первым, в части сбора информации, борьбы с крамолой и соблюдения законности в понимании государя-императора. Эти две службы были взаимосвязаны, друг за другом следили, друг на друга писали доносы, друг друга всячески ненавидели, обвиняло их только одно. И ту, и другую терпеть не могли в обществе. И это понятно почему. Первая называлась фискальной службой. Фискалов было около 500 человек. Она небольшая была. Фискал был в каждой провинции. Все они подчинялись оберфискалу. И это была попытка Петра создать альтернативный источник информации. Получать информацию не от воевод, губернаторов, руководителей коллегии, то есть от чиновников. Получать информацию о том, что происходит на местах, и о том, не балуют ли чиновники. Служба носила такой антикоррупционный характер, плюс слежение за возможными заговорами. Функции были расплывчаты, но смысл был в том, чтобы, кавычки открываются, над делами тайными надсматривать и доносить. Самое главное – доносить. Доносить фискал имел право вплоть до самого царя. Главное, чтобы все боялись. Как вы понимаете, фискалов терпеть не могли. Фискалы были хорошо материально замотивированы, им тоже выдавалась часть имущества от разоблаченного ими врага. Что такое враг, каждый понимал по-своему. Но от мздоимства это никогда никого не спасало. И не случайно обер-фискал Нестеров, прославившийся тем, что он многих знатных людей разоблачил, выявил в них врагов, взяточников, мздоимцев, казнокрадов и неблагожелателей государя-императора, и многих из них довел до плахи, как вы понимаете, закончил обер-фискал на колесе. Самым жестоким видом казни, поскольку, как выяснилось, был самым большим взяточником. Фискалы – это была служба тайных доносов и тайного слежения. Но Петр не был бы Петром, не создал параллельно еще одну службу, которая будет следить уже за самими фискалами, а также будет официально следить за всеми бюрократами, чиновниками, военными и прочими. Это была служба прокурорского надзора. Прокуроры той поры были люди особые. В их обязанности входил надзор за всеми и донесение на всех в интересах закона и порядка. При этом сам прокурор, естественно, никакой ответственности за содержание своих доносов не нес. Он доносил в упреждающем порядке. Если фискал должен был сообщать об уже свершившихся преступлениях, например, кто-то по-крупному что-то украл, вот фискал об этом доносит, то прокурор занимался предупреждением преступления. То есть кто-то только собирается что-то плохое сделать, об этом надо сразу же донести кому надо, куда следует. Главный прокурор, как его называли, генерал-прокурор из числа бывших денщиков Петра I, вот Павел Ягужинский, в его обязанности входил, например, надзор над Сенатом. То есть он стоял между Петром и высшим органом власти в империи. Вот Ягужинский в последний год жизни Петра добился такой нереальной власти, такого влияния, которым не мог похвастаться даже другой бывший денщик Петра, светлейший князь Меньшиков, человек, который, казалось бы, по должностям, по богатству, по титулам, по влиянию, по власти, является точно формально вторым человеком в империи. Нет. Вторым человеком всегда является спецслужбист, который обладает особой информацией и который имеет право и возможность эту информацию до государя-императора довести. Дай бог, чтобы он был честным человеком. Как мы понимаем, вся эта система бы не работала, если бы Петр всячески не поощрял доносы не только сверху специальных людей, получающих за это зарплату и процент с прибыли, поощряла система доносительства снизу. Все, кто могли писать, должны были писать доносы
должны были писать доносы, абы если чего такого дурного узнают.

число клеветников было невероятным. И разобраться во всем этим нашим официальным спецслужбам, тому же самому Преображенскому приказу, либо тайной канцелярии, было совершенно невозможно. Моральный дух общества был чудовищен. Все доносили на всех. И что скрывать, именно это и породило ту атмосферу, которая со временем порождается в самые невероятные эксцессы. Если мы посмотрим с вами трагические события репрессий 30-х годов, посмотрим документы, посмотрим просто процент соотношения дел, инициированных сверху, дел, инициированных снизу, то есть инициативных доносов в органы и куда надо, потому что мой сосед по коммунальной квартире ночью шептал против Верховного, что-то там не то, а я через стенку это услышал, и точно вам об этом сообщаю. Ну, а истинная мотивация, это ведь мы понимаем, доноса на соседа. Никого же не интересует, что он там шепчет на самом деле. Комната же в коммуналке освободится. Можно будет расширить жилплощадь. И семье хорошо. А тех вышлют куда-нибудь, как членов семьи врагов народа. Это я отвлекся. В религиозной сфере Петр был либерален. Изданный им указ в 1702 году фактически провозглашал веротерпимость одним из главных государственных принципов. Петр говорил, кавычки открываются, «С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом. Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос». Я думаю, каждый разумный человек может под этим подписаться. И действительно, личная веротерпимость Петра, она показательна, она очевидна. Он даже к старообрядцам относился терпимо, в отличие от других государей, и не поддавался на вот это церковное давление. Старообрядцы при Петре всего лишь должны были платить повышенный налог, а дальше молитесь как хотите. Но это касалось только лично Петра. В целом же, религиозная веротерпимость, скажем, один из тех небольших моментов послабления, которые, в общем-то, хорошо говорят за это время. Буквально в двух словах я расскажу вам про два самых больших восстания, которые стали, естественно, реакцией населения на ужесточение, на притеснение, на рост налогов, на рекрутчину, которая тоже, конечно, не всем нравилась, честно скажем. Астраханское восстание и восстание Кондратия Булавина. Астраханское восстание произошло в 1705 году. Начало Северной войны. Петр воюет на территории современной Польши, Белоруссии, Украины. Война развивается тяжело. И вот тут в тылу, в Астрахани, в богатом городе, находящемся на большом удалении от центров российской жизни, города, где очень много купцов восточных, а такой центр восточной торговли, купцов из Персии, из Турции, из Средней Азии. В городе, где находится большой гарнизон, довольно около 4000 стрельцов. В городе, где очень много, как бы сейчас сказали, трудовых мигрантов, разного рода работных людей. Настоящий южный шумный город. В этом городе неожиданно начинается мощное антипетровское выступление. Ну, считается, что поводом к восстанию послужила жадность и жестокость местного воевода. Ну, конечно, все копилось. Местный воевода был оголтелым западником. Он полагал, что если Петру нравятся европейские порядки, то надо эти европейские порядки, невзирая ни на какие местные условности, продавливать самым жестоким образом. Поэтому нигде так жестко не брили бороды, как в Астрахани, нигде так не укорачивали насильно традиционные русские платья, не обрезали их ножницами, как в Астрахани. Нигде не насаждали каждое петровское решение проевропейское с неистовым бюрократическим рвением, как в Астрахани. Ну и, естественно, как водится, данный суперзападник, суперпатриот воевода был главным мздоимцем и казнократом. Ни одна копейка мимо него не пролетала. Все это накладывалось на традиционное недовольство стрельцов. В Астрахани было много стрельцов, которых разослали после следствия о стрелецком бунте. Стрельцам платили мало, а тут еще и ни с того ни с сего им жалования вообще снизили. И вот на этой пороховой бочке последней искрой стало известие, что царь попал в плен. Царь Карл где-то там нашего государя пленил в какой-то битве. И вот теперь-то, если государь еще как-то соблюдал старомосковские порядки, но теперь, когда царь в плену, всем стали заправлять немцы, и немцы приедут все в Астрахань, и насильно женят на себе всех астраханских девок. Ну, как спастись от такой напасти?
Способ

один, чтобы девок не осталось. Значит, надо их всех женить, пока немцы не приехали. Началась череда невероятная свадеб, массовая свадеб и венчание. В какой-то из дней одновременно венчалось 100 пар. По меркам того города это очень-очень много. Какая русская свадьба без застолья? Какая русская свадьба без выпивки? А тут 100 свадеб одномоментно происходит в городе. Дальше все, что произошло, вы можете посмотреть по фильму «Горько». Но с поправкой на время. Стрельцы напились, горожане напились, кровь заиграла, долой немцев. И самое главное, долой негодника-губернатора, который ходит в этом мерзком парике, треуголке и сам собой похож на немца. К тому же еще самый первейший жулик и вор. Порвали на части, дом его захватили, немцев, всех, кого смогли поймать, по свадебному делу захватили, тоже порешили, на утро протрезвели и поняли, что все, государственное преступление, измена. Что остается делать? Остается как-то организовывать местное самоуправление. Всех офицеров, которые не захотели к этому делу присоединиться, прогнали. Астрахань закрылась в себе, организовала некий комитет и дальше поступила, как и полагается, при каждом нашем бунте. Русский бунт всегда не беспричинный, но бессмысленный и беспощадный. Что делать дальше, непонятно. Вот они и сидели, и ждали, когда кто-нибудь за ними приедет. Но за ними приехал генерал Шереметьев, лучший петровский военачальник, с небольшим отрядом. Ну, поскольку Петр действительно завяз в войне на Западе, он дал Шереметьеву четкие инструкции обойтись без излишнего кровопролития. Ну, Шереметьев человек немолодой, мудрый. Он без особого боя договорился с мятежниками о том, что надо разобраться, действовать он будет милостливо. Сначала пообещал амнистию всем, потом говорит, выдайте только самых рьяных, потом выдайте их помощников рьяных, потом помощников помощников. Закончилось это тем, что казнили 300 с лишним стрельцов, и бунт был подавлен. Кондратий Булавин из знатной семьи. Его отец участвовал еще в походах Степана Разина. Донское казачество вообще считало, что Булавин – это даже не фамилия, а прозвище. Якобы отец Кондратия Булавина был хранителем булавы Степана Разина. Поэтому такой он был знатный, заслуженный казак. Бунташество и мятеж у Кондратия Булавина было, можно сказать, в генах. Это опытный военный, хороший военный организатор среднего уровня, участник многочисленных войн и походов, и крымских, азовских, сражений с татарами. И вот на каком-то этапе, я не буду подробно рассказывать вам про восстание Булавина, тем более, что длилось оно несколько лет. Все такая долгая, интересная эпопея. Отмечу лишь пару моментов. Момент первый. Одним из ареалов этого восстания была территория нынешней Донецкой и Луганской области. То есть не только истоки Дона и сам Дон, но Донецк-Луганск. Дело в том, что Булавин был там назначен атаманом, управляющим какими-то соляными шахтами. Эти соляные шахты есть и сейчас, говорят, в них в советские годы находились большие склады стрелкового оружия, не знаю, как сейчас, можете посмотреть, проверить. Соль – это большой бизнес. И вот Булавин был назначен атаманом территории, где находились соляные шахты. Но, как всякий бизнес, это очень привлекало к светлейшего князя Александра Ильича Меньшикова, который назначил своего управляющего этими соляными шахтами. В общем, там что-то у них не сложилось, из-за соли они поругались, взбунтовались, ну, как всегда, из-за денег. Закончилось это тем, что Булавин поднял мятеж. Послали команду усмирять мятежников. Усмирять донских казаков тяжело, потому что с Дона выдачи нет. И, в общем, Булавин довольно успешно на протяжении долгого времени колесил по этим районам, по тылам. Самое главное, что в этот момент у Петра противостояние с Карлом XII. Это 1708 год. Это предтеча Полтавы. И Петра страшно раздражал эти булавинский мятеж. Он был такой рассредоточенный. Как я сказал, оперативный командир Булавин был неплохой, но стратег, как и все, как и до него, и после него все крестьянские и казацкие вожди, стратег он был никчемным. Вместо того, чтобы собрать свою армию в кулак, пойти на Москву, крупный город взять, двигаться, поднимать восстание, Булавин действовал рассредоточенными отрядами. Рассылал, кстати сказать, невероятные воззвания, призывая присоединяться к себе. Делал примерно так же, как потом будет делать Пугачев, а до него делал Разин. Смысл этих воззваний булавинских был несложный. Царь продался немцам, царя подменили, бороды бреют, заставляют носить бесовское платье, душу продали. Поэтому все, кто хотят вкусно есть, сладко пить и весело гулять, присоединяйтесь ко мне. При этом
В некоторых посланиях распространялась масса фейков. О Петре и его политике, например, почему-то Плавину очень нравилось писать о том, что не только бороды бреют петровские христопродавцы, а заставляют всего человека обриться. И мужчин, и женщин избривают волосы со всего тела, из груди, из ног и даже с интимных мест. Это должно было, наверное, окончательно настроить против Петра бедное казачество. В конце концов, Булавина поймали. Дальше, по разным данным, то ли он сам застрелился, то ли его застрелили. Погиб с оружием в руках. Голову ему отрубили, соспиртовали в банке. И какое-то время хранил гарнизонный лекарь, видимо, как доказательство. Петр I, лично ознакомившись таким образом с мятежником, не стал эту банку отправлять в кунсткамеру, что можно было бы ожидать. А в лучших традициях правовой культуры того времени, в целях популяризации законопослушания среди местного малограмотного населения, голова Булавина была из спиртовой банки извлечена, насажена на кол и еще несколько месяцев пугала прохожих своим страшным видом. Такая вот недорогая, но очень эффективная инсталляция. Modern Art. Постараемся подвести итоги. Цель в его понимании всегда оправдывала средства. Но с точки зрения тогдашних представлений о добре и зле, я думаю, что ему и в голову вообще не приходилось задавать себе такой вопрос. Он ставил задачу догнать Европу, а методы были простые. Поголовная мобилизация дворянства, повышение налогов, принудительная индустриализация, использование подневольного труда везде, где только можно, вплоть до заводов. Никакие рыночные методы, никакая сложная экономическая мотивация, конечно, не работала. Мы говорим о том, что Петр провел европеизацию России. Довольно спорный вопрос. Многие считают, что Петр проводил внешнюю европеизацию, а внутри государство по-прежнему оставалось азиатски, ордынски устроенным, ну, по крайней мере, точно капиталистические отношения, основанные на, пусть тяжелом, но свободном труде, такие отношения при Петре не появились. Все достижения царствования Петра, о которых мы говорили до этого, и о которых еще будем говорить после, они сопровождались глубокими внутренними конфликтами, в том числе и в сфере национальной психологии. Это европеизация касалась только малой части населения. Фактически, на долгие годы она привела к появлению двух России. России образованной, дворянской, и России остальной, пасконной, старой. Культурный разрыв между ними увеличивался. К XIX веку это фактически были разные народы, которые говорили на существенно отличающихся друг от друга языках. Некоторые дворяне вообще русского, честно говоря, не знали толком. У них была разная культура, они по-разному выглядели, по-разному одевались, по-разному ели, по-разному себя вели, плохо друг друга понимали. По большому счету, этот разрыв так и не был ликвидирован до революции, что привело к беспрецедентной жестокости гражданской войны. Проблемы были и в части духовной. Еще одним негативным эффектом стало резкое снижение авторитета церкви. Собственно, началось это еще с реформ Никона, когда был нанесен удар по единству церкви, и огромное количество пассионарных, убежденных людей оказалось по ту сторону раскола, то есть фактически по ту сторону закона, что стало огромным ударом по нравственности, по народному единству. Петр тему усугубил. Петр стал формировать, по сути, государственную придворную церковь, как часть государственного аппарата. Упразднение патриаршества означало потерю духовной альтернативы, потерю духовного компаса, потерю возможности церкви давать независимые свои духовные оценки действиям власти, корректировать эту власть. Религия стала просто частью государства. Кстати сказать, многие деятели РПЦ тогда это поддерживали, и им очень нравилось, это было удобно, это было выгодно с карьерной, с материальной точки зрения. Но неизбежно это сказалось на авторитете церкви, на глубине веры в народе, в общем, тоже стало одной из причин последующего небывалого ожесточения времен гражданской войны. Петр стремился вытащить своих подданных из Средневековья. Исходил из самых благих побуждений. Но методы его реформ делали конечную реализацию этих побуждений очень сложной. Как говорил образно один историк, в конце царствования Петра мы видим европеизированную Россию примерно такого вида. Это
огромное-огромное человечище с маленькой-маленькой головой. В треуголке, голова эта в парике, вокруг головы кружевной тонкого сукна воротник, а дальше огромное тело. И тело это в армяке, подпоясанное веревкой и в лаптях. Вот эта маленькая голова – это дворянство и чуть-чуть городское население, а остальное 95% – это и есть русский народ. Была ли этому альтернатива? Мы все сильны задним умом. Мы все понимаем, как правильно было делать реформы на месте Петра. Нам всем кажется, что уж мы-то с нашим сегодняшним постзнанием, с нашим пониманием того, какие реформы сработали, а все-таки в большинстве своих реформ Петр добивался конечного результата. Что сработало, а что не сработало? Что было хорошо, а что плохо? Что стоило делать, а что не стоило? Нам-то легко. А Петру было нелегко. Он был один. И узкий круг единомышленников, о которых мы поговорим с вами отдельно на следующих лекциях, потому что это очень интересно. Среди многочисленных талантов Петра был один абсолютно уникальный. Он умел создавать команду, и он умел разбираться в толковых людях, давая правильным людям правильные поручения. Я могу сказать вам совершенно точно, что если бы вообще не было никаких реформ, вообще не было Петра, если бы все так потихоньку катилось, то риск цивилизационного разрыва между Россией и Европой был так велик, что действительно Россия могла рано или поздно расколоться и потерять суверенитет, стать просто отчасти куском Швеции, отчасти Германии, отчасти Речи Посполитой, отчасти, может быть поглощена какими-нибудь южными либо восточными соседями. Все это могло быть. Можно ли было проводить реформы мягче, плавнее? По этому вопросу среди историков, среди любителей истории по-прежнему нет и не может быть единства. Но тем и хороша история, что она не имеет сослагательного наклонения. Тем и хороша она, что, изучая события прошлого, мы можем каждый думать об этом по-своему. Можем сопоставлять факты, узнавать что-то интересное и на основе этого делать свои собственные умозаключения, свои собственные выводы. Можно ли было проводить реформы Петра с меньшим надрывом, с меньшей кровью, с большей эффективностью, с большей добротой и с меньшим жестокосердием? Я этот вопрос оставлю открытым. Я не знаю. Думайте сами, решайте сами. До следующих встреч. В следующий раз поговорим о сподвижниках Петра, о плеяде птенцов гнезда Петрова. Спасибо вам за интерес к русской истории.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про совершенно замечательных созданий. Эти создания имеют значительно более сложные строения, чем те, о которых мы говорили раньше. Но нас это не должно пугать, потому что их разнообразие настолько велико, и формы, которые они могут принимать, настолько удивительны, что, в общем, не думаю, что сложность их строения как-то нам помешает познакомиться с этими организмами. Мы будем говорить сегодня про представителей типа кольчатые черви, ну или по латыни аннелида. Вообще кольчатые черви, ну когда мы слышим это слово, мы представляем себе дождевого червя. Действительно, если мы возьмем в руки дождевого червя и посмотрим, мы увидим, что его тело состоит как бы из небольших колечек. Вот такие колечки называются сегменты. И дальше все очень интересно. Давайте немножко углубимся в строение кольчатых червей. Дальше. Тип строения кольчатых червей, тип строения тела кольчатых червей называется, ну, достаточно таким сложным словом, метамерное строение. Ну, по-другому такой тип строения тела называют сериальное строение или сегментированное тело. Действительно, если мы посмотрим, ну, вот здесь вот представитель другого класса кольчатых червей изображен, многощетинковых, мы про них будем обязательно говорить. Так вот, если мы посмотрим на рисунок, то увидим, что изображенный червь, его тело состоит из повторяющихся сегментов. На головном конце сегменты несколько отличаются, на заднем конце тела тоже несколько отличаются, а на большей части протяженности тела червя сегменты абсолютно одинаковые. Именно такое строение называется сегментированным или метамерным. Давайте теперь заглянем внутрь кольчатого червя. Дальше. Внутри кольчатого червя все не менее интересно. Мы обнаружим, что каждый из вот этих сегментов содержит в себе более-менее полный набор внутренних органов. Причем количество внутренних органов здесь увеличивается, ну, по сравнению с теми же самыми плоскими или круглыми червями. Во-первых, здесь появляется кровеносная система. Во-вторых, здесь нервная система выглядит как такая так называемая брюшная нервная цепочка. Это длинный-длинный нервный тяж, ну, вытянутая структура из нервных клеток с узелком, или как его называют еще, ганглием, в каждом сегменте. Ганглии – это скопление нервных клеток. Ну, понятно, что в каждом сегменте проходит пищеварительная система, также в каждом сегменте есть элементы выделительной системы. И самое главное, что сегменты друг от друга довольно плотно отделены. Ну, фактически, как отсеки в корабле. Что это какие-то дают преимущества кольчатым червям? Совершенно удивительные. Дело в том, что если мы разрежем пополам, ну, например, круглого червя, ну, про тип круглой черви мы говорили с вами в прошлый раз, то он вытечет целиком. Просто весь вытечет. Все, что у него было внутри, вытечет, он умрет. А если мы разрежем пополам кольчатого червя, ну, у него вытечет содержимое одного, ну, двух. Ну, если чем-нибудь неудачно разрежем, ну, трех сегментов. А сегментов у него очень много. Соответственно, большая часть червя останется целой. И именно поэтому кольчатые черви обладают такими впечатляющими способностями к регенерации, к восстановлению собственного тела. Я думаю, многие знают, что если разрезать дождевого червя пополам, то в благоприятных условиях сформируются два новых дождевых червя. Более того, есть кольчатые черви, которых можно разрезать на 10 и даже немножко больше кусочков, и если каждый кусочек поместить в благоприятную среду, в хорошие условия, из него сформируется отдельный червь. То есть вот такое сегментированное строение тела дает довольно серьезные преимущества. А самое главное, оно позволяет обеспечивать восстановление тела после серьезных повреждений при том условии, что внутренних органов-то у них много. Ну, потому что одно дело, когда какой-нибудь полип, представитель типа стрекающий, восстанавливает свое тело, так там, в принципе, сложность невелика. Чего уж говорить про представителей типа губки, которых, некоторых из которых можно вообще протирать через сито, и дальше они сползутся обратно из отдельных губок. Но здесь-то мы говорим про сложный организм, организм с кровеносной системой, с достаточно сложной нервной системой, с другими системами органов. И вот такое сегментированное строение позволяет им делать потрясающие вещи, восстанавливать свое тело. Дальше. А теперь давайте мы поговорим про разнообразие кольчатых червей. А вообще, кольчатые черви делятся на три очень больших класса. Классы эти друг от друга отличаются достаточно сильно. А я что-то не вижу, слайд сменился, а то у меня просто тот же самый. А, все, все, вот теперь, да, теперь вижу. Да, так вот, первый класс, про который мы поговорим, это многощетинковые черви или полихета. Ну, название полихета переводится достаточно просто с греческого. Поли много, хета – щетинка. А многощетинковые черви – это, ну, по внешнему виду, наверное, самые разнообразные представители кольчатых червей. Ну, как можно догадаться, раз они многощетинковые, значит, у них много щетинок. Действительно, у них много длинных щетинок. Интересно, что, ну, это вообще характерно для кольчатых червей. Ну, у многощетинковых червей это особенно хорошо развито, что, несмотря на то, что хитиновой кутикулы у них нет, ну, если вы помните, в прошлый раз мы говорили, что представители типа круглые черви, они покрыты таким плотной такой защитной оболочкой, хитиновой кутикулой. Она нерастяжима, и они вынуждены за такую хорошую защиту расплачиваться тем, что сбрасывают ее постоянно и линяют. Вот у многощетинковых червей хитиновой кутикулы нет. У них есть кутикула, то есть твердый покров, который выделяет верхний слой кожи, но она не такая прочная, а самое главное, она растягивается во время роста червя, поэтому ему совершенно не обязательно сбрасывать ее во время линьки. Однако в их теле есть хитиновые элементы. Ну, например, часто щетинки у них бывают хитиновыми, либо у них бывают довольно жутковатые челюсти хитиновые. С такими существами мы тоже обязательно познакомимся. Так вот, возвращаясь к представителям класса многощетинковые черви или полихеты. У них действительно обычно на теле много щетинок, а также у большинства их представителей есть очень характерный признак. У них на большинстве сегментов тела есть такие парные выросты, ну, как небольшие плавнички. Они называются параподии. С помощью этих выростов они обычно ползают, плавают. На этих выростах часто находятся тоже щетинки. Но, как я уже сказал, многощетинковые черви – это невероятно разнообразная группа. Поэтому мы можем увидеть как представителей с ярко выраженными вот этими параподиями, парными вдоль тела, так и представители, у которых они особенно никак не выражены. Ну, давайте быстро пробежимся по основным представителям многощетинковых червей дальше. Ну вот здесь мы видим червя из семейства нереиды. У него очень хорошо на теле видны те самые параподии. Справа у него головной конец, слева у него задний конец тела. Вот ближе к заднему концу очень хорошо на этой фотографии видны параподии с щетинками. Ну, черви с таким строением тела, многощетинковые, могут ползать по дну, а могут, в принципе, и плавать. Ну, это такая, если можно выразиться, самая эволюционная древняя форма строения их тела. Дальше. А вот это, как ни странно, это тоже многощетинковый червь. Вернее, его самый-самый передний конец тела. Среди многощетинковых червей есть те, кто активно ползают по дну, те, кто умеют вполне себе неплохо плавать, а есть те, кто большую часть жизни почти неподвижно, ну, то есть шевелиться они, безусловно, могут, просто никуда не ползают, сидят в таких трубочках, которые выделяют собственным телом, и на эти трубочки часто еще налипают всякие песчинки, а трубочки бывают, ну, достаточно большие, до, в общем, десятков сантиметров в длину. А из этих трубочек торчит только самый передний конец тела червя, на котором сформирован из вот таких вот выростов с волосками фильтрующий аппарат. То есть с помощью вот этой штуки, похожей на такой, не знаю, цветок, эти организмы просто выбирают из воды питательные вещества, ну и дальше потихоньку их переваривают. Ну, честно говоря, по внешнему виду напоминает что-то скорее из такой научной фантастики откуда-нибудь с планеты Пандора из фильма «Аватар». Ну, разнообразие фильтрующих многощетинковых червей достаточно велико. Следующий слайд, пожалуйста. А вот тут мы видим настоящее чудовище. Я специально здесь указал его название, чтобы было легче найти про него информацию, если захочется. Это вообще-то, ну, многощетинковые черви из рода Эуница, рекордсмены по размерам среди многощетинковых червей, да, судя по всему, и среди кольчатых червей в принципе. Ну, из малощетинковых есть те, кто с ними потягается, но об этом несколько позже. В общем, в любом случае, многощетинковые черви этого рода одни из рекордсменов по длине своего тела, они могут достигать 2 и даже 3 метров. То есть это действительно настоящее чудовище. Большую часть своей жизни они проводят, зарывшись в песок. Но, правда, они могут там активно переползать, выкапываться, закапываться в новые места. А переднюю часть своего тела они держат в песке вертикально. Но здесь другое название у них еще – червь Боббита. Вот здесь этот червь Боббита уже высунулся, а обычно эти страшные челюсти, хитиновые, кстати, вместе с головой спрятаны в самом-самом верхнем слое песка. И, соответственно, червь Боббита поджидает свою жертву, которая будет проплывать где-нибудь мимо. Дальше. Ну, вот на этом слайде мы видим довольно грустную ситуацию, что незадачливая рыбка все-таки попала, хочется сказать, в лапы. Но если под лапами понимать параподии, то параподиями, в общем, свою жертву червь Боббита не хватает. Хватает он ее сразу челюстями. Попала в челюсти червя Боббита. Ну, шансов спастись у нее практически никакой нету. Сразу могу сказать, что бояться таких существ не стоит. На мелководье, где люди купаются, они обычно не встречаются. Поэтому, в общем, это обитатели, ну, не то чтобы предельных глубин, нет, они все-таки не слишком глубоко обычно живут. Но, тем не менее, обитатели таких глубин, на которые Человек просто так обычно уже не заплывает, поэтому купаться можно смело, наступать на песок можно смело, никакое такое чудовище вас там не схватит в прибрежной зоне, не переживайте. А дальше. А вот это существо очень милое, Гипания инвалида. А, ну, как можно заметить, у него передний конец тела с такими выростами. Параподии развиты не очень хорошо. Их здесь почти не видно на фотографии. Живет в таком небольшом домике из ила, как чехол. Это очень интересный червячок. Он совсем небольшой, но максимум около 2 сантиметров, прошу прощения. Что в нем интересного, помимо того, что он очаровательный? Дело в том, что многощетинковые черви обитают почти только в морях. Но есть небольшое количество видов, которые живут в пресной воде. Ну, например, в Байкале есть несколько видов многощетинковых червей. И вот Гипания инвалида – это единственный вид многощетинковых червей, с которым можно столкнуться прямо в черте города Москвы, в Москва-реке, например. Ну, или в других реках бассейна Волги. И местами она прямо даже формирует довольно-таки плотные скопления. Поэтому, если вы когда-нибудь на дне реки встретите вот таких неожиданных созданий, считайте, что вам очень повезло, и вы повстречались с Гипанией. Что интересно, среди многощетинковых червей нет вообще наземных видов. То есть это исключительно водные организмы. Абсолютное большинство живет в морях. Ну и небольшое число видов, как вот эта вот очаровательная Гипания, живут в реках и озерах. А дальше. Следующий класс, про который мы... Тут вот еще один интересный момент. Вот эти очень милые создания, глазастенькие, мохнатенькие, это личинки многощетинковых червей, так называемые трохофоры. Трохофоры многощетинковых червей ведут планктонный образ жизни, по крайней мере на ранних стадиях, то есть их несет течением, и они действительно крайне милые. Плывут в основном за счет шевеления вот этими вот волосками на теле, но затем оседают на дно и превращаются в того или иного многощетинкового червя. Дальше. Следующий класс, про который мы будем говорить... Опять я забыл, что еще нужно указать одну вещь. Да, тут просто немножко слайды идут с задержкой. Помимо того, что многощетинковые черви размножаются, как и абсолютное большинство организмов, половым путем, в результате чего из оплодотворенных яйцеклеток зигот формируются вот те самые милые планктонные личинки, трохофоры очаровательные. А многощетинковые черви обладают еще совершенно удивительным способом размножения, который называется паротомия. Ну, томос по-гречески переводится как «резать». Собственно, что происходит? От заднего конца тела червя начинают отделяться, отпочковываться новые маленькие особи. И в результате червь выглядит, как такой паровозик. То есть большой взрослый червь, от него такая вереница маленьких червячков, и к концу этой вереницы они становятся все больше, больше, больше, больше, затем в конце в итоге отцепляются, и становятся самостоятельными организмами. Действительно удивительный способ размножения. Честно говоря, мало у кого он еще встречается. Дальше. Наконец-то мы переходим к следующему слайду. Мы переходим к следующему классу кольчатых червей. Это класс малощетинковые или олигохеты. Олигос переводится с греческого «мало», «хет» – «щетинки». Все достаточно понятно и логично. Малощетинковые черви отличаются от многощетинковых тем, что у них мало щетинок, щетинки эти обычно маленькие, и самое главное, у них развитых, нет развитых параподиев, вот этих парных выростов на сегменте. Ну, ярчайший представитель малощетинковых червей – это дождевой червь. В отличие от многощетинковых, малощетинковые встречаются как в пресной воде, так и в морской воде, так и на суше. Причем, если многощетинковые черви – это почти полностью морские организмы, ну, только с небольшим числом пресноводных видов, то малощетинковые достаточно широко представлены везде, и есть огромное количество как пресноводных видов, так и наземных видов. Причем среди наземных есть как совсем маленькие, так и настоящие гиганты, тоже там, в общем, достигающие десятков сантиметров и даже больше в тропиках. Дальше. Ну, вот здесь вот изображен еще один представитель малощетинковых червей. Дождевой червь – это всем известный представитель малощетинковых червей. А вот эти обаятельные существа, каждый розовый тоненький волосок – это отдельный червячок. Это трубочники, такое семейство, тубифициды. А трубочники в целом не то чтобы чем-то особенно примечательны по своему внешнему виду. Ну, такие вытянутые малощетинковые червячки, обычно маленькие. Ну, то есть, чаще всего не больше пары сантиметров в длину. А интересной особенностью является то, что, ну, во-первых, они живут в пресных водоемах, предпочитают стоячие водоемы, причем очень часто, чем грязнее водоем, тем для них может быть лучше. Чем толще и нажористее там слой ила, тем для них более замечательные условия. И в некоторых прудах и водохранилищах на дне можно увидеть довольно пугающую картину, когда все дно, вместо того, чтобы быть такого илистого серого цвета, а ярко-розовое и шевелится, как будто такие волосы шевелящиеся. На самом деле это просто очень много трубочников. Трубочниками они называются, потому что, как и многие другие водные кольчатые черви, строят домики в виде трубочек из склеенных частичек ила и, собственно говоря, из них вот так вот высовываются. Ну, я думаю, если у кого-то дома есть аквариум, то, возможно, с трубочниками, как живым кормом для рыб, вы вполне себе сталкивались. Дальше. Ну, последний класс, про который мы поговорим, это пиявки. Пиявки, ну, наверное, самые пугающие. Конечно, если столкнуться неожиданно с червем Боббита, ну, испуг будет сильнее, пожалуй, но, как мы говорили, случайно столкнуться с ним не получится. А вот с пиявками можно столкнуться случайно. Часто столкновение с пиявками вызывает крики, вопли. Но сразу хочу сказать, что, например, в средней полосе России бояться особенно нечего. Абсолютное большинство видов пиявок, которые живут у нас в реках, прудах и озерах, совершенно безобидны. Они просто не могут прокусить нашу кожу. Есть несколько видов, которые могут, ну, самый кровожадный из них, наверное, медицинская пиявка, мы о нем чуть попозже поговорим. А абсолютное большинство пиявок вообще безобидны. Значит, что интересно с строением телом пиявок? Тело пиявок в процессе эволюции причудливо изменилось. У них появились две присоски на переднем и заднем конце тела. Передняя присоска обычно чуть меньше в диаметре. Внутри этой присоски находится рот, ну, часто с тремя такими мощными зубами, которые оставляют после себя, если мы говорим про медицинскую пиявку, такой красивый трехлопастной шрам, небольшой, по счастью. Вообще, предки пиявок, они родственники, они были родственны малощетинковым червям. Как вы можете заметить, никаких параподиев у них не видать. Но в отличие от абсолютного большинства малощетинковых червей, которые являются, ну, либо поедателями грунта или ила, в зависимости от того, живут они на суше или в воде, ну, либо что-нибудь фильтруют из воды с помощью каких-нибудь щетинок, например. А предки пиявок были хищниками, и самые древние из ныне живущих пиявок тоже являются хищниками, причем охота пиявки хищной выглядит жутковато. Вместо передней присоски у вот таких архаичных, ну, то есть древних, доживших до наших дней пиявок, такая воронка. Пиявка ползет и фактически рыскает. Так вот, ищет, кого бы съесть. И если попадается кто-то, кого она может всосать в эту воронку, она его как бы впылесошивает туда. То есть такой живой пылесос, который ползет и ищет, чтобы можно в себя втянуть. А охота таких пиявок выглядит действительно впечатляюще. Но большинство пиявок перешли к паразитизму. То есть они присасываются к своей жертве, прокусывают ее кожу и дальше высасывают жидкое содержимое. Но здесь понятно, что граница между хищничеством и паразитизмом, они очень размыты. Если медицинская пиявка присосется к вам, страшного ничего не случится. Для вас а пиявка просто поест. А если она присосется к какой-нибудь маленькой рыбке, а ей, в принципе, все равно, к кому присасываться, то она высосет ее, ну, хочется сказать, досуха, но досуха лишить жидкости внутри тела организма, который находится в воде, не получится. Но так или иначе, всю кровь из маленькой рыбки медицинская пиявка выкачает, и рыбка, безусловно, умрет. В таком случае пиявка будет, конечно же, хищником. Раз уже столько раз упомянули про медицинскую пиявку, давайте на нее посмотрим дальше. Медицинские пиявки – существа, с которыми человек взаимодействует очень давно. По счастью, в средней полосе России они встречаются только местами и достаточно редко. Чем дальше на юг, тем чаще они встречаются. Предпочитают они обычно, ну, какие-нибудь стоячие, заросшие водоемы. В таких водоемах купаться скорее не придет в голову. Они реагируют на колебания воды. И где-нибудь у нас на юге, найдя вот такой на равнине стоячий водоем заросший, можно опустить туда руку, пошевелить пальцами и увидеть, как в фильмах ужасов со всех сторон всплываются медицинские пиявки. А плывут они очень красиво, как такие изгибающиеся ленты. А отличить медицинскую пиявку очень-очень просто. У нее по спинной стороне тела идут две желтоватые, оранжеватые, иногда даже красные полосы, так что вы ни с кем ее не спутаете. В длину она может быть до 10 и даже больше сантиметров. Все прочие пиявки, с которыми обычно у нас можно столкнуться, даже если присосутся к вашему телу, ничего страшного не сделают. А почему же эта пиявка называется медицинская? История потрясающая. Еще на древнеегипетских папирусах отмечено, что людей лечили медицинскими пиявками. Кажется нелогично, однако, да, люди еще в древности заметили, что присасывающиеся вот такие маленькие чудовища при некоторых заболеваниях облегчают состояние человека. Ну, долгое время считали, что эти пиявки избирательно вытягивают какую-то плохую, испортившуюся кровь, а хорошую, наоборот, оставляют. Это не так. Эффект от медицинских пиявок достигается совершенно за счет другого. И в середине 19 века, когда медицина, ну, начала вставать на такие научные уже рельсы по-настоящему и избавляться от всяких магических ритуалов. Например, еще в 18 веке в официальных медицинских справочниках в Европе можно было найти такое вещество, как толченый рог единорога. Ну, речь шла, правда, о бивне нарвала, такое морское млекопитающее, но тем не менее. Так вот, и когда медицина стала активно избавляться от таких вот танцев с бубнами, в том числе были отмечены медицинские пиявки, считалось, что это просто какое-то средневековье, и вообще они совершенно не работают. А когда уже в 20 веке стали разбираться детальнее, оказалось, что нет, медицинские пиявки действительно работают. Но очень интересно. Дело в том, что когда медицинская пиявка присасывается к человеку, просто прокусить недостаточно тела. Вы, я думаю, обращали внимание, что если порезаться, то из царапинки, а глубина вот этого пореза, она соответствует не очень глубокой царапине такой. Кровь перестанет достаточно быстро течь, потому что она начнет сворачиваться. Этот процесс называется коагуляция, свертывание крови. Так вот, медицинские пиявки, когда присасываются к своей жертве, они впрыскивают в ее тело антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Поэтому некоторый дискомфорт после укуса медицинской пиявки может возникнуть из-за того, что из этой ранки будет иногда до суток сочится небольшая струйка крови, в этом ничего страшного не будет. Но эти вот вещества, препятствующие свертыванию крови, они очень мощные, содержащиеся в слюне медицинской пиявки. И бывают различные нарушения работы человеческого организма, когда лучше, чтобы кровь хуже сворачивалась, чтобы она была более текучей. И вот именно при таких нарушениях работы организма медицинские пиявки помогают, плюс они на самом деле впрыскивают еще некоторые вещества, там, в общем, очень интересно. Так что действительно медицинские пиявки в некоторых случаях работают, то есть просто так обвешиваться ими не надо. Из такого примера встречи высокотехнологичной медицины и медицины, известной с древности, иногда, например, когда человеку пересаживают участок кожи, допустим, человек получил ожог, и ему пересаживают кожу с одного места на другое. Есть вероятность, что пересаженный участок кожи может быть отторгнут телом, просто потому что он хуже пока снабжается кровью. В общем, там могут разные не очень приятные процессы пойти. В некоторых случаях помещение медицинских пиявок на вот этот пересаженный участок кожи и вокруг него может значительно улучшить кровоснабжение и, как следствие, ускорить приживание этого участка и вообще увеличить вероятность того, что он приживется. Таким образом, известные с древности еще методы лечения иногда встречаются совсем высокотехнологичными. Дальше. Вот это существо, которого незаслуженно совершенно боятся и очень часто путают с медицинской пиявкой, обратите внимание, это действительно из широко распространенных у нас самое крупное. Пиявка. Она сопоставима по размерам с медицинской, но, как я уже сказал, медицинская пиявка в средней полосе России встречается достаточно редко. Это так называемая большая лыжноконская пиявка. Обратите внимание, у нее по спинной стороне тела равномерно такой серовато-зеленая окраска, иногда с какими-нибудь бывает пятнышками небольшими, более темными, но в целом равномерно зеленовато-сероватые. На нижней стороне тела чаще всего у них в такую желтизну, но никаких полос нет. Вот большая лыжноконская пиявка, несмотря на то, что тоже может достигать 10 и больше даже сантиметров, она может присасываться, но не может прокусить ваше тело. Нет, если вы ее в рот возьмете, возможно, у нее с внутренней поверхностью щеки что-нибудь и получится. Но, скорее всего, нет. Поэтому бояться их совершенно не стоит. Можно держать их в руках. В общем, да. И вообще помните, что меньшая присоска там находится рот, большая присоска – это задняя присоска, которая не просто фиксируется где-то. Большие лыжноконские пиявки чаще всего присасываются к человеку этой большей присоской. Вот она нигде и никак не может вам причинить вреда. Что интересно, если вдруг вы захотите держать большую лыжноконскую пиявку дома в аквариуме, они достаточно красиво плавают. Важно помнить вот что. Пиявки являются одними из самых мускулистых существ на планете. Их тело почти полностью забито мышцами. Там места свободного почти что нет. А за счет этого они могут, сокращая эти мышцы, протискиваться через самые-самые маленькие отверстия. Например, если вы посадите лыжноконскую пиявку в банку трехлитровую и затянете ее сверху марлей или какой-то сеткой, она запросто может пролезть через вот такие маленькие отверстия в марле. Поэтому, если вы решите подержать ее в доме, чтобы случайно не обнаружить ее ползущей где-нибудь по комнате, надо очень плотно закрывать аквариум и делать там совсем-совсем маленькие вентиляционные отверстия. Что интересно, хотелось бы сказать еще в завершении рассказа про пиявок. Пиявки преимущественно пресноводные организмы. Они появились в пресных водах. Вообще не так много групп животных, таксономический ранг которых соответствует классу, появились в пресных водах. Чаще всего классы все-таки возникают где-то в морях. Вот пиявки действительно появились в пресных водах, а затем некоторые пиявки вышли на сушу, некоторые потом, правда, умудрились обратно в воду вернуться, а некоторые перешли к обитанию в океане. Морские пиявки есть. Это очень интересная и не до конца изученная группа. Среди них есть достаточно крупные организмы, там до нескольких десятков сантиметров. Бояться их не стоит. Они живут обычно в открытом океане. Почему я говорю, что малоизученная группа? Да потому что поймать их не так-то просто. Как вы понимаете, из любой сети они спокойно могут убежать. А ловить их вручную тоже бывает достаточно проблематично. Они, мягко говоря, неплохо плавают. Так что морских пиявок бояться не надо, хоть среди них есть и достаточно крупные. А из пиявок самыми неприятными, наверное, являются наземные пиявки. Здесь нам повезло. Поскольку большая часть территории нашей страны сталкивается раз в год с зимой, мы не сталкиваемся с наземными пиявками. Ну, на Дальнем Востоке у нас они встречаются, но очень редко. А вот если вы приедете куда-нибудь во Вьетнам и решите пройтись по джунглям в сезон дождей, вы столкнетесь с неприятным сюрпризом. На почти каждой травинке будет сидеть пиявка, которая задней присоской присасывается, например, к травинке, а передней высовывается вперед и ждет, пока кто-нибудь мимо пройдет. Могут, правда, из земли просто заползать. Дальше они цепляются вам за штаны, ползут, ищут место помягче, кусают. Страшного в этом, опять же, ничего нет, но из-за того, что они тоже впрыскивают антикоагулянты, ну, из этой ранки может очень сильно сочиться кровь. Не страшно, но неприятно. Знаете, так идешь по вьетнамским джунглям, вдруг смотришь, а у тебя одна штанина красная. А это тебя маленькая, двухсантиметровая, и они совсем небольшие обычно. Пиявочка укусила. Причем, ну вот во вьетнамских джунглях меня несколько раз пиявки кусали. Ну, помимо того, что они, меня их там много кусало, и после экспедиции во вьетнамские джунгли, примерно год, твои ноги ниже колена в таких вот как раз очень эффектных небольших шрамах от этих наземных пиявок. Так однажды, страшно сказать, такая пиявка укусила меня под мышку, что было неожиданно, а другой раз в пупок. И вот в пупок было совсем жутковато, потому что я иду по опушке джунглей в футболке и чувствую, что-то чешется. Поднимаю футболку, и ну, вот тут прям совсем фильм ужасов. Она еще успела раздуться, такой шевелящийся шарик. Вытаскивать ее тоже было не очень приятно. Так что если вы окажетесь во влажный сезон в тропиках, пожалуйста, помните о том, что бывают наземные пиявки. И поверьте, после столкновения с большим количеством наземных пиявок комары не будут казаться вам чем-то страшным. Комары – это просто очень милые, очаровательные, деликатные существа по сравнению с наземными кровососущими пиявками. Ну что ж, наверное, давайте тогда к вопросам. Так, ну что.

примерно 540 миллионов лет. И вот на протяжении всего этого времени существуют кольчатые черви, тип кольчатые черви. Поэтому сами по себе кольчатые черви древнее динозавров. Многощетинковые черви, среди которых есть вот как раз такие жутковатые хищники, как червь Боббита, тоже древнее динозавров. Поэтому, да, были... Вообще, это, как я уже сказал, группа очень разнообразная, поэтому среди них всегда были и, ну, большую часть времени были и хищники, и фильтраторы. Так, что черви используют для дыхания? Это очень интересный вопрос. Вообще, большинство кольчатых червей дышат просто поверхностью тела. Как я уже сказал, их тело не заключено в хитиновую кутикулу. У них есть кутикула, но она тоненькая, растяжимая, и через нее вполне себе может проходить кислород и удаляться углекислый газ. Но здесь есть единственный нюанс, что таким образом через поверхность тела удобно дышать либо в воде, либо в очень влажной среде. Именно поэтому... Дождевые черви и их родственники, они обитают в почве, а если вы дождевого червя достанете и положите на солнце, ну, лучше так не делайте, он умрет в страшных мучениях, и, в общем, он очень быстро высохнет. Поэтому большая часть червей, кольчатых червей, дышит с помощью просто поверхности тела. Но среди многощетинковых есть те, у кого сформировались специальные выросты тела, которые работают как жабры. Так, возможно, на планетах океанах они эволюционируют в разумных существ. Ну, к сожалению, мы пока... не знаем вообще, есть ли где-то жизнь за пределами нашей планеты. Очень хочется верить, что есть. А если даже жизнь за пределами нашей планеты есть, даже если условия на какой-то планете абсолютно такие же, как на Земле, мы не можем быть уверены, что эволюция пойдет в том же направлении. Но если представить себе, что на какой-то планете... которая покрыта океаном, появились вот точно такие же кольчатые черви. Могут ли из них появиться разумные существа? Сложный вопрос. Про разум и про то, почему одни существа сделали ставку на развитие нервной системы, а другие нет, вопрос очень многогранный, но... Наверное, чисто теоретически, да, но в целом для того, чтобы иметь вероятность стать разумным, обычно это сопряжено с хорошо развитыми органами чувств и с хорошо развитым мозгом. У кольчатых червей мозга как такового нет, у них есть такое скопление нервных клеток в форме бублика вокруг глотки и дальше брюшная нервная цепочка. И им совершенно незачем иметь такой сложный большой мозг в голове при их образе жизни. Но, возможно, если бы их образ жизни как-то изменился и что-то пошло по-другому, ну, почему бы нет? Немертины – это родственники кольчатых червей. Немертины – это совершенно отдельный тип. Мы про него обязательно будем говорить. Там много интересного. Но чуть позже. Нет, немертины к кольчатым червям не относятся. Совсем. Вообще. Как мотивировать пиявку отвалиться? Пощекотать, может, или придушить? Все зависит от того, какую пиявку. Если к вам присосалась, ну, например, большая лыжноконская пиявка, которая не в состоянии прокусить ваше тело, ну, просто отдерите ее и все. Если к вам присосалась медицинская пиявка, то я бы рекомендовал делать, ну, все равно ее от себя отодрать, но делать это чуть более аккуратно. И желательно ее еще не сдавливать, потому что, в принципе, пиявки обычно не переносят никаких заболеваний, просто потому что всю кровь, которую они высасывают, они ее... очень хорошо переваривают, и когда пиявка кусает следующую жертву, она не отрыгивает в ранку кровь, но тем не менее, на всякий случай, чтобы

не сделать из пиявки тюбик, когда вы себе в ранку вдавите содержимое ее пищеварительной системы, лучше аккуратно взять за переднюю присоску и просто оттянуть ее. Точно так же рекомендую поступать с наземными пиявками, если вы оказались где-то в тропиках. Если проглотить кольчатого червя, желудочный сок его уничтожит или будет несколько червей. Если проглотить любого кольчатого червя, что пиявку, что много щетинкового, что мало щетинкового, вы его переварите. Могут не перевариться и остаться жить у нас в пищеварительной системе только существа с хитиновой кутикулой в основном. То есть, например, личинки мух вполне себе, несмотря на то, что, казалось бы, такое существо мягкотелое, кутикула хитиновая, личинку мухи проглотили, она может совершенно спокойно выжить в кишечнике, выжить в желудке и поселиться где-нибудь в кишечнике. Я не то чтобы запугиваю, но старайтесь не есть живых личинок мух. А поскольку у кольчатых червей кутикула не хитиновая, то, в общем, ничего страшного не будет, даже если вы проглотите. Но лучше этого не делать, потому что, как вы понимаете, на своем теле дождевой червь, например, может нести огромное количество бактерий или яиц различных паразитов, которые прекрасно поселятся. Так что не стоит этого делать. Готовить из них котлеты, думаю, наверное, не очень вкусно. Мне кажется, вкус будет достаточно землистый. Но есть интересный момент, что у пиявок иногда встречается непреднамеренный паразитизм внутри тела человека. Есть пиявки, которые, это в тропиках тоже исключительно, наземные пиявки, которые могут заползти в рот и где-нибудь в верхних дыхательных путях присосаться при не совсем неблагоприятном развитии событий, могут даже заползти в легкие, но это, в общем, случай непреднамеренного паразитизма. То есть у пиявки такого в планах не было. Ну, вообще, если вы поехали в джунгли, то там много кого стоит опасаться. И пиявки, скажем так, опасаться заползания вам в рот пиявки, это, наверное, ну, одно из последних, чего там стоит опасаться. Но, тем не менее, могут ли пиявки лечить аутизм? Как мы с вами обсудили, пиявки преимущественно воздействуют на те заболевания, которые на те нарушения работы организма, которые так или иначе связаны с кровеносной системой. Могут ли они оказывать какие-то еще дополнительные действия? Вопрос сложный, и поскольку пиявки, ну, довольно много всего впрыскивают в кровь человека, это нужно изучать, поэтому я не владею никакой информацией на тему того, как лечение пиявками сказывается на каких-то еще заболеваниях, честно могу сказать. Но, безусловно, этим, ну, как и со всякими биологически активными веществами, с веществами, которые впрыскивают в кровь человека пиявки, могут наблюдаться различные эффекты, порой неожиданные. Поэтому изучением эффектов от медицинских пиявок занимаются, но вот на этот конкретный вопрос я просто не берусь ответить. Здесь нужно специализированные статьи почитать, если про это кто-то что-то писал. Скажите, пожалуйста, в Болгарии моя семья поймали пиявку. Она была черного цвета, без других цветов, в речке около моря. Что это была за пиявка? Ну, скорее всего, даже почти точно, если она была большая, ну, то есть сантиметров хотя бы 5, то это был какой-то из родственников большой лыжноконской пиявки. Может быть, это был кто-то из родственников малой лыжноконской пиявки, это если она была, ну, меньше 5 сантиметров. Есть еще очень интересные так называемые рыбьи пиявки, но их, правда, отличить достаточно легко. У них узенькое, почти круглое в сечении тело с большими-большими присосками, передней и задней. Если присоски не выделялись очень сильно, то это либо какой-нибудь родственник большой лыжноконской, либо малой лыжноконской. В любом случае, почти точно, эта пиявка не может прокусить тело человека. Потому что, ну, как я сказал, медицинские пиявки, их, в общем, по яркости цветов ни с кем особенно не перепутаешь. Но самый надежный вариант –
это, конечно, посмотреть на фотографию такой пиявки. Тогда можно будет, ну, хотя бы до рода ее совершенно точно определить. А зная место поимки, конкретную речку, скорее всего, и до вида. Так, есть ли палеонтологические данные о существовании хищных или просто червей, больше червя Боббита в древности? Больше, скорее, нет. Ну, вообще, если говорить про размеры организма, то это тоже отдельная интересная тема. Если посмотреть, то можно заметить, что представители разных типов организмов имеют, ну, некий максимальный размер, больше которого они обычно, ну, в общем, больше которого мы среди них не встретим представителей. Это объясняется целым комплексом факторов, ну, в том числе тем, что, как я уже сказал, для кольчатых червей характерно дыхание через поверхность тела. При таком типе дыхания быть очень большим не очень удобно. Даже на самом деле при дыхании через жабры, ну, которые являются не такими прямо совсем специализированными жабрами, как у рыб, а просто выростами тела, тоже не очень удобно быть большим. Поэтому, ну, я думаю, про размеры тела максимальные у разных беспозвоночных мы обязательно поговорим. Но в целом, судя по всему, это более-менее предельные размеры, допустимые для кольчатых червей. Да и то абсолютное большинство кольчатых червей значительно меньше. Могут ли пиявки убить через свой яд? Нет. Пиявки не впрыскивают никакого яда. Яд используют обычно хищники. Ну, либо хищники, либо те, кто, наоборот, не хочет, чтобы их хищники съели. Яд имеет смысл использовать, если ты хочешь съесть кого-то целиком. Если ты хочешь просто питаться на ком-то время от времени, то тебе вообще-то нет никакой выгоды в том, чтобы этот кто-то после твоего укуса умер. Ну, потому что если мы, например, доим корову, мы же не забиваем ее сразу на мясо. Мы ее используем как животное, которое дает молоко в основном. Поэтому, ну, на протяжении длительного времени, по крайней мере, вот примерно так же относятся к своим жертвам пиявки. У них нет задачи убить жертву. У них есть задача забрать у жертвы часть крови. Более того, если жертва после этого не только не умрет, а себя даже будет неплохо чувствовать, так пиявки от этого только хорошо. Ну, то есть, представьте пруд с медицинскими пиявками, вот в него зашел лось на водопой. Пока он пьет воду, к нему присосались пиявки. Медицинские пиявки, конечно, питаться могут кровью у кого угодно, но очень любят кровь теплокровных животных, прям очень. Значительно больше, чем кровь рыб, например. И лось вышел из водоема, пиявки отвалились. Ну, вообще-то пиявкам будет хорошо, если этот лось не просто не умрет, там будет себя прекрасно чувствовать, через год приведет сюда еще каких-нибудь других лосей. Это же замечательно будет. Поэтому пиявкам просто нет необходимости эволюционной кого-то убивать с помощью яда. В общем, ничего ядовитого они не впрыскивают в тело. Почему антикоагулянты в наши дни не синтезируют отдельно, а до сих пор используют пиявок? Нет, разумеется, антикоагулянты в наши дни синтезируют. Безусловно. Их большое разнообразие. Но дальше начинается интересное. Часть истории. Дело в том, что пиявки, во-первых, умеют вводить их адресно. Это фактически такой живой шприц, причем безболезненный. Плюс они оказывают еще ряд эффектов. То есть слюна пиявок содержит некоторое количество биологически активных веществ, веществ, которые воздействуют на наш организм. И, в общем, там довольно сложный эффект, поэтому, конечно же, вещества, препятствующие свертыванию крови, существуют, синтезируются отдельно. Но, тем не менее,
пиявки в качестве таких живых шприцов, которые впрыскивают вещества, до сих пор вполне себе актуальны, и они эффективно справляются с некоторыми задачами, не со всеми. То есть это не панацея от всех болезней, но при некоторых заболеваниях пиявки очень эффективны. Так, ну следующий вопрос примерно тот же. Кто является потомками этого таксона? Вопрос замечательный. Вообще про эволюционные взаимодействия, эволюционные связи, кто от кого произошел у беспозвоночных, это тоже отдельный интересный рассказ. Мы обязательно про него будем говорить. В чем дело? Кольчатые черви – это первые сегментированные организмы, с которыми мы с вами знакомимся. Более того, ну, судя по всему, это одни из наиболее древних сегментированных организмов, и долгое время считалось, что именно от кольчатых червей произошли, например, представители такого типа, как членистоногие. Ну, это тип, к которым относятся ракообразные, паукообразные, насекомые, многоножки. Многоножки так вообще похожи на кольчатого червя, на какого-нибудь многощетинкового. Именно поэтому долгое время считалось, что непосредственно от кольчатых червей произошли членистоногие животные, тоже сегментированные, с парными конечностями на каждом сегменте. Сейчас мы поняли, что, скорее всего, это не так. Это просто сходство. То есть, видимо, членистоногие возникли совершенно независимо, скорее всего. А от кольчатых червей никто дальше и не произошел. Это просто тип, который представлен очень большим разнообразием организмов, и все. Так бывает, что от типа дальше никто не происходит. Но от их родственников древних произошел еще один интересный тип. Мы про него, собственно, будем говорить в следующий раз как раз. Ну и вообще, как я уже сказал, мы отдельный обязательно рассказ посвятим эволюционным взаимодействиям между группами беспозвоночных. Так, зачем нужны черви, паразиты и пиявки? Почему их нельзя всех истребить или искоренить? Вопрос, как ни странно, очень интересный. Действительно, казалось бы, вот есть существа, которые приносят нам дискомфорт. Ну, как мы поняли, с пиявками, которые живут у нас в реках, озерах, прудах в средней полосе России, в общем, беспокоиться не стоит о них. Медицинские пиявки используются в медицине, поэтому ладно. Но вот в тропиках, в джунглях Вьетнама, например, наземные пиявки кровососущие. Ну, это же ужас. Ну, казалось бы, надо что-нибудь с ними сделать. Дело в том, что все организмы так или иначе участвуют в работе экосистем. Экосистемы – это очень сложные взаимодействия между различными организмами, объектами неживой природы. И просто так взять и уничтожить какой-то вид, это действие может привести к совершенно неожиданным последствиям, которые в конечном итоге ударят по нам. Поэтому уничтожать каких-то живых организмов – дело очень рискованное целиком. Но, безусловно, понятно, что если, например, человек хочет сделать пруд таким, чтобы в нем можно было купаться, ну, наверное, он может его спустить, немножко перестроить и сделать не очень пригодным для обитания медицинских пиявок, допустим. То есть человек и так изменяет среду обитания с тем, чтобы уменьшить вероятность встречи с неприятными соседями, а уничтожать их – слишком рискованное занятие. Как рекомендуется снимать пиявку, чтобы не навредить ни ей, ни себе? Ну, если мы говорим про медицинских пиявок, вот как я уже сказал, из абсолютного большинства пиявок, обитающих в России, в общем, никто особенно. Ну, на самом деле, есть еще в западных регионах, есть еще пиявка, которая может тяпнуть, но она не так часто встречается. Так вот, собственно, у нас из распространенных единственная пиявка, которая действительно может укусить и прокусить кожу, это медицинская пиявка. Снимать ее надо аккуратно.
лучше немножко как бы двигая из стороны в сторону за переднюю присоску, ни в коем случае не стоит ее хватать руками и сжимать, потому что тогда, ну, прошу прощения, ее может стошнить внутрь вас, и вот тогда может, конечно, вероятность этого невелика, но что-нибудь неприятное может попасть вам в ранку. А так просто аккуратно за переднюю присоску ее, двигая из стороны в сторону, удалите все. То есть никаких заякоривающихся структур она в тело не вводит, как, например, клещи иксодовые. Поэтому тут, в общем, ничего страшного нет. Как размножаются пиявки? Как откладывают яйца? Пиявки размножаются потрясающе. Они откладывают яйца в таких коконах плоских, чаще всего, которые закрепляют на твердых водных объектах. И если вы в пруду попереворачиваете листья водных растений, то на нижней поверхности, ну, например, кубышек, вы с некоторой вероятностью увидите такие полупрозрачные овальчики. Ну, примерно в районе полусантиметра длиной, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Это и есть кладки яиц пиявок. Так, будет ли тема про тараканов? Ну, будет, конечно, мы будем говорить про насекомых. Так, что давать пиявке поесть в аквариуме? Вопрос непростой. Если вы решили, то есть проще всего содержать в аквариуме медицинскую пиявку. Почему? Потому что ее иногда можно кормить с собой. Ну, или запускать туда маленьких рыбок, которых она будет полностью высасывать. А если же вы хотите содержать, ну, например, большую лыжноконскую пиявку, то тут чуть сложнее. Я вообще рекомендую, если вы хотите насладиться обществом пиявок и при этом не потерять других обитателей аквариума, и, собственно, чтобы сами пиявки не умерли с голоду, я рекомендую вам некоторое время их держать, а потом выпускать. Вот. Но есть небольшие пиявки, например, улитковые пиявки, которые вполне себе могут жить в аквариуме и сами разбираться с добыванием там еды. Ну, если аквариум достаточно большой, там много всех живет. Так, пожилым людям, наверное, полезны пиявки, тромбы эти, их рассасывать. Как и с любым медицинским воздействием, воздействие медицинскими пиявками – это медицинское воздействие. Самолечением здесь заниматься не надо. Герудотерапия, лечение пиявками – это ну, такое небольшое направление медицины. И если вам врач сказал, что у вас нет противопоказаний, что вам можно это делать, тогда все замечательно. А так помните, что медицинские пиявки впрыскивают достаточно сильные биологически активные вещества, вещества, которые воздействуют на наш организм, поэтому тут точно совершенно не место для самолечения. Бывают ли кольчатые черви, которые паразитируют на кольчатых? Кольчатые черви, которые являются наружными паразитами, есть среди малощетинковых червей такие, есть те, кто паразитируют на поверхности тела моллюсков. Ну, правда, не очень понятно, насколько они им причиняют вред, но, тем не менее, по крайней мере, живут на поверхности тела пресноводных улиток. Паразитируют ли они на кольчатых? Скорее, нет. Но вообще, пиявки в целом кусают обычно кого-нибудь, в общем, других организмов.
Среди многощетинковых червей паразитизм не то чтобы распространен, вот среди малощетинковых есть различные, среди пресноводных малощетинковых есть различные паразитические виды, обычно эктопаразиты, то есть наружные, которые где-нибудь селятся на теле хозяина, иногда могут попадать ему в полости тела, чаще всего непреднамеренно. Но так, чтобы они на червях других малощетинковых, я таких примеров не знаю. Ну, возможно, потому что пресноводные малощетинковые черви – это обычно существа небольшие, и, в общем, небольшому существу паразитировать на существе сопоставимого с ним размера особого резона нет. Так, мы нашли интересное животное на берегу моря. Хотим его вам показать и спросить, кто это на фото. Ну, судя по фотографии, это фрагмент медузы. А дальше вопрос, на берегу какого моря это случилось. Но почти точно это фрагмент какой-то медузы. Правда, эта медуза умерла достаточно давно, и ее немножко обтрепало. Вообще, с останками живых организмов, которые умерли некоторое время назад, затем морскими волнами об камни их обтрепало, а потом их выкидывает на берег моря, все очень интересно, потому что иногда, если речь идет о чем-то более крупном, то так вот как раз и рождаются легенды о морских чудовищах. Так, кто специализируется по лечению пиявками? Лечением пиявками занимается герудотерапевт. Ну, а так в косметологии этим пользуются достаточно широко, поэтому найти специалистов, которые занимаются лечением пиявками, проблем не составляет. Но здесь очень важно, я позволю себе повториться, может кто-то подумает, что я зануда, но тем не менее, очень важно понимать, что лечение пиявками – это медицинское воздействие на организм, поэтому этим можно заниматься только в медицинском учреждении или после того, как вам скажет врач, что у вас нет противопоказаний. Это действительно важный момент. Так, а какое количество пиявок на одного человека насаживают герудотерапевты? Разное, на разные места. Но, безусловно, не очень много. Потому что все-таки у человека есть ограниченное количество крови, с которым он может безболезненно и комфортно расстаться. Вот, а так по-разному бывает. Но так, чтобы всего человека засадили пиявками, нет, так никто не делает. Так, могут ли пиявки чувствовать запахи, видеть и слышать? Да, у пиявок есть глаза. Они не то чтобы очень хорошо видят, но тем не менее видят. У них есть органы химического чувства. То есть они воспринимают информацию о химическом составе окружающей среды. Ну, понятное дело, что поскольку исходно пиявки – это водный организм, то они хорошо обладают, у них хорошо работает обоняние в водной среде, в наземной обоняние у них работает хуже, тут они скорее на движение реагируют. Вот, органов слуха, ну, в привычном нам понимании, как таковых у них нет, они реагируют на колебания окружающей среды. Да, их они воспринимать могут очень хорошо. Ну, как я уже сказал, если вы найдете какой-нибудь водоем с медицинскими пиявками, можно поиграть в заставку фильма ужасов, опустить туда руку, пошевелить вот так пальцами, и через некоторое время к вам начнут сплываться такие ленты с оранжевыми полосами. Так, вопросов больше. Больше вроде вопросов не вижу. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до новых встреч.

0: Всем доброе утро. Приветствую подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня я хочу рассказать вам о необычном пути проникновения паразитов совершенно из районов обитания в какие-то новые области. История была такая. Некие туристы британские, посещавшие остров Маврикий, привезли в своем багаже непрошенного пассажира, жабу. Потом все в вещах ее не заметили, засунули все это хозяйство в стиральную машинку, прошел полный цикл стирки, а потом они, значит, в этих вещах обнаружили жабу. Жаба была живая. И надо сказать, что у них, как пишут авторы статьи, вышедшей в прошлом году в журнале «Гельминтология», что им хватило социальной ответственности для того, чтобы эту жабу не выкинуть просто с визгом куда-то там в огород, а принести ее в Кембридж, потому что дело было в Кембридже. Там не написано, кто были эти люди, имели они какое-то отношение к зоологии, но, наверное, они не чужды были университетского сообщества. И в Кембридже далеко идти не надо, чтобы прийти к ученым любого профиля и спросить, а что это и как это. Жаба таким образом попала в террариум. Это все события происходили в 2014 году. В 2015 году, соответственно, жаба вдруг в ее какашках обнаружили паразитов. Паразитов интересных, начали их исследовать, привлекли к исследованиям ведущих гельминтологов из Австралийского музея. Из музея Южной Австралии, из Национального музея естественной истории в Лондоне. И оказалось, что эти паразиты – новый вид. Вот таким образом, значит, в Маврикии, в жабе, через стиральную машинку попали они в Великобританию, в Кембридж. И хорошо, что в руки ученых. Потому что если бы жаба в огороде оказалась нам или где-то еще, жаба, скорее всего, не прижилась бы. Потому что речь идет об обыкновенной африканской жабе, и для нее холодновато. В Африке процветает к югу от Сахары на всем континенте. А вот в Великобритании холодно ей слишком, чтобы размножаться и прижиться. А паразиты, не исключено, что перешли бы на местных земноводных и вполне могли бы прижиться. Так что это за паразиты? Паразиты интересные. Они такие несколько загадочные и выделены в отдельный тип. Тип, представляете, вот есть тип хордовый, куда входят все позвоночные, вообще рыбы, млекопитающие, птицы, земноводные, амфибии, рептилии. Все туда попадает. И вот этот тип отдельный для такой группы примитивных достаточно животных, напоминают они червей, но при этом не черви. Они размера, там, в общем-то, речь идет о миллиметрах, сантиметрах, хотя самый крупный, он там 1,5 метра, гигантский скребень, называется они, этот тип называется скребни. Поскольку все они паразиты и встречаются только внутри различных организмов, у них различные системы органов, они редуцированы. У них нет дыхательной, пищеварительной, кровеносной системы. То есть они все это осуществляют через покровы тела. То есть что у них есть? Репродуктивная система, чтобы размножаться. И самый характерный у них признак, у них на переднем конце туловища находится такой хоботок, который может втягиваться. То есть у него есть такое мускульное основание, и он покрыт мелкими шипиками. Вот эти шипики располагаются рядами. И количество шипиков в рядах, форма вот этого вот хоботка, она как раз служит основанием для разделения видов. То есть видоспецифичное расположение, величина и количество этих щетинок. Вот они с помощью этого хоботка, взрослые скребни, внедряются в кишечник слизистой оболочки, а все необходимое для жизни получают через покровы тела. Личинки скребни этих развивают, точнее не личинки, некоторые стадии развития яйца развиваются в беспозвоночных, а именно в ракообразных насекомых и в моллюсках. А основной хозяин чаще встречается в амфибии, рептилии и птиц. У млекопитающих тоже бывает, у человека обнаружено, но это не основной хозяин. Основной хозяин тот, кто питается вот этими насекомыми. Ну, кстати, в тех странах, где насекомых едят, в Китае, например, там, наверное, на несколько порядков чаще приходится. Даже интересная статистика, что там операции по удалению этого гигантского скребня, такого метрового, проводятся чаще, чем операции по удалению аппендикса. Представляете себе? Потому что вот если недожаренные насекомые или просто так там муху кто-то там съел, вот можно заразиться. У нас майские жуки часто заражены скребнями или различные водные беспозвоночные какие-нибудь рачки, гомарусы, которых утки поедают, и утки сплошь и рядом заражены скребнями достаточно серьезно. При большом поражении может возникнуть перитонит, потому что они пробивают кишечник, попадают в полость тела, там они сами погибают, но при этом и животное может погибнуть. Такие скребни описали новый вид, типовая серия разделена между музеем Южной Австралии и Национальным музеем естественной истории в Лондоне. Там их не одна штучка выделилась, там их 28, что ли, экземпляров. И жаба до сих пор живет себе, прекрасно себя чувствует. И вроде из нее больше скребни не лезут. То есть, видимо, они, когда с жабой попали в эту стиральную машинку, решили, что надо менять хозяина. Потому что обычно взрослые скребни с калом не выходят, только их яйца, которые попадают в беспозвоночных, в этих каких-то рачков насекомых, потом попадают в следующего хозяина. Основном. А здесь вот они как-то массово покинули эту жабу. Но история интересная, нравоучительная. В общем-то, жабы, они ведут ночной образ жизни часто. И днем прячутся куда-то. Я помню, на одном тропическом острове со мной была такая ситуация. Местная жаба одна очень тоже хотела, видимо, уехать вместе со мной. Поэтому я каждое утро находил то среди вещей, то в ботинке, то еще где-то. Ночью-то она там вокруг партизанила, собирала пищу. А днем прямо в ботинок. Но я жабу не повез. А если вдруг с вами случилось так, что вы привезли откуда-то вот такого вот нахлебника, не выбрасывайте его просто, потому что можете внести инвазивный вид, который приживется и для естественных сообществ ваших может представлять какую-то опасность. А тем не менее, тем более, что он еще и сам по себе биотоп для определенных паразитов в самого разного уровня. Это могут быть и многоклеточные бактерии, и вирусы, которые вы принесете вместе с ним, выпустите в огород. Так что, если вы что-то притащили из экзотических стран, не желая того, принесите это ученым, и они тогда выяснят, что это и как. Еще интереснее, что сама жаба-то, вот ее с Маврикии привезли, а на Маврикии земноводных не было. Этот вид жабы из Африки привезли в 1922 году специально для борьбы с вредителями сахарного тростника. Ну, такие жуки, у которых личинка в грунте, она питается корнями, и жабу специально завезли. Потом завезли второй вид жаб из Южной Америки, не из Африки, а из Южной Америки. И там теперь два вида жаб, они борются успешно с вредителями сахарных плантаций, а еще с малярией. С личинками малярийного комара, вот их специально туда завезли. И возник у исследователя вопрос, откуда же все-таки этот паразит-то вышел. Потому что он мог, где же он, в природе-то живет. Наш вот в Кембридже описали из этой жабы, которая с острова Маврикий, которая на остров Маврикий попала из Африки. И, соответственно, в Африке, или, может быть, это с южноамериканской жабой привезли из Южной Америки, а потом она попала в эту африканскую жабу, а потом попала, вот ее описали в Кембридже. Но все-таки, исследуя фауну вот этих гельминтов, этих жаб, приходит к выводу, что, скорее всего, это в Африке основная часть ареала этого паразита, и она вместе с этой африканской обыкновенной жабой попала на Маврикий, а потом попала в Кембридж. Но ни на Маврикии, ни в Африке пока еще этих паразитов не обнаружили. Хотя факт, что такой вид существует, уже установлен, и он есть. Вот такая сегодня интересная новость. А разбудил вас голос той самой обыкновенной африканской жабы, или как ее еще называют, горластой жабы. Звук она издает сильно. Вид очень крепкий, адаптированный. Везде, где ее расселяли, она прижилась. И вот, ну, в Англии, конечно, не смогла прижиться. Холодновато. Ну и не забывайте про колокольчик. Если вам новость понравилась, пальчик вверх. А в следующий раз я вам расскажу об интересном направлении систематики и вообще в науке, о биоакустике, о том, что там нового произошло, и расскажу, какое интересное приложение есть для определения птиц по голосам, как это работает, что из себя представляет и какой важный вклад в науку вы можете с его помощью внести. Скребни – это вообще, раньше их считали, так скажем, плоскими червями, они похожи. Но у плоских червей, у ленточных червей, например, тоже есть крючки. Но они не втяжной хоботок. То есть у них просто крючки.
1: Это повод для того, чтобы прям новый тип создать.
0: Ну, потому что совсем ничего, если присмотришь, совсем ничего общего. Детали можно было бы увидеть в каких-то системах, которые у них просто отсутствуют.
1: Я так понимаю, практически она в результате, там, как бы это вопрос времени расхождения.
0: Да, видов, да, вопрос, да. Если ты смотришь, видишь червяк червяком, а когда начинаешь смотреть, елки-палки, у него вот что-то такое есть, чего вот у других червяков и нету. И ниоткуда взяться не могло, никак измениться не могло. Это что-то древнее, какая-то структура. И начинаешь выделять. Вот их сначала считали типом червей, а сейчас решили, что это все-таки родственник лавраток. Коловратки – такие многоклеточные, примитивно устроенные организмы. Они в основном сидячие, водные. И у них есть тоже специальный орган, ресничками покрытый, которыми коловращают воду и гонят к себе питательные вещества. Вот. И именно из вот таких вот структур, видимо, развился этот хоботок, очень типичный для скребней. Поэтому их не считают червями, а выделяют в отдельный тип. Тип небольшой, там что-то 1100 видов. И вот этот вид – это один из этих видов скребней. Новый вид, действительно новый, он отличается от всех близких видов очень хорошо, это можно сформулировать, и по этому признаку можно всегда отличить этот вид от других. И он получается видоспецифический. Опять же, скребни, как правило, имеют широкий спектр хозяев, то есть есть виды, которые только на одних животных, на одном виде животных паразитируют, но это для них нетипично. Как правило, вот этот скребень, тот же гигантский скребень, он живет у свиньи, откуда это самое, и циркулирует через насекомых. Известны случаи, когда заражался человек, мальчик, съел таракана случайно и заразился вот этим гигантским скребнем. Ну вот самый большой среди скребней, гигантский скребень, вот опять же, чтобы не врать, до 65 сантиметров он размером. То есть это уже вполне себе здоровенный червяк по всему. И вот он в кишечник этим самым хоботок у него, конечно, ничего общего не имеет с хоботком клеща, но что-то похожее, внешне похожее. То есть такая структура, усаженная крючочками, которыми он внедряется. Он не питается, у него рта нету. У него нет пищеварительной системы вообще. Ни рта, ни
1: против. Тело туда затаскивает через тело?
0: Нет, он присасывается, а сам болтается в просвете кишечника. И поверхностью тела у него нет, вот как я уже сказал, ни кровеносной, ни дыхательной, ни пищеварительной системы. Все идет через покровы.
1: Он там болтается, и как бы та пища, которая его отекает, вообще.
0: Да, он из нее все и всасывает. У него есть очень интересная и необычно устроена половая система. Ну, там детали, кому интересно, в Википедии посмотрите. А вообще с паразитами сложно. Они из-за того, что у них вокруг прям все уже переваренное, все готовое, они теряют важные для систематики тоже систему органов. И там смотришь, например, ага, вот у него жабры такие, у того такие, у этого легкие, там мешковидные, у этого такие, у этого сякие. А у этого нет их вообще. И как там? И у них у всех их там нет. Вот, допустим, по питанию, по строению челюстного аппарата тоже можно много для систематика, это много о чем говорит. А тут ничего. Ни зубов, ни рта вообще ничего нет. Как там классифицируют? Потому что осталось. Вот самые такие типичные признаки. Вот у него у скребней это хоботок.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: 3, 2, 1, Внеземной подкаст. Поехали! В 2010 году в рэп-чатах, как космическая ракета, взлетела композиция Noise MC «На Марсе классно». Отличная песня, но можно ли по ней понять, что это за планета Марс? Все ли в тексте Noise правильно с точки зрения науки? Прямо сейчас проверит неземной подкаст и астроном Владимир Сурдин. Прочекаем и прокомментируем текст песни и расскажем, как все на самом деле. Итак, астроном Владимир Сурдин против Noise MC, наука против хип-хопа, телескоп против микрофона. Кто победит?
2: На Марсе классно, красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором.
3: Да, только это не те каналы, которые раньше мы считали произведениями цивилизации марсианской. Это каналы, прорытые некогда водой, текущей на Марсе. То, что там были реки, озера, моря, и даже был огромный океан, который покрывал примерно третью часть марсианской поверхности, почти все северное полушарие Марса, в этом никаких сомнений нет. Но это все было давно, миллиарды лет назад, примерно 3 миллиарда лет назад. Сегодня Марс, конечно, пустынная планета, и там лишь следы течения воды, пустые русла рек, огромные каньоны, но тоже по ним ничего, ну или редко что-то течет, только там по весне какие-то ручейки. А почему Марс красный, легко объяснить. Дело в том, что весь кислород, который когда-то, наверное, был в атмосфере Марса, он окислил поверхность планеты. То есть железо превратилось в ржавчину. Ферум-2О3, ферум-3О4, то, что мы называем ржавчиной, окислы железа. А они, как все знают, красноватые, бурые. Именно это вызывает красноватый оттенок Марса.
2: Ничто не сравнится с тамошними закатами. Правда, холодновато и давление, мягко говоря, низковатое. Зато две луны на небе и очень яркие звезды. Это из-за низкой плотности воздуха.
3: А у Марса действительно два естественных спутника, Фобос и Деймос. Они очень маленькие. Один 15 километров, другой чуть больше 20 километров диаметром. Такие крупные глыбы. Но они близко к Марсу летают, и поэтому видны. Фобос неплохо виден, так можно различить даже его форму. А Деймос довольно далеко, и он как точка в небе. Все остальное правильно, все остальное так и есть.
2: Жаль, что так поздно.

0: здесь местные жители, когда жарко.
1: Была такая наука – астроботаника. И развивал ее наш отечественный астроном Тихов. Так вот, он считал, что на Марсе очень низкорослые будут растения, несмотря на низкую гравитацию. Да, сила тяжести там в 2,5 раза меньше, чем на Земле, но холодно там, ребята, там температура минус 60 градусов, среднегодовая. Летом иногда теплее, на экваторе летом в полдень там плюс 15, плюс 20 бывает, но вообще-то как в высокогорье. Вы видели когда-нибудь в горах высокие растения? Нет, они там стелятся по Земле, стараются, чтобы ветром не вырвало их. А на Марсе ветер, ой-ой-ой какой. Да, давление низкое, да, атмосфера разреженная, но ветер быстрый, песок носит, песчаные бури там ой-ой-ой какие. Иногда так заволочет небо, что поверхность всей планеты из космоса не видна. Вся планета в пыли. Помните фильм «Марсианин»? Так вот он начинается довольно похоже на то, что на самом деле на Марсе бывает. Гигантская пылевая буря. Так что мы думаем, что растения там никогда не были особенно высокими. Они в непогоду должны цепляться за грунт и не высовываться особенно далеко. Марс никогда не был ближе к Солнцу. Это мы довольно точно расчетами по небесной механике можем восстановить его орбиту. Он всегда был примерно там, где сегодня. Но теплее там могло быть. И вот почему. Когда его атмосфера в прошлом была плотнее, чем сегодня, она играла роль одеяла. Она не отпускала тепло от поверхности планеты. То, что сегодня происходит на Земле и в гигантской, более сильной степени происходит на Венере. Почему Венера такая адская, температура почти 500 градусов? Не потому, что она чуть ближе к Солнцу, а потому, что атмосфера у нее очень плотная, и она не выпускает тепло, которое проникает к поверхности планеты в виде света, в виде солнечных лучей, а обратно в космос уйти может только как тепловое инфракрасное излучение. Вот тут атмосфера его и запирает. Наша земная атмосфера тоже дает нам благоприятный климат. Если бы наша атмосфера была прозрачна для инфракрасных лучей, то сегодня на Земле была бы средняя температура не плюс 15 в среднем по всей Земле, а минус 25. Наша планета замерзла бы. Так вот, на Марсе, когда была плотная атмосфера, конечно, было теплее. Раз реки текли, значит, среднегодовая температура была выше нуля. Раз океан плескался, значит, выше нуля. Ну и вполне может быть, что тамошние жители, вряд ли это были разумные, но какие-то жители там, наверное, были в тени деревьев, прятались от жгучих солнечных лучей.
0: Египтяне в спешке ворочали каменные блоки. Пирамида не шутка, тут нельзя не уложиться в сроки. Они орошали посевы, делали из тростника пергамент, славили рай и жестоко расправлялись с врагами.
1: Когда первые спутники Марса сфотографировали всю ее поверхность, наиболее глазастые исследователи обнаружили на Марсе такую область Кедония, где видны странные следы на песке. Ну, например, что-то напоминающее пирамиды Гизы, вот эта пирамида Хеопса и более мелкие пирамиды вокруг нее. Что-то напоминающее лик человека. Эту структуру назвали марсианский сфинкс. Ну и возникла идея, что именно это и есть следы марсианской цивилизации. Но когда полетели следующие орбитальные аппараты с более качественной оптикой и сфотографировали это все, оказалось, никакие это не пирамиды, а обычные горы, никакой это не сфинкс, а просто то, что геологи называют останец, такой размытый ветрами вулкан, древнее вулканическое сооружение. В общем, все это имеет естественное происхождение. И пока никаких надежных следов марсианской цивилизации мы не обнаружили.
0: А на красной точке в сине-черном южном небе ночном, пока рабы отдыхали от проделанного днем, пока жрецам снились блудницы, а фараону кошмары, самолеты и ракеты заполоняли радары. Пара ударов, еще пара, попытка перехвата. Забавная все-таки штука этот ваш мирный атом. Высокие технологии, культура богатая, а теперь только красные пески, крутые горы и кратеры. Безумно красивые каналы рядом с экватором, но некому больше любоваться тамошними закатами. Крутится вокруг солнца рыжий безжизненный глобус, а вокруг него в свою очередь Деймос и Фобос.
1: Цивилизация, даже умирая, оставляет по себе какие-то материальные следы. Наши пирамиды Хеопса, наверное, даже после мировой атомной войны сохранились бы, да много чего сохранилось бы. Пока мы на Марсе никаких следов цивилизации не находим, да и следов жизни немного. Там немножко метана в атмосфере намекает нам, что на Марсе есть микроорганизмы. Я думаю, что Марс в каком-то смысле предупреждение для нас о том, что может произойти с Землей. Знаете, в свое время была доктрина первого атомного удара. Когда у нас и у американцев накопилось много ядерного оружия, считалось, что кто первым врежет по противнику, тот и выиграл войну. И вот первые наблюдения Марса с орбиты в конце 60-х, в начале 70-х, и мы, американцы, стали запускать аппараты и убедились вот в чем. Когда начинается пылевая буря, а это по весне, тают ледяные шапки там на севере и на юге Марса, как у нас Антарктида и Арктика, есть полярные шапки. Когда они тают, поднимается огромное количество газов в атмосферу и начинается пылевая буря. Вдруг на поверхности Марса становится очень-очень холодно, потому что пыль не пропускает солнечный свет к поверхности планеты. И тут американский астроном Карл Саган, он довольно известен, мы сейчас много книжек его на русский перевели, он сказал: ребята, так ведь это то же самое, что может быть, когда мы ядерную войну затеем. Атомные бомбы, взрывы атомных бомб поднимут в атмосферу Земли много пыли, много гари, и все это перекроет нам солнечный свет, и на Земле начнутся заморозки, ядерная зима. Тогда такое прозвище дали этой гипотезе. И да, это действительно, расчеты показали, что именно так и будет. Именно поэтому переговоры по ядерному разоружению ускорились, и мы значительно, и мы, и американцы сократили свои ядерные арсеналы, сделали более надежным, ну, такой переговорный процесс, который не дает какой-то из сторон возможность первой нажать кнопку. Началось это все с исследования Марса. Так что это полезная планета для нас.

0: разбираем укрепление.
1: Вообще говоря, эта песня мне очень нравится именно точным соответствием действительности. Поэты вообще-то редко смотрят на реальность и как-то фантазируют больше, но тут текст полностью соответствует.
2: Что же, Noise MC за хорошие познания в астрономии присуждается от нас новый псевдоним – Astronoise MC. Пишите в комментариях, какая именно космическая песня Noise MC вам нравится больше всего. Мелодичная «Сгораю», лиричная «Вселенная бесконечна» или самая свежая Voyager 1, а может какая-то другая. И если вам понравился разбор трека от неземного подкаста, поставьте лайк. Если это видео наберет 500 лайков, мы попросим астронома Владимира Сурдина прочекать еще один космический текст Noise. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить видео, тему для которого вы выберете сами, и другие интересные выпуски о звездах, планетах и далеких-далеких галактиках. Это был неземной подкаст с астрономом Владимиром Сурдиным. Мой подкаст с астрономом Владимиром Сурдиным. О космосе компетентно и увлекательно.

Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас для меня необычная тема передачи «Геология и смена цивилизации».

0: У нас в гостях Владимир Сергеевич Кржевов, кандидат философских наук, доцент философского факультета Московского государственного университета. У нас в гостях профессор Виктор Иванович Старостин, заведующий кафедрой полезных ископаемых геологического факультета Московского государственного университета. Коллеги, у меня удивительно простой вопрос, но для меня сложный. Почему в учебном процессе, в научных рассказах так редко сопоставляется геология и история цивилизации? Почему вдруг оказалось, что они в сознании людей мало связаны? Или я не прав? Виктор Иванович.
1: Всеволод Александрович, вы правы совершенно. Дело в том, что в раннее средневековье или до эпохи Возрождения эти понятия были неразделимы, потому что даже создавались новые гипотезы. Вот гипотеза Канта Лапласа, одна из гипотез о строении Земли и ее эволюции. Это были и одновременно были и выдающиеся философы, и в то же время были естествоиспытатели, которые изучали геологию. Ну, надо сказать, что и в эпоху Ньютона, в эпоху Дарвина и других выдающихся естествоиспытателей, можно сказать так, уже 19-го, 18-го, 19-го веков, эти понятия тоже были совершенно такими общими. И порождение или возникновение этого разделения, это было связано, можно так сказать, с появлением очень уже в 19 веке капиталистической формации, с бурным развитием науки и техники, прежде всего техники.
0: То есть технологии заслонили геологию,
1: да, технологии,
0: цивилизации,
1: технологии,
0: да?
1: Разделили очень многие.
0: Развели, да?
1: Развели. Да, мало того, даже внутри одной и той же науки развели уже в 20 веке, развели, например, геологию нефти и газа, отвели от геологии твердых полезных ископаемых металлов. Гидроминеральные ресурсы выделились совершенно в особую науку.
0: Виктор Иванович, мы об этом специально поговорим, потому что у нас большой разговор предстоит. Сейчас я просто хочу понять, почему исторически в сознании обывателя, а я тут выступаю, собственно, как обычный обыватель, разделено эта геология, а тут цивилизация. Смена цивилизации и смена геологических представлений. Были ли они связаны? Владимир Сергеевич, как вы отреагируете?
2: Понимаете, дело в том, что такая привязка к геологии, она немножко очень специальная. А вообще-то в истории и в изучении социальных процессов давным-давно утвердилось представление о так называемом географическом детерминизме.
0: Расскажите.
2: То есть это более широкая постановка вопроса. Вообще-то этого рода идеи известны еще с античности, но если мы сделаем большой прыжок во времени, то первым, наверное, здесь нужно вспомнить Шарля и Монтескье, который как раз в своей работе о духе народов указывал на влияние климатических факторов на существование человеческого общества. Это 18 век. А затем уже в 19 столетии появляется целое семейство такого рода исследований. Имена авторов этих исследований хорошо известны. У нас, например, это Мечников. На Западе об этом писали и Шпенглер, и Тойнбе, правда, весьма по-своему. Что же касается геологии, то, не произнося этого слова, зависимость существования общества от того, что, скажем, Маркс называл естественным богатством ресурсов, она была довольно давно осмыслена. И просто тут надо немножко разделить. Геология – это все-таки специальная область научная, которая занимается уже целенаправленным, так сказать, поиском ресурсов и условий их извлечения. А история, она, в общем-то, всегда была связана с технологиями. Поэтому, если вы говорите о представлениях обывателя, то, наверное, конечно, этот разрыв очень серьезен. Но для специалистов он, в общем, почти не существует.
0: Виктор Иванович, как было связано вот, не просто исследование, а использование недр сначала. Это было использование, как использование богатств недр связывалось с ходом истории. И то, и другое шло скачками. Это всегда бывает так. Как было?
1: Да, конечно, у нас всегда возникает вопрос, почему? Почему, например, вот европейская цивилизация, ну, вырвалась вперед, между прочим? Почему, например, когда европейцы достигли Южной Америки, то, несмотря на достаточно высокую культуру ацтеков, понимаете, они их легко могли завоевать, и никакой проблемы не было. Точно так же совершенно спокойно раздробили его, и вот был покорен, и в какой-то мере спал много-много столетий, даже тысячелетий, Китай. Вот здесь вопрос именно в том, что насколько те или иные народы могли использовать в своей практической деятельности минеральные ресурсы. И первым главным разделительным звеном было, ну, во-первых, это появление бронзы. Бронза, вот она вот явилась, выделилась...
0: Это металлические изделия, которые могли быть практической деятельности использованы.
1: Да, практической деятельности использованы. Ну, это, она использовалась и в украшениях, и в военном деле, и в сельском хозяйстве. Ну, в общем, во всех аспектах. Второй водораздел наступил, это он феноменальный. Это когда с появлением железа. Вот, и многие целые континенты остались за бортом цивилизации. Почему? Потому что они не переступили...
0: Но технологически
1: не переступили вот этого барьера использования железа в своей практической деятельности.
0: Владимир Сергеевич, я смотрю, вы чуть-чуть скептически на нас смотрите.
2: Ну, дело в том, что с точки зрения человека, который занимается изучением социальных процессов, все-таки решающие факторы возникновения, развития, расцвета или упадка обществ, я пока избегаю термина «цивилизация», потому что он достаточно неопределенен. Так вот, факторы все-таки имманентны обществу. А что касается природной среды и богатства ресурсами, это все очень сильно зависит от технологии извлечения. Само понятие ресурс, оно бессмысленно вне технологии, потому что если нет технологии извлечения и переработки, то ресурса нет как такового, он просто становится фактором природных процессов.
0: На самом деле и неразделимы с первичными технологиями извлечения и переработки. То есть они шли одновременно.
2: Собственно, технологии сопровождают человечество всю жизнь, сам, начиная с каменной индустрии, это понятно. То есть понятие технологии очень широкое, а вот целенаправленный поиск и разработка – это уже достояние очень позднего времени, тут Виктор Иванович совершенно прав. И я бы сказал так, что вот эти барьеры, они, конечно, все-таки обусловлены обществом, его культурой, его приоритетами. Здесь можно использовать такое ученое слово «управляющие параметры». Так вот, управляющие параметры, они в основном все-таки связаны с социальной организацией, с культурой общества.
0: Виктор Иванович, где железо столкнулось с бронзой? Когда они сошлись, на каком рубеже историческом?
1: Ну, в общем-то, 3-4 век до нашей эры – это вот самое такое, вот, можно сказать, первые шаги. Но здесь тоже разные государства, в общем, они тоже ранжируются. И целые племена, кельты, халибы, вот они, это целые племена специализировались на ремесленничестве, вот и создавали. Мало того, здесь даже в уставах вот этих, ну, князей Римской империи, ну, на более поздних этапах развития ее, вот они получали, вообще, между прочим, статус особый, ремесленник. Им давалось это надел земли, они были вольные граждане, понимаете, вот. И они платили только вот этот налог своему суверену, понимаете, вот. То есть это появилось, это были не рабы, вот, и одновременно существовало и рабство, и свободное ремесленничество. И оно, это все, пошло еще вот с многочисленных греческих государств.
0: Владимир Сергеевич.
2: Ну, понимаете, вообще столкновение бронзы и железа имело очень четкий совершенно аспект. Это было столкновение военное, потому что когда были найдены способы переработки железа и изготовления стального, ну, сначала железного оружия, то, естественно, что армии, которые были вооружены бронзой, они проигрывали. И это, конечно, сразу сработало, это было оценено, и начался уже целенаправленный поиск, то, что нас интересует. Ну, не то, что передел мира, это слишком все-таки сильно сказано, но, во всяком случае, вот этот фактор был уже сразу оценен.
1: Завоевание мира.
2: Стремление к завоеванию. Этот фактор был сразу оценен, понимаете, потому что было понятно, что тот, у кого лучшие технологии изготовления оружия, и прибавьте к этому просто еще и технологии организации военного дела.
0: Конечно, тут же менялось.
2: Вот. Да. Я бы тут с Виктором Ивановичем поспорил насчет того, что это были свободные люди. Тут очень трудно использовать термин рабство, но это были люди, которые работали на государственные склады. Это были с некоторой натяжкой государственные рабочие. Феномен как раз хорошо известный в истории. И можно привести не один пример, когда, скажем, властитель, и он же военачальник, завоеватель, целенаправленно искал вот этот ресурс, потому что ведь, понимаете, когда мы говорим технология, то это ведь не только знания, это прежде всего умения, это навыки, это люди. Носители определенной квалификации. Вот тот же самый Тамерлан, хромец железный, которого так и звали, он практически при каждом завоеванном городе приказывал сразу отсеять ремесленников. В основном это были оружейники и золотых дел мастера. И они, в общем, целенаправленно
0: вывозили.
2: Да, в Самарканд, и там создавались вот такие государственные мастерские. Он просто совершенно сознательно...
1: Ну, как в советское время шарашки.
2: Ставил. Да, это такое государство, ну, не шарашка, конечно, но это государство организованное производство.
0: Первым были то же самое, только они...
2: Да, Петр оценил эту, так сказать, возможность. Он понимал, что это очень остро необходимо. Знаменитый указ, когда он Никите Демидову передал крестьян для того, чтобы они работали на фабриках. Да. Этот момент срабатывает в самых разных исторических формах, но он срабатывает, и опять-таки надо понять, что это очень значимое, весомое дело. Это способствует стабилизации общества, его укреплению его потенциала и, соответственно, его отношениям с соседями.
0: На самом деле, ведь тут есть очень важный какой еще социальный аспект. Когда эти люди собираются вместе, то это, ну, сейчас бы сказали слово элита, я его очень не люблю. Но на самом деле это интеллектуальная, это же действительно интеллектуальная публика, эти кузнецы, эти плавильщики, эти ремесленники, действительно это были и люди, которые могли поднять технологии, просто это были относительно мыслящие люди, передовые в чем-то.
2: Ну, в общем, да, то есть без этого невозможно, но я бы не стал переоценивать уровень их уж такого интеллектуального развития, в основном это были мастера, вот мастер это хорошее слово. Я здесь просто приведу пример художественный, да, это великий фильм Тарковского «Андрей Рублев», помните последний эпизод «Колокол», да, вот там очень хорошо видно, что это такое, вот это носитель знаний, носитель квалификации, если хотите, секретов производства. Ну, тогда, так сказать, русские князья не сильно это ценили, да, но тем не менее, это был фактор, который так или иначе всегда срабатывал очень значимо, очень весомо.
1: Все-таки вот эти горнозаводские, горнорудные рабочие и мастера, они даже у нас на Урале, даже у Демидова, они обладали особыми привилегиями. И там одновременно на рудниках, работали крестьян, которых вот посылали вот крепостные крестьяне.
2: Ну, это форма крепостной повинности была.
1: И повинность. И вот когда были вот смуты, Пугачевщина и так далее, так вот эти крестьяне, вот они примкнули к Пугачеву, а горнозаводские рабочие, они примкнули к государственным, и они даже создавали дружины, охраняя вот эти предприятия, вот, ну, Демидова, да, там и других, ну, потому что это их было, их жизнь, их вот это обитание. То есть это существовало, между прочим, почти вот, ну, со второй половины 18 века и до середины вообще 20-го, 19 века.
0: Виктор Иванович, я хотел бы перейти к некой теме, где вы не просто профессионал, а, в общем, всемирно известный профессионал. Скажите, какого рода вот цепочка получения разных металлов сопровождала новые технологии и новые изделия? что раньше, до оружия, до бронзы, были ли какие-то металлические изделия?
1: До бронзы было только одно – глиняная культура. Понимаете, все было. Даже вот сыпучие продукты, жидкости, все переводились вот в этих огромных кувшинах. Вот.
2: Ну, не только глиняное, и дерево было, и кость, но глиняное, да, конечно, приварили.
0: Да. Вот, первый металл. Вот вы,
2: первый металл.
0: У вас книги по металлогенезу, я все это знаю. А вы это скрываете, не скрываете от наших зрителей. Расскажите, в какой цепочке металлов жила и двигалась цивилизация? Вот вам,
1: да,
0: вопрос.
1: Вы знаете, ну, металлы – это одна ветвь, но здесь, конечно, уже совершенно ясно, это был, конечно, вот каменный век, потом был бронзовый, но бронза была ранее, ранняя бронза. Это была бронза менее качественная, потому что там в виде добавок к меди были разные металлы. Ну, там и свинец, и цинк, и другие. И вот только настоящая бронза, настоящая, качественная, она появилась где-то в 3 веке до нашей эры, это была оловянная. Ну, конечно, все это было случайно, получалось при выплавках. Ну, когда уже это было установлено, вот тогда уже начали добавлять. Вот. Ну, и, конечно, следующий колоссальный шаг – это было, конечно, железо, которое появилось. И железо, можно сказать, это на стыке веков. Но в Европе оно появилось еще, ну, где-то в 4-5 веке до нашей эры, но бурно стало развиваться. А в Латинской Америке, в Северной Америке, и в Австралии, и в Южной Африке, в Индии оно не существовало. До среднего средневековья. Оно появилось, между прочим, только в средневековье. Оно появилось практически вот в эпоху Возрождения.
2: Тут срабатывает, на мой взгляд, довольно любопытная закономерность. Виктор Иванович отчасти об этом сказал. Первоначально идет перебор вариантов, поиск методом проб и ошибок. Случайные какие-то находки, случайные открытия, случайные. А потом, и это самое интересное, потом вот на базе этого накопленного опыта начинается целенаправленный поиск. Целенаправленный поиск сырья. И уже это становится фактором, ну, скажем так, конкуренции между государствами. Целенаправленный поиск технологий, целенаправленный поиск мастеров. То есть здесь все базируется на преемственности, понимаете, теперь уже с этого момента. И возникает то, что вот в общем плане некоторые специалисты называют канализованная эволюция. То есть это вот становится параметром, на который общество уже ориентировано более-менее целенаправленно. Ну, не общество, конечно, это прежде всего речь идет о власти, о государстве. И тоже, опять-таки, вариативно, понимаете, не всякий государь, как Петр Великий, понимал, что и как. Потому что были, конечно, и отступления, были периоды упадка, поражений. Но если этот опыт учитывался, вот опыт сын ошибок трудных, как Пушкин говорит, да, если этот опыт учитывался, то, соответственно, общество, государство получало соответствующее преимущество.
1: Вот здесь вот следующий этап был, это был железоугольный этап. И вот на этом вот прогрессе Англия стала великой державой. В средневековье даже называли Англию это черная дымящаяся страна, потому что были кругом заводы, которые...
2: Ну, вот, это не в средневековье, это было несколько позже все-таки.
1: Ну, это эпоха Возрождения.
2: Ну, да.
1: Эпоха Возрождения. И вот здесь бурно строились заводы, но не хватало железа в самой Англии, в месторождении. И вот тогда были включены вот эти всякие механизмы создания банковского дела, оплачивать в других странах вот эти самые месторождения, которые разрабатывали. И самое...
0: Концессии, да, сейчас?
2: Сейчас не совсем так.
0: Я понимаю, да.
2: Нет,
0: да.
2: С банковским делом тут надо быть поосторожнее, потому что вообще-то первым банкиром Европы был орден тамплиеров. Именно они изобрели вот этот замечательный способ, когда вы приходили, так условно говоря, в кассу определенного какого-то, какой-то резиденции, сдавали туда золото, потому что ездить золотом было опасно. Вам выдавали сертификат, выражаясь современным языком, с печатью ордена, и в следующей его кассе, допустим, из Франции вы ехали в Италию, вы могли получить полновесную сумму. Это, собственно, и был провозвестник таких банковских операций. Но Виктор Иванович прав, что отсутствие сырья стимулировало поиски вариантов обмена, а обмен без денег невозможен. И, соответственно, вот тут как раз очень хорошо видна вот эта цепочка зависимости. Понимаете, когда вы решаете одну какую-то задачу, и ее решение предполагает целую ветвь промежуточных решений.
0: Фактически это формирование рынка.
2: Да, конечно, да? Конечно. Ну, да. Причем не просто рынка, а если опять-таки использовать классическую терминологию, это формирование товарного рынка, так, когда уже и рабочая сила вовлекается в этот рынок.
1: Потом есть еще одна... параллельная линия, вот обыкновенная соль, вот о которой мы вообще все, без которой мы не можем существовать. Так вот, представьте себе, что в древней эпохе вообще эта проблема не существовала. Основным продуктом питания все-таки была животная вот такая пища, и они потребляли достаточно соли, и не требовалось. Какие-то вот все-таки вот небольшие источники, их вполне хватало. Но с развитием сельского хозяйства это
0: проблема... Растениеводство.
1: Растениеводство возникла колоссальная проблема. И вот, кстати сказать, на соливарне в Европе вот в 14-15 веке, понимаете, они вообще снабжали солью вообще все вот эти европейские страны южные. И для солепроводов использовали вот стволы деревьев, которые соединялись. И вот они создавали даже через в Альпах, через эти горные переходы. Вот. Почему?
0: Трубопроводы такие.
1: Да, трубопроводы. Да? А почему это нужно было? Да потому что главным источником вот для соливарен это был лес. И вот когда в этой Богемии, в одной провинции, вот это вырубали весь лес, сжигали, то...
0: Но это был, соль была минеральная, и это не морская же.
1: Нет. Это, там были соляные источники. И это создало вообще, между прочим, тоже очень большим вот таким было...
0: Технологическим прорывом.
2: Технологический прорыв, в общем-то, в очень сильной степени связан с экономической инфраструктурой. Я имею в виду здесь организацию взаимообмена деятельности, ее результатами, продуктами. Потому что, посмотрите, опять-таки, вот пример с трубопроводами. Это же вариант в современном, так сказать, современной терминологии, это коммуникации. Да, понимаете, это обмен продуктом, это обмен знаниями, и это то, что, опять-таки, на более общем плане называется культурной диффузией. Люди обучаются на чужом опыте, приобретают чужие навыки, и это, конечно, способствует более интенсивному процессу развития. Хотя надо сказать, что темпы его не надо переоценивать, потому что где-то до 18 века это все-таки еще совершалось медленно, возвратно-поступательные движения с провалами, со стагнациями, и вот опять-таки Виктор Иванович прав, война – это большая часть истории человечества, но ведь война – это вещь, так сказать, с двумя сторонами. Она где-то стимулирует прогресс, а где-то она его не просто останавливает, она просто разрушает общество, разрушает культуру. Это влекло за собой утрату опыта. То есть тут не нужно видеть какой-то такой процесс линейного гармоничного развития. Нет, это все было достаточно тяжело, сложно и, надо сказать, с огромными человеческими потерями. Вот что еще беда. Вот те же самые соливарни или потом угольные шахты. Музеи показывают, что это была закаторжная работа. Ведь человек по 12 часов был под землей, уголь, соль, не суть важно. Важно, что руда, важно, что это было бесчеловечное существование, но это была единственная возможность как-то поддержать свою жизнь. И вот этот прогресс... Ну, как было давно сказано, да, прогресс пьет нектар из черепов убитых. И этих черепов, к сожалению, очень много.
0: Скажите, какие еще технологии тогда поднялись, которые сильно сказались на европейской культуре, потому что она тогда была передовой?
1: Просто я хочу завершить вот эту железоугольную вообще, давай, вот эту самую эпопею. Почему? Потому что оно породило вот это, как говорится, чугунное искусство, это садово-парковых комплексов. Почему? Дешевый серый чугун, он вообще, он даже вовлек вообще в это дело и архитекторов, которые вот прекрасно создают эти решетки, все у нас. Вот это, ни один архитектор не обходится без этого. Это все возникло вот на базе вот этого железоугольного ренессанса, так вот, вот фактически. Это вот один момент. Второй момент. Тут же вот белокаменная Москва, белокаменная Русь. Почему она появилась? Она появилась, потому что вся Европа построена из одного и того же материала. Это известняки. В России, ну, было деревянное искусство, оно погорело, вот, в кижах там кое-что сохранилось. Вот, но вот белокаменная Москва строилась из одного горизонта, который есть, Мячковский горизонт известняков, вот, который каменно-угольного возраста, и вот он по всем вот этим
0: это речкам. Это колонны, это старицы, да. Это вот несколько мест. Да,
1: все
0: да.
1: Там, это 40-метровый. И
0: вот что, такой толстый, да?
1: Тонкий такой
0: слой. Вот. Я думал, толстый 40, я думал, это
1: 40
0: мало.
1: Метров, 40 метров этот слой, ну, где-то побольше, где-то поменьше. И вот его вот и строили вот эти все самые древние соборы, не только в Москве, но и в Новгороде, вообще вот создали. И что самое удивительное, вот в советское время, когда начали реконструировать разрушенные, ну, церковные учреждения, да, памятники, да. И стали привозить из Крыма, там вот из Средней Азии известняки, вот местные те. Так вы знаете, через 2-3 года все рассыпается. А вот мячковские, они столетия простояли. Понимаете, то есть вот здесь тоже вот существует вот такая вещь. Весь Париж и все его катакомбы – это карьеры, из которых вот и построен Нотр-Дам, и все, вот и весь латинский квартал построен из тех же известняков, которые вытащили отсюда. И это громадное подземелье, которое там существует, там были кладбища вообще вот в этих подземельях, из которых доставали известняки, из которых
2: строили Париж. Там кладбище, там просто насыпали трупы, а потом горы костей и черепов. Это до сих пор есть.
1: Нет. Были и кладбища, которые вот там специальные, там вот там с охраной все. И, конечно, вот эти все романы, вот эти самые о подземелье, Дюма, понимаете, это все это на реальных объектах, что это существовало. И вот, так что, вы знаете, и это и Италия, и все. Но, вот смотрите, стоит вам только перейти вот Балтийское море, Скандинавия, никаких соборов, никаких ничего. Почему? Нет там известняков. Понимаете? И там это даже
2: там
1: такие...
2: Крепости. Там границы.
1: Да. Там гранитогнейсы, граниты, это приземистые, маленькие, и даже иногда внутри скалы. Вот,
0: на части... Соловки, конечно, Соловецкий монастырь.
2: Ну, почему не только Соловки? Север русский он был.
1: Да. Вот, ну, вот север, вот там он строился, конечно, из булыжников, там все, но там вообще, конечно, вот лучшего материала для вот, вот такой архитектуры, его как... Известняк не существует.
2: Ну вот вам прямая связь, да, геология, то есть на самом деле знание о полезных ископаемых, о сырье, о камне, она прямым образом сказывается на архитектуре, на художественном творчестве, потому что Виктор Иванович прав. Нет материала, вы не сможете сделать ничего, у вас не будет вот этих самых соборов, не будет решеток, не будет садово-парковой культуры. Казалось бы, вещи совершенно не связаны, а на самом деле связь совершенно очевидная, просто эту цепочку надо проследить.
0: Владимир Сергеевич, мы, конечно, не все рисуем, все упомянем. Вода.
2: Ну, вода в Средней Азии была всегда номер один. Она была более значима, чем что бы то ни было. Это понятно, да, и конфликты, которые там, скажем, в других областях, в других территориях происходили из-за земли, там это вода, вода – это вопрос номер один. Потому что нет воды – нет жизни. Но опять-таки, давайте вернемся немножко, так сказать, назад, да, во времени. Вот есть, благодаря, в частности, Мечникову, выражения такие «речные цивилизации». Да? Почему об этом идет речь? Это хорошо известный факт, что первые все крупные цивилизации или крупные государства, ну крупные по тем временам, естественно, они возникали в бассейнах рек, в устьях. Потому что естественное богатство почвы, плодородие почвы, ну известна зависимость Египта от разливов Нила. Но это первый шаг. А дальше возникает проблема сохранения воды. И возникает цивилизация, которая построена на ирригации. И, собственно, с этим, наверное, в очень сильной степени связано то, что называется государственным хозяйством. Потому что это была организация крупномасштабных работ, которые нельзя было, так сказать, произвести, ограничившись силами одной-двух маленьких общин. Нужен был какой-то крупный организатор, а это значит, нужно собрать ресурсы, и это значит, что у вас возрастает давление на производителей непосредственного продукта. Крестьянин теперь уже кормит не только себя, он кормит солдата и он кормит строителя. А это новая форма социальной организации, это иерархия. И вот, кстати, очень любопытный факт. Если позволите.
0: Да, конечно.
2: Значит, это знаменитая библиотека Ашурбанипала, глиняных табличек. О ней говорят как о хранилище духовных сокровищ. Ну, значит, эпос Гильгамеша и так далее, и так далее. Так вот, что интересно, на 90 с чем-то процентов это хозяйственные записи. Что было сделано, что произведено, какой урожай посеян, какой урожай собран, что поступило в местное хранилище, что поступило в казну, да. Что поступило в казну царя. Это была статистика, вот как известная фраза, да, учет и контроль. Это было очень хорошо поставлено, потому что это была организация крупномасштабных работ. И это, собственно, то, что создавало цивилизацию.
0: Скажите, как с геологическими формациями связана вообще глубокая история цивилизации? Как получилась социальная география, эконом-география, расселение людей? Как это связано с... Вот с тем, как двигалась геология, если считать, что нам, как человечеству, 40 или 80 этих самых тысяч лет по-настоящему, а ведь на самом деле есть еще какие-то геологические формации, да. Где мы концентрировались и где цивилизации
1: да.
0: были.
1: Вы знаете, как...
0: Почему не юг, почему не север, почему здесь? Почему это связано или с разломами, или с плитами?
1: Вы абсолютно правы. Вы знаете, ведь учите, что... Даже становление вообще вот этого, ну, будем называть, европейского центра, оно сопровождалось тремя или четырьмя волнами, волнами могучей миграции, которая вообще зафиксирована. Почему? Потому что одна миграция была еще в древней эпохе, когда Сахара была цветущей вот областью. И, ну, это же вот ее... Уже дальше, когда она стала превращаться в пустыню, то народ невольно пошел более...
0: Уходил, да?
1: Да, и миграция, она частично шла на северо-восток, и частично, вот, конечно, через Турцию, через вот эти проливы, которые там вот существовали, в Европу. Вот. И эти волны были вообще вот грандиозные. И по мере того, как менялся климат. Потом наступила другая волна, оледенение. Это уже захватило вот и все, пожалуйста, это было в Голоцене, там 20-30 тысяч лет тому назад. И по мере наступления ледника животные мигрировали вообще в южные регионы, но вместе с ними, конечно, и племена мигрировали.
0: Владимир Сергеевич, а если вот Льва Гумилева вспомнить с его пассионарными зонами, вот да. Есть ли привязка, я читал, что на самом деле действительно есть привязка к геологическим формациям, расколам.
2: Давайте вынесем пока Льва Николаевича Гумилева за скобки, потому что в его замечательных работах довольно много фантазий, и он очень многие вещи как бы спрямляет, да. Тут сложные зависимости. То, о чем сказал Виктор Иванович, немножко более сложно выглядит. Вот почему. Потому что мы не можем однозначно сказать, что единственной причиной вот таких крупных волн миграции были только климатические. Хотя это и есть. Вот тот же Гумилев очень хорошо писал о пересыхании Великой Степи, которая, естественно, заставляла массы кочевников. Они жили коневодством, они жили скотоводством. Понятно, что раз нет пастбища, нет травы, то надо что-то делать. А вот дальше включались уже чисто социальные механизмы, понимаете? Потому что если, скажем, идет волна кочевников-скотоводов, на территории земледельцев, то неизбежен конфликт, потому что для одних земля – это пастбище, для других – это пашня. А значит, надо защищаться. А защищаться, значит, ну, вот как это Китай делал, да, он строит великую стену. Значит, это предполагает целую серию технологий и, опять-таки, реорганизацию взаимодействия людей, потому что для того, чтобы построить такую стену, когда это единственное человеческое сооружение, которое из космоса видно, да, то вы себе представляете, какой массы труда это стоило. Если мы даже египетские пирамиды рассматриваем как чудо света, то китайская стена стоит, наверное, 10 таких чудес. А это, за этим все стоят социальные причины. И вот миграция, она, конечно, вызывалась, может быть, и чисто климатическими подвижками, и в том числе и поиском, скажем, сырьевых баз. Но все-таки основная причина была социальная, и самое-то главное – вот есть интересные работы по истории Европы, в частности, которые говорят о том, что Европа феодальная, вот где-то начиная с 8-9 века, она формируется под сильнейшим давлением трех волн экспансии. Значит, одна идет от скандинавов, это набеги викингов, вторая идет от ислама уже после 7 века, и, наконец, начинается турецкая экспансия. Значит, что это, о чем идет речь? Речь идет о том, что вы должны найти какие-то способы противостоять колоссальной массе конных воинов, не обладая таким человеческим и, скажем, конским ресурсом. Значит, а ответ – тяжелое вооружение, тяжеловооруженная конница, рыцари, соответствующая организация хозяйства, соответствующий поиск сырья, потому что опять мы возвращаемся к металлу.
0: И тогда уже артиллерия начинает
2: подниматься. Ну, артиллерия – это много позже, а да. В данном случае речь идет пока о холодном оружии, баллисты. Но понимаете что, вот хорошо известная, скажем, вещь. Хорошо скованный меч примерно стоил средней руки поместья. Да, отсюда, да. Отсюда рыцарские обычаи. Победивший на турнире забирал доспехи противника. Это было вполне материально выгодно. Понимаете, то есть вот эти вещи, они должны как бы вот в своей подоснове просматриваться. А подоснова была, в общем, очень жестко навязанная необходимость. Это вопрос выживания. Сумеешь найти ответ, если использовать терминологию Тойнби, значит, будешь существовать. Не сумеешь, будешь поглощен, разбит, разрушен, исчезнешь с исторической арены. Возвращаясь опять-таки к началу, конечно, целенаправленный поиск сырья – это несомненный фактор миграции, несомненный фактор становления цивилизации, потому что довольно рано, мы уже говорили об этом, довольно рано было осознано, что это условия жизни. Но опять-таки сырье в сочетании с технологией, с массой людей, которые способны сделать из этого сырья нечто необходимое, нечто полезное.
0: Виктор Иванович, а теперь к новому времени.
1: Да.
0: Ну, давайте, ну, 19, 20 век.
1: Ну, 19 век, появились массовые гипотезы и Мальтуса, и других, что человечество прокормить невозможно. Истощение почвы, вот всевозможные вредители сельского хозяйства, все. И вот волны голода прокатывались беспрерывно. И в Европе точно так же вымирало население, как и в России.
2: Это явление 18-го, даже 19-го века.
1: Да, это все совершенно. И, конечно, вот феноменальным вообще было моментом, это, конечно, вот открытие триады жизни. Это будет фосфор, калий и азот.
0: То есть вот, система удобрений. Да,
1: да, и уже можно сказать, в первой половине 19 века почти во всех ведущих университетах и в Европе, и у нас, и в Саратове, в Москве создаются отделения, сельскохозяйственные отделения, вот, где вот изучаются эти удобрения.
2: С доминантой почвоведения.
1: Да. Оказалось, что у нас существует вот горизонт, ну вот в верхней части вот мезозойского разреза, на которой построена вся вот эта, ну, восточноевропейская часть России, там содержатся вот эти знаменитые фосфориты, Егорьевские фосфориты. Эти фосфориты от Екатеринбурга и до самого Балтийского моря, вот они всю эту зону захватили.
0: И они все-таки поддерживали почву.
1: И вот почва, вот выветривание, вот оно создавало естественное удобрение. Поэтому, конечно, здесь здесь были вот и климат влиял, и масса других вещей, и истощение почвы, но все-таки было вот эти почвы изначально были, вот они в какой-то мере вот содержали это. Вот. Ну и безусловно, что сейчас вот для современной технологии, Израиль это показал, земля уже не нужна, вообще не нужна. Можно любой урожай. Вот,
2: гидропоника вы имеете в виду?
1: Да, гидропоника, конечно. Вот, и они выращивают, они снабжают вообще полмира, пол Европы вообще овощами. Это там, где почв нету. Там пустыня. Пустыня и жаркий климат. Но там вот, существует капельное орошение. Все. Вот это все.
0: Вы бы это рассказали хорошему повару. И он бы с вами не согласился, конечно, что это разные вещи из почвы оттуда. Но на самом деле вы сказали очень важную вещь. Понимаете, действительно цивилизация за последние 30-40 лет примерно пришла к тому, что понимает, что существующее человечество может быть прокормлено. Ну, если разумно строить социальную структуру, то оно может быть прокормлено. То есть сейчас это не есть критерии выживания человечества, еда, я думаю, наверное, это вот так вот. Какие-то другие факторы могут быть опасны для человечества. Так вот, что сейчас, вот я продолжаю вашу мысль, что входит, ну не в моду входит, ну тренды какие, вот потребление чего, вот тренды сейчас есть в современных технологиях, наше общество становится информационным, говорят, но для информации нужны компьютеры и так далее. Что нового потребовали последние 100 лет от геологов, что нужно найти? Вот вы говорили о социальной, о заказе цивилизации на недра. Нет. Что сейчас нужно, что требуется?
1: Сейчас цивилизация базируется на таком огромном объеме минеральных ресурсов, что даже, вот, чтобы ему дальше развиваться, уже, ну, в конечном счете мы находимся в стопоре.
0: Вы видели таблицу Менделеева?
1: Нет.
0: У вас в школе наверняка она висела над доской.
1: Так вот, смотрите. Те элементы, которые человечество освоило, но некоторые из них добываются в таких огромных масштабах. Каждый год миллиард тонн железной руды вытаскивается из недр. Поэтому кризис, не кризис, уголь.
0: Вот мы 10 в 9 тонн. Потрясающе.
1: Вот смотрите, Соединенные Штаты 2 миллиарда тонн добывает. Железо. Китай 4 миллиарда тонн добывает. Все месторождения, которые сейчас разрабатываются, это те месторождения, которые выходят на дневную поверхность, и которую открывали, можно открывать, и все методы, геохимические, там, геологические, они основаны на том, фиксировать вот эти выходы. Ну, в древнее время просто руду находили, и тогда вот все. Сейчас уже по признакам, что есть следы около месторождения, уже это все. Ну, в основном, во всех странах.
0: Все открыто.
1: Да, ну, осталось какие-то полярные районы, где еще, ну, не совсем это не... Ну, Антарктида еще в запасе. Ну,
0: лучше и... не обещайте ее не трогать пока.
1: Да нет, это обещают до тех пор, пока нужды нет особой. Вот, теперь, вот, руды океана, понимаете, вот это еще резерв человечества, который... Вот я совершенно вам точно говорю, к середине нашего века эти резервы будут скрыты. Вот в 19 веке и в 20 веке добывали вот эти медную руду с содержанием, ну, 3-5-6%.
0: Процент, то есть очень много, да.
1: Так, смотрите, а сейчас добывает 0,3% одного, и гигантские месторождения. Вот сейчас вот ввели только что рудник на Южном Урале, где добывают вот именно такие бедные руды. Понимаете, бедные руды. Представляете, сколько вытряхивают пустой породы. И вот здесь возникает проблема экологии.
2: Виктор Иванович, а можно я немножко поверну в другую сторону?
1: Давайте.
2: Потому что то, что вы говорите, это неоспоримо, но есть один момент, о котором, на мой взгляд, нельзя не вспомнить. Речь идет об энергоемкости производства, об энергоемкости вообще человеческого существования. И поэтому, на мой взгляд, на первый план все-таки выходит проблема энергоносителей, извлечение энергии и повышение КПД. Вот что, собственно говоря. То есть мы должны идти по двум путям. Искать, разрабатывать, но вместе с тем еще нужно совершенствовать технологии с тем, чтобы росла отдача. Потому что, ну вы знаете прекрасно, да, чтобы добыть тонну угля, нужно затратить эквивалент равный, насколько я помню, тонны и 300 центнеров. Да, 30 центнеров, да? То есть это заведомо неэффективно, заведомо невыгодно. А обойтись невозможно.
0: То есть мы тратим больше, чем добываем,
2: да? Ну, получается так, да. Ну, но только за счет перераспределения и острой нужды это все пока сохраняется. Но на первом плане это проблема энергоносителей, проблема возобновляемых источников энергии. И еще один момент, о котором Виктор Иванович начал тоже говорить. Вот это разрушение экосистемы на Земле, в океане, где угодно. Оно, в свою очередь, ставит задачу целенаправленного восстановления разрушенного. А это опять энергия, это опять ресурсы. И нам, конечно, нужно очень думать на перспективу с точки зрения пересмотра инфраструктуры всего производства именно с тем, чтобы у нас была рекультивация. Это задача номер один, это задача ближайших двух поколений. И технологические наработки, поиск должны быть уже сейчас организованы, потому что иначе мы можем оказаться в очень печальном положении, когда мы, может быть, и будем знать, что делать, но не успеем. Потому что тут фактор времени играет колоссальную роль.
1: Ну, я хочу здесь добавить свою точку зрения. Это не обязательно она...
0: У нас свободная беседа.
1: Да. Вот дело в том, что вы знаете, вот на мой взгляд, что вот эти, мы сейчас используем, ну, ложные энергоносители, нефть, газ, уголь. Понимаете, это сырье, мне кажется, оно более, это существует углехимия, нефтехимия.
2: Вот, то есть это сырье не для извлечения энергии, а для переработки в какие-то полезные вещи?
1: Конечно. Там можно и здесь это связано и с питанием, и с одеждой, и со всем бытом. Все можно здесь получать. Но энергия, мне кажется, в чистом виде, это, конечно, термоядерная энергия. Это вот и это единственное. Почему? Потому что, ну, уже сейчас атомные электростанции нового поколения на 100 лет дают гарантии. Понимаете, вот раньше они строились на 20.
0: На 20 лет, да.
1: На 20. Теперь на 100 лет. Мало того, и это не предел. Сейчас в связи с переходом, ну, вот вы как физик, вы уже это чувствуете, что с переходом на быстрые нейтроны мы можем уже не только уран-235.
0: Ну, куда богаче становится сырье, да.
1: Да, уже сырье. Потом урановых месторождений на нашей планете достаточно много. Но почему говорят дефицит? В России острый дефицит урана. Мы закупаем примерно 30-40% потребляемого урана за рубежом. Это вот чистое рыночное дело. Почему? Потому что, ну, дешевле. Дешевле, и не развиваем наши многие горнорудные районы, где можно это делать. Но там можно делать не потому, что они не такие рентабельные, а потому что эти руды, к ним нужно разработать свою технологию извлечения.
0: Вот вы об этом и говорите.
1: Мы берем технологию, ну, которая вот в мире есть, вот мы ее, она по этой технологии мы не полностью извлекаем, и сырье становится достаточно. Это касается не только угля, это касается и много других видов полезных.
2: Ну вот это беда нашего современного положения вещей, понимаете, в подавляющем числе случаев мы идем по пути наименьшего сопротивления. А стратегического какого-то ресурса, стратегического видения, даже если оно есть умозрительно, теоретически, все равно это все упирается в инвестиции и в отдачу.
1: Но финансы.
2: Да. Да, поскольку мы все-таки завязаны на мировой рынок, всегда первый вопрос, а что это даст? И хорошо известно, да, что преимущественно все-таки работают среднесрочные, в лучшем случае, вложения, а вот долгосрочные инвестиции с далекой отдачей, причем, может быть, даже не обязательно финансовой, вот эта проблема, ее нельзя не решать. Понятно. И это, собственно, да, то, о чем Виктор Иванович говорит.
0: Коллеги, теперь самое последнее. Как вы думаете, Виктор Иванович, и вы как думаете, Владимир Сергеевич, будет ли какая-то в образовательной сфере, связанной с геологией, какие-то инновации, новшества будут, или просто нужны хорошие геологи и хорошие образованные географы в том числе?
1: Понимаете, у нас вот это деление, вот внутри специальности у нас очень дробное. Понимаете, вот эта узкая специализация, вот это эпоха начала 20 века.
0: Виктор Иванович, могу я вас перебить, да, просто чтобы сказать коротко то, что мне кажется, что вы хотите сказать, и то, что я вижу у нас в университете. Сейчас нужны геологи, которые очень глубоко понимают технологии и социальную значимость и финансовую политику в этой области с тем, чтобы делать геологию и использовать ресурсы завтра. Потому что узкие специалисты есть, да, но их уже мало. На самом деле нужны умы.
1: Да,
0: вот нам нужен сейчас умы.
2: Виктор Иванович буквально снял у меня с языка. На ваш вопрос я бы ответил двумя словами. Преодоление специализации, избыточной специализации, она была инерцией. Так сказать, вернее, она сейчас инерционна, и нужна новая организация, в том числе институциональная организация, нужно идти, конечно, вот, ну, что-то в этом роде в свое время предлагал академик Капица, когда он создавал физтех.
0: Владимир Сергеевич, я бы то же самое сказал про физику, но это уже другой разговор. Значит, уважаемые зрители, уважаемые гости передачи, наша передача подошла к концу. Я хотел обратиться к той молодежи, которая вдруг нас смотрит, и к родителям той молодежи, тех молодых людей, которые могут прийти в геологические специальности. Большое будущее за этой наукой, большое будущее за людьми, которые придут в геологию, большое будущее за теми, кто будет понимать завтрашний день нашей планеты Земля. Всем спасибо. До новых встреч. Спасибо.

0: для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, друзья! Вы на канале «Лаборатория научных видео», и сегодня здесь будет проходить стрим в рамках проекта «Научная станция». Давненько мы не проводили эти стримы, практически с Нового года. Мы отлаживали наши технические возможности, и надеюсь, теперь к этим стримам мы вернемся, и они будут вновь регулярными. Сегодня у нас постскриптум, а это значит, что наш гость у нас сегодня замечательный, это Александр Соколов, редактор портала Anthropogenes.ru, а я Георгий Соколов, если вы еще не узнали, будет отвечать на ваши вопросы на тему саркофагов Серапиума. В ноябре на нашем канале Anthropogenes.ru вышел фильм, посвященный этим саркофагам, нашей поездке к ним, их истории, тому, как эти саркофаги были изготовлены, как их затащили в катакомбы и так далее, и так далее. У видео порядка 200 тысяч просмотров, и накопилось множество вопросов. Александр, готовы ли вы на них сегодня отвечать?
2: Постараюсь. Я видел список вопросов, я отобрал энное количество из них, там некоторые повторяются. На некоторые из них вообще-то ответ был дан в видео, то есть надо смотреть внимательно ролик. Я просто для уважаемых зрителей напомню, ну, во-первых, чтобы зрители не ждали, что я сейчас буду рассказывать опять про Серапиум, все-таки я настаиваю, что ударение ставится в этом слове так, Серапиум. Я советовался даже с историками по этому поводу. Вот, я не буду сейчас рассказывать вам всю эту историю, потому что для этот счет у нас видео длиной 1 час 1 минута. Вот, где достаточно подробно мы об этом рассказали. Ну, значит, если кратко, еще раз, что Серапиум – это такой некрополь. Находится он в катакомбах в Саккаре, недалеко от Каира, недалеко от древнего Мемфиса. И там хоронили священных быков Аписов. Вот, там был культ этого Аписа, которого, так сказать, отождествляли с богом Осирисом. И вот погребение этих быков, они привлекали внимание египтологов, и они привлекали и привлекают внимание различных альтернативных историков, потому что быков этих, часть из них, хоронили в огромных каменных саркофагах. И вот по поводу этих каменных саркофагов существовало и существует множество спекуляций. Вот, как в русскоязычном интернете, так еще больше, наверное, в англоязычном, потому что различных, если вы пойдете в английский YouTube и напишите там Серапиум по-английски, увидите огромное количество роликов, которые будут на разные лады рассказывать примерно одно и то же. Про невозможные огромные саркофаги, которые весят сотни тонн, которые туда не могли притащить, которые сделаны с космической точностью. И мы, в общем, все это мы разобрали. То есть мы лазили в сам Серапиум и измеряли.
1: Александр, можно я сейчас встряну на секундочку, потому что я не сказал несколько важных организационных моментов.
2: Да, все,
1: что,
2: молчу.
1: Да, молчать не надо. Запомни то место, на котором ты остановился. Я сейчас просто попрошу наших зрителей, чтобы они задавали обязательно вопросы. Наш стрим для этих вопросов, собственно, и нужен. Вопросы, посвященные вот этой теме. То есть саркофаги, их изготовление, их история и так далее. Желательно вопросы о тех, кто смотрел наш фильм. И если вы задаете вопросы с помощью специальной ссылки, которая сейчас появится в чате, либо с помощью суперчата, то ваши вопросы будут заданы в первую очередь, потому что таким образом вы поддерживаете наш стрим. Вот по этой ссылке, которая сейчас появилась в чате, можно и стрим поддержать, чтобы мы их проводили больше и лучше, и таким образом задать свой вопрос приоритетный. А мы после стрима попросим Александра выбрать 2 лучших вопроса, и их авторы получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Кроме того, не забудьте, что вы можете подписаться на Patreon лаборатории научных видео. Вот опять же ссылка на Patreon я отправил в чат. Таким образом, поддерживать лабораторию регулярно и смотреть все видео, которые выходят на наших каналах, раньше всех. Ну и получить некоторые другие бонусы. Вот, собственно, все. А теперь, Александр,

0: Продолжай, а вы, дорогие зрители, задавайте вопросы.
1: Приехали мы в Серапеум, сходили туда, с Георгием Соколовым и с Виталием Краусом залезли в один из саркофагов. Значит, у Георгия был угломер электронный, с помощью которого провели замеры. И там поснимали видео, пофотографировали, поизмеряли и, значит, показали несколько вещей в этом видео. То есть, во-первых, да, для чего мне понадобилось, конечно, проработать достаточно большое количество источников, посвященных этой специфической теме. В том числе пришлось заказывать кое-какую литературу там из Штатов, просить коллег, чтобы они ходили в библиотеки в разные, например, в Кливленде. Короче говоря, пришлось попотеть. То есть готовилось это видео несколько месяцев, значит, в процессе чего я даже начал пытаться учить древнеегипетский язык, потому что вообще по-хорошему, чтобы про все это рассказывать, хорошо бы хотя бы чуть-чуть понимать, а что там написано. Ну, например, на этих саркофагах или на стеллах, которых большое количество в этих подземельях. Вот. И, в общем, мы постарались показать, что, во-первых, есть множество источников, письменных источников, в том числе непосредственно в этом самом Серапеуме. Большое количество стел с надписями и надписи на самих саркофагах, которые позволяют выяснить, во-первых, кто, когда и в некоторые детали, как все это сделал, как прорубались эти катакомбы, как туда доставлялись эти саркофаги, для чего они там, при каком царе, какого быка, в каком из них погребли. Все это там, в общем, записано было на стелах, которых там сотни. Вот. Во-вторых, разобрались со всякими небылицами про невероятный вес этих саркофагов, про то, что их туда невозможно затащить, про космическую точность. Там некоторые авторы ретивые говорили, что там углы в саркофагах с точностью до 0,003 градуса. Ну вот мы показали, что точность там на несколько порядков меньше все-таки. То есть качество хорошее, но там плюс-минус градус полтора, скажем так, а не 0,003 градуса. Вот, еще раз, подготовка видео была долгой и сложной. Еще надо добавить, что, значит, вот мы уже не первый раз сталкиваемся со спецификой подготовки такого видео, которое заключается в том, что мы-то здесь, а Серапеум-то там. То есть мы уже отсняли все, приехали, и вдруг выясняется, что нужно было что-то снять, что мы не сделали. Ну и так, метнуться в Саккару быстренько не получится. Поэтому вот приходилось, например, задействовать наших друзей, которые в это время находились в Каире, и просить, чтобы они сходили в Серапеум и кое-что для нас там доснимали, например. Вот, поэтому, значит, работа действительно была большая. Видео, как мне получилось, неплохое. Там еще анимацию нам Тимур Низов замечательную сделал. Кое-какие расчеты даже. И, ну, естественно, конечно, про все рассказать не удалось, не все известно. Есть там открытые вопросы, связанные с Серапеумом. Я могу сказать, про что, например, лично я не смог узнать. Например, я на самом деле в конце видео называю эти вещи. Во-первых, Мариетт, Агюст Мариетт, который проводил раскопки в Серапеуме, пишет про то, что он нашел там две лебедки. Две лебедки деревянные с 8 ручками каждая, которые лежали в одной из погребальных камер. И которые, как он предполагает, логично предположить, что они использовались для транспортировки саркофагов. Больше про эти лебедки информации нет никакой. Это пункт номер один. Пункт номер два. В Лувре хранится голова мумии быка, похожая очень на быка Аписа. То есть, как он описывается, с белым треугольником на лбу и по, значит, ее там каким-то сопроводительным документом, она действительно найдена Мариеттом, действительно из Саккары, вероятно, из Серапеума. То есть это, видимо, голова одного из Аписов. Но кого конкретно? Из какого погребения? При каких обстоятельствах эта голова вообще? То есть, ну, понятно, что ее Мариетт привез в Лувр. Вот. Но подробностей никаких про нее нет. И в итоге я дошло до того, что я вступил в переписку с хранителем древностей вот этой египетской коллекции Лувра, и эта дама мне в итоге никакой дополнительной информации не сообщила. Ни по этой голове про нее информации нет, кроме того, что ее исследовали уже в начале 20 века и установили, что это действительно бычок, но вот Апис он или нет, а может это сын Аписа, потому что там же где-то там должны быть еще катакомбы детей Аписа, которые до сих пор не найдены. Проблема в том, что бычок очень молодой. То есть Апис-то должен быть зрелый. Этот бычок молодой. Ну, может, это Апис, который умер молодым. А может, это сын Аписа. Короче говоря, информации нет. Если кто-то из зрителей найдет что-то дополнительное, будет круто. Про эти самые лебедки тоже неизвестно ничего. Вот кроме того, что Мариет их упомянул, есть еще информация про одну лебедку, правда, которая, судя по этой информации, она найдена не в Серапеуме, а в каком-то погребении, там отдельно тоже в Сакаре, поэтому, вероятно, речь идет о другой лебедке. И там говорится, что она была оставлена инсектом вместе. Ну и, наверное, ничего от нее не осталось. Что с этими лебедками стало, тоже неизвестно. Скорее всего, они, не знаю, сгорели в костре каком-нибудь бедуинском. Вот. Вот так. Так что, да, вопросы остались некоторые. Но многое стало понятным. Да, и лично мне в том числе. Вот, теперь, наверное, перейдем к вопросам.
0: Да, да. Так, я тогда буду зачитывать. Значит, я начну с некоторых, с часть вопросов, которые были написаны в комментариях, и потом буду переходить постепенно к тем вопросам, которые сейчас уже пишут активно в чате и присылают. Первый вопрос задал Эмиральд. Эмиральд, а зачем эти трехгранные углы? Для прочности углы как раз округляют, чтобы не треснуло там. А острые, они получаются в результате технологии.
1: Ну, они и любые получаются в результате технологии. Это не очень понятно, что значит в результате технологии. Какие они бы ни были, это особенность технологии изготовления. Значит, я здесь хочу сказать, что, значит, ну, во-первых, по поводу прочности, там, чтобы вы представляли, там у саркофага, представьте себе, гранитный саркофаг или вот диоритовый. Стенка толщиной 40 сантиметров. Он, попробуйте вообще его, заставьте его треснуть. А лежала в нем тушка быка. То есть какая там вообще нагрузка, какое там напряжение? Зачем там углы скруглять? То есть углы делали трехгранными. Ну, единственное, что я могу объяснить, чтобы было красиво. То есть это признак, ну, красоты, совершенства. То есть чисто из эстетических соображений. Так красивее. Вот и все. Как бы с скругленными углами не смотрится. С острыми смотрится. Но еще раз, смысла там как-то делать скругленные углы, чтобы не треснуло, в данном случае я не вижу. Вот. На мой взгляд, единственная причина, как вообще, зачем нужен вообще саркофаг и прочее.
0: Спасибо.
1: Чисто из эстетических соображений.
0: Спасибо, Александр. Значит, Юра Нии, наш постоянный зритель, видимо, обрадовался, что стримы возобновились, и поддерживает во имя науки.
1: Науни. Спасибо.
0: Науни он написал, наверное, имел в виду науки. И поддерживает Максим Ковел в неизвестных денежных единицах, который пишет: для инопланетян на нормальный уголок, а то космическая точность не очень. И, наконец, да, на нормальный угольник, да. И тут Ксения Димитрий Целест тоже поддерживает стрим. Здравствуйте, Ксения, рад видеть вас. И спрашивает, с какими сложностями вы столкнулись на пути к созданию фильма?
1: Ну, некоторые сложности я уже перечислил. Например, ну, реально сложно добыть литературу. То есть вот я читаю, что есть... То есть, короче говоря, есть огромное количество вот этих стел. Эти стелы с текстами, которые, в общем, главный источник информации, они есть для Серапеума, они есть для некрополя матерей Аписов, который там рядышком начинается, и который находится, и который, может, мне даже оказался там более интересен, потому что про него гораздо меньше пишут. И изданы целые вот такие вот книжки толстенные, но их нигде не достать. Ну, мне пришлось вот реально покупать их, в Штатах заказывать. То есть сложность добыть литературу, сложность перевода с французского. Это я уже, когда про Бальбек делал видео, уже с этим столкнулся, что вообще это сейчас у нас английский рулит. А в 19 веке, да и в 20-м, там многое было на французском, на немецком. Мариет, вот Агюст Мариет, перевода его трудов на про Серапеум, не знаю, может, на английский они где-то и есть. Но мне пришлось переводить с французского, но Google переводчик рулит, как говорится. Хотя там французский, он даже еще не просто французский, а французский 19 века. Ну, разобрал я там, смог. Поиск фотографий. Вот я уже сказал, что хорошо бы, конечно, все это делать до того, как мы поедем на место. Но так получается уже не первый раз, что основной материал готовится после того, как мы уже отсняли. И тут выясняется, что крышка саркофага, которая лежит около входа, хорошо бы ее сверху как следует отснять. Потому что на ней надпись. А у нас нету видео с этой надписью. Ну, в итоге просил коллег. И там даже двое пришли мне на помощь и прислали фотографии и видео этой крышки, к счастью. А так бы я не знаю, чего делали. Потому что в поиске в интернете фотографии этой крышки ни к чему не привели. Есть только отрисовка в старой научной статье египтолога. Такая очень грубая отрисовка, но покажешь в кадре отрисовку, тебе скажут, что ты это сам придумал. Вот. Георгий, что бы ты добавил еще про трудности? Просто большой объем. То есть там огромное количество иллюстраций. Вот Виталий, который это все монтировал, он меня всякими нехорошими словами называл, потому что там список иллюстрирующего материала, это была такая таблица в Excel, 200 строчек. 200. Потому что почти каждая секунда этого фильма, она содержит какую-нибудь фотографию или видеокусочек. Анимация там делалась. Причем анимация, ладно, там нарисовать летающего бокового, который улетит, но там надо было показать некие моменты вот эти механические, когда там транспортировка происходит. Вот это надо было показать. И чтобы это было как-то, ну, корректно с точки зрения физики. Короче, много было сложностей.
0: Да, спасибо, Саш. Я хочу добавить, что, на мой взгляд, да, вот одна из основных сложностей, что нам сложно повторно туда поехать, то есть нельзя так вообще. Ой, неудачно сняли, давайте-ка быстренько еще раз метнемся, отснимем получше и вернемся.
1: Еще бы вот измерить вот это.
0: Да, а вот надо было бы еще измерить вот это, купить бы вообще строительный уровень, многолучевой.
1: Лазерный.
0: Да, лазерный. Измерить все это еще строительным.
1: Типа, ой, а у нас звук не записался в саркофаге.
0: Да, кстати говоря, был вот такой момент. Вот, ну, я думаю, что все-таки мы справились настолько, насколько это было возможно. Ну, предусмотреть заранее все сложности нельзя. Но я думаю, нам нужно двигаться дальше, потому что сейчас в чате очень много вопросов.
1: Давайте, будем более лаконичны.
0: Да. А вот еще из комментариев спрашивает зритель под ником Олега Музыка. Хорошо стебете, но у египтян разве был ручной электроинструмент с элементами из алмаза или 17 мультов рублей? Точность ручной обработки почти приравнена к поребре компьютера, а их изготовили машинным способом. Тут чуда нет. Вопрос технологии все еще открыт.
1: Значит, тут важно сказать, что когда мы показывали вот эти измерения, в общем, первое, что мы хотели показать, что господин Кристофер Дан врет. И мы это показали. То есть, да, точность обработки там хорошая, но там нету никаких трехтысячных или даже трехсотых, или даже трехдесятых градуса там нету. Там погрешность, как бы, вот она такая. Простите, она все-таки... скажем, у этих самых урн на площади, это что у нас, Московская площадь? На Московской площади в Питере у урн точность изготовления будет повыше. А нужно понимать, что саркофаг – это все-таки штучный элитный продукт, а урна – это ширпотреб, которых там клепают по сколько-то вообще в день. Соответственно, значит, по поводу 17 мультов рублей, у египтян им не нужно было 17 мультов рублей. Я даже рассказал, там на стелах написано, как оплачивалась работа. Зерном, одеждой, мясом птицы. Иногда могли и серебром заплатить. Но поскольку это все курировал лично царь, лично фараон, проблем со средствами там не было. Обеспечить едой, одеждой, там, всем необходимым этих мастеров не проблема. Да, да, это сделано хорошо для ручной работы. Вопрос технологии открыт. Но какие-то вещи по поводу технологий я, между прочим, в видео рассказал. Вот. И там как бы несколько таких вопросов. Вот я сразу процитирую, там есть другой вопрос похожий. Вот вы сами и доказали, что саркофаги сделаны машинным методом. Или вы хотите сказать, что лавочки в Питере долбили вручную? Но здесь вот некая такая порочная логика. То есть вот я сижу сейчас на кресле, которое сделано, наверное, на конвейере каком-то. С использованием каких-то устройств с электроприводом. А можем взять это, трон какого-нибудь короля европейского 17 века. И он не хуже, а может лучше сделан. Это доказывает, что он машинным путем сделан. Наверное, по-другому это доказывается. Изучением, например, сравнением этих объектов между собой, потому что мы можем взять вот этих кресел 100 штук, они будут одинаковые, видно, что это серийное производство. А дальше мы посмотрим на каждый саркофаг и увидим, что они все разные. Увидим многочисленные дефекты на их поверхности, которых на вот этих урнах вы не увидите. Там прямо такие полости вообще зияют. Причем явно дефекты, которые возникли до обработки поверхности. Увидим, если приглядимся, следы ручной обработки, прям долбежки на поверхности этих саркофагов. То, что остается именно после паунинга, то есть обработки ударной с помощью каменных молотов, как это все делалось. Вот. И попробуйте найти такое на поверхности скамейки или бордюрчика в Балтийской жемчужине в Петербурге.
0: Спасибо. Хочу сказать, что в чате есть вопросы типа, а покажите фотографии. Значит, друзья...
1: Фотографии чего? У меня некоторые, я даже слайды приготовил, но вообще-то фотографии все они есть в видео.
0: В фильме, вот я как раз хотел
1: фотографии сказать. Чего нужно показать? Вот, вот я покажу саркофаги. Вот они, родные. Вот тут, кстати, четко видны дефекты на поверхности. И здесь. Ну, вообще, смотрите кино наше. Там все, так сказать, в динамике.
0: Да.
1: Полюбоваться можно.
0: Постарались, поснимали как следует. Спасибо Виталику тому же самому. Ну что, я думаю, можем
1: давайте продолжать. Следующий вопрос.
0: Да,
1: пока я тут...
0: Да, выключаем демонстрацию.
1: Выключу.
0: Да. Сергей Слепченко, я продолжаю вопросы из комментариев, и, наверное, дальше постепенно буду переходить к вопросам из чата. Спрашивает, и кто растащил кости аписов? Видимо, Плутарх и остальные, автор прочитал их рукописи в подлиннике.
1: То есть, такая тут намек, да, конечно, намек на то, что никаких древних источников нету. Значит, в подлиннике есть надписи, еще раз, на стеллах. И на самих саркофагах. Они в подлиннике, они в камне. Вот, есть находки и папирусов. Там они реже, конечно, встречаются, но есть находки и папирусов. И там различных документов той эпохи. Я про это в видео рассказываю. Вот, Плутарх не писал про то, что кости растащили. Про то, в каком состоянии был Серапион, когда его нашли. Писал Огюст Мариет. Чтобы вы еще раз понимали. Это все было разграблено много раз, разорено христианами, а потом мусульманами. Которые реально там не только грабили, они реально оскверняли это все. Потому что и для христиан, и потом для мусульман это был языческий памятник, который нужно было уничтожить. Там, когда Мариет нашел это, там не только потолок обвалился, и все было в песке. Саркофаги были не только вскрыты, они были забиты камнями. Это вот то, кстати, чего сейчас уже нету, их как раз расчистили. Потому что некоторые другие вопросы, которые писали, там про то, а почему они пустые, а где? В них даже мусора не осталось. Ну, значит, уважаемые археологи вынули оттуда то, что там было. Они были забиты камнями. Один, кстати, остался забитый камнями, вот этот один из саркофагов, который разбит. Вот. Более того, на некоторых на крышке были сооружены такие стенки из... И даже вот египтологи предполагают, что это была часть осквернения, потому что вот строительство на погребении – это святотатство. Вот. Все там было разграблено, облицовку все вытащили. И поэтому что там могло остаться вообще? Там что-то осталось, то есть находки есть. На самом деле несколько тысяч предметов Мариет оттуда вывез, в том числе статуэтки, скарабеи, какие-то украшения, вот эти стелы в большом количестве, то, что удалось найти. Он упоминает и коровьи кости, но археологов 19 века не интересовали коровьи кости. Вот в случае некрополя матерей Аписа, которые раскапывали уже во второй половине 20 века, там большое количество костей, вот этих коровьих, найдено. И по ним еще выйдет монография, она еще не вышла. Вот, по ним отдельная монография будет. Я ее постараюсь раздобыть, когда она выйдет. Описание именно самих коровок вот этих. Ну и то, их нашли большую часть не в погребениях, а вытащенные наружу. Это все выкидывалось оттуда. Вот. Куда делись косточки?
0: Спасибо, спасибо, Саш. Переходим к вопросам из чата. Вот вопрос. А вы не в курсе про деревянные саркофаги? Из какого дерева их делали? Не из тиса ли? Спрашивает Мико Арчер.
1: Я не в курсе именно про саркофаги из Серапиева. Надо посмотреть у Мариетта, может, он и упоминает. Потому что он там вот про лебедку эту писал. Он упоминал, что это сикамор. Сикамор – это по-русски... Это вообще фикус какой-то, если не ошибаюсь. Смоковница. Но это вот лебедка. Из чего сделаны саркофаги, не знаю. Я знаю, что вот деревянные саркофаги, там несколько гробов Тутанхамона, они были из дубовых досок. Вообще там разное дерево могли использовать. Для разных саркофагов оно могло быть разным. Там добавлю, что в Серапиуме на самом деле большая часть саркофагов деревянная. То есть там 64 аписа похоронено. В каменных саркофагах из них похоронено 24. Остальные деревянные.
0: Угу. Спасибо.
1: Дальше.
0: Спасибо. Спасибо, Саш. Джути спрашивает, а почему пропало видео УПМ 16.7? Не совсем по теме, но я думаю, можно два слова сказать.
1: Ну, скажи.
0: Могу я сказать. Да. Видео, мы получили целую серию критических замечаний, таких, от которых сложно отмахнуться, потому что мы не специалисты в этой теме. И мы решили это видео пока припрятать, дать его посмотреть специалистам, действительно ли там есть какие-то повод для какой-то серьезной критики. Поэтому пока это видео закрыто. И мы ждем рецензии от специалистов, причем и от физиков, и от медиков. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Ксения Дмитрий Целест снова поддерживает стрим. А я, кстати, говорю нашим дорогим зрителям, что вопросов уже очень много. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали в первую очередь, задавайте вопрос с помощью специальной ссылки, которая сейчас в чате, либо с помощью так называемого суперчата. Вот Ксения сделала с помощью специальной ссылки и спросила, какой факт из истории Серапиума поразил больше всего?
1: Какой факт из истории Серапиума поразил больше всего? Ну, меня здесь, скорее всего, поразил контраст между тем, что рассказывают в различных популярных источниках и реальной информации. То есть она настолько не соответствует байкам. Хотя бы элементарно про время, когда они были созданы. То есть про то, что эти саркофаги создавались в незапамятные времена. Вообще-то большая часть их созданного близко уже к рубежу нашей эры. То есть это начиная с VI века. Да, с VI века до нашей эры и до I века до нашей эры вот эти каменные саркофаги все были созданы. Про то, что постоянно пишут, что там нету никаких текстовых источников, надписей нет. Ну, реально, а потом читаешь, что там 1000 стел нашли. Ребят, вы что вообще? И так далее. То есть про то, что как там вообще все было устроено. Только комментарно, когда ты узнаешь, что на самом деле эти саркофаги были вообще стенками отделены от коридора. То есть, когда это все функционировало, то пришедший туда жрец какой-нибудь, он не видел эти саркофаги вообще. Они были закрыты, замурованы. Это потом уже разломали грабители. Ну и куча других деталей. Ну, то есть, насколько на самом деле это все изучено, и как какой вообще тухлой кашей нас кормят господа немоглики в своих россказнях? Вслед за фоном Деникиным, который сам, будучи не очень грамотным, не очень, я бы сказал так, чистоплотным автором, насочинял там небылиц про это все.
0: Спасибо. Дальше. Вот Джон Смит задает краткий и емкий вопрос. А как без технологий были построены все эти вещи?
1: В смысле без технологий? Технологии были, они были не такими, как сейчас, но они были. Это был ручной труд, но в соответствии с технологией того времени. Руками. кирками. Что? То есть как продалбливалось это все в скале долго и упорно.
0: Кстати говоря, в музее, там неподалеку, музея Имхотепа, всякие измерительные инструменты лежат, угольнички
1: от веса. Там лежат измерительные инструменты, лежат угольники, лежат инструменты, собственно, рабочие. И есть публикации, ну вот еще раз, это не по Серапиевому, а по вот этим катакомбам матерей Аписа, есть публикации, где исследуют следы от инструментов на стенах этих катакомб и реконструируют процесс. То есть, как они работали, что он там, как он долбил реально работник, вот он вынимал эти, как шел процесс, то есть он блок за блоком вынимал, что там реально, я же не просто так говорю в видео, что блоки, вырубленные в процессе изготовления катакомб, шли потом на строительство храмов на поверхности. Там реально кубиками вынималась эта порода, там очень четкие следы от зубил. Причем в некоторых случаях вот именно по характеру этих следов реконструируют, как он сначала там делал несколько косых таких ударов, потом выламывал там кусок этого известняка. Если читатель даже мне напишет, я ему статью пришлю с фотографиями, с картинками.
0: Спасибо. Константин Абрашев спрашивает. Здравствуйте, Александр. А деревянные саркофаги вообще сохранились в Серапиоме? Органика ведь.
1: Вот деревянные саркофаги, про них пишет Мариет, что какая-то часть их сохранилась. Да, это органика, но органика сохраняется при определенных условиях. Есть масса примеров, когда органика, в том числе деревянные какие-то вещи, сохраняются тысячелетиями, если они в особых условиях находятся. Понятно, что если это лежит на поверхности, оно все сгниет. Поскольку это находилось в закрытом, изолированном помещении, значит, Мариетта описывает эти деревянные гробы. Что там от них осталось? Я не видел фотографий. Я не знаю, что там в Лувр доехало из этого. По крайней мере, в 19 веке, когда это все раскапывали, часть этих саркофагов деревянных сохранилась. Но мы знаем, опять же, мы знаем другие многочисленные гробницы из Египта, в том числе более древние, опять я упомяну Тутанхамона и прочее, где деревянные гробы и другие изделия из дерева прекрасно сохранились. И в Каирском музее или сейчас в музее Гизы можно на них посмотреть. Качественное дерево, значит, обработанное соответствующим образом, в сухом изолированном помещении. Почему бы ему не пролежать там пару тысяч лет?
0: Спасибо. Кстати говоря, тут написали, что сикамора – это вроде бы платан.
1: Возможно. Я вот как бы... Я тут профан. Сикамор, возможно, и платан. Да, вот иногда... Я прочитал просто тупо в Википедии, что иногда сикамором называют клен и платан. Иногда называют. А вот что этим называл Мариет – это вопрос.
0: Ну, это как и с камнем. Что там называют?
1: Как и с камнем, потому что то, что там называют гранитом или базальтом, там, по-моему, примерно в 70% случаев не гранит и не базальт. Это очень забавно, конечно. Но просто египтологи, они не были ни геологами, ни ботаниками, особенно вот в 19 веке, там далеко не всегда был соответствующий специалист. А сейчас еще могут они там посмотреть внимательно, анализ какой-то провести, специалисту показать. А тогда как они определяли? На глаз.
0: Спасибо. Движемся дальше. Наш постоянный зритель Пол...
1: Бывает имя царя и год. Ну вот на, допустим, саркофаг Амасиса II, это вот один из первых фото, которого я показывал, который гранитный, который самый большой, и который, видимо, хронологически первый каменный саркофаг в Серапиоме, значит, создан был на, я уж не помню, какой там год правления Амасиса II. Соответственно, поскольку мы знаем, я полез искать, да, вот Амасис II, 545 год до нашей эры. Поскольку мы знаем, когда был правил этот царь Амасис, и поскольку на стелле у этой погребальной камеры написано, на какой год правления царя это погребение было закончено, значит, соответственно, 545 год. И на самом саркофаге тоже имя царя присутствует. На крышке. Вот, аналогично, там есть 4 саркофага, подписанных из вот этих 24, 4 саркофага подписаны, на 3 из них есть имена царей. Значит, Амасис, Камбис и третий Хабабаш. Вот, а четвертый саркофаг, которому, кстати, чаще всего пускают туристов, он такой для осмотра туристами доступен обычно. Он на нем там картуши с именем царя, картуши пустые. То есть туда имя царя не вписали. Но судя по стилю этих надписей, по особенности текстов, египтологи предполагают, что это кто-то из Птолемеев, из династии Птолемеев. То есть это тоже позднятина. Вот. А так вот эти саркофаги, упомянутые, датируются по указанным на ним именам, а ряд других датируются по надписям на стелах. Те саркофаги, на которых надписей нет, но есть надписи на стелах, которые ассоциированы с этими саркофагами, где говорится, на какой год правления какого царя. Причем таких стел с одним саркофагом ассоциировано не одна и не две, а много. На некоторых из них отражены этапы работы по вырубке камеры, по транспортировке этого саркофага и прочее. Указаны имена рабочих. Ну, короче, в видео это все есть.
0: Спасибо. Вопрос от Алексея Get Last Name, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Алексей. И спрашивает, а почему египтяне тратили такие ресурсы на нефункциональные вещи? Огромные гробницы, пеленание трупов кошек. Настолько хорошо жили?
1: Ну, насколько они хорошо жили, они неплохо жили на самом деле. По крайней мере, часть населения жила очень даже неплохо.
0: Ну, те, кто строил те, кто мог позволить себе огромные гробницы.
1: Особенно вот эти работяги, кстати говоря, вот как бы мы читаем, я читаю надписи на этих стелах. Они там получали там за 10 дней работы 30-дневный паёк. Потому что это элита, это не какая-нибудь там гробница. Как какого-нибудь там солдата вообще, погребения или там, не знаю, даже кого-то повыше. А это бог вообще. Это была элита. Значит, что значит нефункционально? Вот все, что вас окружает, функционально? Серьезно? Я не знаю, у меня куча тут нефункциональных вещей лежит. Ну, понятно, что они стоят не столько, сколько стоит саркофаг. Ну, пойдите на современное кладбище и посмотрите там на нефункциональное, на какое-нибудь там пафосное московское, или не знаю, там богатое кладбище, посмотрите на пафосные погребения каких-нибудь российских бизнесменов. Насколько они функциональны. Вот. Во все времена было куча нефункциональных вещей, причем там даже, скажем так, благосостояние нижних слоев населения особо-то и не волновало правителей, которые, допустим, это финансировали.
0: Ну да. Тут нужно вообще, насколько я понимаю, насколько хорошо жил кто?
1: Какой насколько процент? Хорошо жил кто? Во-первых, что мы понимаем, что значит нефункционально? Вот, допустим, кинотеатр, он функционален или нет? Храм Христа Спасителя, он функционален или нет? Статуя Родины Матери в Волгограде, она функциональна или нет?
0: А ведь когда насколько ее хорошо? Строили, кстати говоря, когда ее строили, я не уверен.
1: Не все жили хорошо.
0: Что все
1: не все жили хорошо. Потому что война недавно закончилась, в общем, эхо войны и все такое. Ничего. То есть, как бы, что мы понимаем под функцией этого объекта? Например, сплачивать народ, воодушевлять, мотивировать, внушать веру в хорошее будущее. Потому что пока у нас счастливо в Мемфисе живет божественный бычок, женщины будут нормально рожать. А если женщина не рожает, она может пойти туда. Бычок на нее даже там не подышит, а только посмотрит. И у нее хорошо беременность будет протекать потом. И так далее. Очень функционально.
0: Согласен. Не стоит, во-первых, с современным машинам ко всему этому подходить. Во-вторых, иногда можно на себя критически посмотреть и увидеть в своем глазу точно такое же бревно. Я вот хотел тоже спросить, а миллионы людей, играющих в танки, они вообще функциональными вещами занимаются?
1: Нет, ну сейчас тебе скажут, что просто это просто от того, что зажрались, а тогда еле-еле сводили концы с концами. Но нет, Египет, в общем, были, конечно, у него периоды экономического упадка, но в данном случае вот это место как раз, вот это Саккара вообще, оно процветало, потому что это был как раз центр паломничества, куда со всей вообще там доступной тогда территории, и не только из Египта, а из других сопредельных стран, ехали паломники, везли с собой товары, денежки, и все это там цвело и пахло вообще. Кстати, про это в видео я тоже рассказываю. Это был религиозный центр такой мощный, который процветал благодаря именно вот этим нефункциональным таким священным животным прежде всего.
0: Нет, ну я просто хотел сказать, что порой люди, живущие не очень хорошо, занимаются совершенно нефункциональными вещами, и, может быть, поэтому они так не очень хорошо и живут. И...
1: Ну, посмотрите сейчас на Мекку. Мекка. Что такое Мекка? И туда едут со всего мира мусульмане. Они вообще, многие из этих паломников, на последние деньги туда прутся. До недавнего времени ходили туда пешком. Ну, сейчас вот уже чаще летают все-таки на самолетах. Но еще десятилетия, несколько десятилетий назад реально ездили туда караванами на верблюдах через пустыни.
0: Ладно, давай двигаться дальше, у нас много вопросов.
1: Чтобы обойти вокруг Каабы, бросить камнем, там, зарезать барашка, там, съесть и так далее.
0: Ладно. В общем, друзья, человек – это не очень функционально действующее существо вообще по жизни. Почему-то часто любят писать, что люди, они такие же логичные, они же не будут делать что-то ненужного, неправильного. Ну, поглядитесь вокруг и посмотрите на других людей или на себя. Из чата Иквилл спрашивает, а как вообще в голове рождается эта цепочка размышлений, что саркофаги идеально сделанные, а значит, люди не могли? Хотя очевидно, что они не идеальные даже по видео и фотографиям.
1: Это вопрос к психологам, наверное, которые изучают вот такое явление. Но я постоянно сталкиваюсь с тем, вот Валерий Сенмут тут написал замечательную фразу: «У немоглика глаза велики». Просто когда мы беремся за какой-то очередной фантастический, невероятный, невозможный артефакт, который в описании немоглика идеальный, совершенный, за пределами современных технологий, там, не ржавеет, в воде не тонет. Значит, когда на него посмотришь в реале, выясняется, что все не совсем так. Ну, хочется, людям хочется чуда. Это некое такое восторженное восприятие и его последствия, судя по всему.
0: Ну да, и вот только что я видел ролик некого товарища, я не знаю, египтянина или какого-то араба, который говорит, что он лично измерял саркофаги с помощью электронных инструментов. Правда, он не показывает, как он их измерял, показывает какие-то мутные фотографии отдельные. Вот, и анимацию нарисованную. И что там все с точностью до тысячной доли градуса. Ну вот мы измерили. Как-то не получается точности до тысячной доли градуса там. И вот хочется понять, этот человек, он
1: искренне врет.
0: Он искренне врет. Или он понимает, что он врет. Ну, это мы, к сожалению, в голову этому человеку не залезем и уже не узнаем. Седых Анастасия спрашивает. Когда говорят про саркофаги, то и деревянные, и каменные называют просто саркофаги. А есть у них специальные названия, чтобы в разговоре различать, о чем речь?
1: Не знаю. Можно сказать гроб. Смысл будет тот же самый. Из какого он саркофаг, я так понимаю, может быть из чего угодно. Составной, цельный, из дерева, из камня, из металла. Вот так. Я так понимаю, что материал никак в названии не отражается. Ну, может, там какие-нибудь коллеги, не знаю даже, к каким специалистам тут обратиться, ну, просто к археологам.
0: Гробовым деломастерам.
1: Да. Просто саркофаг – это просто большой гроб, я так понимаю. И все.
0: Спасибо. Александр Демидов спрашивает. Здравствуйте. Как идут дела с вазой, которую девушка делает?
1: Дела идут вот недавно. Буквально вчера я тут с ними общался и регулярно захожу, смотрю. Полость растачивают. Надеемся, ждем, что в обозримом будущем эта работа будет закончена. Сможем посмотреть на вазу. Уже.
0: Ну там вроде финально. Внешняя форма уже практически готова.
1: Внешняя форма готова. Осталось там сделать полость, а потом просверлить дырочки в ручках, я так понимаю. И все.
0: Я так понимаю, что они еще там пошлифовать хотели.
1: Ну, пошлифуют. В общем, ждем, смотрим каждый день. У них там мышка уже живет, питомец свой. Вот, сейчас они там занимается внутренней полостью, росточкой. Вот, Виталий говорит, сейчас включает трансляцию, да? Но сейчас там никого нет.
0: Там ночь.
1: Поэтому можно посмотреть на пустую мастерскую.
0: Ну, возможно, там видно кусочек вазы.
1: Ну да, видно, скорее всего.
0: Спасибо, Виталик. Давайте двигаться дальше. Борис Матвеев спрашивает, а как реагировали музейные работники Серапиума на ваши измерения и комментарии эмоций, соответствующие опровержению чудесности саркофагов?
1: Так, первое, значит, как реагировали музейные работники?
0: Да.
1: Потирали руки довольно вообще. Как они реагировали?
0: Ну, там
1: вопросы с музейными работниками там решаются вообще.
0: Там всегда. В основном был один музейный работник, задача которого была как бы с богатого туриста побольше денег содрать и следить, чтобы...
1: Турист не превышал, так сказать,
0: да.
1: Сверхпрайса.
0: Да. И чтобы там не идет ли кто. Ну, во всяком случае, он делал вид, что он там стоит на шухере.
1: Будем, учитывая, будем что, всяких, что на Ютубе видео всевозможных, где лазают в саркофаги разные туристы, миллион, я думаю, что это у них вообще ежедневный бизнес. Но, честно скажем, это вообще, конечно, не совсем легально. То есть официально так делать, наверное, нельзя, официально нужно по-другому.
0: Нам, в частности, задавали вопрос наши сопровождающие, когда мы вот именно как раз к пирамиде Джойсера и к этому комплексу всему приближались, что «А не хотите ли вы залезть в какой-нибудь саркофаг или еще куда-нибудь, там уединиться и помедитировать?» Ну, то есть, видимо, так спрос на такие услуги тоже есть. Кому-то, кто-то ездит туда... Вот, для каких-то...
1: Помедитировать в саркофаге.
0: Да, для мистических целей. А так, я понимаю, они привыкли, что кто-то залезает в эти саркофаги, у них есть там более-менее стандартный прайс на то, куда можно залезть, сколько человек залезть и что там сделать.
1: Ну, еще раз, друзья, нужно подчеркнуть, что это вообще нелегально. То есть, если легально, это нужно через...
0: Министерство
1: древности договариваться. И там, кстати говоря, прайс все равно будет, но будет совсем другой.
0: Так, спасибо, Александр. Спрашивает Таки Харакун, по-моему, так зовут зрителя. Есть ли какие-то аналоги этим саркофагам у других народов? Можно даже в двух версиях, по уровню сложности и по уровню домысливания.
1: Ну, есть, значит, насчет именно аналогов, именно саркофагам, чтобы вот так они были... объектом таких спекуляций. Есть различные памятники в Индии, есть куча памятников в Новом Свете, в Мезоамерике, там, в Перу. Это самое сооружение с полигональной кладкой, мегалитические. То есть таких объектов подобных много, но именно саркофаги, в основном они египетские, значит, есть саркофаги римские, например, есть саркофаги средневековые, которые вообще покруче по качеству исполнения, по-моему.
0: Да есть. Но почему-то... Позднее вообще уже, после средневековья, всякие крипты Габсбургов. Вот я был, например, в Вене и смотрел на саркофаги Габсбургов. Это же вроде уже не средневековье, а саркофаги покруче выглядят, честно говоря. Это не просто... большие кубики из твердого камня, они такие вычурные, красивые. Вообще каждый как произведение искусства.
1: Но они меньше популярны. Пока до них там не дотянулись руки какого-нибудь очередного альтернативного историка, который не восславил этот объект в своем видео. Потому что мне вот только что опять прислали там какого-то индийца, который про там индийские всякие храмы невозможные рассказывает, что это все тоже станки с ЧПУ, 3D-печать, там жидкий камень и прочее. А без этого, конечно, такое великолепие не могли. На самом деле индийские храмы, они сильно крутые. Покруче, наверное, египетских в некотором роде. Вот, есть же Баальбек. Вот там не саркофаги, там просто огроменные мегалиты. Вот.
0: Кстати, в чате я видел какой-то провинкнул вопрос про ртуть в какой-то там мезоамериканской пирамиде. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь.
1: Ну, там находили действительно ртуть. Значит, я только знаю, что ее находили. Вот. Ничего сказать не могу. Надо нашего коллегу, специалиста по Мезоамерике Дмитрия Беляева спросить. Вот. Что там за ртуть в Мексике, в пирамиде?
0: Так, следующий вопрос. Ваше предположение, почему в измеренном саркофаге углы увеличиваются сверху вниз от 90,5 в верхней части до 91 плюс у дна? Это технология обработки или маленькая выборка, или что-то еще?
1: Я думаю, что маленькая выборка. То есть делать выводы вот на основании того, что мы там три угла измерили, а технологии я бы не стал. То, что там все углы внутри получились чуть больше 90 градусов, но вот тут как раз можно сделать осторожное предположение, что это потому, что он там не совсем на самом деле прямоугольный, а слегка вот такой.
0: Угу.
1: То есть, когда они там эти шлифовывали стенки, они их чуть-чуть... Меня тут ругают, что я микрофон задеваю все время. Они чуть-чуть их так сделали вогнутыми. Поэтому чуть-чуть углы больше 90. Там как-то писали, не может такого быть. В прямоугольнике не может все углы быть больше 90 градусов. Да, потому что это не совсем прямоугольник, это сложная фигура. Вот, а что касается технологии, ну вот надо хорошо бы измерить их все. И посмотреть на статистику, что там получится.
0: Ну да. Чтобы измерить их все, нужно там порядочно денег, так понимаю, заплатить.
1: Слушай, вот по-хорошему действительно договориться с министерством.
0: Ну да, идти
1: официально. Будет богатый спонсор.
0: Официальным путем. Да, кстати говоря, пользуясь случаем, я сейчас встряну и скажу, что
1: давай.
0: Следующий форум «Ученые против мифов» скорее всего состоится в конце марта. Вот сейчас даты предварительные 26-27 марта. И он будет с таким египетским уклоном. То есть он не будет весь посвящен Древнему Египту, но там будет, скорее всего, несколько выступлений и стилистика такая в эту сторону заточенная. Вот. И мы планируем, может быть, связаться в том числе с посольством Египта в России. Может быть, с ними подружиться. И чем черт не шутит? Может быть, нам рано или поздно получится измерить что-нибудь больше, чем просто один саркофаг. Вот. Ну, это непредсказуемо, конечно, чем закончится. Попробуем. А дальше движемся. Илья Владимирович спрашивает. В эти храмы могли заходить только жрецы или всякий мог поклониться священным останкам?
1: Значит, насколько я знаю, там не то, что только жрецы, а там большую часть времени даже и жрецы не могли заходить. То есть это все закрывалось, видимо, запечатывалось и засыпалось вообще. То есть доступ в этот, вот эти подземелья был в течение 70 дней от смерти Аписа. То есть это когда Апис умирал, это все раскапывали, раскрывали, значит, это как-то там даже слово было, там какой-то ритуал открывания вот этого дома Аписа. И туда был доступ жрецам и, видимо, каким-то особенным паломникам, которые там, не знаю, или там каким-то деньгами участвовали, или там какой-то вклад делали в сооружение этого всего, которые там оставляли вот эти стелы. 70 дней длился ритуал, вот этот весь, приготовление этой мумии, потом ее там таскали туда-сюда, ритуал отверзания уст, возили ее там по озеру священному на лодке, потом тащили в эти катакомбы, захоранивали, и все это закрывалось. И, судя по всему, большую часть времени туда доступа не было. Вот, насколько я понимаю, это было вот так.
0: Спасибо. Так. И тут же Илья Владимирович же спросил, про расходы на строительство пирамид мы знаем из записей. А сохранились ли записи о расходах на саркофаги или о строительстве храмов? Именно расходы на саркофаги.
1: Это нужно спросить нашего коллегу и друга Максима Лебедева, который вообще занимается экономикой Древнего Египта, хотя он больше по Древнему Царству, но... Там и в Древнем Царстве тоже храмы строились. Он расскажет что-то. Я здесь только вот то, что касается Серапиума, и то, что касается оплаты труда работников. Там в некоторых случаях оно там описывается, что платили им хорошо по тогдашним меркам. Когда вот реально они тащили саркофаг, за 10 дней транспортировки его они получали паёк 30-дневный. Мясо, зерна, масло и одежды – серебра, еще там чего-то им давали, сколько-то мир. Угу. О чем имеются записи.
0: Спасибо. Так, значит, мы в эфире примерно час. Пользуясь случаем, я, наверное, сделаю несколько объявлений. Во-первых, я призываю, дорогие зрители, у нас еще несколько десятков вопросов в очередь. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали в первую очередь, вы можете задать его через суперчат, что сегодня мало пользуются суперчатом. Друзья, вам не нравится этот стрим, вы не хотите его поддержать, очень странно. Хотя бы поставьте лайк этому стриму, чтобы как можно больше людей его увидели. А вот задать вопрос можно с помощью специальной ссылки, которая сейчас появилась в чате, или через суперчат. Это первое, что я хотел сказать. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео с помощью Патреона. И тогда вы будете поддерживать регулярно, раз в месяц. И все видео, которые выходят на наших каналах, вы будете видеть в первую очередь. Также получите еще ряд приятных бонусов. А что у нас выйдет на этой неделе? Во-первых, завтра, в четверг, в 19:00 по московскому времени, на канале Anthropogenes.ru будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 16». Это лекция известного популяризатора космонавтики Виталия Егорова. «Лунный заговор в кино от Джеймса Бонда до Рамштайн». Виталий собрал различные фильмы за последние 50 лет, в которых так или иначе упоминается лунный заговор, обыгрывается лунный заговор, там в сюжет встроен лунный заговор, или просто какие-то даже в юмористическом или не юмористическом контексте. И сделал вот такой обзор, сделал из него некоторые выводы, ну и ответил на вопросы зрителей. Доклад получился яркий и интересный. А в субботу мы надеемся, что на канале «Лаборатория научных видео» будет по скриптум Александры Архиповой, социального антрополога, посвященной ее лекции, тема которой «Опасные слухи о вакцинах». Там тоже накопилось очень много острых вопросов, и Александра будет в Москве и готова на эти вопросы ответить. А теперь, я думаю, что мы можем двинуться дальше. Вопрос от Анастасии Седых. А в надписях на саркофагах могут встретиться ошибки? Или грамматики в нашем понимании тогда не было?
1: Грамматика еще как была, ошибки еще как встречаются. Но вот я не могу конкретно сказать про ошибки именно на саркофагах в Серапеуме, но вообще в погребениях и на стенах храмов ошибки встречаются, и, кстати, их анализу посвящены даже исследования. Я такие видел работы, где там перепутано слово, перепутан иероглиф, пропущен какой-то символ. Косячили только так. И там причем даже удивляются. То есть, ну ладно, это же, допустим, в какой-нибудь там простой гробнице ошибка, но это стена храма какого-нибудь там крутого. Его должен был принимать какой-нибудь крутой жрец. То есть он что, не читал, что ли, что там написано? То есть, если бы он прочитал, он должен был, по идее, эти ошибки увидеть. Но они все равно встречаются. Да, есть они. И кто-то удивляется, как же так? Ошибки. Он же там долго выбивал эту надпись, много дней, наверное, и не заметил ошибку. Но там фишка в том, что тот, кто выбивал, он, может, вообще был неграмотный. То есть, пришел один по трафарету, надпись нарисовал, а потом уже пришел с зубилом каменщик и по этому трафарету камень стесывал. Ошибки есть. Да, и ошибки есть и в каменных в этих изваяниях, и в надписях, в погребениях, на статуях. И тем более они есть в папирусах. Причем даже там их реально анализируют, эти ошибки. Допустим, я упоминаю папирус, кстати говоря, в видео я рассказываю про венский папирус, где описан процесс мумификации быка Аписа. Этот папирус, он написан двумя писцами. Один писал на одной стороне этого папируса, а второй писал на второй стороне этого папируса. Так вот, в исследовании этого папируса говорится, что анализируются ошибки, характерные для одного писца, ошибки, характерные для второго, и говорится, что первый хороший, грамотный, ошибок мало, а второй так себе, троечник, косячил там на каждой странице, условно говоря, в каждом абзаце этого своего текста. Причем ошибки характерные, то есть это его личный почерк.
0: Спасибо. Максим Шигов спрашивает, точнее он говорит, отличное исследование, четко по полочкам с примерами. А можно такое же про полигональную кладку индейцев?
1: Можно. Для этого надо просто туда поехать.
0: Для начала.
1: То есть мы с радостью, более того, даже

0: Да. И он на сцене, у него там был небольшой мастер-класс, показывал, как делать полигональную кладку. Он показывал на примере двух небольших блоков. То есть не гигантских, а вот какие мы ему купили, какие-то два куска что-то там, пенобетона или что-то такого.
1: Пеноблоки там были.
0: Пеноблоки, вот, да. И он из них, он показывал, как это делать с помощью примитивных инструментов из веревки, палки и зубила простейшего. И это первое. Второе, хочу сказать, что полигональная кладка не является чем-то уникальным для индейцев. Насколько я понимаю, она встречается вообще много где в мире. И она вообще предшествует привычной нам кладке из параллелепипедов. Ну, потому что до того, чтобы строить из параллелепипедов, вот строительство из параллелепипедов – это технология более высокая, потому что это некий стандарт. Вот мы приходим к некой стандартизации поверхностей, блоков и к стандартизации их укладки. А полигональная кладка – это мы берем камень, какой есть, подравниваем его, подгоняем их друг к другу и, вот, и кладем. То есть мы строим из того, что у нас есть. Вот. Другое дело, что да, действительно, индейцы достигли в этой технике вообще, наверное, совершенства. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, поехать посмотреть на месте, потому что тоже явно мифологизированная тема, так же, как с саркофагами. Все это идеальная точность и прочее.
1: Я думаю, что там до такой степени еще больше мифологизировано, потому что туда меньше народу просто ездит. Чисто по финансовым, там, техническим причинам, чем в Египет.
0: Ну, не скажи. Американцам ближе значительно.
1: Ну, американцам, ну, да.
0: Американцам ноги-то всего этого растут, сам понимаешь, не из России.
1: Популярных публикаций меньше, фильмов меньше.
0: Я вот хочу сказать...
1: Египет просто вне конкуренции по вот такой раскрученности.
0: Ну вот в качестве примера, кстати говоря, мы сейчас переводим фильм про Серапиева на английский язык для нашего английского канала. И у нас там есть какой-то момент, когда мы показываем, сколько видео всяких про Серапиева на Ютубе и комментариев. И начали смотреть видео, сколько видео на английском и сколько комментариев на английском, на нашем английском канале написали на тему Серапиева. Больше, чем на русском, существенно. Хотя канал у нас маленький, англоязычный, но там понаписали уже про Серапиум много-много комментариев. То есть там это, по-моему, еще более, гораздо более популярная тема, чем у нас. А про индейцев я вообще молчу, потому что американцы ездят туда примерно как мы в Турцию, наверное. Рядом. Двигаемся дальше. Алексей поддерживает стрим. Спасибо вам, Алексей. И говорит, изрекает точнее. Правда одна. Ложь многолика. Удачи в нелегком труде. Спасибо вам, Алексей. Хотя, возможно, с этим утверждением можно было бы и поспорить насчет того.
1: Аминь, аминь.
0: Что правда одна. Александр Пресняков спрашивает. Добрый день. Были ли исследования аписов со стороны генетиков и сравнения с современными породами коров в этом регионе?
1: Я видел работы антропологические, зоологические, где исследовались найденные бычки и коровки, в том числе вот эти в Сакаре. Был анализ вот этого единственного быка Аписа, выжившего в Лувре. И еще раз повторяю, что я прочитал про то, что готовится монография с анализом вот этих коров из некрополя матерей Аписа. Но она еще не вышла. Возможно, там будет и генетика тоже. Вообще генетику животных, всяких вот этих древнеегипетских, изучали. Например, кошек. Не так давно я видел исследование древнеегипетских кошек. Ну вот, именно генетическое. Что касается коров, не знаю. Но то, что их изучали, их изменчивость, к каким породам они относились, там, какими качествами обладали, на эту тему исследований, насколько я знаю, немало. Они есть. Да.
0: Спасибо. Елдаким ТВ спрашивает, а что реально есть люди, которые не в курсе, что до нашей цивилизации жили и более древние, давно почавшие в веках, наверное, почившие, великие технологические цивилизации, а мы, наверное, только четвертая или пятая раса?
1: Ну, это если Блаватской

0: читаться, то там уж не помню, сколько раз было. Но вообще, да, есть люди, которые не в курсе. Я, например, не в курсе. Георгий, а вы в курсе?
1: Ну, я в курсе, что есть люди, которые в это верят. Вот, это правда.
0: Давайте дальше.
1: Главная проблема заключается в том, что от этих великих технологических цивилизаций, как ни печально, я скажу такую фразу, ничего не осталось, никаких следов высоких технологий. Увы. Есть множество адептов высоких технологий прошлого, но самих высоких технологий, вот проверка, которую провели мы, показывает, что никаких высоких именно в современном понимании этого слова технологий, к сожалению, не было раньше того времени, когда они были изобретены. Александр Иванов спрашивает, когда был в Египте в храме Сфинкса, видел угловой узел стыковки трех огромных блоков из границы. Узел из гранита, да. Узел очень сложный, перевязывает все три блока. Для чего такая сложность? Их и так не сдвинуть с места. Я думаю, что надо просто смотреть, что имеется в виду.
0: Нет, я знаю, про что идет речь. Ну, там вот, да, там есть такие места. Ну, это бы Валеру Сенмута спросить. Про вот этот храм. Я так понимаю, что это припирамидный храм при пирамиде Хафра. Угу. Имеется в виду. Вот там, да, такие гранитные большие блоки. И, видимо, их там как-то клали стык в стык. И там элементы такие не то, что... Ну, вот примерно такие почти полигональная кладка местами встречается. Ну, как бы я тут... Поскольку темой этой специально не занимался...
1: Она именно, скорее, имеет какую-то функцию, или это просто вот такие блоки? Так получилось. Не можешь прокомментировать?
0: Нет, не возьмусь. Надо ребят спрашивать, египтологов.
1: Хорошо.
0: Что-то не скажут.
1: Спасибо. Виктория Соколовская спрашивает, а почему на других похожих гранитных саркофагах нет надписей фараонов? Или только этот решил отметиться?
0: Этот, это какой? Ну, еще раз, надписи там есть на четырех саркофагах. На четырех саркофагах из 24 надписи есть. Почему они не на всех? Они не на всех саркофагах и в человеческих погребениях, кстати говоря. С какими-то элементами ритуала связано это или нет. Они, для чего? Потому что они все разные. Они все разных размеров. Они из разных материалов. Они делались в разное время. И, видимо, вот это... Традиция, подход, он там менялся. Менялись сами эти катакомбы, кстати говоря. То есть там, начиная с того, что сначала хоронили в отдельных гробницах, потом стали хоронить в катакомбах. Сначала там были эти малые подземелья, потом большие подземелья, сначала деревянные, потом каменные. То есть ритуал менялся. Почему они не писали на всех саркофагах, я не знаю. Вряд ли кто-то это может объяснить. Возможно, считалось, что достаточно вот этой стеллы, на которой вся информация будет. В четырех случаях надписи есть и на саркофагах. Вот. Я думаю, что это только особенностями ритуала как-то можно объяснить. Возможно, каждый раз, это же такая моя фантазия, бык умирал неожиданно, и саркофаг, поэтому его степень отделки зависела от того, насколько неожиданно умер бык. Вот. В большинстве случаев он умирал неожиданно, и они его не доделывали. Там на многих саркофагах обработка достаточно грубая.
1: Спасибо. Вопрос задает зритель Селигер. А вы были в ступенчатой пирамиде Джосера? Как вы думаете, почему ее подземная часть так отличается от подобных других пирамидах?
0: Мы были в пирамиде Джосера. Вот не далее, как в апреле мы там были.
1: Мы были там в тот же день, как и в Серапиуме вообще-то. Потому что они рядом.
0: Да, она вообще отличается и не только подземная часть, но и во многом другом она отличается от более поздних пирамид. Я уважаемому коллеге скажу, а пирамиды, они каждую, какую ни возьми, они чем-то от других отличаются. Почему у нас ломаная пирамида, ломаная, например? Почему она именно такая? Это ступенчатая. Потом они стали делать, так сказать, истинные пирамиды. В пирамиде Джосера в самой ней помещений нет практически. Они все под ней. Потом они стали делать помещения в пирамиде. Они экспериментировали. Они пробовали. Вот эти катакомбы огромные под пирамидой Джосера, там как бы эта система катакомб, к которой относятся в том числе и катакомбы с вот этих некрополей священных животных. Там, кстати говоря, какие-нибудь там катакомбы ибисов гораздо больше, чем галереи Серапиума. Вот. Почему-то именно в Сакаре они вот увлекались этими катакомбами. Вот они экспериментировали. Каждая пирамида – это индивидуальный проект. Вот. Не говоря о том, что пирамида Джосера была вообще первая фактически пирамида. Там многое было сделано впервые. В дальнейшем они проект меняли. То есть как бы, часть сделали подземных помещений. Я уж не помню, есть там пирамида, в которой вообще подземных помещений нету? Какая-то из них. Вот, поэтому точно так же, почему все эти саркофаги не похожи друг на друга? Потому что это штучный товар, так сказать, по индивидуальному проекту.
1: Спасибо. Меня вот уже спрашивают, зачем я держу эту вазу, просто хотел похвастаться, что самый первый наш результат самого первого эксперимента, вот ваза из мраморной брекчи, которую Ольга Вдовина первой делала, вот даже с дырочками в ручках, у меня тут вот в руках. Довольно тяжеленькая, кстати говоря. И люди почему-то без уважения относятся к мраморной брекчи, а она вообще увесистая вообще такая и прочная. Ногтями не процарапаешь, как пишут в комментариях. Но продолжим. Виктория Соколовская еще один вопрос задает. Если внимательно сравнивать углы внутри саркофага и модельки, то видно, что имеет место заметно разный способ производства. Все же угол стенки саркофага как бы отломан, а не отбит и закруглен, как у тестера. Вы понимаете?
0: Тестер – это угол, видимо, Ольги Вдовиной.
1: Ну, видимо, да.
0: Я понимаю. Я хочу сказать, что мы не утверждаем, что они идентичны, по идентичной технологии сделаны. Мы не знаем, по какой технологии, строго говоря, делались углы в саркофагах. Цель эксперимента было, Ольги Вдовиной было показать возможность принципиальную изготовить такой уголок примитивными орудиями, то есть с помощью каменных инструментов. Вот. Скорее всего, технология была не совсем такая, хотя бы потому, что, еще раз, Ольга Вдовина пользовалась инструментами вообще каменного века, а все-таки саркофаги в Серапеуме делались уже в железный век. И, наверное, все-таки там использовалось что-то еще. И, наверное, подход был какой-то более продвинутый. Вот важно, что видно, что качество изготовления этих углов принципиально не отличается. Может быть, у Ольги Вдовиной даже уголок поаккуратней сделан, чем в саркофаге.
1: Спасибо. Так, вопрос. Сейчас я попробую прочитать. А египетские немоглики не верили, что древние недотепы не могли рисовать в пещерах лет эдак 10-20 тысяч назад? Ведь краску могли придумать только великие египтяне, что почти космическая технология.
0: Ну, тут, видимо, сарказм такой, что немоглики были всегда, имеется в виду. Но я подозреваю, что все-таки немоглики – это явление современной цивилизации, которая просто очень сильно появились благодаря тому, что люди очень сильно оторваны от ручного труда и не представляют себе решение простейших задач. Для древних просто, если они видели какое-то такое сооружение, для них все было просто. Но в каком-то смысле их тоже можно было назвать немогликами, потому что говорил, что это все с божественной помощью, и сооружения эти делались, чтобы показывать, что это Бог построил. Но все-таки это немножко явление другого порядка и с точки зрения психологии, там, и социологии и прочее. Немоглики, мне кажется, это... Хотя шутка мне ясна, юмор. Юмор я оценил, но мне кажется, что это чистое явление нашей, именно нашей технологической цивилизации, когда большинство людей не занимается физическим трудом от слова совсем. Ну, я имею в виду в западных странах.
1: Виктория Соколовская еще один вопрос задает. Есть много других подземных мест, где способ затаскивания блоков никак не подойдет описанным методом по многим причинам. Например, как в гробнице Сенусерта III, такие резкие перепады высот, крутизна спуска, глубина, сложные повороты, размеры проходов и так далее.
0: Я даже специально открыл план гробницы Синусерта III. Можно, если сейчас включить, если я сейчас включу демонстрацию экрана, и на этот план мы посмотрим. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Включил. Вот этот план. Ну, там сверху рисунок – это разрез горизонтально, а снизу – это вот вертикальный разрез этой гробницы. Ну, честно говоря, на первый взгляд не вижу там каких-то прям… Да, саркофаг находится в секции под номером 11. То есть его надо было вот от входа туда дотащить. Во-первых, у них было на то, что его дотащить туда времени, например, год. Они его могли год перемещать. Те способы, которые я рассказываю в видео про серапеум, транспортировки, а почему они не годятся здесь? Я рассказал про возможные способы транспортировки горизонтально или под небольшим уклоном. Способ поворота саркофага на 90 градусов. Способ его опускания с помощью убирания песка из-под него. Здесь везде, ну, в подавляющем большинстве случаев, его все-таки перемещают под уклоном вниз. Ну, как бы еще раз, чтобы компетентно ответить на вопрос, хорошо бы поехать залезть в эту гробницу. Каюсь, не был я в гробнице Синусерта III. Посмотреть ее внутри. Потому что, опять же, может оказаться, что у немогликов глаза велики. Когда нам начнут рассказывать про узкие проходы, через которые саркофаг не пролезут, то же самое рассказывали про серапеум. Абсолютно то же самое. То же самое, но, кстати, египтяне, которые нас туда везли, включая водителя, который нас вез, помнишь, Гош, в серапеум?
1: Да.
0: Она заливала нам про то, что невозможно было его туда протащить, узкие двери, огромные стотонные саркофаги. Это все, кстати, египтяне точно так же рассказывают, как и наши ребята.
1: Ну, причем с таким видом, что тоже сложно сказать, он действительно верит в это, либо ему нужно туристу навесить побольше лапшички.
0: Ну а почему бы ему не верить в это? Так, отключаю демонстрацию экрана. Вот, поэтому я не... надо смотреть на гробницу Синусерта III. Мне, на мой дилетантский взгляд, кажется, что эта задача решаемая.
1: Спасибо. Фараон сказал, надо затащить. Пришлось затащить.
0: Затащили.
1: Пришлось затащить. Юра Нии спрашивает, а плоскость крышки как подгонялись? По месту притиралась или в размер изготавливались во множественном числе?
0: Детали технологии нам неизвестны. Вот что касается изготовления саркофага, мы можем только предполагать, как это делалось. В том числе у нас там есть примеры, когда есть недоделанные саркофаги, что крышка спиливалась прямо с саркофага, с цельного куска, и потом вот... К нему же и притиралось. Вот как они делали крышки в данном случае, значит, подробности в эксперименте познаются. Может быть, когда-нибудь нам удастся такой эксперимент произвести. Пока что в наших ближайших планах эксперимент по транспортировке веса, сопоставимого с весом саркофага и серапеума. Мы уже несколько раз обсуждали этот проект. И... очень хочется попробовать. Вот. Подгонка крышки – это будет следующий этап. Вот сейчас Оля Вдовина закончит свою вазу с невозможными ручками, невозможной полостью внутри.
1: Будем собирать 17 миллионов.
0: Будем собирать 17 миллионов на саркофаг.
1: Угу. Шутка или нет?
0: Да.
1: Спасибо. Грик Вейн спрашивает. Мегалиты в Питере. Кто же их сделал? Разве в 18 веке были технологии, способные резать гранит со сверхточностью?
0: Ну, вот здесь опять звучит слово «сверхточность». Надо идти измерять мегалиты Петербурга. Какая там сверхточность у них? С какой точностью они сделаны? Пока что мы измеряли мегалиты 20 века. Тумбы с площади в Петербурге. И там 20 и 21. Какая там сверхточность была? Какие суперинструменты? Тут как бы резать это одно, а добиваться определенной точности это, насколько я понимаю, другое. И точность, когда мы говорим про точность в 1-1,5 градуса, вот как, допустим, в серапеуме, это все-таки на мой взгляд, это, если руки растут из правильного места, это достижимая точность. Провести прямую линию и по ней как бы ровно там, отбить, отрезать, это решаемо. То есть, ну, как бы здесь вы должны, конечно, понимать, что большую часть истории человечества использовался только ручной труд и только ручная обработка всего. И кто-то хочет сказать, что до появления машин ничего не могли сделать достаточно точно?
1: Кто-то хочет это сказать, совершенно.
0: Кто-то хочет это сказать, но это не так. И даже во многих случаях до сих пор используется. То есть, когда там, допустим, делается гладкая поверхность, как в Древнем Египте, видимо, использовали так называемую поверочную плиту. Это просто гладкая поверхность, плита гладкая, эталонная, которую намазывали краской, прикладывали к некой поверхности, убирали, и потом те части этой плиты, которые выступают, они окрашиваются краской. Их надо стесать. Еще раз приложили плиту. И еще раз. И вы можете до сих пор эти поверочные плиты прекрасно увидеть использующиеся в современном производстве. Они продаются.
1: Ну, угольники и отвесы всевозможные.
0: Угольники и отвесы. Когда вы натягиваете веревку, она у вас получается прямой. Когда вы наливаете воду в какую-то емкость, у вас получается горизонтальная поверхность воды этой.
2: Вешает грузы, ниточки, получается вот эта линия.
0: Да, когда вы вешиваете, говорят, меня было не слышно. А так можно поднимать? Вешаете грузик на ниточке, у вас получается отвес вот вертикальный. Я только что был в Хургаде, и там строится дом. Фото сейчас, наверное, не покажу. И я вижу, что строится дом, и там на веревочках грузики висят. У каждого из углов этого дома те же самые точно отвесы, как в Древнем Египте, сейчас в 21 веке.
1: Ну и опять же, 18 век, это все-таки, мягко говоря...
0: 18 век – это век, когда уже механизация была вполне, и измерительные приборы были достаточно качественные.
1: Уже даже микроскопы существовали, между прочим.
0: И микроскопы, и телескопы, и сталь.
1: Достаточно хорошего качества.
0: Да, и куча всего вообще к тому.
1: И законы Ньютона.
0: Это уже открытие. Начало, это уже промышленная революция пошла.
1: Ну, почему-то люди этого не понимают, что такое 18 век.
0: Ну вот, надо показывать, тоже рассказывать про эти вещи так же, как и про Древний Египет. Это что-то настолько же далекое, что Древний Египет, что 18 век. 18 век до нашей эры, нашей эры, какая разница?
1: Движемся дальше. Анастасия Седых задает еще один вопрос. А насколько выделка саркофагов была опасна с точки зрения здоровья? Много было каменной пыли? Или ни один египтянин в процессе работы не пострадал?
0: Я думаю, что пострадал и не один. И подходы к технике безопасности тогда были, конечно, совсем иными, чем сейчас. Вот, но я думаю, что тем не менее, если они там работали, то, что пыль летит, это я подтверждаю из наших экспериментов, это очевидно следует, что производство вредное. Наверное, раз они там работали в течение многих лет, они какие-то использовали придумки какие-то свои, чтобы как-то минимизировать этот вред. Может, лицо чем-то заматывали. Может, работали на открытом воздухе. Мы не знаем этого. Деталей мы не знаем. То, что их там много полегло, и то, что в погребениях, допустим, городка строителей пирамид у кучи народу там всевозможные травмы, переломы нижних конечностей в большом количестве, это факт. Ну и, наверное, дышали они тоже всякой дрянью.
1: Я же не помню, недавно была какая-то новость про тело или мумию с переломами ног, то есть там кто-то уронил что-то тяжелое на ноги. Уже не помню.
0: Была статья со статистикой по вот этими погребенными рабочими из городка строителей пирамид, что у них там повышенная частота именно травм ног. То есть они там роняли регулярно что-то на ноги тяжелое.
1: Спасибо. Так, дальше. Уважаемый автор ролика, спасибо за ваш труд. А есть ли стеллы, на которых рассказывается, как делали саркофаги? Кто и чем, сколько получали за это денег? Не как таскали что-то куда-то, а как делали сами саркофаги?
0: Вот, к сожалению, мне про такие стеллы неизвестно. Я хочу сказать, что далеко не все стеллы из серапеума опубликованы. Я так понимаю, даже не все переведены. И, кстати говоря, вот из тех материалов, которые мне достались, гораздо больше переведено, кстати, вот этих стел из некрополя матерей Аписа, но и там далеко не все. Вот на тех стелах, которые доступны, такой информации нет. И понятно почему. Потому что саркофаги не делали в Серапеуме. А там стелы, которые касаются именно работ, связанных непосредственно с Серапеумом. Саркофаги делали где-то в другом месте, возможно, далеко. То есть, если это гранитный саркофаг, делали его прямо в Асуане, в каменоломнях, и потом везли. Или они везли кусок и потом где-то делали, мы этого не знаем. Но это были не те работники, которые оставляли стелы памятные в Серапеуме. Поэтому там, к сожалению, такой информации нет. Было бы очень круто найти такую стелу. Может, найдут. Но только о транспортировке, как его тащили до Серапеума, как его тащили внутри катакомб, как там его закрывали и все это замуровывали. Как делали камеры погребальные сами, расширяли эти катакомбы. Вот про это там информация в основном. Про работы непосредственно в этом некрополе.
1: Спасибо. Андрей К. Это из комментариев к видео. Острый вопрос. Интересно, сколько сейчас платят за такую пропаганду?
0: Я не знаю, что Андрей называет пропагандой. Рассказ про Древний Египет? Что там, что он называет пропагандой здесь? Ну да, вот мне подсказывает Виталий, 100 рублей донатами платят за такую пропаганду. То есть наш проект существует на средства, в том числе на ваши средства, дорогие друзья, в значительной степени, на средства тех, кто жертвует какие-то, кто-то побольше, кто-то поменьше, нам на Патреоне и на Ютубе в основном. Вот сколько платят за такую пропаганду. Но нам платят не за пропаганду, а просто те, кому нравится наш проект, нас поддерживают. Здесь все, по-моему, честно. Вот, но, видимо, подразумевается, что есть какой-то заказчик теневой, которому выгодно почему-то рассказывать, что саркофаги сделаны древними египтянами, а не инопланетянами. Ну, наверное, это инопланетяне тогда. Кто еще может это заказывать? Других идей нет у меня.
1: Нет, ну есть разные там. Хотят скрыть величие русского народа, который напрямую произошел от славян ариев, которые на самом деле их великая цивилизация все это построила. И чтобы унизить русский народ, вот оплачивают пропаганду, что якобы это строили египтяне.
0: Ну, я даже здесь не говорю, кто это строил. Может, это были славяно-арии, но примитивными орудиями, ручным трудом. Я тут антропологии и генетики не касаюсь вообще в своем видео. Так что тут не тот вопрос.
1: А вот на следующем форуме «Ученые против мифов», возможно, коснемся антропологии и генетики.
0: Надеюсь.
1: И некоторых мифов, которые в этой области есть. Кстати говоря, вот что я сейчас делаю. Я сейчас кину свои контакты в чат. Если кто-то хочет получить промокод на форум «Ученые против мифов», пишите мне вот по этим контактам. И как только у нас появятся билеты, я этот промокод вам пришлю. Вот. Ну, как я уже говорил сегодня, на форуме будет довольно много посвящено именно Древнему Египту, и он весь будет такой слегка с египетским уклоном. А Селигер снова задает вопрос. Александр, а можете объяснить с точки зрения антропологии такую помешанность древних на религии? Это идет от непонимания природных явлений первобытным человеком?
0: Во-первых, они не первобытные. Начнем с того. То есть называть древних египтян первобытными – это вообще кощунство, по-моему. Они были очень крутые. Я вот сейчас реально, когда стал пытаться письменность Древнего Египта изучать, блин, извините меня. Такую систему придумать надо очень, сказать, как следует постараться. Вот, я подозреваю, они были помешаны на религии не сильнее, чем любое другое общество вот той эпохи и многие общества до сих пор. То есть это то, что сейчас называется религиозный фундаментализм, а тогда это было, в общем, другой жизни просто не было, когда религиозная картина мира была единственной картиной мира. Вот. Но это вопрос, наверное, каким-нибудь там историкам религии или психологам, там, которые изучают там, процессы, происходящие в голове у человека, когда он там предается каким-то религиозным практикам. Вот, но я не думаю, что в Египте религиозность была выше, чем у каких-нибудь там шумеров или там каких-нибудь их соседей кушитов или у хоть кого-то. Просто в Египте было больше ресурсов и больше возможностей эту религию воплощать в материальных свидетельствах. Так, наверное. По-моему, как только какая-либо из этих цивилизаций набиралась таких ресурсов и появлялись возможности, сразу начинали строить храмы, некрополи, там, какие-то там жертвенники и прочее, прочее, прочее. Человек таким был большую часть своей истории. До тех пор, как, до тех пор, пока не появилась, не знаю, научная картина мира. Наверное, так.
1: Спасибо. Борис Верес пишет. «Был я в том Египте. Прекрасно видно, что строилось это людьми, причем не особо умелыми и старательными». Спорное. Но вот людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое. Как бороться?
0: Так, можешь повторить еще раз последнюю часть?
1: Людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое, видимо, люди считают, которые
0: ну
1: там
0: да.
1: не были. И как бороться с этим? С
0: тем... Ну вот видео, мы пытаемся как раз с помощью видеотрансляций, фотографий показывать тем, кто там не был. Но самое интересное, что туда туристы ездят, смотрят и потом рассказывают про невероятные углы и прочее. Так что... Видимо, даже съездить и посмотреть своими глазами бывает недостаточно. Нужно соответствующее сопровождение какое-то. Экскурсия нормальная. Ну, хотя бы качественное видео, где можно это все увидеть воочию.
1: Да? Ага. Да, спасибо. А вот, кстати говоря, Федор прислал нам 350 рублей на пропаганду.
0: Вот. Спасибо, Федор.
1: Это ответ нашему зрителю, который спрашивал, сколько сейчас платят за пропаганду. Вот научная пропаганда вот так вот ценится нашими зрителями. Дорогие зрители,
0: спасибо.
1: Поддерживайте научную пропаганду по ссылке в чате. И ваш вопрос будет задан вне очереди, потому что вопросов еще много. И еще наш зритель Long Fred также поддерживает научную пропаганду. Спасибо вам. И как раз Екатерина Суровцова спрашивает, у нас есть ученые, которые участвуют в раскопках в Египте?
0: Да, у нас есть ученые, и немало ученых, которые участвуют в раскопках в Египте. И не только в Египте, там, допустим, в Судане, но это тоже памятники, имеющие отношение к египетской цивилизации. В частности, вот наш коллега, друг Максим Лебедев, который очень... Надеемся, что он будет участвовать и выступать на ближайшем форуме. Он работает в экспедиции, которая уже много лет копает непосредственно в Гизе, гробницы рядом с знаменитыми пирамидами. Есть и другие наши коллеги, в том числе антропологи, которые ездили и ездят в Египет изучать мумии, например. Так что да, наши египтологи трудятся в Египте давно и плодотворно, и это здорово. Спасибо. Сотрудничество с египтологами других стран, кстати, в том числе в международных каких-то экспедициях.
1: Юра Нии спрашивает, как оцениваете качество французской археологии тех времен? Соответствовала она тому времени? Видимо, времен Мариетта?
0: Я не такой эксперт по истории археологии, чтобы сравнивать. Ну, как бы к Мариетту, там к нему есть тоже претензии с современной точки зрения. Не все хорошо было качественно задокументировано. Вот благодаря этому мы, вот, например, не знаем, там, что стало с лебедками, например, или еще с чем-то. То есть документации по современным представлениям качественно не было. Но, кстати говоря, во многих египтологических публикациях и гораздо более поздние времена. Я знаю, что у современных специалистов есть там вопросы к качеству этого всего, потому что очень часто, опять же, я здесь как дилетант говорю, как бы то, что читал, то, что слышал, что египтологи, значит, в большей степени это не археологи, а те, кто работал с текстами. Вот, и в меньшей степени именно как археологи. Вот, но сейчас ситуация уже другая, и подход совсем другой. Ну вот, что касается Мариетта, там часть, например, документации просто... При наводнении, представьте себе, в Каире да, такое бывало. Нил выходил из берегов, и часть документации просто затопила, залила. Вот, поэтому значительная часть материалов, связанных с раскопками Серапиума, утрачена. Вот так.
1: Спасибо. А как, спрашивает Димон Зет, а как, по-вашему, относятся ли пирамиды в Гизе к созвездию Ориона?
0: Никак не относятся. То есть это известная была байка про то, что они там как-то, значит, там их отнесли со звездами, и они очень классно там наложилось одно на другое, потом выяснилось, что вовсе не классно, и что на самом деле надо перевернуть это отображение созвездия, чтобы вышло наложение. Короче, туфта это. Так, если кратко. Судя по всему.
1: Олег Арте спрашивает. А бытовая ежедневная жизнь обычных древних египтян исследовалась? Как они жили, что ели? Были ли какие-то подобия столовых, магазинов?
0: Да, конечно. Ну, и кстати говоря, это тоже было одно из таких когда-то претензий к египтологам, что они изучают жизнь царей, жизнь элиты, а не вот простых египтян. Но уже давно это не так, и изучают и жилища, и для этого там проводятся исследования погребений и там каких-то поселений. Вот, кстати говоря, то самое поселение город-строителей пирамид. Вот насчет магазинов я не знаю, но там найдены многочисленные печи для хлеба, найдены какие-то специальные там какие-то длинные столы или лавки, на которых резали рыбу, и много других мест и приспособлений, где там, допустим, готовили еду, находят там какие-то большие емкости, в которых пиво варили. То есть быт древних египтян вовсю изучается. Их образ жизни, их там, как они питались, чем они болели.
1: Спасибо. Еще один вопрос от Селигер. А про прямоту наклонных ходов в Великой пирамиде, что якобы там не отклоняется от прямой на протяжении десятков метров, это правда?
0: Насколько я знаю, там тоже это сильно преувеличено все.
1: Греф Цав. Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные, то есть с инженерной точки зрения сооружения? Не очень понятно, последующие зачем?
0: Какие?
1: Может, за Серапиумом?
0: Может, сам себе? Еще раз, как звучит фраза
1: целиком? Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные с инженерной точки зрения сооружения?
0: Я не очень, честно говоря, понимаю, о чем речь идет.
1: Ну, я понимаю, что, допустим, после, допустим, Серапиум строился там с такого-то по такой-то, вообще, захоронения эти делались в течение там чуть ли не там тысяч лет, сколько-то веков. После них, наверное, что-то еще строилось. Оно было более совершенно.
0: Ну, там, на самом деле, особо вот, и как раз кризис вообще всего вот этого, кризис строительства, кризис культа религиозного в Египте приходится на начало нашей эры, там в Серапиуме в том числе уже больше ничего не строилось, и просто потом все это было заброшено. Там после в Саккаре какие-то там коптские монастыри были, но понятно, что с точки зрения архитектуры и сложности это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Там был упадок и запустение на много веков после этого. Вот. Хотя, наверное, не я должен об этом судить. Вот, но по поводу подземных храмов, может быть, как раз имеется в виду те самые катакомбы серапиумские. Что я не знаю, что там еще после этого было такое подземное в Египте.
1: Я думаю, что просто есть, вот часто говорят о том, что там все деградация, что не совершенствование, а сплошная деградация, что самые древние постройки, они самые крутые. Вот. Видимо, это имелось в виду. Как это можно комментировать?
0: Ну вот, то, что я сказал.
1: Хорошо, дальше. Айсен Амосов. Как думаете, насколько скоро немоглики начнут утверждать, что крестьяне в России никак не могли вспахать поле с помощью лишь коня? Не вспахать ведь поле без трактора, значит, и на пришельцы, или и на пришленцы пахали поля.
0: Ну, я совершенно не удивлюсь, если я подобные вещи увижу, потому что уже сейчас начинают рассказывать, что там метро не могли построить, еще что-то не могли, корабли не могли плавать.
1: Паровозы не могли сделать.
0: Железную дорогу построить и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы открытие там просто фонтаном бьют про то, что они могли сделать наши предки еще там 100 лет назад. Вот поэтому, да, и землю пахать не могли, скорее всего.
1: Есть, кстати, очень такие... Есть сайт, на котором подборка фотографий из каменоломен примерно там, наверное, за 150 лет. То есть, начиная с момента, когда начали появляться вообще эти фотографии, там, вторая половина 19 века до середины 20 века. Очень полезно смотреть, как действительно... обрабатывали камень до широкого распространения именно электрических устройств всевозможных, машин. Вот как их там кирочками, зубильцами рубят, вырубают на них всевозможные изображения, транспортируют на лошадках. Не знаю, если я сейчас найду ссылку, пока Александр будет на следующий вопрос отвечать, то брошу в чат, но не факт, что сходу найду. Серж Любомудров приветствует нас. Говорит, что сбежал лишь чтобы поприветствовать. Придется смотреть позже. И, как всегда, поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Серж. Федор Буданов спрашивает, а когда примерно началась вся эта истерия про нереальные технологии, погрешности до сотых миллиметра и аналогичный бред? Может, имеется зачинщик с именем и фамилией?
0: Я знаю только Эриха фон Деникина, хотя и до этого были там, какие-то, так сказать, адепты палеоконтакта прежде всего. То есть это началось, по-моему, именно как рассказы про древних инопланетян. Там Агрест был у нас, математик, Казанцев, писатель-фантаст, кстати говоря, тоже. Это советская тема в том числе, эти палеоконтактеры. А за рубежом это прежде всего Эрих фон Деникин, Захария Ситчин. Вот из них это все пошло во второй половине, даже, наверное, в последней трети 20 века, с появления документалок такого РЕН-ТВ-шного свойства, типа там, воспоминания о будущем. Вот это, все вот эти небылицы оттуда выросли. Вот, когда, как понятно, что это во многом связано с особенностями личности этих людей, потому что господин фон Деникин, он... пиарщик. Достаточно его тексты почитать, чтобы понять, что он не исследователь никакой, он пиарщик. Для него, ему важно было, чтобы красиво звучало. Поэтому сказать вместо 100 тонн, там, 2000 тонн, для него было легко.
1: Спасибо. Димон Зет спрашивает, как вы думаете, почему в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы быта и украшений, а в пирамиде ни одной надписи, особенно учитывая грандиозность сооружения? Орфография сохранена.
0: Так, еще раз, где чего было найдено?
1: А в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы быта, а в пирамиде нет.
0: Так, значит, нужно просто понимать, значит, что Долина Царей – это немножко другая эпоха. Это вообще 1000 лет спустя, после пирамид Гизы. То поначалу не делали никаких надписей в погребениях. Значит, даже предполагают, что жрецы, вообще все свои заклинания, там вот эти ритуалы, это все передавалось устно. И уже только позднее это стали записывать на стенах. То есть, или там на стенах, на папирусах. И в пирамидах надписи появляются, это, опять же, я могу соврать, но, по-моему, в пирамиде Униса, что ли, первые самые тексты пирамид вот эти, на стенах. И где-то там же первый саркофаг, в котором надпись какая-то присутствует. То есть в пирамидах надписи есть, но просто не в первых пирамидах, а в тех, которые уже там позднее стали строить, уже в там, 5-й династии. Там, 6-й династии. А не было просто традиции такой на стенах там что-то писать. Значит, когда мы сравниваем долину царей с пирамидами Гизы, еще раз, надо понимать, что между ними 1000 лет. Это, в общем, как если сравнивать, там, не знаю, домонгольскую Русь и вот современную Россию. И спрашивать, а почему вот сейчас не так, как было там в домонгольской Руси?
1: Спасибо. Федор Буданов еще раз поддерживает наш стрим. Пишет еще немного на пропаганду. Не планируете ли заманить на стрим Олега Двуреченского, чтобы он рассказал о последних раскопках в Узундаре?
0: Двуреченского прямо не планировали, но теоретически, да, можно и Двуреченского позвать. Он у нас выступал, по-моему, на самом первом форуме в 2016 году.
1: Да, произвел хорошее впечатление на зрителей в том числе.
0: Да.
1: Сильное. Ноготинец поддерживает стрим, спасибо вам, Ноготинец, и пишет, только посмотрел видео про саркофаги, спасибо вам. Пошел смотреть... 4 серии «Древние египтяне». У вас там упоминания. Рекомендуете? Ноготинец мне вот подсказывает, что не ноготинец, а ноготинец. Сашка, рекомендуешь ты сериал 4 серии «Древние египтяне»?
0: Да. По крайней мере, мне он понравился. Там к нему есть, конечно, тоже какие-то претензии к некоторым деталям. Но вообще он очень прикольно... снят, и там показаны интересные детали. Вот там целая серия про Серапиум, даже более того, не про Серапиум, а вот про историю этих близнецов, которые я упоминаю в видео. По-моему, уникальная вещь. Там все по, как это, все по секретным документам, все по древним текстам там реконструировано.
1: Спасибо. Максим Трусов спрашивает, а есть где-нибудь схема с размерами этого саркофага?
0: Есть, могу даже показать. Одного из саркофагов, еще раз, они все разные. Вот, я сейчас попробую включить. Сейчас вот так, видно? Сейчас уберу я Георгия тут. Вот, пожалуйста, это схема саркофага, которую мы рисовали, когда делали заказ для компании «Возрождение». Вот, посмотрели? Вот, длина около 4 метров, в высоту там 2,5, где-то в ширину 2,5, толщина стенок 40 сантиметров. Вот. Но это, по-моему, как раз вот самый большой саркофаг «Амасис». Они там разные. Некоторые существенно меньше.
1: Иван Иванов задает вопрос. Учитывая, что эти саркофаги были созданы в период правления династии Птолемеев, имеются ли на саркофагах или местах отправления культа греческие надписи?
0: Значит, греческие надписи есть на некоторых стелах. То есть там не только по-гречески, там вообще на разных языках, в том числе в Серапеуме и особенно в некрополе матерей Аписа, там есть, например, более поздние надписи на коптском, например. Вот. Но это уже после того, как этот некрополь уже не функционировал. А на стелах есть на греческом. Есть на, как бы там иероглифические надписи, демотические, демотика, греческие. И даже еще на каких-то языках, я сейчас не назову на каких. Тут, поскольку там приезжали какие-то знатные паломники из разных мест, то надписи писались на разных языках. На греческом точно там ряд надписей есть.
1: Спасибо. Сейчас, прежде чем задать следующий вопрос, несколько объявлений. Во-первых, о том, что у нас выйдет на этой неделе. Завтра на канале Anthropogenes.ru в 19:00 по Москве будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов». Виталий Егоров у нас выступил с докладом по теме «Лунный заговор в кино» от Джеймса Бонда до Рамштайн. Кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, уже смотрят эту лекцию. Ну, а для всех остальных она будет доступна завтра. Я сейчас скину ссылку на Патреон лаборатории научных видео в чат. Да, я призываю вас поддерживать наши стримы. Благодаря вашей поддержке мы можем их проводить. В первую очередь благодаря тем, кто подписан на Patreon и является спонсором нашего YouTube-канала. А в субботу мы планируем провести еще один постскриптум, на этот раз с социальным антропологом Александрой Хиповой, которая на последнем форуме «Ученые против мифов» выступила с лекцией «Опасные слухи о вакцинации». Это будет в субботу. Ну и хочу сказать, что пока предварительно проанонсировать, что форум «Ученые против мифов» следующий, весенний, 17-й по счету, у нас запланирован на конец марта.
0: Говори.
1: Угу. Да, добавляю, я, в принципе, все сказал.
0: Да просто, что у нас готовится очередное видео, которое будет тоже на околоегипетскую тему. Да, друзья, я на всякий случай хочу еще раз сказать, что я не египтолог, просто, может быть, полезнее было бы, конечно, такие стримы делать в связке с египтологом. Потому что многие вопросы, которые явно адресованы не ко мне. Потому что, еще раз, я в данном случае рассказываю о конкретной теме, о вот этих саркофагах Серапиума. Когда меня начинают спрашивать там про быт древних египтян, тут, конечно, я вряд ли вам расскажу что-то сверх достаточно поверхностных знаний. Вот. Но, тем не менее, некоторые темы, связанные с древним Египтом, как мне кажется, нам удается неплохо раскрывать. Вот, в том числе благодаря тому, что мы работаем с хорошими консультантами. Вот, и следующее видео, которое у нас выйдет по мотивам нашей, опять же, поездки в Египет апрельской и уже отчасти моей поездки в Египет в январе 2022 года, она связана с вертолетиком, древнеегипетским вертолетиком, знаменитым в Абидосе, в храме. Вот, собственно, про этот самый вертолетик и про другие там древние технические устройства, уже много всего написано и снято, но мы постарались это сделать несколько в другом ключе, потому что мне кажется, что это интересный пример узурпации и переписывания истории в Древнем Египте. И вот в этом контексте это получается, как мне кажется, забавно. Плюс мы частично даже в Питере снимали. Питерский сфинкс неким образом перекликается с этой историей. Должно получиться интересно.
1: Спасибо. Я еще хотел пригласить наших зрителей в наш телеграм-чат. Тех зрителей, кто досмотрел стрим до конца. Ну, правда, еще не конец, конечно. Но почти до конца. И тех, кому нравится общаться с нами, вот я сейчас брошу в чат ссылку на наш телеграм-чат научной станции, где можно пообщаться и с нами, и с другими нашими постоянными зрителями. А, во-первых, хочу поблагодарить Нульбокс 02, который поддерживает наш стрим. Говорит, что ребенка на заднем фоне жалко, папу зовет, не ругайте. Ну, это правда, ребенок явно зовет папу. И вопрос от Doomsday. У пирамид огромная масса, как она в песок себя не вдавливает? По-моему, это имел в виду зритель.
0: Значит, пирамиды стоят вообще на скальном основании. То есть, да, при том, что при строительстве пирамид регулярно, неоднократно совершались технические ошибки, в результате чего их там некоторые стройки даже вообще прекращались. И у нас есть пример пирамиды в Мейдуме, которая не была достроена, и, видимо, там вся обвалилась от просто давления, так сказать, этих кладки колоссального. Вот. Но вообще пирамиды, например, что касается Гизы, они стоят на естественном фундаменте, просто на известняковой скале. И даже можно посмотреть, что, допустим, у пирамиды, как минимум у пирамиды Хафра, часть нижних рядов – это просто монолит. А дальше уже там идут известняковые блоки. Это просто часть была вытесана в монолитной скале. Поэтому она там прямо на известняковой скале стоит. Они на песке, конечно, они это строили. Это касается и других пирамид. Вот.
1: Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо, Виталик. Спасибо, Ксюша, Мариша. Все, кто незримо поддерживал наш сегодняшний эфир. До новых встреч. Смотрите стримы научной станции на каналах Лаборатория научных видео и Антропогенез.ру. Пока.
0: До свидания, друзья.

Привет, ребята! Здравствуйте, дорогие взрослые! Я Александр Хабургаев, мы снова с вами вместе. Продолжаем наши детские эфиры. Вот мне тут взрослые все время пишут, и это детский эфир, да, мы с детьми себя прекрасно друг друга понимаем. Извините, что много для вас незнакомых слов, товарищи взрослые, да? Ну, вот специально для вас, да? Ну, вот специально для вас мы их поясняем, а дети все понимают и так.

то мы где-то с вами остановились на скопе, на замечательном рыболове скопе. Но давайте так, все-таки придется нам, поскольку получился сериал, то, как говорится, краткое содержание предыдущих, да? Мы снова с Александром. Опять можете загадывать желание. Вы между двух Александров. Поэтому вот давайте начинаем сразу с первой картиночки. Быстро проскочим прошлое наше занятие. И вот, значит, начали мы, как всегда, с птицы Рух, да, с огромной птицы Рух. Что касается птицы Рух, значит, вас тоже заинтересовало, судя по вопросам. И я не ожидал, что столько вопросов будет по поводу Моа и Эпиорниса. Вот поговорим на эту тему подробнее, которые могли стать прообразом, да, прототипом этой легендарной птицы Рух. Ну, здесь не совсем птица Рух, здесь что-то такое из фэнтези, но в Синдбаде мореходе она выглядит примерно так же, если верить этому произведению. Так, ну, значит, вот следующую картиночку нам покажите. Начнем мы вот с чего. И это картиночка номер два, да? Эта картиночка в 20-30-х годах кочевала из одного издания в другое. Вот такая вот птица с рыбьими ногами несет человекоподобное существо. Ну, были такие подписи «Смерть таунгского ребенка», которого унес орел. Значит, в чем тут дело? Ребят, значит, дело вот в чем. А дело в том, что такое таунгский ребенок. Давайте с этого начнем. Таунг – это, ну, так скажем, населенный пункт, что-то вроде нашего районного центра в ЮАР, да? Назван так в честь вождя Тау. Вождь Тау был, господи, Цвана, племя Цвана такое было, которое там жили Цвана на этом месте. Значит, Таунг – это в честь него названо. Но все дело в том, что в окрестностях Таунга карьеры, и на этих карьерах в 1924 году обнаружились останки австралопитека, ребенка. Ну, это была сенсационная находка, их там несколько вроде как видов австралопитеков. В общем, в 24-м году это была сенсация, которая облетела весь мир. Газеты, журналы все об этом писали, назвали его «Бэби из Таунга», или, ну, вот откуда, да, «таунгский ребенок». И в это же приблизительно время, да, появилась одна из версий, что орел Хааста, о котором пойдет речь дальше, мог грешить людоедством. Так вот, давайте дальше посмотрим следующую картиночку, да, и с вами перенесемся для того, чтобы понять, откуда произошла вот эта вот иллюстрация. Вот он, видите, какой страшный орел, когтистый, да? Но это тоже какой-то фэнтези, но вот таких страшных птиц воображение рисовало людям в разные времена, у разных народов, у кого только не встретишь этого гигантского орла, на котором то герой куда-то улетает, то он кого-то уносит. В общем, я думаю, вам и самим часто эти гигантские орлоподобные существа встречались. А вот теперь вот следующую картиночку посмотрим. И это мы уже с вами подходим вплотную к Моа, о которых мы с вами раньше говорили. Так вот, с Моа такая вот история. Размножаются они очень медленно, потому что самка Моа несет всего лишь одно яйцо. Видимо, не всегда удачно там вылуплялись птенцы, потому что до сих пор находят яйца Моа, уже около 70 яиц в разных частях были Новой Зеландии найдены. Так вот, Моа, или еще как их по-научному называется, Диорнис, да, это была такая огромная птица, которая обитала в Новой Зеландии на островах. У нее были такие волосоподобные перья, видите, такие как больше на волосы даже похожие, чем на перья. Значит, что касается размеров. Ну, разные источники, в зависимости от их совести, указывают разные цифры. Ну, кто-то деликатно говорит, что выше 3 метров в высоту и где-то около 250 килограммов. Ребята, это все равно немало. 250 килограммов – это три совсем не худых, очень здорового взрослого человека. Да? Такая птичка, ничего себе, да, и 3 метра. У вас потолки дома сколько метров? Вот. Видите, не поместилась бы, согнувшись ходила бы.
Ну, некоторые источники утверждают, что моа были аж до 5 метров и могли весить 600 килограммов. Ну, бог с ними, с этими источниками. Важно одно понять, что это действительно была очень-очень большая птица.

Муа, кстати, науке известно диорнисов, ну, несколько видов, я не помню, там 5, 7, может быть, даже 10. И все они не такие уж большие. Они там размером с индюка, может быть, со страуса, с небольшого, типа эму, да? Нет, эму не страус, извините. Это эму, да? Но вот был один вид вот такой вот гигантский, которого так и называли гигантский, да, муа. Значит, яичко у такой птички было 7 килограммов. То есть, можете себе представить, да, это вот такое вот яйцо. Вот знаете, ребят, когда только появились у нас первые страусы в Отечестве, их стали разводить в 90-х годах, то заводчики, фермеры, которые с энтузиазмом занялись страусоводством, они очень любили говорить, что из яйца страуса можно приготовить омлет на 11 персон. Но вот такое яичко 7 килограммов, да, это уже не 11 персон, это уже можно было бы целый взвод солдат, наверное, человек 30 накормить. Так вот, все-таки, видимо, муа было очень много, несмотря на то, что они медленно размножались, потому что жили они все-таки очень долго, как предполагают ученые, и там не было естественных хищников. Крупных хищников там не было. Там не было млекопитающих, никаких хищных, которые могли бы на них охотиться, или ящеров, там, как, я не знаю, комодский варан. Но зато там был орел Хаста. Вот давайте следующую посмотрим картинки. Значит, муа прибыли на семи каноях в Новую Зеландию. Вот они, видите, радостные плывут такие. Это произошло где-то в 13 веке. Ну, вот считается, что семь каноэ – это семь родов, это, знаете, как колено Израилева, да? Каждое каноэ – это вот определенный род, и современные муа даже, они как-то вот даже прослеживают, кто откуда свой род ведут. Ну, не знаю, история такая путанная, им, конечно, виднее. Значит, в 13 веке это произошло. А где-то в 17-18 веке всем муа были практически, ну, следующую нам картиночку покажите, уже были съедены. То есть на них очень активно охотились. Ну, это вот такая реконструкция из музея новозеландского. Видите, там крадется с копьем перевес муа, это маори, и вот он, бедный муа, которого в очередной раз съедят. Я отдаю должное отважно Маури, потому что, ну, представляю себе, что такое схватка с крупной нелетающей птицей, такой как страус или казуар, да? Вот если будете в зоопарке, посмотрите на казуара, это очень дрочливая птица. Она очень часто нападает. Посмотрите, у него три таких пальца и посмотрите на центральный коготь. Это стальной наконечник копья. Я думаю, что касается муа, они могли за себя постоять. У них наверняка были очень сильные ноги. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, как правило, такие вот крупные нелетающие птицы, особенно самцы, охраняющие свою территорию, свою семью, они обладают очень скверным характером. Сколько маори погибло во время охоты, мы с вами не знаем. Это надо послушать их легенды и предания. Наверняка там это зафиксировано. Но, тем не менее, охотились они на моа очень активно. И они их практически всех, то есть не практически, а практически всех съели. Ну, уже где-то в конце 19-го и даже начале 20 века ходили слухи, дескать, кто-то где-то там в глухих лесах видел каких-то гигантских нелетающих птиц или встречал их следы на песке. Но, ребят, это уже из области желтой прессы, это уже снежный человек и вот где-то там, в этой области, поэтому мы с вами серьезно это рассматривать не будем. Хотя кто ж его знает? Иногда природа такие преподносит сюрпризы, что хоть стой, хоть падай. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку, да? Вот, и вот теперь мы с вами видим эту сцену охоты орла Хаста на Моа. Итак, кто такой этот орел Хаста? Ну, прежде всего, Хаст – это Джулиус фон Хаст. Это немецкий исследователь, который в 1871 году, ну, уже во второй половине 19 века, обнаружил останки этого орла. И его описали ученые европейские, и в честь Хаста его так и назвали. Орлушка такой был немаленький, да, считается, что у него размах крыльев был около 3 метров, вес при этом у него был 14 килограммов, это очень тяжело для летающей птицы, ну, никак не меньше,
Ну и в легендах самих маори этот орел, гигантский орел, конечно, он был намного больше, но как же. Вот, конечно, он был связан с духами, с богами, и, конечно, он охотился на людей. Ну а как же. Хотя, вот здесь тоже такая, вот давайте мы с вами будем, ребята, рассуждать логически. Если маори сами истребили всех птиц, основную добычу этого орла, что оставалось орлам? Последним доживающим свой век орлам Хааста. Наверное, охотятся на детей, да, потому что на взрослого маори тяжело было нападать, да, а вот ребенка, наверное, он при случае, конечно, мог с голодухи-то унести. Куда там деваться? Вот такая вот история. Но здесь еще вот какая штука. Когда говорят о маори и моа, забывают, что там были и представители, другие представители авиафауны. Помните, ребят, что такое авио, да? Авио, авиация, авиафауна – это совокупность видов представителей пернатых, да, в какой-то местности это называется авиафауна. Вот. Были там, например, достоверно известны нелетающие гуси, огромные нелетающие гуси, которые тоже были не маленькие, весили килограммов 17-18, а то и 20. Ну, такие они, наверное, больше были похожи на додо, на дронта. Орлы могли на них охотиться, но, видимо, маори их в первую очередь съели, этих гусей, поскольку на них охотиться было легче, да, не так страшно. А потом уже... И, видимо, кто-то еще был. В конце концов, мы же маори нам не оставили, они же не писали научных трактатов об авиафауне того места, куда они прибыли в 13 веке. Ну вот, считайте, 14, 15, 16, 17, 18, да, за 400-500 лет они съели, благодаря маори исчезло как минимум несколько видов птиц, причем эндемики. Ребята, эндемики, помним, что такое эндемики, да? Помним? Помним, да, эндемики – это виды, которые водятся только здесь и нигде, кроме вот как здесь, не встречаются. Это вот эндемичные виды, как их называют. Вот тут еще такая интересная информация. Значит, когда кости попали в лаборатории европейские, то генетики сумели выделить ДНК и определили, что по генетике, по ДНК, знаете, кто ближайший родственник оказался этого орла, да, Хааста? Оказался орел-карлик. Очень скромная, небольшая птичка. Едва ли не самые маленькие из всех настоящих орлов. Вот оказалось, что орел карлик, он больше, в самом близком родстве с орлом Хааста по генетике. Ну, кстати, вот следующее покажите нам картинку. Их очень много изображений. Фантазия художников, конечно, как угодно. Здесь он прямо на скопу похож. Вот наша скопа, да? Но вот видите, у него действительно красный гребень, потому что сами маори описывали его так, что у него красный гребень на голове и зеленые кончики крыльев. Ну, якобы он выглядел так. Хорошая картинка, она такая, сразу видно, что человек талантливо ее писал и с хорошим воображением. Ну, вот теперь мы вроде как разобрались. Вы просили поподробнее рассказать вам об этих гигантских нелетающих птицах. Вот. Большое спасибо, кстати, нашему слушателю, который мне тоже позвонился с уточнениями. Где же он у меня был, как его зовут? Его зовут Александр. Ой, я не сохранил. А, вот, нашел, да? Александр Тарапата. 19 часов назад. Вот, на новозеландских моа охотился орел Хаста, исчез, да, в 15 веке. Ну, кто говорит в 15-м, кто в 17-м, это трудно установить. Ну, исчез досконально. Так, смотрим дальше наши картинки и продолжаем наше путешествие. Вот. Вот это вот тоже фотография кочевала из одного издательства в другое. Это было очень-очень давно, десятилетия назад, где-то в годах, по-моему, в 50-х, 60-х. Вот я помню, в старых каких-то журналах она мне, кстати, попадалась. И вот эту фотографию тоже выдавали за орла Хааста, которого там пристрелили местные аборигены. Не знаю. Птица действительно большая, размах крыльев. Ну, наверное, если от кончика до кончика 1,4 м здесь будет, а орел Хаста, говорят, был 3,
не знаю, ребят, вот я даже ничего не могу по поводу этой фотографии сказать. Здесь надо с экспертами, с орнитологами разбираться, насколько достоверно это фото. Ну, судя по тому, что в серьезную литературу эта фотография не попала, значит, скорее всего, это либо какая-то фальсификация, фотошопа тогда не было, но тем не менее. Не знаю, ребят, ничего не могу сказать, но вот хорошо, что такая тема сплылась. Сплыла, вот обязательно вот либо Евгению Коблику позвоню, либо кому-то из наших замечательных орнитологов, которые смогут свое экспертное мнение высказать, и я вам его обязательно до вас его донесу. Смотрим дальше. Дальше мы с вами уходим на эпиорнисов. Эпиорнисы – это гигантские птицы, похоже, были на амуа внешне, которые обитали на Мадагаскаре. Его так и называли, вот этот вид, мадагаскарский эпиорнис, потому что, значит, эпиорнис – это семейство эпиорнисы, отряд эпиорнисообразные, и отдельный род варомбы, да, варомба-титан, вот именно этот вид, гигантские пернисы. Опять же, ну, некоторые говорят, что он был 5 метров в высоту, весил 450 килограммов, кто как, вот по-разному называют цифры, но ясно одно, что он был больше, чем муа, скорее всего, да, массивнее, чем муа, мог за себя постоять, но вот по ДНК, говорят, ближе всего он киви. Помните, такая нелетающая птичка из Новой Зеландии, киви, да? Про пернисов мы еще поговорим подробнее чуть позже. Вот сначала вот эта вот книжка. Это даже не книжка, это такой большой рассказ. Герберта Уэллса вам представлять не надо, да? Человек-невидимка, помните, да? «Война миров». А вот у Герберта Уэллса, это в 1937 году эта книжка вышла, видите, есть такой рассказ, называется «Остров Эпиорниса». Ну, следующую нам картиночку тоже покажите, это иллюстрация. Ну, прочитайте, кстати, он такой занятный рассказ. Там сюжет такой, что один человек, скажем так, вошел в конфликт со своими попутчиками, они его высадили на необитаемом острове, он там жил как Робинзон Крузо на необитаемом острове, и там ему попалось яйцо. И вот так получилось, что из этого яйца вылупился птенец, а, судя по всему, эпиорнисы, как и многие другие птицы нелетающие, были выводковыми птицами, что называется. Вот страусенок, да, или утенок, выводковые птицы, он же как появился на свет, он уже может ходить и бегать, да. Это вот какой-нибудь там, я не знаю, у соловья или у мухоловки птенец голенький, и вообще он жить не может первое время, пока его мама с папой не выкормят. А вот этот человек, он стал этого птенца кормить, воспитывать. Здесь он его кормит рыбой. Очень я в этом сомневаюсь, что можно было эпиорниса выкормить рыбой. Хотя, ребят, вы знаете, вот эти вот синие летающие птицы, что казуары, что эму, что страусы, да, они что только не едят. Они едят все подряд. Они ящерицу могут сожрать, и змею. Вот нет такой вещи, которую бы страус не мог сожрать. Вплоть до каких-то целлофановых пакетов и веревок. Поэтому, конечно, может быть, и рыбы тоже можно было выкормить эпиорниса. В общем, стал он его воспитывать. А с кем? Как Робинзон Крузо с попугаем, помните? А этот такой парафраз, кстати, у Герберта Уэллса с Даниилом Дефо. Ну, а дальше произошло страшное, этот птенец стал проявлять характер, вот покажите нам, Александр, следующую картиночку, стал нападать на своего воспитателя, видимо, на уровне, тоже очень странно, потому что если все так, как описывает господин Уэллс, да, то на уровне импринтинга, запечатления, эпиорнис должен был его воспринимать как своего родителя и вряд ли проявлял бы к нему агрессию, хотя... Все могло быть. Ну, в общем, кончилось тем, что по книжке не буду вам говорить. Во-первых, чтобы вас не расстраивать, а во-вторых, чтобы вам было интересно, вы нашли эту книжку и прочитали, чем там это все кончилось. Смотрим дальше. Картиночки. Это реконструкция эпиорниса. Его еще называли слоновая птица. Ну, конечно, первые, кто его видел, были уверены, что это птенец, огромные птицы, такой же, как рух, который наверняка питается слонами. Чем еще такая птица может гигантская питаться? Но интересно, что
яйца эпиорнисов находят тоже до сих пор. Яйца были очень большие, где-то 9 литров и 35 сантиметров. Достоверно известно, что люди эти яйца ели, потому что вот такие вот стоянки человеческие, да, там различные артефакты находили, там какие-то там наконечники копий, там еще что-то, да, там остатки костровища, и там же находили скорлупу от гигантских яиц эпиорнисов. То есть, видимо, хотя бы яйца они... Ну, и что касается того, куда делись эпиорнисы, да, вот меня спрашивал кто-то из наших слушателей. Вы знаете, я сразу не ответил, потому что я никогда в этот вопрос глубоко не погружался. Ну, как-то вот в памяти у меня, в пассивных запасах памяти осталось, что люди, естественно, тут виноваты, как же без людей-то. Но там, кстати, несколько версий, там, возможно... Не только люди, да, виноваты. То есть люди-то однозначно. То есть не только их люди физически уничтожили, скажем так, уничтожили среду их обитания, но могли быть и за разные болезни, потому что люди интродуцировали туда, на Мадагаскар, своих птиц, да, индюков, куриц, уток. И с этими птицами могли занести либо каких-то паразитов, либо какие-то заболевания, не знаю, вирусные, бактериальные, какая разница, которые оказались смертельно опасны именно для этого вида пернатых. Такое тоже могло быть. Но ученые пока точку в этой истории не поставили, но вот видите, зато многие века моряки были уверены, что если, не дай бог, на Мадагаскаре найдешь яйцо, не надо его брать с собой на борт, чтобы потом привезти к себе в Европу и выгодно продать, потому что гигантская птица рух догонит, перевернет корабль и всех нас порвет, как тузи-грелку. Вот, так, ладно, едем дальше. Вот просили, я вам рассказал немножко подробнее, видимо, так вот он выглядел. Следующий нам покажите, Максимус, видите, Эпиорнис Максимус, этот вид назвали. А вот вам как раз сравнительные, вот там курица, человек, это африканский страус. Ребят, помните, я вам рассказывал, если, не дай бог, случится в вашей жизни такая ситуация, когда на вас будет нападать разъяренный страус, помните, что надо делать? Я вам рассказывал. Надо попросить папу, чтобы он вытянул руку, а еще лучше взять шапку или какой-нибудь пакет, чтобы вытянуть руку с этой шапкой или с пакетом в руке. Потому что если страус увидит что-то, что выше него, ну, вот видите, можно все-таки, то тогда он не осмелится нападать. Страус, ну вот я так не люблю про животных говорить, да, но страус достаточно тупая птица. Ну вот принято шутить, что у страуса мозг меньше, чем его глаз, и возможно даже, что это и не шутка. Птица действительно достаточно тупая и упертая, но тем не менее достаточно предсказуемая, может быть, в силу своей глупости. Мне приходилось неоднократно снимать страусов. Вот. Ну, а поскольку по сценарию, значит, я как ведущий в кадре должен был проявлять определенную фамильярность, бьет он, кстати, будь здоров, как ногой, и бьет ногой вперед, не только назад, он не легается, как лошадь, он еще ногой вперед может ударить очень сильно. И за мной всегда стоял сзади, значит, наш камермен, либо второй оператор, либо ассистент оператора со штативом в руке, чтобы в случае чего поднять штатив высоко-высоко, и тогда, значит, страус отступит. Вот в случае с эпиорнисом, наверное, такая штука бы в такой фокус не прошел бы, потому что там на 4-5 метров это надо было какую-нибудь палку с собой носить. И потом, не знаю, может быть, эпиорнисы были умнее и не такие предсказуемые, кто ж его знает. Давайте посмотрим следующую картиночку. Следующая картиночка тоже такая у нас в масштабах. Вот здесь, ага, вот, видите, вот он там человек, вот он нелетающий, номер 11. 9 это казуар. Видите, он человеку по пояс, но очень опасная птица, вплоть до летальных исходов доходила. Когда казуары нападали на человека, он прыгает, в прыжке бьет вперед ногами, вот с этим мощным когтем, вот страшная штука. И я просто знаю, что работники заповедников, кто с казуарами работает, да, в Австралии, они ходят со специальными щитами, чтобы, значит, как-то прикрываться. Ну, дальше вот смотрите, номер 3, это вот как раз он наш и есть, да, 3, да, эпиорнис.
Вот он, шестой номер, там выглядывает, шестой номер это наш Муа, и так, спрашиваете, да, ребят, что это за страшные птицы? Какие именно? Вот, номер два диатрима, это такая ископаемая птица была, непонятно, то ли хищная, то ли не хищная. Ой, вот не помню, по-моему, где-то она, ну, 40-60 миллионов лет тому назад она обитала. И пятый номер, это тоже миоцен, это форо-ракус, по-моему, эту птицу называли. Там тоже были споры, хищная она была или нет. Ну, считалось, что хищная, потом вроде решили, что у нее были когти не как у хищной птицы, а роющие. В общем, до сих пор так и не договорились ученые. Но вот, видите, вот теперь видно соотношение человека к этим гигантским представителям авиафауны разных времен. Номер пять, а вот это вот как раз он и есть. Вот он, номер пять, это тот самый форо-ракус из миоцена, пришелец из миоцена. Так, ну что, дальше смотрим. Дальше смотрим. Следующую нашу картиночку. Вот это яйца. Видите? Яйцо Эпиорниса, предок. Ну, почему предок? Ну, ладно. Пусть будет предок. Страусиное яйцо и яйцо колибри. Вот тут вот сравнение. Я просто нашел эту картиночку в интернете, и она очень наглядная, поэтому вот решил вам ее сюда же в презентацию включить. Так, ну, теперь едем дальше. Вот, опять же, орел в легендах и преданиях, это он терзает печень Прометея, титана Прометея. Помните, конечно, эту историю, да? Титаны это были, ну, это не боги. Боги вместе с титанами одно время воевали в начале времен в союзе, да? То есть боги с титанами, а Прометей, значит, он как-то вот он был дружен с богами до тех пор, пока не подарил, не открыл людям секрет огня, пока его не принес. И вот видите, тут орел терзает его печень, которая прилетает. Я вам уже рассказывал про это в прошлый раз. Вот, давайте мы поэтому пролистаем Прометея, Диомеда. Это мы так краткий повтор того, что было у нас в прошлый раз. Диомеда мы тоже, которого похитил орел прекрасного юноша, чтобы вознести его на Олимп и сделать виночерпием. Это еще одна фотография загадочной гигантской птицы. Ребят, вот с загадочными гигантскими птицами очень много. Вот в желтой прессе огромное количество вы найдете материалов. И про кондоров с 5-метровым размахом крыльев, которые летели рядом с самолетами. И этого барахла огромное количество, а в интернете так просто вот с головой утонете. Вот. И это святой орел, символ Иоанна, святого Иоанна Богослова. А вот дальше вот кое-что я вам расскажу. Да? Помните, мы с вами говорили об орлах в прошлый раз, геральдики, и я упустил еще одну. Это наш вот орел двуглавый, который к нам из Византии пришел от Софьи Палеолог. Прокрутите дальше, Александр. А вот дальше польского мы еще прокрутим орла, а вот следующий орел будет еще, это вот классический геральдический орел. Вот, видите, это орлан. Ну, ребят, мы уже знаем, что это не орел на гербе. Да, кстати, огромное спасибо за уточнение. Я всегда очень радуюсь, когда в комментариях меня поправляют или уточняют, да? Вот спрашивали, что там написано на девизе, да? Я сказал, один из многих, вот как так. Ну, я дословно перевел. Значит, сейчас скажу, вот мне помог наш слушатель, и он сказал, что это переводится как единство из множества. Вот так. Ну, да, хороший перевод, единство из множества. Скорее всего, это так. Но я бы здесь сейчас остановился бы вот на чем. Значит, когда выбирали этот герб, то решающее слово было за Томасом Джефферсоном, это был третий президент США, и там разные были варианты, вплоть до индюка или индюшки. Вот, может быть, поэтому, кстати, на День благодарения у них традиционная индюшка у американцев. Но президент сказал, нет, ну пускай будет орлан. Ну, ну уж не индюшка, говорит, ну смешно как-то, он в такой стране, как наша, индюшка на гербе. Нет, говорит, это несерьезно. Орлан, пускай будет, во-первых, он только у нас в Америке водится,
Во-вторых, он сильный, могучий, отважный. Пускай будет орлан. Вот с тех пор у них белоголовый орлан. А вот следующую картиночку покажите нам, пожалуйста. Это очень забавная история, надо было сразу рассказать, но я боялся, времени не хватит. Это не просто орлан, это знаменитый орлан, это старина Эйб. Ну, его звали старина Эйб. Это маскот, еще раз спасибо, кто меня поправил. Маскот, да, вот эти живые талисманы, животные. Я вот много лет назад, как привык неправильно говорить это слово, не буду говорить как, чтобы к вам не прилипло, а употребляю его редко. И поэтому я его в прошлый раз немножко исковеркал. Ребят, спасибо, что меня поправили в комментарии. Огромное спасибо. И прошу, всех прошу, если заметили какую-то неточность, пожалуйста, вот в комментарии меня поправьте. А я обязательно это расскажу ребятам. Потому что не ошибаются только дураки, которые считают себя правыми во всем, чтобы они не делали. А умные люди, когда ошибаются, они должны мало того, чтобы запомнить свою ошибку, но обязательно ее показать, как-то зафиксировать, чтобы в следующий раз ее не повторять. Так вот, маскоты – это живые талисманы, которые в армии, помните, я вам про них рассказывал, животные в армии у нас с вами была такая целая тема. Так вот, старина Эйб – это маскот 8-го пехотного полка, ополченцев и добровольцев штата Висконсин. Значит, он воевал с 1861 по 1865 год. Там история такая, на самом деле. Там какой-то индеец, история даже сохранила его имя, я его не мог запомнить, потому что там слогов, наверное, 8 подряд, через черточку там «бо-ли-ва-ни-ду-би», там вот как-то вот так его звали, этого индейца. Он поймал птенца орлана белоголового и продал фермерам. Муж и жена фермера купили такого очаровательного птенчика, стали его выращивать, воспитывать. Вот. Ну, а дальше получилась история почти как по Герберту Уэллсу в острове Эпиорниса. Птенец стал большой, прожорливый, как-то хлопотно было. И в это время как раз добровольцы шли на войну с конфедератами. И я даже не помню, то ли они подарили добровольцам, то ли добровольцы купили, обменяли на что-то. В общем, добровольцы взяли этого орлушку и понесли его с собой. И он стал маскотом их 8-го полка, пехотного полка. Для него сделали специальный такой шест. Его носили рядом со знаменем, рядом со всей прочей символикой своего полка. И вот предание такое, что как только заиграли Янки Дудл гимн, оркестр, то сразу вот этот старина Эйб, он оживился, заклокотал, стал хлопать крыльями, и солдаты подумали, надо же, вот это знамение сверху. То есть он был таким всеобщим любимцем, его несли с собой в бой, он был во множестве боев. Там даже точная цифра известна, сколько там, 20 или 30 сражений, в которых его носили вместе со знаменем, в щепки разбивали присаду, на которую, мало того, эти негодяи-конфедераты даже старались в него прицелиться, да, потому что понимали, как этот орел боевой дух поднимает. Но вот старина Эйб был как заколдованный, ни одна пуля не чиркнула, ни одна пуля его не повредила, и... Ну, ребят, на самом деле, вот вы улыбаетесь и смеетесь, да? А на войне такие вещи, они действительно очень здорово поднимают дух армии. Это, на самом деле, это не шутки. Это действительно очень серьезно. Ну, поговорите с любимым психологом, он вам объяснит, почему. Это действительно поднимает дух армии, а дух армии, если поднят, это значит вперед к победе, это значит мы победим, и никаких сомнений, видите, ни одной царапины у старины. А, кстати, да, почему старина Эйб? Потому что старина Эйб, это была такая кличка, ну как кличка, любовная, в народе так называли Линкольна, Авраама Линкольна, старина Эйб. Ну, я не знаю, чем Линкольн похож был на этого орлана, но вот так его назвали. Так вот, что дальше было. Дальше старину Эйба отправили на дембель, дембелизовали, решили, что не надо больше, да и война закончилась, подвергать его опасностям.
У него была своя комнатка, к нему приходили ветераны, навещали его, к нему приходили посетители, его выносили все время торжества. Ну, американцы, они же очень любят такие всякие вот эти вот торжества военные, да, в честь чего-то, в честь такого-то сражения устраивать. И, конечно, старина Эйб там был самым почетным гостем. Ну, а потом так получилось, что произошел пожар вот в том помещении, где старину Эйба держали. Пожар погасили, но он надышался угарно, угорел старина, не выдержал и скончался. Вот так вот, видите, скончался он из-за пожара. Ну, конечно же, из него сделали чучело, этому чучелу поклонялись как живому старине Эйбу. И это чучело выносили, как правило, всегда. Ну, продолжали же всякие торжества уже, дети этих ветеранов там их устраивали. Вот, носили уже не живого орла, а чучело. Ну, и тут, вот, по иронии судьбы, произошел второй пожар, и чучело тоже сгорело. Так что старина Эйб, он оказался бессмертным, и он сгорел аж в двух пожарах. Вот, следующее, покажите нам картиночку. Это будет, вот, видите, коллективная, групповая. Ну, я что-то подозреваю, что это уже не живой орлан. Видите, это что-то такое приклеенное, либо это не, либо с чучелом они здесь, скорее всего, сфотографированы. Ну, вот следующую покажите нам картинку. По-моему, там тоже будет старина Эйб. А, вот. Значит, и в честь вот этого старины Эйба, вот именно голова орлана, помимо герба, еще стала эмблемой, эмблемой 101-й воздушно-десантной дивизии США. Чего? Не понял вопрос. Эйбон, что такое? Ну, это переносимый по воздуху, вот так переводится, да? Ну, десантники, их же Сомали перевозят, да? Самолеты перевозят. Вот такая вот история. На этом мы, наверное, распростимся с орланами, с белоголовыми, оставим их в Америке, как гордость США. Вот он, видите, орлушка ловит рыбу, вытащил лосося. Вот следующая будет фотография, где он будет очень сердитый, боевой дух. Как прямо старина Эйб, наверное, так на конфедератов смотрел, да? Поднимая дух армии. Следующий нам покажите картиночку. Так, кто там у нас? Вот, это я вам в прошлый раз рассказывал про беркучи, которые с беркутами охотятся на волков, и обратил ваше внимание, что несмотря на то, что на эту тему много публикаций, фильмы сняты, National Geographic, по-моему, снимал фильм, или BBC, я сейчас не помню, а может быть и те, и другие, в Казахстане снимали, в Монголии, я хотел вам только напомнить одно, что взрослого матерого волка, конечно, ни один беркут не возьмет. Это во-первых, во-вторых, степной волк, он раза в два меньше нашего, лесного волка, средней полосы России. Ну и, конечно, охотились на молодых волков, на переярков, в лучшем случае. Так, дальше. Дальше мы, я вам рассказывал про гарпию, ну, наверное, самую крупную из ныне хищных летающих птиц. Вот, кстати, Александр, спасибо, он как раз в своем комментарии напомнил, когда речь шла об орле Хааста, что, да, конечно, он по параметрам почти такой же, как кондор, андский, о котором мы будем говорить чуть позже. Но в отличие от андского кондора, который падальщик, это у нас вторая часть будет сегодняшней беседы, это падальщики. Все-таки орел Хааста был облигатный хищник, он охотился, активно охотился. Ну вот из современных птиц охотничьих, которые охотятся, вот, наверное, гарпия даже, пожалуй, она все-таки потяжелее нашего беркута будет, наверное, она самая крупная из дневных хищных птиц, которые вот активно охотятся. Ну, давайте прокрутим дальше гарпии. Значит, вот следующий кадр, видите, это вот уже с гарпиями охотятся, ловчие гарпии, их точно так же приручают. Ну, в прошлый раз мы очень подробно говорили о соколиной охоте, об охоте с другими ловчими птицами. Ребят, если кто-то пропустил, в Ютубе наберите «Архе. Путешествие с натуралистом. Хищные птицы». Вот первая часть, там все было очень подробно. Вот вы видите, как поднимается, да, перья на голове у гарпии, рожки.
Зачем это нужно, да? Ну, слышу, это вопрос о тех, кто наш разговор не слышал в прошлый раз. Ну, есть даже такая теория, что как лицевой диск у совы лучше слышно, чтобы была птица, но я думаю, главное не это. Главное это то, что вот хохолок у кокоду, да, который, или у удода, который складывается и опять выступает, складывается перья. Дело в том, что птица перьями очень виртуозно может манипулировать. То есть она может распушиться, она может эти перья сложить, может их поднять дыбом в определенном месте. И у меня друг рассказывал, мой близкий друг, он ходил на полюс холода, Аймекон, был минус...